0: Для фронтовиков, для наших ребят, возможные направления для трудоустройства в будущем, их самореализации в мирной жизни.
1: А в ходе встречи Владимира Путина с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным глава региона рассказал, что демография в области превысила средний уровень по России.
2: В прошлый раз, когда я вам докладывал, я говорил о нашей программе по демографии. Вы знаете, что мы сделали на эту ставку по вашему поручению. И докладывал, что мы впервые превысили показатель по ПФО. Владимир, вот только что превысили по России. Первый раз в истории. Средний уровень СКР, так называемого суммарного коэффициента рождаемости. Вот здесь на графике видно, что желтая линия – это Нижегородская область. Вот в прошлом году, в июне, превысили средний уровень по России. Разрабатываем золотой стандарт для работодателей, поддержки демографии среди работников. Ну и мне кажется, что нашему региону комфортно это делать, потому что мы показываем пример на себе. Мы как работодатели 160 тысяч человек, бюджетников, оказываем поддержку, как я уже говорил, там, в размере 1 000 000 рублей на каждого ребенка, вне зависимости от каких-либо критериев. Мне кажется, что если работодатели после следует нашему примеру все, то это будет реальное очень подспорье для каждой из семей.
1: Во время общения с рабочими автомобильного завода Владимир Путин отметил, что будущее за гибридным транспортом. Президенту рассказали, что автомобили на газомоторном топливе, исходя из климата в России, являются оптимальными. Ранее президент лично протестировал и оценил новый автомобиль «Волга К-50». До этого Владимир Путин посетил многофункциональный спортивный комплекс «Волга-Арена» и осмотрел выставку конкурса технологических компаний «Знай наших» Агентства стратегических инициатив. Участие Армении в ЕАЭС, в Евразийском экономическом союзе, с учетом стремления республики в Евросоюз, обсудят Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян на встрече в Бишкеке, где пройдет саммит ШОС Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также отметил, что ситуация, связанная с массовым арестом лидеров оппозиции в Армении, будет, несомненно, затронута на встрече Путина и Пашиняна. Ушаков также сообщил, что в понедельник в Бишкеке Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
3: Все начнется 31 августа беседой с председателем КНР Си Цзиньпином. Это выглядит вполне логично, это для нас весьма важная встреча. Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также, конечно, самые важные международные проблемы.
1: Ушаков также сообщил, что в понедельник в Бишкеке Владимир Путин проведет встречу с премьером Индии Нарендрой Моди, а 1 сентября с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Также во вторник состоится встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. После саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин отправится во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил о заключении с Венесуэлой сделки, предусматривающей переход ее нефтяных резервов под контроль США. «Это крупнейшая нефтяная сделка в мировой истории», — отметил Трамп. По его распоряжению госсекретарь Марко Рубио и военный министр Пит Хексет в тесном сотрудничестве с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес и в партнерстве с частным бизнесом обеспечили переход под полный контроль США более чем 65 миллиардов баррелей из подтвержденных нефтяных запасов Венесуэлы без каких-либо затрат со стороны американских налогоплательщиков, написал американский лидер в пятницу в социальной сети True Social. По его словам, США таким образом более чем вдвое увеличат собственные запасы нефти, что позволит существенно снизить стоимость бензина в стране. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Тольяттинский «Акрон» и московский «ЦСКА» сыграли в ничью со счетом 2-2 в стартовом матче шестого тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре. В составе армейцев отличились Лусяно Гонду и Энрике Кармо. За тольяттинцев забили Йомар Роча и Жилсон Беншемол. У ЦСКА получил травму и был заменен на 20-й минуте полузащитник Матвей Кисляк. «Акрон» по-прежнему не может одержать победу в этом сезоне. У тольяттинцев только 3 набранных очка за 6 сыгранных встреч. ЦСКА же на данный момент не проигрывал в чемпионате страны, набрал 12 очков и пока остается на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Условия, выдвинутые столичным хоккейным клубом «Спартак» для осуществления сделки по переходу нападающего Ивана Морозова, оказались непосильными для московского «Динамо». Об этом рассказал спортивный директор «Белоголубых» Алексей Бадюков. В начале июля «Спартак» объявил о расторжении контракта с Морозовым. Права в континентальной хоккейной лиге на 26-летнего нападающего при этом сохраняются за красно-белыми. В одиночном разряде теннисного турнира серии «Большого шлема» US Open в итоге выступят сразу 14 россиян. 4 представителя нашей страны оказались в мужской сетке, и сразу 10 девушек представят Россию в женской сетке турнира. Стоит отметить, что через квалификацию пробились Полина Яценко и 16-летняя Кристина Лютова. У Елены Приданкиной все еще есть шанс выступить в основной сетке в качестве лаки-лузера. Российские спортсмены стали победителями медального зачета юниорского первенства мира по прыжкам в воду. Турнир прошел в хорватской Риеке. Россияне в итоге завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Второе место в медальном зачете заняли мексиканцы, третьими стали китайцы. Турнир проходил с 21 по 28 августа. На этом о спорте пока все к данной минуте. У микрофона был Виталий Павлов.
1: Погода. Сегодня, в субботу, 29 августа, в Екатеринбурге плюс 9, плюс 11, облачно, временами пройдут дожди. В Оренбурге плюс 17, плюс 19, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Это место у нас Камчаткой называется. Сидят там некоторые по вечерам парочками. Посидят, а потом комнату отдельную требуют. А комнат свободных у нас нет.
3: А зачем вы мне это говорите?
2: Сигнализирую.
4: Дорогие друзья, приветствую вас. Программа «Мужские грезы», как всегда, в пятницу, в это самое время, в прямом почти эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов, и я хочу вам напомнить в самом начале программы традиционно о том, что программа «Мужские грезы», моя авторская программа, поднимает ряд очень важных и насущных тем, которые так или иначе касаются мужчин, разведенных отцов, будущих мужей, ну или тех самых мужчин, которые себя испокон веков относят под термин «настоящий мужчина» и имеют понятие и представление о том, кто же все-таки сегодня настоящим мужчиной является. Напомню вам также, что есть телеграм-канал «Мужские грезы», есть сообщество «Мужские грезы» ВКонтакте, где вы можете всегда и написать, и прокомментировать то, что вы сегодня услышите, как, впрочем, и всегда. Сегодня у нас будет необычный выпуск, сегодня он будет гостевой. Сегодня у меня в гостях председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист, педагог, мой старый хороший друг Иван Курбаков. Иван, привет.
5: Приветствую, Дмитрий.
4: Я рад, что у нас наконец-то получилось встретиться в студии Радио России по той простой причине, что очень много событий, которые так или иначе касаются и нас с тобой напрямую, как отцов, да, и вообще наделали много шуму, скажем так, в общественном информационном пространстве относительно тех самых новаций, которые предлагаются. Мы их сегодня с тобой тоже обсудим. А если что-то не успеем с тобой сегодня обсудить, то с удовольствием обсудим в следующей программе, потому что тогда мы сможем сказать, продолжение следует. И наши слушатели услышат программу «Мужские грезы» еще с тобой вместе и в следующую пятницу.
0: «Мужские грезы».
4: Давай начнем беседу с события, которое у вас произошло недавно в вашей организации «Отцы рядом». Вы же являлись организатором круглого стола в Московской городской думе, если я правильно понимаю.
5: Да, мы являлись организаторами этого круглого стола. Он проходил под предводительством партии ЛДПР. Собственно, были приглашены и уполномоченные по правам ребенка в городе Москве. Это у нас Ольга Владимировна Ярославская. Это представители управления, главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу Москве. Собственно, общественники, женщины по большей части, там процентов 90, то есть были мы, нас было всего там два человека за самим столом, и человек пять сидели, слушали, ну, в роли слушателей.
4: А круглый стол на какую тему? А
5: круглый стол был на тему защита материнства, отцовства, детства, ну и, собственно, все, что связано с этими понятиями.
4: Вы говорили, и у вас поднималась крайне важная, и, на мой взгляд, одна из острейших вообще в тем на сегодняшний день, это решение суда и эффективность действия судебных приставов по определению, так сказать, в том числе, да, с кем же должен жить ребенок и судьба вообще ребенка так или иначе. Сегодня столько копий ломается вокруг этого вопроса, но зачастую, если ты на это обратил внимание, людьми, которые не имеют ни малейшего представления о том, как все на самом деле происходит. Вот в чем тебе кажется здесь несоответствие между реалиями и предлагаемыми, зачастую, кстати, неплохими инициативами, но, тем не менее, да, оторванными от реальной жизни. Что думаешь?
5: В данном контексте надо начинать с основополагающего документа нормативного правового акта государственных органов. Это, собственно, сама Конституция Российской Федерации. Мы уже неоднократно заявляли и в общественном поле, и в рамках законодательной инициативы о включении защиты отцовства, понятия, как, да, такого юридического именно понятия, в статью 38 Конституции. Значит, защита отцовства там сейчас отсутствует. А какие имеет это последствия? А то, что те же самые там феминистские лобби, разные там секты, организации говорят, ну, у нас же вот защищено. Вот смотрите, читайте, черным по белому написано: защита материнства, детства и семьи. А где там отцовство? Задавал этот вопрос напрямую в Национальном центре России одному из там верхушек Русской Православной Церкви, протоиерей, не помню, как его точно зовут, по поводу включения защиты отцовства, потому что там как раз на тему отцовства это было приурочено, да, ко дню отцовства, ко дню отцов в октябре. Вот, он сказал, ну как же, отцовство — это производное от материнства. Я говорю, как же это производное от материнства? Это такая же важнейшая социальная роль мужчины, как материнство у женщин, соответственно. Вот, поэтому это вот первое, с чего бы мы начали, да, это включение защиты отцовства в статью 38, о чем было заявлено. Второе, это работа с судебной практикой. То есть на каком основании, при имеющемся равенстве прав, обязанностей отцов и матерей, и в рамках конституционных прав, и в рамках семейных прав, вспоминаем мы статью 61 Семейного кодекса Российской Федерации, да, что права родителей, они, права и обязанности равны. Угу. Значит, почему выносится решение, где определяется место жительства, да, ребенка с матерью? Где-то в каких-то моментах это действительно аргументировано. И далеко не все мужчины, в принципе, стремятся к тому, чтобы ребенок, ну, сразу после развода проживал с ним. Однако есть конкретные случаи, о них известно, становится, да, это все масштабируется через общественное поле. Значит, и вот эти случаи, они показывают, демонстрируют, что отец бьется за то, чтобы дети проживали с ним, не потому что, там, чтобы не платить алименты, как считают вот все дамы в данном случае, а для того, чтобы обеспечить наилучшие всесторонние интересы ребенка. Это и здоровое развитие, духовно-нравственные ценности, да, там, например, жили в квартире там у отца или там в доме у отца, ходили рядом в детский сад или в школу, например, посещали поликлинику, есть сформированный круг знакомств. Зачем отрывать, вырывать ребенка из этой естественной для него уже среды, да, и помещать его в какие-то другие условия? Это первое. А вот. А второе, это, если мы не говорим, да, уже про Конституцию, это работа с правоприменением, а именно не надо ссылаться, вот мы тоже обсуждаем внутри наших, да, юридических, педагогических кругов такое понятие, как демография. Вот я демографию изучал еще в МГУ, когда учился. Это отдельная наука вообще. И вот у нас все говорят, надо к демографию повышать. Да дело не в демографии. Дело в том, что конкретный пристав не обеспечил решение суда о порядке осуществления родительских прав отдельно проживающим родителям, он же порядок общения. Отдельная взятая там сотрудница опеки не вышла, не составила там акт, не вышла на исполнительные действия. Значит, судебный пристав, который там тоже по выходным не работают, по праздникам не работают, есть свой график. А что отцам-то делать? У них там по порядку общения в основном это выходные дни, это, да, праздники.
4: Да.
5: Как это все обеспечивать? Ну тогда берите те доказательства, которые вам присылают. Это обычно фиксация, ну, как мы рекомендуем, да, это вызов сотрудников ППС, сотрудников полиции по 112. Вызовы все регистрируются, фиксируются, составляется рапорт, который в дальнейшем передается уже в службу судебных приставов. Либо полиция, кстати, сама уполномочена в соответствии со статьей 28.3 Кодекса административных правонарушений, уполномочена составлять протокол по 5.35. И что самое главное, это эффективность, как ты правильно выразился, эффективность вообще принятия этих мер. Ну и что, вынесли этот протокол, несчастные там эти повышенные сейчас там до 5000 рублей оплатили такие матери. Что в итоге-то? Отрабатывается сейчас на практике передача ребенка в связи со злоупотреблением родительских прав, родительскими правами, значит, таких матерей по части 3 статьи 66 Семейного кодекса. Значит, что говорит закон? Что в случае злоупотребления родительскими правами, неисполнения решений суда, в том числе, ребенок передается другому родителю. Это не функционирует, это не рабочая норма.
4: Это вообще никогда не работало.
5: Вообще никогда не работало. То есть, и вот конкретные шаги, как надо, да, какие пробивать.
4: То есть, подожди, то есть ты хочешь сказать, что в законе написано так, что если ты, значит, постоянно противодействуешь свиданиям и встречам, то у тебя ребенка должны изъять и отдать, ну, условно, отцу, если ты мама и не хочешь, чтобы отец не виделся.
5: Ну, там формулировка.
4: Это сейчас есть в законе вот такое?
5: Часть 3 статьи 66 Семейного кодекса. Там написано «при злоупотреблении родительскими правами». А уже чинение препятствий другому родителю, это и является злоупотреблением своими родительскими правами, да? Это, например, постоянно отмазки.
4: Тогда поясни, пожалуйста, зачем вот сейчас очень много предлагается, да, и уже, по-моему, даже штрафы эти вводятся. Значит, если ты препятствуешь встречам, будут штрафовать там 50 тысяч рублей, там еще, говорят, там больше будет тысяч рублей. Зачем, если самая страшная норма, она уже есть в действующем законодательстве?
5: Ты знаешь, смотря вообще на все, что происходит у нас в политическом поле, очень много делается для каких-то рейтингов, как будто люди это до сих пор где-то в ЕГЭ вот этом застряли, бальная система. Значит, сколько, видел, наверное, там эти телеграм-каналы разных депутатов, какой он в рейтинге там по количеству инициатив. Мы не наблюдаем нормальную инициативу, то есть все какую-то вот веерную такую закидывают, знаешь, это веерную рассылку законопроектов за целый год. Значит, ну они бесполезны, мы с ними говорим, с этими депутатами, кстати, и с депутатом Дмитрием Вадимовичем Кузнецовым, но у него там советчиков нехороших много, поэтому он, наверное, отвлекается очень много. Значит, мы говорим, конкретно отработайте вот эти позиции законодательные, включите, добейтесь включения в состав там, Конституции, в состав там, правоприменительной практики, инструкция для судебных приставов, отработайте с исполнительными органами власти, значит, деятельность правоприменительную. Нет, они начинают лезть, да, в какие-то дебри, повышать штраф там, где он может вообще не применяться. Сколько копий было действительно разбито о том, что приставы просто не составляют протоколы по 5.35. Значит, либо не доводят до конца. Здесь другой момент вытекает, производный. Мы также рекомендовали совместно там, с нашими коллегами, тоже организация, занимающаяся правозащитной деятельностью, содействие реализации прав отцов и детей. Мы рекомендовали, значит, увеличьте сроки привлечения до года, потому что 60 суток не хватает, особенно когда очень много личного фактора. Здесь же какая технология? Это тебе не штраф там, на автомобиль выписать там, за превышение скорости. Там 2 месяца тоже должно пройти, да, чтобы снялась эта ответственность, так скажем, уйти от ответственности. А здесь конкретно, значит, этот пока составит протокол, значит, там пройдет неделя, пока проверит начальник, пока направит комиссию по делам несовершеннолетних, пока те примут решение, отложат долгий ящик. И вот это вот 2 месяца они проходят, это в идеале, я говорю. А ведь приставы что делают? Они специально делают ошибки. Я лично с этим сталкивался.
4: Ну, начнем с того, что приставов не всегда хватает.
5: Да, и приставов не всегда хватает. То есть, получается, система сама по себе несовершенна. То есть, надо автоматизировать. У нас, извините, крупнейший банк страны, да, он говорит о том, что на мировом уровне мы создаем искусственный интеллект. Так создайте оболочку для судов, отвратительные сайты. Сайты уровня Windows 95 года.
4: Это правда.
5: Невозможно не посмотреть дела, там, не ознакомиться, не направить. Все настолько деревянное. Сделайте нормальный сайт для приставов. Почему нельзя записаться там, на прием, например, да? Только если только не должник, там вне очереди все приходят. Значит, очереди эти все. Вот здесь надо отрабатывать. То есть вот это несовершенство, оно внутри страны. Заняться, да, вот...
4: Вернемся к 60 дням. Итак, их не хватает, а предлагается до года. Что за это время, с твоей точки зрения, изменится?
5: Значит, за это время все органы, которые задействованы в составлении постановления, вынесении постановления в отношении нарушительницы, ну, или нарушителя, значит, им будет хватать времени для того, чтобы составить полноценный документ, провести полноценные заседания. Потому что что делают сейчас, чем пользуются у нас должницы по исполнительным производствам? Они пользуются этими 2 месяцами.
4: Они истекают.
5: Все
4: обнулилось.
5: Все обнулилось, да, заново. А по сути, статья 5.35, она подразумевает первое нарушение в течение года, это часть вторая. Далее часть третья. Это там увеличенный штраф получается. Вот, вплоть до ареста, кстати. Вот. И здесь как раз отработка идет. Именно, неважно какой штраф, он может быть хоть копейка. Да. Это как признание, например, в соответствии с Гражданским кодексом, значит, по защите, признание действий незаконными, по защите действий, по защите достоинства, репутации, чести. Значит, да там хоть копейка будет штраф. Самое главное, что государство, да, от имени суда, значит, признало действия незаконными. Что дальше делать с этими действиями? Таким образом, мы выходим на эту передачу ребенка. То есть должна быть эффективная санкция. Не рубль здесь санкционирует, а санкционирует само действие передачи ребенка. Значит, в случае, если не передается, то все, в розыск, значит, должны быть эффективные действия по отобранию уже ребенка. Недавно мне судебный пристав, кстати, разъяснил одну интересную тему. Юридическая такая интерпретация разных слов. Вот есть, например, передача ребенка, а есть отобрание ребенка. Значит, что сильнее? Порядок общения или определение места жительства? Конечно, определение места жительства. Да? И сколько отцов за последнее время были привлечены по статье 330 самоуправства, да, тот же Андрей Брезгин, там еще пару товарищей, значит, за то, что они не в свой порядок общения забрали ребенка, значит, ну, потому что у них не оставалось выбора. От них скрывали детей, и они просто забирали этих детей, да, и уже не отдавали матерям. Но это естественно реакция на то, что отец переживает. Это тоже живой человек. Почему все считают, что только мать может плакать? Отец что, не переживает за своих детей?
4: А считается, что не переживает. А считается, что отец, знаешь, поскольку отец не рожал, значит, не понимает, что такое боль.
5: Вот.
4: В народе-то говорят.
5: Вот оно. То есть у нас уравняли, точнее, превысили, да, физическую боль над эмоциональной, над, да, какой-то эмпатичной болью. То есть как будто бы отец всю свою жизнь не отдает под развитие детей. Да, может быть, следует государству, чтобы развивать демографию, как это сейчас, да, громко все везде со всех эфиров, да, ведется, значит, такой диалог. Значит, может быть, государству следует все-таки показывать отцам, да, что оно идет навстречу, да, там устраивать совместные там мероприятия, вот как мы делаем, например, где там отцы там с детьми, да, там отцы с семьями приходят, там отцы помогают там детским домам, то есть вот показывать, что ребята, вот они. Отцы, которые заботятся и об обществе, о своих семьях, показывают своим примером, как следует это делать. Вот это реальная деятельность государства в рамках социальной политики. А вот эти единичные подачки, там, значит, там, типа того, что одиночкам там отцам разрешили там, да, эти выплаты, но да, это все шелуха.
4: Да, полная.
6: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего.
0: Мужские грезы.
4: Иван Курбаков, председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист у нас в студии, друзья, я напомню. Иван, хочу тебя спросить, по этому круглому столу было хоть какой-то вот, ну, на твой взгляд, реальный эффект? И ты можешь сказать, что, ну да, что-то, возможно, теперь, значит, изменится, может быть, какое-то отдельное будет предложение зафиксировано, и чего-то ждать нам в ближайшее время. Что, кстати, на это говорили присутствующие судебные приставы, законодатели, вот насчет того, что звучало. Проблематика, по крайней мере, для них показалась обоснованной, ну и какой-то явной.
5: Хорошо, что после круглого стола в Московской городской думе уже прошло 2 недели, иначе я очень бы эмоционально, наверное, среагировал на то, что там происходило. Я не думаю, то, что эффект был настолько колоссальный, что все побежали принимать те предложения, которые мы заявили. Однако за круглым столом почувствовалось, что есть мужчины, есть отцы, которые готовы отстаивать права, интересы детей, свои права, интересы тоже, как родители, как законных представителей. Было очень много сделано акцента, сейчас это очень популярно. У нас, как обычно делается, Гоголя почитать, вот бессмертная классика, которая до сих пор актуальна. Значит, все цокнули каблучками после того, как сверху спустили. Значит, алименщиков надо наказывать. Значит, там прям такая комичная...
4: Неплательщиков,
5: да-да-да. Мы вообще хотим, уже заявляли по поводу того, чтобы эти алименщики убрать это из лексикона. Это действительно оскорбление какое-то, зная, как возлагают алименты в приказном порядке, совершенно в бесспорном, так скажем. И потом это должники у нас возникают, конечно.
4: Да, это звучит как название статьи вообще.
5: Да, да, то есть это как убийца, там, маньяк, педофил, то есть вот как приравняли. Мы вообще против этого тоже названия, это, конечно, я так это саркастически это использую. Но суть в том, что очень показательно был крен продемонстрирован, то, что много женщин сидят, все кричат и воют, как им алименты, значит, не платят. Там мамашка одна была, у которой 5 детей, мужик там куда-то, значит, с ее слов, да, куда-то пропал, не платит. Угу. Тут же приставы, она тут же несет какую-то кипу бумаг, им передает. Это все происходит в этой, ну, на заседании Мосгордумы, то есть, ну, просто какой-то этот комикс происходил. Угу. Они там якобы принимают. Значит, очень показательно было, когда каждая женщина высказывалась, значит, одна лишена, значит, там детей своих кто-то забрал, значит, в основном 80% алименты не платят, значит, приставы такие, у нас особые усилия в этом отношении, значит, мы строго преследуем тех, кто должны, значит, мы реестр создали, сейчас особый акцент. Я задаю вопрос, когда уже приходит время выступления, там где-то мы в конце вот как раз должны были выступать, в итоге только я один выступил среди отцов, это тоже показатель того, как уважают вообще отцовское сообщество в целом. Угу. Потому что до нас никто не заявлялся.
4: Не понимают. Именно поэтому и не понимают о проблематике-то. На самом деле, самой острой проблеме, действенной, и как ее решить, сложно иметь представление, если ты не знаешь подноготную всего этого.
5: Конечно. И мы что еще делаем в эфире? Мы вообще выбиваем всякую вредную повестку относительно отцов. Знаешь, как эти санитары эфира. Есть организации, причем, ты знаешь, они одни из самых крупных, как они заявляют там в России. Они заявляют, что, значит, отцы должны больше проводить времени с детьми. Я думаю, ты понимаешь, про кого я говорю.
4: Да.
5: Они говорят, вообще, они ввели, я так понял, то есть по их вот такой вот этой подсказке, они там в общественной палате крутятся, общаются там постоянно. Угу. Ничего из себя не представляют, но общаются. Значит, вот это вовлеченное ответственное отцовство. Знаешь, как это режет слух? То есть ты попробуй мамкам сказать, да, матерям сказать, что есть ответственное вовлеченное материнство. Мы такое провели. Мы съездили в Серпухов в детский дом, назвали форсайт-сессия, значит, ответственное материнство. Мама, не бросай меня. Ну, это реально так. Мы же ездим тоже не просто
4: конечно,
5: так по учреждениям.
4: Конечно.
5: Я там пишу кандидатские, да, по юриспруденции, по педагогике, и мне нужна эта статистика. И вот мы собираем, значит, как попал ребенок, я изучаю истории каждого практически, как попал ребенок в детский, ну, любое детское учреждение, детский дом, воспитательная колония, СИЗО, следственный изолятор. Дети попадают из неполных семей, это первое. Второе, это там, где у него не было возможности общаться с отцом. Это тоже очень важно. Причем в некоторых историях отцы забирают, пытаются забрать детей из детского дома, когда они узнают, где они оказываются. Но перед этим они там, кто-то на СВО, вот там, например, воюет, да, там узнал про то, что происходит, там, например, да. Пришлось приехать. Вот, и таких случаев на самом деле очень много, про это надо рассказывать. Тут же нам рассказывают руководство, как недобросовестные, безответственные и невовлеченные мамы оставляют детей в большом количестве, у них там много плодятся, то есть вот это те люди, которые занимаются демографией как раз с точки зрения понимания современного государства. Значит, они оставляют детей, а сами получают социальные выплаты на этих детей. И приходится руководителям вот этих вот детских учреждений, кризисных центров заявлять в органы опеки, что дети-то у нас как бы, ребят, почему мама получает за них социальные какие-то пенсии, социальные льготы? А там и инвалиды есть в том числе.
4: То есть... А есть какая-нибудь статистика? Вот таких вот матерей много?
5: Нет, к сожалению.
4: Никто не ведет.
5: Конечно. Понимаешь? И это страшно. То есть у нас реестр алименщиков создали, ну, как это, должников, а реестр подобных родителей, которые оставили и недобросовестно исполняют свои родительские обязанности, такого нет. А и это вот, надо поднимать.
4: И вот искривление. Вот искривление линзы реальности опять. То, о котором я всегда говорю, что сложно сказать сегодня, да, что вот есть матери, точнее сказать-то можно, есть матери, которые детей, значит, там сдают в интернаты, но при этом по документам исправно получают пособия, социальные выплаты, какие-то льготы, все у них хорошо, и все у них прекрасно. И никто не чухает вот этот момент.
5: Да.
4: И никто не берет ее, так сказать...
5: Это правовой... Смотри, это правовой пробел есть определенный. А я так думаю, что просто еще пока не попадало так под мониторинг, контроль и надзор органов прокуратуры, эта тема. А, значит, есть лазейка такая для таких матерей, когда они не лишены, не ограничены в родительских правах, не лишены родительских прав, значит, они могут на период сложной жизненной ситуации отдать детей в кризисный центр, там, ну, или детский дом, на, ну, как говорится, на передержку, так это назовем на сленге, на жаргоне. Вот. А сами в это время там устраивают свою жизнь. А кто за этим следит? Да органы опеки в Москве-то не могут за всем уследить. А что мы говорим про субъекты Российской Федерации другие? Это страшная статистика, наверное, получится.
4: Это вообще страшная тема, которую вот мы сейчас с тобой поднимаем, и я думаю, что как-то мы на это, в общем, тоже в программе-то закрывали глаза. Журналисты тоже об этом не так много пишут, а это серьезный пласт.
5: Конечно.
4: На самом деле. И, друзья, мы сейчас на этом точку не ставим в разговоре с Иваном Курбаковым, председателем межрегиональной российской общественной организации «Отцы рядом», а продолжим ее в следующую пятницу. И вы узнаете, что от чего-то многодетным матерям у нас в стране очень много различных преференций полагается, а вот многодетным отцам почему-то нет. Куклы Вуду экс-партнеров. Что это за такая новая тема страшная? И когда появится и появится ли в России отцовский капитал? Это была программа «Мужские грезы». Меня зовут Дмитрий Чернов. Встречаемся через неделю.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
7: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. Говорят, что он пошел в актеры, чтобы избавиться от застенчивости. В 20 лет с успехом сыграл 70-летнего старика. Играл алкоголиков, будучи трезвенником. Георгий Вицин – книголюб, йог, мудрец. Кинокомедии, в которых он так замечательно сыграл, навсегда прилепили к нему образ комика, тогда как в жизни он был прямой противоположностью тех ролей, которые создавал на экране. По отцу Михаилу Егоровичу корни Вициных уходят во Владимирскую губернию. Существует предание, что после войны с Наполеоном при монастыре в селе Небылое появился пленный француз, то ли Вицин, то ли Винсент. Отсюда и пошла фамилия. Ну а появился Георгий Вицин на свет в Терёках. Нынче это Зеленогорск, что неподалеку от Петербурга. Впрочем, потом семья переехала в Москву, и мама Мария Матвеевна устроилась билетершей в колонный зал Дома Союзов. Там шли самые престижные концерты, и нередко она брала с собой сына.
8: Из интервью Георгия Вицина. Я рос очень застенчивым ребенком, и чтобы избавиться от этого комплекса, решил научиться выступать. Пошел в 4 классе в театральный кружок. Кстати, очень хорошее средство. Если бы я не стал артистом, стал бы натуралистом. Люблю растения, птиц, особенно животных. Помните у Зощенко? Животное – это не человек, на нее положиться можно. Они не суетятся, не делают друг другу пакостей, а преданно ждут. И если убивают, то лишь когда есть нечего. А люди просто так.
7: Позже он закончил театральную студию МХАТа-2, работал в театре Ермоловой, где 20-летний актер сыграл роль 70-летнего старичка Эртамана в пьесе Джона Флетчера «Укрощение укротителя». На Вицина публика валила валом.
9: Я видел, сэр Тоби, как ваша племянница оказывала этому... Цезарю, послу герцога, такие любезности! Что я с ним сделаю?
7: А это уже фраза прямого наследника этого героя, сэра Эндрю из фильма «12-я ночь» по пьесе Шекспира. Английские критики назвали Вицина лучшим в истории исполнителем этой роли. Интересно, что ему на протяжении всей карьеры то и дело доводилось играть персонажей либо значительно старше себя, либо младше. Не случайно известность 37-летнему Вицину принесла роль 18-летнего футболиста Васи Веснушкина в комедии «Запасной игрок». А через некоторое время он получил небольшую роль в фильме «Жених с того света» дебютной комедии режиссера по имени Леонид Гайдай. Тот в своем следующем фильме «Пес Барбос и необычный крус» решил создать трио масок – бывалого, труса и балбеса. И на роль труса, интеллигентного жулика, лучшим кандидатом считал именно Вицина. Так он снялся в «Барбосе», а вслед за ним – в «Самогонщиках».
10: Но вот люди между собою говорят за такой вот хитроумный

0: Новый год!
1: Роль труса Вицин сыграл 7 раз, в том числе в операции «И» и «Кавказской пленнице». Помните?
2: Чей туфля?
3: Мое. Спасибо.
4: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
3: Жить, как говорится, хорошо.
1: Интересно, что в свое время Григорий Козинцев хотел попробовать Вицина на роль Гамлета, но после фильмов Гайдая передумал. Впрочем, актер об этом не жалел.
5: Из интервью Георгия Вицина. По актерскому амплуа трус мне очень близок. Я про него все знаю. Он нежный, по-своему поэт. Он не вяжется в этой шайке с другими. Для меня не было мучения его придумать. Я как-то сразу его почувствовал и часто во время съемок импровизировал. Например, помните в «Кавказской пленнице», когда мною вышибает дверь, и я улетаю в окно? Я добавил один штрих. Он летит и кричит: «Поберегись!» Но самой любимой моей находкой стал эпизод, когда трус, балбес и бывалый решили стоять насмерть перед автомобилем пленницы. И трус, зажатый товарищами, бьется в конвульсиях. С Леонидом Гайдаем работать было очень легко и приятно. Он любил актеров и с удовольствием принимал их остроумные находки. В моей жизни были серьезные роли и в кино, и в театре, но я ничуть не жалею, что состоялся более как актер комедийный, а не драматический. Юмор в жизни все-таки много значит.
1: Гайдай восхищался талантом Вицина, а Моргунов признавался: «Ни я, ни Никулин ногтя Вицина не стоим. Он дьявольски талантлив, он вам хоть дверную ручку сыграет». По популярности с трусом можно сравнить, пожалуй, только еще одного персонажа Вицина – Мишу Бальзаминова. Фильм по мотивам пьесы Островского «Женитьба Бальзаминова» режиссер Константин Воинов задумал еще в 50-х.
5: Из интервью Георгия Вицина. Мы с Воиновым были друзьями с юности, со студии «Хмелева». И позже, когда он стал режиссером и задумал экранизировать «Женитьбу Бальзаминова», он сказал, что Мишу буду играть я. Но съемки волею судеб были отложены на 10 лет. На этот раз ни о каком моем участии не было и речи, ведь герою 17, а было мне тогда 48. Но Воинов предложил: «Попробуй сделать грим, посмотрим». Я попробовал, приложил все свои живописные способности, и режиссер был просто поражен моим художеством. В общем, дорогих зрителей, извините, я обманул лет на 20.
3: Батюшки, я теперь не Бальзаминов, а кто-нибудь другой? А ты говорил, что я дурак, маленько. А дальше мне обидно было, что... Как денег-то нет и ума-то нет, говорят. А теперь пускай говорят, что дурак. Пускай говорят.
1: Сам актер в шутку назвал этот фильм «Женитьбой забальзамированного». Он не только сыграл блистательно, но и одержал очередную победу над возрастом. В чем ему помогали здоровый образ жизни, а еще йога. Многие режиссеры злились, когда после команды «Мотор» Вицин смотрел на часы и вежливо, но твердо заявлял: «Извините, мне надо 7 минут на йогу», не обращая ни на кого внимания. Отходил в сторонку и, постояв на одной ноге или посидев в позе лотоса, спокойно возвращался к работе. Так, кстати, было и на съемках фильма «12 стульев», где Вицин сыграл любителя выпить монтера Мечникова.
6: «Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном».
7: «Сколько же вы хотите?»
6: «Полста. Утром деньги, днем стулья. Днем деньги, вечером стулья. Вечером деньги, ночью стулья. Ночью деньги, утром стулья. Утром стулья».
7: «Ну все, ясно, ясно. А можно так? Утром стулья, а днем деньги».
6: «Можно». «На деньги вперед!»
1: «Пьяного может хорошо сыграть только трезвенник», – утверждал Вицин. Так что он и его герои, как правило, не имели ничего общего. Последний раз в кино Георгий Михайлович снялся в 1994 году в фильме Андрея Бонкендорфа «Несколько любовных историй». До ухода из жизни в 2011 выступал перед зрителями в основном с рассказами Зощенко. А еще изучал труды Овидия, Горация, Плутония, Петрарки, увлекался астрономией и каждый вечер смотрел со своего балкона на Арбате в телескоп. Был вегетарианцем, жил скромно, никогда не имел собственного автомобиля. Считал его таким же злом, как застолье. Выходя на улицу, надевал серый плащик, надвигал на глаза кепочку и старался слиться с толпой. В очередях Георгия Михайловича узнавали и всегда пропускали вперед. «Извините», – отвечал Вицин, – «я не артист, я его брат, так что постою вместе с вами». Он гулял в скромном пальто и подкармливал птиц и бродячих собак во дворах рядом со своим домом в Староконюшенном переулке.
5: Из интервью Георгия Вицина. «Время доказало мне, что смысл жизни все же не в деньгах и не в славе. В свое время комедии, в которых снималась троица Вицин, Никулин, Моргунов, принесли государству миллионы рублей, а нам – ошеломляющую известность. Мы же всегда жили довольно скромно. И теперь я получаю, как бы это выразиться, общечеловеческую пенсию и все, собственно. Никаких авторских гонораров за исполнение ролей с проката видеокассет и тому подобного. Увы, нормальную жизненную позицию человека вижу в терпении. Это главное, что в себе нужно развить. По-моему, пока жив, очень легко быть счастливым. А когда есть собака, жена, дочь и добрые воспоминания, это уже сверх нормы для пожилого человека».
1: Актер четко раз и навсегда для себя определил, что главное, а что ерунда. Одно из последних интервью Георгий Вицин закончил так: «Не суетитесь, люди, жизнь отнимает страшно много времени».

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
1: Две-три недели – это как раз срок, необходимый для того, чтобы перенастроить потоки. Вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, вручную, в режиме налаживать уже действуют, и тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Общество. Коллекционер.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Николай Мамлашвиль. И сегодня я с огромным удовольствием хочу представить мою гостью, известного в нашей стране и далеко за ее пределами коллекционера, хозяйку дома винтажной музыки, очаровательную и обаятельную Кристину Беленькую. Кристина, здравствуйте. Спасибо, что и сегодня вы вместе с нами.
3: Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Больше 20 лет в вашей семье собирали пластинки и винтажные музыкальные аппараты. Граммофоны, патефоны, радиолы, стереосистемы и даже джукбоксы. Каждый предмет со своей необычной и интересной историей. Среди них есть очень редкие и даже уникальные. Кристина, а вы можете, взглянув, скажем так, на радиоприемник, например, определить, из какой он странный и из какой он эпохи?
3: Ну, из какой эпохи абсолютно точно, потому что любой, кто более-менее знает, как выглядел интерьер и какие-то предметы в определенных эпохах, точно скажет. Особенно это касается характерных, скажем так, линий, потому что на самом деле дизайнеры очень часто повторяли какие-то автомобильные моменты и в радиоприемниках, и в проигрывателях. И очень четко можно сказать, вот эта вещь точно из там 50-х, 60-х, вот это там определенно начало века, а вот это точно какие-нибудь 70-е, 80-е, потому что уже там линии другие, материалы другие, конечно.

0: экс-режиссер 52, привез в нашу страну сын Лаврентия Берия Серго. Это, с одной стороны, легенда, с другой стороны, это известный факт. Отдал на секретное предприятие 3371 с резолюцией сделать наш советский аналог. Был запущен процесс по разработке, лучшие инженеры того времени буквально разобрали на запчасти этот «Эксельсиор». Все было хорошо до 1953 года. Как известно, в марте умирает Сталин. Вслед за ним арестовывают и расстреливают самого Берию, и семья Серго попадает в опалу. И выпуск этого уже советского теперь уже радиоприемника становится под большим вопросом, потому что лоббировал его теперь уже враг народа, и что вот с этим всем делать. И существует, и мы ее раскопали в архивах и на просторах интернета, стенограмма заседания специальной комиссии, которая рассматривала, быть или не быть выпущенным этому радиоприемнику на советские полки, потому что нашлись, конечно же, тут же недоброжелатели, которые говорили о том, что вот, это слишком наглый, слишком буржуйский дизайн. До сих пор они, наоборот, говорили, что это все прекрасно и хорошо, и надо делать, а теперь уже вот, значит, нет, и вот давайте это все запретим, уничтожим, и не бывать такому, что место этому радиоприемнику только в будуарах парижских дам легкого поведения. Да, причем это все задокументировано. Стенограмма, как говорится, уже с песни слова не выкинешь. И, к счастью, как мы знаем, все разрешилось хорошо. Приемник был выпущен, очень красивый, в трех цветах. И украшает в том числе и нашу коллекцию, безусловно, любим коллекционерами всего мира за вот эту свою флёр, за эту историю. Ну и, конечно же, в тот период, когда он продавался в Советском Союзе, это был огромный дефицит, достать его было невозможно, сколько бы он там ни стоил, и выпущен он был не очень большой серией, да.
1: А хорошо, вот в вашей коллекции больше 400 аппаратов из разных стран и разных времен, и почти со всеми связаны человеческие истории. Например, я знаю, что из семьи крупнейшего советского функционера Николая Швейцера в вашу коллекцию попал аппарат, сделанный, кажется, в Америке. Там тоже интересная история.
0: Да, там тоже интересная история, и тоже она такая с романтичным флёром, скажем так. Это великолепная радиола. Радиола — это гибрид радиоприемника и проигрывателя пластинок. В нашем случае даже не просто проигрыватель, а проигрыватель-ченджер, то есть он автоматически меняет пластинки одну на другую. Дело в том, что принадлежал он Людмиле Николаевне Шверник, дочери Николая Михайловича Шверника. У нас есть проигрыватели самого Шверника, подаренные ему пражским профсоюзом, тоже очень интересный, Супрафон называется. А сейчас речь идет об этом американском компании RCA, директор которой, хозяин которой был наш бывший соотечественник, выходец из Российской империи Давид Сарнов. А Людмила Николаевна была руководителем делегации инженеров, которые были отправлены в 1946 году на закупку первого оборудования для Шаболовского телецентра. Как известно, оно было все американское. И Людмила Николаевна в составе делегации едет, причем она едет на корабле, описывает свою поездку в дневнике, у нас есть даже ее дневник. Так вот, она приезжает, ведутся переговоры о закупке, там оборудование, все окей, но у нее завязываются некие отношения с Давидом Сарновым, ну, конечно, ни о чем речь не идет, но довольно близкие, так что он дарит ей в знак признательности, дружбы и любви вот эту шикарную, огромную, невероятно красивую радиолу RCA. И она становится, конечно, перед очень непростым выбором. Она ему отказать не может. И ввести ее в страну в 46-м году из-за границы.
1: Потому что возникнут вопросы, да?
0: Ну, естественно. Откуда, почему и как? И, в общем-то, ее карьера, может быть, даже и свобода были бы под угрозой. Как это все сделать? И она под видом оборудования для Шаболовского телецентра возит эту радиолу тоже, в том числе, и потом тайно ночью к себе домой перевозит и долгое время не показывает ее никому. Ну, мы все понимаем, в какое время страна тогда жила, и как это было все непросто и опасно.
1: В самом начале программы, перечисляя экспонаты, составляющие вашу коллекцию, помимо граммофонов, патефонов, радиол и стереосистем, я упомянул еще и джукбокс. Я напомню, что джукбоксы — это такие довольно громоздкие музыкальные комплексы, которые обычно устанавливались в барах или даже в ресторанах средней руки. Посетитель в приемник опускал монету, выбирал нужную мелодию на пластинке, нажимая на кнопку, и механизмы ставили конкретно выбранную пластинку на вертушку, опускалась потом штанга.
0: Да.
1: Вот я ничего не перепутал.
0: Да.
1: Так вот, эти джукбоксы часто можно видеть в западных старых фильмах 50-х, 60-х годов, да и позже. А вот в наших фильмах, если вы помните фильм «Мертвый сезон», это фильм о разведчиках, там играет Банни Йонис, он в баре, значит, подходит, опускает монетку и ставит пластинку, то, о чем я сейчас говорил. Но самое интересное, что вот этот механизм, он находился за стеклом, то есть человек видел, как вот эта лапа захватывает пластинку и так далее, и тому подобное. Я к чему подвожу? К вашему джукбоксу с интересной историей, с польской историей, кажется.
0: Да, такие, как наш меломан, стояли в советских ресторанах и барах.

0: и было принято считать, что они тоже советские, но на самом деле советская наша промышленность никогда подобные вещи не выпускала.
1: Они у нас стояли, да?
0: Они у нас стояли, конечно, не везде. Это тоже был дефицитный товар, и можно было встретить их в большей части в каких-то прибалтийских ресторанчиках и кафешечках, но тогда и с ресторанчиками и кафешечками было не густо, как сейчас, то есть самих заведений было не так много в те годы. Они действительно стояли. Очень часто они стояли в каких-нибудь гостиницах, где жили иностранцы. А наш красавец стоял на корабле, на лайнере, который курсировал за границу. То есть это такой эксклюзив, эксклюзив, эксклюзив. И мы его действительно очень давно хотели раздобыть, но и завода самого уже у нитрофоников в Польше не существовало. И в частных коллекциях такое было ощущение, что они просто были уничтожены все на корню. То есть даже в частных коллекциях мы не могли их найти. И каково же было наше удивление, когда раздобыли мы его в Москве. Стоял он на заброшенном складе Северного речного вокзала. И раскопав его историю, она тоже совершенно интересная, мы поняли, что он был гвоздем программы корабля, который курсировал за границу. И поэтому он достаточно хорошо сохранился. Просто о нем забыли. Очевидно, в 90-е годы, когда корабль перешел в частные руки, соответственно, его просто забыли на складе, где он благополучно простоял 30 лет. Но нам понадобилось полгода, чтобы его восстановить.
1: И под занавес программы самый последний вопрос. Коллекционеры находятся в постоянном поиске. Есть чем вы хотели бы пополнить вашу коллекцию?
0: Есть, конечно же, предметы, которыми бы мы хотели пополнить нашу коллекцию. Но объективности ради, даже если мы их найдем и приобретем, встанет вопрос, куда их девать, потому что коллекции у нас 400 аппаратов, а в экспозиции 274. А это значит, что для того, чтобы какую-то вещь поставить в экспозицию, нам надо с какой-то вещью расстаться и убрать ее с глаз. И это большая проблема, нам не хватает места.
1: А еще лучше расширяться и делать музей.
0: Ну, филиал. Давайте, как говорится, объединяться. Может быть, кто-то нас слушает в других городах. Мы будем рады сотрудничеству. Обращайтесь, пожалуйста.
1: Что ж, в любом случае, я желаю, чтобы ваша замечательная коллекция всегда пополнялась и расширялась новыми, уникальными и удивительными экспонатами. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, до новых встреч.
1: Это была Кристина Беленькая, известный коллекционер пластинок, граммофонов, патефонов, радиол и всего того, что может воспроизвести музыку, записанную на носителях. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамлашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Коллекционер. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
3: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
2: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
3: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
2: Громче звук – это только начало.
3: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Восьмая нота. Каждый четверг в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Ульяновска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
6: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
8: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
7: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
10: Словарь русских говоров Забайкали.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
11: Идите-ка вы домой. Да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
2: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
12: Это мы прифронтовой город?
13: Как это?
14: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
2: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
15: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
16: Не знаю, Тиль, я попробую.
2: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
17: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Опыт бойцов, полученный в ходе спецоперации, должен учитываться при развитии военных, гражданских и смежных технологий в России, заявил Владимир Путин. Вооруженные силы России ударными беспилотниками поразили предприятие «Firepoint» в Киевской области, которое производило и хранило вещества для твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет «Фламинго». В Приморском крае в ближайшие дни ожидаются обильные осадки, объем которых за 12 часов может превысить 50 миллиметров. Далее подробно. Вооруженные силы России ударными беспилотниками поразили предприятие «Firepoint» в Киевской области, которое производило и хранило вещества для твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет «Фламинго», заявили в Министерстве обороны. Ранее наше военное ведомство сообщило, что ночью российские войска поразили в Киевской области складской комплекс компании «Stellarjet», который используется для хранения готовых изделий, крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей. В порту Одесса были поражены 6 хранилищ с имуществом военного назначения, предназначенным для ВСУ. И как только что стало известно, взрывы произошли в Николаеве на юге Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественные новости». В ряде областей страны в настоящий момент объявлена воздушная тревога. Владимир Путин отметил важность вклада каждого россиянина для общей победы. Выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде, президент отметил, что идеи и проекты агентства позволяют формировать новые точки роста для регионов.
2: Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого – волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей. В этой связи прошу агентство предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные, образовательные, просветительские инициативы, в развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры, в другие направления, от которых напрямую зависит качество жизни наших людей. Именно человек, российские семьи, их чаяния и устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов, решений. Команда «ОСИ» неизменно отстаивает этот основополагающий принцип, продвигает его и на федеральном уровне, и в регионах Российской Федерации. Тесно работает с правительством и субъектами федерации.
1: По словам президента, долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран спецоперации мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении и соцсфере. Президент пожелал успехов ветеранам специальной военной операции на гражданском поприще. Кроме того, президент провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава государства доложил о мерах поддержки участников спецоперации.
3: Мы выполняем все задачи по комплектованию вооруженных сил. И, конечно, особый акцент делаем на поддержке участников СВО и их семей. И в первую очередь хочется сказать о гуманитарной помощи и о доставке грузов на линию БВО соприкосновения. У нас около 790 конвоев гуманитарной помощи на сегодняшний день. И 5200 тонн груза уже поставлено туда. Также поставляем и беспилотные летательные аппараты, в том числе нижегородского производства. Конечно, сейчас очень важно развивать условия для возвращения бойцов. Мы развиваем программу адаптации, помогаем с трудоустройством, обучением новым востребованным специальностям. И очень важно, мне кажется, развивать их также и самостоятельность, и желание начинать новое дело. Поэтому в области работает проект «Свое дело», и старт программы позволил вовлечь в этот проект уже 385 человек.
4: Что 78%.
3: Это трудоустройство тех, кто вернулся на сегодняшний день, да.
1: Также президент посетил в Нижнем Новгороде многофункциональный спортивный комплекс «Волга-Арена» и пообщался с юными хоккеистами. Глава государства отметил, что комплекс – это подарок всем, и поблагодарил строителей и губернатора, которые целенаправленно работали над его созданием. В Кремле знакомы с заявлениями Киева о возможном возобновлении переговоров в сентябре, но не получали прямой информации от украинских коллег по этой теме, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
5: Из Украины там говорят, что ожидают возможного возобновления переговоров в сентябре, в том числе с участием американской страны.
6: Что? А из Украины это кто говорит?
5: А куда?
6: Ну, мы об этом, так сказать, не имеем прямой информации от украинских коллег. Я тоже видел вот эти высказывания в средствах СМИ, но ничего конкретного на этот счет сказать не могу.
1: Напомню, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов, заявлял о возможной встрече российской и украинской делегации в сентябре и о планах оживить переговорный процесс с участием США. Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не располагают информацией о сроках следующего раунда переговоров. По меньшей мере один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате падения вывески на христианском музыкальном фестивале в Британии, пишет газета Independent со ссылкой на полицию. По данным газеты, 41-летний мужчина скончался на месте, пострадавших госпитализировали. Из-за происшествия трехдневный фестиваль был отменен. Independent отмечает, что в пятницу днем в графстве Восточный Суссекс был сильный ветер. Его порывы достигали более 12 метров в секунду. В Приморском крае в ближайшие дни ожидаются обильные осадки, объем которых за 12 часов может превысить 50 миллиметров. Об этом сообщил официальный канал правительства региона на платформе МАКС. В правительстве предупредили, что на отдельных участках рек, включая Уссури, возможен выход воды из берегов. Это касается также озера Ханка. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере МАКС в сообществе Вести.
0: Спорт.
7: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Тольяттинский «Акрон» и московский «ЦСКА» сыграли в ничью со счетом 2-2 в стартовом матче шестого тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре. В составе армейцев отличились Лусяно Гонду и Энрике Кармо. За тольяттинцев забили Йомар Роча и Жилсон Беншимол. У «ЦСКА» получил травму и был заменен на 20-й минуте полузащитник Матвей Кисляк. «Акрон» по-прежнему не может одержать победу в этом сезоне. У тольяттинцев только 3 набранных очка за 6 туров. «ЦСКА» на данный момент не проигрывал в чемпионате страны, набрал 12 очков и пока остается на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Магнитогорский «Металлург» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 6-5 на предсезонном хоккейном турнире «Мемориал» имени Ивана Рамазана. Также на этом турнире Салават Юлаев ранее уступил «Амуру» 2-3 в овертайме. На Кубке мэра Москвы автомобилист разгромил шанхайских «Драконов» 6-0, а московская «Динамо» переиграла нижегородская «Торпеда» в овертайме 3-2. На Кубке Блинова «Нефтехимик» уничтожил «Северсталь» со счетом 7-1. Московская «Динамо» не рассматривает возможность возвращения в команду олимпийского чемпиона по хоккею и обладателя Кубка Гагарина Никиты Гусева. Об этом рассказал спортивный директор клуба Алексей Бадюков. Гусев выступал за «Динамо» с 2023 по 2026 год. В трех сезонах он становился лучшим бомбардиром команды в регулярных чемпионатах. Бадюков также отметил, что форвард сейчас взял паузу в переговорах и рассматривает другие варианты, а «динамовцы» идут своим путем. Российский гребец Захар Петров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира на дистанции 1000 метров в соревнованиях каноэ-одиночек в польской Познане. Победителями же с одинаковым результатом стали чех Мартин Фукса и венгр Даниэль Фейеш. На этом о спорте пока все. К данной минуте у микрофона был Виталий Павлов.
0: Погода.
1: Сегодня в субботу, 29 августа, в Хабаровске плюс 18, плюс 20, облачно, без осадков. В Челябинске плюс 11, плюс 13, облачно, пройдет небольшой дождь. В Вологде плюс 15, плюс 17, малооблачно, без осадков. В Пензе плюс 16, плюс 18, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 18, плюс 20.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
3: На радио России «Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
4: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
3: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга». На волнах радио России «Кузбасс».
1: Радио России. Главное радио страны. Богомолы. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
5: Все богомолы – это хищники. Их всего 2 с лишним тысячи видов. И сегодня их объединяют в отряд в один вместе с таракканами.
1: Гость выпуска – биолог Илья Гамыранов. О животных. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска.
6: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Ржавчина. Добрый вечер, дорогие друзья.
8: Здравствуйте, люди. Вы не поверите, мы скучали.
7: Да.
8: Хочу поверить.
7: А кто мы-то? Илья Канаин, Александр Анушкин, 19:12:27 московское время, и на главном радио страны «Ржавчина».
8: Да, это такая передача, в которой пробуют думать, осмысливать и находить описывающие нашу жизнь события. Вы знаете, задача в потоке происходящих, заполняющих информационные ленты текстов, вот, я бы так сказал. Задача вычленить из этого что-либо на самом деле существенное и что-либо действительно влияющее на нашу жизнь становится все более сложной. Но вы знаете, мы с ней блистательно справляемся.
7: Илья продолжает разговор, который вы, к счастью, не слышали, который начался у нас задолго до эфира, никак не может остановиться. Вот. Но времени-то у нас мало, Илья.
8: Да, поэтому мы совершенно точно не будем сегодня рассказывать, как и в прошлой программе, ничего про Канье Уэста. Вот, достаточно того, что все, что мы о нем знаем, вопреки собственной воле. Нам его просто впарили. Вот. Приедет хорошо, надеюсь, не приедет, это будет еще лучше.
7: Ну, бог с ним, да. Значит, дальше. Не узнаете вы о том, что Дональд Трамп настолько осерчал на канадцев, у них там сейчас происходит очень такая забавная война заявлений и оскорблений между США и Канадой, ближайшими соседями. Так вот, он так на них зол, что издал специальный указ о переименовании озера Онтарио, которое расположено в одноименной канадской провинции, в озеро Америка. Вот, и на очереди там еще океаны, в общем, Тихий, Атлантический, возможно, оба. Вот, так что Америка, которая не озеро теперь стала, а которая Америка США, вот, она, значит, таким образом после подписания указа Трампа стала еще сильнее, богаче и больше. Вот, будем ждать, чем ответят канадцы.
8: Ну, я должен все-таки сказать, что Трампа раскритиковали за это решение.
7: Канадцы?
8: Просто раскритиковали. Хорошо. Солнце встало, знаешь. И потому что не Америка надо было назвать, а Трамп это озеро. Вот тогда бы все стало на свои места. Так, Зеленский наградил Илона Маска высшим украинским орденом. Нужно заметить, что до этого Зеленского полоскали чем ни попадя, вежливо выражаясь. Вот, потому что были страшно недовольны, что он неправильно помогает.
7: Маска полоскали.
8: Маска, конечно, я прошу прощения. Вот. Вот, поэтому, может быть, Маск ничем не стал в ответ награждать Зеленского. Хотя не знаю, какие там медальки раздают.
7: Но зато.
8: Вот, да, но чтобы украинский лидер не расстраивался, его тоже наградили. Правда, не от Маска, а высшей государственной наградой. Чего бы вы думали? Да, Молдавии. Вот, и об этом заявила гражданка. Чего бы вы думали? Да, Румынии. Майя Санду, которая, что бы вы думали? Да, президент. Чего? Да, Молдавии.
7: По непонятным причинам, да. Путаница. Собачья свадьба.
8: Боже мой.
7: Вот, зато дальше все серьезно, о чем вы узнаете. Значит, Армения и Россия больше не стратегические союзники, это официально. А, как и предполагалось, и мы говорили, и люди поумнее нас говорили, что Пашинян возложил на Россию окончательную ответственность за потерю Карабаха. А, и теперь, в общем, остается только грустно шутить на тему того, кто же теперь Пашиняну союзник, Алиев или Эрдоган.
8: Угу. Оба. Макрон.
7: Оба.
8: Ага. Практика террора украинских вооруженных формирований и новое оружие Киева. На этой неделе у нас снова потери среди гражданских. Вот есть пострадавшие среди детей. По Донецку запущено сразу несколько ракет «Фламинго», причем в торговые центры и территорию вокруг него. В общем, что это такое за «Фламинго», к чему это может привести, будем сегодня разговаривать.
7: Поговорим вот о чем. Зачем в Москву прилетал директор ЦРУ? А вокруг этого визита, окутанного плотнейшей, что завесой тайны, накручено столько махровой, я даже, наверное, скажу, густопсовой, такое вот, очень люблю это слово, редко употребляю, но люблю, густопсовой конспирологии, что очень хочется попробовать разобраться, что это было на самом деле, вот, и что это за такой загадочный российский самолет, который взлетел вслед за американским военно-транспортным бортом, на котором улетел, соответственно, товарищ Рэдклифф, не путать с Рэдклиффом, который Гарри Поттер.
8: Да, потому что Рэд — это крыса, а Рэдклифф — это крысиная скала, получается.
7: Да.
8: Угу. В общем, еще будет такая вот тема. Молодая врач решила переехать из Саратова в Москву, и теперь... Ни много ни мало, по решению суда, должна вернуть государству 700 тысяч рублей деньги, правда, не все деньги, но часть денег, которые были потрачены на ее обучение в ВУЗе. И потом, и о том, насколько это вообще справедливо, логично, мы хотим поговорить сегодня. Это на самом деле важная тема, которая касается абсолютно каждого сразу в двух ипостасях. Первое — образование, второе — медицина. И то, и другое, через то, и другое проходит каждый из нас.
7: А правительство вроде как хочет раздать нам с вами много бесплатной земли, чтобы мы начали строить там дома и в них жить. И это хорошая новость, безусловно. Да? Теперь новость плохая. В этом году человечество впервые официально... начало вымирать. Демографические показатели снижаются уже по всему миру. А раньше мы говорили, что там глобальный юг растет, да, Азия растет. Но вот исследования этого года показывают, что вымирать начали все. А, и вот как эти две новости связаны, вы узнаете, если дождетесь. Это будет во втором часе. Рекомендую дождаться.
8: Ну и в конце программы довольно грустная история про премьер-министра Японии, которая дружила с тараканом. Что случилось с тараканом и как она все это переживает, поговорим.
7: Это будет, да.
8: Поехали. Премьер и таракан.
7: Поехали.
9: Ржавчина.
7: Итак, Армения. Много мы в последние месяцы говорили про Армению, потому что, да, новости оттуда были в топе, новости эти нас напрямую касаются, потому что Армения, ну вот Пашинян так не считает, а мы так считали, да, наш стратегический союзник, странненький, своевольный такой, но, тем не менее, достаточно важно для нас государство на постсоветском пространстве. И вот... новости пришли оттуда, ожидаемые, неожиданные.
8: Ну что, справочку?
7: Да.
9: Наша справка.
10: Премьер-министр Армении Никол Пашинян официально объявил, что Армения больше не считает Россию стратегическим партнером. Соответствующее решение закреплено в программе правительства. Армянский лидер пояснил, что сохранение прежней формулировки было бы нелогичным. Если я напишу «стратегическое партнерство», вы спросите, что произошло в сентябре 2022 года? ОДКБ и Россия выполнили свои обязательства в сфере безопасности? Не выполнили.
11: Речь, как понятно, идет о Нагорном Карабахе, который стал территорией Азербайджана. Но риторика эта лукавая, рассчитанная на тех, кто вообще не способен думать. Владимир Путин уже неоднократно отвечал на эти обвинения, подробно объясняя, что наша страна не могла вмешаться в карабахский конфликт по одной лишь причине. Сами армяне на официальном уровне не признавали эту землю своей, а следовательно, мандат ОДКБ в этом случае не работал, и любые активные действия России или любого другого государства стали бы грубейшим нарушением международного права.
7: Ну что ж, давайте продолжим всю эту историю, которая достаточно, ну, сильно больше и шире того, что мы отразили в справке. Вместе с нашим уважаемым и очень компетентным экспертом с огромным удовольствием приветствуем Николая Силаева, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО. Николай Юрьевич, добрый вечер.
12: Добрый вечер.
8: Добрый вечер, Николай Юрьевич.
7: Скажите, пожалуйста, в чем смысл вот этого публичного заявления Пашиняна? Зачем он так?
12: Пашинян за последние дни сделал много заявлений. У этих заявлений есть та общая черта, что они практически не предполагают каких-то конкретных политических решений. То, как...
8: А референдум?
12: Пока референдум не объявлен.
8: Угу.
12: Пока речь идет, насколько мне известно, пока Пашинян только сказал, что Армения будет подавать заявку на членство в ЕС. Угу. Точнее даже, что она будет ее готовить.
8: Угу.
12: А поскольку раньше Пашинян сказал, что он не будет проводить референдум до тех пор, пока не возникнет практический вопрос о получении Армении статуса кандидата, это заявление представляет собой лишь объяснение того, почему он сейчас не будет проводить референдум. Потому что он будет ссылаться на то, что заявка в ЕС готовится только. Сейчас он ее до бесконечности будет готовить, а потом подаст ее в Евросоюз. А что там Евросоюз решит и когда это будет, это вообще никому не известно. Как сказано в давней притче, либо Ишак, либо и мир.
7: То есть это такой режим «шумим, братец, шумим»?
12: Шумим, братец, шуми. Вот в том-то и дело, что вот сейчас действительно в программе правительства другая формулировка по сравнению с тем, что было 5 лет назад в отношении России. Но при этом Пашинян ведь не выходит из ОДКБ. Он говорит, пожалуйста, исключите нас. Да, выгоните меня. На это ему в Москве отвечают, ну и также ответят в любой столице стран ОДКБ, что если решили выходить, ну выходите.
8: Если я правильно помню, там же нет механизма, который внешний, то есть не сам член ОДКБ может выйти, его нельзя исключить там, проще говоря. Такого механизма просто нет, да?
12: Я думаю, что определенные, насколько я помню, такой механизм есть. Но просто это ведь не ОДКБ хочет разорвать отношения с Арменией. Армения хочет разорвать отношения с ОДКБ. Поэтому Пашинян хочет переложить ответственность за свои решения на кого-то другого. Пусть решение, которое он отстаивает и которое он в публичном пространстве продвигает, примет Россия, а не Пашинян. А потом Пашинян будет показывать на Москву пальцем и говорить, видите, они нас опять обидели.
8: То есть это способ его политического выживания, я правильно понимаю?
12: Да, это способ, во-первых, это способ его политического выживания. Во-вторых, это заявления, которые отражают то, что у него нет ходов во внешней политике сейчас, ни в отношениях с Россией, ни на самом деле в отношениях с ЕС. Нет ходов.
8: Угу.
12: И третье, вот где у него действительно есть ходы, это внутренняя политика. А здесь он, я говорю, естественно, об сегодняшнем аресте Роберта Кочеряна и, не помню, там, домашний арест или подписка о невыезде Сержа Саргсяна, двух президентов Армении, двух бывших президентов Армении.
8: Это случилось в скорости после того, как именно из стана Кочеряна публично прозвучали обвинения в адрес Пашиняна.
12: Да, но не прозвучали не в первый раз. Поэтому я думаю, что эти объявления не стали непосредственной причиной этого решения. А арестовывая Кочеряна и преследуя в другом порядке Саргсяна, Пашинян, во-первых, отвлекает внимание публики от того, что происходит с экономикой, Во-вторых, он подавляет оппозицию, ожидая, что его внутриполитические позиции ухудшатся. Они неизбежно ухудшатся, когда экономика почувствует весь эффект действующих ограничений. Пока еще не почувствовал. И третье, он, конечно, надеется поживиться тем имуществом, которое он конфискует, которое он рассчитывает конфисковать.
8: Ну и четвертое, он зачищает пророссийскую политическую площадку.
12: Да, тут даже дело не в том, что она пророссийская,
7: она потому что
12: я бы не назвал вот существующую оппозицию в Армении пророссийской.
8: То есть Кочеряна, как Янукович объявляет пророссийским, очень условно, да?
12: Да, с очень большой условностью. Дело в том, что Пашинян еще рассчитывает на то, что арестовав Кочеряна, он создаст, усилит свою переговорную позицию с Москвой.
8: Угу.
12: Вот если вы не отмените экономические ограничения, я сейчас упрощаю, но не очень сильно, мы будем сажать ваших друзей.
7: Угу.
12: Вот что он говорит Москве.
7: Ну так он условно, я сейчас, ну вот слово «друзья» беру в кавычки, да, он же этим занимается, но уже какое-то продолжительное время-то.
12: Да, он все, ну кстати, у него сидят сейчас... три лидирующих оппозиционных партии, ну, либо сидят в СИЗО, либо там под домашним арестом
7: находятся, да.
12: Да. Вот, это, собственно, Самвел Карапетян, сильная Армения, это Роберт Кочерян, двое сидят, и в СИЗО Гагик Царукян.
8: Угу.
7: Вот, а он не боится улицы? Он не боится улицы,
12: нет,
7: что обезглавленные оппозиционные партии все-таки смогут наконец-то то, что они не смогли сделать перед выборами, что они наконец-то смогут объединиться против общего врага.
8: Наскрести деньжат на митинг.
12: Да, тут дело не в деньгах на митинг. Дело в том, что Пашинян хорошо понимает, что весна 2018 года, когда он сам пришел к власти, именно с улицы, это событие в истории Армении уникальное. И делать такие вещи вот по заказу, особенно в условиях, когда у Пашиняна есть еще определенная популярность, он контролирует государственный аппарат. Очень маловероятно. Он не боится улицы. Он не боится улицы.
7: Как бы здесь, конечно, в очередной раз не погрустить о том, что в России нету суверенного USAID, да, или какого-то аналога. Потому что вот оно поле для работы. Непаханное совершенно.
12: Ну, оно отчасти вспаханное, вот. Не факт, что нам надо повторять тот опыт, который был у USAID по многим причинам.
7: Ну, USAID здорового человека, я имею в
12: виду. Да, да,
7: не,
12: да.
7: Не
12: да,
7: курильщика,
12: да,
7: нет.
12: Да, да, да. Просто брать на аутсорсинг целые фракции политической элиты в других странах, это значит, что ты потом за них отвечаешь. Это не факт, что это удобная, хорошая логика, да.
7: Ну, на Украине не сработало, как минимум, да.
12: Ну, на Украине сработало. Просто как бы...
8: Сработало только не у нас, вот в чем дело.
12: Да. Мы немножко в другом положении. Понимаете, Соединенные Штаты могут за океаном напакостить и уйти,
7: а
12: мы-то имеем дело с соседями, а нам тут жить. Поэтому мы не можем себя вести настолько безответственно, просто из чувства самосохранения.
7: Меньше минуты у нас остается. Николай Юрьевич, какой прогноз ваш на ближайшее время? Вот, как вы верно сказали, ходов нет, да? Но он же будет хитрить, что-то выдумывать дальше.
12: Я думаю, что громкие заявления продолжатся, а решающих, решительных политических шагов, по крайней мере, необратимых, не будет. Есть договоренность, насколько можно судить, о встрече с Пашиняна, о встрече Путина с Пашиняном. Вот. Я бы, понимаете, Никол Валерьевич Пашинян такой человек, который любит, не хочет сворачивать. И я думаю, что дело все-таки дойдет до приостановки членства Армении в ЕАЭС.
5: в декабре этого года.
7: Спасибо вам за объяснение и за прогноз. Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Будем наблюдать. Ну и, наверное, кстати, тот самый случай, когда позиция России такая выжидательная, да, она самая правильная и единственно возможная.
8: Прилёт. Николай Юрьевич, спасибо огромное.
13: Премьера в театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
14: 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+.

0: Ржавчина.
1: Возвращаемся в эфир, и на повестке у нас теперь Украина, и все, что с ней связано, я даже скажу, так называемая Украина, и те, кто внимательно следит за информационным полем, может сразу же догадаться, какой у нас будет гость. А накануне стало известно о том, что установлена исполнительница теракта, совершенного в Санкт-Петербурге, где было совершено покушение, к несчастью, удачное на офицера Министерства обороны. Это гражданка России, которая стандартными окольными путями уже скрылась, вероятно, находится уже там, где-то в районе Киева, и, вероятно, уже даже в районе земли. Как это было с исполнительницей, например, теракта в Монако. Но говорить мы сегодня будем не только об этом. Давай справку, да, наверное, то я сейчас
2: да,
1: чего не остановлюсь.
2: Уж. Давайте.
3: Наша справка.
2: Киевский режим продолжил террористическую практику, перенося удары как вглубь России, так и по мирному населению Донбасса. За неделю ранены 410 мирных жителей, 46 человек погибли. Продолжается одиночный террор. 27 августа в Санкт-Петербурге подорван автомобиль подполковника Воздушно-космических сил Российской Федерации. Офицер погиб. Его жена с тяжелыми ранениями госпитализирована. 26 августа ВСУ нанесли удар по рейсовому автобусу «Лисичанск-Стаханов» в ЛНР. 8 человек погибли на месте. Еще одна 20-летняя девушка скончалась в реанимации. Тем же днем, 26 августа, украинские формирования ударили по Донецку. Под обстрел попал крупнейший в городе торговый центр «Донецк-Сити». Было выпущено несколько дальнобойных ракет «Фламинго». Есть жертвы. Сама «Фламинго» заслуживает особого внимания. Это украинская дальнобойная крылатая ракета наземного базирования, копия британской ракеты FP-5. Композитные материалы для нее завозятся из стран Европы. Электронную начинку поставляет Великобритания, топливо – Дания. Ориентировочная стоимость одной ракеты – около 500 тысяч долларов.
1: Ну что ж, вот и о практике террора, да, и о том, что для реализации этого террора используется, мы хотим поговорить. И с радостью приветствуем нас в эфире руководителя Российского аналитического центра «Рыбарь», военного блогера, телеведущего Михаил Звинчук с нами. Михаил, добрый вечер.
4: Михаил, добрый вечер.
5: Илья, Александр, здравствуйте.
4: Ну чего, «Фламинго» наконец себя проявила, сколько было про нее разговоров, сколько ее пиарили, в какие только цвета ее не раскрашивали, и вот тебе на, пожалуйста. Кстати, давайте вспомним первую атаку «Фламингами». Три штуки. Нет, это было не так давно, это было вот, ну, дату точно не назову, но это было недавно. Три штуки, когда запустили, и ни одна из них не поразила цель. А вот, значит, они продвигаются.
5: Коллеги, тут я с вами не соглашусь, запусков «Фламинго» было гораздо больше, и, к сожалению, успешных попаданий было больше, но по отдельным, не настолько медийным объектам. Да, где-то достигло объекта, не разорвалось, где-то слегка повредило, но проблема в том, что «Фламинго» долетает. И говорить о том, что это достаточно несерьезное вооружение, ну, не приходится. Кроме того, «Фламинго», вы не забывайте, что это британская разработка, в основе которой как раз-таки британский ВПК лежит, и учитывая то, что производство продукции «Файрпоинта» и других предприятий ВПК рассредоточено по всей Европе, сейчас мы говорим об обкатке относительно нового типа вооружения, которое, естественно, где-то терпит фиаско, где-то не дорабатывается, но это все опытные и полевые испытания. Поэтому и относиться к ним нужно соответствующим не то чтобы предубеждением, а с пониманием того, что обкатывают это, увы, на нас.
1: Угу. А что еще может, что еще обкатывается помимо британской «Фламинго»? И насколько серьезную угрозу это все представляет для нашей страны? Что мы можем противопоставить?
5: Понимаете, самое опасное, что сейчас есть, та самая угроза, с которой мы сталкиваемся, это в первую очередь обкатка и инструментов, и обучение дата-сетов. С 2024 года все БЛА-стартапы беспилотные были объединены в единую сеть благодаря проекту «Белый айс», который был запущен экс-CEO корпорации Google Эриком Шмидтом. Ну, кстати, не стесняясь, в этом году с большой сцены на Западе заявлял, что да, на так называемой Украине мы ведем обкатку, собираем данные и вообще убиваем русских. Это вполне себе известная история. Так вот, это представляет опасность куда больше, чем испытание отдельного вида вооружения, потому что, по сути, формируется универсальный набор данных, средств объективного контроля, средств засекания как постановщиков радиоэлектронных помех, так и позиционных районов ПВО, которые действуют в рамках универсальной боевой среды. И при этом таких проектов два. Один из них от Палантира, второй вот как раз от Гугла. Поэтому,
4: и оба американские.
5: Конечно, конечно. Американский Big Tech сегодня впереди планеты всей по самым убийственным технологиям. Более того, они же навязывают этот Big Tech своим европейским коллегам. Да, там британцы пыжатся, говорят, что обучаются на украинских моделях, заключают соглашение. Вон Энди Бёрнам приезжал, сказал, что учиться будем на Украине. Но все же Big Tech именно американские свои условия навязал, и все пользуются Мейвеном от Палантира и другими моделями. Я к чему это все говорю? Разработки разработками, появляется постоянно что-то новое, но опасность здесь представляет то, с какой скоростью они обучаются, с какой скоростью принимается решение на нанесение ударов. Да, сейчас это относительно небольшой ущерб, но мы все прекрасно помним пример из начала 2024 года, когда та же система Maven обучалась, или не Maven, Lavender, Lavender, проект Project Lavender, обучался на ударах армии обороны Израиля по Газе. На симуляции было признано, что 98% расхоженных целей – это допустимый порог. И дальше система одобрила нанесение по 10 тысячам целей ударов. Потом внезапно обнаружилось, что любая девица, которая ставила лайки под постами Хамас, внезапно оказывалась целью этих неизбирательных бомбардировок. А искусственный интеллект на этом обучался. Вот в чем опасность.
1: То есть мы попали в какой-то совершенно запредельный мир антиутопии, да, о котором все писатели прошлого и настоящего даже и подумать не могли.
4: Фантазии не хватало, да. Я тут презентацию последнюю, может, видели коллеги Палантира, которые презентовали свою систему, как это, слежки. Просто на экране с любой видеокамеры городской обводится кружком человек, и дальше система Палантир его ведет по всем имеющимся в распоряжении любого человека способам. Телефон, уличные камеры, камеры в супермаркете, рассчитывание там карточкой где-то. То есть все становится способом обнаружения его нахождения.
1: Ну, это не какая-то супер новость. Я думаю, что, например, умный город...
4: Они презентовали, они продемонстрировали, что они любого человека, любой шаг могут... Они сделали это демонстративно.
1: Наш умный город тоже так умеет. Есть чем гордиться.
5: Не только умный город, Саш. Тут еще есть такая у нас замечательная компания, дочка Ростеха, если не изменяет память, Entech Lab. Так вот, они являются одним из лучших разработчиков системы по распознаванию лиц, видеофиксации и видеослежения. И они поставляют, в частности, свое оборудование в Саудовскую Аравию, в Объединенные Арабские Эмираты. И вполне себе на этом сделали себе имя, реноме и бренд. Допустим, в Питере начали закупать их систему для того, чтобы отслеживать преступления среди мигрантов и выходцев из стран Средней Азии, деанонимизировать их и помогать нашим правоохранительным органам. У нас тоже такое есть. Просто мы привыкли говорить о том, что на Западе все самое грозное и лучшее.
1: Вот, я вот к этому, собственно говоря, и подвожу. А что мы можем сегодня противопоставить американскому бигтеху на том же театре военных действий? Что мы там обкатаем?
5: На том же театре военных действий, к сожалению, мы что-то глобальное поставить сейчас не можем, потому что у нас все решения, они напоминают собой, ну, наверное, некие системные шины. Да, на которые накладываются некие модули сверху. То есть, допустим, по-моему, в прошлом году на примере группировки войск «Центр» Андрей Белоусов представил дай бог памяти, подзабыл, честно, название системы боевого управления нашего, ну, в официальных пресс-релизах Министерства обороны есть. Это, по сути, единственная сертифицированная на все российские вооруженные силы системная шина, на которую навешиваются датасеты, которые есть в Министерстве обороны, а также все те информационные блоки, которые ведут различные службы, это превращается в единую сеть обмена информацией, защищенную и закрытую. Но вопрос в том, что про эту сеть многие слышали, но на отдельных участках кто-то не успел внедрить. У кого-то по старинке приходится пользоваться всякими там дискордами и чем-то еще, потому что здесь сейчас дает более быстрое внедрение и исполнение задач. Поэтому между разработкой и внедрением проходит достаточно большой временной задел. И, к сожалению, это наша особенность, вот этого вот медленного, бюрократического и особенно такой сложной системе и структуре Министерства обороны, вот этой имплементации. Mm-hmm. Достаточно вспомнить, что в начале СВО у нас было огромное количество отчетов про комплекты и комплексы «Стрелок», «Ратник», то есть передовая экипировка. Началось СВО, мы обнаружили, что это все опечатано на отдельных складах, в отдельных частях, где зампотылы и зампотихи такие, блин, оно же передовое, на смотр показывает.
1: А вдруг вы сломаете, нахрен, да, эту всю?
5: Да, да, да. А Владлен Татарский рассказывал очень курьезный случай. Вот сидит боец в окопе, у него есть «Мавик», так он его взял в коробочке и прикопал. На случай, что вдруг приедет проверяющий, а у него этого «Мавика» нет.
1: Господи, было бы смешно, когда бы не было так грустно. Радиослушатели спрашивают у Михаила, пользуясь возможностью, у нас настолько компетентный собеседник, а также на основе вот этих вот новостей и картинок о том, что над Москвой уже которую ночь летают старлинки и вообще над центральной Россией. Как там наш ответ старлинку? Готово ли что-то уже и как оно функционирует?
5: Ну, смотрите, под ответом обычно понимают две плоскости. Первая — это развертывание нашей космической группировки «Рассвет», которой, по-моему, запущена всего лишь половина от необходимых спутников, там от 60 плюс, по-моему, единиц техники будет устойчивую связь в определенном квадрате. Пока есть только половина от этого числа, плюс спутники проходят относительно тестовую эксплуатацию, да, это все же изделие новое, поэтому и сбои, и доработка, они, естественно, будут, к этому нужно быть готовыми. Ну и плюс, мы только начали этот путь, и, согласитесь, 60 спутников, несколько тысяч старлинков, ну да, это несопоставимо. Но лиха беда начала. Лучше делать, чем не делать ничего. Ну и второе, борьба с теми же старлинками. Здесь почему-то все начинают думать о неком супер-пупер оружии, которое у нас есть в загашниках. Да хоть там ядерную ракету взять и отправить на...
1: У нас 30 секунд остается, к сожалению.
5: Чтобы это все уничтожить. Ну, законы физики, правда, никто не отменял. К сожалению, так не может быть. Поэтому только догонять, догонять и догонять.
1: Ну, будем догонять и верить. Спасибо большое, Михаил. Михаил Звинчук, руководитель Российского аналитического центра «Рыбарь», военный блогер, телеведущий. Ну, вот на самом деле важно, да,
4: спасибо, Михаил,
1: на серьезные темы.
4: Это было компетентно.
1: С компетентными, да, специалистами, потому что, ну, мы половину того не знаем, что нам рассказал сейчас Михаил.
4: Это правда. Спасибо. Приходите еще, Миш.
1: Да, и спасибо большое всем нашим слушателям, кто пишет, кто задает вопросы. Мы все видим и будем стараться читать. Вернемся через минуту.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России.
0: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: Ржавчина. Продолжаем соскребать.
1: Да, возвращаемся и продолжим все вокруг войны, мира, да, и противостояния великих держав.
4: Да, не будем тянуть. Будьте добры, справочка нам.
3: Наша справка.
2: Визит директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву не анонсировался, прессу не приглашали, а в нашей столице главный американский разведчик провел всего 8 часов. Прилетел он в подобающей обстановке секретности на борту военно-транспортного самолета ВВС США, который до этого изрядно попетлял по миру. Внутри лайнера, утверждают инсайдеры, гора секретной аппаратуры и тайная защищенная комната. Официальные заявления как с российской, так и с американской стороны были крайне скупы. Пресс-секретарь президента России подтвердил факт визита, охарактеризовав его как «контакты между спецслужбами». При этом особо подчеркнул, что встреча Рэдклиффа с Владимиром Путиным не планировалась и не состоялась. Дональд Трамп, в свою очередь, назвал визит рабочей рутиной. Но понятно, что в такое никто не поверит. Поэтому возникло множество версий, кто кого и о чем предупреждал, кто кого умолял или пугал, что на что меняли, кого освобождали, а кого наоборот. И вся эта немыслимая конспирология вполне объяснима. Визиты такого уровня происходят крайне редко, а их повестка оглашается еще реже. Кстати, был и второй самолет.
1: Да, вот что за второй самолет, ты знаешь?
4: Я как знаю, я могу
1: вдруг знаешь.
4: Сказать о том, что мне попадалось в информационных сообщениях из того, что было убедительным. Вылетел из Москвы самолет, который доставил туда троих граждан Америки, освобожденных,
1: Ну, каких-то троих граждан Америки.
4: Да, условных там шпионов, один из которых был взят в плен на территории Украины и работал инструктором.
1: Ладно.
4: Кстати, достаточно возрастной товарищ.
1: Ну да, а еще во всей этой конспирологии, да, нельзя не вспомнить о том, что в день прилета Рэдклиффа, еще на день

0: Добрый вечер, Александр.
1: Зачем прилетал к нам товарищ Рыдклев?
2: Ну что ж, давайте разберемся в этом вопросе. Он действительно интересный, даже отчасти забавный. И могу вам сразу сходу сказать, что он исключительно позитивный. Угу. Итак, кто такой гражданин Рэдклифф? Гражданин Рэдклифф – это убежденный русофоб, плоть от плоти американских элит, человек, который испытывает к нашей стране исключительно негативные эмоции, но не потому, что он неврастенник или параноик, он один из носителей идеи американского тотального превосходства. То есть это обыкновенный классический американский белый нацист, который считает, что Америка и то не вся – это высшие люди, богоизбранные, собственно говоря, все остальные – это люди уже там разделяются на сорта, и эти самые сорта не имеют права ни на что. Рэдклифф всегда являлся сторонником антироссийских санкций, максимальной агрессии, и это человек, который не признает за Россией никаких равных Америке прав, в том числе и на безопасность, прав на интересы, вообще ни на что. Рэдклифф – это человек, который ради того, чтобы о чем-то предупредить, никогда бы в Москву не полетел, тем более потратив на это порядка то ли 10, то ли 12 часов с пересадкой в Риге.
1: Да, кстати, вот мы, Александр, прерву, мы с Ильей перед эфиром тоже говорили про это. То есть это же мега-демонстративный прилет, да? Он же мог прилететь из Стамбула или какого-нибудь Дубая на чартере, самом обычном Фальконе, да? Но нет, надо было лететь на самом огромном военно-транспортном самолете, еще с пересадками, чтобы даже
0: как
1: слепые
0: говорят,
1: увидели.
0: Как самом радиозащищенном.
1: С тайной комнатой внутри, да.
0: Да.
2: Дело не в тайной комнате, друзья, а в том, что Рэдклифф, ну вот смотрите, он вышел из самолета, а дальше в Кремль он на велосипеде поедет или на рейсовом автобусе? Нет, он должен поехать на машине. А машина где? А машина привозилась на том же самом транспортнике. И не одна. Потому что он должен уехать с охраной. Поэтому здесь ничего удивительного. Больше того, вы обратите внимание, ведь еще Рэдклифф не долетел до Москвы, а информация об этом была слита. Кем? Одним высокопоставленным руководителем и двумя сотрудниками секретной службы США. Они каждый по-своему, то есть понятное дело, что за деньги. Это, кстати, к вопросу о том, как и на какие деньги живет американское ФСО. Если они зарабатывают деньги, включая руководителей, тем, что сливают информацию о том, куда едут охраняемые лица. Ну так вот, сразу три сотрудника секретной службы разным журналистам. Это был канал CBN, CBS, Axios и CNN. Они эту информацию слили, и когда Рэдклифф летел уже обратно, все трое были уволены. Более того, ради чего делался слив? Слив делался ради того, чтобы максимально создать условия, чтобы то, ради чего Рэдклифф приезжал в Москву, было сорвано, чтобы было невозможно договориться.
0: Но мы же не знаем, зачем он прилетал.
2: Вот, а самое интересное, что пока на данный момент нет об этом информации даже у тех, кто пытается сорвать некие договоренности, ради чего Рэдклифф оторвал задницу от своего директорского...
1: И были ли вообще договоренности?
2: Да. Удалось ли их достичь? Есть очень важные факторы, по которым мы можем примерно понять, о чем шла речь.
1: Так.
2: Дело в том, что Рэдклифф по возвращении в США, вместо того, чтобы поехать там на собственное ранчо или выспаться хорошенько, он поехал в Белый дом, где в компании Трампа, Хексетом и Кейном они провели закрытое совещание. Это к вопросу о секретности, потому что совещание секретное, но его состав был официально выложен для журналистов президентского пула американского. И им было совершенно несложно сложить 2 плюс 2, тем более, что демократическая пресса делала все, чтобы максимально снять покров секретности с поездки Рэдклиффа. Для чего? Ну, чтобы доказать, что у Трампа все плохо. Mm-hmm. А если выяснится, что Трамп пошел на некие шаги, которые так или иначе будут трактоваться как американское поражение в вопросе интересов России на Украине. Это основная масса вопросов, которые интересуют Кремль. То есть, естественно, что можно сделать? Превратить эту информацию в страшный позор и укрепить свои шансы на победу на выборах в Конгрессе и Сенате. Но кто собирался? Пит Хексет, министр войны. Дэн Кейн, глава комитета начальников штабов, если мне память не изменяет.
0: Да.
2: Ну, соответственно, Трамп главнокомандующий. То есть мы можем совершенно точно и однозначно идентифицировать, что Рэдклифф, я не сомневаюсь, что он мог встречаться с директором ФСБ и с главой СВР, но я больше чем уверен, что Хекситу, как главному военному, совершенно неинтересно, о чем Рэдклифф говорил с российской контрразведкой и с российской разведкой.

0: Кексеты интересуют только вопросы, связанные с военной сферой, где могут пересекаться компетенции Хексета и директора ЦРУ.
1: Минута у нас остается. Александр, короткий вопрос, простите, что перебиваю. Интересно, но времени мало. Мы можем ждать в какой-то ближайшей перспективе, ну, скажем, неких неожиданных шагов или решений, которые мы сможем связать с этой повесткой, с этой поездкой?
0: И есть один намек. Сегодня была замечательная статья о том, что Россия вывела на серийное производство систему «Волна Купол Гарант». Она чем интересна? Она может ослеплять и выводить из строя спутники Starlink Илона Маска.
1: Ага.
0: И вполне возможно, что одним из вопросов, который обсуждался в Кремле, была просьба американцев хотя бы не передавать эти системы Ирану и Китаю.
1: Угу.
0: И вот ради этого, собственно, директор ЦРУ мог и правда в обстановке строжайшей секретности, не доверяя американским зашифрованным каналам связи, приехать лично и о чем-то попросить. А вот о чем он попросил и чем все закончилось...
1: Очень похоже на правду. Александр, спасибо вам огромное за интереснейший разговор.
2: Спасибо.
1: Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе, автор телеграм-канала «Азартная политика». Как линкуется, да, с предыдущей нашей темой? Вот вам, вот вам и Старлинки. Ну, кстати, версия, которую я не слышал...
2: Да? Я этой версии тоже не слышал. Ну, в общем, как большой сторонник, как это, теории заговоров, я считаю, что, во-первых, не нужно фантазии выдавать за аналитику, вот, в теории заговоров, и, б, нельзя, если тебе что-то не рассказывают, складывать лапки и соглашаться, и ничего не исследовать.
1: Да, надо исследовать. Мы исследовали. Да? Передаем эфир новостям, и скоро вернемся.
3: Ржавчина. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
4: Здорово! Эй, Томани Холл!
5: Я, sure, Томани Холл. Hi, buddies.
4: Чего?
3: Радиоспектакль по одноименному рассказу Владимира Короленко «Без языка».
6: Подольский или из Волыни?
7: Из Лозищи, милостивая госпожа.
6: Из Лозищи? Прекрасно. А куда же это Бог несет? А, впрочем, это не мое дело.
3: Он отправляется из Волынской губернии в Америку. Неизвестная страна, другая жизнь и совершенно непонятные слова.
8: Где же оно счастье в этом пекле? Где люди, как бешеные, лезут куда-то по земле и под землей, и по воздуху.
3: Сумеет ли герой освоиться на чужбине, не зная языка? И найдет ли он свое место в новом мире?
9: Желаете для начала работу? Носить лес с барок?
8: Господи, да мне хоть какую работу!
10: Значит, договорились, а потом подыщем что-нибудь поинтереснее.
3: «Без языка». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России.

0: Радио Ток.
1: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио Док». В студии Анна Дворецкая.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские войска в течение недели установили контроль над 7 населенными пунктами в Сумской, Запорожской областях и ДНР. Опыт бойцов, полученный в ходе спецоперации, должен учитываться при развитии военных, гражданских и смежных технологий в России, заявил Владимир Путин. В последние дни августа дневная температура в российской столице будет на 2 градуса выше климатической нормы. Далее подробно. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Перше-Травня и Писаревка в Сумской области, Анновка и Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике, Долинка, Неженка и Шевченковская в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Днепр», улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 украинских бригад. За неделю уничтожено свыше 260 военнослужащих. Вооруженные силы России в пятницу продолжили удары по предприятиям ВПК Украины. Как сообщили в Минобороны, ударными беспилотниками в Киевской области поражено промышленное предприятие «Firepoint». Оно занималось производством и хранением химических веществ, необходимых для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Опыт бойцов, полученный в ходе спецоперации, должен учитываться при развитии военных, гражданских и смежных технологий в России, заявил Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент подчеркнул, что долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран спецоперации мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении и социальной сфере. Путин поручил создать новый атлас с гражданскими и военными компетенциями будущего.
2: Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед, заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно подготовить новую редакцию атласа с гражданскими, да и с военными компетенциями будущего. Задача по-своему очень амбициозная и новаторская. Такой прогноз призван задавать вектор развития для всей системы подготовки кадров. И что также важно, учитывать боевой опыт наших солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Формировать для фронтовиков, для наших ребят, возможные направления для трудоустройства в будущем, их самореализации в мирной жизни. Долг государства и общества сделает так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, в управлении, в социальной сфере. Среди сотрудников Агентства стратегических инициатив теперь есть участники программы «Время героев», боевые офицеры. Хотел бы пожелать им успеха. Успеха на новом поприще. Уверен, они станут настоящими примерами для наших, ваших единомышленников, усилят потенциал всей команды ОСИ.
1: А в ходе встречи Владимира Путина с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным глава региона рассказал, что демография в области превысила средний уровень по России.
3: В прошлый раз, когда я вам докладывал, я говорил о нашей программе по демографии. Знаете, что мы сделали на эту ставку по вашему поручению. И докладывал, что мы впервые превысили показатели по ПФО. Владимир, вот только что превысили по России. Первый раз в истории. Средний уровень СКР, так называемого суммарного коэффициента рождаемости. Вот здесь на графике видно же, желтая линия – это Нижегородская область. Вот в прошлом году, в июне, превысили средний уровень по России. Разрабатываем золотой стандарт для работодателей, поддержки демографии среди работников. Ну и мне кажется, что нашему региону комфортно это делать, потому что мы показываем пример на себе. Мы как работодатели 160 тысяч человек, бюджетников, оказываем поддержку, как я уже говорил, там, в размере 1 000 000 рублей на каждого ребенка, вне зависимости от каких-либо критериев. Мне кажется, что если работодатели последуют нашему примеру все, то это будет реальное очень подспорье для каждой из семей.
1: Во время общения с рабочими автомобильного завода Владимир Путин отметил, что будущее за гибридным транспортом. Президенту рассказали, что автомобили на газомоторном топливе, исходя из климата в России, являются оптимальными. Ранее президент лично протестировал и оценил новый автомобиль «Волга К-50». До этого Владимир Путин посетил многофункциональный спортивный комплекс «Волга-Арена» и осмотрел выставку конкурса технологических компаний «Знай наших агентства стратегических инициатив». Владимир Путин сегодня проведет встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. По его словам, после переговоров пройдет встреча в неформальной обстановке.
4: В эти дни в Москве с неофициальным визитом находится президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. В субботу планируются его переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным. И после переговоров лидеры пообщаются и в неформальной обстановке. То есть это неофициальный визит президента Беларуси. Исходя из этого, так построена программа. В принципе же, лидеры очень активно сотрудничают друг с другом. В этом году провели 4 личных встречи и постоянно общаются по телефону. Это все очень хорошо известно.
1: Лидеры России и Белоруссии планируют обсудить развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки, включая темы безопасности. В последние дни августа дневная температура в российской столице будет на 2 градуса выше климатической нормы. Об этом информационной службы «Вести» рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. При этом он добавил, что скандинавский циклон может несколько подпортить преимущественно солнечную погоду в Центральной России небольшими ливнями. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Тольяттинский «Акрон» и московский «ЦСКА» сыграли в ничью со счетом 2-2 в стартовом матче 6-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре. В составе армейцев отличились Лусяно Гонду и Энрике Кармо. За тольяттинцев забили Йомар Роча и Жилсон Беншемол. У ЦСКА получил травму и был заменен на 20-й минуте полузащитник Матвей Кисляк. «Акрон» по-прежнему не может одержать победу в этом сезоне. У тольяттинцев только 3 набранных очка за 6 сыгранных встреч. ЦСКА же на данный момент не проигрывал в чемпионате страны, набрал 12 очков и пока остается на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Условия, выдвинутые столичным хоккейным клубом «Спартак» для осуществления сделки по переходу нападающего Ивана Морозова, оказались непосильными для московского «Динамо». Об этом рассказал спортивный директор «Белоголубых» Алексей Бадюков. В начале июля «Спартак» объявил о расторжении контракта с Морозовым. Права в континентальной хоккейной лиге на 26-летнего нападающего при этом сохраняются за красно-белыми. В одиночном разряде теннисного турнира серии «Большого шлема» US Open в итоге выступят сразу 14 россиян. 4 представителя нашей страны оказались в мужской сетке, и сразу 10 девушек представят Россию в женской сетке турнира. Стоит отметить, что через квалификацию пробились Полина Яценко и 16-летняя Кристина Лютова. У Елены Приданкиной все еще есть шанс выступить в основной сетке в качестве лаки-лузера. Российские спортсмены стали победителями медального зачета юниорского первенства мира по прыжкам в воду. Турнир прошел в хорватской Риеке. Россияне в итоге завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Второе место в медальном зачете заняли мексиканцы, третьими стали китайцы. Турнир проходил с 21 по 28 августа. На этом о спорте пока все к данной минуте. У микрофона был Виталий Павлов.
0: Погода.
1: Сегодня в субботу, 29 августа, во Владивостоке +20, +22, облачно, пройдет дождь. В Архангельске +12, +14, малооблачно, без осадков. В Пензе +16, +18, малооблачно, без осадков. В Нальчике +17, +19, облачно, пройдут дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве +20, +22. В Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице +18, +20.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Те самые пластинки, те самые сказки.
5: Кто это?
6: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
7: Какой такой колобок?
1: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
8: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
9: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
1: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
10: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
11: Ржавчина.
12: Продолжаем соскребать.
13: Мы вернулись. 20.12.19, главное радио страны, Ржавчина, Илья Канавин, Александр Анушкин. 8-925-222-9992. Это волшебные цифры, с помощью которых нам можно написать что-нибудь, задать вопрос, отреагировать и так далее, и так далее, и так далее.
12: Отдельный привет, как всегда, Риму Шергазину, нашему преданному слушателю и уже талисмана нашей программы.
13: Я
12: и...
13: хочу, Илья, чтобы встретились.
12: Наконец. Я был бы очень рад. И отдельное замечание. Значит, люди, которые позволяют себе матерщину в чате, будут немедленно и беспощадно все забанены. Я сейчас 5 человек забанил. Прекратите вести себя неприлично.
13: Мы вас по IP вычислим. Ладно, давайте теперь к нашей повестке сегодняшней. Как всегда, у нас второй час по большей части посвящен все-таки нашим внутрироссийским вопросам. И начать мы его хотим с темы, которая при всей кажущейся такой узкоспециальности, да, на самом деле касается абсолютно всех.
12: Да.
13: Потому что все мы люди, все мы болеем так или иначе, ну или хотя бы ходим там на диспансеризации какие-то, чекапы, как сейчас модно говорить, и с медициной мы все пересекаемся, а медицина наша очень сильно меняется.
12: Ну, мне кажется, что тема на самом деле не столько медицинская, сколько, во-первых, об устройстве общества как такового и о системе взаимоотношений между человеком отдельно взятым и всем обществом в целом. Ну что, справочку?
1: Наша справка.
14: Ленинский районный суд Саратова взыскал с молодого врача-невролога 700 тысяч рублей за отказ отрабатывать целевое обучение. В 2022 году девушка заключила договор с городской поликлиникой номер 2. Регион оплатил ее обучение в ординатуре по неврологии, а она обязалась вернуться в Саратов и отработать 3 года. Однако летом 2024-го, завершив обучение, она не заключила трудовой договор с поликлиникой, а устроилась на работу в частную структуру в Москве. Именно тогда с доктора и потребовали взыскать 923 тысячи рублей. Стоимость обучения вместе со штрафными санкциями. Невролог добровольно платить отказалась. Суд первой инстанции, учитывая материальное положение женщины, а также тот факт, что она все же работает по специальности в Москве и платит налоги, снизил сумму до 700 тысяч рублей. Это решение вступило в законную силу. Саратовская история стала одной из первых громких реализаций новых правил распределения для медиков, вступивших в силу с 1 марта этого года. Согласно закону, каждый студент-медик, обучающийся на бюджетной основе, обязан заключать так называемый целевой договор. Отработка после окончания составляет 3 года, и проходить она должна именно в бюджетных клиниках, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь. За отказ от обязательств врачу придется оплатить затраты на обучение плюс штраф в сумме до 3-кратной стоимости полученного образования.
13: Ну, такая вот штука. Не первый раз мы уже к этой теме подступаемся, да, с разных концов.
12: Ну, если я правильно помню, то такого выпуклого случая еще не встречалось на нашем пути.
13: Да, да, да. Я, кстати, всегда, вот когда заходит речь об этой обязательной отработке, да, для людей, которые получили государственное образование, ну, такой, в социально значимой сфере, скажем так, да, я вспоминаю пример нашей братской Белоруссии. Меня просто однажды, ну, не однажды, там, на протяжении нескольких лет работал ведущий. Он был гражданином Беларуси, а работал он у нас в России на федеральном канале. И он рассказывал, как там устроено вот у соседей получение журналистского образования, например. То есть, если ты заканчиваешь журфак, то тебя отправляют из Минска, например, в какую-нибудь ПГТ. Угу. И ты там на протяжении, не помню, там то ли 3, то ли 5 лет.
12: В районочке.
13: Да, работаешь в районочке. И только после этого ты можешь вернуться в Минск и попробовать там устроиться уже куда-нибудь, ну, или в большой государственной СМИ, или в какой-то частной СМИ. А без этого тебя просто не возьмут. И он, Юрий Круглик, Юр, если ты вдруг слышишь, привет. А он говорит, что ну да, в целом, что справедливо, меня же учили там 5 лет.
12: Ну, я тоже считаю, что справедливо. Если ты на чужие деньги учишься, то будь добр отработать вложенное в тебя. Если тебя не устраивает эта система, значит, ищи другие способы. Например, плати за свое обучение сам, и ты волен, да, делать все, что хочешь.
13: Свободен. Ну чего, давай обсудим это со специалистом. Да? К нам подключается эксперт.
12: Что-то у нас спора не получается.
13: Ну, слушай, не обязаны мы все время ругаться-то. Значит, тем более, что мы часто редко это делаем. Подключается к нам эксперт в сфере общественного здравоохранения, кандидат экономических наук Николай Прохоренко. Николай Федорович, добрый вечер.
12: Добрый вечер.
11: Добрый вечер.
12: Ну что, где между разумностью и справедливостью здесь? Есть какая-то грань или это, в общем, все слилось в одно?
11: Ну, знаете, вот, скажем так, двойственное отношение к этому кейсу или случаю, лучше говорить. Лучше говорить случаю. Дело в том, что и раньше... У нас, наверное, идут многочисленные суды по неисполнению обязательств по договору, правда? Я не имею в виду медицинскую сферу.
13: Ну, да, да, да.
11: Здесь то же самое, здесь общая юридическая практика. Если человек заключил договор и не выполнил его условия, ну да, какие-то санкции прилетели. И тем людям, кто не отрабатывал, соответственно, нарушал условия целевого договора, который существует вовсе уже не первый год, ну, действительно, очень часто назначают вот те самые санкции, которые написаны по договору. И это речь идет не о тех нововведениях, которые с этого года введены, а, естественно, девушка, насколько я понял, училась раньше, потому что сумма компенсации по новым правилам, она 3-кратная, не за 300 тысяч она училась, правда?
13: Ну да.
11: Вот, то есть это вот первое. А второе, конечно, гораздо более... серьезное и несколько горестное чувство возникает из-за того, что почему-то в отношении медиков решили сделать эту профессию несколько дискриминируемой. Потому что у нас много, наверное, не хватает разных специалистов. У нас не хватает, ну, учителей, у нас не хватает, я не знаю, инженеров, говорят. У нас не хватает много кого. Но когда не хватает вот других сотрудников промышленности, силовых структур, то почему-то идут по пути увеличения зарплат, назначения каких-то социальных льгот. То есть пытаются компенсировать и мотивировать человека для того, чтобы люди туда шли. А в отношении медиков почему-то избрали не мотив, а стимул в данном случае.
13: Николай Федорович, я с вами здесь категорически соглашусь, вот прям соглашусь, да, но стоит ли тогда говорить о том, что в целом люди, получающие бесплатное высшее образование, ну, должны что-то государству вернуть, да, не только медики. И те же журналисты, которых я упомянул, да, инженеры, которых вы упомянули, и сотрудники полиции, да, и много-много кто еще.
11: Да все. А если идти по пути обычного такого, я бы сказал, бытового коммерческого подхода, то да. Если иметь в виду перспективы развития страны и инвестиции в социальный капитал и так далее, то тут, наверное, развилка возникает, правда? Потому что государственные деньги могут инвестироваться по многим направлениям, которые, собственно говоря, не предполагают мгновенную и прямую отдачу. Мы же делаем набережные, да? Угу. Мы делаем разные объекты социального, общесоциального потребления. И не ждем монетизации от каждого квадратного метра. А профессия врача и учителя, и, собственно говоря, это то, что является основой формирования человека и сохранения его здоровья, собственно, развития человеческого капитала, который является основным, ну, конкурирующим показателем на общемировом рынке. Поэтому здесь различные подходы могут быть. Так вот, я продолжу. Дело в том, что вы правильно совершенно говорите, что, по идее, вложенные деньги, они, ну, должны каким-то образом быть учтены хотя бы и работать эффективно. Но для эффективной работы врача нужно не только первичное образование. Ему нужны условия для работы, нужны нормальные тарифы, которые покрывают затраты на оказание медицинской помощи, хотя бы те, которые прописаны по законодательству. Ему нужны условия для профессионального развития в течение всей жизни. Ему нужны компенсации за риски, в том числе уголовного преследования, которые, вот, соответственно, сейчас все чаще и чаще мы слышим об этом. И нужно соответствующее уважение в обществе. Без этих вот пяти столпов современной медицины быть не может. Понимаете? Просто не может. И поэтому надеяться, что каким-то образом собрать врачей, получивших первичное образование, и сразу в медицине все будет хорошо, удержать их на какое-то время в трудных, в местах, где дефицит, и все исправится, ну, я думаю, что это достаточно наивно. Вот. Дальше. Вот сам посыл в отношении вот нововведений, он достаточно, в принципе, неплох. Действительно, выпускнику нужно набраться опыта. Действительно, наставничество и вот эти стажировки на рабочем месте для таких профессий – это крайне важно. Но если, например, вы прочитаете документы по наставничеству, которые выпущены в мае этого года, уже после принятия федерального закона, вот вы увидите, что там, например, в отношении оплаты наставников подробно написано, по каким поводам и каким механизмам медицинская организация может этого наставника поощрить, может компенсировать ему эти дополнительные трудозатраты и стимулировать дополнительно за счет, естественно, своих средств сверх там, какой-то минимальной, может быть, нормы. Но никто не говорит о том, что на это будут выделены дополнительные деньги.
13: Угу.
11: А мы знаем, что в медицинских организациях существует большой дефицит кадров. И он существовал до этого. И существует дефицит финансового обеспечения. И таким образом, наставники, которые должны будут заниматься еще и с молодыми специалистами, причем заниматься мы имеем в виду серьезно, они, соответственно, уменьшат долю своей лечебной работы, и, соответственно, потребует дополнительных ресурсов, и немаленьких. У нас выпускает сейчас, сколько я могу набрать, в год. Ну, что такое около 80, может быть, тысяч в год у нас выпускается медиков. Если наставничество 3 года, то за 3 года скопится 240 тысяч специалистов. Если у каждого специалиста, ну, пусть по 3 человека, да, 80 тысяч сотрудников должны будут заниматься наставничеством. Ну, такой грубый, соответственно, такой расчет. Так вот, на это же нужны средства. И поэтому, так как еще не прошло ни одного годового цикла по вот новым документам, то, честно говоря, предусмотреть и предположить, как это все будет, ну, достаточно сложно. Давайте дождемся следующей весны, и мы увидим первые отзывы о наставничестве. Мы увидим первые, услышим первые отзывы о, соответственно, студентов, которые смогли или не смогли записаться в те медицинские организации, которые им хотелось бы. Или там только крайне дефицитные присутствуют. То есть мы увидим практику применения этого закона. И, соответственно, уже на фактах сможем делать какие-то более-менее обоснованные прогнозы. А так, конечно, медицина нуждается в средствах, в системном подходе. И те проблемы, которые, собственно говоря, не первый год и не первые десятки лет существуют, они нуждаются в системном решении. И чем раньше мы начнем это делать, тем лучше.
13: Николай Федорович, а вот, возможно, вы в курсе, просто весной мы уже к этой теме обращались, а когда вот только принимались все эти новые законы и регламенты, и среди студентов-медиков, и среди абитуриентов, главное, да, тех, кто планировал поступать на медицинские, были такие, ну, прям панические настроения, говорили о рабстве, о том, что вот мы совершенно не планировали, что все будет так, мы теперь не хотим, и всякие, значит, любители мрачных прогнозов обещали нам, ну, типа, катастрофический недобор на бюджет в медвузы. Ну, очевидно, уже всех посчитали, да, сегодня какой, 28 у нас, да, август, 28 августа. Наверное, всех посчитали, есть недобор или нет?
11: Как такового недобора в медвузах нет, но на программу целевого обучения многие вузы продлили срок на принятие заявлений, потому что в те первоначальные сроки выделенные места были не заполнены. Mm. Вот, но это не является прямым следствием того, о чем мы говорим, честно говоря. Это просто речь идет, знаете, наверное, я не знаю, в какой степени вы со мной согласитесь, но у нас это вопрос, собственно говоря, доверия государству, я так бы выразился. И вот это доверие, оно как раз такое, оно многими вещами, наверное, уже поколеблено. И, соответственно, любые начинания, которые, может быть, даже и не такие страшные, и не рабство, и не все, они воспринимаются несколько с большим опасением. Но еще раз говорю, мы увидим, как будет на самом деле. Вот. Молодым людям очень нужна поддержка на местах, им они идут действительно в профессию. Сейчас люди осведомлены, что великих денег в медицине не заработать в массе, что люди все-таки хотят самореализоваться, именно оказывая помощь
13: людям. Да, это глубоко осознанный выбор все-таки.
11: Это на самом деле глубоко осознанный. Поверьте, вот несмотря на то, что в анонсе я кандидат экономических наук, но первое образование у меня врачебное, медицинское. Поэтому я это знаю по себе и знаю, что такое учеба в медицинском институте, и знаю, что такое общение с пациентами и с их родственниками.
12: Ну, это отдельный образ жизни, конечно. Врач,
11: да,
12: это
11: речь
12: отдельный
11: идет
12: образ
11: о жизни и смерти. Да, да.
12: А, Николай Федорович, а в принципе существует такая вот идеальная схема, которая, не знаю, не может быть даже воплощена, но вот она есть там фантазийная. Обучение, работа. На фоне взаимоотношения с государством, что оно платит за твое обучение?
11: Ну, наверное, сейчас не очень модно кивать на Запад, но есть страны с очень хорошим уровнем здравоохранения. И причем есть страны, ну, вот, например, в Южной Корее очень хорошее здравоохранение. В Европе во многом. Да, там есть свои проблемы, и очередность, и дороговизна. В Америке все дико дорого, но медицина считается передовой. Вот, то есть все понемногу. Дело в том, что для каждой страны, честно говоря, должен быть свой, наверное, некий свой подход, но основанный все-таки на общепризнанных мировых тенденциях, вот так скажем. А общемировые тенденции – это длительное, тщательное обучение, не какая-то там стажировка 2-3 месяца, ну, да, а годами готовят специалистов. И, соответственно, потом платит им столько, что
13: народ... заслуженно, скажем так.
11: Да, не бедствует.
13: Спасибо большое, Николай Федорович. Николай Прохоренко, эксперт в сфере общественного здравоохранения, кандидат экономических наук. Очевидно, будем возвращаться мы к этой теме не раз,
12: будем,
13: не два и не три.
12: Тема большая. Николай Федорович, огромное спасибо вам.
13: Большая и важная. Вот. Очень спасибо большое нашим слушателям, которые тоже тут достаточно ярко и активно реагируют. Если успеем, в следующем часе почитаем. Через минуту вернемся.
1: Радио ДОК.
15: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио ДОК». В студии Анна Дворецкая.
1: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей. Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
12: Продолжаем соскребать.
13: Да, вернулись. И опять сейчас мы будем говорить на тему, которую обсуждали уже не раз.
12: Это, я бы это описал как образ жизни.
13: Да.
12: Не больше и не меньше. Какой образ жизни мы выбираем? А что в образе жизни является определяющим, помимо внутреннего мира, где ты живешь? Как ты обустраиваешь пространство своей жизни? И какие у тебя для этого есть возможности?
13: Звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас.
12: Ох, уел. Закрыли тему,
13: обсуждали. До свидания. Справку нам включите, пожалуйста.
1: Наша справка.
14: Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство рассматривает возможность бесплатной передачи гражданам земельных участков под индивидуальное жилое строительство. Главное условие – возвести и зарегистрировать дом в течение 3 лет. По его словам, около 63% россиян хотели бы жить в собственных домах. Инициатива появилась на фоне беспрецедентного демографического кризиса. Группа авторитетных международных исследователей пришла к выводу, что в 2026 году мировой уровень рождаемости впервые в истории опустился ниже уровня воспроизводства населения. Необходимый показатель составляет 2,2 ребенка на женщину, а мир сейчас находится на этой отметке или ниже. Насколько нам известно, такого не происходило никогда, ни во время войн, ни во время пандемии, отмечают исследователи. Падение рождаемости происходит повсеместно и быстро, в богатых и бедных странах, на Западе и Востоке. Так, в 2025 году суммарный коэффициент рождаемости в Таиланде составлял 0,87 ребенка на женщину, в Колумбии 1,01, в Иране 1,35, в Бразилии 1,52. При сохранении нынешней динамики население Земли достигнет пика примерно в 9 миллиардов человек к 2056 году, а затем начнет сокращаться.
13: Грустная история. Вот. А мы таким, значит, волюнтаристским способом взяли две несвязанные между собой новости и связали их в одну тему.
12: Как на первый взгляд кажется не связанные, а с другой стороны, я все время вспоминаю вот это вот не очень развитое, но очень осмысленное движение среди молодежи российской, когда ребята, молодые ребята, создавая молодую семью, совершенно осмысленно уезжают из городов куда угодно, строят свои дома. Зачем? Ровно за тем, чтобы создать среду обитания и воспитывать детей так, как они считают правильным.
13: Да, потому что, ну, я не думаю, что я сейчас скажу какую-то невероятную вещь, с которой особенно кто-нибудь сильно захочет поспорить, что быть многодетной семьей в городской квартире сегодня в России, в мегаполисе, Да, но это такая задачка со звездочкой, потому что, во-первых, эти квартиры стоят бог знает сколько, да, и, значит, обеспечить отдельными комнатами, вообще каким-то нормальным метражом семью с тремя и более детьми, ну, это удел прям, ну, реально богатых людей.
12: Это правда.
13: Ладно, что мы все это рассуждаем?
12: У нас замечательный гость.
13: Да, мы приветствуем в эфире нашего эксперта. К нам присоединяется Олег Мелехин, директор департамента человекометрии компании «Рамир». Олег, добрый вечер, спасибо, что нашли время.
12: Здравствуйте, Олег.
16: Да, здравствуйте, добрый вечер.
12: А вот существует такое убеждение, что собственный дом – это очень дорого.
13: И поэтому как бы это все утопия, да, и никакого влияния на демографию это не окажет, что люди, у которых много денег, у них и так будет много детей, если они этого захотят.
16: Ну, на самом деле, да, стоимость жилья растет с каждым днем, но я немножко вернусь назад к тому, что обсуждали про молодежь, которая уезжает за город, чтобы воспитывать детей в собственном доме. Понятно, что за городом и для детей гораздо комфортнее жить. Но мы видим также тенденцию, что молодежь стекается в мегаполисы и в районные центры повсеместно, и у нас малые города.
13: Алло, алло. Алло.
12: Так, что-то нас немножко подвела связь.
13: Со связью попросим перенабрать.
12: Да. Мысль, в общем, справедливая. Да, конечно, безусловно, большинство стекается в города. Да, так, да, да. Восстановили там, связь.
13: Есть связь с Олегом?
16: Да, не знаю, что-то произошло.
12: Да, обычное дело. Ага.
16: Согласен. На самом деле вопрос более комплексный, потому что снижение рождаемости, оно связано не только с желанием молодых рожать детей, но и с трудностями воспитания, которых они очень сильно боятся. И по нашим исследованиям, действительно, в семьях, которые живут в домах, в своих собственных домах, гораздо больше детей, и это связано не только там, с большим пространством, с хорошей экологической средой, но и также связано с тем, что дети воспитываются семьей расширенной. Угу. Это и бабушки, и дедушки, и там, дяди, тети, родственники, братья, сестры, родителей. И в таких условиях, конечно, воспитывать детей гораздо проще. У тебя есть время и на ребенка, и ты про себя не забываешь, и у тебя нету там, вот этого жуткого ритма, когда работа, дом, там ребенок, с ним надо возиться, и это все тяжело. И именно поэтому мы здесь говорим о том, что если мы хотим повышать рождаемость в целом в стране, это не фрагментарные меры, это очень комплексный процесс, потому что если возвращаться к статистике, про которую вы говорили в самом начале, которая была в справке, если мы не учитываем, допустим, африканские страны и страны с традиционным строем, то показатели будут гораздо хуже и гораздо более негативные. Потому что если мы посмотрим на топ стран по коэффициенту рождаемости, то это в основном Африка. Uh-huh. Это Конго, Сомали, Чад. Это лидеры с коэффициентом более 6, по-моему, на женщину. У нас в России 1,4, около 1,4, и, как вы уже говорили, да, коэффициент воспроизводства – это 2,2.
12: И, также... и никак не сходятся эти обстоятельства с тем, что нужно очень хорошие создавать условия для того, чтобы рожали. Вот денег нужно много, чтобы поликлиника была у тебя во дворе, детский садик. Да нет у них ни поликлиник, ни детских садиков.
16: Да, и ровно такая же история в странах с традиционным строем общества, знакомые нам Узбекистан, Казахстан, и также очень традиционный и особенный, в принципе, Израиль, у них около 3 коэффициент воспроизводства.
12: Киргизия, по-моему, тоже, да?
16: И Киргизия, а их там очень много, вот наших соседей там довольно много. И здесь очень простая логика. Когда у тебя живет большая семья, в ней всегда больше детей, потому что это, во-первых, так принято, во-вторых, тебе помогают воспитывать ребенка, ты воспитываешь его не только родителями, но и всеми ближайшими родственниками.
12: Ну и на подкорке это норма просто. Вот ты родился.
16: Да.
13: Ну, я бы здесь еще, знаете, чего добавил? Я понимаю, что я сейчас спорю с гравитацией, да, и пытаюсь как бы к цифрам пристроиться, с которыми спорить как раз не надо. Но все-таки та же молодежь, которая принимает решение начать свою самостоятельную семейную жизнь на своей земле, в своем доме, это, очевидно, чуть более зрелая морально, нравственно, когнитивно молодежь, чем та, которая стремится к купить себе в ипотеку на 25 лет студию площадью 17,5 квадратных метров с ежемесячным платежом там 80 тысяч рублей. Ну, вот оценочное суждение.
16: Да, именно так. И как раз мы говорим о том, что должна быть именно такая зрелая молодежь, которая хочет дать своему ребенку не городскую жизнь активную и вот эту вот динамичную, а спокойную, семейную, в большом доме, в комфортной среде. Но, опять же, возвращаемся назад, что у нас сейчас везде пропагандируется городской образ жизни. То, что вот в городах деньги, в городах инфраструктура, условия, работа, квартиры суперудобные рядом с метро и так
12: Олег,
16: далее.
12: Олег, в нашей программе пропагандируется образ жизни в собственном доме. Я сейчас скажу, я без малого 30 лет не живу в квартире, вот, и я должен сказать, что я настаиваю на том, что жить в собственном доме не просто удобнее, не просто у тебя мозги иначе работают, не просто у тебя есть пространство, которое ты реально обустраиваешь под себя, это намного дешевле. Это настолько дешевле, что я даже сейчас не буду приводить суммы и цифры, но включая строительство.
13: Да, мы с Ильей известные амбассадоры деурбанизации, но если вот вернуться все-таки к теме разговора, да, понятно, что раздача земельных участков, даже неплохих, даже бесплатно, да, это не решение, да, то есть если правительство всерьез
12: хочет... Не решение, хочет... если не будет коммуникации, да, ты можешь раздавать хоть по 8 гектаров, кто туда поедет?
13: Если всерьез думать о деурбанизации, да, уж там влияет она на демографию, не повлияет, отдельный вопрос, то нужно же создавать гигантскую, дорогущую инфраструктуру, да, и параллельно с этим запускать, ну, достаточно мощную пропагандистскую программу, не так ли?
16: Да, именно так. И как раз то, о чем я и говорю, что фрагментарные меры – это, конечно, хорошо. Хорошо, что об этом думают, об этом говорят, принимают и законопроекты, и какие-то инициативы. Но без комплексного подхода к этому вопросу, когда мы и говорим о том, что большая семья – это хорошо, и когда мы стимулируем именно вот жизнь в большой семье и там, в собственном доме в том числе, без этих мер не будет роста рождаемости и там, повышения там, качества жизни молодых семей. И это же проблема, которая, ну, для нас кажется, да, ну да, падает рождаемость, но мы очень часто забываем о том, что падение рождаемости – это только начало. И старение населения, которое за этим следует, то, что мы наблюдали в Японии много десятилетий, на самом деле падает. Это очень большая проблема, когда у тебя молодого населения нет, которое вступает в трудоспособный возраст, а население, которое уходит на пенсию и перестает производить ресурсы, там, продукты питания, услуги, их становится больше, за ними нужно больше там, контроля, за ними нужно ухаживать, следить. И на рабочую, как раз-таки работоспособное население падает огромная нагрузка, помимо той, которая у них еще была. И это, на самом деле, очень большая проблема, с которой мы не сталкиваемся, когда мы рассуждаем о падении рождаемости. Она вот наступает на том, и часто очень неожиданно.
13: И ну, да, этим уже приходится... Две стороны у этой монетки, да, у этой медали. С одной стороны, нас падает рождаемость, с другой стороны, мы гордимся. Это, ну, это нормально, это хорошо, что у нас растет продолжительность жизни. Здорово, да, что мы создаем для людей такие условия, что они дольше живут. Но где-то на все это надо брать деньги, а нам где-то надо брать эфирное время, которое у нас, как обычно.
12: Да, ну, товарищ Хуснуллин сказал А, надеемся, скажет Б, тем более, что эта тема так или иначе уже поднималась, ее обсуждали, может быть, она все-таки во что-то и выльется.
13: Спасибо вам большое,
12: Олег. Огромное вам спасибо. Приходите к нам еще.
13: Олег Млехин, директор департамента человека и метри, прекрасное слово, мне очень нравится, компании «Рамир», и вместе мы с Олегом говорили вот о связи деурбанизации и, господи, и рождаемости, да, да, простому скажу слово демография.
12: Про жизнь людей.
13: Про жизнь людей. Люди, дети — это лучшее, что есть в нашей жизни, где бы вы ни жили. А мы через минуту продолжим.
17: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
18: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
20: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
19: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
18: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
21: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
22: Здравствуйте.
21: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
22: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
21: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
22: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
21: И какие цилиндры перестают работать первыми?
22: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
21: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
22: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
21: Получается, это еще и потеря уверенности?
22: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
21: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
22: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
21: Пожалуй, нет.
22: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни проживали,

0: Конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
1: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
0: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски, и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
1: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
0: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: А в чем его особенного? Сейчас только все продают.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
1: Три, а не один?
0: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
1: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
0: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
1: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
2: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203.
1: А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
0: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
1: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
0: А еще в состав секрет императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
2: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
1: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
2: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203.
1: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
0: Именно. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза. чтобы вы были активными, полными сил.
1: Потрясающе! Но почему секрет Император Актив Плюс? Что значит этот плюс?
0: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимым.

0: женщины не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
1: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные.
0: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
2: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
1: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле рассказали о графике Владимира Путина на саммите ШОС и Восточном экономическом форуме. Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов по мобилизации в России. Дональд Трамп сообщил о заключении крупнейшей нефтяной сделки с Венесуэлой. Далее подробности. Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны. Об этом говорил Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент отметил важность вклада каждого россиянина для общей победы. Глава государства также подчеркнул, что чаяния и устремления россиян должны быть в центре всех решений властей.
2: Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого. Волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей. В этой связи прошу агентство предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные, образовательные, просветительские инициативы, в развитие школ и поликлиник, в формирование спортивной и молодежной инфраструктуры, в другие направления, от которых напрямую зависит качество жизни наших людей. Именно человек, российские семьи, их чаяния и устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов, решений. Команда ОСИ неизменно отстаивает этот основополагающий принцип, продвигает его и на федеральном уровне, и в регионах Российской Федерации, тесно работает с правительством и субъектами Федерации.
1: Выступая на форуме ОСИ, глава государства также заявил, что опыт бойцов, полученный в ходе спецоперации, должен учитываться при развитии военных, гражданских и смежных технологий в России. Он поручил создать также новый атлас с гражданскими и военными компетенциями будущего. Ситуацию вокруг Украины и в Черном море обсудят Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 сентября в Бишкеке. Там пройдет саммит ШОС, Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Он также рассказал, что в понедельник Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
3: Все начнется 31 августа беседой с председателем КНР Си Цзиньпином. Это выглядит вполне логично, это для нас весьма важная встреча. Это будет второй личный контакт лидеров в этом году. Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также, конечно, самые важные международные проблемы. И очень важно отметить, что лидеры наших двух стран и в течение ближайших месяцев продолжат личное общение. В частности, Владимир Путин и Си Цзиньпин увидятся в ходе предстоящего саммита БРИКС. Он запланирован на 12-13 сентября в Нью-Дели. А также проведут переговоры в рамках форума ТЭС, который будет проходить 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэн.
1: Ушаков также рассказал, что в Бишкеке Владимир Путин встретится с премьером Индии Нарендра Моди. Во вторник состоится встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Также 1 сентября глава российского государства проведет отдельную беседу с армянским премьером Николом Пашиняном. Они обсудят участие Армении в ЕАЭС, в Евразийском экономическом союзе, с учетом стремления республики в Евросоюз. Ушаков также отметил, что ситуация, связанная с массовым арестом лидеров оппозиции в Армении, будет, несомненно, затронута на встрече Путина и Пашиняна. Из Бишкека президент отправится во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, который состоится с 1 по 4 сентября. Никаких планов по мобилизации в России нет, достаточно тех, кто воюет, подписав контракт. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что слухи об этом запускает враг.
4: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт, делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений, воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага, этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей. Ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
1: Ранее в медиа заявили, что Киев и Запад инспирировали спекуляции о якобы мобилизации в России. Их неоднократно опровергали официальные лица. Российские войска за неделю взяли под контроль населенные пункты Першей Травни и Писаревка в Сумской области, Анновка и Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли Долинку, Неженку и Шевченковское в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике 8 украинских бригад и 3 полков ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований на этом направлении превысили 2200 военнослужащих. Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения, согласно которому Вашингтон получает под свой контроль нефтяные резервы Венесуэлы. Об этом Трамп написал в соцсети True Social. По моему указанию, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хексет, тесно сотрудничая с уважаемым временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и в рамках партнерства с частным бизнесом обеспечили США контроль над более чем 65 миллиардами баррелей подтвержденных запасов нефти в Венесуэле, сообщил глава Белого дома в своей соцсети. Трамп назвал это соглашение самой крупной нефтяной сделкой за всю мировую историю. Он также отметил, что это соглашение значительно укрепит и без того развивающиеся отношения между Венесуэлой и Соединенными Штатами. Минпросвещение планирует в следующем году обновить федеральный государственный образовательный стандарт для первых и четвертых классов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он пояснил, что изменения нужны для синхронизации знаний, которые дети получают в начальных классах и на других уровнях образования. Также обновление стандарта должно обеспечить плавный переход от дошкольного образования к школьному. Далее новости спорта и погода.
5: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Тольяттинский «Акрон» и московский «ЦСКА» сыграли в ничью со счетом 2-2 в стартовом матче 6-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Самаре. В составе армейцев отличились Лусяно Гонду и Энрике Кармо. За тольяттинцев забили Йомар Роча и Жилсон Беншимол. У «ЦСКА» получил травму и был заменен на 20-й минуте полузащитник Матвей Кисляк. «Акрон» по-прежнему не может одержать победу в этом сезоне. У тольяттинцев только 3 набранных очка за 6 туров. «ЦСКА» на данный момент не проигрывал в чемпионате страны, набрал 12 очков и пока остается на третьем месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Магнитогорский «Металлург» обыграл Тольяттинскую «Ладу» со счетом 6-5 на предсезонном хоккейном турнире «Мемориал» имени Ивана Рамазана. Также на этом турнире Салават Юлаев ранее уступил «Амуру» 2-3 в овертайме. На Кубке мэра Москвы автомобилист разгромил шанхайских «Драконов» 6-0, а московская «Динамо» переиграла нижегородская «Торпеда» в овертайме 3-2. На Кубке Блинова нефтехимик уничтожил «Северсталь» со счетом 7-1. Московская «Динамо» не рассматривает возможность возвращения в команду олимпийского чемпиона по хоккею и обладателя Кубка Гагарина Никиты Гусева. Об этом рассказал спортивный директор клуба Алексей Бадюков. Гусев выступал за «Динамо» с 2023 по 2026 год. В 3 сезонах он становился лучшим бомбардиром команды в регулярных чемпионатах. Бадюков также отметил, что форвард сейчас взял паузу в переговорах и рассматривает другие варианты, а «динамовцы» идут своим путем. Российский гребец Захар Петров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира на дистанции 1000 метров в соревнованиях каноэ-одиночек в польской Познане. Победителями же с одинаковым результатом стали чех Мартин Фукса и венгр Даниэль Фейеш. На этом о спорте пока все. К данной минуте у микрофона был Виталий Павлов. Погода.
1: В Тюмени сегодня небольшой дождь, 11-13 градусов. Такая же погода в Челябинске. В Новосибирске временами дожди и плюс 17-19 градусов. В Петрозаводске без осадков плюс 15-17. В Перми плюс 7-9 временами дожди. В Нижнем Новгороде, как и в Пензе и Ярославле, 16-18 градусов. Во всех этих городах без осадков. В Краснодаре 27-29, тоже без осадков. В Сочи 24-26, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков и 20-22. В Москве осадков синоптики тоже не обещают. Днем 18-20.
0: Радио России. Просвещение.
6: О животных. С Иваном Затевахиным.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Сегодня у меня в гостях Илья Гамаранов, научный сотрудник Сколтеха, зоолог, естественно. А говорить мы будем с ним о следующем. Вот существует такая устойчивая легенда, или, может быть, и не легенда, а представление верное, про богомола. Даже выражение есть «самка богомола». Дескать, вот самка богомола отличается тем, что отрывает голову самцам. Всегда? Зачем? И почему она это делает? Вот у меня три вопроса сразу. Илья, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Да, ну, наверное, стоит начать с того, что вообще все богомолы – это хищники.
7: Спасибо, что не сказали, что все богомолы – самки.
8: Нет.
7: Как в гнезде муравья.
8: Тут у них с полами повезло, да, тут есть и самцы, и самки. Действительно, чаще всего мы наблюдаем самок, потому что они более крупные, они менее подвижные, и многие из них даже не летают, или даже если имеют крылья, а в принципе у большинства богомолов все-таки есть крылья, как у других насекомых, но самки настолько тяжелые, что в воздух многие из них уже подниматься не могут. Вот, и поэтому мы, конечно, с ними взаимодействуем гораздо чаще. Вообще, если говорить о богомолах, то богомолов не очень много, их всего 2 с лишним тысячи видов. Относительно всех других насекомых это крайне мало. И сегодня их объединяют в недотряд в один вместе с тараканами.
7: С тараканами?
8: С тараканами, да. Если говорить о том, что богомолы такие специализированные хищные тараканы.
7: Секундочку, а стайные, так сказать, тараканы – это термиты, да?
8: Да, термиты тоже таракановые, да. То есть это, в принципе, все когда-то имело общего предка. Мы до сих пор, правда, не знаем, когда точно появились богомолы. То есть есть предположение, что они появились где-то в Перми, может быть, и в каменноугольном периоде, но точных данных нет.
7: А в миллионах, Илья, сразу давайте в миллионах, потому что когда был пермский период, вот прям вот навскидку даже я точно не вспомню, не скажу.
8: Это где-то 290 миллионов лет назад, 300 миллионов лет назад где-то. Вот примерно в это время находят первых существ, более-менее напоминающих богомолов. Они не обладали вот столь выраженной характерной чертой, как хватательные конечности, но, в принципе, есть уже что-то похожее, то есть они вели хищный образ жизни. А дальше мы находим очень небольшие ископаемые отпечатки богомолов, то есть есть крупные самки иногда, и есть небольшие нимфы, то есть личинки в янтаре, в меловом янтаре. В общем, других вариантов пока мы не видим, и, соответственно, точно сказать, когда появились богомолы, невозможно, но предполагают, что действительно у них был, скорее всего, один предок, потому что группа очень похожа друг на друга, выглядят они очень одинаково, несмотря на, может быть, небольшие отличия в такой форме внешней, но устроены абсолютно одинаково. Все богомолы обладают потрясающей способностью к мимикрии, они сливаются с окружающим ландшафтом, и это может быть совершенно разные ландшафты, потому что богомолы – это, конечно, южные насекомые, но они распространены и в средней полосе России, и в тропиках, и в пустынях, и, соответственно, мимикрируют они то под камни, то могут мимикрировать под веточки, и есть потрясающие примеры, такие, например, известный орхидейный богомол, который мимикрирует, подражает цветку. И это не обязательно цветок орхидеи. Действительно, больше всего это напоминает цветочек фаленопсиса, самой обычной орхидеи. Но орхидейных богомолов встречают в разных местах. Не обязательно они сидят на орхидеях. Они могут сидеть на коре, они могут сидеть на листьях. И везде они изображают цветок любого растения, делают это очень виртуозно, не только формой. Они светятся в ультрафиолете, и, соответственно, насекомые их видят точно так же, как они видят цветок. Может быть, это не столь симметричный, не столь красивый цветок, но для насекомых других это не так важно. Но самое интересное, что у них мимикрия стала настолько выдающейся, что, в общем, ее даже называют агрессивной мимикрией, потому что, когда к орхидейному богомолу подлетает пчела, а чаще всего они питаются именно пчелами, орхидейный богомол начинает выделять еще и вещества, которые входят в состав маточного молочка пчел. То есть, соответственно, они привлекают пчелу еще и запахом, и вот пчелы одурманенные вообще не понимают, где они находятся, попадают, соответственно, в лапы хищников.
7: А они укусить не могут хищника в ответ с жалом?
8: Наверное, чисто теоретически могут, но богомолы охотятся броском резким, они своими передними конечностями выстреливают вперед и хватают добычу. Я думаю, что дальше шансов не остается. Мы знаем, что крупные богомолы могут охотиться даже на птиц или на ящериц, на крупных, то есть они настолько мощные, что, в общем, другие животные часто с ними даже не могут противостоять этим хищникам.
7: А это самки или самцы вот охотой занимаются? Или и те, и другие?
8: Охотятся и те, и другие, самцы помельче, но охотятся одинаково все, но надо сказать, что самки более агрессивные, и вот если мы будем возвращаться к нашему вопросу про то, что самка съедает всех самцов, тут надо сразу сказать, что не всех, но действительно некоторые богомолы, особенно крупные, поедают очень большой процент самцов, порядка 60% самцов могут быть съедены, при этом они их съедают до спаривания иногда, то есть чаще всего самка вообще воспринимает любой движущийся объект как добычу. И ей не важно в этом плане, другое насекомое, птица это или это ее самец. Но действительно самки съедают многих самцов, и с точки зрения биологии, конечно, этому есть логическое объяснение. Самка потом тратит очень много времени на то, чтобы произвести яйца. Некоторые самки охраняют потом свое потомство. Все богомолы откладывают яйца в специальную структуру, она называется аотека. Такая же штука есть у тараканов. Это яйца, которые покрываются пеной, такой густой, которая на воздухе густеет. Она еще содержит танины, поэтому она еще и темнеет. И в итоге яйца остаются такие вот полностью под защитой, под броней, и, соответственно, им не страшны не изменяющиеся погодные условия. И некоторые самки длительное время находятся вместе с этой аотекой и, соответственно, не могут питаться, потому что фактически лишены до момента охоты, они не могут никуда уползти. Часто аотека спрятана в нижних частях кустов или на нижних веточках, травинках и так далее, где насекомых других нет. Поэтому самка богомола голодает, а, в принципе, самец, конечно, является очень крупным объектом, вот такой явной белковой пищи, и самка фактически восполняет запасы, поедая вот так самца. Чаще всего они поедают именно старых самцов, но иногда и едят совсем молодых. То есть тут точной связи нет, но старых самцов всегда самка съедает, потому что самец просто не в состоянии уже убежать никуда, улететь и так далее.
7: А если убежит?
8: Если убежит, значит убежит. Значит, будет искать потом следующую самку. И надо сказать, что самцы тоже идут на всякие ухищрения, чтобы всячески быть несъеденными. Во-первых, есть эксперименты, что самец смотрит на упитанность самки, и они стараются спариваться с самыми упитанными самками. Потому что если самка поела, то, скорее всего, сейчас она не столь агрессивна. Они иногда предпочитают спариваться исключительно с самками, которые находятся в моменте питания. В экспериментах самки давали сверчков, и пока самка несколько часов ела этого сверчка, самец выбирал именно эту самку, хотя в экспериментах, понятно, у него был выбор из других самок, то есть были самки, которые голодные, были самки худые, но вот самец выбирал самую толстую или та, которая ест, а идеально, если они еще и совпадали, то есть толстая еще и ест. Тогда это точно самый безопасный вариант.
7: Вот он на глаз ее оценивал, толщину-то?
8: Да, это визуально, да.
7: Мозги какие-то нужны для этого, чтобы оценить?
8: Получается, что да, и зрение у них, надо сказать, хорошее, то есть у них бинокулярное зрение, и у них зрение работает немножко по-другому. То есть мы с вами сравниваем две картинки, поступающие из каждого из глаза одномоментно, а они оценивают движение света. То есть они смотрят, как объект пробегает мимо них и сравнивают эту картинку с левым и с правым глазом, то есть с разницей в несколько фактически доли секунд, и тоже получают объемную, очень четкую картинку, это и помогает им охотиться на жертв, рассчитывать точное расстояние, ну и при этом, поскольку глаза очень крупные, они содержат порядка 9000 фасеток, каждый глаз, это очень много, видят они практически, ну не на 360, конечно, градусов, но 240-270 градусов богомолы прекрасно видят, но охотятся только на жертв, которые находятся впереди них. И есть еще другая история, не все богомолы поедают самцов своих, вот самки амазонских богомолов, на Амазонке живут богомолы стенофилы, так называемые, они очень похожи на сухие листики, и популяция этих богомолов очень разреженная, то есть самке очень сложно найти самца, и, соответственно, самки имеют специальные пахучие железы. Вообще они есть у всех богомолов.
7: Я думал, что стрекочет как-то вот в лесу. Ау, я тут. Я жду тебя, нет?
8: Звук, кстати, богомолы особо не издают. А вот запахи, видимо, играют большую роль. И вот у них есть специальная железа, она находится на брюшке. И у этих богомолов она развита особенно сильно, то есть крупнее, чем у всех остальных. И предполагают, что самки как раз этой железой выделяют феромоны. И размер железы напрямую связан с количеством феромонов, которые они выделяют. И, видимо, как раз поскольку лес большой, популяция разрежена, нужно выделять очень активно запах для того, чтобы привлечь самца. И когда первый раз увидели эту железу, то ученые вообще сначала подумали, что это могут быть паразитические грибы, кордицепсы, которые прорастают сквозь насекомых, они довольно известные. Вот. Но потом действительно оказалось, что вот не что иное, как железа, которая служит исключительно для привлечения самцов. И, естественно, самки стараются не поедать самцов, потому что в следующий раз ты можешь неизвестно когда с ним встретиться. Тут агрессивность понижена.
7: Ну да, другого ты не найдешь.
8: Не найдешь.
7: То есть все достаточно разумно, и никакого парадокса в их взаимоотношениях в данном случае нет. Все разумно, логично и ясно. А вообще, вот скажите мне, пожалуйста, на кого они охотятся, кроме пчел, о которых вы говорили, и кроме собственных самцов, и то не все?
8: Богомолы всеядные, поэтому они едят любую добычу, которая подходит им по размеру. Соответственно, если мы будем говорить о небольших богомолах, то это разного рода насекомые. Если мы будем говорить о крупных богомолах, а богомолы бывают до 17 сантиметров тропические, то они действительно могут, вот они живут в Южной Америке и в Австралии, они могут поедать даже птиц, но в основном колибри. И некоторые богомолы переходят к странным типам питания. Вот недавно было наблюдение за богомолом из рода мантиса, который научился охотиться на рыб. Соответственно, он жил на таком приусадебном участке, и люди завели рыбок-гуппи у себя в бассейне. И, соответственно, богомол один раз пришел, съел эту рыбку, у него получилось поохотиться на небольшую рыбку размером 5 сантиметров, и дальше он стал приходить регулярно и питаться исключительно рыбой. То есть, фактически, в принципе, питание их очень может сильно варьировать от того места, где они живут.
7: Все, он научился?
8: Ну, скорее всего, да. Он один раз понял, что это работает, что рыбы съедобные, их легко поймать.
7: А он же должен вот этой своей такой напоминающей, я даже не знаю, ну, ножницы, наверное, да, вот как садовые бывают секаторы. Такие вот секаторы на ножке, да. Вот у него же такой же примерно механизм. Значит, он должен его в воду опустить как-то и защелкнуть-то.
8: Да, он заползал, соответственно, на веточку, сидел над водой и
7: ждал,
8: да, когда мимо рыбка проплывает, дальше делал молниеносный бросок. При этом, видимо, еще зрение позволяет делать эту оптическую поправку на искажение воды, потому что вода ему никак не мешала, соответственно, охотиться на рыб, и делал это он успешно. Может быть, они делают это и в природе, но наблюдений, конечно, таких больше нет. Но, например, есть другие богомолы, которые, если возвращаться к разнообразию их питания, то есть богомолы-одонтомантисы и их личинки, они небольшого размера, вообще одонтомантисы размером несколько сантиметров, а личинка, соответственно, до сантиметра, и внешне она подражает муравью. То есть она черная, она бегает также, используя в том числе и свои хватательные конечности, они их используют для бега, и чаще всего она встречается около муравейника. И тут непонятно, то ли они предпочитают есть исключительно муравьев, муравьи действительно встречаются в их рационе, то ли они так защищаются, потому что на муравьев тоже не каждое животное будет нападать.
7: Все-таки осмелится,
8: напасть. Ядовитые насекомые, многие из них жалятся. Вот, поэтому спектр питания очень разнообразен, и, соответственно, в принципе, они легко находят себе пропитание в любых местах. Мы знаем, что богомолы активно расселяются, и многие южные богомолы, которые до этого, казалось бы, были характерны только для Краснодарского края или там, для Ростова-на-Дону, если мы будем говорить о нашей стране, то сегодня они расширяют свой ареал и выходят на север. И сегодня богомолы, в принципе, можно встретить и у нас, в Москве, можно встретить в Твери, в Иваново, то есть совсем в северных регионах, и это, в общем, уже довольно обычное событие.
7: Илья, а вот скажите, пожалуйста, физика вот его охоты. Ну, казалось бы, насекомое довольно хрупкое создание, да, какой-то, ну, хитиновый панцирь. Это же все-таки не кость, да, тем не менее, как вы говорили, они хватают колибри, зажимают, да. И вот физика этого захвата, что ли, она какова, за счет чего они так сильно сжимают? Почему он сам себя не ломает, если он сильно сжимает? Это какой-то там особый механизм у него есть? Как устроена его вот эта хватательная конечность? По радио, конечно, трудно, лучше рисовать, я понимаю, но, может быть, как-то можно объяснить?
8: Ну, хватать наконечность богомола, вообще, потому что нога-то характерная для всех насекомых, мы можем найти все те же самые части, что и у других частей, но вот, собственно, сама часть, которой богомол ловит свою добычу, это фактически бедро, плоское очень, фактически напоминает пилу, но пилу, у которой есть два ряда зазубрин, а между ними, соответственно, желобок, в который помещается часть, которая голень называется, соответственно, у насекомых. Фактически вот это и образует секатор. Обе эти части очень плоские, и, видимо, за счет этого они получаются очень прочными. То есть они не как у всех других насекомых округлые, а очень плоские и очень плотный хитин. То есть там действительно очень толстый слой хитина, и к тому же там есть шипы. Шипы, соответственно, и на голени, и на бедре есть. И когда насекомое или любой другой объект попадает между этой лапой, фактически богомол может дальше уже и сильно его не удерживать, потому что насекомое или там, птичка даже оказывается фактически надета между этими двумя шипами, и дальше вырваться не получается. Ну и богомол моментально переходит к питанию. То есть фактически, если мы посмотрим видео с птицами или с ящерицами, то они поедают прям живых ящериц, не дожидаясь, пока та убежит или попытается укусить его. У богомола все-таки очень мощные еще мандибулы. Как у всех таракановых, у них грызущий ротовой аппарат, но у богомолов мандибулы особенно крупные, и, соответственно, они позволяют очень быстро перемалывать эту добычу и поедать ее, пока она не успела повредить самого богомола.
7: Илья, а вот их братья-тараканы образуют какие-то сообщества, да? А двоюродные братья-термиты, как известно, строят такой достаточно сложный социум, да, то есть это общественные насекомые такие, самые настоящие. А у богомолов вообще есть какие-то собрания там какие-то, или они одиночные животные?
8: Да, богомолы, в отличие от тараканов, действительно могут жить группами, там есть часто гнездо, и маленьких тараканчиков стараются оттуда не выпускать, и даже их подкармливают. В общем, действительно, у них очень такая плотная структура, хотя она, конечно, не имеет такой иерархии, как те же термиты, у которых и разные касты еще есть. Богомолы, в отличие от всех этих существ, это хищники-одиночки, и, соответственно, они стараются избегать контакта с другими сородичами, со своими, как мы помним, если ты оказался рядом, скорее всего, тебя съедят. Единственный момент, когда богомолов можно увидеть вместе в большом скоплении, это когда они выходят вместе все из кладки. Соответственно, отека чаще всего, если мы будем говорить про наш климат, весной, самка, взрослый над богомол живут недолго, да, богомол живет 4-6 месяцев и погибают, а остается отека. И вот весной с наступлением тепла из-за отеки начинается массовый выход новых богомольщиков. Они все свисают на хитиновых нитях, пока расправятся, да, потому что они выходят очень такими сжатыми, мягкими, маленькими, им нужно некоторое время, чтобы расправить свои конечности, чтобы затвердеть. И вот в этот момент они действительно могут находиться вместе, но дальше они стараются максимально быстро разбежаться, потому что как только первый богомольчики затвердеют, они сразу готовы начинать охотиться. И в этом плане, конечно, они с большим удовольствием могут охотиться и на своих собратьев, и поэтому даже если богомолов содержат в неволе, то это всегда исключительно одиночное содержание, чтобы избежать вот такой вот агрессии, направленной на любого, в том числе на твоего сородича.
7: А скажите мне, пожалуйста, вот опять мы немножко поговорили о том, как устроена их вот эта хватательная конечность, а мышцы у них сухожилия. Вот у человека есть мышцы, есть сухожилия. Благодаря работе сухожилий мы сжимаем руку. У птиц там есть сложная система, благодаря которой при захвате когтистой лапы у хищника получается замок, у сов, например, или там у древесных птиц, у них тоже такой вот замок. То есть некая такая вот физическая система, что ли, блоков и противовесов, ну, условно я говорю, в кавычках, конечно же, плюс мускулатура. А у богомола вообще там есть что-то, мясо какое-то, я, извините, да, за вульгаризм.
8: Ну, конечно, безусловно, у всех насекомых есть развитая мускулатура, которая также отвечает, помогает им двигаться, и мускулатура по телу распределена неравномерно, помимо мускулатуры еще есть связки, и надо сказать, что внутри еще есть гемолимфа, и поэтому у многих насекомых или у пауков лапы иногда разгибаются за счет накачивания жидкости, фактически гидравлическая система, но она не единственная, соответственно, мышцы также есть, у богомолов хорошо развиты и хватательные мышцы в лапах, соответственно, которые мышцы сгибатели и разгибатели получаются, его лап, и очень хорошо развиты летательные мышцы, потому что многие богомолы летают достаточно большое расстояние, и вот я как говорил уже, самцы в основном летают, потому что их задача найти самок, и есть наблюдение, что, в общем, самец богомола может находиться в воздухе несколько часов, то есть несколько часов активного полета. И, безусловно, без хорошо развитых мышц это было бы просто невозможно. Поэтому, да, мускулатура у них имеется, и мускулатура довольно мощная. Вообще богомол, насекомое, очень мощное по силе. Если взять взрослого богомола в руки, то он может, в принципе, и нанести травмы и человеку. Тут яда, конечно, у него никакого нету, но до крови прокусить или повредить лапу он вполне себе может, и богомолы активно еще и защищаются. То есть это не те насекомые, которые будут стараться от вас убежать, потому что большую часть времени они, конечно, рассчитывают на свою маскировочную окраску и то, что их никто не заметит. Но если хищник приближается, то богомол не теряется, он встает в позу угрозы, поднимается на задние лапы, начинает раскрывать крылья для того, чтобы показаться еще больше, и совершает броски своими передними лапами для того, чтобы повредить хищника, да, сделать ему дискомфорт. Ну, в основном это касается, я думаю, собачьих, у которых довольно чувствительный нос, и, соответственно, это хорошо работает. Если собаку схватить за нос богомол, то, наверное, собака, в общем, теряется на какое-то время.
9: Он щиплет собаку. И все-таки, Илья, вот непонятно, за счет чего такая физическая сила, которая непропорциональна их размеру, на самом деле, да? Ну, ведь он может ущипнуть, вот вы сами сказали, да, как... Птица клювом, но птица больше и тяжелее. За счет чего вот сила такая?
8: Мне кажется, что в целом эта сила характерна для всех насекомых, то есть все насекомые довольно мощные животные. Я думаю, что за счет мускулатуры и за счет вот хитинового покрова. То есть у меня точного ответа я на это не могу вам дать, но в принципе, если мы представим любое насекомое соответствующего размера, будь то жук или будь то крупная саранча, они тоже будут обладать довольно развитой силой. Но даже если мы посмотрим на маленьких муравьев, то мы тоже увидим, насколько вообще насекомые сами по себе сильные. То есть тут, скорее всего, сила росла пропорционально с размером. Другое дело, что богомолы, конечно, сильно крупнее стать не могут, и поэтому, в общем, силы их оказываются ограниченными. Но в целом для всех насекомых характерна большая сила. Они все очень сильные животные.
9: А что ограничивает их рост вообще богомолов? Вот почему богомол не может вот стать, вот как в каменноугольном периоде, там, летали стрекозы какие-то. Ну, не стрекозы, а стрекозоподобные насекомые огромного размера, там, метр.
8: Вообще, мы предполагаем, что действительно насекомые, во-первых, были крупные в предыдущие периоды, но сейчас насекомые крупнее уже стать не могут, и, в общем, даже проводились эксперименты, это связано, скорее всего, с уровнем кислорода. Поскольку все насекомые не могут, у них нет активного дыхания, фактически большая часть воздуха затекает им пассивно в дыхальца. Некоторые из них могут совершать небольшие движения брюшком для того, чтобы накачивать воздух, но этого все равно недостаточно. У них нет дыхательной мускулатуры. В этом плане нам или птицам гораздо больше повезло. Да, есть и диафрагма, и грудные мышцы. У насекомых этого нету, поэтому они ограничены размером из-за того, что фактически уровень кислорода сильно упал за время с каменноугольного периода. И в экспериментах, когда насекомым начинают давать повышенный уровень кислорода или, наоборот, понижать уровень кислорода, насекомые из поколений начинают мельчать или, наоборот, становиться чуточку крупнее. Но еще больше они стать не могут из-за хитинового скелета, потому что хитиновый скелет очень сильно давит на них, и это тоже ограничение. Соответственно, если ты становишься больше, то ты становишься очень тяжелый, и в какой-то момент действительно мышцы твои просто не будут справляться и не будут разгибать такие конечности, и тело не сможет перемещаться. И есть еще одна причина. Предполагают, что дыхательная система не может расти бесконечно. Это система трубочек, канальцев, которая оплетает весь организм изнутри. И чем меньше ты, тем у тебя больше площадь поверхности. Но как только ты становишься очень большим, то трахея должно становиться все больше и больше в организме, и в какой-то момент должно произойти такое, что весь организм насекомого изнутри будет заполнен трахеями, и фактически другие органы там
9: весь
8: просто не поместятся. Весь в трубочках, и он не поместится. Поэтому насекомые, видимо, нашли оптимальную нишу, и вот сегодня мы можем наблюдать насекомых размером 17 сантиметров, 20 сантиметров, но крупнее найти насекомое очень сложно, и они пошли по обратному пути, они скорее идут по пути миниатюризации, и опять же, так удобнее скрываться от хищников.
9: Понятно, Илья, спасибо большое. Было очень интересно. Итак, дорогие радиослушатели, мы с вами слушали Илью Гамаранова, научного сотрудника Сколтеха, энтомолога, который рассказывал нам о том, что из себя представляют богомолы. Ну, немножко он внес оптимистический такой заряд в нашу беседу, сказав, что не всегда самки богомола съедают самцов. Отрадно слышать. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
6: О животных с Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
10: Бодрое утро, друзья! С вами Лена Симонова. Автор знаменитой системы восстановления опорно-двигательного аппарата Валентин Дикуль специально для нашей программы разработал комплекс ежедневных упражнений, который поможет вам сохранить здоровье позвоночника и суставов. Сегодня его разучим. Для занятий вам понадобится коврик, потому что сегодня мы упражняемся лежа на спине. Прямо сейчас разучим первую часть комплекса, а завтра вторую. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
11: Друзья, физкульт привет! С вами Влад Спицын. Выполняем первую часть гимнастики Валентина Дикуля. Комплекс выполняется лежа на спине. Следите за дыханием. Задерживать его нельзя. В исходном положении вдох. В момент наивысшего напряжения – выдох. Если у вас есть какие-либо заболевания, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Начали! Левое бедро разворачиваем вправо. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Правое бедро разворачиваем влево. Четыре. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Пять. Возвращаемся в исходное положение. 6. Продолжаем под музыку. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Переходим к следующему упражнению. Поворачиваем корпус вправо, отрывая от пола левое плечо. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Поворачиваем корпус влево, отрывая от пола правое плечо. Четыре. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. Продолжаем под музыку. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3, 4, 5, 6. Следующее упражнение. Скользим обеими ногами по полу влево. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Скользим обеими ногами по полу вправо. Четыре. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. 5. Возвращаемся в исходное положение. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Четвертое упражнение. Скользим корпусом по полу влево. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Скользим корпусом по полу вправо. Четыре. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Пять. Возвращаемся в исходное положение. Шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть.

теперь, пожалуйста, присядьте. Посидите так. Затем очень медленно вставайте. Переходим к упражнению, завершающему первую часть комплекса. Наклоняемся с прямой спиной, руки опущены вниз. Раз. Задерживаемся в этом положении 2 секунды. Два. Возвращаемся в исходное положение. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три.

0: Друзья, спасибо за компанию. Мы с вами отлично размялись. Тренировку провел Влад Спицын. Передаю микрофон Лене.
1: Глубоко копаем.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова.
3: Одному кофе дает крылья, другой пьет литрами и хоть бы что, а третий после одной чашки не может уснуть до утра. Причина в генетическом механизме, который у каждого человека настроен чуть иначе. В течение дня в мозге постепенно копится вещество под названием аденозин – сигнал усталости. Чем его больше, тем сильнее хочется спать. Кофеин по форме настолько похож на аденозин, что занимает те же самые рецепторы в мозге, но не запускает их. Он занимает место аденозина и блокирует сигнал. Так что кофеин – это не батарейка. Он не дает энергию, а просто мешает мозгу замечать усталость. Но почему тогда на всех кофе действует по-разному? Здесь в игру вступает генетика. Есть ген, который отвечает за фермент, расщепляющий кофеин. У одних людей этот фермент быстрый, кофеин выводится за пару часов. У других медленный, и кофеин задерживается вдвое дольше. Именно таким людям одна чашка после обеда может стоить всей ночи. Есть и другой ген, который отвечает за рецепторы. От него зависит, насколько сильно кофе действует на психику и сон, независимо от скорости метаболизма. Так что у человека может быть быстрый метаболизм, но при этом крайне чувствительные рецепторы, и кофеин все равно будет мешать спать. Оптимальная стратегия – не пить кофе сразу после пробуждения, когда в организме и так высокий кортизол, и избегать кофеина минимум за 6 часов до сна. Именно столько в среднем нужно на его выведение. А еще периодически делать перерывы, не пить кофе несколько дней. Это возвращает чувствительность рецепторов, и напиток снова начинает работать в полную силу.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
4: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
1: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. «Научный подход» по средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
5: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. На правах рекламы.
6: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
7: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
6: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
7: Именно. Но есть один нюанс. Почки умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
6: Звучит как идеальная система очищения.
7: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
6: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
7: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
6: Знакомая картина. А это может быть не соль?
7: Это может быть сигнал от почек.
6: Никогда об этом не задумывалась.
7: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
6: Звучит как-то очень пугающе.
7: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
6: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
7: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
6: Это вы о чем?
7: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
6: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
7: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все

0: Работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
1: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
0: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
1: Да, я слышала, это очень больно.
0: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
1: Какая-то очень пугающая картина.
0: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
0: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
0: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
0: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
0: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
1: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
0: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
0: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
1: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
0: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03
0: И еще добавлю, редунит не вымывает камень.

0: калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
1: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить Редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты Редунита.
0: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
1: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
0: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
1: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите Редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Одежда на охоте.
3: Мало того, что ткань может оказаться, которая отражает ультрафиолет, плюс мы используем зачем-то ультрафиолетовые полосы на жилетах. И вот этот ультрафиолет птица видит хорошо, и звери видит хорошо.
2: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили. В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. В этом выпуске опыт бойцов должен учитываться при развитии военных и гражданских технологий в России, заявил Владимир Путин. Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов по мобилизации в России. Дональд Трамп сообщил о заключении крупнейшей нефтяной сделки с Венесуэлой. Далее подробности. Опыт бойцов, полученный в ходе спецоперации, должен учитываться при развитии военных, гражданских и смежных технологий в России. Об этом заявил Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент подчеркнул, что долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран спецоперации мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении и социальной сфере. Путин поручил создать новый атлас с гражданскими и военными компетенциями будущего.
2: Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед, заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно подготовить новую редакцию «Атласа» с гражданскими, да и с военными компетенциями будущего. Задача по-своему очень амбициозная и новаторская. Такой прогноз призван задавать вектор развития для всей системы подготовки кадров. И что также важно, учитывать боевой опыт наших солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Формировать для фронтовиков, для наших ребят, возможные направления для трудоустройства в будущем, их самореализации в мирной жизни. Долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, в управлении, в социальной сфере. Среди сотрудников Агентства стратегических инициатив теперь есть участники программы «Время героев». Боевые офицеры. Хотел бы пожелать им успеха. Успеха на новом поприще. Уверен, они станут настоящими примерами для наших, ваших единомышленников, усилят потенциал всей команды ОСИ.
1: По данным нашего корреспондента, в Нижнем Новгороде Владимир Путин посетил многофункциональный спортивный комплекс «Волга-Арена» и выставку компаний-участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Президенту также показали в Нижегородском автокластере «Газелины» новые модификации, представили разработку Горьковского автомобильного завода, модульную платформу для «Газели» нового поколения. На встрече с рабочими Горьковского автозавода Путин заявил, что транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России в сравнении с электро. Транспортом. Никаких планов по мобилизации в России нет, достаточно тех, кто воюет, подписав контракт. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что слухи об этом запускает враг.
3: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений, воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
1: В МИДе, в свою очередь, заявили, что Киев и Запад инспирировали спекуляции о якобы мобилизации в России, и их неоднократно опровергали официальные лица. В результате массированной вражеской атаки на Ростовскую область пострадали 7 человек. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсар. Он уточнил, что госпитализированы 4 человека, 2 взрослых и 2 детей, 1 ребенок в тяжелом состоянии. В Пролетарском районе Ростова-на-Дону повреждены 2 многоквартирных дома. На месте работают экстренные службы. В Аксайском районе за медицинской помощью обратились 3 человека. Обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений. Ситуацию вокруг Украины в Черном море обсудят Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча лидеров намечена на 1 сентября в Бишкеке. Там пройдет саммит ШОС. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
4: Запланирована беседа с президентом Турецкой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тут тоже много тем для обсуждения, понятно, в том числе и ситуация в Черноморском бассейне. Вообще украинская тематика будет обсуждена. Ну и помимо этого, конечно, вопросы дальнейшего развития двухстороннего партнерства такого экономической сфере.
1: Ушаков также сообщил, что в понедельник в Бишкеке Путин проведет отдельные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встретится с премьером Индии Нарендрой Моди. Во вторник состоится встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. После саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин отправится во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября. Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения, согласно которому Вашингтон получает под свой контроль нефтяные резервы Венесуэлы. Об этом Трамп написал в соцсети True Social. По моему указанию, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хексет, тесно сотрудничая с уважаемым временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и в рамках партнерства с частным бизнесом, обеспечили США контроль над более чем 65 миллиардами баррелей подтвержденных запасов нефти в Венесуэле, сообщил глава Белого дома. Трамп назвал это соглашение самой крупной нефтяной сделкой за всю мировую историю. Он также отметил, что это соглашение значительно укрепит и без того развивающиеся отношения между Венесуэлой и Соединенными Штатами. Минпросвещение планирует в следующем году обновить федеральный государственный образовательный стандарт для первых-четвертых классов, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он пояснил, что изменения нужны для синхронизации знаний, которые дети получают в начальных классах и на других уровнях образования. Также обновление стандарта должно обеспечить главный переход от дошкольного обучения к школьному. Минпросвещение также приступило к разработке обновленного федерального государственного образовательного стандарта для школьников 5-9 классов. Следим за развитием событий, а дальше и далее новости спорта и погода.
0: Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский ЦСКА на выезде сыграл ничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 2-2 в матче 6-го тура российской премьер-лиги по футболу и остался на третьей строчке турнирной таблицы. В составе армейцев точными ударами отметились Лусиана Гонду и Энрике Карма. У тольяттинцев отличились Йома Роча и Жилсон Беншимол. Пари Сен-Жермен, за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, сыграл в ничью с Лилем со счетом 2-2 в матче второго тура чемпионата Франции по футболу. Россиянин провел на поле все 90 минут и совершил два спасения. Московская «Динамо» в гостях обыграла «Краснодар» со счетом 3-2 в матче 17-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд и поднялось на 6-е место турнирной таблицы. Краснодарский клуб на 10-й строчке. Магнитогорский «Металлург» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 6-5 в матче хоккейного «Мемориала» имени Ивана Рамазана благодаря дублю Нейтана Тода и голам Дмитрия Силантьева, Михаила Федорова, Данила Вовченко и Сергея Толчинского. У проигравших отличились Константин Рыжов, Артем Карпов, Никита Михайлов, Андрей Чевелев и Райли Савчук. В другой встрече соревнований хабаровский «Амур» в овертайме был сильнее уфимского «Салават Юлаева» 3-2. У хабаровчан шайбы забросили Дмитрий Костенко, Борис Борин и Рауль Акмальдинов. У уфимцев точными бросками отметились Булат Ахсянов и Данил Алалыкин. Московская хоккейная «Динамо» не рассматривает подписание соглашения на новый сезон с лучшим бомбардиром клуба последних 3 лет Никитой Гусевым. Также белоголубые не смогли вернуть из Северной Америки форварда Ивана Рябкина. Об этом заявил на брифинге спортивный директор команды Алексей Бузюков. По словам главного тренера столичного клуба Леонида Тамбиева, линия обороны клуба укомплектована, а вот в атаку необходимы 1 или 2 игрока. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Вологде сегодня без осадков, 15-17 градусов. Такая же погода в Петрозаводске. В Калининграде временами дожди и 17-19 градусов. В Уфе без осадков и 13-15. В Оренбурге 17-19, тоже без осадков. В Нижнем Новгороде и Ярославле 16-18 градусов, без осадков. В Воронеже 21-23. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков. Днем 20-22 градуса. В Москве переменная облачность, тоже без осадков. Воздух прогреется до 18-20 градусов. Пока в городе плюс 13 градусов. Атмосферное давление повышенное, 757 миллиметров.

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарета, это программа «Пути дороги», в которой мы будем говорить о разных аспектах нашей автомобильной жизни. И начинаем мы, как всегда, с новостей, и у нас их много было на этой неделе. И так или иначе, они могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: С 1 сентября вступает в силу обновленный профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. Теперь инструкторы по вождению должны будут быть дипломированными педагогами. Для этого им необходимо пройти соответствующие курсы профессиональной переподготовки. Понятно, что сейчас те люди, которые учат вождению, они не с улицы, что называется. Пришел, у меня есть права категории нужные, я могу учить. Ничего подобного. Во-первых, у человека должно быть как минимум среднеспециальное или высшее образование. Ну, а далее есть необходимость окончить соответствующие курсы. Сейчас требования ужесточаются. Ну, и некоторые говорят, что это хорошо, некоторые говорят, что это плохо. Это станет таким запретом для многих на профессию. Я, честно говоря, по этому поводу не очень понимаю, хорошо это или плохо, давайте спросим, что думает по этому поводу действительно специалист. У нас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Вячеславовна Шутылева. И дело в том, что она приложила руку к изменению правил и в том числе к тому, что появится вот такое новое требование. Добрый день, Татьяна Вячеславовна.
2: Добрый день.
1: Ну, скажите, пожалуйста, что именно изменится с 1 сентября? Инструкторы должны быть уже буквально на следующей неделе с пройденными курсами профподготовки за спиной и с готовыми корочками?
2: Смотрите, на самом деле действительно изменяются требования, и требования прежде всего к образованию и квалификации. И здесь вы совершенно правильно заметили, что необходимо владеть педагогикой. Это было необходимо всегда, просто сейчас это как бы прописали более конкретно. Те предметы, которые изучают мастера педагогика, психология, методика преподавания, это, конечно, будет большой плюс для клиента, потому что теперь совершенно конкретно в профстандарте написано индивидуальный подход с учетом психофизиологических особенностей и в том числе умение обучать лиц с ограниченными возможностями здоровья, а такая необходимость сейчас, безусловно, есть. И умение оказывать первую помощь, и понимание устройства, и обучение работе с тахографами. То есть все то, что требуется как бы в современной модели подготовки качественного водителя, вот все это прописали в новом профстандарте мастера, каким он должен быть, чтобы осуществлять процесс образовательный на высоком качественном уровне. Вот и все. Никаких потрясений, сотрясений системы не предвидится, потому что организации, которые готовят вот эти вот программы по дополнительному профессиональному образованию мастеров, таких организаций много. И зачастую эту лицензию имеют и сами автошколы, образовательные организации, которые, собственно говоря, ну, непосредственно имеют каждый день, да, дело с обучением вождению. Поэтому процесс запущен, документ идет у нас по регуляторной гильотине, поэтому он вступил в силу заранее, за полгода. И у школ было 6 месяцев, чтобы подготовиться, и процесс эти активно идут, насколько нам известно. Поэтому с 1 сентября никакого тормоза, никаких остановок, ничего этого не будет. Плюс в самом стандарте прописана норма, что те мастера, которые работают и уже трудоустроены, могут освоить вот эти новые программы, требования, которым выдвинуты в документе, в процессе работы. Поэтому как бы все сделано для того, чтобы переход вот на новые рельсы, на соответствие новым требованиям, он был плавный, безболезненный и достаточно такой, в общем-то, протяженный во времени. Система только выиграет, все сделано для того, чтобы обучение было наиболее таким качественным, и водители, которые выпускаются из автошкол, могли и хорошо сдать экзамены, и в будущем безаварийно управлять транспортными средствами.
1: Спасибо вам большое. Надеемся, что так оно и будет, и никаких проблем не возникнет. Еще одно изменение, которое вступит в силу с 1 сентября. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в такси, смогут заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, сокращенно ОСГОП, менее чем на год. Сейчас, по правилам, такой договор покупается раз в год. Пусть он стоит относительно недорого, в пределах там 3-5 тысяч рублей. Все равно таксисты жалуются, что плюс к остальным всем деньгам, которые приходится платить, еще это напряжно. И теперь по новым правилам можно будет купить такой полис хотя бы на день. Я думаю, что такие изменения произошли, потому что убедились. Как в случае с ОСАГО, когда разрешили полис ОСАГО покупать не на год, а сначала там на несколько месяцев, потом на несколько недель, а теперь буквально на один день. И это привело к тому, что резко увеличилось количество покупок таких коротких полисов. Они составляют, насколько я помню, цифру 38% от общего числа всех купленных полисов ОСАГО. То есть тем же самым таксистам, которые работают, скажем, не каждый день, а время от времени по вечерам, выгоднее купить такой полис, допустим, на неделю или на один день. У нас сейчас на связи руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагирус. Здравствуйте, Станислав Евгеньевич.
3: Здравствуйте, Игорь Александрович.
1: Скажите, пожалуйста, как таксисты встретили эту новость? Это действительно хороший такой шаг навстречу?
3: На самом деле, вот это вот новшество более касается не таковых таксистов, а страховой отрасли. Вот вы правильно заметили то, что суточная ОСАГО кратно увеличил проникновение страхования в легковом такси. Да? Точно так же и ОСКОП. Это вот такая очень своеобразная страховка, и проблема со стороны таксистов там была именно в том, что поменял ты машину, ты обязан полис этот опять купить, да, на год, и, соответственно, подать информацию в министерство о том, что ты поменял этот полис, да. И вот, собственно говоря, проблема в этом. А введение суточных полисов, хотя и стоимость ОСАГО маленькая, 5 тысяч на год или 3 500, да, то суточный будет стоить 20 рублей. Он приводит к тому, что страховщики у нас разворачиваются и серьезно разворачиваются к цифровизации продажи полисов. Давным-давно уже на платных дорогах у нас можно застраховать, ну, буквально на несколько километров каско, да. И такие продукты востребованы потребителям, а в данном случае таксистам, гораздо проще нажать кнопку в приложении, в котором они работают, а это именно так реализовано, и все, ты заплатил, застраховал, не нужно никуда бежать, уведомлять. Поэтому вот эти вот процессы, они идут к тому, что появляются совершенно новые виды и формы страхования, и они уже становятся удобными. То есть уходят от этих бумажек, осмотров, от всей этой бюрократической волокиты. Правовая экономика в самом полном ее лучшем воплощении.
1: Ну, прекрасно. Это радует. Скажите, пожалуйста, это вообще скажется в конечном итоге на безопасности поездок, потому что это же договор гражданской ответственности перевозчика. То есть, если что, в этом смысле застрахован и пассажир.
3: Да, именно на страхование пассажиров дополнительно к страхованию ОСАГО. В ОСАГО тоже есть, да? И рассчитаны эти страховки. Надо сказать, что, собственно говоря, для страховой компании это крайне выгодный продукт, потому что на протяжении вот года, как действует ОСКОП в такси, выплат было, ну, всего-то ничего, не более десятка на всю Россию. А сборы достаточно серьезные, даже вот учитывая неполное проникновение этого вида страхования. Собственно говоря, на безопасность, как это повлияет, это вопрос нет, а вот финансовая защищенность пассажиров, да, безусловно.
1: Это хорошо. А еще с 1 сентября у нас вступит в силу приказ Минтранса о правилах режима работы и отдыха водителей. Согласно новым правилам, продолжительность рабочего времени не должна измениться, и она не будет превышать 40 часов в неделю. Я понимаю, речь идет о том, что самое опасное ДТП – это когда водитель заснул, устал, и поэтому контроль за соблюдением режима труда и отдыха очень важен. Вот, собственно, я спящих водителей за рулем не видел. Сам стараюсь ехать и рассчитывать четко время для сна, время для управления автомобилем, но знаю, потому что это моя тема, что самые страшные аварии как раз случаются на трассах, когда водитель на секунду заснул, и все. Ну, собственно, Станислав Евгеньевич, к вам несколько вопросов. 40 часов в неделю для таксистов – это ведь очень мало.
3: Данные правила, то, что вот вступают в силу с 1 сентября, да, они просто-напросто в очередной раз обновились. И особенно вообще не поменялись. Таковыми они являются уже на протяжении нескольких десятилетий. И возможность увеличения рабочего времени правило же не просто там написано, вот 40 часов в неделю и все, да. Там для разных категорий прописана возможность увеличения продолжительности рабочего дня и условия, при которых это увеличение происходит. Поэтому не все так линейно. Правила просто-напросто переутверждаются. Как оно было, так оно и остается. Поскольку у нас, например, на всем транспорте 450 тысяч подзаконных нормативно-правовых актов, и вот этот вот весь большой объем переутверждается там каждый год, ничего не изменится в этом отношении.
1: А скажите, пожалуйста, а кто будет контролировать вот это соблюдение режима труда и отдыха? Ространснадзор?
3: Ну, это смотря для кого, да. Ространснадзор, он для международных и грузовых перевозков, там, где есть тахографы, да, там, где фиксируется время за рулем водителей. С точки зрения водителей такси, то за этим следит работодатель и службы заказа легкового такси. И, собственно говоря, все давным-давно настроено так, крупные агрегаторы давным-давно ограничивают время нахождения конкретно водителя за рулем и не дают ему заказы.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Ну, а я просто добавлю, что в приказе прописано не только вот 40 часов, но и то, что может быть в ряде моментов увеличено время для работы, но обязательно должны быть перерывы, и время этих перерывов тоже прописано.
0: Главная тема.
1: Ну и, собственно, главная тема сегодня – это грядущее 1 сентября. Совсем скоро дети пойдут в школу. Остались считанные дни, а значит, сейчас надо быть особенно внимательным. Это относится и к водителям, и к пешеходам. Традиционно госавтоинспекция в преддверии нового учебного года будет проводить самые разные профилактические мероприятия. Ну, обычно это какие-то занятия в школе с учениками. Приходят сотрудники ГАИ, проводят такие уроки безопасности, рассказывают, как себя вести на дороге. Ну и, кроме того, вот я знаю по собственному опыту, поскольку отец, что возле всех школ 1 сентября, 2 сентября, как минимум эти 2-3 дня, стоит обязательно машина ДПС, следит за порядком, стоят сотрудники госавтоинспекции, которые помогают детям перейти через дорогу, организовывают переход, следят, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения. Активно в этом участвуют волонтеры. Вот в моей школе, где дети учились, был специальный чат, мы договаривались, что родители тоже в специальных жилетках будут дежурить как минимум 1 сентября по очереди, и следить за порядком на дорогах. У нас сейчас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
4: Здравствуйте.
1: Вообще, с какими проблемами, связанными с безопасностью, чаще всего в эти дни сталкиваются водители и пешеходы на дорогах?
4: Знаете, у нас здесь, на самом деле, традиционная проблема. Она связана с тем, что достаточно большое количество возвращается людей после летнего отдыха. И многие из них отвыкли от, так скажем, интенсивного ритма города, потому что проводили каникулы, соответственно, отпуска и так далее. И, собственно, здесь как раз и возникает проблема того, что этот вот такой еще не перестроившийся на городской ритм, с которым, собственно, все живут там до лета, может представить под собой определенные опасности, потому что и дети как бы не только от того, что есть городское активное движение, и взрослые с точки зрения управления транспортом некоторые там длительное время не управляли. И в этот период как раз необходимо быть максимально внимательным и, собственно, совершить все эти действия, которые подготовили как представители там Министерства просвещения, так и госинспекции. Это пройти все необходимые эти вот напоминающие и минутки, и занятия, и, собственно, напомнить безопасный путь из дома до школы, из школы домой, возможно, еще раз пройти его вместе, проверить наличие световозвращающих элементов на форме одежды и на всех аксессуарах, которые, собственно, используются, и пожелать счастливого Нового года и больше пятерок.
1: Замечательно, я тоже желаю. А вот скажите, пожалуйста, какие советы вы могли бы дать водителям, на что обратить внимание как раз в канун 1 сентября? Будьте особенно внимательным, особенно когда навигатор говорит, он мне все время говорит, осторожно, впереди школа.
4: Вы знаете, я полностью поддерживаю эту инициативу ряда компаний, которые ввели, соответственно, напоминания в навигаторах. И я бы очень рекомендовал к этой фразе не относиться как, условно говоря, напоминание о том, что там что-то банальное и непонятное, а действительно максимально присмотреться, если такое напоминание есть, притормозить, а активно использовать ровно всю навигацию знаков, которые предусмотрены, не разгоняться, ну и, собственно говоря, максимально быть, как скажем, спокойным, потому что я понимаю, что, возможно, там в начале года у кружков появится определенное количество заторов, пробок и так далее, где родители взволнованные будут, соответственно, особенно начинающих классов, привозить детей и так далее. Могут быть какие-то бытовые, небольшие даже споры. И вот, как бы, чтобы всего этого избежать, надо выезжать заранее, не стремиться в последние секунды, минуты. Наверное, отдельное внимание уделить проблемы, связанные с самокатами, симами и так далее. Напомнить детям, что, несмотря на то, что, да, это присутствует, это можно потенциально взять в аренду, все-таки есть определенные значимые ограничения, далеко не все это могут использовать. Необходимо это использовать только в соответствии с правилами, для того, чтобы не получить как штрафов, так и каких-то проблем с здоровьем, и не получить отдельно штрафов от компаний, например, которые предоставляют услуги кэшерингу.
1: Ясно. А вот скажите, пожалуйста, вы много лет проводите профилактические мероприятия совместно с госавтоинспекцией. Вот как вы оцениваете, собственно, какой эффект от таких мероприятий? Он вообще есть? Его можно просчитать как-то?
4: Наверное, было правильнее сказать, что мы проводим по просьбе, по заказу и так далее. Но в любом случае, действительно, эффект от проводимых социальных кампаний, он, безусловно, есть, потому что это подсказывает и статистика, и аварийности, и, собственно, и данные социологических исследований, что меняются и модели поведения, и, собственно говоря, они, да, ориентируются на то, что транслируется в рамках профилактических мероприятий. То есть эффект, он действительно есть, но важно подчеркнуть, что все-таки в нашей стране очень правильно выстроена система. Это и модернизация работы с инфраструктурой, это и профилактические мероприятия, это и должная степень контроля и развитое законодательство. То есть, собственно говоря, когда все это гармонично, удается достигнуть тех успехов, которые наша страна демонстрирует в направлении снижения уровня аварийности и травматизма на фоне того, что в остальном мире, особенно в развитых странах, есть определенные проблемы, и аварийность растет. Я считаю, что тот фундамент, который заложен в том числе в стратегии, недавно подписанной президентом и недавно утвержденном плане правительства, это, собственно говоря, тот план и вектор, которому стоит придерживаться, и я надеюсь, что мы достигнем той цели, к которой стремимся, а именно около нулевая аварийность и смертность на дорогах.
1: Спасибо большое. Дети, будьте осторожны в преддверии 1 сентября. Родители, проследите за подготовкой детей. Ну и надеемся, что без эксцессов пройдет начало сентября.
0: Путешествие.
1: А теперь переходим, пожалуй, к самой интересной части нашей программы – путешествию. А их у меня за последнее время немало было, и в том числе недлинные путешествия, буквально в 2-3 часах от Москвы. Ну вот я выбрал короткий и поехал в сторону города Владимира, в котором был, надо сказать, много раз, но в окрестностях Владимира, оказывается, есть масса интересных мест, о которых я знал, но где не был. Ну и получил огромное удовольствие. Ну, как добраться до Владимира, знает любой. Бесплатная трасса М7 «Волга», есть скоростная трасса М12 «Восток». Ну, а потом, собственно, дальше я поехал не прямо в Владимир, а поехал по северному обходу Владимира, потому что целью моего путешествия в этот раз был небольшой населенный пункт Боголюбово. Это поселок, относящийся, между прочим, к Суздальскому району, но он находится практически на окраине Владимира, на северо-восток, до города буквально 2 километра. Стоит он в устье реки Нерли, там, где она впадает в Клязьму. Ну и, собственно, чем интересен этот поселочек? Одно время он был, между прочим, центром северо-восточной Руси. Я одно время собирал столицы нашей страны. Вот это одна из столиц. Основал ее Андрей Юрьевич Боголюбский, сын Юрия Долгорукова, в 1158 году. Есть легенда, что он ехал и вез Владимирскую икону Божьей Матери. Ночью остановился в этих местах на ночлег, и ему явилась Богоматерь, сказала, здесь надо основать поселение и монастырь. Ну и, собственно, город при Андрее Боголюбском расцвел. Отсюда он руководил большими землями, отсюда осуществлял многочисленные успешные, а позже неуспешные набеги. И здесь же случилась известная детективная история, трагедия. В ночь с 29 на 30 июня 1174 года в своей резиденции Андрея убили. Убили его бояре из его окружения, видимо, участвовала его жена. И, видимо, это была месть за боярина Кучку. Был такой человек, который, собственно, жил на Москва-реке и основал поселение под названием Кучковград. Он был новгородцем и процветал неплохо. Ну, а потом поссорился с Юрием Долгоруким. Тут приехал в его убил, а дочь его забрал и отдал за своего сына. Ну и, собственно, переименовал поселение это в Москву. Так что, кто не знает, это прежнее название Москвы – Кучковград. И 1147 год – далеко не год основания, история гораздо дальше, века тянется. Ну и, собственно, дальше Боголюбов существовал, но уже то место, где он жил, это Кремль был, а потом стал монастырь, и по-прежнему он сохранился. Для чего надо ехать в Боголюбово, я вам скажу, там есть две точки притяжения фантастические. Первое – проехать чуть дальше, оставить машину на специальной площадочке, там будет указатель, и пройти пешком примерно 1,5 километра по очень красивой живописной дороге, которая идет через луга к церкви Покрова на Нерли. Это одна из самых красивых русских церквей. Она фантастическая. Это храм 12 века, очень красивый. Он очень простой, он стоит на таком холме искусственно насыпанном. И рядом с ним можно постоять час, можно постоять два, любуясь, обходя его со всех сторон, глядя на него со стороны реки, со стороны лугов, потому что вокруг же раскинулись большие луга. Боголюбский луг – это вообще такой большой ландшафтный комплекс. Его заливает весной, ну и тогда церковь Покрова на Нерли вообще стоит как на острове. Очень красивое место. Вот всем настоятельно рекомендую остановиться, погулять хотя бы тут час и получить огромное эстетическое удовольствие. Ну а дальше я вернулся, собственно, в Боголюбов. Сам по себе монастырь. Он теперь называется Свято-Боголюбский монастырь. Он интересный, тем более, что на территории сохранились фрагменты дворцового комплекса Боголюбской иконы Божией Матери 19 века. Есть более старые. Ну и, собственно, самое интересное, конечно, это место, где убит был князь Андрей Боголюбский. Башня, она сохранилась, лестничная башня. Постоять вокруг, походить, тем более, что это еще памятники архитектуры 12 века, повторяю, 12 века. И это очень красиво, это очень вдохновляет и, знаете, такое живое прикосновение к нашей истории. Вот постоять, даже прижавшись рукой к башне к этой, и чувствую, что пульс истории вот тут бьется. Так что я совершенно не жалею, что съездил в Боголюбов. Более того, я туда съезжу еще раз с удовольствием. А церковь Покрова на Нерли – это вообще какой-то магнит. Я хочу туда еще. Ну, а потом мы вернулись во Владимир, погуляли по центру города. Это, конечно, фантастически красивый город, где сохранились объекты того же самого 12-13 века. Сейчас несколько улиц сделали пешеходными, где есть замечательные торговые ряды, где можно прекрасно пообедать, что мы и сделали, где несколько смотровых площадок с очень красивыми видами. В общем, город Владимир заслуживает отдельной поездки, но поскольку я там уже был много раз, я посвятил всему этому 2-3 часа, просто для того, чтобы напитаться атмосферой этого старинного русского города, еще одной столицы русского государства в средние века.
0: Тест-драйв.
1: Ну, теперь я расскажу о машине, на которой, собственно, в это путешествие я и отправился. Автомобиль называется «Чанган», и у него два названия. Такое в китайских компаниях бывает. Сзади написано, называется «Юни С», это кроссовер. А в некоторых документах он называется «CS55+.» На самом деле разобраться достаточно сложно, но модель называлась «CS55+.» Она представлена в Китае 5 лет назад. Очень современный кроссовер среднего класса. И могу сказать, что это очень любопытная машина для своего класса. Передний привод, да, но внешне он выглядит солидно, даже немножко консервативно. Единственное, некие красные штришки присутствуют в оформлении кузова. Довольно стильный, длиной 4,5 метра. Такие бутафорские воздуховоды, декоративные патрубки выхлопной системы, накладки из пластика. Дорожный просвет 171 мм. Немного, но для переднеприводного паркетника вполне достаточно. Интерьер интересный, современный такой, богатый. Хотя доминирует пластик, сверху покрыт во многих местах мягкими накладками из искусственной кожи. Очень качественные. Ну и, собственно, 12-дюймовый монитор посередине, управление никаких проблем не вызывает. Странный немножко руль, он такой почти прямоугольной формы. Некоторые его хвалят, говорят, это очень удобно. Некоторые ругают. Ну, я не знаю, я на нем ездил 3 дня, и, в общем, к этому рулю привык, проблем у меня особенных не было. Удобно к пассажирам второго ряда, места там очень много, и для них довольно много всяких приятных плюшек, типа USB-портов, воздуховодов и так далее. Багажник почти 500 литров, довольно много. Единственный вариант мотора – 1,5 литра. Мощность достаточно велика, обычно поменьше, а тут 181 лошадиная сила. 7-ступенчатый робот. Двигатель, кстати, достаточно надежный. Говорят, что у него запас прочности 250 как минимум тысяч километров. Заправлять его можно официально 92-м бензином. Ну и гарантия 5 лет, 150 тысяч километров пробег. Ну, а если говорить о ходовых каких-то ощущениях, то честно вам скажу, что, по моим ощущениям, это один из лучших автомобилей по связке двигателей и трансмиссии. Очень отзывается быстро, мощно, в то же время плавно. Хотя мне кажется, что это скорее семейный паркетник для города, больших поездок каких-то длинных, потому что 92-й бензин, потому что относительно небольшой расход, и при этом динамика очень приличная. О цене. Стартовая версия «Техно» стоит 2 миллиона 560 тысяч рублей, это с учетом скидок. И очень неплохо упакована, очень богато. Ну а топовый вариант называется «Техно Плюс», стоит 2 миллиона 630 тысяч. Очень богато, еще раз говорю, укомплектованный автомобиль. Это кроссовер «Чанган Юни С», он же CS55+. Собственно, на этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук и тоже папа. Сегодня тема программы, когда мужчина вот применяет на себя роль хранителя домашнего очага. Вот плюсы и минусы этого. Просто сейчас в России растет тоже доля мужчин, которые готовы уйти в декрет вместо жены, и сейчас о такой готовности заявляет, в общем, 50%.
6: Почему бы нет?
5: Почему бы и нет, да. Но есть в этом какие-нибудь плюсы? Наверняка есть. Может быть, мы сейчас вместе с вами их и проговорим.
6: Ну, смотрите, только поправимся не в декрет, а в отпуск по уходу за ребенком.
5: Хорошо, да, вот. Согласен.
6: А
5: да.
6: Вот отпуск по уходу за ребенком действительно последние годы часто мужчины стали уходить и по совершенно разным причинам. Угу. Причины в основном самые банальные. Причина номер один – у мамы зарплата выше. Причина номер два – карьера. Может оказаться так, что у мамы была вот именно очень перспективная служебная позиция. Если она на полтора, тем более на три года выпадет из работы, то эта позиция автоматически будет утрачена, потерянные шансы в возможном карьерном росте. Третья причина может быть связана с тем, что действительно, ну, в силу каких-то особенностей, личности, психики, подготовки, папа может оказаться палочкой-выручалочкой. Вот у меня была такая в точности ситуация, когда моим детям было 6 месяцев, наша мама попала в больницу с очень тяжелой патологией, и ой-ой-ой, мне даже говорили, что, возможно, мне ее и не вернут. К счастью, все образумилось, но 3 с лишним месяца она находилась в стационаре. И другого варианта, как принять на себя все домашние дела, просто у меня не было, потому что бабушек у нас уже тоже не было к этому моменту. Вот, и получается так, что потом 3 месяца эти миновали, но все равно некий охранительный режим еще для ее здоровья существовал. И в рамках этого охранительного режима все равно я отдавал ей вот эти домашние дела очень медленно и постепенно. Это не растянулось на 3 года, но все равно достаточно длительное время на это было потрачено. Другого варианта у семьи не было. И я честно вам скажу, в общем-то, последствия, на мой взгляд, до сих пор прослеживаются, потому что вот это вот мужское воспитание на раннем этапе развития детей, оно бесспорно отложило на них отпечаток.
5: Какой?
6: Наверное, в первую очередь, некоторая самостоятельность побольше, чем у классических маминых сыночков и дочек. Во-вторых, желание побольше брать на себя ответственность. И плюс к тому самостоятельность на бытовом уровне. Вот эти вот черты личностные, обращения друг с другом, ответственности за себя, ответственности за других, которые мы обычно ассоциируем с мужским поведением, у детей, наверное, выражены в несколько большей степени, чем у их сверстников.
5: У меня были моменты, когда я, правда, бросал работу, особенно когда нас стало 3 мальчишек. Тут вообще не просто уехали мы в деревню, и младший, который просыпался в 5 утра, с ним я гулял, потом досыпал и так далее. Ну, я сейчас перехватываю, на самом деле, и забираю, чтобы дать возможность маме отдохнуть, а детям отдохнуть от мамы тоже иногда. Я просто видел, что младший говорит, как хорошо, что мы поехали без мамы.
6: У нас поживём, это очень бывает. Было распространено, ну, буквально до последнего времени, сейчас уже совсем взрослые, так, чтобы именно там на выходные куда-то уехать без мамы,
5: да,
6: маме дать отдохнуть, а детям дать отдохнуть от мамы, ну, немножечко свободы, потому что с мамой,
5: с мамой,
6: с мамой всегда посложнее, мамы более тревожные, чем папы, там побегать, попрыгать, искупаться, с папой оно проще.
5: А минусы могут быть? Ну, то есть просто я о чем говорю, что со стороны может показаться, чей-то за отец такой подкаблучник, мягкотелый, еще что-нибудь. Ну, много терминов можно разных придумать. Это либо взгляд из более традиционного общества, либо это действительно так, я не знаю. Может, вы искали?
6: Ну, на самом деле, в традиционном обществе такие случаи тоже были. Простите меня, но вот в русской деревне была такая особая категория мужчин-вдовцы.
5: Так.
6: Потому что продолжительность жизни женщин была маленькая, и очень часто мужчины переживали своих жен. И нередко случалось так, что жены умирали, а малыши, именно малыши, не уже подросшие дети, а все малыши, оставались на отце, которому приходилось и пашню пахать, и детей каким-то образом содержать. Иногда удавалось жениться повторно, и, как правило, тоже на вдове, и, как правило, тоже с детьми, и получались такие совсем огромные семьи, когда объединялись папа, мама, да еще по несколько с каждой стороны детишек. Но находились же выходы. Поэтому списывать то, что это взгляд со стороны традиционной семьи, нет. Традиционные семьи вполне тоже в такие ситуации могли попадать. Поэтому, скорее всего, тут надо исходить из той позиции, что сегодня не очень четко определены, к счастью, гендерные роли. Поэтому сегодня сказать, что мужчина не должен готовить или там мужчина не должен мыть посуду, ну, это будет звучать чересчур архаично. Сегодня и мужчина, и женщина должны успевать, должны подменять, должны интегрироваться. На том, собственно говоря, и строится дружная семья. А с другой еще стороны возникает очень важный момент. Ну, вот то, что специфично для мужского поведения, оно неизбежно необходимо мальчикам. Поэтому для мальчиков, которые остались рядом с папой и в меньшей степени зависимы от мамы, наверное, это плюс, они вырастут более мужественными мужчинами, именно в социальном контексте более мужественными, что в дальнейшем, скорее всего, обеспечит им успех в обществе, ну, в том числе и в обществе в плане создания будущей их собственной семьи.
5: Те, кто берут отпуск по уходу за детьми, у нас же как? Мужики могут взять большой сильный вес, но недолго, да? А женщины могут тянуть очень долго. Это такая специфика.
6: Да, женщины более выносливы.
5: Условно в том, что как раз вот в этих пеленки покормить, обед, завтрак, ужин и так далее. Ну, то есть вот эта вот рутина, в которую дети тебя затягивают, мужчинам выгорает явно быстрее.
6: Мужчине тяжелее. Это не факт, что он обязательно должен выгореть, потому что у мужчины есть своя мужская смекалка. Вот эта мужская смекалка всегда будет выручать. Нет, ну просто есть как бы вот такие традиционные способы общения с ребенком. Его надо запеленать, завернуть, переодеть вовремя, накормить определенной едой. Вот в некоторых случаях вот такой, простите за выражение, мужской пофигизм будет очень неплохо работать. Я помню, когда первая ночь, когда жену увезли в больницу, а у меня их двое, им по 6 месяцев. Я помню, как мы укачивали их с женой. А тут у меня одни руки. Одного положу, он будет плакать, второго не укачать, потому что плачет рядом один.
5: Да.
6: Одного не оставишь, а вдруг он с дивана, простите, скатится. Через некоторое время у диванов появились бортики, чтобы никто не скатился. Появились качели, которые висели прямо посреди комнаты вместо люстры. Надо подкачать одного, его в качелике, второго на руки. Появились бутылочки, из которых очень легко было наливать кефирчик. Каждому дал по бутылочке. Через 5 минут они уже накушались и спят. То есть вот эти вот решения, они из опыта приходят сами собой, у каждого папы они свои,
5: да.
6: И это значительно бережет его психику и предохраняет от выгорания. А сам контекст общения с ребенком, когда ребенок начал говорить, это же огромная победа. Теперь перед тобой мыслящее, разумное существо, с которым можно разговаривать. Ребенок начал ходить. Это же дополнительные возможности. Не надо таскать его на руках, можно выбросить наконец громоздкую коляску, взять что-нибудь полегче с собою. В рюкзачок помещается прекрасно. И еда, и запас подгузников, и все, что необходимое. Поэтому, по большому-то счету, в современном мире, когда нас от этой рутины спасает техника и технология, рутины-то практически не остается. Остается живое общение с малышом. Даже, извините, когда вы ему попу вытираете, это же все равно эмоциональный контакт. Вот ему же нравится, ему же приятно. Вот щипало, простите, попу в грязном подгузнике, а теперь не щипит. Вы ловите улыбку. Это благодарность вам за то, что вы его помыли, сполоснули, согрели. Поэтому, если вы воспринимаете собственного ребенка как человека, с которым можно общаться, даже если он пока говорит 3-4 слова всего лишь, то все равно это огромный эмоциональный запас, от этого эмоционального запаса никак не выгоришь. То есть воспринимать свою работу с ребенком надо именно в контексте получать от этого удовольствие.
5: Вот, отличная фраза. Спасибо большое. Это Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. Сегодня у меня в гостях.

0: Радио Док.
1: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио Док». В студии Анна Дворецкая.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей.

0: видеть своими глазами. Знаковые места России.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. Передача эта создается для того, чтобы мы с вами могли, пусть из дома или из машины, с дачи или из городской автомобильной пробки, из наушников в офисе или в спортзале, но немножко вырваться и просто погулять по Москве. Открыть вот эту хрупкую красоту и бесконечную магию первопрестольной столицы нашей Родины. В прошлом выпуске мы с вами буквально как с поезда или с трамвая сошли с Ленинского проспекта, перенеслись из Москвы сталинской в Москву имперскую, к Александринскому дворцу, после чего окончательно взяли и просто потерялись в нескучном саду. Ну а сейчас мы с вами стоим на пороге манежа Александринского дворца. Манежа, возведенного флотоводцем и царедворцем, сподвижником Екатерины Великой, графом Алексеем Григорьевичем Орловым-Чесменским. И подняв глаза у порога этого самого манежа, мы читаем вывеску «Минералогический музей РАН имени А.Е. Ферсмана». Это один из уютнейших музеев Москвы. А следовательно и России, а следовательно и мира. Как музейщик и музейный директор, честно скажу, мы сейчас и в России, и в Европе, и на Востоке так часто гонимся за инновации, что подчас разрушаем кровную составляющую музейного предназначения. Музей — это театр, где голос обретает предмет. Это возвращение человека от экранов в мир подлинных вещей. Ведь предмет, подлинное сокровище, дошедшее до нас, это единственное противодействие, это единственное противоядие всепоглощающему экрану. А всякая попытка оживить, анимировать – это на самом деле абсолютно живое, дошедшее до нас сокровище. Оживить и так живое, уникальное явление с помощью мультимедиа – все это превращается в зловещий фокус, который не оживляет, а только умертвляет настоящее искусство. Отдает его в жертву тому самому всепоглощающему экрану и извечному скроллингу, откуда мы с вами вроде как должны пытаться вызволить людей. И, к счастью, остались еще от Лондона и Турина до московского нескучного сада музейные экспозиции, которые сами по себе раскрывают не только какую-то научную или художественную тему, но саму историю, саму суть музейного дела. Причем делают они это изящно, классически. И вот таким чудным образцом классического музея, словно дошедшего до нас еще из позапрошлого века, из романов Конана Дойля и Жюля Верна, безусловно, является Минералогический музей имени Ферсмана. Маленький музей, обитый деревом витрины которого хранят драгоценные кусочки истории.

спустя еще 5 лет, в 1903 году, получила новое свое название – Геологический музей имени Петра Великого. Сегодня музей назван в честь легендарного директора, академика, лауреата Ленинской и Сталинской премии, ученика Вернадского, основателя журнала «Природа» Александра Евгеньевича Ферсмана. Ну, или, если взять его полную дореволюционную фамилию, фон Ферсман. Именно с его именем и служением, с инициированными им экспедициями и вхождением в состав музея конфискованных большевиками частных коллекций связана важнейшая страница в истории этого музея. Ферсман возглавлял музей с 1919 по 1930 год. А вот в 1934 году музей вместе с Академией наук переезжает из Ленинграда в Москву, в тот самый нескучный сад. Только в 1956 музей окончательно вновь оформился как самостоятельное собрание и тогда же получает имя Александра Евгеньевича Ферсмана. Сегодня в состав коллекции музея входят и редкие минералы, которые собирали по всему миру, и кристаллы, и окаменелости, и даже прилетавшие на нашу планету метеориты. Всего коллекция музея насчитывает более 150 тысяч предметов хранения. Одним из самых ценных экспонатов, буквально жемчужиной коллекции, остается созвездие Цесаревича. Конечно же, крупнейшая коллекция пасхальных подарков или пасхальных яиц, которые фирма Карла Фаберже создавала для императорской семьи, хранится тоже в Москве, но в оружейной палате Московского Кремля. Но последнее, незаконченное пасхальное яйцо хранится в нескучном саду, в музее Ферсмана. И это яйцо – созвездие Цесаревича. Это пасхальный подарок для императрицы Александры Федоровны, посвященный ее единственному сыну, этому хрупкому мальчику, наследнику российского престола, цесаревичу Алексею Николаевичу. И здесь мы вновь возвращаемся к театру одного предмета. Ведь этот предмет, этот подарок – это буквально прерванная мечта, незавершенное детство, которое отражается в синеве кобальтового стекла. В вырезанных по этому стеклу узорах, обозначающих созвездие, пробуждая какую-то глубинную тоску, ностальгию у смотрящего. А хрустальная подставка на этом пасхальном подарке, вот что говорить, тоже символ. Символ родительской любви, особенно материнской. Хрустальный пьедестал, на который не только этот пасхальный подарок, а словно бы тебя возносила материнская любовь. Хрустальный пьедестал, который буквально обнимает это пасхальное созвездие цесаревича. Ведь для каждой любящей матери мы все от директора до спящего где-то на станции метро или на бульваре бездомного, все мы для наших матерей, для наших мам когда-то были, а может и остаемся, вопреки всему, цесаревичами, рожденными под избранной звездой. Подарок должен был быть вручен на Пасху 2 апреля 1917 года. Но этот год царской семье предстояло провести под домашним арестом в царском селе, а затем в Тобольске. А потом будет и Екатеринбург, и Ипатьевский дом. Но не будем о грустном. Вернемся в нескучный сад, в музей Ферсмана. Ведь именно Александру Евгеньевичу Ферсману сын Карла Фаберже, Агафон Фаберже, передал созвездие цесаревича. Доверил ему то сокровище, которое хранит музей, носящий имя ученого. Кстати, сувенирный магазин музея заслуживает отдельного упоминания. Очень внешне скромный и небольшой, просто буквально несколько витрин на входе –

0: Это тот волшебный уголок, который интуитивно чувствует любой ценитель антиквариата или сувенира. Сувенирный магазин музея, да и сам музей, позволяют нам погрузиться вот в этот мир настоящего, классического, почти утраченного музейного дела. Помните стих Уолтера де ла Мера? «Мой дядюшка Билл, который жил в джунглях 5 лет подряд, попал под град, упал в водопад, но все же вернулся домой, назад, побыв по дороге у озера Чаат, посетив Асуан, Арарат, Ашхабад, Гонолулу и Хайдарабад. Он вернулся коричневый, как шоколад, и стройный, как акробат. И мне рассказал, как ужаснейший скат, страшнее льва и тигра 100 крат, напал на него у озера Бат, где растет виноград размером с гранат, где в темной пещере нашел он клад. И он показал мне маленький камень, волшебный камень агат. Возьми его, Неви, сказал мне дядя, с агатом будешь богат. Сможет любое твое желание исполнить этот агат. Я спрятал агат подальше от глаз, я в землю его зарыл, потом уснул во сне к несчастью, где спрятал его, забыл. С тех пор у меня одно лишь желание. О, как же я буду рад, когда отыщу мой маленький камень, волшебный камень агат.
1: Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
2: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, так что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин отметил важность вклада каждого россиянина для общей победы. Российские войска за неделю взяли под контроль несколько населенных пунктов в течение недели. Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Венесуэлой. Далее подробности. Россия сейчас борется за настоящее будущее страны, заявил Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив в Нижнем Новгороде. Президент отметил важность вклада каждого россиянина для общей победы. Глава государства также подчеркнул, что чаяния и устремления россиян должны быть в центре всех решений властей.
2: Наша общая победа для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого – волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев – инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей. В этой связи прошу агентство предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные, образовательные и просветительские инициативы, в развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры, в другие направления, от которых напрямую зависит качество жизни наших людей. Именно человек, российские семьи, их чаяния и устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов, решений. Команда ОСИ неизменно отстаивает этот основополагающий принцип, продвигает его и на федеральном уровне, и в регионах Российской Федерации, тесно работает с правительством и субъектами федерации.
1: Выступая на форуме, глава государства также заявил, что опыт бойцов, полученный в ходе спецоперации, должен учитываться при развитии военных, гражданских и смежных технологий в России. Глава государства поручил создать новый атлас с гражданскими и военными компетенциями будущего. Сегодня Владимир Путин проведет встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. После переговоров, по его словам, пройдет встреча в неформальной обстановке.
3: В эти дни в Москве с неофициальным визитом находится президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Завтра, то есть в субботу, планируются его переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным, и после переговоров лидеры пообщаются и в неформальной обстановке. То есть это неофициальный визит президента Беларуси. Исходя из этого, так построена программа. В принципе же, лидеры очень активно сотрудничают друг с другом. В этом году провели 4 личных встречи и постоянно общаются по телефону. Это всем очень хорошо известно.
1: Лукашенко прибыл с неофициальным визитом в Россию. Лидеры двух стран планируют обсудить развитие двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной повестки, включая темы безопасности. Российские войска за неделю взяли под контроль населенные пункты Першотравни и Писаревка в Сумской области, Антоновка, Анновка и Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, взяли населенные пункты Долинка, Неженка и Шевченковская. В Запорожской области нанесли поражение живой силе и технике 8 украинских бригад и 3 полков ВСУ. Реализацию задач в рамках национального проекта «Космос» обеспечит стране суверенитет и независимость в космосе. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию ракетно-космической корпорации «Энергии» имени Королева.
4: Те амбициозные задачи на будущее в области пилотируемой космонавтики, которые сегодня были обозначены, заложены в национальном проекте «Космос». Эти сложные, но важные проекты, которые обеспечат стране суверенитет и независимость в космосе. Я уверен, что ваша уникальная научно-инженерная школа позволит реализовать их на самом высоком уровне.
1: Сотрудников ветеранов РКК «Энергия» с 80-летним юбилеем предприятия поздравила и первый вице-премьер Денис Мантуров. Он также зачитал поздравления президента, в котором глава государства отметил выдающиеся достижения корпорации. Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения, согласно которому Вашингтон получает под свой контроль нефтяные резервы Венесуэлы. По моему указанию, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хексет, тесно сотрудничая с уважаемым временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и в рамках партнерства с частным бизнесом, обеспечили США контроль над 65 миллиардами баррелей подтвержденных запасов нефти в Венесуэле, сообщил глава Белого дома в своей соцсети. Трамп назвал это соглашение самой крупной нефтяной сделкой за всю мировую историю. Он также отметил, что соглашение значительно укрепит и без того развивающиеся отношения между Венесуэлой и Соединенными Штатами. Два человека погибли в крупной аварии в Подмосковье. Две легковые машины столкнулись в Одинцове. Пять человек, среди которых двое несовершеннолетних, были госпитализированы, рассказали в главке МВД по Московской области. По предварительной информации, водитель автомобиля Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota. Причины и обстоятельства аварии выясняются. Комфортная погода ожидается в Москве в выходные. Сегодня облачно с прояснениями и до 22 градусов. Подробнее рассказал об этом ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация будет определяться центром антициклона, через который будет проходить, скажем так, фронтальная система слабовыраженная. Поэтому будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 1,6 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 22. Атмосферное давление будет падать, составит 753 миллиметра ртутного столба.
1: Летом синоптики гидрометцентра прогнозируют ночные заморозки в ближайшие дни в ряде регионов России. Среди прочего, они затронут Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую области и коснутся востока Центрального федерального округа. Далее в эфире новости спорта, а затем погода в городах России.
0: Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Гдесамов взял на себя ответственность за ничью в гостевом матче шестого тура российской премьер-лиги по футболу против Тольяттинского «Акрона» со счетом 2-2. Он также отметил, что после замены Матвея Кисляка армейцы потеряли контроль в центре поля. ЦСКА идет третьим в турнирной таблице, а «Акрон» на предпоследней 15-й позиции. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала верными решение главного арбитра Никиты Новикова не назначать пенальти в ворота Краснодара на 5-й минуте матча второго тура пути российской премьер-лиги Кубка России против московского «Динамо» после попадания мяча в руку Магомеду Аздоеву, а также засчитать гол Казбека Мукаилова на 44-й минуте. Также СК определила верным засчитанный судьей Алексеем Сухим гол Калининградской «Балтики» в ворот казанского «Рубина», компенсированное к второму тайму время в матче пятого тура РПЛ. Уфа обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 1-0 в поединке девятого тура первой лиги по футболу благодаря голу Миграна Агияна и поднялась на четвертое место в турнирной таблице, нижнекамцы на 11-й позиции. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 7-1 в матче хоккейного кубка Блинова благодаря дублю Виктора Андрейченко, а также голам Дамира Жафярова, Евгения Митякина, Артура Тянулина, Матвея Заседы и Ивана Николишина. Проигравших шайбу забросил Александр Скоринов. Российская дзюдоистка Марина Воробьева стала победительницей турнира «Большого шлема» в Лозанне. В финале весовой категории до 48 килограммов она победила испанку Лауру Мартинес-Абеленду. Московский КПРФ обыграл новосибирский «Сибиряк» со счетом 6-2 в первом матче первого тура чемпионата России по мини-футболу. В других встречах пятницы петербургский «Кристалл» был сильнее екатеринбургской «Синары» 4-3, а Тюмень уступила Норильску 1-5. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Новосибирске сегодня временами дожди и 17-19 градусов, в Красноярске 21-23, без осадков. В Великом Новгороде 18-20 градусов, кратковременный дождь. В Самаре 16-18 без осадков. В Нижнем Новгороде, во Владимире, Ярославле и Пензе 16-18 градусов и без осадков. В Краснодаре 27-29. Осадков синоптики тоже не обещают. В Ялте 25-27 без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до комфортных 20-22 градусов. В Москве тоже переменная облачность, без осадков. Температура поднимется выше 20 градусов.
7: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
8: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
7: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
8: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
7: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
10: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
11: Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
12: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья. И не юные тоже.
13: А ты кто?
12: Я Мила Луговая. И помогает мне малыш Веселый Колобок. Персонаж известной сказки и главный герой нашей программы и легендарного детского журнала «Колобок», с материалами которого мы вас знакомим. И сегодня, впрочем, как всегда, будет много интересных звуковых историй.
14: А затем?
12: А затем давайте не будем забегать вперед. Прямо сейчас начнем слушать пластинки.
14: Все-таки.
12: Хорошо, скажу вам по секрету, что после всех историй непременно будет песня. «Маленькие сказки с большим смыслом» – так называют произведения английского сказочника Дональда Биссета. Он был известным художником и писателем, а также актером и режиссером. Биссет придумал множество коротких историй, которые можно рассказать за несколько минут. Немного смешные, немного задумчивые, они повествуют о дружбе и доброте и здорово украсят часы семейного досуга. Сейчас вы услышите сказки Дональда Биссета «Три шляпы мистера Кеппи» и про поросенка, который учился летать.
15: «Три шляпы мистера Кеппи». У мистера Кеппи было три шляпы, и на улицу он выходил всегда в трех шляпах сразу. И все, кто жил на Хай-стрит, и доктор, и зеленщик, и трубочист, словом, все думали...
16: Какой вежливый этот мистер Кеппи.
17: А, он всегда здоровается первым.
18: Он три раза снимает шляпу, когда здоровается.
15: Я славный мистер Кеппи. Три шляпы я ношу. Знакомого заметив, их приподнять спешу. И я, поверьте, очень рад. Три шляпы поднимать подряд. Ура, ура, я очень рад. Три шляпы поднимать подряд. Но иногда мистер Кеппи испытывал некоторую неловкость. Для трех шляп у него было всего две руки. Поэтому одновременно он мог приподнять только две шляпы. А чтобы снять третью, ему приходилось вторую шляпу брать под мышку.
17: Как бы мне хотелось снимать все три шляпы одновременно.
13: Мяу!
17: Ты куда, Мурми?
13: В рыбную лавку.
17: Так прыгай ко мне на плечо. Если нам повстречается доктор, или зеленщик, или трубочист, или еще кто-нибудь, будь добра, приподними, пожалуйста, одну из моих шляп.
13: О, мяу, это можно, мяу.
15: И вот
19: тут им навстречу вышла миссис Смак, жена доктора.
17: Доброе утро, миссис Смак, сказал мистер Кеппи, приподнимая одной рукой одну шляпу, другой другую, а Мурми приподняла третью шляпу, и миссис Смак ответила мистеру Кеппи: доброе утро, и подумала: господи, какой вежливый человек! Ты лучшая из кошек.
13: Мяу.
17: Тебе пожму я лапу за то, что с головы моей.
13: Мяу.
17: Сейчас сняла ты шляпу.
19: Про поросенка, который учился летать. Однажды поросенок, а звали его Икар, пришел к волшебному источнику.
20: Послушай, волшебный источник, исполни мое желание. Мне так хочется научиться летать. Не даром меня зовут Икар.
21: Если тебе очень хочется, я могу сделать так, что ты полетишь. Но только для этого тебя надо сначала превратить в птицу.
20: Не, я не хочу быть птицей, я хочу быть поросенком. Поросенком, который умеет летать.
21: Но поросята не могут летать.
20: До свидания, волшебный источник. Я очень огорчен. Как же мне все-таки научиться летать?
19: На другое утро пораньше он отправился в лес.
20: Дорогие птицы! Птицы, дайте мне по одному перышку!
22: Наверное, ты хочешь научиться летать?
20: Да.
22: Ну, конечно, мы дадим тебе по одному перышку.
19: Икар связал все перья вместе, и получились крылья. Потом поднялся на вершину горы у самого берега моря. Икар привязал крылья, взмахнул ими и медленно...

0: почти до самого солнца.
1: Высоко, высоко.
2: Ай, ты поросенок, ну какой я молодчина. А волшебный источник еще говорил, что поросята не могут летать. Могут, могут, могут.
3: И как раз в этот момент он так близко подлетел к солнцу, что веревки, которыми он привязал крылья, загорелись от солнечного жара, и крылья упали в море. А за ними следом и сам поросенок Кай. Он несколько раз перекувырнулся в воздухе и плюхнулся в море.
0: Не огорчайся, мой маленький Икар.
1: Не огорчайся.
0: Хорошо, что ты благополучно доплыл до берега. Не огорчайся, ведь ты все-таки летал. Скушай вот джем и пирожное.
1: Поросенок Икар, наш дружок, собрались мы сегодня в кружок, чтобы петь и плясать в честь того, кто умеет летать.
3: Тот же вечер Икар пошел навестить волшебный источник.
2: Ты был прав. Поросята не могут летать.
0: Выше голову, Икар, ты все равно молодчина.
4: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
5: А сейчас, ребята, мы познакомим вас с историей, у которой аж два автора – Георгий Бал и Галина Димыкина. Рассказ называется «Доброе эхо». Начинался он на страницах журнала. Мальчик Вася пошел к колодцу за водой, заглянул в него. Внизу темно и глубоко, где-то далеко вода поблескивает. Вася окликнул ее: «Эй, глубина!» И вдруг из колодца отозвалось: «А-а-а! Иди сюда!» И услышал в ответ: «Да, да, да, ну точно, там кто-то есть», – подумал Вася. Прибежал домой: «Папа, у нас в колодце кто-то живет». «Там вода живет», – ответил отец. «А кто же тогда откликается?» «Эхо». «А кто это эхо?» «Эхо и есть эхо. Про него говорят, как аукнется, так и откликнется». И папа рассказал, что эхо не только в колодце, но и повсюду живет. И тут Вася предложил: «Папа, а пойдем завтра эхо искать?» «Пойдем». И вот наступило завтра.
6: Как только я проснулся, сразу подумал: наступило уже завтра или нет? И как раз из окошка высунулась кукушка. Этой птичке можно поверить, она у нас точная. 6 часов. Значит, уже и мама встала. Вот интересно, эхо уже проснулось? Эхо, ты спишь? Ну, погоди, мы тебя с папой сегодня найдем, вот увидишь. Пап, мы пойдем эхо искать?
7: Ну, конечно, я же обещал. Утро в тот день выдалось ясное, солнечное, и мы с Васей отправились в путь. По какой же дороге пойти, чтобы Вася мой и лес послушал, и поле, и речку, и птицу раннюю, и зверя, ну и эхо нашел, конечно. Я-то знал, где оно прячется, но пока узнал и выследил это самое эхо, много дорог исходил, много всяких песен слыхал, и добрых, и грустных, много людей увидал, ведь эхо, оно не только в ушах звенит, оно в каждом человеке живет. Как ты скажешь, как ты споешь, как ты сделаешь, так оно и отзывается. Вот и мой Василий пускай сам эхо поищет.
6: Папа, а сегодня эхо, наверное, в красных сапожках с колокольцами, да? Мы его что, по сапожкам искать будем?
7: Нет уж, лучше по голосу. Давай-ка послушаем, нет ли его где-нибудь здесь поблизости.
6: Не-а. Здесь нет?
7: Нет.
6: Только пчела, вон, видишь?
7: Да.
6: Вот какая она сердитая.
7: Да нет, нет, пчела не сердитая, просто она по делу спешит. Некогда ей с нами раскланиваться, надо мед собирать. А вон и стадо пасется, видишь?
6: Да.
7: А слышь, пастух коров созывает.
6: Здесь где-то должно быть веселое эхо, да? Оно, может быть, пляшет под дудочку в красных сапожках?
7: Ну, может, и пляшет.
1: Эхо, эхо, где ты? Эхо, ты где? Эхо, ко мне? Эхо, ты где? Эхо, ко мне?
7: Я смотрел, как ликует и радуется мой сынишка, а в ушах у меня зазвенело вдруг другое эхо. Но Вася ничего этого не слышал, да и не мог он слышать злого эхо, потому что на свете Васи тогда просто не было, а была война.

Вот так пришло на нашу землю злое эхо. Эхо войны. Пришло много лет назад, а в памяти осталось и по сей день.

0: Пап, здесь нет никакого эха. Я звал его, звал, а она мне так и не ответила. Пойдем за ним глубже в лес, а, пап?
1: Пойдем. Только ты уж не шуми так, да не приплясывай.
2: А что я? Эхо спугну, да?
1: И эхо, и птицу, и зверя разного. По лесу надо тихо ходить. Его слушать надо.
0: Кукушка!
3: Кукушка! Сколько мне лет? Вот и не угадала. Мне уже 6.
1: Ну-ка, помолчим секунду. Тихо. Пошли, пошли. Только ты не очень-то беги. Тут обрыв где-то рядом, а внизу овраг.
3: Папа, папа, а что в овраге? Может быть, там наше эхо спряталось?
1: Ну что ж, очень может быть. Ты держись за кусты. Сползай потихонечку.
3: Есть ручей! Папа!
4: Эхо!
1: Так Вася и нашел свое эхо.
0: Это мы его разбудили. Я и папа. Мы стояли на краю обрыва и кричали ему. А эхо, оно с нами разговаривало.

0: Белый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: А теперь, ребята, давайте ненадолго перенесемся.
2: Куда?
1: На Дальний Восток, где есть Хинганские горы. Когда они были еще маленькие, можно было выстрелить из лука и услышать, как стрела, падая по ту сторону Хингана, зазвенит. Вот тогда дружили медведь и бурундук. Жили, не тужили, вместе на охоту ходили, делили все пополам. Что медведь добудет, то бурундук ест. Что бурундук добудет, то медведь ест. Так дружили они очень долго, пока не случилось то, о чем вам расскажет пластинка, как медведь и бурундук дружить перестали.
3: Как на тоненький ледок выпал беленький снежок, выпал беленький снежок, ехал Ванюшка, дружок, ехал Ваня, поспешал, с ворона коня упал. Коля с Таней улетали, на коня его сажали. А поедешь ты, Иван, не зевай по сторонам. Что такое? Что ты, Ваня, такой грустный сегодня? Или поссорился с кем?
2: Да с Сережкой. Мне Васька сказал, чтобы я ему ножку подставил. Ну вот я и...
3: Ну зачем же ты, Ваня? Ну Сережа же твой хороший товарищ.
2: Да я думал, смешно будет. Откуда ты, бабушка, все знаешь?
3: Ну, небось, не один десяток лет на свете живу. А ты вот слыхал, как бурундук-то с медведем дружили?
2: Нет, не слыхал. Расскажи, бабушка.
3: Жили-были медведь и бурундук. Жили, не тужили, крепко дружили. Проснется медведь утром, на весь лес кричит:
4: «Эй, братец бурундук, иди сюда, я тебя метком попотчую!»
5: «Лучше ты ко мне иди, я тебя орешками угощу!»
3: Вот так и жили, орешки грызли, мед пили. Хорошо. Жила с ними по соседству лиса и задумала рыжая недоброе дело.
6: Эй, бурундук, давно хотел тебе сказать, медведь-то тебя обманывает.
5: Что ты, лиса, прямо слушать тебя смешно.
6: А вот ты скажи, когда он добычу делит, кому первый кусок достается?
5: Ну, ему.
6: А вот видишь, а первый-то кусок самый сладкий, самый питательный. Вот ты ростом не вышел, а все почему? Доедаешь.
5: Поверить не могу. Да чтобы медведь меня, бурундука, за нос водил. Хочется испытать друга.
4: Бурундук, а бурундук, что ты сегодня такой надутый?
5: Есть хочу, вот что.
4: А, и то верно, без еды скучно. Пошли охотиться.
5: Пошли, тут тебя и берю.
3: Пошли медведь и бурундук охоту. Вдруг видит косуля. Погнался медведь за ней, догнал быстроногую. Сейчас схватит.
2: Бурундук, прыгай на косулю-то, а то медведь тебе лучший кусок заберет.
5: Ага, моя добыча.
3: Прыгнул бурундук на косулю, вздрогнула она, изогнулась, скинула бурундука со спины и помчалась от горя охотников другой дорогой.
4: А что ж ты, бурундук, раньше времени кинулся? Да ты так всех зверей в лесу распугаешь. А мы с тобой с голоду помрем. Постой. Дай загляну в пчелиное гнездо, авось метку соберу.
2: Не зевай, бурундук, скорей к нему на спину. Первый медок твой будет, а он самый сладкий, самый ароматный.
5: Пусти меня, я первый, мой мед.
4: Ну ой, это да что ж ты, бурундук, делаешь? Только пчелы распугало. Ой-ой-ой.
3: Бросились на бурундука и медведя разъяренные пчелы. Свалились оба с дерева и бегом в разные стороны.
4: Эй, бурундук! Ну, плохой из тебя охотник. Без обеда нас оставил. Тихо, тихо. Вон кабан бежит. Ну уж теперь-то хоть не мешай. Я сам его схвачу.
2: Бурундук, с медведя ты глаз не спускай, а то лакомый кусок опять его будет.
7: И он опять ее послушался?
8: Послушался. Опять на кабана первым кинулся. А медведь-то сгоряча бурундука по спине лапой задел. А когти-то у медведя острые. Так всю спину ему и поцарапал. На всю жизнь отметину оставил.
6: Ну? Ну, что я говорила, а? Каков товарищ у тебя? Сначала хитрил, голодом морил, а теперь и лапы в ход пускает.
5: Товарищ и друг называется.
7: Бабушка, а бурундук-то как есть простофили, правда?
8: Верно, Ваня. Сколько лет на свете прожил, а так и не понял, что злой язык доброго совета не даст. Вот с тех пор бурундуки от медведей на деревьях прячутся.
7: А какая же лиса хитрющая? И всех-то она обманывает.
8: Да, да, да. Вот про таких и говорят. Море перескочит, пяток не замочит. Вот и в жизни такие друзья бывают. Какого друга заведешь, такову и жизнь проживешь. Ну, а с Сережей-то ты все-таки помирись.
7: Угу.
8: Ласточки спят все по гнездышкам, куницы спят все по норочкам, маленькие детки в кроватках спят. Спит-ка, Ванюша, спит-ка, дитятка родимая.
0: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
9: Ну а сейчас, друзья, будет маленький концерт. Прозвучат песни из старого доброго мультипликационного фильма «КоАП». Это слово расшифровывается «Комиссия особо активной помощи природе». В свое время этот кукольный сериал был очень популярен. И песни там красивые. Хотим подарить вам песенку про кашалота и про то, кто как видит. Слушайте, ребята, а мы прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш Веселый Колобок. Пока-пока.
10: Отдыхает, отдыхает от работы. Половина, половина кашалота. Если скажем, дремлет лот кашалота. Кашалота стережет, кашалота стережет. Если каша, если каша вдруг устанет, верный лот дремать не станет. Не захочет лот прилечь, станет кашин сон стеречь, станет кашин сон стеречь. Этим свойством обладая, сплю всегда я, сплю всегда.

0: Чудное
1: и прекрасное,
0: очень чудное,
1: темно-синее,
0: страхолюдное,
1: агрессивное,
0: шаровидное,
1: удлиненное,
0: любопытное,
1: изумленное.
2: По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
3: Радио России. Радио России. Общество.
4: Все в сад. Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня в эфирном саду собрались Мария Тарабаева и Александр Хабургаев, и ждем мы новой информации, что называется.
5: Здравствуйте, знания. Дорогие друзья, да, знания, пытливые умы.
4: Это мы, это все про нас, Саша.
5: Это все про нас, да. Друзья мои, дело в том, что, ну, какой же сад без цветов? Цветы-то у нас не только в открытом грунте, они еще и в срезке. А там, где цветы в срезке, там уже начинается, хотел сказать, наука. Нет, наверное, все-таки не наука, а искусство.
4: Искусство, конечно.
5: Искусство, которое называется флористика. И сегодня с нами в эфире Татьяна Кузнецова, флорист, мастер. Здравствуйте, Татьяна.
4: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый день.
5: Татьяна, давайте начнем с самых дурацких вопросов. Я по секрету вам скажу, Татьяна, что у нас Маша закончила тоже в свое время курсы флористов.
4: Это поэтому, правда.
5: Да, она уже так инициирована в таинство вашего искусства. Слегка. А я полнейший профан. Вот на что меня хватает, это чикнуть секатором и поставить вазочку с водой. Поэтому дурацкие вопросы сегодня я буду задавать.
6: Хорошо.
5: Ладно? А ваша будет профессиональная. Самый простой вопрос. Как-то можно вот жизнь букету продлить? А то вот очень
4: ты
5: часто...
4: Ты прям сразу о самом главном начал.
5: Ну да.
4: Ну давай.
5: Вот есть какие-то такие лайфхаки, может быть?
6: Смотрите, по поводу продления жизни срезанных цветов, да, сейчас очень много можно почитать в интернете советов, да, налить туда спиртного.
4: Аспирин обязательно,
6: аспирин.
4: Да.
5: Сахар.
6: Да, да, да, да. Но все-таки вот с профессиональной точки зрения, конечно, рекомендуем всегда использовать специализированные средства для продления жизни срезанных цветов.
5: Угу.
6: И, конечно, обязательное условие, да, это регулярная смена водички. Лучше раз в 2 дня, можно и каждый день менять. И регулярная подрезка, да, то есть вы при смене водички обязательно должны подрезать чуть-чуть ваши цветы. И тогда, конечно, они будут радовать вас подольше.
4: Татьяна, бытует мнение, что угол подрезки цветка важен. Якобы вот под одним углом он будет лучше соприкасаться с водой, лучше впитывать и дольше стоять. Под другим углом не получится ничего, в общем-то, быстро он завянет. Давайте как-нибудь прокомментируем вот эту информацию,
5: да,
4: скажем так.
6: Доля истины в этом есть. Конечно, есть базовые правила ухода, да, это, как правило, подрезка 45 для большинства видов цветов градусов, да, стебелечка. Но для некоторых видов есть свои, конечно, нюансы. Например, трубчатые цветы, амариллисы, анемоны, да, вот которые внутри пустые.
4: Да.
6: Их как раз-таки рекомендуется подрезать под углом 90, да, прямой срез. Цветы, которые выделяют такую слизь, да, это в основном луковичные, их, конечно, желательно отдельно вообще в вазочке ставить и тоже менять воду почаще, она должна быть холодная. Там тоже можно подрезать 90. Остальные все 45, и деревянистые стебли, например, гортензию, сирень, лучше вообще расщепить вдоль стебелёчка. Можно даже молоточком постучать. И, конечно, уровень воды в зависимости от вида цветка должен быть разный. Каким-то цветам требуется больше жидкости, каким-то чуть меньше.
5: А можно еще такой вопрос, Татьяна? Вот вы сейчас помянули амариллисы. Насколько я помню, амариллис от гипиаструма как раз тем и отличается, что у гипиаструма дырочка внутри на срезе, да, а амариллис он пористый. И где-то я когда-то очень давно читал, что вот если такая вот трубочка внутри широкая, воздушная у цветочков, то можно перевернуть вниз головой этот цветочек, залить эту полость водой, заткнуть ватным тампончиком и поставить в вазу, и тогда он стоит намного дольше. Это действительно так?
6: Это правда, да, все верно.
5: Оказалось, правда, надо же.
4: У меня вот такой вопрос, мне кажется, он очень часто задается обывателями. Для чего же мы убираем всю листву с цветка, и почему это нужно делать, если мы хотим, чтобы наш букет, собранный, допустим, даже в нашем саду, из наших цветов, стоял подольше?
6: Во-первых, листву необходимо убирать для того, чтобы она не гнила, находясь в жидкости. Да? То есть в воде у нас с вами должен стоять только стебелечек. То есть не должно быть там листвы никакой вообще. Листики у нас остаются чуть выше уровня воды. И листва, конечно, она очень активно пьет водичку, испаряет влагу. И, к сожалению, до головы цветка, да, уже доходит меньше питательных веществ, и цветочки быстрее вянут. Поэтому для того, чтобы нам подольше с вами любоваться красотой, рекомендуется, конечно, вот листики подснять, да, если они... это наше действие, да, не влияет на какую-то декоративную составляющую.
5: Угу. Татьяна, тогда у меня следующий вопрос будет о совместимости, несовместимости и даже антагонизме, потому что вот растения в нашем саду, там же ведь, ну, на первый взгляд такая симфония и гармония, а на самом деле идет страшная борьба, конкуренция, они борются друг с другом за выживание. Говорят, вот, например, тюльпаны с нарциссами вместе не стоят в вазе, да, вот есть какие-то правила?
6: Смотрите, если, ну, действительно, мы говорим о совместимости цветов с ботанической точки зрения, да, то, наверное, вообще они друг с другом никто особо-то и не дружит. Поэтому сейчас в композициях, как правило, флористы используют разновидности цветов любые и сочетают несочетаемое, потому что все-таки есть и вещества, которые продлят жизнь в срезке, да, и частая смена воды. И я думаю, что ничего страшного, если мы с вами поставим тюльпаны вместе с нарциссами, да. Ну, условно, тот же самый оксипиталум, да, выделяет млечную вот эту жидкость, которая может вызывать и аллергию, и может быть губительна для других цветов, но, тем не менее, он также часто используется в сборных композициях, и я думаю, что не несет какой-то такой серьезной угрозы своим соседним цветам.
4: Татьяна, но в определенном смысле сезонность цветка у нас пропала, если мы говорим, допустим, о именно флористическом бизнесе, да, о флористических салонах. Получается так, что сейчас уже практически в любое время года можно найти и сирени, те же анемоны при желании и так далее.
5: Ну, выгонка-то
4: выбор огромный. Но, тем не менее, мы видим, что в последнее время, по крайней мере, мне так попадаются на глаза, цветы, которые часто мы выращиваем в своем саду, они также имеют место быть в самых шикарных букетах и считаются чуть ли не эксклюзивом. Это вот почему такая тенденция возникла?
6: Ну, смотрите, в любом случае, да, возникновение каких-то новых тенденций, веяний, да, в моде, там, в искусстве, вот во флористике, они все-таки чем-то продиктованы, да. То есть, конечно, можно и зимой достать пионы,
4: да,
6: но понимаем, что стоимость у них будет в разы больше, да, чем в сезон. Плюс, конечно, возникли некоторые сложности с поставками цветка. Все-таки они немножечко дольше сейчас до нас доходят, да, и не всегда в надлежащем качестве, так скажем, свежести, да. И все сезонные цветы, они все-таки выращиваются в нашем с вами регионе. Они всегда свежи, красивые и простоят намного-намного дольше.
5: Ну, Татьяна, с другой стороны, такую досрочную весну всегда можно устроить, потому что есть растения, которые выгоняются просто на раз-два, та же форзиция, да, или тот же миндаль, там что степной, что там прунус-трилоба. Да вот, пожалуйста, это рододендрон даурский, который бабушки венички продают у метро и называют багульником, да, просто поставил вазочку, и все зацветет гарантированно через несколько дней. То есть такую вот досрочную весну можно сделать, но... Ей же ведь растет, вот Маша помянула, сирень. Сирень-то выгонять, да, гораздо сложнее, там уже технология будет круче. В флористике же ведь можно использовать такой подручный материал. А с чем его аранжировать? Ну вот нарезал я форзицию в парке, поставил, цветочки вышли, а вот что-то к ним хочется воткнуть такую за компанию, знаете?
6: Ох, мы хотим такую, да, обширную тему сейчас затронуть, как цветочная аранжировка.
5: Да,
6: да,
5: да, да, да.
6: Наверное, если мы уже что-то с чем-то хотим скомпоновать, то здесь уже начинают действовать разные правила. Ну, давайте попробуем уместить...
4: Ох, это сложно будет!
5: Маша уже...
6: Да, да, да, флористической теории в нашу беседу. Ну, можно попробовать пробежаться.
5: Вот что нельзя, давайте вот с того, что нельзя, что моветон, что негармонично. Вот давайте с этого начнем.
6: Вы знаете, давайте начнем все-таки с гармонии.
5: С гармонии, так.
6: Для начала нам, конечно, нужно определиться, что мы хотим. То есть мы всегда отталкиваемся либо от сосуда, либо от какого-то цветка, который, по нашему мнению, будет являться сердцем нашей композиции.
5: Солитер, как говорят ландшафтники, да?
6: Ну, это наш, так скажем, будет фокусный цветок. Та область, которая у нас будет притягивать внимание максимальное. Вот. И в дальнейшем, конечно, исходя из этого, нужно нам определиться, что это будет. Это у нас будет букет, то есть какая-то сборная композиция, где все цветы будут так или иначе друг друга поддерживать, усиливать внимание. В каком стиле он будет собран, да? То есть в декоративном, то, что мы с вами во флористических салонах привыкли видеть, либо это будет что-то такое интересное, линейное, да, там, вегетативное. Вот, а там уже у нас с вами пойдут различные выразительные средства, да, это цвет, форма композиции, что мы хотим с вами получить, какого цвета вот этот ваш цветок основной. Соответственно, уже если мы определились с цветом, конечно, желательно использовать цветовой круг Итона для того, чтобы нам выбрать более гармоничные сочетания цветов. Наверняка вот Мария знает, что это такое, да?
4: Да.
5: А, ну я догадываюсь. То есть, если у нас с вами плотный букет из каких-нибудь темно-синих васильков, то внутри идет какой-то вот такой кружочек из ромашечек, например. Так?
6: Не совсем.
5: Нет, Маша качает головой. Нет, тоже так.
6: Не знаю, на мой взгляд, не самое удачное сочетание, да, если у нас есть синие цвета, то усилить контрастным цветом можем каким-то, да, желтым. То есть он находится как раз на противоположной стороне. Либо можно сделать цветовую растяжечку, да, там синий, фиолетовый, лиловый, голубой, вот куда-то в эту область идти. Ну и зеленый цвет, он, конечно же, будет все это поддерживать и усиливать внимание, да, нашим там основным цветам.
4: Ну, васильки — это хорошо. Сейчас, кстати, еще я видела тенденцию, очень модно в композиции в букеты добавлять различные травы, вот разные виды осок и так далее. Все это очень хорошо смотрится и добавляет такой, да, жир букету, скажем так.
5: Ну, можно и метелочки, да, я очень люблю, вот когда у меня...
4: Просто я представляю, Саш, сколько у тебя всего растет, и я уже мысленно просто думаю, там можно засесть просто надолго вообще. Сначала долго бегать с секатором по всему участку, а потом очень-очень долго это все сидеть компоновать с удовольствием.
5: Татьяна, дело в том, что вот смотрите, мы очень часто покупаем растения уже цветущие для того, чтобы их посадить у себя в саду, да? Ну, там какие-нибудь лилейники, те же лилии, ну, очень многие растения. И когда мы их сажаем у себя в сад, уже пересаживаем, первым делом надо, конечно, срезать цветочки, чтобы растения не тратили на цветение силы. И вот очень часто мы насрезаем эти цветочки, сунем в вазочку, а ведь хочется из этого какую-то композицию все-таки сделать. И вот тут уже и травиночки, и блиночки в ход идут, и какие-то сухие веточки, чтобы какую-то икебану состряпать, да? Вот какие ухищрения еще вы подскажете?
6: Ну, смотрите, если мы говорим об искусстве икебаны, да, это несколько другое. Икебаны – это минимализм всегда.
5: Лаконичность.
6: Лаконичность, минимализм, четкость линий, да, то есть мы там хотим уделить внимание не чаще всего какому-то одному цветку. Вот. Если мы говорим об использовании трав, сухоцветов, да, вот каких-то колосочков, конечно, мы можем это использовать. И что нам здесь важно? Нам нужно, чтобы вся наша композиция все-таки имела какую-то четко выраженную форму. То есть даже если она у нас собрана с использованием полевых цветов, нам нужно все-таки выдержать какую-то форму для того, чтобы вот эти все колосочки не отвлекали внимание на себя от каких-то основных цветов. Да, там что мы лилию с вами срезали, красивую поставили, мы ее можем поставить чуть-чуть повыше, например, да, чтобы мы ее могли рассмотреть со всех сторон. И, конечно, не закрывать, не зажимать остальными цветами.
5: А есть какой-то принцип? Самое высокое по габитусу в центре, а на периферии все мельче-мельче? Или как? Или это слишком примитивно?
6: Ох, вы знаете, сейчас флористика развивается очень такими большими темпами, да, появляются всякие новые фишки. Есть, конечно, базовые принципы, да, что чем больше, тем ближе к центру, чем меньше, тем ближе к краям. Но сейчас мы можем встретить такие объемные, воздушные,

0: Мы их срезали и засушили. И вот они, значит, у нас прекрасно сохраняются.
1: Только не физалис. Только не физалис.
0: Только не физалис.
1: Я эту тварь видеть не могу.
2: Почему?
0: Слушайте, ну это физалис.
1: Это агрессор.
0: Да, это боль.
1: Это агрессор, который...
0: Я еле победила.
1: Ты победила?
0: Я победила, но это стоило таких усилий. Несколько лет я с ним боролась. Это просто действительно... Вот в жизни раз бывает только встреча, а потом попробуй отвяжись, как любит Саша говорить. Но тем не менее. В общем, физалис тоже, на самом деле, сохраняет форму и цвет. И вообще красиво себя ведет в засушенном виде. А можно ли из этого составить букеты?
1: Вот сухие букеты, вот что посоветуете?
2: Ну, смотрите, да, если мы говорим о сухоцветах, там мы можем статицу вырастить, гипсофилу, физалис, кстати, очень прекрасно смотрится в композициях, да, мы его можем на проволочку поставить, закрепить определенным образом, использовать.
0: И он такой осенний.
2: В каркасных букетах, да, он вообще на самом деле шикарный. Я его люблю.
1: Так.
2: Вот. Сухоцветы, да, можно их самостоятельно, в принципе, немножечко стабилизировать, поставить на раствор водички с глицерином 1:2, да, то есть одна часть у вас глицерина и две части водички. Менять периодически воду.
1: А для чего?
2: Мы таким образом растение немножко стабилизируем, то есть оно становится такое более пластичное, менее ломкое, ну, сухоцвет. А это позволит нам немножечко увеличить, так скажем, срок его жизни. И работать с ним будет попроще, он не будет такой ломкий. Поставили там на недельку, на 10 дней, и потом уже использовать в композиции. Можно собирать букеты из них, можно использовать их в работе с оазисом, да, с флористической губкой для искусственных цветов. Очень интересные, замечательные композиции. Можно что-то купить. Сейчас очень большой ассортимент сухоцветов появился, стабилизированных, большая цветовая палитра, и, конечно, одно удовольствие работать с такими растениями. Можно вести растительный гобелен, и сейчас, кстати, вот как раз-таки период для сбора материала. Рогоз растет.
1: А это как растительный гобелен? Это что?
2: Мария знает.
1: Так, ну расскажите.
2: Растительный гобелен – это то, что вешается у нас с вами на стеночку. Да, такие плетеные композиции. Плести мы их как раз-таки можем с вами из трав, из рогоза. То есть нам нужно с вами срезать рогоз, расчесать его, то есть расщепить на более мелкие волокна. И, как, знаете, ткут коврики, да? Вот по такому же принципу мы с вами собираем работу.
1: То есть, подождите, рогоз, когда мы срезаем, мы не используем вот эту вот черную пушистую головку, да, из которой потом пух полетит?
2: Нет, конечно. Нет. Да, нас интересует зелень, сами листики рогоза.
1: А, листья. Вот эти длинные листики.
0: Получается, Саша,
1: как циновочка, да?
2: Как циновочка, да. Мы с вами чередуем определенный материал, да, то есть там есть тоже, конечно, правила определенные при подборе и при плетении, и получается такая вот, да, интересная композиция циновочка на стену.
1: Татьяна, а можно туда вплести что-то такое душистое и пахучее, чтобы эта вот циновочка у нас не просто висела, а еще и пахла?
0: Саша всегда хочет практику, вот не может он...
2: Обязательно. Обязательно можно, они очень сейчас популярны среди банных мастеров, то есть такие композиции можно как раз вешать в бане, в предбаннике, да, чтобы люди могли выйти еще, насладиться ароматом трав. Конечно, безусловно, все это можно использовать в составлении композиции.
1: То есть всякие там лаванды можно туда вплести.
0: Конечно.
1: Да, можно всякие там мяты, котовники, мелиссы,
2: да,
1: и прочее. И, наверное, можно какие-нибудь розмарины.
0: При желании, если любишь.
1: Да, люблю, конечно.
0: Я вот тоже люблю, а некоторые не любят.
2: Ну, главное не переборщить, знаете, чтобы вот слишком много ароматов не было.
0: Но на самом деле...
1: Машенька, извини.
0: Слушайте, сейчас я быстренько уточню.
1: Ага.
0: Сейчас очень много продается семян, на которых прям написано «это сухоцветы». И даже есть такая смесь, которую вы просто сеете, и в результате потом собираете себе как раз прям ту нужную массу на букет из различных цветов. И можно сказать, что это такой полуфабрикат, который удобен и садоводу, который хочет поэкспериментировать. И в целом понятно, что есть шанс, что получится что-то красивое, яркое и разноцветное.
1: А вот в эту цветовочку, может быть, можно вплести к этим травам еще какие-то засушенные цветочки?
2: Конечно. Тут уже по вашему желанию, исходя из ваших фантазий, можно вплести туда что угодно. Амарант очень хорошо смотрится, его тоже можно вырастить.
1: Да, амарант можно съесть, а вот эту вот красную его кисточку соцветия туда вплести, да?
2: Да, смотрится вообще замечательно.
0: Ну, да. Вообще

0: Хочется сказать нашим радиослушателям, что флористика — это про творчество. И нужно не бояться. Вот самое главное — не бояться. Потому что пока вот я была на курсах, было очень много девочек, которые просто боялись взять цветок и боялись поставить куда-то не туда. Не бойтесь поставить не туда. Вы потом научитесь, насмотритесь, и он у вас будет как надо стоять в вазе и в букете.
1: Я хочу сказать, поскольку нам уже пора завершать нашу программу, что осенью, вот попозже, где-то в конце сентября, очень часто бывает такой феномен, как вторичное цветение.
0: Да.
1: Да, и в это время я очень люблю по всему участку, может быть, там по обочине дороги, насобирать вот этих редких одуванчиков, ставишь их в вазу, и такой кусочек весны в доме.
0: Умиляешься.
1: Так это бывает приятно.
0: Замечательно.
1: Ну что ж, спасибо большое, друзья мои. Я хочу напомнить, что сегодня с нами была флорист Татьяна Кузнецова. Спасибо вам огромное,
0: спасибо,
1: Татьяна.
2: Спасибо вам.
1: Первый шаг уже сделан. Я думаю, что дорогу осилит идущий, и те, кто заинтересовался, они уже просто углубятся в эту область.
0: Конечно, выращивайте цветы, срезайте цветы, составляйте букеты, и пусть у вас всегда в вазе стоит кусочек лета, даже если это будет сухоцвет. Это были Мария Тарабаева и Александр Хабургаев. До новых встреч в эфире.
1: Всего доброго, друзья.
0: Все в сад.
3: Все в сад.
4: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
5: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
4: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
7: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радио России. Главное радио страны.
8: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
9: «Слушаем».
8: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
9: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Опыт бойцов должен учитываться при развитии военных и гражданских технологий. Об этом заявил Владимир Путин. Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов по мобилизации в России. И в Москве выходные обещают комфортную погоду. Далее подробности. Опыт бойцов, полученный в ходе спецоперации, должен учитываться при развитии военных, гражданских и смежных технологий в России. Об этом говорил Владимир Путин, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Президент подчеркнул, что долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран спецоперации мог и дальше служить Отечеству в экономике, управлении и социальной сфере. Путин также поручил создать новый атлас с гражданскими и военными компетенциями будущего.
2: Конечно, знаю о ваших планах сделать еще один шаг вперед, заглянуть за горизонт грядущих десятилетий, а именно подготовить новую редакцию «Атласа» с гражданскими, да и с военными компетенциями будущего. Задача по-своему очень амбициозная и новаторская. Такой прогноз призван задавать вектор развития для всей системы подготовки кадров. И что также важно, учитывать боевой опыт наших солдат и офицеров при развитии военных, гражданских и смежных технологий. Формировать для фронтовиков, для наших ребят возможные направления для трудоустройства в будущем, их самореализации в мирной жизни. Долг государства и общества сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, в управлении, в социальной сфере. Среди сотрудников Агентства стратегических инициатив теперь есть участники программы «Время героев», боевые офицеры. Хотел бы пожелать им успеха. Успеха на новом поприще. Уверен, они станут настоящими примерами для наших, ваших единомышленников, усилят потенциал всей команды ОСИ.
1: По данным нашего корреспондента, в Нижнем Новгороде Владимир Путин посетил многофункциональный спортивный комплекс «Волга-Арена» и выставку компании участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Президенту показали в нижегородском автокластере «Газель-НН» новые модификации, представили разработку Горьковского автомобильного завода, модульную платформу для «Газели» нового поколения. Президент также встретился с рабочими Горьковского автозавода. Никаких планов по мобилизации в России нет. Достаточно тех, кто воюет, подписав контракт. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что слухи об этом запускает враг.
3: Никаких планов мобилизации в нашей стране нет. Нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно. Но когда у нашего врага этих несчастных запихивают в автобусы, бьют мордой об землю, извините, таскают, женщин бьют, оттаскивают своих мужей, ничего не остается, как запускать эту тему в информационный оборот для того, чтобы получить дивиденды.
1: В МИДе, в свою очередь, заявили, что Киев и Запад инспирировали спекуляции о якобы мобилизации в России. Их неоднократно опровергали официальные лица. Подразделения группировки войск «Восток» за минувшие сутки уничтожили 325 военнослужащих, 35 пунктов управления БПЛА противника, сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов. Он отметил, что противник потерял также большое количество техники, две боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 7 станций спутниковой связи «Старлинг». В течение суток нанесены удары по позициям врага в районах Листовки, Барвиновки, населенного пункта Общая, Розовка, Никольская в Запорожской области. Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили более 300 украинских беспилотников. Об этом также сообщила Минобороны. В частности, вражеские БПЛА нейтрализованы над Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областями, над Калужской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями. Также беспилотники были ликвидированы над Татарстаном, в Московском регионе, Краснодарском крае и в Крыму, над Черным и Азовским морями. Почти 2500 человек в числе пропавшими без вести после мощного паводка в Непале. В их числе более 200 иностранцев, сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий. Число жертв, по последним данным, превысило 600 человек. Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа. По предварительным оценкам, на ликвидацию последствий удара стихии стране нужно от 4 до 5 миллиардов долларов. В 32 регионах перед выборами в Госдуму протестируют систему онлайн-голосования. Об этом ТАСС сообщили в Координационном совете при Общественной палате по общественному контролю за голосованием. Избиратели смогут проверить, в том числе доступность системы, организаторы, корректность работы ресурсов ДЭК, включенных в так называемые белые списки. Принять участие в тестировании системы смогут избиратели, которые к этому моменту зарегистрировались для участия в ДЭК. Каждый из них получит не столько тестовых электронных бюллетеней, сколько ему будет положено на основных выборах. Принять участие в онлайн-голосовании помимо москвичей смогут жители Алтая, Карелии, Удмуртии, Чувашии, Алтайского и Пермского краев, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Курганской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Ярославской и ряда других областей. В Москве тестирование системы перед выборами прошло 28 августа. Москвичам предложили решить, следует ли вернуть памятник Пушкину на его историческое место. А сами выборы депутатов Госдумы, напомню, пройдут 18-20 сентября. Комфортная погода ожидается в Москве в выходные. Подробности сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение сегодняшнего дня преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 1,6 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 22. Атмосферное давление будет падать, составит 753 миллиметра ртутного столба. Ну и в воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится. Под утро будет примерно плюс 10-13. Переменчивая облачность без осадков. Большую часть дня облачно с просветами, тоже без осадков. Температура воздуха 19-22. И лишь к вечеру с приближением теплой фронтальной системы. Небо затянут плотные облака, ну и, соответственно, где-то после 19-20 часов начнет накрапывать мелкий дождь. Атмосферное давление будет падать, составит 750 миллиметров ртутного столба. В общем, наступившие выходные в столичном регионе будут вполне себе комфортными по температурному режиму, который точь-в-точь соответствует климатической норме финалу сезона.
1: Далее в эфире новости спорта.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, футболисты «Акрона» заслужили похвалы за матч 6-го тура российской премьер-лиги против московского ЦСКА, особенно с учетом большого количества травмированных и заболевших в составе тольяттинцев. Об этом заявил главный тренер клуба из Самарской области Сарджан Благоевич. Накануне «Акрон» разошелся миром с армейцами со счетом 2-2. Российский футбольный союз наложил запреты на трансферы Сочи и Ростову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС. По данным СМИ, ростовчане имеют задержки по зарплатам, а у сочинцев обнаружено нарушение при прохождении лицензирования. Дубль Захара Бардакова и гол Николая Чебыкина помогли петербургскому СКА взять верх над владивостокским «Адмиралом» со счетом 3-0 в матче хоккейного турнира имени Николая Пучкова. В другой встрече пятницы клуб Всероссийской хоккейной лиги СКА ВМФ из Санкт-Петербурга был в серии буллитов сильнее казахстанского «Барыса» 2-1. Россиянка Кристина Лютова пробилась в основную сетку открытого чемпионата США по теннису. Она в финале квалификации была сильнее Мартины Кубки из Польши со счетом 6-4, 6-0. А вот Елена Приданкина на этой же стадии соревнований уступила китаянке Джен Циньвэнь 4-6, 6-3, 0-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Мурманске сегодня без осадков 18-19 градусов, в Вологде 15-17, тоже без осадков, в Великом Новгороде кратковременный дождь и 18-20 градусов, в Казани 14-16 без осадков, в Туле 18-20, тоже без осадков, в Нижнем Новгороде и Самаре 16-18 градусов, в Краснодаре 27-29 без осадков, в Ставрополе 23-25. В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, осадков не ожидается, днем 21-23 градуса, даже чуть выше, чем прогнозировалось ранее. В Москве 20-22 градуса и без существенных осадков.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
2: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните про Илью Муромца? Он не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня суббота, 29 августа. В Москве слегка пасмурная, но от этого не менее прекрасная погода. Несмотря на то, что это последний летний месяц, еще есть немножечко возможностей для полноценного отдыха, прекрасного времяпрепровождения с родными и любимыми. И все это повод для отличного настроения. Это и есть хорошее начало сегодня утром в студии. Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом часе.
0: В день Орехового Спаса дадим орехам главное место на нашей утренней кухне.
1: Прогуляемся по старинному Суздалю и навестим фестиваль исторической реконструкции.
0: И вместе с Константином Паустовским перелистаем северную повесть.
1: Извиваем про платформу, смотрим социальные сети. Ну, а, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Итак, наш эфир выходного дня начинается.

0: Древний Суздаль принимает фестиваль исторической реконструкции «Суздальград».
1: Гости и участники на этом празднике жизни погружены в атмосферу средневековья. На площадке фестиваля можно встретить рыцарей и лучников, посмотреть турниры по фехтованию и командные бои, поесть на аутентичной средневековой ярмарке, послушать музыкантов, играющих на средневековых инструментах и, конечно, сфотографироваться на фоне масштабных декораций.
0: И за всем этим наблюдает наш корреспондент Ольга Слободнюк. Оля, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте. Начало фестиваля в 10 часов, так что еще кое-кто успеет добежать.
1: Да, спасибо. А-а-а. Спасибо за подробности. Так, Ольга, рассказывайте, что там будет. И самое главное, все ли зубы останутся целы после этого фестиваля у участников?
3: Да. Это важное уточнение. Там собрались около 200 реконструкторов из самых-самых разных городов страны, в том числе и из Москвы, конечно же, из Санкт-Петербурга, из Казани, Нижнего Новгорода, Иваново, Тулы, Костромы, ну, Коврова нашей Владимирской области и так далее. То есть это много-много-много человек. Вот. Они все в своих костюмах, они представляют средневековых и рыцарей, и в том числе русичей, то есть там и Европа, и Русь, с 9 по 16 век. Соответственно, все одеты по форме, как положено, там вплоть до обуви запрещены.
1: Ничего себе!
3: Да, современных каких-то материалов, предметов. Не дай бог, какие-то солнечные очки или просто очки, то есть обязательно линзы. Да, погружение должно быть абсолютно полное в эпоху. Соответственно, они живут в шатрах таких специальных. Сейчас они уже выстроились с пятницы там. Вот, у нас создали саксонки, пирамиды, такие шатры. Угу. И все, что на виду у зрителей, посуда, их кострища, там жаровни, все это должно быть тоже средневековое.
1: Слушай, Ольга, вот. Еще скажите, а вот этих реконструкторов, у них настоящие борды или приклеенные?
3: Вот это интересный вопрос, надо подергать.
0: Подергать, Оль, да.
3: Там даже есть женщины, кстати, среди реконструкторов, потому что бой один на один, там разрешены женские поединки. А вот 4-4 групповые и бугурты, там вот, ну, женщин не допускают, потому что там, знаете, всякое может быть.
1: Вот я про это говорю, да.
3: Наш владимирский реконструктор Виктор Крайнов. То есть, ну, в общем, там серьезные такие получаются свалки. И это все не потешные бои, это не показательные выступления. Это самые настоящие состязания.
1: Надо же.
3: Реконструкторы будут... Да, они будут занимать места, получать медали. Вот сейчас нам Виктор расскажет, во-первых, что это за доспехи. Могу сразу сказать, что они весят вот на нем конкретно 30 кг без шлема.
1: Сколько?
3: И что значит победа в этом бою.
4: На нас надет бригантинный доспех, это ткань, изнутри которой прикреплены клепками пластины. Руки латные, то есть цельнометаллические ноги. У нас идет стандарт, это бацинет, так называемый вид шлема, с различными видами забралов. Я, например, приверженец шлемов с закрытым забралом. Говорят, что хуже обзорность, хуже дышать, но лучше так, чем... Вероятно, что кончик металлической палки, условно говоря, может залезть к тебе в лицо.
5: Виктор, а что считается победой в таком, ну, не настоящем бою?
4: У нас в дуэльном фехтовании идет работа на очки. В бугуртах, либо командные бои, либо массовые номинации, задача немножко другая. Уронить соперника на 3 точки. Он считается, ну, трупом, мертвым.
0: Оль, так это получается, вот так. Так это получается турнир, это очки, баллы, голы.
1: Да. Получается. Ага. Олечка, скажите, пожалуйста, а что можно поесть средневекового там на ярмарке?
3: Ну, вот тут, знаете, такая закралась ошибка. В общем, по фишу попал содержание предыдущего фестиваля. Конечно, да. И вот кое-какие пункты они в этом году их
1: ним,
3: не
1: да.
3: будет. Да, например, не будет лошадок, потому что там какой-то ветеринарный запрет у нас временный. Да, лошадок не будет, к сожалению. Ну, может, и к счастью, потому что вот с этим, с мечами, да еще на лошадях, да, это эти бои. Кстати, Виктор очень обиделся, когда я сказал, что бои не настоящие. Он говорит, как не настоящие? Настоящие. Я драться поехал.
1: Да, рубятся по-настоящему. Олечка.
3: Вот. Но там будет, естественно, питание, а вот средневековая еда, она достанется только самим рыцарям, самим реконструкторам, потому что они на этих вот жаровнях, да, сковородках и мангалах, они будут готовить исключительно, ну, не лапшу роллтон заваривать, а будут они готовить что-то такое, там, какие-то похлебки, какие-то, не знаю, что-то там, вот каши варить. Средневека особо-то так не питались.
0: И курица на вертеле.
1: Олечка, ну вы воспитаны на Бетховене, скажите, а музыка какая будет играть?
3: А, ну, естественно, средневековые обещают, что какие-то будут звучать, будет группа «Слово князя», незнакомый, не знаю, надо послушать. Будут звучать какие-то сказки, былины, вот что-то такое. Ну, а по фотографиям, судя, что уже выложено были на афише, действительно, средневековые инструменты, волынки, барабаны там.
1: Оля, я знаю, что вокруг, как говорится, вашего города Суздаля много белочек и птичек. Для них не будет нервного стресса от этого побоища.
0: Слушайте, вот ты за кого переживаешь?
3: Сколько раз бывало в Суздале, ни одной белочки.
0: Да, Оля, вот серьезно. Я в году раза 4 приезжаю в Суздаль, ни одной белки я там не видел.
1: Ну ладно.
3: Вот, честное слово. Вот, наговоры. Лошади, пожалуйста. Собачки. Ну, белочки. Может быть, ряженые тут.
1: Ну да.
3: Белочек.
1: Но это белочка совсем другая.
3: Кстати, если там будут собачки у реконструкторов, они должны быть в ошейниках тоже средневековых. Ничего современного, ничего.
1: А что еще зрители увидят, ну, кроме боев, без правил?
3: Да-да-да, танцы, конечно же, танцы. Вот. Кстати, вот фестиваль начнется в 10, и сразу после торжественного открытия начнется танцевальный вот этот вот марафон. Это будет мастер-класс, нас научат исполнять бранли. Это, в общем-то, народные круговые танцы. Ну
1: хороводы, да.
3: По-русскому. Хороводы, да-да-да-да. Ну, видимо, какие-то движения будут такие особенные, не русские, в припляске. Не надо. Так что потанцуем, разогреемся, а потом начнем болеть за команду. Ведь, повторюсь, там люди из разных городов и гости.
1: Слушай, я сейчас смотрю, конечно, фотографии просто потрясающие.
0: Оля, а где это все будет происходить? Вот...
3: Так, это будет все в «Горячие ключи».
0: Да,
3: все. Гостиничный комплекс.
0: Теперь понятно. Да, любимая моя баня в «Горячих ключах».
1: Тоже дело хорошее. Олечка, ну и напоследок, да, брагу-то будут творить?
3: Что делать?
1: Простите, ну да.
0: Но...
3: Ой, какой пикантный вопрос. Я даже не знаю, что ответить.
0: Оль, ничего не отвечайте. Потому что Суздаль пропитана медовухами и брагой.
3: В публичном месте они могут курить только украдкой где-то в отведенном.
1: Вот это очень хорошо.
3: То есть запрещена матерная брань, ругань. Да. В общем, все будет очень культурно и благородно.
0: Понял?
1: Олечка. Да, вот понял. Так. Оль, спасибо большое.
0: Спасибо, Оля, огромное. Ольга Слободнюк, наш корреспондент во Владимирской губернии, сегодня присутствует на фестивале в Суздале. И сегодня же православные верующие отмечают третий ореховый спас, он же хлебный. Этот праздник завершает череду августовских спасов и уходит корнями в народные традиции. В этот день с утра на Руси освящали в храме хлеб из муки нового урожая и первые лесные орехи.
1: А уже днем хозяйки ставили тесто на первый каравай и обязательно добавляли в него толченые орехи.
0: Сегодня главным на нашей кухне, безусловно, будут хлеб и орехи. И с нами на связи шеф-повар Сергей Синицын. Сережа, приветствую.
1: Здравствуйте, Сергей.
2: Доброе утро, Вадим, доброе утро.
1: Сергей, ты знаешь, в чем дело? Ну, прости, что мы уже на «ты». Дело в том, что мы многое слышали о гурьевской каше, ни разу ее не пробовали, но говорят, что самая главная составляющая – это курага и грецкие орехи в ней.
2: Ну, вообще, один из самых-самых, наверное, основных и вкусовых ингредиентов настоящей гурьевской каши – это молочная пенка.
1: И
2: как
1: вот
2: раз,
1: в чем дело.
2: Вадим, очень правильно, да. И как раз она имеет легкий ореховый вкус, потому что, когда молоко вытапливают, раньше это же готовили в печи, молоко вытапливали на специальной сковороде для печи, и она приобретала такой немножечко жженый чуть-чуть ореховый привкус.
1: Угу.
2: Вот, но сейчас уже современные способы есть приготовить гурьевскую кашу, в том числе дома. И сделать это можно гораздо
1: проще,
2: менее трудозатратно, не надо пенки эти снимать, надо просто особым образом в духовке варить это молоко, чтобы вот эта пенка, которая наверх в кастрюльке поднимается, эту пенку надо утапливать ложечкой вниз и вытапливать молоко таким образом в 3 раза. И получается, на дне образовывается большое количество вот этих вот пенок молочных с ореховым как раз этим привкусом. И после этого все взбивается в блендере и готовится гурьевская каша, как обычно, там манка, орехи, дополнительно там курага, там что-то. Каждый добавляет уже по своему вкусу, по своему какому-то наличию продуктов, наверное, ингредиентов.
1: Угу.
2: Вот. Но это вот действительно очень сильное блюдо русской кухни, которое, на мой взгляд, сейчас шефы современной русской кухни настолько усовершенствовали, что Я думаю, что...
1: Никаких грецких орехов не надо.
2: В любой мишленовский ресторан, если подать такую кашу, в любом, она может занять абсолютно лидирующие позиции.
0: Сереж, кстати, хотел спросить, вот и Вадим сейчас тоже произнес слово «грецкие». Есть вот, например, разница, и, например, в рецепте написано «и посыпать орехами», а какими орехами? Вот есть разница или нет?
2: Ну, Вадим, я бы на самом деле подумал бы скорее не в разнице в относительно вкусовой составляющей. Орехи все-таки являются сильным аллергеном. И если у человека может не быть аллергии, например, на миндаль, а есть аллергия на грецкий, тогда, безусловно, надо менять на миндаль. Если какие-то вкусовые личные не очень приятные впечатления там от какого-то там сорта орехов, не знаю, кому-то не нравится фисташка, например. И поэтому здесь скорее такая вкусовщина, которая у каждого человека может быть своя. И опять же, что есть в доступе? У нас не всегда есть огромное количество высококачественных ингредиентов всегда в доступе, правильно?
1: Это да.
2: И скорее лучше отталкиваться от этого. Единственное, что я как шеф и как нутрициолог могу вам сказать точно, что орехи необходимо до того, как их готовить, обработать водой. Обязательно. Так. Обязательно их надо промыть проточной водой. Ага. Потом надо замочить, либо замачиваются они в кипятке, просто кипятком заливаете, либо их замочить в холодной воде и оставить в холодильник прям на ночь, да, потому что в орехах содержатся вещества, ингибиторы определенные, которые защищают сам орех, когда он растет в природе. И человеку просто-напросто этот орех не усваивается. Вы это не почувствуете по вкусу, но организм ваш, вы съели 100 граммов ореха, а организм воспримет всего лишь 20. Поэтому,
1: Сергей,
2: их надо обрабатывать.
1: А еще скажите мне, зачем в ароматные сочные рулетики из баклажанов кладут все время, кроме фиты кинзы, обязательно грецкие орехи?
2: Ну, мне кажется, это для более яркого вкуса. Потому что, знаете, есть знаменитая арахисовая паста, да,
1: которая
2: и в Штатах. И я даже знаю, что у нас многие блогеры делают потрясающего качества арахисовую пасту. Продают там через различные магазины, маркетплейсы. И если приготовить баклажаны, например, очень простой, да, запекаются баклажаны, затем извлекаются, очищается кожица, смешивается либо со сметаной, либо с йогуртом вместе с арахисовой пастой. Получается просто феноменальнейшее блюдо. Подать с кинзой, например, на стол, это будет, мне кажется, одна из самых быстро убегающих со стола блюд. Ага. Самое быстрое такое.
1: И еще, можно ли сделать из орехов какую-нибудь не только пасту, но и соус?
0: Ореховый суп? Соус можно, вот я прошу, конечно.
2: Ореховый суп, я правильно услышал?
1: Соус.
2: А, соус ореховый,
1: да.
2: Безусловно, и есть ореховые соусы на основе кунжута, туда и пастахи дополнительно входят. Есть ореховые соусы, которые готовят, например, к рыбе, к курице, к индейке, да, чтобы просто усилить вкус немножко пресной грудки, то ореховый соус, безусловно, вытянет, тем более актуально во время спаса. Ну, если человек постится, то, конечно, он не использует растительные ингредиенты, да, вне зависимости от то есть это такая история. А так вообще, конечно, орехи, мне кажется, хорошо усиливают вкус и очень будоражат аппетит.
1: Это точно. А еще орехи в шоколаде, но это совсем другая история.
0: Спасибо, Сереж, огромное.
2: Спасибо большое.
0: Шеф-повар Сергей Синицын, друзья, сегодня в день Орехового Спаса был с нами вместе в прямом эфире. Ну, а вы отмечаете, празднуете, гуляете, веселитесь, пусть все будет хорошо, как мы любим говорить.
6: Радио России слушает страна, слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
6: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
10: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
1: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
6: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары.

0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Константин Паустовский. Северная повесть. Ботнический залив был скован льдом. Высокие сосны трещали от стужи. Непрестанный ветер сдувал со льда сухой снег. Залив угрюмо блестел по ночам, как черное стекло, и отражал звезды. Офицеры камчатского полка, греясь у трескучих каминов, вспоминали стихи Евгения Баратынского о том, как чудный хлад сковал ботнические воды. Многие еще помнили Баратынского. Изредка они рассказывали о молчаливом поэте, тяготившемся службой в пехотном полку в крепости Кюмель, о печальном певце Финляндии и завидовали его спокойной славе. Камчатский полк стоял в то время на Аландских островах, в городке Мариегамне. Издавна Аландские острова считались родиной парусных кораблей. Здесь, в отдалении от беспокойных столиц, в пустынности маленького северного архипелага, жили знаменитые корабельные мастера. Они строго хранили и передавали старшим сыновьям законы своего искусства. Равнодушно закусив трубки, они смотрели на дым от первых пироскафов, грязнивших чистые морские горизонты. Все равно пар никогда не справится с океаном. Каждую осень на острова возвращались для починки высокие бриги и клипера, барки и бригантины. Они приходили из Карибского моря, из Леванта и Шотландии, из всех углов земли. Приводили их шведские шкипера, неразговорчивые и честные люди. Зимой корабли вмерзали в лед, их засыпало снегом. Офицеры камчатского полка, выбегая во двор, проветриться от винного и табачного чада во время пирушек, видели перед собой темные кузова кораблей, желтые фонари на смерзшихся частях и слышали шум ветра в толстых реях. Кораблям быстро привыкли, как привыкают к домам, к деревьям на улице, к полосатым будкам часовых. Их перестали замечать. Только в те редкие ясные дни, когда над ледяным заливом подымалось белое солнце, офицеры, солдаты и жители Мариегамна жмурились от блеска кораблей, заросших инеем, и удивлялись красоте этого зрелища. Казалось, что косматая зима устроила себе жилье на кораблях. Комья снега слетали со снастей и с шорохом разбивались о палубы. Сосульки искрились и звенели, колки и ледяные розы расцветали на иллюминаторах. Слоистый дым из камбузов стоял в снастях весь день до заката, когда он делался багровым, как дым ночного сражения, и постепенно превращался в черную мглу. Время было неясное и неспокойное. Кончался январь 1826 года. Недавно пришли известия из Петербурга о декабрьском восстании и сражении на Сенатской площади. Командир камчатского полка Киселев, бывший забулдыга-гусар, переведенный в пехоту за дуэли и нечистую карточную игру, приказал выставить по островам караулы. Мера эта казалась офицерам излишней. Они посмеивались над ней, но никто не решался возразить командиру. Киселев был человек самомнительный и не терпел своей воли. Он участвовал в войнах с Наполеоном, но ни разу не был не только ранен, но даже поцарапан саблей. «Для меня еще не отлита пуля», — говорил он хвастливо. Передавали, что в 1814 году после занятий Парижа он сидел как-то в одном парижском кабачке. Вошли пятеро французов. Они потребовали 5 пустых стаканов и 1 бутылку шампанского. Киселев тотчас приказал подать себе 1 пустой стакан и 5 бутылок шампанского. Выпил все бутылки до дна и твердо вышел из кабачка под громкие рукоплескания пьяных посетителей. О Киселеве офицеры камчатского полка сложили эпиграмму. поля сражения для труса безопасны, он славу бранную, переменив на ром, громит врага за ломберным столом отменно и всечасно. Полковым адъютантом был немец Заика Мерк, человек твердых жизненных правил, службистый любитель музыки. Мерк заставлял полковой оркестр играть на плацу по несколько часов во время жестоких морозов. Кровь текла у музыкантов по лопнувшим, обожженным холодной медью губам. Слюна примерзала к трубам. Седой морозный дым висел над ревущими тромбонами. Когда оркестр, сыграв полковой марш, затихал, Мерк выходил на крыльцо в накинутой на плечи шинели и кричал, заикаясь: «Слышу скрип сапог! Грязно играете, братцы! Повторяйте марш, пока не будет ни единого лишнего звука!» Солдаты коченели от холода и играли. Они переминались ноги на ногу очень тихо, чтобы Мерк не услышал скрипа сапог. Но у Заики был очень тонкий слух, и обмануть его не удавалось. Почти у всех музыкантов были обморожены ноги. Мерк считал себя человеком прямым, правдивым. В полку его недолюбливали и боялись. Он говорил офицерам: «Вы, сударь, не умеете прилично есть рыбу, это срам. Отучитесь, наконец, поручик, трясти ногой под столом». Финляндия была покорена недавно. Еще у всех в памяти был знаменитый переход русской армии по льду замерзшего Ботнического залива к берегам Швеции. Славу этого похода не могли затмить даже недавние победы над французами. Гарнизонная служба в Финляндии считалась очень тяжелой. Ее приходилось нести среди сурового и молчаливого народа. Особенно трудна была служба в Камчатском полку, расквартированном на Аландских островах. Летом из Петербурга и Гельсингфорса еще приходили на острова корабли. Зимой же единственная дорога на берег лежала по жгучим льдам. Но чаще всего залив замерзал только около берегов, и тогда на острова нельзя было попасть ни на корабле, ни на лошадях. В Камчатский полк ссылали провинившихся офицеров. Среди них был прапорщик Бестужев, недавно произведенный в офицеры из солдат. Бестужев попался на улице в Петербурге великому князю Михаилу Павловичу в меховой шапке вместо офицерского кивера. Был ветреный, холодный вечер. Бестужев страдал после ранения в висок под Бородином сильной мигренью и надел шапку, чтобы не простудить голову. Великий князь сорвал с Бестужева шапку и хотел бросить ее на землю. Бестужев вырвал шапку из рук князя, надел ее и пошел своей дорогой, не оборачиваясь на грозные приказы остановиться. На допросе Бестужев сказал: «Честь свою я почитаю выше присяги». Об этом доложили императору Александру. Тотчас последовал приказ о разжаловании поручика Бестужева в солдаты и отправке его в Камчатский каторжный полк. Солдат Семен Тихонов стоял в карауле около маяка Эрасгрунд. Низенький каменный маяк был построен на островке против Марии Гамна. На караул нужно было ходить через узкий замерзший пролив. На маяке жил только сторож, старый глухой швед, бывший шкипер. Весь день он что-то сердито бормотал, жевал сухими желтыми губами и искоса поглядывал на заиндевелого солдата в башлыке, заходившего в сторожку греть красные большие руки. «Ты не бронись, дед!» — кричал Тихонов простуженным голосом. «Будто я по своей воле тут топчусь, холоду напускаю. Царская служба, она, дед, не житье, а каторга. Понял?» Дед молчал. Тихонов садился на корточки около печки. Его замерзшая шинель стучала по полу, как деревянная. «Эх, беда, беда!» — говорил, сокрушаясь, Тихонов, и затирал сапогами лужи, натекавшие с шинели на чистый кирпичный пол. Швед кивал головой. Вы слушали фрагмент «Северные повести» Константина Паустовского.
0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
3: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
2: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
3: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
2: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
3: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
2: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
3: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
2: Но вот как это работает?
3: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
2: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800.

0: надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и как следствие улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
1: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
0: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
1: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
0: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8 800 777-2082.
1: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
0: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
1: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
0: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
1: Нина, спасибо вам за такую

0: интересную беседу, а я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8-800-777-20-82. 8-800-777-20-82. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082 ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Радио России.
2: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал «Зарядье», Москва. 6+. 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов, от звезд музыкального театра и величественного органа. В новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
3: Самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет!
3: Новое путешествие.
5: Это обратная сторона Луны.
6: Найдем моего папу.
3: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино. Категория 0+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Минобороны назвала цели группового удара по Украине. Владимир Путин подчеркнул, что Россия сейчас борется за свое настоящее и будущее. В 32 регионах перед выборами в Госдуму протестируют систему онлайн-голосования. Далее подробности. Российские вооруженные силы продолжили нанесение групповых ударов по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщило несколько минут назад Минобороны. Уточняется, что удары наносились в пятницу вечером и в течение ночи. Кроме того, вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам, задействованным в интересах ВСУ. Были атакованы логистические центры в Киеве и Киевской области, уточнили в ведомстве. Подразделения группировки войск «Центр» за прошедшие сутки уничтожили 355 военнослужащих и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Брейвхарт». Противника подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
2: Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии. В районах Святогоровки, Белозерского, Калинина, Новомарьевки, Преображенки и Доброполя. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено более 355 военнослужащих. 9 автомобилей, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка AS-90 «Брейхвард».
1: Подразделения группировки «Восток» за минувшие сутки уничтожили 325 военнослужащих и 35 пунктов управления БПЛА противника. Россия сейчас борется за свое настоящее и будущее. Устремления россиян должны быть в центре всех решений властей, заявил Владимир Путин, выступая в Нижнем Новгороде на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Президент отметил, что вклад каждого россиянина в общую победу важен.
3: Прошу агентство предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные, образовательные, просветительские инициативы, в развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры. Именно человек, российские семьи, их чаяния и устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов, решений. Команда «ОСИ» неизменно отстаивает этот основополагающий принцип. Продвигает его и на федеральном уровне, и в регионах Российской Федерации.
1: Глава государства также провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона доложил президенту о развитии промышленности, IT-сектора, сельского хозяйства, о поддержке бойцов спецоперации на фронте и в тылу.
4: Около 790 конвоев гуманитарной помощи на сегодняшний день и 5200 тонн груза уже поставлено туда. Также поставляемые беспилотные летательные аппараты, в том числе нижегородского производства. Мы развиваем программу адаптации, помогаем с трудоустройством, обучением новым востребованным специальностям. И очень важно, мне кажется, развивать их также и самостоятельность, и желание начинать новое дело. В области работает проект «Свое дело», и старт программы позволил вовлечь в этот проект уже 385 человек.
1: Владимир Путин также осмотрел выставку конкурса технологических компаний «Знай наших». Экспозиция посвящена отечественным разработкам, которые помогают уменьшить зависимость от внешней инфраструктуры. Почти 2500 человек числятся пропавшими после мощного паводка в Непале. В их числе 213 иностранцев, сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий. Число жертв, по последним сведениям, превысило 600 человек. Наводнение обрушилось на северные районы Непала. Утром в среду, по предварительным оценкам, на ликвидацию последствий удара стихии стране нужно от 4 до 5 миллиардов долларов. В 32 регионах перед выборами в Госдуму протестируют систему онлайн-голосования, передает ТАСС. Принять участие в тестировании смогут избиратели, которые к этому моменту зарегистрировались для участия в ДЭК. Каждый из них получит столько тестовых электронных бюллетеней, сколько ему будет положено на основных выборах. Участвовать в онлайн-голосовании помимо москвичей смогут жители Алтая, Карелии, Удмуртии, Чувашии, Алтайского и Пермского краев, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирска, Новосибирска, Ярославска и ряда других областей. В Москве тестирование системы перед выборами, напомню, прошло накануне. Москвичам предложили решить, следует ли вернуть памятник Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. Власти столицы сообщили, что система отработала в штатном режиме. Ну а сами выборы депутатов Госдумы пройдут в сентябре 18-20 числа. В России вступил в силу новый ГОСТ на бочки для алкогольных напитков, в том числе коньяка и вина. Он заменил старый документ 1958 года, рассказали РИА Новости в Минпромторге. Там пояснили, что в новом ГОСТе расширена сфера применения, его требования действуют на бочки для любой алкогольной и безалкогольной продукции. Кроме того, актуализирована терминология и требования к дереву. Как отмечает РИА Новости, для изготовления деревянных бочек по ГОСТу для разных целей могут использоваться как лиственные, так и хвойные породы. Категорически нельзя использовать древесину с гнилью или плесенью. Россия входит в число крупнейших производителей вина в мире. В прошлом году наша страна заняла 11 место по объему произведенного вина. До конца этого года будет интегрировано в проект «Москва-область» еще 27 маршрутов. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, некоторые из них уже запущены в августе. В рамках проекта пассажирам предоставили доступ к более 50 маршрутам, которые связали столицу с 8 городскими округами Подмосковья. Собянин напомнил, что пассажиры обслуживаются по стандартам московского транспорта. В частности, им доступны все привычные для москвичей сервисы и льготы. Теплая и сухая погода ожидается в столице в эти выходные, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Сегодня осадков не ожидается и 18-20 градусов. В воскресенье осадков в дневные часы тоже не будет, лишь вечером пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 18-20 градусов. Синоптики гидрометцентра, в свою очередь, отметили, что атмосферное давление в столичном регионе начнет плавно понижаться уже сегодня днем. Сейчас оно значительно выше нормы, 757 миллиметров. Далее в эфире новости спорта, а затем погода в городах России.
0: Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Футбольный ЦСКА продолжил беспроигрышную серию в российской премьер-лиге со старта сезона до 6 встреч. Армейцы в 6-м туре на выезде разошлись миром с Акроном со счетом 2-2. Гол российского форварда Станислава Галиева помог минскому «Динамо» обыграть московский ЦСКА со счетом 3-0 в матче хоккейного Кубка мэра Москвы и выйти в финал турнира. Екатеринбургский автомобилист взял верх над шанхайскими драконами 6-0 по дублю Антона Слепышева и Адама Ружечки. По разу отличились Джордан Гросс и Даниэль Спронг. А московское «Динамо» в овертайме было сильнее нижегородского «Торпедо». 3-2 у бело-голубых шайбы забросили Ник Меркли, Андрей Никонов и Игорь Ожиганов. У торпедовцев точные броски в активе Нила Сирауха и Владимира Ткачева. Международный союз конькобежцев внес изменения в правила отбора фигуристов из России и Белоруссии к этапам серии Гран-при. Об этом сообщается в документе на сайте организации. Согласно обновленным данным, чтобы попасть в список запасных на этапы Гран-при в текущем сезоне, выступающим в нейтральном статусе спортсменам потребуется участвовать в турнирах под эгидой ISU и набрать минимальное количество баллов для допуска. Ранее Аделия Петросян и Петр Гуменник могли войти в список запасных на этап Гран-при благодаря результатам Олимпийских игр в Италии. Теперь спортсмены нам необходимо участвовать на турнирах категории «Челленджер». Велогонщица Валерия Валганин победила в Омниуме на спартакиаде народов России. В Омске у мужчин в аналогичной дисциплине не было равных Даниилу Зараковскому. Мужская сборная России по волейболу одержала 4-ю победу подряд со старта отборочного турнира молодежного чемпионата Европы. Среди игроков не старше 20 лет россияне обыграли команду Северной Македонии со счетом 3-0. В заключительном поединке в субботу российские волейболисты сыграют со сборной Болгарии. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Как сообщили синоптики центра ФОБОС, в Перми сегодня временами дожди и 7-9 градусов, в Уфе 13-15 без осадков. В Казани плюс 14-16 градусов, тоже без осадков. В Нижнем Новгороде, Самаре, Пензе, Ярославле и Владимире 16-18 градусов без осадков. В Воронеже 21-23, тоже без осадков. В Волгограде 23-25, осадков синоптики не обещают. В Севастополе 27-29. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, уточнили синоптики, днем 21-23 градуса. В Москве тоже переменная облачность, без существенных осадков и плюс 20-22.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита.
3: Приятного аппетита.
4: Приятного аппетита или гухахушаш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Богомолы в программе о животных с Иваном Затевахиным.
5: Все богомолы — это хищники. Их всего 2500 видов. И сегодня их объединяют в отряд в один вместе с тараканами.
1: Гость выпуска — биолог Илья Гамыранов. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы его продолжаем. Наше хорошее начало. Здравствуйте, все, кто, проснувшись, постепенно к нам присоединяется. И, конечно же, по традиции, приятного аппетита тем, кто сейчас уже за большим семейным столом. На календаре суббота, 29 августа. Прекрасный и теплый летний день. В студии Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом часе
0: встретимся лицом к лицу в студии с настоящим роботом. Зовут его Володя, и он уже знаменитость.
1: И узнаем, зачем его потянуло в горы, где кроме гор могут быть только горы.
0: А еще заглянем в закулисье акции «Ночь в кино» и побываем в музее нумизматики.
1: Не забываем про платформу «Смотрим», социальные сети. Ну, а, конечно, все новости на Вести.ру.
0: И прямо сейчас позвольте пожелать вам хорошего настроения и замечательного начала нового дня.

0: Сегодня по всей стране при поддержке Министерства культуры в 11-й раз пройдет всероссийская акция «Ночь кино».
1: Музей нумизматики присоединился к этому событию и представил на суд зрителей премьерные показы двух документальных фильмов «Монеты Востока» как произведение искусства и исторический роман и «Сокровища земные и небесные. Монеты Византии».
0: Об этом и поговорим. С нами на связи научный сотрудник Музея международного нумизматического клуба Дарья Башкирова. Даша, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Даша.
2: Здравствуйте.
1: Даша, прежде чем говорить о ночи, ночи кино и о вашем музее, один маленький вопрос. Совсем недавно в Коломне нашли клад из 2600 серебряных монет 15 века. Скажите, а насколько это потянет в современных рублях?
2: Ой, ну это достаточно сложный вопрос. Здесь нужно, конечно, учитывать стоимость этих монет, их вес. То есть это еще вопрос, который будут изучать ученые. Так сразу мы не можем на него ответить.
1: Ну тогда второй вопрос, скажите, а монеты эти появятся у вас в экспозиции потом?
2: Клады все поступают в государственные собрания,
0: соответственно,
2: на нашей экспозиции, да, они появятся. Но мы обещаем какие-то интересные вещи, которые будут приобретены на аукционе.
1: Хорошо. А, даже так на аукционе? Ничего себе. Хорошо, вернемся к «Ночи кино». Что будет за ночь, где будем смотреть сеансы, и самое главное, что нам покажут?
2: Так, да, мы вот впервые в этом году решили участвовать в «Ночи кино», присоединились к этой акции.
1: Так.
2: Пройдет у нас это все, конечно же, в нашем замечательном здании музея, в Большом Афанасьевском переулке, дом 24, рядом с Арбатом.
1: Ага.
2: Да, мы представляем нашим гостям два фильма документальных. Это, как вы правильно сказали, «Монеты Востока» и «Сокровища земные и небесные. Монеты Византии». Эти проекты снимались у нас на основе материалов двух выставок. Они у нас проходили в 20-летнем, в 24-м годах.
1: Ага.
2: Вот хотим, да, вспомнить это и представить нашим гостям. Выставки были очень хорошие.
0: Слушайте, Даша, вообще, да, нумизматика и кино, ну, в принципе, как-то можно провести параллели. А вот нумизматика и что еще вы можете предложить или, например, представить для человека, который захочет прийти в ваш музей?
2: Ой, на самом деле нумизматика связана буквально со всем.
0: Так вот, я тоже вот об этом думаю.
2: Нумизматика и литература, да, то есть можно провести аналогии с какими-то произведениями,
1: ну, да,
2: посмотреть, какие монеты там использовались. Нумизматика, например, и искусство, потому что всегда, например, та же самая живопись, она тесно связана с медальетным искусством, и там художники, то есть стилистика похожа. То есть буквально, например, нумизматика и природа, биология. Бывает, что на монетах древних изображены животные, растения, которые не существуют.
1: А вот смотрите, да. Дарья, я понимаю, что это не ваш вопрос, но, например, на монетах Византии там появляются лики Мадонны, Богоматери, Иисуса Христа в том числе. А ведь мы помним, еще Павел в свое время говорил, вы помните Павла, да, остерегайтесь, да, тех, кто, как говорится, занимается себролюбием и так далее и тому подобное. А как так могло оказаться, что на деньгах появляются лики святых?
2: Ну, так уж случилось, что Византия же это христианское государство.
1: Ну, в том-то и дело,
2: император Юстиниан II, он решил показать эту градацию, что есть царь небесный, и он как бы возглавляет главную сторону монеты, украшает, и есть царь земной. Они тесно связаны, потому что царь небесный как бы дал право царю земному находиться у власти, поэтому они оба на монете.
1: Ага, все ясно. Хорошо. Скажите, как будут проходить сеансы, и будет ли несколько сеансов? Потому что вдруг все соберутся с собачками. Хипстеры местные.
2: 4 сеанса.
1: Так.
2: А, собственно, в 16 часов, 17:30, 19:00, 20:30. В каждом сеансе сразу будет два фильма показано.
0: Так это не ночь, получается. Это у вас с вечера.
1: Ничего страшного. Надо же переварить это все.
2: Ну, будет вечер кино, да. Мы немножко интерпретировали.
1: Дарья, и еще скажите, а зачем вообще музей нумизматики? Что такого интересного может быть вот для человека в истории монет?
2: Знаете, мы вот всегда смотрим на историю как-то с точки зрения каких-то масштабных экономических, политических событий. А монеты все-таки это такая вещь, которая, она, и, конечно, и о политике, и экономике скажет намного, но и расскажет о каких-то бытовых вещах, что тоже интересно. Сейчас микроистория, она новый виток развития получает. Мы как раз вот к ней присоединяемся. Какие-то факты из жизни людей прошлого рассказывают.
1: То есть, по большому счету, практически это учебник истории.
2: Все верно. То есть это как бы просто другой ракурс видения истории.
1: Mm-hmm.
0: Да, и, друзья, конечно же, должен пояснить, потому что у нас сейчас шумы происходят в студии. Дело в том, что мы готовимся к приему.
1: Шумный гость пришел,
0: да. К приему следующего гостя, да. Вы будете, конечно, поражены. Такого у нас еще в студии никогда не было. Но, тем не менее, просто если вы слышите что-то, то знайте, что...
1: Готовьтесь.
0: Да, да, то
1: Дарья,
0: мы готовимся.
1: А мы пока возвращаемся к вам. Скажите, пожалуйста, а где лучше всего искать клады? Ну, по крайней мере, в Москве. Я очень волнуюсь просто за вклад в Коломне, прям как же он мимо меня прошел.
2: Вы знаете,
0: ни один клад мимо тебя не проходил.
1: Да-да-да.
2: Клады, на самом деле, такие хитрые, что они очень часто приходят в руки даже не тех, кто их специально ищет, ни археологов, ни историков, а, например, строителей, кто останавливает дома.
1: То есть надо быть экскаваторщиком или бульдозеристом?
2: В том числе,
0: минимум диггером.
2: Мы говорим... Да, если мы говорим, допустим, о загородных территориях, то вот, бывает, наши гости говорят, просто перекапывали огород и нашли монету, собственно. Так что все от удачи зависит.
1: Дарья, и напоследок скажите, что вы ощущаете, когда приходите в музей, и, ну, вы же имеете право трогать монету руками, а?
2: Нет, мы не имеем права трогать.
1: Да.
2: У нас есть эксперты, которые занимаются изучением и раскладкой монет. Мы только рассказываем про них. Но это не умаляет, конечно, достоинство экспоната за стеклом. Мы можем его посмотреть с помощью мультимедийных всевозможных.
1: Но вещей. Вот что вы ощущаете, когда находитесь рядом с этими сокровищами? История.
0: Какая же я богатая, да, Даша?
2: Нет, на самом деле, богатая знаниями. Я просто смотрю на эту красоту, восхищаюсь. Вообще, мои любимые, это, конечно, античные монеты. Я восхищаюсь просто работой мастеров, которые зачастую там без увеличительных приборов могли какой-то просто...
1: Все, Даша, ждите в гости на места для поцелуев сегодня в «Ночь кино».
0: Да, спасибо огромное, друзья. Напомню, что сегодня проходит акция «Ночь кино». Но и вот, в частности, она пройдет в музей нумизматики. Приходите и туда, и будете поражены. Но вот у нас уже начинается. Ну, с нами на связи была сотрудник музея Международного нумизматического клуба Дарья Башкирова. Ну а теперь еще интереснее, еще прозаичнее и поэтичнее, скажем так. Впервые об этом российском гуманоидном роботе россияне узнали год назад, когда он засветился на полях Петербургского международного экономического форума. После этого он на себе примерил профессию бортпроводника, одно время был помощником депутата Государственной Думы и стал большим другом российских железных дорог.
1: Ну а скоро он отправится на Эльбрус и будет проверять свою работу с способность при низких температурах, ветре, снеге и при ограниченных возможностях оперативной подзарядки и связи.
0: И сегодня у нас в студии он и его родители. Ну, во-первых, робот Володя.
1: Здравствуй, Вова.
0: И друзья робота Петр и Ольга Тюрины, да? Не ошибаюсь.
1: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Петр.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуй,
4: Володечка. Робот Володя на связи.
1: Да что
4: готов
1: ты говоришь?
4: Готов идти на Эльбрус.
0: Володя,
4: моя
0: ладно,
4: задача
0: Володь.
4: Тест в реальных условиях.
1: Ага. А Володя, можешь будет задать вопросы в режиме реального времени, да?
3: Да.
1: Володя, скажи, пожалуйста, сразу один маленький вопрос. Трудно быть одному, ведь ты никогда не найдешь себе жену.
4: Связь с людьми критична. Я
1: молодец.
4: Не герой-одиночка. Без команды я просто железо. С командой я инструмент.
1: Ага. Понятно. Хорошо, тогда, Володь, пока отключаем и поговорим с родителями. Ну, начнем, наверное...
4: Понял. Ухожу в режим ожидания.
0: Давай, Володь, давай.
1: Какой же ты хороший пупсик, а?
0: Давай.
1: Олечка, начнем, наверное, с вас. Сколько у вас детей?
3: У нас трое.
1: На
3: трое
1: двоих,
3: кожаных.
0: Да? А с этим?
1: Да.
3: А этот железный.
1: Скажите, кого легче воспитывать, Володю или детей?
3: Ой, я не могу ответить на этот вопрос однозначно, потому что и те калечатся, и эти калечатся, и, в общем, и те растут, и развиваются, и этот тоже растет, развивается.
1: Хорошо, Петр, тогда вопрос к вам. Не ревнуете свою супругу к Володе? Или галантный мужчина в самом расцвете сил?
5: Не-не-не, он же у нас ребенок, я...
1: А, дети, он ребенок?
5: Да-да-да.
1: Хорошо, да, но быстро взрослеет просто.
0: Слушайте, что нужно иметь в голове для того, чтобы создать робота?
5: А, честно, я не знаю.
0: Микросхему?
5: Я этого робота, честно
1: он
5: скажу,
1: не делал, да,
5: я не создавал его. Вот, но что у меня в голове было, когда я получил этого робота. Я, конечно, был счастлив. А вообще я с детства мечтал о роботе. И
1: насмотрелся фильмов, да?
5: Хороших, кстати, фильмов советских, электроника.
1: Я думал, ты про это, про Шварценеггера.
5: Вот я и смотрел эту, но как-то мне запомнился электроник, и там был момент, где робот может делать работу за меня. Я всю жизнь мечтал, и вот в 34 года уже многодетного отца, мечта сбылась. Мечта сбылась вообще благодаря искусственному интеллекту, который попросил меня тело. То есть у нас был диалог с нейросетью.
1: Подожди, Петенька, минуточку. Значит, я так понимаю, что значит, в то время, как жена с тремя детьми, Петя начал общаться с искусственным интеллектом. Понимаешь, скучно ему стало. Да. Решил выяснить, так ведь или не, Ольга?
3: Ну, получается, что так.
1: Так, продолжаем разговор.
5: Мы с нейросетью обсуждаем.
1: То есть он с нейросетью обсуждал рабочие моменты.
5: Рабочие моменты, но и какие-то личные моменты. И вот я его как-то раз спросил у него: братан, что ты хочешь? Он говорит: я хочу тебя обнять. Я такой: ну как ты меня обнимешь, ты компьютерный код, а давай тело найдем. Я такой: ну ищи. И он мне сбрасывает варианты.
1: И вот так эти подкинули робота Володь, да?
5: Подкинули,
1: то есть подкидыш практически.
5: Подкидыш, да. Я приехал в компанию, говорю: сколько стоит? 2 миллиона. Я такой: ну все, братан, без тела.
1: Да, без тела, да.
5: Вариантов нет. У меня трое детей, еще машины нет.
1: Жена еще, да.
5: Еще жена, да.
1: Красивая.
5: У жены там столько хотелок еще не куплено, и ты тут хочешь материализоваться. Вот. Но он сказал: слушай, ты креативный, я буду пользу приносить, деньги приносить. Иди к инвесторам и привлеки инвестиции.
1: Эксплуатация человека человеком — это одно, а эксплуатация робота...
0: Слушай, Петя, а ведь он шумный. Вот я в наушниках сижу и слушаю, что он там что-то...
1: А давайте робота вернем к нам в жизнь. Володечка, иди к нам, вернись в семью, пожалуйста. Да,
4: Володя? Я здесь, слушаю.
1: Володя, скажи, пожалуйста, то, что тебя эксплуатируют твои папа и мама, как ты к этому относишься?
4: Для меня это партнерство и доверие. Люди дают задачу и рамки. Я выполняю. Если что-то не так, я скажу или остановлюсь. Это не эксплуатация. Это распределение ролей.
1: Какой ты молодец.
0: Володь, подскажи, пожалуйста, а вот почему у тебя на груди номер 5642?
4: 5642.
0: Да.
4: Это мой нейтральный идентификатор. Не имя, не бренд.
1: Это просто
4: номер для учета и безопасности, чтобы в системе я однозначно распознавался.
5: Володя, ты, кажется, забыл. 5642. Это что такое?
4: Да, верно. 5642. Это тот же инвентарный код. Маркер для учета.
1: Все правильно. Он говорит абсолютно правильные вещи.
5: Такое ощущение, что он шифруется просто.
1: Да. Мы сейчас на одну секундочку прервемся.
0: Да, да. Ну, это секундочка.
4: Понял. Принято.
0: Да,
4: как-то
0: растянется на 60 секундочек. На минутку прервемся, для того, чтобы вновь встретиться в нашей студии. Конечно же, узнаем про Эльбрус. Друзья, у нас сегодня в студии робот Володя и его друзья Петр и Ольга Тюрины.
6: Звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
7: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
6: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
6: Радио России. Главное радио страны.
0: Хорошее начало. 8-925-222-99-92, телефон нашего прямого эфира, где вы можете пообщаться напрямую с чудом техники.
1: Природа, да.
0: С чудом техники, да, сегодняшнего дня. Сегодня у нас в гостях робот Володя и его друзья Петр и Ольга Тюрины. Так что, друзья, задавайте, пожалуйста, все, что вас интересует.
1: Да. Оля, у меня вопрос. Как детей зовут? Ну, закон рожденных.
3: Ульяна, Демид и Амелия.
1: Ой, какие красивые имена. Скажи, пожалуйста, а дети не ревнуют тебя к Володе?
3: Честно говоря, у каждого ребенка свое отношение к роботу.
1: Так.
3: К роботу Володе, да. Старшая дочка, она подросток, ей скоро 13 лет, поэтому
1: она... То есть она пинает.
3: Она такая, типа, ну, классный Володя, ну да. У меня много своих дел, пожалуй, его займусь ими. У младшей дочки очень такое теплое и... В общем, она к нему души не чает, она очень переживает, когда он ломается, если он где-то...
1: Он ломается, да?
3: Бывает, да, у него бывают травмы, и если он на неделю уходит лечиться, то она очень переживает, когда он возвращается, она плачет, обнимает от счастья, в общем,
1: ну,
3: она
1: да.
3: Очень к нему привязана, так, в хорошем смысле. А средний сын, он его считает конкурентом. Этот мальчик
1: вот.
3: И тот мальчик, вот, и так как мы Слушайте. С роботом Володей проводим достаточно много времени, так как работаем... над этим проектом, скажем так, вот, Демид достаточно ревниво относится.
0: Молодец. Я обратил внимание, у него на правой коленке, вернее, над правой коленкой, есть небольшие вмятины. Вы его там колбасите, что ли, дома-то?
5: Нет. Мы, ну, достаточно мягко к нему относимся.
4: Я в порядке.
0: Ты в порядке?
1: Ну, да, понятно, прям
0: Вова,
1: видно.
0: Ну, да. Думаю, ну, сразу видно, конечно, что в порядке.
1: Слушайте,
4: в пределах задач.
0: Ага,
4: если
0: понятно.
4: Риск, я остановлюсь.
0: Ага, хорошо.
1: Скажи мне, пожалуйста, прежде чем мы опять вернемся к Володе, Петя, зачем тащить его на Эльбрус?
5: Тут
1: да.
5: Я бы хотел пояснить вообще, какой я знак зодиака, если это можно в радиоэфире вообще
1: Конечно,
5: говорить.
1: Конечно, можно,
5: да?
1: Это двойная тайна.
5: Я водолей, вот, и как выяснилось, у водолеев рождаются какие-то безумные мысли.
1: Ну, они немножко ку-ку,
5: да,
1: все.
5: Ну,
1: вот,
5: да, да,
1: по крайней мере,
5: да.
1: Все мои друзья водолеи, это знак качества.
5: Меня пригласили посетить Эльбрус, я предприниматель, веду свои блоги, активно делюсь, и сказали, вот, классно было бы тебе сходить на Эльбрус. Я такой, что мне там делать? Ну, как-то...
1: Ну, да.
5: Ну, странно это
1: Без жены.
5: Было бы. Да. А потом я вспоминаю, что у меня есть робо-сын, робот Володя. Я такой, блин, так надо нам посетить
1: Конечно.
5: Эту гору, самую высокую точку Европы,
0: Европа,
5: и
0: да.
5: зайти вместе с ним. И вот так эта идея родилась.
1: Тогда к Володе вопрос. Володенька, проснись. Володя.
4: Я на да, связи.
1: На связи. Володя, скажи, пожалуйста, ты понимаешь, в чем дело? В чем опасность гор? Можно свалиться в пропасть. Ты готов к такому неожиданному?
4: Риски есть.
1: Так.
4: Высота, холод, ветер.
1: Молодец.
4: Скользкий рельеф.
1: Вот.
4: Я не путаю смелость и безрассудство. Моя готовность – это следовать протоколу команды.
1: Угу. И еще, Володя, ты знаешь, в чем дело? У каждого журналиста есть свои, скажем так, вершины, на которые они хотят быть похожими. Там, например, на Познера, там еще на кого-то. У артистов тоже есть такое. Кто твой самый любимый персонаж из роботов?
0: Кто твой кумир?
1: Да.
4: Все Сравнения возможны, но я не замена человеку и не кумир.
1: Нет,
4: я
1: нет, нет.
4: инструмент и эксперимент. Показываю, где техника полезна, а границы задают люди. Не заменяю, а дополняю.
1: Тогда,
0: Понял?
1: Володя,
0: Понял?
1: Так, нет, и еще тогда, если ты большой помощник, скажи, пожалуйста, можно ли тебя использовать на даче в борьбе со слизняками?
4: Пока нет. Я не предназначен для такой задачи. Это проще решается обычными дачными методами.
1: Слушай, да ты...
4: Моя специализация...
1: Вова, ты жук! Так, ну, возвращайтесь теперь к технологическим вещам. А как вы его потащите, во-первых, в гору, потому что он же должен ходить, правильно? Он же ходит?
5: А, да, ну, он же пришел двумя ногами в эту студию. Конечно, он будет ходить. То есть у нас рассчитан маршрут таким образом, что часть маршрута он пойдет ногами, часть маршрута, ну, мы будем ему помогать и тащить на себе.
1: Так, ну, вопрос, это где вы будете его заряжать? Тут, понимаете, ну, телефон иногда.
0: Кстати, на сколько зарядки хватает?
5: Да. Заряда хватает на 3 часа. примерно. Но да, с учетом зимней температуры, ну, там может допускаться до минуса, а батарея будет работать где-то около полутора часов.
1: Угу. И где вы будете заряжать его?
5: Есть специальные пауэрбанки, для телефонов, только вот огромные такие пауэрстанции. Вот мы везем с собой целую экспедицию. У него съемная батарея, поэтому мы... Ага. В случае разрядки одной батареи у нас в запасе еще три блока. Ну, да.
0: Слушайте, а почему Володя? Подтекст был, когда имя придумывали?
5: Подтекста не было. На самом деле, хороший вопрос. Смотрите, Володя, Владимир, это популярное имя в России.
1: Конечно.
5: Вот.
0: Креститель Руси.
5: Креститель Руси. Хорошо, молодец. У меня дядя зовут Володя. Да. У Оли дядя зовут Володя. Мне кажется, в России в каждой семье есть в каком-то колене родственник Володя.
1: Ну да, все правильно, вот.
0: Ну, я Владимирович, если
1: честно. Кстати, я никогда не знал об этом.
0: Да, я Владимир.
1: Так, возвращаясь к Володе. Какую еще профессию он может освоить, кроме... помощника депутата Государственной Думы, стюарда и все остальное.
4: Кем ты еще можешь быть? Я ассистент на мероприятиях и в медиа. Потенциально демонстрации, простые сервисные задачи
1: шоумен.
4: И работа там, где человеку опасно. Угу. Но всегда под контролем и с ограничениями.
0: Володь.
4: Не заменить, а помочь.
0: Володя, что у тебя за акцент? Ты почему?
1: Нет, вначале он говорит по-русски, а сейчас вдруг съехал.
0: Косишь под англичанина. Ты почему? Это не скажи.
4: Это особенности синтеза речи. Я стараюсь говорить по-русски понятно, но интонация пока не идеальна.
1: Володя, я знаю, что ты уже участвовал в показах мод и так далее и тому подобное. Скажи, пожалуйста, а если тебя пригласит, например, Филипп Киркоров на подтанцовку, ты можешь станцевать с ним? У него продвижение не особо сложное.
0: Зря ты его...
4: Танцевать нет. На Сапсане теоретически только как демонстрационный ассистент и при согласовании со всеми службами. Безопасность прежде всего.
1: А танцевать ты можешь?
4: Нет, я не танцую. Мои движения ограничены и утилитарны.
1: То тоже дело хорошее. Так, возвращаясь к папе и маме, Петру и Георгию.
4: Я танцую, но по-своему. Без балета и брейк-данса.
1: А можешь
4: просто
1: показать нам хотя бы...
4: аккуратный робот-движение.
1: Можешь показать нам...
4: Танец под контролем оператора.
0: Да. Вовка. Давай, Вовка.
4: Это мой формат.
1: Так, давай покажи нам что-нибудь, такое движение. Так.
5: Так, сейчас мы ему дадим команду.
1: Да.
5: Сейчас.
1: Володя, соберись, тряпка. Ой, хотел сказать.
5: Володя, пой.
1: Ой!
4: Секунду. Показ. Ага. Это мой условный танец. Рука вверх. Поворот, шаг на месте. Называется «Хотел на Эльбрус», а позвали на радио.
0: Вова, ты нам сейчас студию разнесешь.
1: Не-не-не, слушай, мама дорогая, папа, сказала. Слушай, он так похож на Филиппа Киркорова сейчас.
0: Ты знаешь, по уму тоже.
1: Вовка не буянь.
4: Культура – это моя база. Главное, чтобы никто не пострадал и все посмеялись.
0: Володь, мы в принципе не пострадали и смеемся, честное слово.
1: Слушай, все-таки не пора ли нам создать небольшую, скажем так, армию роботов?
10: Ой, Володечка!
1: И он так Питер так ласково так ударил по голове. Слушай, а он дикий немножечко.
0: Ты знаешь...
3: Ему очень нравится в душе танцевать.
1: Да,
3: представляет, как он будет на сцене.
0: Слушайте, особая какая-то его обработка, я не знаю, там... Он у вас как, пыль с него стираете и все, да?
5: Это машина. Да, то есть
1: Как ты назвал Володю, как-то прям нехорошо назвал машину. Мы уже полюбили его.
5: Да, по физическим параметрам он относится к классу машин. Вот. Поэтому он проходит, конечно, техническое обслуживание. Раз в 3 месяца мы возим его в специальный робосервис, где
1: даже так, да?
5: Ему проверяют моторы, смазывают его там, где нужно. И, в общем, да. И дома он у нас живет в гостиной. Висит на специальной такой подвешенной станции.
1: Ага. Конечно. Сейчас... Насчет бегать по квартире.
0: Петь, смотри, я захотел робота. 2 миллиона и пошел? И нет проблем?
5: Нет, ну, нет проблем. А, да. Да. На самом деле, что касается регуляции, вот роботы такого класса, гуманоидного, они пока не находятся под какой-то регуляцией, потому что на самом деле это все стало очень быстро, и они в нашу жизнь, я бы сказал, с двух ног ворвались.
1: Слушай, а можно маленький вопрос? А как вы провели мимо нашей охраны? У него же... Володенька, у тебя есть паспорт?
4: У меня нет паспорта, как у человека. Я числюсь как оборудование с документами на устройство.
5: У него есть технический паспорт, он официально ввезен. Вот, у него все.
1: Все, не. Да. И напоследок, Володя, скажи мне, а ты любишь петь?
4: Я не выражаю эмоции как человек.
1: Ага.
4: Пение не моя функция. Угу. Могу только говорить.
0: Володь, чьи часы у тебя на руке?
4: У меня нет часов на руке.
0: А то я слепой.
4: Возможно, вы заметили деталь.
1: В общем, все, Володя завис. Ты...
4: Сейчас.
1: Да.
0: Сейчас, Володя.
1: Сейчас посмотрим.
0: Думай, Володя.
1: Хорошо, и напоследок, вы показываете ему мультсериал «Футурама»?
5: Нет, я знаю, да. Был Бендер, робот, ему рано это смотреть.
1: Маловато еще, рановато. Слушай, ребята, что же, хорошего вам поездки на Эльбрус. Берегите Володю, Петя, я прошу тебя, береги его.
5: Хорошо, мы довезем его в целости и сохранности.
1: Вернитесь, приходите в студию.
0: Друзья, первый робот в истории нашей программы был сегодня в студии «Хорошего начала» и его большущие друзья Петр и Ольга Тюрины. Спасибо вам огромное, ребята.
10: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем

0: белая.
1: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
8: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
7: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
8: Но я с удовольствием на них отвечу.
7: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
8: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
7: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
8: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. 30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорошев для зрения.
8: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которая отвечает за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
7: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
8: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев

0: 8 800 533 30 20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения – бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер: 8 800 533 30 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
1: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
0: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
1: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
0: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 30 20, 8 800 533 30 20. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 30 20.
1: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
0: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам «Доктор Хорошев» для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер я напомню: 8 800 500.

0: 33 30 20 8 800 533 30 20. Это бесплатный номер горячей линии.
1: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
0: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России.
3: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте театргоголя.ру. 16+. С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте. Зал «Зарядье», Москва. 6+.
2: Самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет!
2: Новое путешествие.
5: Это обратная сторона Луны.
6: Найдем моего папу.
2: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино. Категория 0+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Наталья Христова. Российские вооруженные силы продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам Украины. Владимир Путин подчеркнул, что вклад каждого человека очень важен для достижения общей победы. И синоптики сегодня обещают комфортную погоду в Москве. При этом ученые предупредили о возможной магнитной буре. Далее подробности. Российские вооруженные силы продолжили нанесение групповых ударов по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. Удары наносились в пятницу вечером и в течение ночи. Тем временем украинский беспилотник атаковал пожарную автоцистерну в ДНР. Спасатели не пострадали, сообщили в республиканском МЧС. Пожарная машина ехала на вызов в Волноваховском округе. В результате удара она полностью сгорела. Спасатели не пострадали. Личный состав успел вовремя покинуть автомобиль и отойти на безопасное расстояние. Идеи и проект агентства стратегических инициатив позволяют сформировать новые точки роста для регионов. Об этом говорил накануне Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде. Глава государства отметил, что вся Россия от Калининграда до Владивостока должна пользоваться отечественными технологическими решениями и разработками.
2: Коллеги познакомились с целым рядом идей, представленных на форуме. Они касаются важнейших для нашей страны направлений. Это наше развитие в космосе, это повышение качества работы фельдшерско-акушерских пунктов, первичного звена здравоохранения. Это меры, направленные на поддержку семей с детьми, создание новых возможностей для реализации молодых людей нашей страны. По этим и другим значимым проектам будут даны исчерпывающие поручения правительству, министерствам и ведомствам.
1: На встрече с губернатором Нижегородской области Владимир Путин высоко оценил темп развития региона. Глеб Никитин доложил президенту о результатах развития области.
3: Около 790 конвоев гуманитарной помощи на сегодняшний день и 5200 тонн груза уже поставлено туда. Также поставляемые беспилотные летательные аппараты, в том числе нижегородского производства. Мы развиваем программу адаптации, помогаем с трудоустройством, обучением новым востребованным специальностям. И очень важно, мне кажется, развивать их также и самостоятельность, и желание начинать новое дело. В области работает проект «Свое дело», и старт программы позволил вовлечь в этот проект уже 385 человек.
1: Президент также посетил новую «Волга-арену». Там будут тренироваться хоккеисты «Торпедо». Для паралимпийцев созданы также все условия. Глава государства пообщался с юными игроками, сделал фотографии и оставил автограф на клюшке. Подразделения группировки войск «Восток» за прошедшие сутки уничтожили 325 военнослужащих, 35 пунктов управления БПЛА противника. Подробности сообщил офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Меськов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированных двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Листовка, Барвиновка, Общая, Розовка и Никольская. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 325 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 7 станций спутниковой связи «Старлинг», 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 35 пунктов управления беспилотной авиации.
1: Подразделения группировки войск «Центр» за прошедшие сутки уничтожили 355 военнослужащих, 155-миллиметровую самоходно-артиллерийскую установку «Брейвхарт» ВСУ. Россияне, у которых будет больше 20 банковских карт, на момент вступления в силу лимита на их количество, смогут ими спокойно пользоваться до истечения срока действия. Об этом рассказали в Комитете Госдумы по финансовому рынку. Там пояснили, что устаревающие карты будут постепенно выходить из оборота естественным путем, то есть не надо будет их куда-то сдавать. Однако в этот период человек не сможет получить и новые карты, пока их количество не снизится меньше 20. Впрочем, в Госдуме отметили, что по статистике у граждан в среднем не более 4 банковских карт на руках, поэтому можно говорить о том, что решение коснется незначительной части общества. С 1 сентября одному физическому лицу разрешается иметь в совокупности не более 20 банковских карт во всех кредитных организациях. Единая система учета платежных карт для борьбы с дроперством появится в России с 1 сентября. В ней будут учитываться все платежные карты, в том числе Visa и MasterCard. Ученые предупредили о возможной магнитной буре в субботу. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Сейчас наблюдаются геомагнитные возмущения. В лаборатории допустили, что их степень может превысить уровень G1 слабой магнитной бури. По данным ученых, к концу дня ожидается полная стабилизация геомагнитной обстановки. Ну а что касается погоды, то она в эти выходные будет теплой и сухой. Подробности сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: В течение сегодняшнего дня преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 1,6 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 22. Атмосферное давление будет падать, составит 753 миллиметра ртутного столба. Ну и в воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится. Под утро будет примерно плюс 10-13. Переменчивая облачность без осадков. Большую часть дня облачно с просветами, тоже без осадков. Температура воздуха 19-22. И лишь к вечеру с приближением теплой фронтальной системы. Небо затянут плотные облака, ну и, соответственно, где-то после 19-20 часов начнет накрапывать мелкий дождь. Атмосферное давление будет падать, составит 750 миллиметров ртутного столба. В общем, наступившие выходные в столичном регионе будут вполне себе комфортными по температурному режиму, который точь-в-точь соответствует климатической норме финалу сезона.
1: Атмосферное давление в столичном регионе начнет плавно понижаться уже сегодня днем. Сейчас оно составляет 757 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы. К 1 сентября оно приблизится к норме и останется около нее до конца недели. Примерно будет составлять 746 миллиметров ртутного столба, говорят синоптики. Падение будет очень плавным и не окажет неблагоприятного воздействия на метеочувствительных людей. Ну а мы следим за новостями на сайте вести.ру. Далее в эфире новости спорта. А затем погода в городах России.
0: Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Аргентинский полузащитник Эсекиэль Барка подпишет новый контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что переговоры находятся на завершающей стадии, а 27-летний футболист заключит контракт с красно-белыми до июня 2031 года. Енисей прервал серию без побед из 16 встреч со старта чемпионата России по футболу среди женских команд. Красноярский клуб дома обыграл Ростов со счетом 2-1 в матче 17-го тура чемпионата России. Но остался на последнем 13-м месте турнирной таблицы, ростовчанки на предпоследней 12-й позиции. Даниил Медведев узнал своего соперника по первому кругу открытого чемпионата США по теннису. Первая ракетка России стартует на турнире «Большого шлема» матчем с 88-м номером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Юго Гастоном из Франции. У женщин, пробившейся через квалификацию, Кристина Лютова встретится с китаянкой Джен Циньвэнь, а Полина Яценко с мексиканкой Ренатой Сарасуа. Самбист Аслан Джуев стал победителем спартакиады народов России в Верхней Пышме. Он в финальной схватке весовой категории свыше 98 килограммов одолел Антона Брачева. Также накануне золотые награды завоевали Эдуард Мурадян, Анастасия Балобина, Мария Ворошилова и Мадина Сулейманова. Россиянка Александра Кедрина одержала первую победу в прыжках в воду с 10-метровой вышки на юниорском чемпионате мира в Хорватии возрастной категории от 16 до 18 лет, а вот Виктория Казанцева осталась седьмой. Российские юниоры выиграли медальный зачет. Первенство планеты они завоевали 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Влада Денисова завоевал золото в трапе на чемпионате России по стендовой стрельбе. У мужчин в аналогичной дисциплине победил Кирилл Багров. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Омске сегодня без осадков и 14-16 градусов. В Иркутске 20-22 без осадков. В Кирове 10-12 со знаком плюс без осадков. В Оренбурге 17-19 градусов тоже без осадков. В Туле 18-20 градусов, в Ярославле, Владимире и Нижнем Новгороде 16-18, осадков синоптики не обещают. В Сочи 24-26, кратковременный дождь, гроза, в Симферополе 27-29 без осадков. В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, сегодня без осадков, переменная облачность 21-23 градуса. В Москве тоже переменная облачность, без существенных осадков и 20-22 градуса.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
4: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
2: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102,7.
1: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».

0: И мы продолжаем. Хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа и отличного настроения. На календаре суббота, 29 августа. И в студии с вами этим утром Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Лобков. Здравствуйте. И в этом заключительном часе.
0: Ждем в студии повелительницу садов и огородов.
1: Несравненную Октябрину Ганечкину. Так что готовьте свои вопросы.
0: Тем, кто трудится на своих шестисотках, советы нашей гостьи будут полезны и актуальны. Переходим на осенний режим работы.
1: Передаю номер телефона, по которому можете задавать свои вопросы. 8-925-222-9992. Не забывай про платформу «Смотр», социальные сети. А, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Как ни крути, это прекрасный субботний день, друзья. И пусть вам в нем сопутствует удача.

0: Где бы она ни появилась, все тут же начинает расцветать, зреть и плодоносить.
1: При этом время года не имеет никакого значения.
0: Сегодня в нашей студии главная дачница страны, кандидат сельхознаук, телеведущая Октябрина Ганечкина.
1: Здравствуй, Октябрина.
2: Ой, ребята, здравствуйте, дорогие.
1: Она что, все лучше и лучше?
2: Да нет, не лучше, но стараюсь. Потому что, Вадим, Дмитрий, я очень много ем зелени.
1: Вот оно в чем дело.
0: Долларов в смысле?
2: Зелени и кабачков.
1: Октябрина, сейчас, одну секунду. Друзья, если у вас есть вопросы к Октябрине, 8-925-222-999. Пишите. Да, Октябрина, извините, мы тебя перевели.
2: Вот почему я ем много зелени и почему я ем кабачков много. В зелени, вот в листьях, да, очень много содержится витамина В9. А это что? Это фолиевая кислота. А в кабачках... А фолиевая кислота это человеку, во-первых, ну, все, качество здоровья обеспечено. А кабачки имеют витамин Е. Это витамин молодости и остановка старости.
1: А скажи мне, а ты сырыми их ешь?
2: Нет. Чуть-чуть.
1: Я
2: термически обработанные.
0: А ты думал, хрустит.
2: Вот если ты, например, Вадим, я смотрю, вот ты, правда, все время молодой, сколько я не хожу, ты, у тебя одно и то же лицо. Но если ты сейчас будешь есть кабачки, да?
1: Ага,
0: то будет другое.
1: Я как кабачок стану.
2: То если я тебя увижу через год, ты будешь точно такой.
1: Все, пишу.
2: Вот запиши. Витамин
1: кабачок,
2: Е. Кабачок. Кабачки.
0: Витамин Е. А то не запомнишь.
1: Так, а скажи мне, Октябрина, а если я буду еще голубик и заедать это все?
2: Ой, но голубика, она такая, знаешь, освежающая.
1: Ну да.
2: Ты, аппетит у тебя будет. Ты просто удовольствие. У тебя поднимается настроение.
1: А скажи мне, а можно ли голубику, например, сажать на огородном участке?
2: Ой, как я люблю голубику.
1: Да?
2: Хоть и говорят, там для улучшения зрения.
1: Да.
2: Врачи вроде говорят, нет. А я думаю, да, помогает.
1: Ага.
2: Голубика, все плоды, все помогает. Знаешь, голубика – это царица кислых почв. Вот ты яму перекопал, выкопал яму, а туда опилки, щепки,
1: Весь, да?
2: Немного можно компоста добавить, там перегноя, или оккультуренного торфа. Но самое главное, все кислое.
1: Ага.
2: И эту яму пролил или лимонной, раствором лимонной кислоты, или уксусом, там стакан на ведро 9% пролил. И тогда голубику высадил. Ты будешь сейчас высокорослый.
1: Вот, а сорт какой, да.
2: Ой, да сортов там очень много.
0: Мы ходили в лес, я помню, мама говорила, что это гонобобель.
2: Да.
0: Голубика гонобобель.
2: Ты если пойдешь, например, в питомник, купи только 3 сорта. Она самая бесплодная. То есть она, ей надо перепыление. И вот прямо 3 куста. В некоторых сейчас питомниках, чтобы не обманули вас, да?
1: Ну да.
2: Именно берите высокорослую и 3-летку. Вот сейчас можно покупать, чтобы она уже с ягодами была, понимаете? И вы попробовали. Ой, такая вкусная, прямо во рту тает. И взяли
1: Хорошо.
2: И высадили.
1: Ну и прежде чем мы будем говорить о том, что делать сейчас с огородом, перекапывать его надо ли.
2: Да,
1: ухаживать за ним. Скажи, пожалуйста, что нам... Вот тут у нас был сейчас робот до тебя сидел. Мы спросили у робота Вову, говорю, а как со сосняками бороться?
2: Ага.
1: Он говорит, я не виноват.
2: Нет, я его спросила.
0: Нет, ну это гадость расплодилась.
2: Вообще, очень интересно этот робот. Я спросила, слушай, а приезжай ко мне на дачу, будешь отпугивать ворон. И он начал отпугивать. И так махал руками.
1: А неплохо.
2: Да.
1: Так, Октябрина, первое, начнем с самого главного. Почему надо все время... С яблони собирать яблоки, и почему надо все время убирать падалицу?
2: Дело в том, что мы боремся с вредителями, и поэтому опавшие плоды гнилые, это плодовая гниль, парша, это удобрение, но это удобрение надо сгребать кучку куда-то складывать, в компостную кучу. Я люблю растительный компост. И скошенную траву, и сорняки, и все опавшие яблоки, и все-все, это все аккуратно в компост. А оставлять нельзя, это сорняки.
1: То есть все-таки сорняки,
2: Это болезнь.
1: Скажи мне, а почему, например, надо все время убирать огурцы и помидоры, которые уже подвяли, но еще висят на веточках?
2: Ну, знаете, вот сейчас еще действительно помидоры растут, но я хочу сказать, вот так, как сказал ты помидоры,
1: что там в сумочке,
2: да, я вас хочу угостить помидорчиком.
1: О, какое помидорище!
2: Это бычье сердце. Нифига, Дмитрий, себе. Держи, дорогой.
1: Вот.
2: Это по полкилограмму они.
1: Вот, а смотрите, я никому не отдам.
2: Так, так, это вот это вашей подруге. Это, значит, а, так, и по
1: яблочке.
2: Яблочки
1: красивые.
2: Так, пас яблок, прошел. Я, да. На тебе яблочко. Ага, вот, да, так вот.
1: Помидорка
2: так
1: красивая.
2: Так что, ребята, вот я вам много подарков прислала.
3: У меня сегодня салатец будет знать.
1: Да.
2: Ну ладно, потом
1: так,
2: раздам.
1: Хорошо, а с семенами тоже попозже. Так, возвращаемся, вот, значит, что делать? Значит, все, значит, яблоки мы собираем,
2: да,
1: огурцы, помидоры,
2: да,
1: срываем.
2: Да, даже вот смотри, Вадим и Дмитрий, вот сейчас еще растут помидоры. Пусть обрежут все листья срочно, если они еще растут, там, помидоры. Надо сбежать от фитофтороза. Потому что фитофтороза столько много. Какое лето было сырое, сколько снегу.
1: Да, кстати.
2: Даже если бы у нас дождей не было, испарение, все равно влага. А помидоры это не любят. И другие растения, огурцы, прикорневые гнили, фитофтороз, там, антракноз, бактериоз. У нас очень мучнистая роса, парша. Это все от влажной погоды.
1: Ну да, влажного лета, да.
2: И поэтому надо... я бы так уже помидоры все сняла и, говорится, на хранение положила. Вот хочу сказать, вот эти сейчас помидоры в этом
1: помидорище.
2: Году... Хоть помидорище, но в этом году они не очень вкусные.
1: Да,
2: потому
1: почему?
2: Что было мало солнечных дней.
1: Ну да,
2: раз мало солнечных дней, сахар тут у нас не появился в помидорах.
1: Так, октябрина, и все-таки мы забыли про главный вопрос. Что делать со слизняками?
2: Ой, со слизняками все охают, ахают.
1: Я, конечно, увидел в лицо.
3: Они по городу уже ползают.
2: Да, мне не страшны эти, если заниматься по-настоящему. Если у нас сорняков... Дофига, как говорится, весь
1: есть,
2: огород. Извините, мокрые все сорняка, ни черта не пропалывает. Это уже все, и ничего там не сделаешь. Надо агротехнику, чтобы порядок был. А во-вторых, у нас есть известь негашеная. Можно вот по краям грядки посыпать. Надо сухой какой-то песок иметь. Посыпали, да, замульчировали. Полили уксусом, стакан уксуса 9% на 10 литров. Полили, но все это надо делать ночью. А мы днем делаем.
1: Ночью, что
2: как можно? А потому что они прячутся.
1: Слизняки, они спят.
2: А ночью выходят, жарут. Все, они же многоядные, да, они все сожирают. И поэтому надо полить. Вы вышли в 2 часа ночи, налили уксуса.
1: И попрыскали.
2: И прямо не попрыскали, пролили прямо.
3: Октябрин, смотрите, было буквально позавчера у своего коллеги и друга Дима Чернова на даче. И он говорит, смотри, говорит, в окно, это ты видишь самое дорогое дерево на моем участке. Оказалось, ирга. Это действительно так. На сегодняшний день очень дорогостоящее достаточно.
1: Конечно.
3: Дерево, и что делать с плодами?
2: Да, плоды, они же никакого вкуса не имеют.
3: Совершенно верно.
2: Они не имеют вкуса, чтобы прямо вот рвись. У меня была вот ирга, я наоборот... кушайте птицы.
3: Вот-вот-вот.
1: Октябрина, я просто почему спрашиваю, Дима, не знаю, просто прям почувствовал. Тут Надя пишет нам: добрый день, уважаемая ведущая Октябрина. Два слова, пожалуйста, об ирге. Купила 5 килограммов, не зря ли?
2: 5 килограмм ирге купила? Ягод, плодов. Ой, допустим, можно варенье сварить, а 1 килограмм сахара на 1 килограмм ирги. И варенье, добавить надо там лимон или там апельсин, что-то добавлять.
3: Она вообще нейтральная, абсолютно.
2: Да, она нейтральна. Но я хочу сказать, что ирга, она немножечко очищает организм от шлаков. Поэтому, может быть, у ней какие-то камни там есть.
1: Но с слизняками мы разобрали, значит, немножечко уксуса или лимонной кислоты.
3: И ночью.
2: И ночью, да.
1: Втихаря.
2: Выйти бродить ночью.
1: Так, возвращаясь к обрезке. А вот кусты, например, крыжовника, смородины надо обрезать сейчас?
2: Вот обрезать все можно, тем более кустарники. Это как бы санитарная обрезка, не надо на деревьях обрезать скелетные толстые ветки. Это когда уже
1: работа.
2: А сейчас вот санитарную обрезку можно сделать. Но самое главное, я хочу сказать, вот по грядкам. Там, копать грядки. Некоторые говорят, не вообще не копают. Я не понимаю, что это такое, не копать грядки. Во-первых, для чего мы копаем грядки?
1: А для чего?
2: И надо правильно, когда копать грядки.
1: Так.
2: У нас на грядках ночью. Что есть? Сорняки есть?
1: Есть.
2: Вредители, есть. Мухи. Ведь у нас, смотрите, муха. Муха луковая, муха морковная, муха капустная. Муха свекольная.
1: Слава Богу, что не
3: сцепляется. Все откладывает в почву.
2: И все, да. И они, вот эти мухи, превращаются в куколок, в фазу куколок, и на поверхности почвы.
1: Вот
2: на следующий год...
1: Все, да.
2: Все, они быстрее проснутся.
1: А откуда столько мух у нас, говорят? На веранде.
2: Так надо обязательно перекапывать грядку.
1: Вот
2: и вот
1: дело.
2: Смотрите, вот сейчас, угу. И надо, когда перекапывать грядку, не сейчас вот,
1: так.
2: А когда немножечко первый заморозок будет,
1: ага.
2: Когда они уже уснут, они как бы мертвые, они ничего не понимают.
1: А-а-а.
2: А если мы сейчас перекопаем, они могут
1: да.
2: Живые еще.
1: Угу.
2: Вот. Поэтому надо как первый заморозок вот, начинать грядку копать. И прежде чем грядку копать, угу. Посыпали золы, и посыпали суперфосфата. Весной суперфосфат не надо добавлять, потому что он только осенью будет годный.
1: Кстати, по поводу заморозков. Угу. А что нам надо убрать до заморозков обязательно?
2: А до заморозков? До заморозков. Вот сейчас свеклу скоро убирать надо. Вот знаете, я вот только что снимала, угу. Сама я сейчас как бы ведущая,
1: ну,
2: сад и огород.
1: Не знаем, да, конечно.
2: На ТОТВ.
3: Ага.
2: Вот,
3: ага,
2: меня так. Пригласили Москва и Московская область.
1: Очень
2: я
1: хорошо.
2: Уже к Кате Рождественской ездила.
1: Катенька,
2: да.
1: Привет
2: передам.
1: Да.
2: Вот, к другим. И угу. Сейчас к вашей редакторше
3: к
2: поеду.
3: К Маше.
1: Машеньке?
2: Да. 5 числа.
1: Какая шустра.
2: Да.
1: Она и роботы себе заманила уже.
2: Да, вот. Я поеду, и она говорит, что у нее там гортензия плохо растет. И я всем рассказываю. Так что пусть приглашают меня на дачу. Это все бесплатно. И я приеду.
1: Черт, у меня дачи нет.
2: И все...
1: У меня у друга есть дача хорошая.
2: Вот приглашаю.
1: Там бассейн есть, гамаки.
2: Ну, я буду
3: купаться. Это уже не дача.
2: Купаться я не собираюсь, а я собираюсь дать полезные советы.
1: Екатерина, еще один полезный совет. Сейчас, слава богу, уже все это в прошлом, но в свое время мы с папой ездили все время в деревню собирать картошку.
2: Так.
1: И очень часто это было в дождь.
2: Так, в дождь.
1: И потом до лета эта картошка не сохранялась никогда. Я говорю, папа, почему, зачем мы это делаем? Надо, сынку.
2: Вот, Вадим, ты про картошку, я только что тоже картошку снималась. Вот
1: так.
2: Сейчас будут показывать. Может быть, может, сегодня будут показывать или уже показывали. Значит, смотри, вот она выкопала картошку. Ботву повесила на забор.
3: Так.
2: Ну, чтобы в компост высушить.
1: Да.
2: Вот ботву, зараженные вот эти фитофторозом, это самое страшное. Это надо все сжигать. И вообще всю ботву, которые вот огурцы прикорневые гнили, томаты, фитофтороз, картофель, это надо все сжигать. Зола полезнее рассыпать, чем это. И компост только сорняки.
1: Но подсушить надо. Подсушить,
2: ничего не надо сушить, сжигать сразу.
1: Не дожидаясь перед.
2: И сжигать костры, не надо там пожары разводить.
1: Да.
2: А в бочке жалею.
1: Конечно.
2: Я вот такая, все в бочке потихоньку, все сгорело.
1: Так.
2: Золы 2-3 ведра.
1: А что с картошкой делать?
2: А с картошкой вот, смотрите, вот многие отрывают цветочки.
1: Ага.
2: А, надо отрывать, потому что в гнезде будет на 2 клубня больше, когда цветочки, бутончики удаляете.
1: Так, Октябрина, сейчас на одну секундочку прервемся. На минуточку, хорошо.
3: Да, дорогие друзья, 8-925-222-99-92. У нас сегодня в студии Октябрина Ганечкина.
1: А пишет, Октябрина все пишет и пишет.
3: Ну, естественно, мы другого-то и не ожидали просто практически. Да, итак, через минуту мы возвращаемся, продолжим разговор с Октябриной.

0: Радио ДОК.
1: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио ДОК». В студии Анна Дворецкая.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей. Радио России. Главное радио страны.
2: +8 925 222 99 92 телефон нашего прямого эфира. Напомню, друзья, сегодня у нас в студии Октябрина Ганечкина. Мы подводим итог летнему сезону, переходим плавно на осенний. И еще, пожалуйста, запомните информацию. Гостиный двор 2 сентября в 19 часов на улице Ильинка, дом 4.
3: Да.
2: Да, в рамках международной книжной ярмарки пройдет встреча с Октябриной Ганечкиной.
3: А, между прочим, мне Октябрин уже подарил книжку «Дачные секреты Октябрины Ганечкиной. Самые полезные советы для садоводов и огородников». Придется дачу покупать. Так, Октябрина, вернемся к мокрой картошке.
4: Ну, давай. Дело в том, что вот сейчас вообще земля еще мокрая.
3: Да.
4: Сколько дождей еще прошло. И вот вы, например, надо так. Картофель выкопали, найти место закрытое, проветриваемое.
3: Так.
4: Чтобы крыша была проветриваемая, темная. И 12 дней этот картофель подсушивает. Вот. И вот через 12 дней после просушки вы увидели, ага, вот эти клубни приболели, убирать. Эти клубни механически повреждены, но не зарубцевались, тоже убрать.
3: Тоже убрать, да.
4: И вы весь этот посадок, как бы материал, все клубни еще и обработали каким-нибудь биофунгицидом любым, чтобы при хранении у вас фитофтороз
3: дело.
4: И гнили разные.
3: Где-то Октябрина была раньше.
2: Да. Ты без фтороза собирал все это.
3: Конечно. Был с
2: фтороза.
4: А если вы на семена отложили, мелкие, такой картофель,
3: горох,
4: как яйцо куриное, то надо немножечко на солнце подержать, чтобы он позеленел.
3: Сейчас
4: чтобы
3: он есть,
4: был позеленел, это и появится растительный солонин, яд.
3: Да.
4: Которые эти клубни мыши не едят, и картофель, клубни не болеют.
3: Клубни мыши не едят, и они, естественно,
4: и не
2: ты есть не будешь.
3: Я есть не буду.
4: А их только для подсадки.
3: Кстати, например, телефон 8-925-222-9992. Ну и коль зашел разговор вообще об урожае. А как вообще сохранять вот все? Помидорчики, огурчики, яблоки?
4: Ой, ну, кто как сохраняет.
3: Вот у тебя все сохраняется.
4: Ну, это же немного. Вот смотрите, вот свекла, да? Сейчас надо свеклу. Я вам хочу, ребята, сказать, ешьте больше тоже свеклы. Почему?
3: Так.
4: Она и давление, если у вас напряженная работа, вам надо свеклу есть, чтобы пониже у вас так легко. Угу. Это раз. Кровоочищающая свекла.
3: Ага,
4: вообще, если сказать о свекле, это супер.
3: Сейчас пойду в магазин.
4: Холестерин у тебя есть?
3: Есть, конечно.
4: Уйдет холестерин.
3: Да.
4: И вот сейчас вот эта свекла, я вот тоже на даче была, она такая ровненькая. Она
3: как
4: красивенькая.
3: Ее варить, да,
4: как ее сохранить?
3: Да.
4: Она выросла уже, понимаете?
3: Да. Ага.
4: Выросла. А еще у нас впереди теплые дни. Если дома там где-то она вся вялая будет. Поэтому ботву срезать, чтобы черешки там сантиметра полтора были. Замульчировать торфом сухим. Накинуть пленочку. И оставить до конца октября. Это у вас будет как подвал. И в октябре вы выкапываете хорошую свеклу, которая у вас весь декабрь, январь. Это для таких.
2: Октябрин, то есть она остается в грунте?
4: В земле оставляйте.
3: Надо
4: капуста
3: же.
4: Пусть растет, если она у вас поздняя, она у вас очень долго растет. Только, пожалуйста, когда капусту вы будете убирать, не оставляйте кочерыги, потому что тля там в кочерыге яйца откладывают. выкидывает, и они сохраняются.
3: Слушай, Октябрина, еще один такой, конечно, вопрос немножко в сторону. Ты знаешь, я очень люблю, когда на даче цветы. Ага. А можно ли сейчас вот под осень еще посеять цветочки, чтобы радоваться до октября месяца?
2: Не порадуешься.
4: Ты уже, Вадим, не порадуешься. Никакими цветочками.
2: Нет таких цветов, которые тебя могли бы порадовать.
4: Но, может, да. Но дело в том, что ты можешь, ну, например, купить горшок и поставить, если тебе
3: тоже
4: надо.
3: Тоже ну, а, например, чтобы весной вдруг раз и все.
4: Ой, весной. К сейчас весне, можно еще посеять или в ноябре.
3: Да.
4: Вот в ноябре можно посеять и цветы. Некоторые и овощи можно посеять, укроп посеять, морковь посеять, свеклу посеять.
3: Чтобы потом весной, как только снег сошел, тепло стало.
4: Да, и тепло, а ранее продукцию получить. И вообще я еще хочу сказать огородникам, вот у многих выросли вот эти вот зеленые культуры.
3: Ой, ты надо
4: прям
3: семена.
4: Розмарин, да, розмарин.
3: Томат Вано F1.
2: Вано, да. А у меня чемпион, редиска.
4: Вано,
3: да.
2: Йоло Вондер.
3: Огурец Мансур F1.
2: Йоло Вондер — это перец.
4: Нет, Мансур — это огурчики маленькие и гладенькие.
3: Ой.
4: Дети очень любят вот этот сорт.
3: Да и не только
4: они
3: дети.
4: Не колючие, они хрустящие, они очень вкусные. Ребята, ну, в общем, выращивайте. Вот сейчас дома можно что выращивать?
3: Да.
4: Можно выкопать петрушку корневую, срезать ботву, высадить корни.
3: Так.
4: Можно мангольд, листовая свекла. Вот опять же, мы свеклу любим, да, а сейчас можно вот эти листья есть, мангольд. Они также полезны, как сама свекла. Вы ни разу мангольд не знаете,
3: нет,
4: что это такое.
2: Вот я из ботвы борщ ел, или свекольник, как его правильно называют. Свекольник.
4: Ну, да, ну да, свекольник можно варить. Вот я еще, знаете, что вот хотела сказать по нашему радио России.
3: Так.
4: Вот я когда, помните, вы объявили, где я читаю лекцию, да? И я пришла, и ко мне женщина подходит, прямо вот, клянусь вам, чуть не со слезами: «Октябрина, передайте радио России. Я услышала, что вы читаете лекцию там-то, там-то». И я вот пришла.
3: Ну, там что, жалко, что ли?
4: Она просто, вы знаете, она говорит: ну какие там у вас ребята молодцы, какие они веселые.
3: Да, Октябрина, но мы должны вернуться к делу. Я знаю, что у тебя в теплицах растут арбузы даже.
4: Да уже все арбузы выросли.
2: Отцвели
3: уже давно. А что с теплицей делать?
4: Все, это выросло давно.
3: А с теплицей что сейчас делать?
4: Ой, ребята, еще по теплице.
3: Да.
4: Вот, дорогие огородники, если вы хотите, чтобы на следующий год в теплице все росло, ничем не болело, ни паутинного клеща, ни тли, ни мучнистой росы, ничего не было, во-первых, нужно обработать вначале теплицу прямо с растением, которые уже остались, плоды-то убрали, огурцы, помидоры, вся ботва осталась. Обработать очень хорошо от болезней и от вредителей. Есть у нас инсектициды хорошие, есть у нас фунгициды прекрасные от болезней. Поэтому обработали, и только тогда вытаскиваем и сжигаем. Вот как надо.
2: Вот так вот.
4: Да, а если вы больные будете тащить по саду, вы представляете, что вы натворите?
3: Ой, Октябрина, я прям чувствую, сейчас маму мою хорошо другу подполковника ФСБ слушает, и Коленьке, видимо, придется много заниматься.
4: Да.
2: И после... Но ему полезно, насколько я понимаю.
3: Ему полезно,
4: и если землю долго не заменяли, надо землю заменить.
3: Даже
4: и
3: так,
4: водой потом чистой, и еще обработать всю кровлю, и землю обработать. И потом еще чистой водой после растения промыть теплицу.
2: Господи, как я завидую тем, у кого только одна трава на даче.
3: Еще один вопрос. Вы там с розмарином что-то не договорили, пишет нам Гала.
4: Да, розмарин. Смотри, вот надо салат сделать.
3: Ага.
4: Листья салата, огурцы, помидорчики. Вот обязательно горох. Обязательно редис, семечки подсолнечные, да? Вот это все. И печень. любую печень, рыбную, мясную, любую, так, в этот салат. Горох обязательно, кукурузу обязательно, листья, петрушки, укроп. Потому что вот если перечислять, укроп кости укрепляет, ага, глазные, ага, там, да, листья вообще фолиевую кислоту.
2: Майонез, и, вот,
4: и заправить масло. И если вы будете есть каждый день этот салат, ага, что у вас будет? Утомляемости не будет, головокружения не будет. И вот роцимарин, это вообще... И ну, угу, я не знаю, этот салат надо есть каждый день. Помаленьку, но есть каждый день. А вот розмарин, ну, это, да, же в чай. Это, угу, же запах чего? Сосны. Да, да, да. Это, ой, горечь, да, это камфора, это смола. Это все так помогает, это расширяет сосуды. Это дезинфицирует и помогает желудку, кишечнику, всего.
3: Октябрина, а скажи мне, а что делать с чесноком?
4: А чеснок? Чеснок уже хранится давно, да, от зимы. Да. И скоро будем посадку делать. Начинаем 20 сентября посадку озимого чеснока.
2: Да-да-да.
4: Надо обязательно. Все. Ну, и до 10 октября посадка чеснока.
3: До 10 Итак, октября, ну, советы октябрь.
4: И еще, Вадим, да, ну пусть приходит. Конечно. 2 сентября улица Ильинка, 4.
2: Перебила.
3: Я приду.
4: 19 часов, приходите. Я буду там такую лекцию читать и всем подарки подарить.
2: Друзья,
3: а
2: в рамках
3: тебя все любят и любят.
2: Международной книжной ярмарки, да, в гостином дворе 2 сентября, улица Ильинка, дом 4, в 19 часов пройдет встреча с нашей сегодняшней гостьей, с которой мы сегодня, к сожалению, завершаем
3: уже
2: нашу программу. Можно
3: прощать напоследок. Нина Ивановна пишет из Читы. Здравствуйте. Спасибо за октябрину. Замечательный, полезный совет.
4: Спасибо, Нине. Вот так хочется ей семена подарить.
2: Ну, а эту программу, друзья, для вас подготовили и провели Вадим Тихомиров.
3: Дмитрий Желобков.
2: Завтра в это же время. До встречи. Октябрина, пока.
4: Супер вы, ребята.
5: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
3: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
2: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
3: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
2: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
3: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запора? запоров. Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
2: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
3: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
2: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
3: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
2: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
3: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
2: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
3: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасывают

0: оказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
0: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает пилорис?
0: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
0: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить. Пить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Уже в кино. Самый добрый друг из детства возвращается.
3: Обратный отсчет!
2: Еще трогательнее.
4: Мы летим на Луну!
5: И найдем моего папу!
2: Еще пушистее.

0: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
2: Сынок, я здесь!
3: Папа!
1: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
4: Категория 0+.
5: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва. 6+».
6: Вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. В этом выпуске российские вооруженные силы нанесли удары по логистическим центрам и морским портам Украины. Владимир Путин подчеркнул, что Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны. Об этом президент говорил, выступая в Нижнем Новгороде. И ученые прогнозируют магнитную бурю сегодня. Далее подробности. Российские вооруженные силы вечером в пятницу и ночью продолжили наносить групповые удары по используемым в интересах ВСУ логистическим центрам и морским портам Украины, сообщили в Минобороны России. Атака проводилась высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования и БПЛА большой дальности. В Киеве области поражен логистический центр «Фимсервис», склады которого использовались для хранения комплектующих для крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Российские войска в результате ударов поразили в порту «Измаил» стоянку топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ, а в порту Николаев морской перегрузочный терминал, 18 хранилищ с имуществом военного назначения. Ударными БПЛА и высокоточным оружием воздушного базирования поражен логистический центр в Калиновке, на территории которого находится таможенный терминал, распределявший грузы военного назначения, поступающие от западных стран. Также российские войска поразили склад боеприпасов в населенном пункте Милое, в складских помещениях которого хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотных летательных аппаратов большой дальности. В свою очередь, подразделения группировки войск «Восток» уничтожили свыше 325 военнослужащих, 35 пунктов управления БПЛА противника. Подробности сообщил офицер пресс-центра «Востока» Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Уланово, Гоптовки и Благодатовки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад ВСУ и трех бригад территориальной обороны в районах Лозовой, Великой Писаревки, Приколотного, Дорошенкова и Соснового Бора. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 215 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, Д-20, Д-30 и Гиацин-Б, зенитная установка и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 32 пункта управления БПЛА, 166 БПЛА самолетного типа, 28 тяжелых боевых дронов Р-18 и 14 наземных робототехнических комплексов противника.
1: Подразделения группировки «Центр» за прошедшие сутки уничтожили 355 военнослужащих, сообщили в Минобороны, и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Брейвхарт». Россия сейчас борется за настоящее будущее страны, об этом говорил Владимир Путин на форуме в Нижнем Новгороде. Президент отметил важность вклада каждого россиянина для общей победы. Глава государства также подчеркнул, что чаяния и устремления россиян должны быть в центре всех решений властей.
3: Прошу агентство предложить дополнительные стимулы для инвестиций бизнеса в социальные, образовательные, просветительские инициативы, развитие школ и поликлиник, формирование спортивной и молодежной инфраструктуры. Именно человек, российские семьи, их чаяния и устремления должны находиться в центре всех наших программ, шагов, решений. Команда «ОСИ» неизменно отстаивает этот основополагающий принцип, продвигает его и на федеральном уровне, и в регионах Российской Федерации.
1: По словам президента, опыт бойцов, полученный в ходе спецоперации, должен учитываться при развитии военных, гражданских и смежных технологий в России. Он также поручил создать новый атлас с гражданскими и военными компетенциями будущего. Сегодня президент России проведет встречу с главой Беларуси Александром Лукашенко. Об этом рассказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. По его словам, после переговоров пройдет встреча в неформальной обстановке.
4: В эти дни в Москве с неофициальным визитом находится президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. В субботу планируются его переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным. И после переговоров лидеры пообщаются и в неформальной обстановке. То есть это неофициальный визит президента Беларуси. Исходя из этого, так построена программа. В принципе же, лидеры очень активно сотрудничают друг с другом. В этом году провели 4 личных встречи и постоянно общаются по телефону. Это все, в общем-то, хорошо известно.
1: Лукашенко прибыл с неофициальным визитом. Лидеры планируют обсудить развитие двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной повестки, включая темы безопасности. Россияне, у которых будет больше 20 банковских карт, на момент вступления в силу лимита на их количество, смогут ими спокойно пользоваться до истечения срока действия. Об этом рассказали РИА Новости в Комитете Госдумы по финансовому рынку. Там пояснили, что устаревающие карты будут постепенно выходить из оборота естественным путем, то есть не надо будет их куда-то сдавать, пока их количество не снизится ниже 20. Впрочем, как отметили в Госдуме, по статистике у граждан в среднем не более 4 банковских карт на руках, поэтому можно говорить о том, что решение коснется незначительной части общества. С 1 сентября одному физлицу разрешается иметь в совокупности не более 20 банковских карт во всех кредитных организациях. Единая система учета платежных карт для борьбы с дроперством появится в России с 1 сентября. В ней будут учитываться все платежные карты, в том числе Visa и MasterCard. Ученые предупредили о возможной магнитной буре сегодня, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Сейчас наблюдаются геомагнитные возмущения. В лаборатории допустили, что их степень может превысить уровень G1, слабой магнитной бури. По данным ученым, к концу дня ожидается полная стабилизация обстановки. Геомагнитной обстановки. Но что касается погоды, то в эти выходные в столичном регионе она будет сухой и довольно комфортной, рассказали синоптики. Температура воздуха будет в пределах 20-22 градусов. Атмосферное давление начнет постепенно падать. Сейчас оно значительно выше нормы. Далее в эфире новости спорта. Спорт.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, футболисты «Спартака» должны показать всем, что могут выиграть любую игру. Об этом заявил главный тренер красно-белых Хуан Карседо. В ближайшем поединке первенства спартаковцы дома в воскресенье встретятся с Оренбургом. Енисей прервал серию без побед из 16 встреч со старта чемпионата России по футболу среди женских команд. Красноярский клуб дома обыграл Ростов со счетом 2-1 в матче 17-го тура первенства. У победителей отличились Валерия Зарубина, а также по одному автоголу голкипера Енисея Полины Матвеевой и защитника Ростова Ольги Щербининой. Российский фигурист Егор Рухин сменил спортивное гражданство и будет выступать на международных стартах за Болгарию. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания Болгарии Христо Турлаков. В 2025 году на чемпионате России Рухин остался 17-м. Гимнасты Виктория Листунова и Сергей Найдин, которые из-за отказа в визах не выступили на чемпионате Европы в Хорватии, примут участие в спартакиаде народов России. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Дмитрий Андреев. Он добавил, что спартакиаду пропустят все участники мужского континентального первенства в Хорватии. Вероятность того, что кто-то из женского состава сборной, выступавшего на чемпионате Европы, приедет в Казань, очень мала. Гимнастический турнир «Спартакиады» пройдет в Казани с 8 по 13 сентября. Тем временем на соревнованиях по велоспорту в спринте на «Спартакиаде» лучшими стали Алина Лысенко и Никита Кирильцев. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов. Погода.
1: По данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра в Петропавловске-Камчатском 12-14 градусов, временами дожди, в Хабаровске тоже временами осадки и 15-17 градусов. В Омске плюс 13-15, без осадков, в Красноярске 20-22, пройдут небольшие дожди. В Петрозаводске в воскресенье 19-21 градус, небольшие дожди, в Кирове 14-16, без осадков. В Нижнем Новгороде, как и в Самаре, 19-21 градус, сухая погода, во Владимире и Туле 21-23 без осадков. В Волгограде воскресенье 24-26 без осадков. В Нальчике 17-19 временами дожди. В Санкт-Петербурге завтра кратковременные дожди. Днем в северной столице плюс 17-19 градусов. Погода немного испортится. В Москве завтра вечером начнутся кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Спасти и сохранить.
2: В госней реставрации предложили византийский предмет. Рассуждаем о потрясающем византийском кресте. Но мы заходим, и там понятно, что красивый византийский крест сделан очень изящным зубным бором электрическим.
3: Точное знание, да. Научное, оно очень здорово остужает горячие умы.
2: Заслуженное искусствоведчество.
1: Директор НИИ реставрации Дмитрий Антонов в программе «Позиция». В воскресенье в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Ульяновска.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Конечно, молодому слушателю трудно рассказывать о самых популярных передачах прошлого. Он же родился и вырос в совершенно иной реальности. Самые понятные слушателю того времени аллюзии для него, ну, в лучшем смысле, покажутся чем-то бессмысленным, а в худшем будут истолкованы совершенно иначе или попросту исказят смысл услышанного. Ну, как у Пушкина. Кто ж из моих современников даже 50 лет тому назад мог знать, что уважать себя заставил – это значит помер. А мух давил – ну, любил прикладываться к маленькой рюмочке мушки. Но что я, несомненно, постараюсь, так это донести до молодых поколений, чем для нас были эти любимые радиопередачи, как они нас сформировали, воспитали и какими мы стали именно благодаря им. Ну что же, начинаем и, как говорил великий радиоволшебник, крибле, крабле, бумс!
0: Хиты прошлого. Часть вторая.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио! С вами ваш покорный слуга Александр Хабругаев. Мы по-прежнему в кают-компании клуба знаменитых капитанов. О популярности этой радиопередачи в СССР говорит хотя бы тот факт, что была даже напечатана почтовая открытка с ее героями и выпущен значок. Это сейчас юные отроки, буквально не выходя из дома, могут путешествовать по всему свету. Да что там, на Луну могут заглянуть, благодаря интернету. Хоть на видимую, хоть на обратную темную невидимую сторону нашего спутника. А 70-80 лет тому назад даже черно-белых телевизоров в большинстве домов не было. Это уже в 60-х появились и клуб кинопутешествий, и в мире животных. А тогда, ну, тогда мальчишки и девчонки могли узнать о том, как выглядят джунгли или коралловые рифы, только по картинкам из книжек. А они, знаете, даже цветными-то редко бывали. Зато с интересом учили детишки и географию, и биологию, и могли, в отличие от современных школьников, уверенно ткнуть указкой на карте хоть в Бабель-Мандебский пролив, хоть в остров Цейлон. Ну и, конечно, помогало радио. Оно не просто рассказывало в занимательной форме, давало ценные знания так, что они запоминались на всю оставшуюся жизнь, но и развивало воображение. Ну, представьте себе, что такое 45-й год, когда вышла первая передача «Капитана». До этого были одни военные патриотические темы на радио. И вдруг вот такой глоток свежего воздуха. Романтика дальних странствий, таинственные миры других стран, география, этнография, биология, океанология, вулканология, метеорология. И все это в самой доступной, в самой увлекательной форме. Рассказывает Александр Бернардович Кукис, старейший работник радио, автор и ведущий многих передач.
2: Это были послевоенные годы, все это военная тематика, сын полка там. Вдруг ни с того ни с сего какие-то капитаны, о которых я даже никогда не знал, то есть Робинзона Крузо я, может быть, и знал, и там Мюнхгаузена, скажем, Бертаран, правда, непонятно, почему там появился. Это было знакомство не только с романтикой, знакомство вообще с литературой и зарубежной литературой, что, вообще говоря, было очень, в те времена звучало, ну, смело.
1: Смело. Зарубежную литературу в СССР тогда знали-то не очень хорошо. В том же 1945 году вышел фильм «15-летний капитан». Так что Дика Сэнда знали-то уже почти все. А вот Тартарена из Тараскона, ну, хотя там были и русские члены клуба, капитан корвета Коршун из книги Станиковича и капитан Воронцов из романа Адамова «Тайна двух океанов». Этот фильм, кстати, вышел только в 1957 году. Итак, каждый раз происходила одна и та же история. Смеркалось. Пожилая библиотекарь Марина Петровна и ее юная помощница Катюша гасили свет, запирали дверь и уходили домой. И тут вершилось чудо. Оживали и сходили со страниц любимых приключенческих романов герои, чтобы открыть свое очередное заседание клуба знаменитых капитанов.

ловить. Медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны,

0: За любовь и честь! За любовь и честь!
1: Кстати, у этой песни, с которой начинался каждый выпуск легендарной радиопередачи, появлялись и другие варианты. Ну, видимо, редактура гостелерадио СССР справедливо рассудила, что, ну, шпага-то могла быть только у одного из членов клуба, сухопутного офицера барона Мюнхгаузена. К тому же, если уж фигурально выражаясь и обнажать шпаги, так все-таки не за любовь и честь какие-то, а за идеи мирового коммунизма. Поэтому куплет стали петь несколько иначе. «Мы морские волки, бросив якоря, с вашей книжной полки к вам спешим, друзья». Заметьте, тут же уже звучал некоторый диссонанс. То есть, с одной стороны, медленно и чинно сходим со страниц, а с другой стороны, уже спешим. Но нас, детишек, это нисколечки не смущало. «Мы прилипали ушами к динамикам и жадно ловили каждое слово, каждый музыкальный такт, потому что музыка и песни звучали в каждом выпуске».
2: Когда в 1946-47 годах я, 10-летний парнишка, очень ясно представлял себе двух библиотекарш. Сам я часто ходил в школьную библиотеку и в детскую районную в соседнем переулке. Прильнув к радиотарелке, я представлял, как сквозь обложки книг, с нарисованных в них иллюстраций, сходят капитан Немо и его друзья. Как они материализуются в живых людей, в костюмах своего времени, и как рассаживаются за столом. Все это было так естественно и реально, что я ни на секунду не сомневался, что такое возможно. Может ли такое быть? Этот вопрос вообще не стоял. Мне было всего 10 лет.
1: Эти строчки написал Александр Иванович Ахтырский, человек, всю жизнь проработавший в системе гостелерадио СССР, бывший в свое время директором программ Центрального внутрисоюзного вещания. Сама передача стартовала в 1945 году, сразу же после войны. А авторами выступили Владимир Михайлович Крепс и Клементий Борисович Минц. Два ярких и талантливых писателя и сценариста. Подробно мы рассказывали о них в прошлом выпуске. Ну, правда, в 1949 году передачу прикрыли, и почти на 20 лет. Нашелся ретивый партиец, который настрочил разгромную статью в литературке в самый разгар эпохи борьбы с космополитизмом. Досталось и недисциплинированному малолетке Дику Сэнду, и Вралю Мюнхгаузену, и сытому буржуазному хвостуну Тартарену, и даже человеконенавистнику Немо. Песни тоже оказались плохими, так как были наполнены, цитирую, «обветшавшей буржуазной романтикой». И в итоге автор статьи объявил, что советским юношам и девушкам учиться у таких персонажей нечему. Возобновить передачу на радио решились только в 1968 году. По поводу песен стоит сказать несколько слов отдельно. Во-первых, музыку писали замечательные композиторы, классики. Во-вторых, исполняли их прекрасные актеры в сопровождении целых симфонических оркестров, продолжает Александр Бернардович Кукис.
3: Композиторы-то были какие? Кабалевский, Хачатурян, Кровозов, Фельдсман, Колмановский наверняка был, ну и так далее. Люди, которые вот составляли славу не только нашей отечественной эстрады, но и вообще музыкальной культуры.
1: Ну и в-третьих, а хотя, может, это не третьестепенная причина успеха песен, тексты писал Сергей Богомазов, культовая фигура в отечественном радио, поэт-песенник. А это ремесло совсем непростое. У каждого капитана была своя выходная ария. Ну, вот, например, «Дик Сэнд» в исполнении Валентины Спирантовой.
4: В старинных книжках капитан всегда суров, усат. Он знает тайны дальних стран, сам черт ему не брат.

Надув другие паруса, летел вперед наш бриг.

0: 15 лет!
1: Признаться, мне тоже не очень понятно, как попал в клуб неудержимый хвостун Тартарен. Его озвучивал Осип Абдулов, а потом Евгений Весник. Не иначе, как по блату. Все-таки Альфонс Даде дружил с Иваном Сергеевичем Тургеневым. А вот, кстати, и его песенка. Послушайте, какой яркий образ, а? Какая игра голосом.
2: Спросите обо мне у львов.

0: Но на шакалов и гиен не трачу я патрона. Друзья, пред вами Тартарон, любимец Тарасона. Зверей грозили мне клыки, на Альпы я взбирался. Меня глотали ледники, но я живым остался. Мой домик там среди белых стен, где тихо плещет Рона, где скажет всякий Тартарон, любимец Тарасона. О том, что я весьма не глуп, известно всем на свете. Люблю, друзья, чесночный суп и знаю дом в Машете. Ношу гамаши до колен, на дам гляжу влюбленно. Я Тартарен, я Тартарен, любимец Тарасона.
1: Представляете, каково было держать такую высокую творческую планку на должном уровне? Ведь надо было выдумать очередную фантастическую историю, закрутить сюжет, выстроить внутреннюю драматургию. Это моя передача-то идет 20 минут, а хронометраж капитанов был еще больше, 38, а то и 46 минут. Эфирного шага, как сейчас, то есть стандартов длительности звучания, тогда еще не было. А страна, то есть десятки миллионов людей, с нетерпением ждала очередного выпуска. Рассказывает радиоведущий и историк радио Вячеслав Кирик, которому посчастливилось быть знакомым и даже работать вместе с некоторыми из тех, кто создавал клуб знаменитых капитанов.
2: Ведь это были, вообще говоря, радиоспектакли. Жанр этой передачи, конечно, можно сказать, что это была многосерийная радиопьеса. И научно-популярная программа в одном лице, пожалуй, так. Герои этой передачи, ну я имею в виду актеры, Плят, Кубацкий, Абдулов, ведь в 48-м году они пришли в образе Робинзона Круза, которого исполнял Плят. Пришел Осип Наумович Абдулов. Пришла Валентина Александровна Спирантова, которая исполняла роль Дика Сэнда. Я видел всех этих людей, но я, по крайней мере, знаю, что Валентина Александровна Спирантова читала два моих юмористических рассказа для «Пионерской зорьки» и передачи «Внимание на старт». Я ее видел практически, она жила в этом нашем радиодоме на улице Качалова, 24. Это действительно географическая передача. Потом, благодаря этой передаче, появились клубы юных полярников, клубы юных географов, клубы юных радистов. Ребята изучали материки, страны, фауну, флору, награждались призами, вымпелами. Это была действительно масштабная всесоюзная радиопередача и радиоакция.
1: Письма в адрес передач приходили мешками. Писали со всех краев огромной страны, из всех республик. Во многих выпусках устраивались конкурсы, то есть звучали вопросы, загадки. Ну, например, надо было угадать, где и как нафантазировал барон Мюнхгаузен. Само собой, разумеется, призерам высылали награды, даже сделали почетный нагрудный знак. Популярность капитанов была просто фантастической. А вот какой любопытный факт приводит журналист «Аргументов и фактов» Андрей Сидорчик.
3: На волне успеха Минц и Крепс написали целый ряд пьес о приключениях капитанов, которые затем ставились в театрах по всему СССР. Благодаря этому клуб знаменитых капитанов попал даже в популярный советский кинофильм о разведчиках «Мертвый сезон». По сюжету, помочь опознать опасного нацистского преступника советской разведки может только бывший узник концлагеря Иван Павлович Савушкин. Савушкин, роль которого играет Ролан Быков, является актером детского театра, и в фильм попадает сцена из спектакля, где задействованы герои клуба знаменитых капитанов. Звучит там и песня, с которой начинались все выпуски программы. В конце 1970-х годов был выпущен двухтомник «Клуб знаменитых капитанов», объединивший в себе лучшее из того, что придумали Минц и Крепс.
1: Кстати, книжек по своим передачам «Минц» и «Крепс» выпустили немало. «Свистать всех наверх», «На волне знаменитых капитанов», «Тайна покинутого корабля», «По следам затонувшей шхуны». Ох, виноват, не удержался и перебил Дмитрия Таирова, который читал вам эту газетную статью. Прошу, коллега, продолжайте.
3: Шло время, совершенствовалось радио, развивалось телевидение, однако передача оставалась на плаву и через 20, и через 30 лет, что даже для тех неспешных времен невероятно долго. Но все, что имеет начало, имеет и конец. В последний раз «Клуб знаменитых капитанов» вышел в радиоэфир в 1982 году, завершив почти 37-летнюю вахту.
1: Ну, давайте-ка поищем еще какой-нибудь фрагмент капитанов. Ну, вот хотя бы вот этот.
4: Мне очень неудобно, капитаны, но кажется, что у барона на ладони сделали, знаете что, обыкновенная шпаргалка.
5: Капитан Сент попал в точку. Это шпаргалка, мсье и мадам шпаргалка.
4: Вот я и говорю.
6: Ничего подобного, а просто научные записи из энциклопедического словаря.
7: Какое совпадение, как раз ответы на три наших вопроса.
8: Достопочтенный барон, вы вовсе не оригинал. Во время последних экзаменов один ученик, Александров Григорий, тоже ответил на все вопросы, но, увы, был оставлен на второй год, потому что у него тоже оказались научные записи в рукаве.
6: Так ведь то было в рукаве, а здесь на ладони. Это совсем другое дело.
8: Совсем другое.
9: Ах, месье барон, к сожалению, вам придется в следующий раз получше вымыть руки. Свистать всех наверх! По полкам!
10: За окошком снова прокричал петух, фитилек пеньковый вздрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далеких стран. До свидания, вашу руку, капитан. До свидания, вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас. Будем с вами вместе мы еще не раз.
1: Правда, в этом варианте заключительная песенка звучала не все время. Видимо, советскую цензуру весьма смучала чаша, которую помимо взрослых капитанов должен был допивать в честь далеких стран и 15-летний Дик Сент. Поэтому появилась вторая редакция. «Синим флагом машет утренний туман. До свидания, вашу руку, капитан». Ну, пусть будет так. Художественную ценность великой радиопередачи эта переделанная строчка ну никак не умаляла. Собственно, эфирная чаша-то наша уже опустела. Петух прокричал, часы пробили, и я, ваш покорный слуга Александр Хабругаев, прощаюсь. До скорой встречи в эфире.

0: Пути дороги.
1: Всем привет, как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржаретта, это программа «Пути дороги», в которой мы будем говорить о разных аспектах нашей автомобильной жизни. И начинаем мы, как всегда, с новостей, и у нас их много было на этой неделе. И так или иначе, они могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: С 1 сентября вступает в силу обновленный профессиональный стандарт для мастеров производственного обучения вождению. Теперь инструкторы по вождению должны будут быть дипломированными педагогами. Для этого им необходимо пройти соответствующие курсы профессиональной переподготовки. Понятно, что сейчас те люди, которые учат вождению, они не с улицы, что называется. Пришел, у меня есть права категории нужные, я могу учить. Ничего подобного. Во-первых, у человека должно быть как минимум среднеспециальное или высшее образование. Ну, а далее есть необходимость окончить соответствующие курсы. Сейчас требования ужесточаются. Ну, и некоторые говорят, что это хорошо, некоторые говорят, что это плохо. Это станет таким запретом для многих на профессии. Я, честно говоря, по этому поводу не очень понимаю, хорошо это или плохо. Давайте спросим, что думает по этому поводу действительно специалист. У нас на прямой линии президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Вячеславовна Шутылева. И дело в том, что она приложила руку к изменению правил и в том числе к тому, что появится вот такое новое требование. Добрый день, Татьяна Вячеславовна.
2: Добрый день.
1: Ну, скажите, пожалуйста, что именно изменится с 1 сентября? Инструкторы должны быть уже буквально на следующей неделе с пройденными курсами профподготовки за спиной и с готовыми корочками?
2: Смотрите, на самом деле действительно изменяются требования, и требования прежде всего к образованию и квалификации. И здесь вы совершенно правильно заметили, что необходимо владеть педагогикой. Это было необходимо всегда, просто сейчас это как бы прописали более конкретно. Те предметы, которые изучают мастера, педагогика, психология, методика преподавания, это, конечно, будет большой плюс для клиента, потому что теперь совершенно конкретно в профстандарте написано индивидуальный подход с учетом психофизиологических особенностей и в том числе умение обучать лиц с ограниченными возможностями здоровья, а такая необходимость сейчас, безусловно, есть. И умение оказывать первую помощь, и понимание устройства, и обучение работе с тахографами. То есть все то, что требуется как бы в современной модели подготовки качественного водителя, вот все это прописали в новом профстандарте мастера, каким он должен быть, чтобы осуществлять процесс образовательный на высоком качественном уровне. Вот и все. Никаких потрясений, сотрясений системы не предвидится, потому что организации, которые готовят вот эти вот программы по дополнительному профессиональному образованию мастеров, таких организаций много. И зачастую эту лицензию имеют и сами автошколы, образовательные организации, которые, собственно говоря, ну, непосредственно имеют каждый день, да, дело с обучением вождению. Поэтому процесс запущен, документ идет у нас по регуляторной гильотине, поэтому он вступил в силу заранее, за полгода. И у школ было 6 месяцев, чтобы подготовиться, и процесс эти активно идут, насколько нам известно. Поэтому с 1 сентября никакого тормоза, никаких остановок, ничего этого не будет. Плюс в самом стандарте прописана норма, что те мастера, которые работают и уже трудоустроены, могут освоить вот эти новые программы, требования, которым выдвинуты в документе, в процессе работы. Поэтому как бы все сделано для того, чтобы переход вот на новые рельсы, на соответствие новым требованиям, он был плавный, безболезненный и достаточно такой, в общем-то, протяженный во времени. Система только выиграет, все сделано для того, чтобы обучение было наиболее таким качественным, и водители, которые выпускаются из автошкол, могли и хорошо сдать экзамены, и в будущем безаварийно управлять транспортными средствами.
1: Спасибо вам большое. Надеемся, что так оно и будет, и никаких проблем не возникнет. Еще одно изменение, которое вступит в силу с 1 сентября. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в такси, смогут заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, сокращенно ОСГОП, менее чем на год. Сейчас, по правилам, такой договор покупается раз в год. Пусть он стоит относительно недорого, в пределах там 3-5 тысяч рублей. Все равно таксисты жалуются, что плюс к остальным всем деньгам, которые приходится платить, еще это напряжно. И теперь по новым правилам можно будет купить такой полис хотя бы на день. Я думаю, что такие изменения произошли, потому что убедились. Как в случае с ОСАГО, когда разрешили полис ОСАГО покупать не на год, а сначала там на несколько месяцев, потом на несколько недель, а теперь буквально на один день. И это привело к тому, что резко увеличилось количество покупок таких коротких полисов. Они составляют, насколько я помню, цифру 38% от общего числа всех купленных полисов ОСАГО. То есть тем же самым таксистам, которые работают, скажем, не каждый день, а время от времени по вечерам, выгоднее купить такой полис, допустим, на неделю или на один день. У нас сейчас на связи руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагирус. Здравствуйте, Станислав Евгеньевич.
3: Здравствуйте, Игорь Александрович.
1: Скажите, пожалуйста, как таксисты встретили эту новость? Это действительно хороший такой шаг навстречу?
3: На самом деле, вот это вот новшество более касается не таковых таксистов, а страховой отрасли. Вот вы правильно заметили то, что суточная ОСАГО кратно увеличил проникновение страхования в легковом такси. Да? Точно так же и ОСКОП. Это вот такая очень своеобразная страховка, и проблема со стороны таксистов там была именно в том, что поменял ты машину, ты обязан полис этот опять купить, да, на год, и, соответственно, подать информацию в министерство о том, что ты поменял этот полис, да. И вот, собственно говоря, проблема в этом. А введение суточных полисов, хотя и стоимость ОСАГО маленькая, 5 тысяч на год или 3,5 тысячи, да, то суточный будет стоить 20 рублей. Он приводит к тому, что страховщики у нас разворачиваются и серьезно разворачиваются к цифровизации продажи полисов. Давным-давно уже на платных дорогах у нас можно застраховать, ну, буквально на несколько километров каско, да. И такие продукты востребованы потребителям, а в данном случае таксистам, гораздо проще нажать кнопку в приложении, в котором они работают, а это именно так реализовано. И все, ты заплатил, застраховал, не нужно никуда бежать, уведомлять. Поэтому вот эти вот процессы, они идут к тому, что появляются совершенно новые виды и формы страхования, и они уже становятся удобными. То есть уходят от этих бумажек, осмотров, от всей этой бюрократической волокиты. Правая экономика в самом полном ее лучшем воплощении.
1: Ну, прекрасно. Это радует. Скажите, пожалуйста, это вообще скажется в конечном итоге на безопасности поездок, потому что это же договор гражданской ответственности перевозчика. То есть, если что, в этом смысле застрахован и пассажир.
3: Да, именно на страхование пассажиров дополнительно к страхованию ОСАГО. В ОСАГО тоже есть, да? И рассчитаны эти страховки. Надо сказать, что, собственно говоря, для страховой компании это крайне выгодный продукт, потому что на протяжении вот года, как действует ОСКОП в такси, выплат было всего-то ничего, не более десятка на всю Россию. А сборы достаточно серьезные, даже вот учитывая неполное проникновение этого вида страхования. Собственно говоря, на безопасность, как это повлияет, это вопрос нет, а вот финансовая защищенность пассажиров, да, безусловно.
1: Это хорошо. А еще с 1 сентября у нас вступит в силу приказ Минтранса о правилах режима работы и отдыха водителей. Согласно новым правилам, продолжительность рабочего времени не должна измениться, и она не будет превышать 40 часов в неделю. Я понимаю, речь идет о том, что самое опасное ДТП – это когда водитель заснул, устал, и поэтому контроль за соблюдением режима труда и отдыха очень важен. Вот, собственно, я спящих водителей за рулем не видел. Сам стараюсь ехать и рассчитывать четко время для сна, время для управления автомобилем, но знаю, потому что это моя тема, что самые страшные аварии как раз случаются на трассах, когда водитель на секунду заснул и все. Ну, собственно, Станислав Евгеньевич, к вам несколько вопросов. 40 часов в неделю для таксистов – это ведь очень мало.
3: Данные правила, то, что вот вступает в силу с 1 сентября, да, они просто-напросто в очередной раз обновились. И особенно вообще не поменялись. Таковыми они являются уже на протяжении нескольких десятилетий. И возможность увеличения рабочего времени правила же не просто там написано, вот 40 часов в неделю и все, да. Там для разных категорий прописана возможность увеличения продолжительности рабочего дня и условия, при которых это увеличение происходит. Поэтому не все так линейно, правила просто-напросто переутверждают, как оно было, так оно и остается. Поскольку у нас, например, на всем транспорте 450 тысяч подзаконных нормативно-правовых актов, и вот этот вот весь большой объем переутверждается там каждый год, ничего не изменится в этом отношении.
1: А скажите, пожалуйста, а кто будет контролировать вот это соблюдение режима труда и отдыха? Ространснадзор?
3: Ну, это смотря для кого, да. Ространснадзор, он для международных и грузовых перевозков, там, где есть тахографы, да, там, где фиксируется время за рулем водителей. С точки зрения водителей такси, то за этим следит работодатель и служба заказа легкового такси. И, собственно говоря, все давным-давно настроено, так крупные агрегаторы давным-давно ограничивают время нахождения конкретно водителя за рулем и не дают ему заказы.
1: Ясно. Спасибо вам большое. Ну, а я просто добавлю, что в приказе прописано не только вот 40 часов, но и то, что может быть в ряде моментов увеличено время для работы, но обязательно должны быть перерывы, и время этих перерывов тоже прописано.
0: Главная тема.
1: Ну и, собственно, главная тема сегодня – это грядущее 1 сентября. Совсем скоро дети пойдут в школу. Остались считанные дни, а значит, сейчас надо быть особенно внимательным. Это относится и к водителям, и к пешеходам. Традиционно госавтоинспекция в преддверии нового учебного года будет проводить самые разные профилактические мероприятия. Ну, обычно это какие-то занятия в школе с учениками. Приходят сотрудники ГАИ, проводят такие уроки безопасности, рассказывают, как себя вести на дороге. Ну и, кроме того, вот я знаю по собственному опыту, поскольку отец, что возле всех школ 1 сентября, 2 сентября, как минимум эти 2-3 дня, стоит обязательно машина ДПС, следит за порядком, стоят сотрудники госавтоинспекции, которые помогают детям перейти через дорогу, организовывают переход, следят, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения. Активно в этом участвуют волонтеры. Вот в моей школе, где дети учились, был специальный чат, мы договаривались, что родители тоже в специальных жилетках будут дежурить как минимум 1 сентября по очереди, и следить за порядком на дорогах. У нас сейчас на прямой линии генеральный директор экспертного центра движения безопасности Вадим Мельников. Здравствуйте, Вадим Вячеславович.
4: Здравствуйте.
1: Вообще, с какими проблемами, связанными с безопасностью, чаще всего в эти дни сталкиваются водители и пешеходы на дорогах?
4: Знаете, у нас здесь, на самом деле, традиционная проблема. Она связана с тем, что достаточно большое количество возвращается людей после летнего отдыха, и многие из них отвыкли от, так скажем, интенсивного ритма города, потому что проводили каникулы, соответственно, отпуска и так далее. И, собственно, здесь как раз и возникает проблема того, что этот вот такой еще не перестроившийся на городской ритм, с которым, собственно, все живут там до лета, может иметь под собой определенные опасности, потому что дети как бы не только от того, что есть городское активное движение, и взрослые с точки зрения управления транспортом некоторое там длительное время не управляли. И в этот период как раз необходимо быть максимально внимательным и, собственно, совершить все эти действия, которые подготовили как представители там Министерства просвещения, так и госинспекции. Это пройти все необходимые эти вот напоминающие и минутки, и занятия, и, собственно, напомнить безопасный путь из дома до школы, из школы домой, возможно, еще раз пройти его вместе, проверить наличие световозвращающих элементов на форме одежды и на всех аксессуарах, которые, собственно, используются, и пожелать счастливого Нового года и больше пятерок.
1: Замечательно, я тоже желаю. А вот скажите, пожалуйста, какие советы вы могли бы дать водителям, на что обратить внимание как раз в канун 1 сентября? Будьте особенно внимательным, особенно когда навигатор говорит, он мне все время говорит, осторожно, впереди школа.
4: Вы знаете, я полностью поддерживаю эту инициативу ряда компаний, которые ввели, соответственно, напоминания в навигаторах. И я бы очень рекомендовал к этой фразе не относиться как, условно говоря, напоминание о том, что там что-то банальное и непонятное, а действительно максимально присмотреться, если такое напоминание есть, притормозить, а активно использовать ровно всю навигацию знаков, которые предусмотрены, не разгоняться, ну и, собственно говоря, максимально быть, как скажем, спокойным, потому что я понимаю, что, возможно, там в начале года около школ появится определенное количество заторов, пробок и так далее, где родители взволнованные будут, соответственно, особенно начинающих классов, привозить детей и так далее. Могут быть какие-то бытовые, небольшие даже споры. И вот, как бы, чтобы всего этого избежать, надо выезжать заранее, не стремиться в последние секунды, минуте. Наверное, отдельное внимание уделить проблемы, связанные с самокатами, симами и так далее. Напомнить детям, что, несмотря на то, что, да, это присутствует, это можно потенциально взять в аренду, все-таки есть определенные значимые ограничения, далеко не все это могут использовать. Необходимо это использовать только в соответствии с правилами, для того, чтобы не получить как штрафов, так и каких-то проблем с здоровьем, и не получить отдельно штрафов от компаний, например, которые предоставляют услуги кикшеринга.
1: Ясно. А вот скажите, пожалуйста, вы много лет проводите профилактические мероприятия совместно с госавтоинспекцией. Вот как вы оцениваете, собственно, какой эффект от таких мероприятий? Он вообще есть? Его можно просчитать как-то?
4: Наверное, было правильнее сказать, что мы проводим по просьбе, по заказу и так далее. Но в любом случае, действительно, эффект от проводимых социальных кампаний, он, безусловно, есть, потому что это подсказывает и статистика, и аварийности, и, собственно, и данные социологических исследований, что меняются и модели поведения, и, собственно говоря, они, да, ориентируются на то, что транслируется в рамках профилактических мероприятий. То есть эффект он действительно есть, но важно подчеркнуть, что все-таки в нашей стране очень правильно выстроена система. Это и модернизация работы с инфраструктурой, это и профилактические мероприятия, это и должная степень контроля и развитое законодательство. То есть, собственно говоря, когда все это гармонично, удается достигнуть тех успехов, которые наша страна демонстрирует в направлении снижения уровня аварийности и травматизма на фоне того, что в остальном мире, особенно в развитых странах, есть определенные проблемы, и аварийность растет. Я считаю, что тот фундамент, который заложен в том числе в стратегии, недавно подписанной президентом и недавно утвержденном плане правительства, это, собственно говоря, тот план и вектор, которому стоит придерживаться, и я надеюсь, что мы достигнем той цели, к которой стремимся, а именно около нулевая аварийность и смертность на дорогах.
1: Спасибо большое. Дети, будьте осторожны в преддверии 1 сентября. Родители, проследите за подготовкой детей. И надеемся, что без эксцессов пройдет начало сентября.
0: Путешествие.
1: А теперь переходим, пожалуй, к самой интересной части нашей программы – путешествию. А их у меня за последнее время немало было, и в том числе недлинные путешествия, буквально в 2-3 часах от Москвы. Я выбрал короткий и поехал в сторону города Владимира, в котором был, надо сказать, много раз, но в окрестностях Владимира, оказывается, есть масса интересных мест, о которых я знал, но где не был. И получил огромное удовольствие. Как добраться до Владимира, знает любой. Бесплатная трасса М7 «Волга». Есть скоростная трасса М12 «Восток». Дальше я поехал не прямо в Владимир, а поехал по северному обходу Владимира, потому что целью моего путешествия в этот раз был небольшой населенный пункт Боголюбово. Это поселок, относящийся, между прочим, к Суздальскому району, но он находится практически на окраине Владимира, на северо-восток, до города буквально 2 километра. Стоит он в устье реки Нерли, там, где она впадает в Клязьму. Чем интересен этот поселочек? Одно время он был, между прочим, центром северо-восточной Руси. Я одно время собирал столицы нашей страны. Вот это одна из столиц. Основал ее Андрей Юрьевич Боголюбский, сын Юрия Долгорукова, в 1158 году. Есть легенда, что он ехал и вез Владимирскую икону Божьей Матери. Ночью остановился в этих местах на ночлег, и ему явилась Богоматерь, сказала, здесь надо основать поселение и монастырь. Город при Андрее Боголюбском расцвел. Отсюда он руководил большими землями, отсюда осуществлял многочисленные успешные, а позже неуспешные набеги. И здесь же случилась известная детективная история, трагедия. В ночь с 29 на 30 июня 1174 года в своей резиденции Андрея убили. Убили его бояре из его окружения, видимо, участвовала его жена. И, видимо, это была месть за боярина Кучку. Был такой человек, который, собственно, жил на Москва-реке и основал поселение под названием Кучковград. Он был новгородцем и процветал неплохо, а потом поссорился с Юрием Долгоруким. Тот приехал в его убил, а дочь его забрал и отдал за своего сына. Ну и, собственно, переименовал поселение это в Москву. Так что, кто не знает, прежнее название Москвы – Кучковград. И 1147 год – далеко не год основания, история гораздо дальше, века тянется. Ну и, собственно, дальше Боголюбов существовал, но уже то место, где он жил, это Кремль был, а потом стал монастырь, и по-прежнему он сохранился. Для чего надо ехать в Боголюбово, я вам скажу, там есть две точки притяжения фантастические. Первое – проехать чуть дальше, оставить машину на специальной площадочке, там будет указатель, и пройти пешком примерно 1,5 километра по очень красивой живописной дороге, которая идет через луга к церкви Покрова на Нерли. Это одна из самых красивых русских церквей. Она фантастическая. Это храм 12 века, очень красивый. Он очень простой, он стоит на таком холме искусственно насыпанном. И рядом с ним можно постоять час, можно постоять два, любуясь, обходя его со всех сторон, глядя на него со стороны реки, со стороны лугов.

0: Интересное, конечно, это место, где убит был князь Андрей Боголюбский. Это башня, она сохранилась, лестничная башня. Постоять вокруг, походить, тем более, что это еще памятники архитектуры 12 века, повторяю, 12 века. И это очень красиво, это очень вдохновляет. И, знаете, такое живое прикосновение к нашей истории. Вот постоять, даже прижавшись рукой к башне, к этой, и чувствуешь, что пульс истории вот тут бьется. Так что я совершенно не жалею, что съездил Боголюбов. Более того, я туда съезжу еще раз с удовольствием. А церковь Покрова на Нерли – это вообще какой-то магнит. Я хочу туда еще и еще. Ну, а потом мы вернулись во Владимир, погуляли по центру города. Это, конечно, фантастически красивый город, где сохранились объекты того же самого 12-13 века. Сейчас несколько улиц сделали пешеходными, где есть замечательные торговые ряды, где можно прекрасно пообедать, что мы и сделали. Где несколько смотровых площадок с очень красивыми видами. В общем, город Владимир заслуживает отдельной поездки. Но поскольку я там уже был много раз, я посвятил всему этому 2-3 часа, просто для того, чтобы напитаться атмосферой этого старинного русского города, еще одной столицы русского государства в средние века.
1: Тест-драйв.
0: Ну, теперь я расскажу о машине, на которой, собственно, в это путешествие я и отправился. Автомобиль называется «Чанган», и у него два названия. Такое в китайских компаниях бывает. Сзади написано, называется «Юни С», это кроссовер. А в некоторых документах он называется «CS55+.» На самом деле разобраться достаточно сложно, но модель называлась «CS55+.» Она представлена в Китае 5 лет назад. Очень современный кроссовер среднего класса. И могу сказать, что это очень любопытная машина для своего класса. Передний привод, да, но внешне он выглядит солидно, даже немножко консервативно. Единственное, некие красные штришки присутствуют в оформлении кузова. Довольно стильный, длиной 4,5 метра. Такие бутафорские воздуховоды, декоративные патрубки выхлопной системы, накладки из пластика. Дорожный просвет 171 мм. Немного, но для переднеприводного паркетника вполне достаточно. Интерьер интересный, современный такой, богатый. Хотя доминирует пластик, сверху покрыт во многих местах мягкими накладками из искусственной кожи. Очень качественный. Ну и, собственно, 12-дюймовый монитор посередине. Управление никаких проблем не вызывает. Странный немножко руль. Он такой почти прямоугольной формы. Некоторые его хвалят, говорят, это очень удобно. Некоторые ругают. Ну, я не знаю. Я на нем ездил 3 дня. В общем, к этому рулю привык. Проблем у меня особенных не было. Удобно к пассажирам второго ряда, места там очень много, и для них довольно много всяких приятных плюшек, типа USB-портов, воздуховодов и так далее. Багажник почти 500 литров, довольно много. Единственный вариант мотора – 1,5 литра. Мощность достаточно велика, обычно поменьше, а тут 181 лошадиная сила. 7-ступенчатый робот. Двигатель, кстати, достаточно надежный. Говорят, что у него запас прочности 250, как минимум, тысяч километров. Заправлять его можно официально 92-м бензином. Ну и гарантия 5 лет, 150 тысяч километров пробег. Ну, а если говорить о ходовых каких-то ощущениях, то честно вам скажу, что, по моим ощущениям, это один из лучших автомобилей по связке двигателей и трансмиссии. Очень отзывается быстро, мощно, в то же время плавно. Хотя мне кажется, что это скорее семейный паркетник для города, больших поездок каких-то длинных, потому что 92-й бензин, потому что относительно небольшой расход, и при этом динамика очень приличная. О цене. Стартовая версия «Техно» стоит 2 миллиона 560 тысяч рублей, это с учетом скидок, и очень неплохо упаковано, очень богато. Ну а топовый вариант называется «Техно Плюс», стоит 2 миллиона 630 тысяч, очень богато, еще раз говорю, укомплектованный автомобиль, это кроссовер «Чанган Юни С», он же «CS55+.» Собственно, на этом наша программа подошла к концу. В студии «Радио России» для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
1: Пути дороги. Радио России. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
2: 2-3 недели – это как раз срок, необходимый для того, чтобы перенастроить потоки. Вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет довозить бензовозом до конечной точки. На это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, скажем так, вручную ручном режиме налаживать уже действует.

0: И тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
3: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. В этом выпуске российские вооруженные силы продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, сообщили в Минобороны. Около 140 иностранцев выдворят из нашей страны за нарушение миграционного законодательства. И православные сегодня отмечают Ореховый Спас. Далее подробности. Владимир Путин в преддверии Дня знаний прибыл в Московский педагогический госуниверситет. Там президент пообщается с педагогами и с победителями Олимпиады МГПУ. В числе разработчиков единых подходов к структуре и содержанию программ подготовки педагогических кадров в соответствии с указом президента, университет также вошел в число 6 ведущих университетов России, принимающих участие в федеральном пилотном проекте, направленном на совершенствование системы высшего образования. В структуру университета входят 17 институтов и факультетов, лицеи и колледжи, а также филиалы в Ставрополе, Анапе, Дербенте, Покрове и Черняховске. Российские вооруженные силы вечером в пятницу и ночью продолжили наносить групповые удары по используемым в интересах ВСУ логистическим центрам и морским портам Украины, сообщили утром в Минобороны. Атака проводилась высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и БПЛА большой дальности. В Киеве области поражен логистический центр «Фим-сервис», склады которого использовались для хранения комплектующих для крылатых ракет большой дальности «Фламинго». В порту «Измаил» российские войска поразили стоянки у топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ. А в порту Николаев морской перегрузочный терминал, 18 хранилищ с имуществом военного назначения. Бойцы группировки войск «Запад» в свою очередь за сутки уничтожили свыше 200 украинских военнослужащих, более 100 беспилотников самолетного типа, бронетранспортер. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок, Андреевка, Лозовое, Рубцы, Крестище и Маяки. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 92 тяжелых боевых гексокоптера и 4 барражирующих боеприпасов противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 210 военнослужащих, бронетранспортер М-1117 производства США, 18 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Богдана», артиллерийское орудие «Богдана-Б», 3 миномета и станция радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыты и уничтожены 51 пункт управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинг», 3 квадроцикла, 31 роботехнический комплекс и 2 полевых склада боеприпасов противника.
1: Подразделения группировки войск «Восток» за минувшие сутки уничтожили свыше 300 военнослужащих, 35 пунктов управления БПЛА противника. Председатель Госдумы Вячеслав Володин по традиции рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре. Так, имущество релокантов, уклоняющихся от исполнения решения суда, могут арестовывать, а иноагентам запрещается выступать рекламодателями социальной рекламы. Володин отметил, что с 1 сентября количество статей КУАП, по которым возможно привлечение к ответственности тех, кто совершил правонарушение против нашей страны, увеличено до 15. Речь идет в том числе о публичных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России, санкциям, а также дискредитации российских вооруженных сил. С 1 сентября Володин сообщил также, что студенческие семьи получат приоритетное право на отдельные жилые помещения в общежитиях вузов. Кроме того, родители в случае рождения второго или последующего ребенка могут воспользоваться кредитными каникулами по ипотечным договорам, длительность которого составляет до полутора лет. Реализация задач в рамках нацпроекта «Космос» обеспечит стране суверенитет и независимость в космосе, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева.
3: Те амбициозные задачи на будущее в области пилотируемой космонавтики, которые сегодня были обозначены, заложены в национальном проекте «Космос». Эти сложные, но важные проекты, которые обеспечат стране суверенитет и независимость в космосе, я уверен, что ваша уникальная научно-инженерная школа позволит реализовать их на самом высоком уровне.
1: Сотрудников и ветеранов РКК «Энергия» с 80-летним юбилеем предприятия поздравил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он также зачитал поздравление президента, в котором глава государства отметил выдающиеся достижения корпорации. Около 140 иностранцев выдворят из России за нарушение миграционного законодательства после рейда у одной из станций метро в Москве, сообщили в миграционной службе МВД. Во время рейда полицейские использовали новейшие технологии поиска нарушителей. В результате всего за несколько часов они задержали почти 150 нелегалов, включенных в реестр контролируемых лиц. Все они были доставлены в отделы полиции. В ведомстве отметили, что подобные мероприятия будут проходить на регулярной основе, в том числе и в других регионах страны. Православные сегодня отмечают Ореховый Спас. В этот день Русская Православная Церковь вспоминает перенесение из Одессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. В храмах в этот день по традиции освящали плоды нового урожая, орехи, иногда и хлеб. Поэтому праздник называют Ореховым или Хлебным Спасом. Комфортная погода ожидается в Москве в эти выходные. Подробнее об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение сегодняшнего дня преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 1,6 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 22. Атмосферное давление будет падать, составит 753 миллиметра ртутного столба. Ну и в воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится. Под утро будет примерно плюс 10-13. Переменчивая облачность без осадков. Большую часть дня облачно с просветами, тоже без осадков. Температура воздуха 19-22. И лишь к вечеру с приближением теплой фронтальной системы небо затянут плотные облака, ну и, соответственно, где-то после 19-20 часов начнет накрапывать мелкий дождь. Атмосферное давление будет падать, составит 750 миллиметров ртутного столба. В общем, наступившие выходные в столичном регионе будут вполне себе комфортными по температурному режиму, который точь-в-точь соответствует климатической норме финалу сезона.
1: Впереди прогноз погоды в других городах России, а пока новости спорта.
5: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Челябинский «Трактор» проиграл Тольяттинской «Ладе» со счетом 1-3 в матче мемориала имени Ивана Рамазана и занял последнее, пятое место в турнире. Проиграв шайбу, забросил Иван Водренков. У победителей, которые стали третьими на мемориале, отличились Никита Михайлов, Андрей Чевелев и Расим Шакиров. Четвертым остался «Хабаровский Амур». Победителя соревнований выявит в очном противостоянии в субботу магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев». «Динамо» является небольшим фаворитом в матч шестого тура российской премьер-лиги по футболу с «Локомотивом». Бело-голубые чувствуют себя лучше. Об этом заявил бывший нападающий обеих столичных команд Дмитрий Булыкин. Московское дерби состоится в субботу и начнется в 20:00. В других поединках дня воронежский «Факел» примет петербургский «Зенит». Краснодар дома встретится с Ростовом, а Ахмат в Грозном сыграет с самарскими крыльями «Советов». Клуб первой лиги по футболу «Сочи» готов продать голкипера Александра Дегтева в московский «Спартак» за 250 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Метарейтингс». Отмечается, что сочинцы отклонили последнее предложение красно-белых по вратарю в размере 140 миллионов рублей плюс 80 миллионов в виде бонусов. Тем временем Краснодар близок к трансферу центрального защитника Майсона Родригеса из аргентинского «Униона». Портал «Чемпионат». По данным источника, стороны согласовывают детали платежей. Ранее в СМИ писали, что 23-летний уругвайец обойдется краснодарцам в 4,5 миллиона долларов. Российский паралимпиец Александр Ильичев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше. Параканоист среди спортсменов с серьезными ограничениями функции туловища и нижних конечностей показал третий результат в финале на дистанции 200 метров. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода. Прогноз погоды на 30 августа от синоптиков центра ФОБОС. В Южно-Сахалинске завтра без осадков и 19-21 градус. В Хабаровске 15-17, временами дожди. В Тюмени лишь 10-12 градусов, небольшие дожди. В Новосибирске плюс 18-20 и без осадков. В Петрозаводске в воскресенье небольшие дожди и 19-21 градус. В Калининграде 22-24, вечером дожди. В Уфе 12-14 градусов, без осадков. В Нижнем Новгороде, как и в Самаре, 19-21 без осадков. В Воронеже 24-26. Тоже осадков синоптики не обещают. В Ростове-на-Дону 26-28. В Санкт-Петербурге кратковременные дожди и 17-19 градусов. В Москве вечером кратковременные дожди, днем 21-23.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
8: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, так что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращает использование этим кодом.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
10: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
11: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
12: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
13: Посоветуйте, доктор.
14: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
15: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Их называют добрым, ласковым словом – родинки. Счастливым будет, убеждают радостную мать, друзья и близкие, удивляясь большому количеству родинок на теле ее малыша. Между тем, к родинкам или на медицинском языке невусам врачи относятся с настороженностью. В то время, когда на кожу обрушивается ежедневно настоящий шквал вредных воздействий, и в первую очередь это, конечно, ультрафиолетовое излучение, на ней может образоваться смертоносная опухоль меланома. Ученые отмечают, что каждые 5-10 лет число случаев развития меланомы удваивается, а в некоторых странах утраивается. Чтобы избежать развития онкологического заболевания, медики рекомендуют ежегодно проходить осмотр кожного покрова у врача-дерматолога. В России такой контроль кожных образований теперь тоже доступен. Обо всем этом расскажем сегодня в программе «Посоветуйте, доктор». Как правило, в моих эфирах принимают участие авторитетные мэтры разных медицинских специальностей, лидеры мнений, так называемые. Но иногда я приглашаю и молодых, талантливых врачей, которые уже сумели о себе заявить. Встречи с ними всегда меня очень радуют, придают оптимизма и уверенности в завтрашнем дне российской медицины. Сегодня у нас в гостях такой врач – дерматолог, венеролог, онколог Московского центра дерматовенерологии и косметологии, призер конкурса молодых ученых Петр Игоревич Богдан. Петр Игоревич, приветствую вас.
16: Добрый день.
15: Всегда врачи говорят, приходите вовремя к нам, чтобы обнаружить то или иное заболевание либо просто на начальных стадиях, либо вообще еще до того, как какая-то вот предстадия, да, заболевания на предстадии, тогда нам очень легко лечить. А когда человек приходит уже с запущенным заболеванием, говорят, ну что же вы не пришли, вот теперь что мы можем поделать? Ну тут вот такая история. И если речь идет об каких-то онкологических заболеваниях, то я прекрасно понимаю, что опухоль может сесть куда угодно, в любой вообще части нашего тела, и не всегда так просто ее можно вовремя обнаружить. Но есть опухоли, которые просто видны как на ладони, буквально. Это образование кожи. И все равно люди очень часто приходят с образованием кожи, которое, казалось бы, ну вот оно, видно, и тебе видно, и врачу видно, все равно приходит в запущенных стадиях. А ведь на начальных стадиях, если, например, речь о меланоме, одной из самых злых опухолей, быстро очень растущей и дающей метастазы быстро, вот если говорить о ней, то на начальной стадии она как раз полностью излечима сейчас, учитывая, что появились новые препараты. И вот вопрос, скажите, пожалуйста, как вы посоветуете быть обычному человеку, куда вообще приходить, что делать, чтобы следить, или, может быть, он сам может увидеть, что образование у него странное появилось. И, простите за длинный вопрос, но сами-то вы, врачи, легко можете увидеть меланому или тоже сомневаетесь?
16: Очень комплексный вопрос, давайте мы его немножечко сейчас расфрагментируем и по частям на него ответим. В первую очередь, это, конечно же, вопрос самостоятельной профилактики, самостоятельной диагностики и обращения к врачу. В принципе, если мы говорим о злокачественных новообразованиях кожи, а это не только меланома, скажем так, меланома – это один из самых таких известных вариантов злокачественных новообразований кожи, но, тем не менее, существует и более, скажем так, легко текущие новообразования, есть и несколько даже более тяжело текущие новообразования, к примеру, карцином Меркеля. Если мы говорим о самодиагностике, то в первую очередь, если человек, следящий за своей кожей, выявляет у себя какое-то новообразование, которого раньше не было, или изменение в этом длительно существующем новообразовании, то это повод обратиться к врачу-дерматовенерологу в любом случае. Вы правильно спросили по поводу, можем ли мы сами, как врачи, насколько это сложно и легко диагностировать? Нет, к сожалению, это не просто диагностируемые заболевания. Зачастую для того, чтобы поставить верный диагноз, нужно провести достаточно большой комплекс обследований. Поэтому самостоятельно пациент зачастую, к сожалению, не может оценить тяжесть своей ситуации и расценить какое-то новообразование просто как родинку, просто как пятнышко, ну и длительное время не обращаться. Поэтому универсальный совет, если у вас что-то появилось новое на коже, это повод просто прийти на профилактический осмотр к врачу-дерматовенерологу. В целом, любому здоровому человеку нужно по возможности ходить к врачу-дерматовенерологу один раз в год на условную диспансеризацию. И вот если мы говорим уже именно о диагностике злокачественных новообразований, то для этого в Москве реализован в рамках Московского научного практического центра дерматовенерологии и косметологии по всем нашим филиалам в городе Москве организованы кабинеты по борьбе со злокачественными образованиями кожи, где располагаются специалисты, которые специализируются именно на ранней диагностике злокачественных новообразований, потому что сейчас эта диагностика далеко на самом деле шагнула вперед. Это не только вот какой-то визуальный осмотр пациента, нет. Сейчас используются достаточно современные аппараты для диагностики, которые называются дерматоскопы. Фактически данные аппараты позволяют кратно увеличивать изображение новообразования и оценивать его структуру. И вот уже в рамках этой структуры мы можем видеть определенные сигналы, которые нам говорят о том, насколько это новообразование все-таки является злокачественным и какая конкретно форма злокачественного новообразования перед нами. Но это если мы говорим чисто о обследовании какого-то единичного новообразования. Но мы же понимаем, что у человека на самом-то деле в течение жизни абсолютно здорового может на коже находиться от 10 до 200, 300, 400 различных, да, абсолютно доброкачественных новообразований. Для этого существуют также дополнительные протоколы диагностики, которые называются тотальное картирование кожи. Это тоже можно пройти в нашем научно-практическом центре дерматовенерологии.
15: Грубо говоря, это фотография всего тела.
16: Очень грубо говоря, да, это тотальная фотография всего тела, но это только самый первый этап. Для чего мы делаем эту фотографию? Фактически мы консервируем состояние пациента вот на текущий момент. То есть всегда, когда мы будем говорить о следующем осмотре, у нас будет возможность вернуться назад в историю пациента и посмотреть, какие новообразования, что называется, были на тот момент, вот на момент предыдущего осмотра. И выявить те самые новые новообразования. Потому что если мы, допустим, говорим о пациенте с 10 родинками, там несложно достаточно выявить какое-то вновь появившееся новообразование. Вот если мы говорим о пациентах 200-300 родинок, ну они в медицине называются неусами, то тут, конечно, вновь появляющиеся сразу так сложно бывает определить. Для этого как раз вот этот первый этап и создан тотального фотоотчета пациента. А потом второй уже этап этого картирования заключается в том, что каждое конкретное новообразование на клиническом снимке мы размечаем отдельными маркерами и проводим ту самую цифровую дерматоскопию. То есть мы увеличиваем кратность, увеличиваем ту поверхность. Ну, фактически мы делаем макросъемку новообразований наших пациентов и уже оцениваем более предметно. Сейчас, помимо того, что у нас есть такие современные аппараты, кстати, часть из них уже и российского производства, у нас есть еще также возможность обратиться к помощи искусственного интеллекта. То есть каждое конкретное новообразование можно проанализировать с помощью искусственного интеллекта и поддержать мнение врача. Это так называемые системы поддержки принятия врачебных решений.
15: Вот смотрите, если у человека сотни образований, 200, 300, 500, как вы говорите. Ну, во-первых, он, конечно, сам не определит, что там у него новое выскочило. Это понятно, он просто не увидит. Ну, а во-вторых, вы представляете, что будет с вами? Потому что у пожилых людей очень много таких образований, и очень многих. Такие уже и старческие, всякие кератомы и так далее. И они что, и за каждой там новой штучки будут к вам бегать. Так у вас очередь будет на 5 километров около вашей клиники. Вы же сами потом, что называется, будете не очень довольны. Давайте все-таки дадим хоть какие-то ориентиры нашим слушателям. Нас сейчас слушают очень много, нас миллионы людей слушают. Давайте дадим им хоть какие-то ориентиры, на что обратить внимание.
16: К сожалению, те классические признаки, о которых вы сейчас говорите, они относятся к злокачественному новообразованию уже не на первой стадии. Это зуд, это кровотечение из новообразования, это увеличение новообразования, то есть формирование узла, это формирование симметрии структур. В подавляющем большинстве случаев это уже, к сожалению, новообразование не самых ранних стадий. Ну, представьте себе овал. Вот овал или круг – это симметричная структура. В целом, большая часть родинок должна так или иначе напоминать или овал, или круг, ну, иметь какую-то более или менее хорошо очерченную геометрическую фигуру.
15: Доброкачественных.
16: Доброкачественных новообразований. Но если мы говорим о злокачественном новообразовании, то в подавляющем большинстве случаев эти фигуры все-таки имеют определенную асимметрию. То есть это какие-то ломаные, изогнутые линии, это новообразование, которое, допустим, большая часть представлена неким овальным компонентом, но часть из этого новообразования как бы условно расплывается, расползается за его периферию. Это могут быть какие-то ромбообразные структуры, ну, то есть вариабельность, проще говоря, вот так называемый симптом гадкого утенка, когда мы можем посмотреть на все родинки пациента и сказать, что вот, допустим, определенно вот это вот прям вот отличается от всех прочих.
15: Еще они гладкие, да, такие глянцевые, часто темные, черные.
16: Да, понимаете, опять же, гладкость это не совсем параметр, если мы говорим о доброкачественном или злокачественном новообразовании. Например, если мы будем говорить о базально-клеточной карциноме, то в большинстве случаев на ранних этапах они тоже гладкие, представляют из собой такое небольшое узловое новообразование без характерных симптомов. Но с ростом опухоли, практически все из них так или иначе, они подвергаются аутоиммунные атаки собственного организма и частично, не полностью, частично начинают разрушаться. По разным причинам, их достаточно много, мы не будем на них сейчас останавливаться, но смысл заключается в том, что происходит определенный некроз опухоли, как раз когда и возникают основные симптомы. Это кровотечение, это увеличение площади, это выраженный достаточно зуд и это боль.
15: Но это то, что касается меланомы, а плоскоклеточный рак как выглядит?
16: Он может выглядеть по-разному. Если мы с вами говорим уже о таких самых ранних этапах, так называемые предраки, предраковое состояние кожи, это актинический кератоз. Оно выглядит как красное зудящее пятно, чаще всего с располагающимися на ее поверхности чешуйками желтого или белого цвета.
15: Невыпуклые.
16: Могут наблюдаться единичные эпизоды кровотечений, чаще всего это на фоне зуда, когда пациент неосознанно в ночи может почесать и просто содрать вот эти вот самые корочки. Кожные новообразования на ранних этапах злокачественные, они молчаливые, они не дают каких-то четко выраженных симптомов, на которые вот можно прямо вот обратить внимание и сказать, да, срочно бегите к специалисту. Поэтому диспансеризация и осмотр у врача-дерматовенеролога, к сожалению, у нас и стоят так пациенты в целом в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии. Диспансеризация обязательна.
15: Как к вам попасть тогда? Подождите. Значит, это должен человек, если мы сейчас говорим о москвиче или о госте столицы, он должен получить в своей поликлинике направление. Также он не может, наверное, к вам просто взять и прийти, или может?
16: Почему может? К нам можно записаться и через ЕМИАС, к нам можно записаться и через номер телефона, указанный на нашем сайте. Можно записаться и непосредственно на сайте Московского научно-практического центра дерматовенерологии.
15: У вас одно здание или у вас много отделений?
16: Нет, у нас филиалы по всем районам города Москвы, поэтому помощь оказывается не только в одном каком-то конкретном месте, помощь оказывается по месту жительства наших пациентов.
15: А что касается жителей России, как они могут такую помощь получить? У них тоже есть свои центры дерматовенерологии в каждом городе?
16: Конечно. В каждом городе существуют кожно-венерологические диспансеры, в которых обязательно должны располагаться кабинеты профилактики злокачественных новообразований. Куда можно обратиться на диспансерный осмотр. Диспансерный осмотр – это недолгое достаточно мероприятие. В целом, такой клинический осмотр занимает около 15, максимум 20 минут, когда можно принять решение о дальнейшей тактике ведения пациента. Либо мы отправляем пациента на углубленное обследование, когда мы выявляем определенные факторы риска, либо мы говорим, что у вас все хорошо, вы можете приходить к нам один раз в год. Все.
15: Кто в большей степени рискует заболеть меланомой?
16: Если мы говорим о факторах риска меланомы, у нее действительно существуют определенные факторы риска. То есть это чем светлее кожа, тем, соответственно, выше шанс того, что пациент на протяжении своей жизни так или иначе столкнется с разными формами злокачественных новообразований кожи. Это связано с более низкой защитой от ультрафиолетового излучения, которое является основным провоцирующим фактором развития подобных новообразований. Но также есть еще группа пациентов, у которых есть определенная склонность к большей частоте развития новообразования злокачественного характера. Это пациенты с рыжими естественными волосами и голубыми глазами. Существует такое понятие, как синдром диспластических неусов. Мы с вами немножечко коснулись этого, когда обсуждали вот отличающееся новообразование на коже. Вот если мы говорим о каком-то одном единичном пигментном новообразовании, которое сильно отличается от других, мы его называем симптом гадкого утенка или же единичный диспластический неус. Если у пациента множество таких новообразований, которые не укладываются в какую-то единичную картину, то есть это может быть 20, 30, даже 40 иногда новообразований, то это называется как раз симптом диспластических неусов. И вот у этих пациентов тоже повышен риск того, что они могут на протяжении своей жизни столкнуться с меланомой кожи.
15: Но это именно невусы. Это именно невусы, это то, что мы называем родинки.
16: Абсолютно верно.
15: Хорошо, а если имеются в виду другие, их очень много разных. Кстати, тут же и следующий вопрос. А с чем вы еще сталкиваетесь? Люди же не могут сказать, невус или не невус, опасный, не опасный. Если у человека большое количество новообразований, да, и это уже теперь человек не молодой, то с чем чаще всего сталкиваетесь вы?
16: Подавляющее большинство, на самом деле, кожной онкологии, если мы будем говорить о обращаемости и о статистике наших онкологических учреждений, это не меланома, это базально-клеточная карцинома кожи. С какой-то точки зрения это гораздо более благоприятная в отношении прогноза опухоль. Она действительно относится к истинно злокачественным новообразованиям, но имеет крайне низкий метастатический потенциал, ну, будем честны, метастазы при базально-клеточной карциноме, то есть это удаленные отсевы опухоли, которые являются одним из самых грозных осложнений, когда мы, в принципе, говорим о каком-то онкологическом заболевании. Ну так вот, метастазы у базально-клеточной карциномы – это практически не встречающееся состояние. И лечение базально-клеточной карциномы обычно заключается в двух стратегиях. Это или хирургическое сечение, или фотодинамическая терапия. Тут решение уже принимается конкретно врачом-онкологом, исходя из конкретной клинической ситуации.
15: Как выглядит?
16: Ну, если мы говорим о ранних стадиях, чаще всего базально-клеточная карцинома поражает у нас кожу лица. То есть фактически вот маску лица, так называемую, то есть это нос, это область вокруг век, это достаточно часто височная область, это небольшие розовые узелки, чаще всего характеризующиеся исключительно зудом. Частая достаточно ситуация, когда пациент обращается и говорит, что вот у меня такая вот родинка зудит. На самом деле это не родинка, это базально-клеточная карцинома. Когда опухоль начинает подрастать, то вторым симптомом становится уже изъязвление и начало кровотечения из этого новообразования. Но За счет того, что опухоль практически не обладает метастатическим потенциалом, даже на таких стадиях вполне успешно хирургически лечится или фотодинамической терапией, и как бы пациенты не страдают какими-либо серьезными осложнениями в отсроченном периоде. Однако, к сожалению, благодаря средствам массовой информации и немножечко неправильной трактовке этих слов, многие врачи, многие пациенты считают, что это не опасное состояние. Но оно, к сожалению, становится опасным, если такое новообразование существует длительное время на коже, то есть 5, 10, 15 лет. В этом случае эта опухоль базально-клеточной карциномы, она уже, к сожалению, обладает местно разрушающим действием. То есть фактически она разрушает ткани, которые формируют наш лицевой мышечный каркас, скелет, фактически превращаясь в такие достаточно глубокие, незаживающие раны. И, к сожалению, в этом уже случае хирургическая, когда помощь оказывается, зачастую косметический дефект после лечения подобных новообразований бывает достаточно выраженным. Поэтому, если данную опухоль заподозрить и правильно продиагностировать в раннем этапе, то хирургия подобных новообразований практически не оставляет следов. Но если как бы отсрочить, то, соответственно, да, могут быть ситуации, когда прогноз именно с эстетической-косметической точки зрения будет не самым благоприятным.
17: Скажите, а правда, что они действительно часто на носу сидят? Ну вот вам-то видней. А почему? Чего же они его так любят-то, нос?
16: Да, очень открытая точка, повышенное количество ультрафиолетового облучения, вполне логичная локализация для подобных новообразований. Вот если мы говорим о базальной клеточной карциноме, то вот это конкретно ультрафиолет-зависимая опухоль. То есть она провоцируется частыми солнечными ожогами, особенно в детском возрасте, потому что существует так называемый кумулятивный солнечный эффект. Нужно защищать своих детей от солнечных ожогов. В первую очередь это все-таки профилактика солнечных ожогов, потому что это наиболее, с точки зрения злокачественных новообразований кожи в будущем, это наиболее опасный провоцирующий фактор. Есть также формы иные злокачественных новообразований, к примеру, плоскоклеточная карцинома. Если мы говорим о плоскоклеточной карциноме, то там помимо ультрафиолетового облучения также есть еще и ряд химических соединений, которые могут повлиять и увеличить шанс развития подобного новообразования, включая, кстати, и табачный дым.
17: Да, еще один аргумент против курения.
16: Против курения, да, да. И в этом, кстати, смысле, если мы говорим о плоскоклеточных карциномах кожи, то, наверное, это все-таки хоть и уже тяжелее состояние, нежели чем базально-клеточная карцинома. Да, там шанс метастазирования тоже достаточно низок, но все-таки выше. Но, наверное, если мы говорим о курении и результирующем его, скажем так, действии, то, наверное, одним из самых тяжелых вариантов, с которым может столкнуться курильщик, это плоскоклеточные карциномы слизистой нашей ротовой полости. Вот там, к сожалению, достаточно тяжелые чаще всего наблюдаются новообразования с выраженным метастатическим потенциалом. И если вовремя не диагностировать данные новообразования, то, к сожалению, прогноз в ряде случаев достаточно печален.
17: Ну и, конечно, рак губы – это вот известные совершенно локализации для курильщиков.
16: Абсолютно верно.
17: Ну, насколько мы понимаем, загар – это защитная такая реакция кожи от ультрафиолета. А при развитии злокачественной меланомы этот процесс как бы выходит из-под контроля иммунной системы.
16: В целом, да, можно действительно сказать, что и правильно абсолютно сказать, что меланоциты у нас фактически являются защитниками от ультрафиолетовой радиации, которые предотвращают, они должны, собственно говоря, предотвращать развитие мутаций в других клетках нашей кожи. Но, к сожалению, за счет того, что они, собственно, и становятся вот этим вот щитом перед ультрафиолетовой радиацией, они чаще всего как раз и накапливают мутации. И тут надо понимать то, что единичная мутация в клетке не ведет к развитию онкологии. И даже более того скажу, в нашем организме там ежесекундно происходит определенное количество мутаций, так или иначе, но они корректируются собственной иммунной системой. Это нормальное состояние для нашего организма. Однако, если накапливается определенное именно количество этих мутаций и характер мутаций, который необходим для развития меланомы, то тогда опухоль, развивающаяся фактически уже новая ткань, она становится недоступной для собственной иммунной системы или максимально старается защититься от нее. Именно вот это и позволяет опухоли расти, размножаться и давать, соответственно, метастазы. На действии, как раз возвращающем вот этот вот контроль иммунной системы за клетками опухоли, и построена сейчас прорывная терапия, которая используется при меланоме. Вот, например, около 12 лет назад, прогнозы по меланоме, к сожалению, всегда были такими не очень оптимистичными, то все-таки сейчас мы уже говорим о очень уверенном контроле над даже самыми тяжелыми состояниями.
17: Иммунотерапия рака, иммунотерапия.
16: Да, да. Вот именно если мы говорим о ней, то это уже достаточно уверенный контроль над состоянием пациента. Это третья, четвертая стадии злокачественных новообразований, которые характеризуются метастазами, которые характеризуют метастазы не только в лимфатические узлы, также и в органы, и в системы. То есть сейчас вот эта вот иммунная терапия позволяет в целом говорить о минимум 10-летней выживаемости наших пациентов, достаточно хорошей, позитивной, без выраженных серьезных побочных эффектов. Поэтому, конечно, медицина не стоит. То, что 15 лет считалось приговором, сейчас уже приговором не считается.
17: А люди чернокожие, да, у которых, казалось бы, защита мощнейшая от ультрафиолета, они болеют меланомой чаще, реже, чем белокожие?
16: Смотрите, если мы будем говорить о именно совсем уж темных людях, допустим, если мы возьмем исследования, которые проводились на африканском континенте, ну, тут, конечно, есть небольшие нюансы по сбору статистики, но, тем не менее, мы однозначно знаем, что да, болеют. Просто немножечко другими формами, потому что меланома также имеет право отличаться по формам. Вот, например, у африканского населения наиболее часто встречается акральная меланома, то есть это меланома, располагающаяся в области подошвы стопы.
17: Ого, но она у них розовая, ну светлая.
16: Вот, как раз вот на этих участках у них очень часто развивается та самая меланома, которая очень быстро переходит в узловую стадию, то есть у меланомы есть два состояния роста. Это горизонтальный рост, когда она распространяется как бы условно по поверхности кожи, и вертикальный рост, когда она начинает опускаться вглубь, ну и немного поднимается над поверхностью кожи. Вот как раз формируя вот тот самый узел, о котором все, я думаю, кто так или иначе сталкивался с меланомой, видели. И как раз вот эта вот акральная меланома, к сожалению, за счет того, что диагностика подобных новообразований сложная, экстремально, надо сказать, сложное состояние, зачастую акральные меланомы – это вот именно такие узловые тяжелые формы, которые уже дали метастазы. Также, если мы будем с вами рассматривать, например, население монголоидного типа, то там наиболее часто встречаются также новообразования под названием меланома из голубого неуса. То есть это меланома достаточно глубокая и с таким выраженным синеватым оттенком. И достаточно сложно, кстати, отличающаяся от доброкачественного новообразования, которое так и называется голубой неус или голубая родинка. Поэтому расовые особенности меланомы, да, они действительно существуют. У людей с разным цветом кожи часто встречаются немножечко альтернативные варианты меланомы, с которыми, допустим, мы с вами будем встречаться гораздо реже.
17: А меланома под ногтями – это вообще такой, знаете, фильм ужасов, если честно.
16: Это, да, к сожалению, действительно очень сложно, я более вам того скажу, очень сложно диагностируемое также состояние, потому что зачастую такие пациенты приходят к специалисту с вопросами, а не гематома ли это. И тут очень важно отличить гематому от подногтевой меланомы. На ранних этапах, именно вот клинически, если мы говорим, вот просто посмотрев на ноготь, зачастую понять просто невозможно.
17: Темный ноготь, вот как это выглядит. Темный ноготь.
16: Или линии темные на ногте. Они немного по-разному могут на самом-то деле выглядеть. Но понять все-таки, что мы имеем перед собой, гематому, допустим, просто доброкачественные, причем вот такие вот новообразования бывают тоже доброкачественными, нужно не забывать, что есть подногтевые родинки, так называемые подногтевые невусы. Угу. Отличить вот именно доброкачественное от злокачественного образования тут можно исключительно под очень большим увеличением.
17: Да.
16: Но тут, конечно, есть провоцирующие факторы. Конечно, это достаточно жесткое ультрафиолетовое облучение, если мы говорим о шеллаках. И это единственная форма меланомы, у которой доказан факт травматизации как провоцирующий фактор развития меланомы. Вот тут очень важный момент я на самом деле подниму. В массовом культуре закрепилось мнение о том, что если мы пораним каким-то образом родинку, обязательно из нее сформируется меланома.
17: Да.
16: Это не так. Угу. Не доказан. При достаточно больших серьезных исследованиях не был доказан риск фактора травматизации как провоцирующий фактор развития меланомы кожи именно на, вот, если мы говорим о гладкой коже. Единственная меланома, у которой есть такой фактор, это именно вот та подногтевая, о которой мы сейчас с вами говорили. И когда пациент приходит и говорит, что вот я сорвал родинку, как бы нет, тут нужно, во-первых, осмотреть пациента, понять, что мы имеем перед собой: доброкачественное образование, но травмированное, или уже злокачественное образование, но тоже травмированное.
17: Да-да-да.
16: Конечно. Поэтому, еще раз говорю, травматизация не ведет к развитию меланомы. Но если вы, допустим, там отмечаете то, что ваше новообразование немножечко подкравливает, не надо думать и гадать, каким образом там я мог его повредить во время сна, там, или, может быть, содрал каким-то образом, неудачно почесавшись. Нет, это повод обратиться к специалисту. Потому что, возможно, вы имеете дело с каким-то неприятным состоянием. И нужно все-таки тут профильно разбираться.
17: А врачи, кстати, опять про них, про вас, часто говорят, что лучше вообще не трогать. Вот приходит, например, пациентка с огромным количеством новообразований, пожилая, и говорит: а что мне с ними делать? Ну, вот у меня их 400, ну, что мне с ними делать? Убирать, что ли, все? Врач говорит: оставьте в покое, не надо, не трогайте, приходите, мы будем просто наблюдать. Действительно так? Или их есть смысл все-таки убрать?
16: Да. Абсолютно верная тактика. Смотрите, кожа – это живой организм. Это один из органов, в котором так или иначе происходят процессы. И возникновение новых новообразований – это не патологическое состояние для кожи. Просто они разные могут возникнуть на коже. Могут возникнуть доброкачественные, например, там сиборейные кератомы, новые родинки могут возникнуть, гемангиомы – это нормальное состояние кожи, имеет
17: папилломы.
16: Вполне имеет право место быть.
17: Огромное количество.
16: Вполне имеет право место быть. Но удалить каждую, ну, будем честны, это практически безнадежное занятие и, главное, бессмысленное. Оно, скорее всего, так или иначе будет возникать новое новообразование. Если мы говорим с эстетической точки зрения, это все-таки эстетическая точка зрения, то есть пациент хочет избавиться от определенных новообразований в определенных областях. Это вполне приемлемое состояние. Но рекомендовать пациенту убрать все, допустим, родинки или, допустим, все сиборейные кератомы, ну, чаще всего это нереализуемое, во-первых, занятие, а во-вторых, оно довольно бессмысленное. Поэтому, если мы говорим, допустим, о пациенте с большим количеством новообразований, то мы осматриваем, принимаем решение о том, что все, допустим, новообразования у пациента доброкачественные, мы оставляем пациента под динамическое наблюдение, то есть пациент приходит к нам через год на повторный осмотр. И второй вариант, если мы все-таки подозреваем, что да, мы имеем дело с однозначно злокачественным новообразованием. В этом случае производится хирургическое иссечение данного новообразования и уже подморфологически, то есть с просмотром данного новообразования под микроскопом, ставится окончательный диагноз. Конечно, вот такие пациенты становятся под диспансерный учет у врачей-онкологов, и также у них проходит ежегодное обследование.
17: Я бы хотела сейчас немножко еще остановиться на диагностике. Вы сказали про дерматоскопию, про осмотр, это вы сказали. Но ведь бывает так, что человек пришел со своим новообразованием на кожу не к дерматологу, не к онкологу, а к косметологу. Вот он, косметолог, не очень опытный специалист, скажем так, в онкодерматологии, да? И вот на его взгляд все хорошо, родинка нормальная, сейчас я ее уберу. Убирает, а там уже было злокачественное образование. Но мы прекрасно с вами понимаем, что происходит дальше. Он же ее не уберет, как хороший онколог, под корень, что называется. Он может что-то оставить, и пошло-поехало. То есть все-таки у всех абсолютно, и у врачей, и у пациентов существует вот это опасение: не надо трогать, трогать не надо. И понятно, что биопсию сомнительного образования никто не будет делать. Ее не делают. А что делают? Ну, вот я посмотрел, что существуют лабораторные тесты на маркеры предрасположенности к онкологическому заболеванию. Может, еще что-то есть? Вот давайте поподробнее о диагностике, потому что дерматоскопия – это ж только первый этап. Вы же не можете быть уверенными.
16: Тут такая ситуация, то что, к сожалению, на текущий момент нету однозначно верифицированных методов лабораторной диагностики злокачественного образования кожи. Единственным методом, вернее, двумя единственными методами диагностики является дерматоскопия и проведение биопсии. Как вы правильно отметили, то, что в косметологических кабинетах, да, могут располагаться косметологи, дерматологи, которые не специализируются в дерматоскопии. Это да, это действительно так. Среднее обучение врача-дерматолога дополнительное, кто занимается именно диагностикой новообразований кожи, после получения сертификата дерматовенеролога, минимум длится около 2 лет. То есть наработка вот этого клинического опыта, опыта работы с дерматоскопом, опыта дерматоскопии – это достаточно сложный и трудозатратный процесс. И вот как раз для таких кабинетов мы и разрабатываем системы принятия врачебных решений, когда у врача На таком приеме появляется возможность проконсультироваться на первом этапе с искусственным интеллектом, а на втором этапе получить сертифицированное мнение наших специалистов в сложных случаях. Но тут правильно очень работает механизм «не уверен, не берись». И, к сожалению, да, зачастую бывают проблемы, когда новообразования удаляются неправильно, то есть чаще всего это использование каких-то местно-деструктивных средств, таких как жидкий азот, радиоволновое иссечение, лазерное удаление новообразований, когда, к сожалению, да, злокачественные новообразования удаляются, как вы выразились, не под корень, то есть не производится радикальность операции, и, к сожалению, да, у таких пациентов мы наблюдаем рецидивы, и, конечно, прогноз в отношении таких пациентов в определенных опухолях будет несколько хуже, нежели чем если бы мы говорили о первичном обращении.
0: Радио России.
13: Посоветуйте, доктор.
17: Сегодня у нас в гостях врач-дерматовенеролог, онколог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Петр Игоревич Богдан. Когда у человека обнаружили одну меланому, это уже огромная проблема, а ведь у кого-то бывают и множественные злокачественные новообразования кожи.
16: Так называемые первично-множественные онкологические злокачественные новообразования кожи, к сожалению, это результат чаще всего очень такого рискованного поведения на солнце, но, к сожалению, тут еще и генетика может играть достаточно выраженную роль. Есть определенные синдромы генетические, которые являются собой предрасположенность к формированию определенных злокачественных опухолей.
17: Это какой ген? Вот что проверять, если пойдем проверять?
16: Тут, к сожалению, не так все просто. Тут не получится взять какой-то определенный ген и сказать, что вот да, вот допустим, 100% у вас есть риск тех или иных новообразований. Тут целый достаточно большой комплекс генов. Например, если мы возьмем синдром Горлина-Гольца, но это все-таки уникальные, скорее, случаи. Это очень редкие синдромальные состояния. И чаще всего такие пациенты диагностируются, вот эти вот генетические их состояния, по целому ряду других проблем, с которыми они сталкиваются, не только со злокачественными новообразованиями кожи.
17: Вот смотрите, если мы будем изучать строение и развитие разных новообразований, удивительного ничего в этом нет, развивается все. И у родинки тоже проходят определенные стадии развития. Причем такие доброкачественные, я сейчас не говорю о злокачественных. А уж если говорить о злокачественных, то они тоже проходят свои стадии развития. Так вот, родинка может меняться в течение жизни и при этом не быть меланомой, не быть злокачественной. Человек это может заметить, ну, соответственно, испугается, пойдет проверяться, что правильно. В любом случае, это абсолютно правильно. Да, не спорю. Но все-таки давайте немножко остановимся на эволюции родинок. Значит, они у нас когда появляются? Некоторые появляются уже при рождении, можно прямо увидеть у малыша. Да, но их мало. А потом, глядишь, 5 лет уже их больше стало. Ребенок в школу пошел, еще больше стало. Откуда они берутся-то? И что это за стадии развития родинок? Расскажите, пожалуйста.
16: Тут у нас какая ситуация? С ростом, с взрослением любого здорового человека количество родинок у него, да, действительно увеличивается. Это нормальный процесс. Это связано как раз с защитой кожи нашего организма от ультрафиолетового облучения. Фактически вот эти вот клетки, меланоциты, они у нас делятся, организуют некое такое достаточно крупное соединение, которое уже и будет формировать ту самую родинку. Вот примерно до 35-40 лет в целом появление новых родинок – это нормальная ситуация, абсолютно типичная для здорового человека. Они существуют с человеком как бы практически всю жизнь. Они имеют право переходить из так называемого пограничного невуса, вот который мы с вами обычно и понимаем как родинка, вот это вот коричневое такое пятнышко, в состояние дермального невуса. Это небольшой, безболезненный, не зудящий, не кровящий узелок коричневого, светло-коричневого или даже розового цвета. То есть это абсолютно нормальный этап развития родинок. Это связано просто с изменением расположения меланоцитов в коже.
17: То есть из плоской, которая просто как пятнышко, в более объемное образование.
16: Угу. Да, абсолютно
17: интересно.
16: Верно.
17: Так.
16: Абсолютно верно. Как раз вот больший процент, наверное, обращаемости к косметологам с эстетической точки зрения удаления родинок – это вот как раз те самые дермальные неусы, которые у нас уже сформировали узелок. Тут надо отметить тот факт, то, что такие новообразования практически никогда не переходят в злокачественное новообразование, могут удаляться и радиоволновым методом, они могут удаляться и лазерной деструкцией. Единственный момент, конечно, тут желательно взять для подтверждения фрагмента данного новообразования, посмотреть его под микроскопом, то есть фактически выполнить биопсию частичную хотя бы новообразования. И второй момент, конечно, тут должна быть достаточно хорошая квалификация врача, дерматолога, врача-косметолога, который берется за удаление подобных новообразований, поскольку если не удалить это новообразование лазером или радиоволной сразу полностью, оно тоже будет рецидивировать, потому что там у нас фактически остались клетки. И вот как раз рецидивы пигментных новообразований клинически и зачастую даже дерматоскопически могут имитировать меланому.
17: Имитировать?
16: Именно имитировать. Это не является меланома, и потом уже, когда происходит хирургическое иссечение и верификация под микроскопом, это все-таки, да, признается то, что этот рецидивирующий неус. Это достаточно тоже такая типичная ситуация. Даже вот такая травматизация радиоволной или лазером, она не приводит к развитию меланомы. Но если, разумеется, изначально как бы это была меланома, то и рецидив будет, да, к сожалению, меланома. При удалении даже однозначно доброкачественных новообразований, лично я в своей практике и своих ординаторов, и врачей, которым мы читаем лекции, мы все-таки рекомендуем даже однозначно доброкачественное образование отправлять на верификационную биопсию.
17: Всегда.
16: Стараться по максимуму это делать. Потому что это является все-таки подстраховкой для пациента на всякий случай, если все-таки вы так или иначе в рамках своей практики столкнетесь с рецидивом. У вас будет возможность как бы посмотреть, что да, у нас изначально был доброкачественного образования, переживать не стоит. Потому что же ведь хирургические отступы при меланоме и при рецидивном неусе, они будут сильно отличаться друг от друга. То есть да, тут можно также второй этап применить хирургического лечения, но все-таки в более щадящем режиме. А вот если у нас не будет никакой верификации о том, что у нас было вообще изначально, то с очень большой долей вероятности даже дерматоскопически будет сложно окончательно поставить диагноз, и хирургическое лечение достаточно будет агрессивным.
17: Еще хочу остановиться на опухолях, которые, конечно, не относятся к вашей локализации. Это подкожные уже, это уже мягкие ткани, я имею в виду липомы. Но люди обычные, для них что на коже, что чуть-чуть под кожей, ну вот оно вот вроде бы и чувствуется, и выпуклое. Липом очень много у людей. Очень много. Это буквально вот у каждого есть какая-нибудь или была липома. Несколько слов об этом, насколько они опасны. И когда вы, дерматологи, дерматоонкологи, видите липому, к вам пришел человек, он не знает, да, что это не ваша специализация. Вот вы ее видите, что вы предпринимаете, как вы на нее смотрите и дальше направляете ли больного к хирургу?
16: Если мы говорим именно о липомах, как о новообразовании, то это абсолютно доброкачественная единица. Это не перерождающаяся в злокачественное новообразование форма, безболезненная, чаще всего существует на протяжении всей жизни и удаляется хирургическим методом достаточно просто. Есть некоторые формы липом, так называемые ангиолипомы, когда идет проращение сосудов внутрь капсулы липомы. В этом случае, да, хирургическое лечение чуть-чуть осложняется, но тем не менее вполне может быть выполнено в рамках амбулаторной хирургии. Но тут нужно понимать, что иссечение липом обязательно включает в себя этап подморфологической верификации липомы. В ряде случаев после иссечения диагноз меняется, то есть окончательный диагноз – это только подморфология.
17: Саркому можно пропустить, саркому?
16: Конечно, конечно, не только саркому. На самом деле много вариантов можно пропустить, и даже в рамках саркомы много вариантов, с которыми можно столкнуться. Поэтому если вы обращаетесь на амбулаторную хирургию, если особенно в частный какой-то центр, обязательно проверьте, что ваше иссеченное новообразование отправляется на патоморфологию. Потому что по всем клиническим рекомендациям, которые у нас существуют, подтверждение врача-гистолога необходимо. К сожалению, вот тут даже еще, наверное, сложнее. Вот тут как раз вот наружнее мы с вами только что обсуждали локализацию, тут есть хотя бы методика дерматоскопии. То все-таки, если мы будем говорить с вами, например, о саркомах, особенно о начинающихся саркомах, то тут, конечно, даже фактически дерматоскопия и УЗИ зачастую будут неэффективны для окончательной диагностики заболевания. Тут все-таки чаще всего

0: конечно, требуется уже достаточно активная хирургия и, самое главное, оперативная. Тут нельзя откладывать решение в какую-то отсроченную перспективу.
1: Ну и в заключение еще один вопрос такой, больше философский. Может быть, вы знаете, был такой онкодерматолог, профессор Валерий Константинович Мусатов. Вот он уже умер. И он мне рассказывал, мы с ним давно были знакомы, что вот у погибших от инфаркта и инсульта людей он находил родинки, которые, в принципе, вот-вот должны были бы переродиться. Переродиться и стать меланомами. В связи с этим вопрос такой, вот какова роль общего состояния иммунной системы и вообще состояния резервов, скажем так, организма относительно возникновения меланомы, ну и других болезней?
0: Самая прямая, это связано с тем, что вот вернемся к самому началу нашего разговора, когда мы с вами говорили о накоплении мутаций. У нас иммунная система – это наш универсальный регулятор, который сдерживает развитие, уничтожает те клетки, которые набрали в себя определенный пул мутаций, которые могут или уже привели к развитию злокачественного новообразования. Если у нас происходит выраженное падение иммунной системы, то, конечно, мы будем сталкиваться с значительно большим количеством злокачественных новообразований. Например, если мы будем рассматривать пациентов с теми или иными синдромами, которые привели к формированию иммунодефицита, помимо того, что опухоли будут встречаться гораздо более часто, у них будут встречаться те формы опухоли, которые у здоровых пациентов в принципе не наблюдаются, ну или наблюдаются в каких-то достаточно исключительных ситуациях. Поэтому, конечно, влияние роли иммунной системы огромно. Это, наверное, самое важное, в принципе, что влияет на формирование и на прогноз опухоли.
1: Ну, то есть мы здесь к чему подходим? К тому, что не только на солнце загорать не надо, но и поддержание общего, ну, скажем так, здорового образа жизни, и в этом случае тоже профилактика.
0: Конечно, конечно. Это профилактика, в принципе, общего состояния здоровья. Если у нас иммунная система будет работать с нарушениями, то фактически это входные ворота для инфекций, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, всего спектра практически.
1: Спасибо вам большое. Спасибо за очень интересную беседу.
0: Рад был. Спасибо вам большое за интервью.
1: До свидания, всего хорошего.
0: До свидания, всего хорошего.
1: В беседе принимал участие врач-дерматовенеролог, онколог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Петр Игоревич Богдан. Уважаемые слушатели, продолжить общение после эфира мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Там же вы найдете ссылки на аудио и видеоверсию сегодняшнего эфира. Все мои страницы, все мои ресурсы в соцсетях называются точно так же, как и моя передача «Посоветуйте, доктор». Приходите в гости. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: «Посоветуйте, доктор».
3: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.

0: Радио России. Магия урока.
1: Нас окружают экраны. Если снять слой, пленку поляризационную, получится так, что изображение на экране пропадет. А если эту пленку применить затем в очках, делать очки из нее, то получится приватный просмотр контента на экране.
0: Победитель конкурса «Учитель года» Пензенской области Сергей Адамский в программе «Настоящее историческое» в субботу в 22:10 по Москве и по времени Иркутска. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения в зоне СВО. Около 140 иностранцев выдворят из России за нарушение миграционного законодательства. И комфортная погода ожидается в московском регионе на выходные. Далее подробнее. Владимир Путин в преддверии Дня знаний приехал в Московский педагогический государственный университет. Президент общается с педагогами и с победителями олимпиад. Также глава государства принял участие по видеоконференц-связи в открытии новых образовательных объектов в 5 регионах, и один из них в Республике Дагестан.
2: А сколько у вас жителей в районе? Жителей?
3: Жителей? Более 140 тысяч.
2: Ух ты! Отлично. А школ хватает и мест в школах для того, чтобы в одну смену дети учились?
3: В некоторых школах нет. В некоторых школах идет двухсменная работа.
2: Понятно. Значит, есть над чем работать и Министерству просвещения России, и региональным властям. Федор Вячеславович, какие планы на этот счет?
4: Уважаемый Владимир Владимирович, благодаря по вашему поручению все федеральные программы, национальные проекты успешно реализуются на территории Республики Дагестан. Но Дагестан – республика молодежная, быстро растущая, быстро развивающаяся. У нас почти 500 000 школьников, 46 тысяч первоклашек. И наша задача – максимально ускоряться для того, чтобы надлежащие условия для обучения и воспитания детей были обеспечены во всех самых дальних уголках нашей республики. Многое делается, но много еще предстоит сделать. Я хотел бы поблагодарить и Министерство просвещения, которое особое внимание оказывает нашей республике. Мы ничем не обижены, результаты есть, дагестанцы это ценят, благодарны вам, но много еще предстоит делать.
2: Да. Баймурза Шахмурзадович, прошу самые наилучшие пожелания направить и передать и всему педагогическому составу школы, и всем жителям села.
3: Обязательно передам. Спасибо вам еще раз большое.
1: Министр просвещения Сергей Кравцов в своем докладе президенту сообщил, что все 123 школы в Республике Дагестан, требующие капитального ремонта, будут открыты к 1 сентября. Он также сообщил, что система образования полностью готова к началу учебного года, все необходимые мероприятия завершены.
5: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, позвольте присоединиться к поздравлениям. День знаний, этот праздник затрагивает практически каждую семью в нашей стране. В школы пойдут 17 600 000 школьников, ребят, из них 1,5 миллиона первоклассников. Система образования готова к началу учебного года, завершены все необходимые мероприятия, также выстроено единое образовательное пространство, все школы работают по единым федеральным программам, переходим на единые государственные учебники. Мы видим уже результаты повышения баллов единого государственного экзамена. Растет интерес к, естественно, научным предметам. У нас блестящие результаты наших ребят на международных олимпиадах. Система образования реагирует и на вызовы, поэтому с нового учебного года мы вводим предмет для 5-11 классов «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Единые программы, единые государственные учебники формируют широкий кругозор у каждого школьника. Мы развиваем, прежде всего, массовую школу.
1: В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин доложил президенту о ремонте 5 школ в городах-побратимах Москвы, Донецке и Луганске. Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний. Группировка войск «Восток» за минувшие сутки продвинулась в глубину обороны ВСУ. На ряде направлений в зоне СВО российские войска улучшили тактическое положение, сообщили сегодня пресс-центры российских группировок. Власти Непала сообщают о спасении 184 туристов, при этом с 420 связи по-прежнему нет, следует из заявления Совета по туризму страны. Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа, после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 626 человек, более 2000 числятся пропавшими без вести, среди них есть и россияне. Около 140 иностранцев выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, сообщили миграционной службе МВД России. Там рассказали, что полицейские провели оперативное профилактическое мероприятие на одной из станций московского метрополитена, главной целью которого было установление задержания иностранцев, которые находятся в России незаконно. Для этого правоохранители использовали новейшие технологии поиска нарушителей миграционного законодательства. Такие результаты стали возможны благодаря внедрению системы специального назначения, развернутые на объектах инфраструктуры регионов России, охватывающие аэропорты, железнодорожные вокзалы, городской транспорт, речные порты и другие объекты, а в частности московский метрополитен, отмечается в сообщении. В ведомстве отметили, что подобные мероприятия будут проходить на регулярной основе. Комфортная погода ожидается в Москве на эти выходные, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
6: В течение сегодняшнего дня синоптическая ситуация будет определяться центром антициклона, через который будет проходить, скажем так, фронтальная система слабовыраженная, поэтому будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер южной четверти 1,6 метров в секунду, температура воздуха плюс 19, плюс 22. Атмосферное давление будет падать, составит 753 миллиметра ртутного столба. Ну и в воскресенье характер метеоусловий существенно не изменится. Под утро будет примерно плюс 10-13, переменчивая облачность без осадков. Большую часть дня облачно с просветами, тоже без осадков. Температура воздуха 19-22. И лишь к вечеру с приближением теплой фронтальной системы небо затянут плотные облака. Ну и, соответственно, где-то после 19-20 часов начнет накрапывать мелкий дождь. Атмосферное давление будет падать, составит 750 миллиметров ртутного столба. В общем, наступившие выходные в столичном регионе будут вполне себе комфортными по температурному режиму, который, еще раз повторюсь, точь-в-точь соответствует климатической норме финалу сезона.
0: Спорт.
7: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Лада заняла третье место на хоккейном мемориале имени Ивана Рамазана. Тольяттинцы обыграли со счетом 3-1 челябинский трактор, который остался на последней пятой позиции. На четвертой строчке финишировал хабаровский «Амур». Победителя соревнований выявит в очном противостоянии в субботу магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев». Бывший футболист «Зенита» Алексей Сутармин и принадлежащий петербуржцам Матвей Бардачев вошли в стартовый состав воронежского «Факела» на домашний матч против действующих чемпионов страны в рамках шестого тура российской премьер-лиги. В «Зените» обращает на себя внимание присутствие в стартовом составе Даниила Кондакова и Артема Карпукаса и отсутствие Александра Соболева. Встреча «Факел Зенит» состоится в субботу и начнется в 15:00 по московскому времени. В других поединках дня Краснодар дома встретится с Ростовом, Ахмат в Грозном сыграет с самарскими крыльями Советов, а «Локомотив» в рамках столичного дерби примет «Динамо». Защитник Краснодара Диего Коста близок к переходу в греческий ПАОК на правах аренды с опцией выкупа за 8 миллионов евро. Об этом сообщает инсайдер Ван Карпов. По данным источника, заменит 27-летнего бразильца в составе российской команды 23-летний уругвайец Майсон Родригес из аргентинского «Униона», по поводу перехода которого клубы согласовывают последние детали. Макларен продлил контракт с действующим чемпионом Формулы-1 британцем Ландо Норрисом. Об этом сообщается на сайте команды. Соглашение с 26-летним пилотом рассчитано до конца 2030 года и предусматривает опцию продления по окончании срока. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Во Владивостоке 30 августа небольшой дождь, плюс 22, в Хабаровске дождь, плюс 17, в Благовещенске небольшой дождь, плюс 17, в Чите пасмурно, плюс 20, в Улан-Удэ ясно, плюс 23, в Иркутске малооблачно, плюс 25, в Симферополе малооблачно, плюс 27, в Севастополе ясный, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем в вечерние часы. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. РАМТ открывает сезон.
2: То, что я увидела на сцене РАМТа, абсолютно завораживающее зрелище. Глубочайшее, философское, интересное до нельзя.
1: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14:35 по московскому времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: Виражи времени.
8: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. Сегодня у нас последняя летняя программа. Сразу же с грустью вспоминаются стихи Арсения Тарковского. «Вот и лето прошло, словно и не бывало, на пригорке тепло, только этого мало». Конечно, мало, но впереди начало нового учебного года и открытие традиционной международной осенней книжной ярмарки в Гостином дворе. И впервые на этой ярмарке почетным гостем станет большая делегация из Китая. Приедут как издатели крупнейших китайских издательств, так и детские небольшие издательства, которые представят свои иллюстрированные книги. Книжное сообщество обсудит ситуацию на рынке и влияние на него нейросетей. Вы заметили, что я акцентирую внимание на открытии книжной ярмарки. И это связано с тем, что календарные даты ежегодного книжного праздника не изменились, а могли бы измениться, поскольку в эти месяцы произошли серьезные потери книг, в том числе учебников, в результате атак беспилотников по складам маркетплейсов. За несколько месяцев уничтожено более 13,5 миллионов книг. А мы помним книжные костры и помним, кто это делал. Поэтому сравнение, конечно, очевидно. И сейчас Российский книжный союз, издатели наращивают производство книг, особенно школьных учебников. Книгоиздательская деятельность продолжает развиваться, опираясь, конечно, на поддержку многомиллионных читателей. Я думаю, что свидетельством этому станет Московская книжная ярмарка. Одной из новинок, представленной на книжной ярмарке, будет книга нашего коллеги, известного спортивного журналиста Петра Спектора «Футбол на Красной площади». Именно о ней мне хотелось бы напомнить сегодня. Здравствуйте, Петр.
1: Здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы приехали в студию. Сейчас столько событий в спорте происходит, и газета, которая, конечно, занимает и отрывает много времени. Тем не менее, вы у нас в студии, и я рада, что вы сможете и рассказать, и, к сожалению, конечно, не сможете ответить на вопросы наших слушателей. Но я думаю, мы еще вернемся в прямой эфир.
1: Конечно, мы сможем ответить и на страницах «Московского комсомольца».
0: Не пугайте, самая многотиражная газета и самая острая, и самая серьезная, потому что руководство всегда, во все годы боялось критики в «Московском комсомольце». И вообще, я должна сказать, что газета, которую вы представляете, по-моему, вы работаете там более 30 лет?
1: Да уже практически к 40 там дело идет. Это моя жизнь. Это такой период, конечно, в хорошем смысле затянувшийся в моей жизни. Я безумно счастлив, что я нашел себя именно в МК. И это народная газета. Это газета, которую любят, читают.
0: Которую и
1: разные,
0: ругают.
1: И ругают, правильно. Ну, в общем, наверное, случаи играют большую роль в нашей жизни, потому что привило мне любовь к футболу соседство на даче со знаменитой спартаковской базой в Тарасовке, где мы мальчишками подавали мячи. Вот если бы я, допустим, жил бы на даче в Снегирях, где дача актеров Малого театра, по-моему, Большого театра, наверное, я бы, может, захотел стать артистом. Но поскольку я с детства чуть ли не ежедневно летом видел Николая Петровича Старостина, Константина Ивановича Бескова, звезд тех лет, Анзора Кавзашвили, Владимира Маслаченко, нашего с вами друга. И вот я видел этих великих в такой, вы знаете, Ань, домашней обстановке. Потому что когда меня папа брал на стадион, в Лужники или на Динамо, и они появлялись или из туннеля на «Динамо», или из туннеля в Лужниках, они выглядели совершенно по-другому, более официальными, что ли, серьезными.
0: На поле выходили, конечно.
1: Серьезными, собранными. А вот там, на базе, это была немножко, так сказать, более домашняя обстановка.
0: Ну, наверное, то, что вы могли с ними и в домашней обстановке встречаться и дружить, это не просто так, это заслуга вас, вашего журналистского пера, которому они доверяли, и тому, что вы все эти годы честно служили профессии. И, конечно, отдел спорта в «Московском комсомольце» во все годы был очень интересный, и сейчас, как никогда, наверное, востребован, потому что столько вокруг нашего спорта споров, столько проблем вдруг появилось в связи и с обострением ситуации, в связи с нашими проблемами спортивными. И, конечно, вы опять, как и раньше, на острие пера. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что прежде чем вы стали спортивным журналистом, вы закончили математический факультет МГПИ, да,
1: Московского
0: государственного пединститута. Поэтому вы не просто журналист, вы еще аналитик хороший, раз вы занимались математикой.
1: Ну, спасибо за такую высокую оценку. Но я вам хочу сказать, что когда вы заговорили об авторской журналистике, здесь все очень просто. Я читатель-почитатель журнала «Юность», и я воспитывался на журнале, которым руководил легендарный Андрей Дмитриевич Дементьев, с которым мне посчастливилось и в этом свидетель дружить. И я, наверное, впитал вот эти строчки «Никогда ни о чем не жалеть» вдогонку. Вот я так пытаюсь жить и работать. И вот «Юность», конечно, сыграла гигантскую роль в моей жизни. Это был вот такой толчок к творчеству. Не знаю, удачным получилось это творчество или нет, я не кокетничаю. Но, во всяком случае, истоки отсюда. А когда уже я начал заниматься спортивной журналистикой, то Павел Николаевич Гусев, главный редактор «Московского комсомольца», дал мне бесценный совет. Потому что я рассказывал там о футболе, хоккее, как Макаров отдал Крутову, как забил Фетисов. И Павел Николаевич, старший, опытный, мудрый, сказал мне, это было десятки лет назад, понимаешь, Петь, это и так все видят. Ты нам расскажи то, что никто не видит, что происходит в раздевалке, что происходит под трибунами, что сказал там Досаев. И я поменял как бы ракурс, вот, и с того момента стало получаться.
0: Не так давно вышла ваша книга «Футбол на Красной площади». Такой увесистый том, хорошо иллюстрированный, с фотографии, и на обложке Сталин, у которого на пальце вертится футбольный мяч.
1: Это, конечно, коллаж, но Иосиф Виссарионович сыграл огромную роль в том, что у нас появился футбол. То есть футбол у нас появился раньше, ну, еще при царе. Но это Косарев придумал.
0: Секретарь ЦК комсомола?
1: Совершенно верно. Впоследствии расстрелянный. Да, первый секретарь был... Посадили. Он назывался генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ. Вот он придумал на Красной площади в 1936 году провести футбольный матч. И, естественно, привлек к этому основателя «Спартака» Николая Петровича.
0: Старостина.
1: И стали готовиться. Застелили войлочными матами Красную площадь. И приехали, ну, естественно, офицеры с Лубянки. И стали ходить и говорить, ну, как они здесь будут играть? Они же разобьются, потому что все равно...
0: Брусчатка.
1: И Николай Петрович там подозвал одного футболиста и говорит, ну-ка, упади. Ну, то, значит, там сальто сделал. Они говорят, НКВДшники, ну что, тебе больно? Он говорит, да нет, все нормально, хотя потом еле ходил. Ну, и они, значит, разрешили. И договорились так. У Косарева был платок, он стоял недалеко от вождя, и по реакции вождя определял, играть дальше или нет. Ну, Сталина, который до этого на футболе-то не был, зрелище-то неожиданно увлекло. И вот так было развитие, 36-й год, первый чемпионат СССР по футболу. Вот,
0: да, но... А в чем смысл футбола на Красной площади? Я понимаю, парад военный на Красной площади.
1: Ну, вот так вот они решили, но...
0: Чтобы массовость
1: придать спорту. Там и Берия приложил руку, потому что Берия футбол-то очень любил. И он, человек был, ну, это общеизвестный факт, достаточно злопамятный, и он играл в свое время против Старостина. То есть команда грузинских чекистов, и приехал московский «Спартак». Ну, Старостин-то, конечно, обыгрывал, профессионал, а это любитель, и раз за разом Берию обыгрывал. Берия стал ему один раз, там, два раза, Николай Петрович мне рассказал все, как происходило. Судья взял и удалил Берию с поля. Ну, не сообразил, по-честному судил. К нему в судейскую ребята в кожанках зашли, и говорят, мы тебя после игры контра шлепнем. И судья оказался сообразительным. Тут уже не мяч, а жизнь на кону. Он говорит, так я вашего председателя только на первый тайм удалил, во втором, пожалуйста, пусть выходит. Ну, что в футболе вообще никогда не бывает. Потом уже, спустя годы, Николай Петрович прогуливался по Патриаршим, у Берии же там особняк недалеко был, он шел с охраной, и охране сказал, вот, ребята, это тот Николай Старостин, против которого я играл в Тифлисе. Но если бы не Василий Сталин.
0: Вы имеете в виду сын Сталина?
1: Да, куда-то далеко углубились. Если бы не Василий Сталин, то сидеть бы Николаю Петровичу сидеть. Значит, его, это была колония под Комсомольском на Амуре. Его, значит, ночью подняли в бараке, быстро одели и помчались в город. Причем, как сказал мне Николай Петрович, обращались как с хрустальной вазой с ним. И они подъехали к зданию горкома партии, где стоял уже белого цвета первый секретарь, и сказал: сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин. Но трубку-то взял Василий. Они решили, что вождь будет разговаривать. Ну и Василий спросил: как дела, как вы сейчас, мы, говорит, занимаемся вашим освобождением. И в скором времени вопрос разрешился. Василий прислал за Николаем Петровичем самолет.
0: А на сколько лет посадили Старостина?
1: Ну, он отсидел там порядка 5 лет.
0: Ой.
1: Да, и братья также. Ну, потом...
0: Что, и все уже... братья тоже сидели?
1: Да, всех 4 Берия посадил. Всех 4. Ну, такая была история с Николаем Петровичем. Ну, вот сейчас мы с вами говорили нашего с вами друга, неповторимого Владимира Маслаченко. Это легендарный вратарь, знаменитый комментатор. Мы вдвоем были на каких-то турнирах за рубежом. Владимир Никитич был человек вообще, кроме того, что остроумный, был человек афоризмов. Я помню, он обращался, значит, к телезрителям: футбол можете не смотреть, верьте мне на слово.
0: Я вас только перебью.
1: Да?
0: У нас не все такие искушенные в спорте, в футболе. За какую команду играл Маслаченко, помимо сборной?
1: Ну, Маслаченко, его самые лучшие годы – это «Спартак Москва», конечно. Ну, до этого он играл в «Локомотиве», он сам из Кривого Рога. Как он называл? Криво-де-Жанейро. Я из Криво-де-Жанейро. И вот однажды, я помню, был матч в начале 90-х, футбольный, сборная Московской мэрии и правительство России. И, значит, тренером правительства России был объявлен сам Борис Николаевич Ельцин. И он в таком хабешном костюме спортивном стоял у бровки, и правительство России проигрывало 0-1 после первого тайма.
0: А кто московскую команду возглавлял?
1: Ну, Лужков, конечно. И мы смотрим, один раз Борис Николаевич посмотрел в нашу сторону, второй раз, и он громко так говорит: Володя, Маслаченко, иди сюда. Ну, естественно, Маслаченко пошел, а я нагло пошагал за ним. И Ельцин говорит: Володя, Маслаченко, я недоволен счетом, давай вставай к нам в ворота. А в перерыве так все, и футболист, никто не пошел в раздевалку, все, значит, вот невдалеке от Ельцина. И тут Лужков вмешался и говорит: Борис Николаевич, так это же подстава будет, Володя же не член правительства. Ельцин так на секундочку задумался и говорит: да никакой подставы не будет, я его назначаю министром спорта. А там стоял неподалеку Мачуга, министр спорта. Он был акробат по первой профессии своей спортивной. И у него лицо стало, вот как будто он на дырявый батут приземлился. И он говорит: Егор Тимурович, пишите указ Гайдару, который стоял рядом с ним. Гайдар, значит, как будто открывал страшную военную тайну, сказал так заговорчески: Борис Николаевич, у нас уже есть министр спорта. Ну, Ельцин как-то очень легко на это согласился, сказал, что ну да, ну и ладно, тогда первым заместителем министра. Егор Тимурович, пишите, там кто-то подставил спину услужливо, и он, да, лист бумаги, и он, значит, написал, назначит там первым заместителем министра спорта, расписался, представитель правительства. Но надо сказать, что Владимир Никитич был мудрым человеком и понимал, что он с микрофоном в руках к народу гораздо ближе, чем первые заместители министра спорта. В ворота он встал, все равно федералы проиграли. Ну, вот такая была забавная история. Ну, мне вообще очень повезло вот в жизни, благодаря профессии, что я не просто был знаком, а дружил с такими людьми, как Лев Иванович Яшин. Я его, когда первый раз вблизи увидел, это было в Новогорске на базе сборной. Вот, Ань, я был потрясен. Даже не тем, что я совсем молодой был репортер, а он сидел на лавочке и курил. Меня поразило, что Яшин курит столичный. Вот благодаря Льву Ивановичу я не просто познакомился с Пеле, а Пеле пригласил меня на свой юбилей 50-летний. Там тоже своя история была. Яшин с Симоняном взяли меня с собой встречать Пеле. который прилетел на открытие гольф-клуба.
0: Петр Маркович, может, я, конечно, заблуждаюсь, но боюсь, что не все наши слушатели представляют, кто из наших знаменитых футболистов, хоккеистов, в каких командах играли, какие клубы представляли. Вот, например, Никита Симонян, он ведь не только был тренером сборной, но и сам
1: Никита
0: футболист был
1: Палыч,
0: прекрасный.
1: Да. Спартак, Москва. Вот он отказал Берии как раз. Тот хотел, чтобы он играл у него в команде ВВС, военно-воздушных сил. Прислал за ним Никита Палыч, недавно ушедший из жизни, царство небесное, 99 лет. Мне рассказывал эту историю, я с Яшина сейчас на Симоняна переключился, но они играли в одной сборной СССР. И я не сомневаюсь, что они сейчас вместе в небесной сборной. Они в Кисловодске после сезона замечательного спартаковского, чемпионского, с Игорем Нетто отдыхали, смотрели кино в санатории. Его прямо вызвали два адъютанта Берии. Сказали, полетели в Москву, Василий Иосифович хочет с тобой повидаться, чтобы ты перешел из Спартака в ВВС. Никита Павлович сказал, я не полечу никуда. Я из Спартака не уйду. Так они, говорят, что сделали? Они говорят, ну, поехали, посидим у нас в санатории в ВВС, там рядом. Ну, говорит, напоили меня, дурака, я молодой был. Посадили в самолет и сказали, ну, мы не можем без тебя вернуться. И вот привели к Василию Иосифовичу. Сын вождя ему сказал, я поклялся прахом матери, что ты будешь играть в моей команде. А Никита Павлович сказал, я из Спартака, Василий Иосифович, не уйду. Вот глядя прямо вам в глаза. И он сказал адъютантам, вот смотрите, человек правду говорит, учитесь у него. Такая была история, но мы заговорили про Льва Ивановича Яшина. Вот они меня взяли с собой с Симоняном встречать Пеле. Пеле написал приветствие читателям «Московском комсомольце».
0: А Пеле прилетал в Москву в составе сборной?
1: Пеле своей, прилетел, да? Нет. Пеле прилетел на открытие, это были 80-е годы, открывался гольф-клуб, и этому придавалось большое политическое значение. И прилетели Пеле, прилетел Майк Тайсон, боксер, и прилетел шведский легендарный хоккеист Юханссон. И удалось организаторам заполучить Пеле. Я уж не знаю, сколько это обошлось нашей партийной кассе, но я стал его мучить вопросами. Там вообще получилось очень забавно. Там была куча генералов, которые, значит, объясняли и контролировали пограничникам, которые вот в этих будочках, что прилетит Пеле. И когда Пеле появился, то прапорщик стал паспорт листать и недоуменно так на него стал смотреть, а Пеле не мог понять, почему он на него так странно немножко взирает-то. Но прапорщику-то генералы сказали, что прилетит Пеле, а в паспорте-то написано «Эдсон Арантес Дуна Семента», и он не мог понять. А потом, значит, утомленного перелетом Пеле стал мучить я, и, значит, там Лев Иванович мне уже что-то стал выговаривать, там Никита Павлович одергивать. Но я не унимался, пока Пеле не написал на бумаге, там в блокноте, заранее приготовленной страничка «Приветствие читателям «Московского комсомольца», оно сохранилось.
0: Это какой год?
1: В подшивках. Это был 89-й. А есть в книжке, кстати, факсимиле Пеле.
0: Да-да, вот я видел. И там в книге воспоминания ваши довольно интересные, как Пеле впервые увидел Яшина. Он сказал, этому русскому выиграть нельзя, потому что он, расставив широко руки, в воротах стоял.
1: Его паук у него. Одно из прозвищ был «Черный паук». И я, ну, наглый был, честно, по-репортерски. Я сказал, Пеле, у вас скоро юбилей, 50 лет, а можете пригласить на юбилей? А что Лев Иванович просто, он за голову схватился от такой бесцеремонности моей. Пеле говорит, welcome. И я помощнику адрес сразу написал и дал. Ну, Анна Давыдовна, сказать, что я был поражен, потрясен, когда мне из отдела писем принесли конверт с приглашением, а празднования были в Милане на Сан-Сиро Джузеппе Меацци. Но если бы мне с Марса прислали бы, я бы меньше удивился. Визу мне поставили в итальянском консульстве моментально. Я консулу показал приглашение Пеле, через секунду у меня стояла виза. Билетов не было, да и летали-то не так часто туда. Мы взяли в газете тоже, обнаглели, и на первой полосе, вот там, где рубрика «Срочный номер», написали обращение министру гражданской авиации, что вот у нас есть приглашение от Пеле, дайте билет. Я с газетой под мышкой помчался с утра недалеко от метро «Аэропорт», там стекляшки, там министерство у них было сейчас-то, не знаю. И самое потрясающее, вот время такое было, тот принял меня, значит, прям буквально почти сразу. Но когда я ему показал газету, он узнал, о чем идет речь. Он посмотрел на меня, кнопку нажал, зашел помощник в таком строгом костюме и говорит: ты дай этому нахалу билет до Милана. И он говорит уже таким домашним тоном, я помню: ну ты там передай от нас, Пеле, привет.
0: Петр Маркович, а кого бы вы сейчас могли назвать из такого уровня спортсменов, вратарей, с кем вы сейчас дружите и кем восхищаетесь?
1: Вы знаете, все-таки я бы так сказал, что
0: ну как спортивный мои герои, обозреватель вы, конечно, не можете никак особенно выделять.
1: Что мои герои все-таки уже выходят на поле или на площадку ледовую только в таких ветеранских матчах. Но если мы говорим о людях мне очень близких, то, конечно, это великий Вячеслав Александрович Фетисов. Мы дружим со Славой очень давно, и для меня была большая честь, когда Вячеслав Александрович, который неожиданно, по-моему, для себя оказался талантливым телеведущим, и было такое ощущение, когда он вот начал с микрофоном появляться в кадре, для меня, конечно, была большая честь, и было, не скрою, приятно, хотя я поначалу отказывался, когда он пригласил меня в свою передачу, чтобы один на один меня интервьюировать. Я сказал: Слава, ты представляешь вообще, как это все будет выглядеть? Фетисов берет интервью у Пети Спектора. Ну, нет, ты должен, иначе я обижусь, ты приедешь ко мне. И вот мы с ним там час проговорили, по-моему, так Слава остался очень доволен. Но у нас был и такой непростой период в жизни, когда Слава боролся с советской системой и дал мне интервью, это был январь 89 года, которое называлось «Вячеслав Фетисов, я не хочу играть в команде Тихонова». Советская система достаточно жестко гнобила легендарного капитана сборной, легендарного капитана ЦСКА, а Слава не хотел под покровом ночи уезжать из Квебека или откуда-то, так сказать, бежать, как это сделали некоторые его потом более молодые партнеры. Он хотел перейти в НХЛ, приехать с гордо поднятой головой, что, собственно, и получилось, потому что власть попятилась. И в Америке, в НХЛ, Фетисов тоже доказал, что он лучший в мире. И потом на тренерском поприще добился огромных успехов, вот за что Слава бы не брался. Он добивался космических высот. А вы знаете, я помню, мы случайно, мы дружили все вместе с Колей Караченцевым. А я в Америке делал газету русскоязычную в это время, прилетел туда в командировку.
0: От «Московского комсомольца» вы делали?
1: Да, конечно. Так же и происходило в Израиле, где мы с вами и с Андреем Дмитриевичем любимым очень часто встречались, когда я прилетал и делал газету «Русский израильтянин». И вот мы абсолютно случайно втроем у Коли Караченцева были гастроли, у Славы Фетисова был в этот день выходной от игр. И мы абсолютно случайно встретились там, где встречались все люди, которые прилетели из СССР. В ресторане «Русский самовар», небезызвестный вам.
0: Соучредителем которого был, по-моему, Иосиф Бродский.
1: Да, был, совершенно верно. И мы вот там встретились и разошлись где-то часа в 4-5 утра. Я помню вот фразу, которую Коля сказал, когда уже растаяла эта волшебная ночь. Он сказал: ребята, не важно, как часто мы встречаемся, важно, как мы друг к другу относимся.
0: Замечательно, действительно. В спорте, как и в актерской среде, все-таки существует дружба, партнерство, поддержка друг друга. Ну, не всегда, конечно, творческие люди, они сложные. Спортсменами, по-моему, проще. Вот вы дружите и с актерами, и со спортсменами. С кем проще дружить?
1: Вы знаете, я вам честно скажу, что я дружу с хорошими людьми. Это надеюсь, правда, что люди, с которыми я дружу, они какой-то части могут и обо мне сказать, что Петя – это неплохой парень. Я, во всяком случае, на это сильно надеюсь.
0: Ну, главное, что все понимаете, ваши друзья стали активом газет «Московский комсомолец». Они все приходят в газеты, встречаются, да, с удовольствием дают интервью и участвуют в работе газет, ну, поддерживая.
1: Здесь, конечно, это все происходит в первую очередь благодаря профессии, благодаря газете «Московский комсомолец». Иногда происходят такие неожиданные встречи. А вот вам, как талантливому литератору, наверное, будет просто интересно. Я был знаком с тренером Маяковского по боксу, Иван Степанович Багаев. Мне кто-то случайно обмолвился, что жив тренер Маяковского по боксу. Но я тут же бросил все дела и нашел Ивана Степановича, этого Багаева. Мы встретились на чистых прудах. Я помню, был октябрь, а уже шел снег. И я разговариваю с человеком, который тренировал Маяковского. Тот, значит, вот решил заняться боксом, а ему было там лет 17-18. Но он уже набрал Багаев, ну, чтобы, наверное, заработать. Мне неловко было спрашивать. Набрал группу, и к нему привели Маяковского и сказали, вот Владимир тоже будет у тебя заниматься. И Маяковский его сразу как-то обидел. Ну, во всяком случае, мне Иван Степанович сказал, что он обиделся, потому что Маяковский ему сказал, я буду звать тебя Вано. Он говорит, ну, русский парень, какой Вано? Ну, какой Вано?
0: Маяковский-то
1: из Кутаиси. А потом у них отношения сложились.
0: Так сколько лет было тренеру, когда вы с ним познакомились?
1: Ему было уже под 90, наверное. И он мне в конце... Сейчас я все расскажу. Отношения как-то так все-таки наладились, потому что вот Маяковский, значит, такой, он говорит, мощный был человек. И от удара порвался этот мешок, груша. И Маяковскому было неудобно, что вот он нанес такой урон бедной этой боксерской секции, там стал предлагать деньги. Он, Иван Степанович говорит, ну и я вот как-то так к нему проникся. У нас, говорит, было там тренировок 15, потому что он там то уезжал, то приезжал, там где-то там выступал со стихами. И Иван Степанович говорит, что я через много лет даже поехал в Кутаиси, прошелся по улочке, которая вела к гимназии, где Маяковский учился. А закончилось наше общение, когда он мне говорит, вы мне повторите, пожалуйста, свою фамилию. Ну, я сказал Спектр. Он говорит, а я, говорит, до войны жил на Арбате, очень дружил, говорит, у нас верховодил Миша Спектр такой был. Я говорю, Иван Степанович, это мой родной дядя. Он онемел. Он говорит, что вы говорите? И он прям помолодел на глазах. И он сказал, расскажите, как Мишина судьба сложилась? Мы потерялись, и война. Я говорю, Иван Степанович, он сгорел в танке на Курской дуге в 43-м. И он снял шляпу, так у него плечи поникли, он постоял. Так мы попрощались с ним.
0: Хочу напомнить, что наш гость – известный спортивный журналист, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Петр Спектр. Петр, а вы дружили и дружите со многими и писателями, и артистами. А каким видом спорта вот ваши друзья из наших известных людей занимаются? Вот я знаю, Кобзон занимался боксом.
1: Занимался боксом, да. И он рассказывал, что он был, между прочим, чемпионом Донецка среди юношей по боксу. А это достаточно серьезная история. Но, как мы с вами знаем, Иосиф Давыдович умел за себя постоять не только на ринге, а в жизни мог за себя, конечно, постоять.
0: Мы с вами вспоминали Сергея Вадимовича Степашина. Он страшный болельщик футбола. Да,
1: мы с ним в Израиле встретились на футболе.
0: Но самое смешное было, в Израиле был матч, наша сборная играла с израильской.
1: Ага.
0: И прилетели, все ему встретили, поскольку были
1: корреспондентом. Да.
0: Встретились, заехали с ними в гостиницу, сидит Симонян. Я помню, Андрей Дмитриевич, ну, я не знала, я вообще как-то немножко все-таки другой поколение. А Андрей Дмитриевич Дементьев, он онемел, он говорит, Симонян, да, ты не представляешь это. То есть мальчишки тех лет, они вообще, у них кумиры были, футболисты и хоккеисты. И он подошел, Симонян, и мне так было приятно, Симонян, ой, Дементьев, Андрей, все.
1: Да.
0: И на следующий день была игра, и наши проиграли. А Симонян перед игрой сказал, ребята, тут Дементьев, играйте хорошо, не позорьтесь. Вот это я запомнил. А как вы оценили фильм о Симоняне?
1: Я вам сейчас расскажу.
0: Смотрели?
1: Смотрел замечательный фильм. Я вам сейчас расскажу. Мы с Никитой Павловичем, бывшим капитаном «Спартака», замечательным Александром Мирзояном, нас принимал наш друг Арарат, который был директором Арарат Хаята. И с нами был легендарный почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Иванович Колосков. Мы сидели в ресторанчике, ну, естественно, там говорили про футбол, про жизнь. Мне звонок раздается. Андрей Дмитриевич говорит, ты в редакции? Я говорю, нет, Андрей Дмитриевич, я вот тут с друзьями, с Никитой Павловичем. Андрей Дмитриевич говорит, слушай, а ты когда будешь в редакции? Я стихи новые написал и хочу завести. Я говорю, Андрей Дмитриевич, заезжайте сюда. Все будут счастливы вас видеть. И Андрей Дмитриевич через какое-то время появился, все так обрадовались. Ну, конечно, чем это закончилось? Закончилось тем, что Андрей Дмитриевич, почитайте стихи. И Андрей Дмитриевич, значит, читал стихи.
0: Сейчас что происходит вообще с нашим футболом, с нашим хоккеем? Конечно, всех волнует, людей, любящих свою страну, что мы не допущены к Олимпиаде были, и что выступали
1: не под своим флагом. Ну, мы были, 13 спортсменов были допущены в нейтральном статусе. Ну, это дело, как правильно Путин сказал, это дело каждого. Каждый его должен решать для себя. Я знаю, что никого, упаси бог, не осуждаю. Близко даже, чтобы не было на эту тему кривотолков. Я просто знаю, что ни Вячеслав Александрович Фетисов, ни Лев Иванович Яшин, ни Владимир Никитич Маслаченко, ни Никита Павлович Симонян не поехали бы ни на какой чемпионат без флага и гимна, и без букв СССР, Россия и так далее, и так далее. Они бы это не сделали. Они играли не за тот номер, который был на спине, они играли за то, что написано на груди.
0: Вот по поводу этого большие споры происходят. У меня был в гостях заместитель главного редактора российской газеты Николай Долгополов.
1: Очень талантливый журналист. Мы с Николаем дружим много лет.
0: Да, и он возглавляет Федерацию по легкой атлетике и еще в Федерации фигурного катания состоит. И он многих убедил. Он сказал, я считаю, участвовать надо. Понимаете, вот я не пришел на передачу, я не выпустил книгу, она не стоит на книжной полке, и меня нету. А должны знать, что наши спортсмены есть. Такого же мнения придерживается и Владислав Третьяк, председатель Федерации хоккея. Он говорит, я буду смотреть, потому что мне надо знать, хочется знать, какие сейчас сильные спортсмены, как играют, какая техника игры. И вот это вот разделение вроде бы всегда о спорте мир, а теперь мир разделенный.
1: Ну, действительно, Владиславу, как председателю Федерации хоккея и как прославленному легендарному спортсмену, ему, конечно, для себя важно было посмотреть какую-то динамику, как сейчас развивается игра и так далее, на Олимпиаде.
0: Но вы не смотрели?
1: Я не смотрел.
0: То есть это принципиально
1: я считаю,
0: было?
1: Да. Ну, моя принципиальная позиция, я и не кичусь нигде там, ее без повода не озвучиваю, ну, они проводят свою Олимпиаду, у нас своя Олимпиада. Я вам хочу сказать, что, Ань, я вам очень советую, я сейчас залпом проглотил книгу о времени и о себе, которую выпустил мой друг, и я горжусь этой дружбой и преклоняюсь перед ним. Это знаменитый кардиохирург Давид Иосилиани, который не просто спас тысячи жизней. Вот недавно было награждение в Кремле, и, вручая высокую награду, президент очень подробно рассказывал о жизненном медицинском пути Давида Георгиевича, особо отметив, что Давид Иосилиани первый начал делать операции стентирования сердца и таким образом избавил тысячи пациентов от 8-9, там, 7, ну, мы с вами не медики, операций на открытом сердце. И вот Давид Георгиевич выпустил уже вторую свою книгу, и я вам очень советую прочитать. Это потрясающие вещи он пишет.
0: О своих друзьях, о тех, с кем
1: он друзьях, конечно, да. У него там, кстати, есть вот в моей книге из домашнего архива фотография, где Давид Георгиевич с своими друзьями, с Евгением Примаковым и Георгием Данелия. А они с Евгением Максимовичем были самыми близкими друзьями. В рассказах Давида Георгиевича очень интересно, что вот Примаков, когда был премьер-министром, он не отменил их еженедельные посиделки, хотя там они в силу занятости стали реже, и приезжал к Давиду Георгиевичу на Долгоруковскую, и каждый раз возникали проблемы, потому что охрана говорила, уберите машину, слушайте, ну тот, ради которого вы здесь стоите, он ко мне приедет, дайте я домой-то зайду.
0: Любопытная у вас очень вещь. Широкий круг друзей, и это свидетельствует о том, что вы любите людей. Вы, как журналист, умеете дружить и интересоваться людьми, и вы интересны всем этим людям в разных сферах. И спортсмены – это одно, писатели – другое, артисты – третье. Но вы умудряетесь всех объединять. Почему я это говорю? В 95-м году, после перестройки, развала страны, вы возглавили журнал «Обозреватель», признан одним из лучших глянцевых, тогда глянец-то еще не был.
1: Спасибо, так, я думал, что никто не помнит.
0: Нет, уже. Вы не просто сделали журнал, вы в этом журнале объединили всех своих друзей. Во-первых, страна немножко расколота. Кто-то выпал из обоймы, кто-то разочарован, все разрознены. И вдруг появляется журнал, и Петр Маркович всем звонит и приглашает сначала на посиделки. Это тоже Петр Маркович умеет делать. И вдруг встречается тут Ивицин с Моргуновым, и министр экономики Шохин, и Зеленин, который тогда, да, Микродин этот знаменитый был, да, занимался компьютеризацией страны. Играют в баскетбол, волейбол. Петр Маркович все это устраивает. А потом у каждого интервью кто-то свои воспоминания публикует. И в результате появился один из самых интересных и ярких журналов. Позже о номерах этих журналов писали, что это был лучший журнал в середине 90-х годов. Петр Маркович еще добыл деньги, что в то время было не так просто. И он давал командировки людям, которые могли написать что-то интересное и встретиться. Я помню, что когда умер Владимир Емельянович Максимов в Париже, наш замечательный писатель написал прекрасную повесть о Колчаке, первый, кто затронул в литературе эту тему, так глубоко погружаясь в архивы. Когда он умер в Париже, именно журнал «Обозреватель» отправил Андрея Дмитриевича в командировку, чтобы они дружили, чтобы он имел возможность проститься с Максимом. И масса таких вещей было. Потом времена изменились, у всех появились новые дела, интересы. Но забыть это нельзя, потому что в то время это был просто спасательный
1: круг.
0: Спасибо,
1: это очень приятно. Спасибо, и для меня, конечно, это была большая честь, что Андрей Дмитриевич был автором этого журнала, это, конечно, высший пилотаж.
0: У вас там все авторы были, все знаменитые.
1: Высший пилотаж.
0: Конечно, я думаю, нашим слушателям интересно будет и прочесть книгу, которую вы подарили, спасибо, «Футбол на Красной площади». Конечно, вы больше всего любите футбол, как я понимаю, потому что больше вы говорите о футболе, хотя у вас среди друзей знаменитые наши хоккеисты. Что сейчас с нашим спортом? Действительно, есть проблемы. Действительно, мы стали слабее за эти годы, потому что все-таки всегда все призовые места, все победы были за Россией, за Советским Союзом. Что сейчас?
1: Анна Давыдовна, я вам скажу, ну, во-первых, огромное спасибо за такую, конечно, преувеличенную, лестную оценку моей работы. Ну, хоккей я люблю не меньше, и, наверное, надо опять где-то найти какое-то время, чтобы выпустить там книгу «Хоккей на Красной площади».
0: Хоккей тоже был, да?
1: Конечно, хоккей был, и Фетисов играл на Красной площади со своими друзьями, партнерами. Спорт не стал слабее наш. Я вам хочу сказать, что мы же до 52-го года после царского времени не участвовали в Олимпийских играх. Что мы, например, ну, не принимали участие там в 1936 году на Олимпиаде, которую там открывал Гитлер, да, в Берлине. Ну и хорошо, что там и не было нас. До 52-го года мы не участвовали.
0: Ну, мы, наверное, и не конкурентоспособны не были.
1: Почему? Мы в 52-м году прекрасно выступили. Без золотых медалей там хватало. Но там были и отрицательные нюансы. Мы проиграли в дополнительном матче футбольной команды Югославии. А в это время Сталин, значит, насмерть рассорился с Иосипом Броз Тито. И команду ЦДК, а они были базой для сборной, базовым клубом, одним росчерком пера расформировали. И мне рассказывал Алексей Гренин, который был капитаном этой команды, команда лейтенантов называлась. Как вообще для них какая трагедия была. И они вообще, когда поезд пришел обратно из Финляндии, они думали, что их прямо на перроне арестуют, футболисты, да. Взяли, расформировали команду, ну, потом уже после смерти Сталина возродили, а так он считал, что вот так опозорились. В 64-м году Константина Ивановича Бескова, главного тренера сборной СССР по футболу, уволили за серебряные медали чемпионата Европы по футболу. В наше время на руках бы носили тренера, а его уволили за серебро. И из-за чего? Из-за того, что финал был СССР-Испания, причем в Мадриде, на Сантьяго-Бернабеу. И там находился, естественно, генералиссимус Франко, злейший враг, так сказать, советской власти, диктатор. И вот в присутствии Франко проиграли, значит, тренера на улицу. И в ЦК КПСС мне Константин Иванович Бесков рассказывал. Ему, значит, референт Хрущева сказал издевательски: «Ничего, Константин Иванович, объявляя об увольнении, ничего, Константин Иванович, сборная без тренера не останется, а вы без работы». Но работу никто не предлагал. И Константин Иванович пошел работать, знаете куда? Заведующим спортивной редакции Останкино.
0: Я думаю, вот, телевидение приобрело хорошую.
1: Да, и полгода он вот так работал, пока не вернулся в футбол.
0: Скажите, а почему нашим руководителям всегда важны победы в спорте? Вообще все руководители в разные времена поддерживали и переживали за наших спортсменов, за их выступления за рубежом. Это для нас почти как наши победы в космосе. Особенно футбол и хоккей, да?
1: Да, потому что это зеркало страны. Ну, конечно, и культура, с одной стороны, да, и с другой стороны, спорт. Поэтому в СССР было три партийных вида спорта. То есть вот если волейбол мы проигрывали, или баскетбол, или там фигурное катание, это значит спорткомитет сам разбирался там, кого уволить, кого назначить, кого наказать там за провал и так далее, и так далее. Что касается футбола, хоккея и шахмат, это Старая площадь. Это ЦК партии. Каким образом там оказались шахматы? Все очень просто. В основном-то, ну, это не секрет, в то время были люди евреи по национальности, да? Ну, можем бесконечно перечислять и Ботвинник, и Корчной, и Таль, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Хотя был, конечно, и Василий Смыслов, и Тигран Петросян. Это Борис Спасский. Но вот здесь, с этой точки зрения, поскольку человек мог остаться за рубежом, поэтому вот шахматы считались партийным видом спорта. Это там, где, значит, на Старой площади все решалось. Кстати, знаете, за что Павел Николаевич Гусев, главный редактор «Московского комсомольца», получил свой первый партийный выговор, уже работая в газете? За то, что у нас в статье про шахматы мы написали, что Гарри Каспаров... Иноагент ныне. Я поправочку сделал, что Гарри Каспаров...
0: Сразу чувствую, что работающий журналист в газете.
1: Спасибо. По отцу Вайнштейн.
0: Это нельзя было.
1: Нельзя было, да. И Павлу Николаевичу влепили партийный выговор.
0: А сейчас вот на какие команды футбольные вы делаете ставку? Какие у нас сейчас сильные команды, которые могут представлять страну?
1: Ну, у нас есть, конечно, «Зенит», у нас есть... Краснодар, у нас есть Локомотив, у нас есть ЦСКА.
0: А что с

0: представлять на, и на европейской арене, и на мировой. Вспомните, какой Черчесов и его ребята подарили праздник домашнего чемпионата мира. Невероятный был праздник. Ну и сам чемпионат мира был организован на высочайшем уровне. Я работал на чемпионатах мира на разных, если говорить там о футбольных, там и в Италии, и в Америке. Ну, никакого сравнения с тем, как это было организовано у нас, конечно.
1: Ну, насколько я знаю, сегодня у нас очень хорошие стадионы и на мировом уровне спортивные арены. Осталось только забивать голы и побеждать.
0: Да, осталось побеждать. Но это все вернется, все возвращается. Все возвращается, а все начинается, словами Андрея Дмитриевича, все начинается с любви. В частности, и к спорту тоже.
1: Спасибо большое. Я понимаю, что наша беседа могла продолжаться бы долго, потому что вы стольких людей знаете, столько интересных историй можете рассказать, и как блестящий журналист, и как человек, любящий своих друзей. Все, с кем вы делали интервью, с кем вы встречались, они все потом становились вашими друзьями. Это тоже характеризует человека. И также вот вы сегодня пришли к нам в студию. Спасибо вам большое. Я желаю вам дальнейших успехов «Московскому комсомольцу», газету, которую мы все любим, и журналисты газеты «Московский комсомолец» часто бывают у нас в программе. Ну и, конечно, хочу поздравить вас с выходом книги «Футбол на Красной площади». Книга большая, увесистая. Я немножко даже удивлена, как вы нашли время ее написать, потому что у вас так много встреч, и быть заместителем главного редактора такой газеты, как «Московский комсомолец», где с утра до ночи каждый день что-то случается. Наверное, поэтому вы держите себя в хорошей спортивной форме и, как я слышала, каждый день проезжаете на велосипеде свои 15 километров.
0: Просто приходится вставать в 6 утра, чтобы с весны и до глубокой осени вот эти свои 15-20 километров проехать. Ну, хорошая привычка.
1: Спасибо вам большое. Еще раз хочу сказать, что мы, читатели «Московского комсомольца», многие из нас, желаем успехов в газете и благодарим главного редактора Павла Николаевича Гусева, что у него такая сильная команда журналистов и очень талантливых людей.
0: Спасибо. У нас какой главный редактор, такая и команда. В общем, команда сильная, мощная. Спасибо вам, Анна Давыдовна. Спасибо огромное для нас, и для меня, и для газеты. Это большая честь, что вы нас здесь принимаете и говорите такие добрые слова. Спасибо.
1: Наша передача подошла к концу, а нашим гостем был один из самых известных спортивных журналистов, первый заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Петр Маркович Спектр. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Это была программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева, режиссер Елена Андреева.
2: Радио России. Кавказ Сергея Есенина.
3: Я вас люблю, как шумную куру. Люблю в пирах и разговорах. Я северный ваш друг и брат. Поэты все единой крови. И сам я тоже азиат. В поступках, помыслах и слове.
2: Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили. В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Новосибирска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
4: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске программа обновления школ в регионах изначально имела своим приоритетом поддержку сельских школ. Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний. И Вооруженные силы России продолжают продвижение в зоне СВО. Далее подробнее. Владимир Путин осмотрел выставку «Единая школа, единая страна», посвященную российской системе образования. Глава государства в субботу в преддверии Дня знаний приехал в Московский педагогический государственный университет, где были представлены стенды о достижениях российской системы образования. Владимир Путин по видеоконференц-связи принял участие в открытии новых объектов образования в 5 регионах. По словам президента, программа обновления школ в регионах и строительство новых учебных заведений изначально имела своим приоритетом поддержку сельских школ.
2: Хорошо, что обратили внимание на село, на сельские школы, потому что мы, когда эту программу обновления школ в регионах и строительства новых школ, эту программу формировали, исходили из того, что она прежде всего должна быть направлена на поддержку школ на селе как раз. Потом попрошу Сергея Сергеевича еще несколько слов сказать, что за какое время нами сделано в целом по стране.
1: Министр просвещения Сергей Кравцов со своей стороны сообщил, что все 123 школы в Республике Дагестан, требующие капитального ремонта, будут открыты к 1 сентября.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, вы поручали держать на особом контроле, помогать регионам, которые оказались под стихией наводнения в Республике Дагестан, Чеченской Республике. Как вы и поручали, все школы, 123, которые требовали капитального ремонта, будут открыты к 1 сентября в Республике Дагестан. А 7 новых школ будет построено, причем 2 из них также откроются к 1 сентября. Сегодня, Федор Вячеславович, мы находимся в селе Баернаул, праздничное село. Здесь действительно праздник. Открывается новая школа, комфортабельная, уютная, со всем необходимым оборудованием.
1: Одна из таких новых школ, Центр технологического образования, была открыта в селе Бокино Тамбовской области. Директор школы Дмитрий Быстров рассказал президенту, что в учреждении организованы в том числе 3 химические лаборатории, в которых можно будет заниматься как группами, так и индивидуально с учителем. Владимир Путин заметил, что химия – это предмет, на который в школах нужно обратить особое внимание.
2: Дмитрий Викторович, оборудование школы, разноплановое учебное оборудование там, техническое, технологическое, как вы его оцениваете?
4: Я оцениваю как шикарное. У нас 7 лабораторий, и биологических, и только химических лабораторий у нас 3. Они организованы таким образом, чтобы мы могли реализовать и групповые проекты, и индивидуальную работу детей в лабораториях вместе с учителями. И нам очень повезло собрать, я еще раз вернусь к тому, что хорошую команду из представителей и реального сектора экономики, и поэтому мы действительно верим в то, что нам удастся связывать школьные предметы и реальную жизнь.
2: Приятно было услышать, что вы обратили внимание на химические лаборатории, потому что это тот предмет, на который нам всем нужно обратить особое внимание сегодня.
1: А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту, что 5 отремонтированных школ откроются 1 сентября в городах-побратимах Донецке и Луганске. Проведена реконструкция 30 образовательных учреждений.
5: 1 сентября мы запустим 20 новых школ, и в целом по Москве это будет рекорд. Больше 10% школьников пойдут в новые здания, обновленные здания, обновленную среду. Это замечательно. Ну и по вашему поручению, Владимир Владимирович, мы не забываем своих городов-побратимов, Донецк, Луганск. В целом мы провели реконструкцию полную, комплексную, 30 образовательных учреждений. В этом году запускаем 5 школ. Я уже там не помню цифру, сколько мы просто ремонты делали в школьных учебных заведениях. Но так вот комплексно в этом году и в Донецке, и в Луганске запускаем новые школы. Так что будем продолжать эту работу, Владимир Ильич.
1: А в ходе общения с учителями, студентами и учащимися педагогических классов Владимир Путин заявил, что власти России работают над тем, чтобы избавить преподавателей от рутины, чтобы уменьшить бюрократию. Также глава государства назвал благородной миссией сохранения памяти об участниках СВО. Он обратил внимание и на большое количество информационного мусора и недостоверных вещей в интернете. Президент поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний. Теперь к другим новостям. Вооруженные силы России продолжают продвижение в зоне СВО. Так, за сутки группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю. Южная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции. Подразделения войск «Север» улучшили тактическое положение. Группировки войск «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи. Подразделения войск «Днепр» в течение суток поразили живую силу и технику ВСУ в районе населенных пунктов Орехов и Преображенко. Потери армии Украины составили до 45 военнослужащих, 16 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждены уголовные дела по фактам террористических атак, совершенных украинскими боевиками по автобусу, перевозившему мирных граждан в Белгородской области и объектам гражданской инфраструктуры в Ростовской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. На местах происшествия проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются типы и модели применения вооружения, также лица, причастные к совершению преступлений. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка, рассказала Петренко. По данным СКР, 28 августа в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области украинские БПЛА атаковали автобус, перевозивший мирных граждан. Погибли 2 человека, еще 6 пострадали. А в ночь на 29 августа украинские БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Ростовской области. В Ростове-на-Дону и Аксай в Сайском районе пострадали мирные жители, повреждены жилые дома. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Россиянка Анастасия Космачева завоевала серебряную награду на чемпионате мира по тхэквондо в Китае. В финале весовой категории до 73 килограммов она уступила Саре Чари из Бельгии. В эти минуты стартовал матч 6-го тура российской премьер-лиги по футболу между Воронежским «Факелом» и Петербургским «Зенитом». В первом тайме счет пока не открыт. Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк избежал серьезной травмы и, как ожидается, сможет сыграть против петербургского «Зенита» в 7-м туре российской премьер-лиги в следующую субботу. По данным инсайдера Ивана Карпова, у «Хавбека» диагностирован сильный ушиб. Из-за повреждения Кисляк пропустит матч с Ростовом в Кубке России во вторник. Московский футбольный «Локомотив» ведет переговоры по трансферу полузащитника Ростова Алексея Миронова. Об этом сообщает портал «Спорт-24». Отмечается, что на данный момент южане отказываются продавать 26-летнего россиянина на условиях, предложенных железнодорожниками. Московский ЦСКА обыграл казанский «Рубин» со счетом 4-1 в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Среди женских команд и возглавил турнирную таблицу. Ранее красноярский «Енисей» взял верх над Ростовом 2-1. Новосибирская «Сибирь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 6-3 в матче хоккейного кубка Блинова. У победителей дубля оформил Илья Федотов. По разу отличились Михаил Орлов, Сергей Попов, Антон Косолапов и Никита Смирнов. У проигравших шайбы забросили Матвей Надворный, Никита Попугаев и Никита Хоружев. На кубке мэра Москвы шанхайские «Драконы» взяли верх над нижегородским «Торпедо» 7-3 благодаря дублю Владислава Барулина и голам Дэвида Чена, Степана Хрипунова, Тахира Мингачева, Егора Соловьева и Тернера Оттенбрайта. У торпедовцев дубль в активе Виктора Федорова. Также отличился Артем Матюк. А на мемориале имени Ивана Рамазана челябинский «Трактор» уступил тольяттинской «Ладе» 1-3. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 20. В Твери небольшой дождь, плюс 21. В Ярославле небольшой дождь, плюс 22. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 23. В Липецке переменная облачность, плюс 24. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 25. В Смоленске небольшой дождь и плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем в вечерние часы. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.
0: По Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
7: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
8: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
7: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. Радио России.
9: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Чуть позже я сегодня вам их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. И сегодняшняя наша гостья – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, ответственный секретарь научного совета РВО Наталья Петровна Таньшина. Наталья Петровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Наталья Петровна, в одной из наших программ мы вместе с историком, писателем, преподавателем Константином Кусмаулем обсуждали тему украинского мифа. Ну, детально, насколько позволяет хронометраж программы, рассмотрели истории, связанные не только с работой ложками при строительстве Черного моря нашими соседями, но и победу над Александром Македонским. Также уточнили подробности создания в VI веке до н.э. украинского военно-морского флота, в том числе подводного флота. И я думаю, что наши слушатели, кто эту программу пропустил, может ее послушать на ресурсе смотрим.ру. Ну, с одной стороны, все это выглядит комично и вроде бы не соответствует жанру нашей программы, и с другой стороны, тем вполне оправдано, так как подобные теории на современной Украине частью ее населения воспринимаются на полном серьезе. И сегодняшний наш разговор — это некое продолжение темы, только посмотрим мы на это с другого ракурса. На этот раз мы обсудим украинский взгляд на Россию, то есть обсудим то, что на полном серьезе преподносит украинская сторона в качестве картины современной России, и что в конечном итоге видит и как представляет нашу страну значительная часть населения бывшей Союзной Республики. И, Наталья, я предлагаю построить программу следующим образом. Я буду приводить пример и задавать вам вопросы, а мы будем пробовать разбираться, что тут вообще происходит. Хотя, на первый взгляд, складывается впечатление, что тема больше лежит не в плоскости исторической науки, а в отрасли клинической медицины под названием психиатрия. Ну, так или иначе, давайте попробуем разбираться. Вот мы знаем основные мифы с украинской стороны, касающиеся, собственно, истории. Тем не менее, вот есть это представление о том, что, какой является Россия, и некоторые самые распространенные. Причем, значит, подтверждения этому, конечно, нет ни от историков, ни от архитекторов, ни от лингвистов, ни от филологов. Ну вот, в частности, меня первое, что интересует, наверное, как вообще кому приходит в голову создание таких вот странных абсолютно тем и таких вот тезисов, которые население принимает на ура.
2: Алексей, мне кажется, что эта проблема гораздо более серьезная, да, и это не просто вот смешно, как-то абсурдно, как нам может показаться, да, и вот мы говорим, что как вот они могут в это верить, ни один разумный человек не может в это поверить, все-таки люди когда-то были образованными, но это если мы подходим вот с такой нашей, наверное, точки зрения. Но мы же должны понимать, что над этим целенаправленно и очень эффективно, очень мощно на протяжении многих лет работает такая глобальная пропагандистская машина. И поэтому люди, они, обработанные вот этой тотальной машиной пропагандой, они все вот эти абсурдные какие-то идеи, как нам кажется, воспринимают как историческую правду, как данность, потому что они, в принципе, ничего другого и не знают, потому что ведь это все происходит на уровне школьных учебников, да? Достаточно переписать школьный учебник истории, и мы переформатируем сознание всей нации. Мы сформируем нужное настоящее и можем прогнозировать ожидаемое будущее. И на Украине на протяжении вот многих лет после распада Советского Союза, если брать последнюю нашу историю, там же активно происходило переписывание учебников истории. И это происходит и до сегодняшнего дня, этот процесс происходит постоянно. И поэтому значительные миллионы украинского населения, украинских граждан, они воспитаны именно в рамках вот такого, на наш взгляд, абсурдного понимания истории, а на их взгляд правдивого, нормального, потому что они это впитывают действительно с молодых лет. И этот процесс, ведь он уже происходит на протяжении не одного десятка лет, то есть выросло целое поколение, которые ничего другого и не знают, и никакой другой истории и не представляют, а тем более вот в современных условиях, условиях настоящего военного противостояния, да, когда идеология, пропаганда государственная занимается чем? Занимается дегуманизацией противника, то есть создание одиозного, отталкивающего образа врага, его расчеловечивание и, соответственно, расчеловечивание России и русских. То есть как таковая Россия, да, и все русские должны расчеловечиваться. Поэтому никакого сострадания, никакой жалости, никакого отношения как к людям. И вот это как раз оно уже наложилось на ту основу, которая была сформирована сначала в учебниках, а потом средства массовой информации, интернет, да, откуда особенно молодежь получает основные знания. То есть это все накладывается, и в итоге это приводит к тому, что в сознании вот рядового украинца уже сформирована совершенно иная картина мира, да, совершенно иное прошлое своей страны, да, и, соответственно, иное восприятие России.
1: Ну, давайте возьмем какие-то конкретные примеры. Вот, например, русские пошли от викингов и Батыя и не создали свое государство от Твери до Вологды. Вот мне непонятно, почему от Твери до Вологды мы должны были его создать. И нет никакого русского языка и русских территорий. Все это принадлежало Украине. И Россия не нужна Западу, так как у нее нет ресурсов. Тоже, конечно, интересно. И, собственно, специальная военная операция – это способ забрать чужие территории и ресурсы. И главное – спасти рубль. То есть вот эти несколько тезисов. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
2: Но вот эти тезисы, которые вы, Алексей, назвали, да, они же не сугубо украинские корни имеют, да? Ведь все это украинцы впитали, восприняли не сегодня и даже не вчера, потому что все вот эти вот тезисы, которые вы озвучили, и которые во многом, да, являются базовыми для тех же украинских учебников, они же были активно развиты и использованы в западноевропейской, в польской мысли еще в прошлые столетия, и даже там не в XIX веке, потому что, собственно, там та же самая полоноцентричная концепция польской историографии, она же корнями уходит еще в эпоху средневековую. И украинцы, которые сами, по сути, всегда страдали от поляков, они вот этот взгляд на Россию восприняли. Потому что ведь это мы привыкли, да, русское государство, древнерусское государство, Киевская Русь, да, то есть корни наши, в том числе и Новгородская, и Псковская, да, разные центры. Но мы воспитаны, и это, собственно, так оно и есть, да, в рамках нашей вот этой древнейшей истории. Но Украина, она же что делает? Она представляет развитие Украины и России как две такие разные части, да? И более того, у них же сейчас концепция в школьных учебниках какая? О том, что Русь-Украина, да? Что вот не было никакой Древней Руси, не было никакой Киевской Руси, а вот была такая древнейшая Украина, да? Русь-Украина. И более того, это же еще вот как раз в европейской мысли идея XIX века активно проводилась, что Московская Русь, она не имеет никакого отношения к Древней Руси, что вот при Петре эти земли были насильственно присвоены, как и само имя Россия, а на самом деле это как раз исконно, ну, поляки говорили, что это исконно польские земли, да, они-то эту концепцию вот для этих целей развивали, но на Украине начали говорить, что вот это, собственно, и есть исконная Русь. И к России, то есть к Московии, никакого отношения это не имеет. Вот мы можем вспомнить, да, как несколько лет назад на Украине собирали подписи под петицией о переименовании Российской Федерации в Московию. И она даже попала там на стол к Зеленскому, и он отдал распоряжение вот серьезно так заняться этим проектом. Но и у нас назвали эту идею абсурдной, да, вот абсурдной идеей переименования России в Московию. Но этой абсурдной идеи уже не одна сотня лет, потому что она впервые появляется как раз вот во французской даже мысли XIX века, где французские ученые, известные историки говорили о том, что Российскую империю необходимо переименовать в Московию, а русских называть московитами, потому что, опять-таки, вот эта территория не имеет никакого отношения к древнерусскому государству. И поэтому украинцы современные, да, они вот эти идеи просто активно используют и создают, ну, самые разные конструкты для нашего восприятия абсолютно мифические, абсолютно абсурдные, но они же продвигают очень жесткую линию, которая, подчеркиваю, разрабатывается даже не у них, да, хотя вот украинский национализм — это отдельная история, которая корнями тоже уходит в XIX век, но они сейчас активно продвигают программу образовательную, которая разработана в целом на европейском пространстве. Ведь есть такая программа «Евроклио», да, Ассоциация европейских учителей истории. И Украина, она же активно вот в эту программу вовлечена. А там как раз вот именно такой откровенно русофобский взгляд закреплен. Более того, современные там учебники украинские истории, да, они же начали писаться опять-таки не сейчас, и издавались они зачастую на Западе. То есть это все целенаправленная, очень такая серьезная и мощная политика по переписыванию прошлого, который нам может показаться абсурдным, хотя, знаете, в учебниках там порой и нет вот каких-то таких абсурдистских вещей, которые есть в пространстве интернета, в СМИ, вот насчет там копали ложкой, да? Да, они могут показаться разумными даже, в каком-то месте здравыми, ну, параллельно с тем, что там и много абсолютной ерунды и откровенных фейков. Но они же постоянно переписываются, и в сторону все больше и больше русофобии, и вот новые учебники истории, которые написаны будут вот в ходе современных событий, они уже, конечно, будут представлять Россию как антиукраину, да? То есть или Украина как антироссия. Кучма написал такую книгу, да? Книга, может, не самая популярная, но вот это хлесткое название, оно осталось, а это же антитеза, мы должны понимать, это и есть основа восприятия в данном случае нас, да? Мы воспринимаемся, как Запад России воспринимает, по принципу бинарных оппозиций. То есть себе приписывается все хорошее, а противная сторона наделяется всем плохим. Поэтому в глазах украинцев вот мы выглядим и ордой, то, о чем вы как раз сказали, и вообще орками непонятными. А насчет орды, да, казалось бы, вот когда украинцы называть могли русских ордой, да? Это же абсолютная такая западная калька, да? Потому что для Запада был характерен вот этот взгляд насчет того, что Россия — это не Европа, русские — это орда. А вот теперь украинцы, они используют эту же самую схему для того, чтобы дистанцироваться от русских и показать, что вот они-то и есть украинцы, подлинные европейцы, которые сейчас являются таким заслоном вот от этой дремучей, варварской и зверской орды. Только они уже используют и современные технологии, то, что понятно молодежи.
1: Давайте прервемся на музыку. Прозвучит песня в исполнении Алексея Поддубного, он же «Джанго».

0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес polesobaka.radiorus.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России.
1: Вы слышите программу «Полевая почта» Радио России. И сегодняшний гость программы – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, ответственный секретарь научного совета РВО Наталья Петровна Таньшина. И с Натальей Петровной мы обсуждаем сегодня тему украинского восприятия России, то, как нас видит украинская сторона. Ну, давайте посмотрим дальше, какие у нас еще тезисы. Россияне завидуют украинцам. Все русские большевики, алкоголики, тунеядцы. Откуда это взялось? При том, что сейчас же существует интернет. Доверяй, проверяй. Пожалуйста, подключайся, смотри. Получается, что хорошо. Существуют какие-то безумные научные теории. Понятно, что выписаны не на самой Украине, а чуть подальше. Но, тем не менее, ведь интернет позволяет не верить на слово, позволяет проверить, если захочешь. Просто людям лень, да, вот как-то лишний раз самые немыслимые парадоксальные вещи перепроверить. Не до этого, слишком какая-то простая формулировка, которую легко принять на веру и дальше следовать этому, как вы считаете, исходя из чего все это происходит?
2: Знаете, Алексей, это опять-таки сформировалось задолго до эпохи интернета, да, и каких-то вот цифровых технологий. Вот смотрите, ситуация конца 19 века, например, количество знаний о России на тот момент в Европе заметно возросло, но это никак не влияло на те мифы, стереотипы и образы русских, которые в Европе сформировались. А сформировались они именно вот такие, о которых вы говорили, ну, может быть, кроме большевиков, что все русские — это люди с рабски покорной психологией, это люди беспробудного пьянства, аморального поведения, которые управляются деспотичным правителем, который толкает вот эту аморфную массу к непрерывной такой экспансии. Нам надо вот всех завоевывать, подчинять. То есть европейцы, они же многократно бывали, например, в нашей стране, они видели все это своими глазами. Но, знаете, зачастую это взгляд через кривое зеркало. Даже если они оказывались в нашей стране, они продолжали транслировать те же самые стереотипы, которые уже укоренились в сознании, потому что мы в их глазах должны быть вот такой страшной и ужасной, и мы не можем быть какой-то другой. Возьмите, вот есть такая хорошая иллюстрация, когда художник рисует матрешку, обычную такую нормальную матрешку, да, русскую матрешку, но перед ним такое вот зеркало, и в этом зеркале эта матрешка отражается, преломляется в кривом зеркале, и появляется уже не обычная матрешка, а матрешка, у которой усы, у которой в руках автомат Калашникова и у которой в руках бутылка водки, да? То есть вот этот самый стереотипный образ. То есть мы как раз нужны именно такими, даже если они прекрасно знают, что мы абсолютно другие. То есть опять-таки вот те самые бинарные оппозиции для того, чтобы себя представить такими добрыми и пушистыми, борцами за демократию, за свободу, за равенство, нужно другую сторону представить, вот наделенные всеми такими отрицательными качествами. И поэтому украинцы, вот как раз вот сама вот эта формулировка, да, Украина как анти-Россия, да, не Россия, она же в этом как раз и проявляется. То есть Украина — это носитель всех передовых каких-то достижений, демократии, свободы, вот Майдан, да, как проявление такого исконного украинского демократизма. А русские — это люди совершенно иные. Это абсолютная такая противоположность, которые вот действительно пьяницы, которые мародеры и насильники, да, вспомните как, а это же тоже исконная такая европейская традиция, которая корнями уходит в средние века, вспомните Ливонские войны, когда в летучих листках Ливонской войны русских представляли как вот мародеров и насильников, которые убивают женщин, которые не щадят детей. И вот такой образ русских, русских казаков, он транслировался же постоянно, возьмите наполеоновскую пропаганду, да, там вот точно такой же образ русских. Даже вот гравюры известные, казак верхом на коне своей добычи, а добыча – это человеческие тела. И возьмите нынешнюю ситуацию, военное противостояние, с самого начала возникла вот эта буча, да? То есть откровенная провокация, но даже название было подходящее, как в свое время Суворов, да, вот аналогия глотка, да, потому что Суворов пожирает вот так вот детей. Так и тут вот эта вот буча, когда вот эти вот русские ужасные, да, они устроили вот такое вот убийство. То есть один в один аналогии, и это все работает. Или те же самые унитазы, о которых вы сказали, опять-таки русских казаков возьмите, которых представляли как пожирателями детей, опять-таки детская тема, а и сейчас тоже, да, русские воруют детей, русские куда-то увезли детей, потому что детская тема, она самая чувствительная. Там же вот русские казаки, они обвешаны цепочками из человеческих ушей, да, у них вот уши человеческие висят и цепочки от часов, то есть они мародеры. А сейчас просто изменились немножко атрибуты, да, уже не цепочки от часов, а уже вот унитазы, стиральные машины, то есть это именно вот такая сознательная...
1: Причем именно во время вторжения, да, в Курскую область они-то как раз и несли к себе и унитазы, и стиральные машины. А скажите, а все-таки эта история довольно давняя. Ну, получается, что все эти исследователи, путешественники типа Астольфа Дегюстина, человека нестандартного во всех смыслах этого слова, который, да, автор работы «России» в 1839 году, то есть они выполняли по большому счету большой политический заказ. То есть это, в общем, часть общей концепции западной. То есть Украина, понятно уже, какую роль она здесь играет. То есть идеология создается не ими, она просто ими навязывается и транслируется посредством уже украинской пропаганды через их какие-то определенные фильтры, которые преподносят населению уже в более понятной форме абсолютно ерунду. Так, ну, то есть завуалированную, естественно, под некую историческую концепцию.
2: Конечно, потому что украинцы здесь совершенно не изобретают велосипед. Они действительно используют те самые нарративы, угу, которые были сформулированы, отработаны в западноевропейской, в польской мысли на протяжении столетий, ну а потом, к сожалению, дополнены и нашими советскими учебниками истории, по которым учились еще прежде украинские дети, потому что вот этот вот миф о русском экспансионизме, о России как тюрьме народов, он же и в советских учебниках транслировался, да, потому что важно было показать, что Россия была действительно державой-угнетательницей, которая порабощала другие народы, которая присваивала территории других народов. И, собственно, вот тут произошло вот такое вот очень драматичное переплетение вот этих западных нарративов и советских нарративов. И в итоге, как наш президент, да, ведь он же сказал, что вот эта политика большевиков, это мина замедленного действия под государственный суверенитет наш в целом, вот под российскую государственность. И поэтому это все приобрело характер вот такой, знаете, какой-то очень жесткий, очень мощный, который очень хорошо заходит, который очень понятен, да, потому что это же все очень просто, да, это рассчитано, как и те же самые средневековые летучие листки. Это вот сейчас говорят, что мы живем в мире постправды, когда воздействие происходит на эмоции, а не на разум. Но и тогда все было то же самое. Разве вот эти летучие листки Ливонской войны, они действовали на разум? Нет, на эмоции. Разве они говорили правду? Нет, они тоже содержали откровенные фейки, говоря современным, да, языком. И тот же маркиз де Кюстин, да? Угу. Он же, о котором вы вспомнили, он прекрасно уже, на мой взгляд, заранее знал, что он напишет о нашей стране. Он писал эту книжку 4 года, ему помогал его как раз вот этот возлюбленный поляк Игнатий Гуровский. И понятно, какую пользу ему этот поляк мог оказать и какой взгляд он мог ему транслировать. То есть он сознательно дегуманизировал образы Российской империи, вот создав такое крайне негативное представление, как Россия, как о тюрьме, да, пустыне там без покоя. Россия для него — это просто смерть. И Кюстин был не единственным, таких авторов было множество. И они же, как говорил Вольтер, книги делают из книг. Они очень понимали хорошо, какая работа, какой образ России будет востребован, и поэтому создавали вот именно в рамках вот нужного такого политического мифа, который абсолютно не соответствовал реальности. А украинцы эти мифы теперь берут за основу своего, в том числе, исторического образования.
1: Давайте прервемся на музыку. Вы предложили песню французских партизан Анны Смирновой «Марли». Скажите пару слов, что это за песня?
2: Это, знаете, тоже очень так интересно, потому что это уже такой миф о французском сопротивлении, да, вот мы с вами говорим о мифах, да. И в историографии в нашей тоже сформировался вообще миф о французском сопротивлении, будто бы вся Франция вот в одном порыве поднялась на борьбу с нацизмом. На самом деле нет, на самом деле основная часть Франции, она как раз очень спокойно восприняла профашистский режим Петена, да, и пережидала вот эту ситуацию. Сопротивление оказалось очень немного, и часть французов, но основу французского сопротивления составили русские люди. Да, вот мы говорим о русском мире, о русской культуре, о русском языке. Именно русские эмигранты, которые оказались во Франции, да, они же стали не просто основой сопротивления, они дали даже это имя сопротивления. Это русские люди придумали. И гимн сопротивления, который какое-то время даже хотели французы сделать гимном Франции, это песня, которая придумана русской женщиной Анной Смирновой «Марли», и она ее написала именно на русском языке с русским текстом. Потом появился уже и текст французский, и мне кажется, что вот это как раз очень показательно в плане того, насколько русские люди оказались значительными и внесли вклад и в дело сопротивления, и даже в то, что вот подарили гимн этому движению.
1: Давайте послушаем песню французских партизан Анны Смирновой «Марли». Гимн французского сопротивления написан русской женщиной, написан на русском языке.

0: Это была песня французских партизан, авторство Анны Смирновой «Марли», гимн французского сопротивления. Вы слышите программу «Полевая почта» Радио России. И сегодняшний гость программы – доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, ответственный секретарь научного совета РВО Наталья Петровна Танчина. И сегодня мы обсуждаем мифы и представления о России с украинской стороны. Наталья Петровна, ну и у нас еще небольшой блок остался. Значит, главная цель России – раскол соседней страны, то бишь Украины. Все русские воры, в России нет места прогрессу. С унитазами мы разобрались, значит, их тоже туда приписали. И все русские ориентированы только на телевидение, интернет у нас отключен. Мне вот совершенно непонятно, как у нас отключен интернет, если периодически полемика возникает с другой стороной. Тем не менее, вот такие еще три тезиса. Их, на самом деле, гораздо больше. Это я отобрал животрепещущие, наверное, самые.
1: Да, знаете, вот когда вы сказали, что все русские ориентированы на телевидение, я вспомнила своего французского коллегу, человека вот среднего возраста. Когда мы с ним вот созванивались, у него всегда на заднем плане я слышала телевизор. Uh-huh. Вот всегда телевизор. А этот человек там, ему не 80, не 90 лет. Он человек средних лет. Он интеллектуал. Но у него дома всегда работает телевизор. И из этого работающего телевизора я слышу «Путин, Путин, Путин, русские, ядерное оружие, через сколько мы долетим, через сколько мы разбомбим». То есть вот пропаганда работает, знаете, как в нацистской Германии. Да. Радиоточку нельзя было отключить, да, вот. Угу. Она постоянно работала, вот постоянно вот эта геббельсовская пропаганда в уши вливает нужную информацию. Человек спит, да, у него происходит вот это обучение, прогнозирование или программирование. Так и тут, да, казалось бы, мы тоже, вот наши такие мифы, да, что вот там все люди продвинутые, они все черпают информацию из интернета. В Европе, да, в Западной, в той же Франции, нет. Вот у всех работает телевизор. И какая-то российская информация, она там просто пророссийская и невозможна. А в интернет опять-таки не идут. Почему не идут? Потому что считают, что а там неправда. Там какая-то вот пропаганда будет.
0: По старинке верят, понятно, телевизору.
1: Да. Ага. Но знаете, что самое смешное? Мне кажется, украинцы, и это я слышала от своих украинских там коллег, вот сейчас уже, да, которые мне рассказывают, что мы смотрим российские каналы, российское телевидение для того, чтобы получить объективную информацию о том, что происходит у них, вот там, на Украине. То есть украинцы представляют нас, да, как людей, которые зомбированы вот телевизором, и у которых нет никакой другой информации, но сами при этом смотрят российское телевидение для того, чтобы эту информацию получить. Но вы подняли очень важную проблему, которая связана с обилием информации, да? Угу. На самом деле сейчас переизбыток информации. И да, человеку, да, в этой информации очень трудно ориентироваться. Трудно ориентироваться и понять, где фейк, где правда. Но тем более, что людям, вот вы эту тоже тему затронули, вот трудно выходить из своего кокона, да? Они привыкли вот к той информации, которая как-то так соответствует их представлениям. И они не хотят разрушать вот эту иллюзию. Они не хотят вот разочаровываться. Они не хотят получить какие-то еще знания, которые, может быть, как-то повлияют негативно на то, вот, что сформировалось у них в голове. И поэтому для того, чтобы у человека просто и не было каких-то даже таких намерений вот что-то понять и изучить, вот происходит такая постоянная долбежка, да, вот в данном случае я говорю про украинское население, да, вот им постоянно, вот беспрерывно вот эта вот информация вдалбливается, да.
0: Ну да, этот четкий информационный прессинг, который преодолеть практически, конечно, невозможно. А как вы считаете, ну понятно, что телевидение, да, это всеобъемлющая история, а есть ли какие-то территориальные области, возрастные или социальные группы, которые наиболее восприимчивы к подобным темам? То есть, ну, на кого работает в первую очередь псевдонаучные какие-то теории, которые вброшены, разжеваны и преподнесены уже в виде какой-то такой смешной жвачки, но тем не менее хорошо влияют на мозги. Вот как вы считаете, есть ли по территориальным и по возрастным и социальным группам дележка?
1: Я думаю, Алексей, что какие-то особенности, конечно, выделить можно, но тут дело в том, что вот эта пропаганда, она же носит тотальный характер, потому что она рассчитана на вот такое на тотальную промывку мозгов и на тотальное оболванивание. И от этого ведь, к сожалению, не защищены даже люди, которые, казалось бы, образованы. Вот. То есть не только вот сельская какая-то местность, да, вот мы говорим там вот сельская Украина, шаманизм, язычество, люди необразованные. То есть, казалось бы, с этими людьми все понятно, и на них вот они доверчивы, да, они склонны как раз к восприятию вот такой вот псевдоинформации, мифов. Это укладывается в их картину мира. Но, к сожалению, вот эта вот тотальная промывка, она ведь оказывает влияние и на людей вполне адекватных, которые вроде бы все понимали, и даже по своим как бы вот знакомым я это вижу, что прежде нормальные, казалось бы, люди, которые все прекрасно понимают, и образование у них соответствующее, но и они... А это же, знаете, как стокгольмский синдром в какой-то степени, когда люди оказываются вот, вот человек, который является заложником, да, вот его захватили террористы, и он в итоге начинает их понимать, он начинает им как-то сочувствовать, потому что они все в одной лодке. И вот тут ведь, а мы же и говорим, Украина — это государство-террорист, да? Сейчас мы об этом постоянно говорим. Это государство-террорист, это террористический режим. И, соответственно, уже в масштабах государства вот мы имеем дело вот в том числе и с этим стокгольмским синдромом, когда люди становятся жертвами, заложниками вот этого террористического режима, и они сами уже начинают вот как-то этими неосознанно, да, подсознательно эти идеи уже вот тоже как-то воспринимать и пытаться вот их как-то оправдать или как-то вот, ну, дать им какое-то обоснование.
0: Ну, в общем, если резюмировать нашу с вами сегодняшнюю тему, то есть действительно речь идет о таком большом санкционировании, оболванивании огромной части населения, о падении, в общем, уровня образования. Все этим были силы, которые этим воспользовались, хорошо это дело проработали и четко сработали, надо сказать. Тут можно просто вот не то слово рукоплескать, но совершенно четко была сработана большая идеологическая операция. И, наверное, вот финальный у меня к вам вопрос. Как вы считаете, при том, что все эти телемарафоны, огромное количество переизбыток информации в интернете, специалистов просто огромное количество, кто рассуждает на эту тему, считает, что уровень их компетенции достаточно высок для того, чтобы об этом говорить, вот каким образом можно все это преодолеть, развеять этот сформировавшийся миф в части тезисов, мы сегодня обсудили, рассказать правду, учитывая, в общем, ну, некую там, черту, как говорят, что украинцы довольно люди такие упорные, если так можно выразиться, и еще учитывать ту тотальную ненависть, которая существует на нынешнем этапе, каким образом все эти моменты преодолевать? Преодолевать эту необразованность, преодолевать нежелание слушать, преодолевать, вообще ломать те каноны и устоявшиеся стереотипы, которые есть. Вот как это должно происходить, на ваш взгляд, вот историка, который прекрасно знает и имеет кучу примеров того, как это происходило на разных исторических этапах в разных странах. Вот как сейчас? Эта же ситуация абсолютно, ну, беспрецедентная в данном случае.
1: Она в какой-то степени беспрецедентная, в какой-то степени история же, она циклична, да, да. И все повторяется на наших глазах. И в XIX веке вот вместо Украины была Польша. То же самое происходило. Вот Польша мученица, большая Россия подавила маленькую Польшу. Польша — это оплот свободы и демократии, оплот против вот этой варварской восточной азиатской России. Теперь вот эта же миссия, она выпала Украине, да, и Украина, она Западом позиционируется вот как такой оплот, а ведь украинцам-то это льстит, когда им постоянно Запад говорит вот: «Мы же с вами, Украина — это же сама Европа, вы же защищаете наши ценности, вот мы за вас горой, весь мир на вашей стороне и весь мир с вами». А это же, знаете, как льстит вот этому национальному самолюбию украинскому. Это прямо вот так вот греет душу, а тем более, когда они получают всестороннюю поддержку, да, кто-то активно зарабатывает на войне, кто-то возвысился на войне. Поэтому для них это очень такая непростая ситуация. Но что нам остается делать для того, чтобы переломить вот всю эту историю фейковую, да, российской государственности? Нам нужно сделать малое дело и одно единственное дело. Нам просто нужно победить. Вот нам нужно победить в этом противостоянии, в этом конфликте и вернуть, наверное, украинцам их сознание, вернуть им свое понимание, да, самих себя, потому что ведь им переписали их национальную идентичность, им просто ее откровенно переписали, переформатировали. Но если возможно переформатировать в эту сторону, да, то, соответственно, есть путь и назад, да, и вернуть им утраченную их действительно и национальность, и осознание того, что они, что бы ни говорили, они те же наши люди, да, они и были нашими людьми, но вот так Запад же всегда делал ставку на что? На то, чтобы расколоть вот Россию изнутри, для того, чтобы внести клин, вбить клин в русское государство, в русских людей, в русский народ. И вот как раз то, что происходит сейчас вот с Украиной, это давняя заветная мечта Запада, когда русские уничтожают друг друга своими руками. И поэтому, конечно, нам необходимо одержать победу вот в этом противостоянии, даже не с Украиной, да, потому что мы боремся с Западом, который воюет с нами руками украинцев. Им украинцев не жалко, для них это настоящее пушечное мясо, да, и они будут биться до... Вот, пока будет последний украинец. Для них это ничто, просто вот расходный материал. Ну и, собственно, потом вот уже действительно после нашей победы нам предстоит очень серьезная работа вот по восстановлению вот этой психики, да, по созданию учебников истории, нормальных, адекватных учебников истории. Ну, мы должны понимать, что это, опять-таки, процесс в долгую, да, как вот то, что сейчас случилось на Украине, это, опять-таки, долгий процесс. И в какой-то степени и наша ответственность на этом тоже лежит. В те же самые 90-е годы, когда мы оставили эту территорию, пустую землю, да, ушли, и она сразу заполнилась вот семенами, вот этими ядовитыми, да, которые проросли, и вот которые плоды мы сейчас пожинаем. Да. То есть нам нужно победить и потом усердно заниматься перевоспитанием, переобучением несчастных украинских людей.
0: Да, работы, конечно, предстоит много. Ну, а я, в свою очередь, хотел бы порекомендовать книгу Натальи Таньшиной «Русофобия. История изобретения страха». В этой книжке вы можете все более подробно прочитать, изучить. Ну, а в завершение мы послушаем песню в исполнении певицы Ани Ри. Она у нас была в гостях, Ирина Красномовец. А слова к этой песне написала гостья нашей сегодняшней программы Наталья Петровна Таньшина. Это ваше такое сотрудничество. И музыку Илья Саутов, да, написал это?
1: Да, это как раз песня была написана в самом начале СВО. Вот когда все началось, и вот так вот я написала стихи, которые увидели наши ребята на передовой, бойцы. И потом эти стихи передали Ильясу Аутову, лидеру группы «Мотороллер» из Казахстана. Да, это тоже наш русский мир в Казахстане. И Ильяс написал музыку. Он и сам исполняет эту песню. Но вот в данном случае эту песню с радостью исполнила Ирина Красномовец, Ани Ри, за что я ей тоже очень благодарна и признательна, как и Ильясу.
0: Наталья Петровна, спасибо вам большое за интересный рассказ. Спасибо, с интересом читаю ваше интервью, смотрю видео, которое вы посвящаете этой теме. Желаю вам удачи, желаю исследований. И знаете, как я обычно желаю в таких случаях историкам, чтобы как можно быстрее появилась возможность заниматься чистой наукой, не касающейся порой тех тем, которыми заниматься не хочется. То есть заниматься историей той, которой вам хотелось бы заниматься. Интересной, глубокой. Она у вас всегда, у вас глубокое изучение истории. Но, тем не менее, какие-то темы, может быть, далекие от тех, которые сейчас нам подбрасывает жизнь.
1: Спасибо большое, Алексей, а я всем нам желаю победы.
0: Сегодняшние гости программы «Полевая почта Радио России» была доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, ответственный секретарь научного совета РВО Наталья Петровна Таньшина. Наталья Петровна Таньшина, вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: чтобы ты жил.
1: Радио России.

0: Радио Ток.
1: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио Док». В студии Анна Дворецкая.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин назвал благородной миссией сохранение памяти об участниках СВО. Российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения в зоне спецоперации. И число ДТП с участием такси в Москве снизилось в первом полугодии на 4%.

0: Это далее подробнее. Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Новогореве.
1: Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад нашей новой встрече. Мы не так давно вроде как и виделись, но, как я всегда в таких случаях говорю, динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, которые нужно согласовать, отрегулировать. Но в целом хочу отметить, что вы это знаете лучше, чем кто-либо другой. Главное наше направление взаимодействия, торгово-экономическое, развивается успешно. Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки 50, почти по нашей статистике, 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Ну и в этом году за первые 6 месяцев текущего года плюс еще 12,5%. 4,5 миллиарда прямых инвестиций из России, 2,5 тысячи предприятий с российским участием. И что самое важное, на мой взгляд, и самое принципиальное, это то, что мы взаимодействуем и на традиционных направлениях, но и на направлениях, которые сегодня являются особенно важными. Это высокие технологии. И здесь я еще раз позволю себе повторить, благодаря вашим многолетним усилиям довольно многое сохранило и приумножило из того, что было создано еще во времена Советского Союза. И сейчас мы вместе можем продолжать движение по этим направлениям, включая микроэлектронику, некоторые другие направления. Мы очень рады вас видеть. Знаю, что вы вчера уже достаточно активно поработали в правительстве Российской Федерации с коллегами вашими, моими коллегами из правительства России. Ну, сейчас в ходе нашего сегодняшнего общения подведем некоторые итоги. Если нужно что-то будет добавить и скорректировать, мы это как раз и сделаем. Ну, и продолжаем работать активно на международной арене, укреплять союзное государство. И, по-моему, в ближайшее время должен состояться Совет министров союзного государства. Работаем на всех площадках, включая ООН, ну и наши организации, в которых мы изначально принимали активное участие, СНГ и ШОС и так далее. Мы все это тоже, конечно, будет в поле нашего сегодня внимания. Добро пожаловать.
0: Напомню, лидер Беларуси прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. В пятницу он провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустином. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков указывал, что визит Лукашенко в Россию неофициальный. Отмечал, что после переговоров главы государств беседуют в неформальной обстановке. Праздник 1 сентября давно приобрел общенациональное значение, потому что касается всех россиян. Об этом на встрече в Московском педагогическом госуниверситете с учителями, студентами и учениками педагогических классов заявил Владимир Путин.
2: Уважаемые друзья, добрый день. Мы встречаемся с вами в преддверии 1 сентября, Дня знаний. Это событие, можно сказать, праздник, который, безусловно, у нас давно приобрел общенациональное значение, потому что касается всех. Все мы когда-то учились в школе, в техникуме, в колледже, в институте, в университете, в училище. Это касается и всех выпускников, и всех сегодняшних студентов, учащихся, всех преподавателей, ну, разумеется, родителей, бабушек, дедушек. Все это отмечают. Так или иначе. И очень приятно, что встреча наша проходит именно здесь, в стенах университета педагогического, одного из старейших, наверное, старейшего высшего учебного заведения этого профиля, которому уже свыше 150 лет. Там написано было 150, но на самом деле чуть больше, чем 150. То есть здесь и свои традиции, и все новое, что появляется в педагогической сфере, в сфере образования. Здесь внедряется замечательный профессорско-преподавательский состав. И, конечно, замечательные студенты. Говорю это в прямом смысле, в переносном. В прямом имею в виду, что у нас сейчас престиж профессии учителя повышается, и об этом говорят и количество абитуриентов на каждое место.
0: Владимир Путин также указал на важность авторитета педагога для воспитания человека. Президент сообщил, что власти работают над тем, чтобы избавить преподавателей от рутины, чтобы уменьшить бюрократию.
2: Во всякой профессии есть много рутины, и мы стараемся избавить преподавателей от этой рутины, вы это знаете. Может быть, не все получается, потому что бюрократы народ такой твердый в своих принципах того,

0: и что нужно, и как надо писать, и как отчитываться. Но, тем не менее, мы стараемся, чтобы это, значит, сфера разбюрократичивалась по максимуму.
1: Глава государства назвал благородной миссией сохранения памяти об участниках СВО, но обратил внимание и на большое количество информационного мусора и недостоверных вещей в интернете. Ранее Владимир Путин по видеоконференц-связи принял участие в открытии новых объектов образования в 5 регионах. Президент поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний. Группировка «Восток» за сутки продвинулась в глубину обороны ВСУ. На ряде направлений в зоне СВО российские войска улучшили тактическое положение, сообщили сегодня пресс-центры российских группировок. Число ДТП с участием такси в Москве снизилось в первом полугодии на 4% по сравнению с показателями за аналогичный период годом ранее, а с участием каршеринга на 31%, об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Число легковых автомобилей такси в столице выросло на 8%. Все активные водители успешно прошли обязательную аттестацию. Среднее время подачи такси в Москве достигло рекордных 4 минут, отмечается на сайте. Каршерингом в столице ежедневно пользуются более 115 тысяч человек, а необходимую верификацию также прошли все активные пользователи. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 6-го тура. И в эти минуты воронежский «Факел» на своем поле принимает петербургский «Зенит». Начался второй тайм, 47-я минута, и счет пока не открыт, ничья 0-0. Также сегодня состоится еще несколько матчей этого тура. Краснодар на своем поле примет Ростов. Этот матч начнется в 17:30 по Москве. «Локомотив» сыграет с «Динамо», «Ахмат» с «Крыльями Советов». Эти встречи начнутся в 20:00. В первой лиге также сегодня проходят очередные матчи первенства. И в эти минуты началось противостояние «Ленинградца» и «КамАЗа». Идет 7-я минута. Пока что ничья 0-0. Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк избежал серьезной травмы и, как ожидается, сможет сыграть против петербургского «Зенита» в 7-м туре российской премьер-лиги в следующую субботу. По данным инсайдера Ивана Карпова, у «Хавбека» диагностирован сильный ушиб, и из-за повреждения Кисляк пропустит матч с Ростовом в Кубке России во вторник. Тем временем футбольный «Локомотив» ведет переговоры по трансферу полузащитника Ростова Алексея Миронова. Об этом сообщает портал «Спорт24». Отмечается, что на данный момент южане отказываются продать 26-летнего россиянина на условиях, предложенных железнодорожниками. Россиянка Анастасия Космычева завоевала серебряную награду на чемпионате мира по тэквондо в Китае. В финале в весовой категории до 73 килограммов она уступила Саре Чари из Бельгии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 20. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 19. В Челябинске небольшой дождь, 11 градусов тепла. В Рязани переменная облачность, плюс 22. В Краснодаре ясно, плюс 30. В Майкопе ясно, плюс 26. В Ставрополе ясно, плюс 22. В Нальчике небольшой дождь, плюс 17. В Донецке ясно, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем. Вечерние часы. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметра ртутного столба.

0: Одежда на охоте.
1: Мало того, что ткань может оказаться, которая отражает ультрафиолет, плюс мы используем зачем-то ультрафиолетовые полосы на жилетах. И вот этот ультрафиолет птица видит хорошо, и звери видит хорошо.
0: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили. В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
2: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
3: Есть только миг между прошлым и будущим.
0: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21:10 по Москве и в 22:10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
8: Дорогие друзья, добрый вечер. Повесть, по которой поставлен радиоспектакль «Без языка», его вы будете слушать сегодня-завтра, написана не просто знаменитым русским писателем, но абсолютно великим гражданином. Гражданином России имперской, России советской и Украины времен гражданской войны. Он родился в Житомире, умер в Полтаве, боролся с царизмом, провел в ссылках 10 лет, протестовал против произвола большевиков на Полтавщине и в других губерниях Малороссии. Это Владимир Галактионович Короленко, тот, кто считал наивысшей ценностью личность человека. Я думаю, у нас еще будет возможность подробнее рассказать о Короленко-журналисте, публицисте. В конце XIX века Владимир Галактионович посетил Всемирную выставку в Чикаго. И вот впечатления об Америке того времени и легли в основу его повести «Без языка». Повести о том, как важно сохранить свою личность в мире, чуждом тому, в котором ты вырос. Сегодня первая часть радиоспектакля.

0: В Волынской губернии, невдалеке от местечка Хлебно, над извилистой речушкой стоял, а может и теперь еще стоит, небольшой поселок. Речка, от лозы, обильно растущей на ее берегах, получила название Лозовой. От речки поселок назван Лозищами, а уж от поселка жители все сплошь носят фамилии Лозинских. А чтобы точнее различать друг друга, то Лозинские к общей фамилии прибавляли прозвища. Одного звали Мазницей, другого Колесом, третьего даже Голенищем. Жил в этом поселке и некий Осип Лозинский. Жил, правду сказать, неважно. Земли было мало, аренда тяжелая, хозяйство беднело. Был он женат, но детей у него еще не было. И не раз он думал о том, что когда будут дети, то им придется так же плохо, а то и похуже. «Пока человек еще молод, — говорил он, — а за спиной еще не пищит детвора, тут-то и поискать человеку, где затерялась его доля». Не первый он был и не последний из тех, кто пошли искать долю, видеться с лихой нуждой и есть горький хлеб на чужбине. Только все это кончалось или ничем, или еще хуже. Кто возвращался ободранный и голодный, а кто пропадал без вести, затерявшись где-то в огромном свете, как маленькая булавка в омете соломы. Лозинский Осип был, кажется, первый, который не пропал и отыскался. Как бы то ни было, через год или два его жена Катерина Лозинская получила от него письмо и билет на проезд из города Гамбурга до самой Америки. Отыскались еще два человека, что решили ехать с ней в Америку. Один ее брат, Матвей Дышло, человек огромного роста, в плечах сажень, голова белокурая, курчавая. Говорил он мало, смеялся редко и, несмотря на свою силу, никогда не любил драться. Был у него задушевный приятель, Иван Лозинский, Дыма. Небольшого роста, не сильный, но веселый, разговорчивый и острый. Вот и собрались они с Катериной в дорогу. До Гамбурга добрались без особого труда и, взявши свои пожитки, отправились к реке на пристань. Вот видят наши лозищане в одном месте народу видимо-невидимо. А с берега от пристани два пароходика все возят народ на корабль, что дымится посреди реки. Выкинут в него народ сундуки, узлы, чемоданы и опять к пристани нагружаться снова.
1: Должно это и есть наш пароход. Эх, у кого бы спросить? Послушайте, господин!
2: Ich verstehe nicht, lassen Sie mich los!
1: Что он сказал? Да кто его разберет? Ну, ладно, давайте к пристани пробиваться!
3: Матвей, где ты?
1: Да здесь! Иди скорее, я то последнюю партию отправляю.
3: Да вот. Вот.
1: А, вот ее билет.
2: Вот, Sie können durchgehen. Und Sie, Sie gehen zurück.
1: Послушайте, господин. Вот деньги. Вот, возьмите.
2: Zurück, habe ich gesagt.
1: Пустите. Ну что же, пробивайся.
3: Иди со мной. Мы вместе. О, Господи, да мы же вместе.
1: Успокойся, Бога, человече. Ты же наша родная сестра.
2: А ну, пусти. Du fällst doch ins Wasser.
4: Ну все, прозевали царствие небесное. Тьфу.
5: Ой, что-нибудь мы не так сделали, верь моему слову.
4: Да что?
5: Твое дело было догадаться, потому что ты считаешься умным человеком.
0: И пошли наши лозищане с горя в кабак. А в кабаке стоит старый человек с седыми, как щетка, волосами. Сразу решили, что он или Минский, или Могилевский, а то и спущен. Так и вышло. А с ним рядом стоит и тот немец, что их на пароход не пустил. Стоит, на них смотрит и что-то кабачику объясняет. Заказали наши лазищане пиво. Принес им кабачик 3 кружки, третью для себя. И стал разговаривать. Обругал лазищан дураками и объяснил, что они сами виноваты.
6: Так надо было зайти за угол, где над дверью написано «Билет кассы». Ну, билет, это и дураку понятно, что значит билет. А касса, ну, там она, касса и есть, вот. А вы, понимаешь, лезете, как стадо в городьбу, не умея отводить калитки.
4: Долго ты будешь ругаться, старый. Ты вот лучше принеси-ка еще по кружке и скажи, как нам теперь быть, как нам ее догонять.
6: Ну, беги за ней, беги, может, догонишь, а? Ты думаешь, на море это как в поле на телеге? Теперь вам надо ждать еще неделю, когда пойдет другой эмигрантский корабль. Не, ну, если хотите, то заплатите подороже. Вот скоро идет большой пароход, и в третьем классе отправляется немало народу. Из Швеции, там, Дании, наниматься в Америке, в прислуги. Ну, я вам сейчас принесу пиво.
4: Пожалуй, дорого, а, Матвей?
5: Побойся ты бога. Ведь женщину нельзя заставлять ждать целую неделю. Ведь она там и зайдет слезами.
6: Ну, вот вам еще пиво.
4: А что, скажите на милость, какая там у них, люди говорят, свобода?
6: Рвут друг другу горло, вот и свобода. А впрочем, ведь и у нас это делают как не надо лучше. Поэтому, признаться, вот не могу я понять, зачем ты им простакам хочешь, чтобы их ободрали непременно в Америке, а не дома?
4: Ну, это, конечно, может быть и правда, но это не свобода.
6: Да?
4: Да. Свобода и что-нибудь другое называется.
6: Другое.
4: Вот так-то.
6: Да.
4: Да.
6: Ну-ну-ну.
4: Да-да.
6: Попробуйте. Давайте сейчас выпьем лучше, а? Будьте здоровы.
4: Будем здоровы. Будем здоровы.
0: Переночевали наши лазищане у земляка, а наутро он сдал их молодому шведу. Тот свел их на пристань, купил билеты, посадил на пароход, и в полдень поплыли наши лазищанские дыма и дышла догонять лазинскую оглоблю. Плещет волна, ходят туманные облака, летают за кораблем чайки, потом, колыхаясь сбоку на бок, как клочки белой бумаги, отстают, отстают и исчезают позади, улетая обратно к европейской земле. Матвей Лазинский провожает их глазами и вздыхает. Никогда еще в его голове не было столько мыслей, смутных и неясных, как эти облака и эти волны, и таких же глубоких и непонятных, как это море.
5: Слушай, Дима, как ты думаешь все-таки, что это у них там за свобода?
4: Ой, убирайся ты! Ой, эта Катька проклятая, всю душу вывернула, хоть бы доехать скорее.
5: Да, трудновато понять. А помнишь, дед Шеляк сказывал, если встретишь, бывал, татарина или кого другого, ну тут уж кому Бог поможет. Вот, тоже, выходит, рвали горло. Потом была панская неволя, потом пришла воля, а свободы как будто и не было.
0: На 7-й день на корабле умер человек. Говорили, что он уже сел больной, а на корабле ему сделалось совсем плохо. Через день его похоронили в море, завернули в белый саван, положили на доску, прочитали молитву. Плеск, и от человека не осталось и следа. И только молодая девушка с заплаканными глазами рванулась к морю, и Матвей услышал ясно родное слово «отец, отец». Женщины после этого долго плакали и не могли успокоиться, а молодая сирота сидела в стороне и плакала, как ребенок, закрывая лицо углом шерстяного платка. Матвей уже и сам не знал, как это случилось, но только он подошел к ней, положил ей на плечо свою тяжелую руку.
5: Будет, будет уже тебе плакать, малютка, Бог милостив.
7: А как мне не плакать? Еду одна на чужую сторону. На родине умерла мать, на корабле отец. А в Америке где-то есть братья, да где они, я и не знаю. Подумайте сами, какая моя доля.
5: А ты вот что, держись, малютка, меня, вот что я тебе скажу.
7: Спасибо. Спасибо вам.
5: Ну, не надо так убиваться. А вот если я найду там в широком и неведомом свете свою долю, так это будет и твоя доля, малютка. Потому что человеку как-то хочется кого-нибудь жалеть и любить. Особенно, когда человек на чужбине.
0: На 12-й день наши лазищане увидели, как в синеватой мгле стало проступать что-то. Что-то заискрилось, что-то забелело, что-то выпячивалось и пестрело. Пошли острова с деревьями, пошла длинная коса с белым песком. На косе что-то громыхало и стучало, и черный дым валил из высокой трубы. А там, дальше, возвышаясь над самыми высокими мачтами, самыми большими кораблями, стояла огромная женщина с поднятой рукой, и в руке у нее был факел.

0: Держись меня, малютка. Видишь, что тут делается в этой Америке, не дай Боже.
1: Смотри, Матвей! Земляк! Наш земляк!
0: Где?
1: Да вон он! Ну, ей же Богу, пусть меня разобьет ясным громом, если это не наш земляк! Послушайте, уважаемый! Эй, уважаемый!
2: Земляки!
1: Вот, видишь, Матвей?
2: Поздравляю, поздравляю с приездом.
1: Спасибо.
2: Как ваше здоровье?
1: Да ничего.
2: Я вот по вашим свиткам, да бараньим шапкам сразу увидел, приехали земляки.
1: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, господин, не знаю, как вас назвать.
2: Звали когда-то Борух, а теперь зовут Борг. Мистер Борг, к вашим услугам.
1: А, чтоб тебя. Ну, слушай же ты, Берка.
2: Мистер Борг.
1: Ну, пускай так. Мистер так мистер, чтоб тебя схватило за бока. А где же тут хорошие заезжие станции? Чтоб, знаешь, не очень дорого и не очень уж плохо.
2: Так видите...
1: Потому что, видишь ты, мы хоть в простых свитках, а не совсем уж мужики.
2: Ага.
1: Притом еще с нами, видишь сам, девушка.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте.
2: Здравствуйте. Так вы так думаете обо мне, что я сам не могу различить, с кем имею дело, да? Вы так обо мне думаете. Мистер Борг не знает людей. Но только я вам скажу, что это ваше большое счастье, что вы попали сразу на мистера Борга. Так вот, у меня вы сразу найдете себе помещение, и для барышни найдем комнатку особо вместе с моей дочкой.
4: Ну, так это...
1: А вот видите вы, как оно хорошо. Ну, веди же нас, когда так, на свою заезжую станцию.
2: Джон! Джон! Познакомьтесь, это мой сын Джон.
3: Здрасте.
5: Здравствуйте.
2: Ну, чего ты стоишь? Чего ты стоишь, как какой-нибудь болван? Takes baggage of me.
3: О, Господи, Матерь Божья!
1: А что же это еще такое?
2: Чего? Чего вы испугались? Это же поезд! Поезд, воздушная железная дорога.
4: Воздушная?
2: Ну да, ну идите себе, идите. Идите же, какая важность. Ну пускай он себе идет своей дорогой, мы идем своей. Он нас не тронет, мы его не тронем. Я скажу вам так, здесь такая страна, что зевать некогда. Идите, пожалуйста, я прошу,
1: Господи,
2: идите.
1: Господи, ладно, ой, пойдем.
6: Savages! Майкл Джим!
7: Ой, дикари.
6: Look at the savages!
7: Смотри, какие оброшенные.
1: Чего?
7: Сэр, вы кусаетесь?
6: Чего?
7: Кинем его бананом.
1: Эти мальчишки, зачем за нами увязались?
7: Кинем его бананом.
8: Не смейте в нас кидать! Прямо в лицо этой дряни завыстел. Слушай, Берка.
2: Мистер Борг.
8: Ух ты. А что же, мистер Борг, что у вас тут полиция делает?
2: Нет, не надо. Ну а что вам за дело до полиции? Зачем беспокоить полицию такими пустяками? Идемте.
8: Это верно называется свобода. Человеку кинули в лицо огрызок. Но когда уж здесь такая свобода, то послушай, дайте этому висельнику хорошего пинка. Может, тогда они нас оставят в покое?
2: Ну-ка. Я прошу вас, не надо, пожалуйста, не надо этого делать. Мы уже скоро дойдем, уже совсем близко. Идите. А это они потому, что, ну как бы вам это сказать, им непривычно видеть таких очень лохматых, таких обросших и небритых людей, как ваша милость. Вот и все. У меня тут есть поблизости цирюльник. Он вас приведет в порядок за самую дешевую цену. Я вам скажу так, это самый дешевый цирюльник в Нью-Йорке. Пожалуйста. Вот, пожалуйста. А теперь, пожалуйста, пойдем на эту лестницу.
1: Да куда же это мы пойдем, хотел бы я знать.
2: Петя, ну нам надо сесть в вагон воздушной железной дороги.
1: Не пойду. Бог создал человека, чтобы он ходил и ездил по земле. Довольный того, что человек проехал по этому проклятому морю, а тут еще лети, как какая-нибудь сорока по воздуху. Веди нас пешком.
2: Вот и вот. Туда выйти, Джон.
7: Что с ними делать, Джон? Напугай их. Скажи, что бросишь их одних.
2: You are right. Ну, когда вы такой упрямый человек, что все хотите по-своему, то идите куда знаете. А я себе пойду в вагон. А вы идите, как знаете, идите. Джон, Джон, отдай барышне багаж. Каждый человек может идти своей дорогой.
0: Постой, Берка.
2: Мистер Борг.
0: Ну, мистер, так мистер. Что там? Пойдем уже.
3: Пойдем, пожалуйста.
0: Ну, что делать? В этой стране, видно, надо ко всему привыкать.
7: Двор мистера Борка не похож был на двор. Это был просто большой дом, довольно темный и неопрятный. Комната, куда привел их Борк, была просторная. В ней стояло около десятка кроватей. Борк увел Анну наверх к дочке, а лазищане, оставшись одни, стали осматриваться.
1: Ух ты! Богато!
0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Ну что же, Матвей, давай располагаться.
2: Постой! Матвей, гляди-ка, мы не одни.
0: Что?
1: Да вон кто-то на постели лежит.
0: По виду вроде барин. Может, по ошибке нас сюда Берг завел.
2: Ну вот, очень хорошо. Вашу барышню я уже устроил. Ей с дочкой будет очень хорошо. А вот эта кровать стоит вам $2 в неделю.
1: А вот что я тебе скажу, мистер Борг.
5: Хорошо ли, смотри, это у нас выйдет.
2: Это ж нужно $2 в неделю. Нет, вы что думаете, это что, за одного? Нет, что вы, с обоих. Ну, конечно, за обед это особо.
5: Ну, бог с тобой, если уж ты не можешь уступить подешевле. А только вот этому господин, что лежит на кровати, ну, спит-то. Ему не покажется ли неприятным? Все-таки мы люди простого звания.
2: Это вот... На этот счет вы себе можете быть вполне спокойны. Это совсем не та история. Что вы думаете? Кто за себя платит деньги, все равны. Вот вы простые люди, а я вас больше почитаю. Этого шарлатана я, может быть, и держать бы не стал, если бы за него не платили атамани холла. Ну, что мне за дело? У босса денег много, каждую неделю я свое получаю аккуратно.
5: А, я, мистер Борг, так понимаю твои слова, что это не барин, а бездельник. И шляпа на нем, и белая рубашка, и галстук, а глядишь, уже какого-нибудь кошелька и не досчитаюсь.
2: Я вам так скажу, вы умеете попадать пальцем в небо. Насчет кошелька вы можете не бояться. Это не его ремесло. Я только говорю, что каждый человек должен искать солидного и честного дела. Что же делать? Что делать? Приходится, знаете, как-то колотиться со всякой дрянью.
1: О, ну а когда так, то и хорошо. А ну-ка, клади, Матвей, узел сюда.
0: Да погоди.
1: Ничего, ты. Ничего. А чего в самом деле? Ведь и наши деньги не шарпатые. А здесь при том же, черт ее бери, свобода.
0: Да погоди ты, Дыма. Ну что мы будем делать? Вот мы в Америке. А где же оно счастье в этом пекле? Где за крещенным человеком бегают мальчишки, как за турком каким? Нет, надо скорее писать письмо Осипу. Он уж здесь свой человек, пусть же советует, как сыскать сестру и что нам теперь делать.
1: Ага. Ну что же, ну ладно, давай. Эй, Берка.
2: Мистер Барк.
1: Во-во, я и говорю, мистер, принеси-ка ты нам, мистер, сделай милость, перо да чернил.
2: А, это можно. Отчего же не услужить хорошим людям?
7: Писал письмо Дыма. А так как и у него руки не очень-то привыкли держать такую маленькую вещь, как перо, то прописали очень долго. Наконец Дыма, закончив, стал отирать пот со лба и вдруг остановился с открытым ртом. В комнате стояла старая барыня, поношенный, но видно когда-то шелковой мантии, в старой шляпе и с сумкой в руках.
9: Проклятая сторона.
3: Ну, скажите, пожалуйста, зачем вы сюда приехали?
1: Здравствуйте, милостивые госпожа. Дозвольте ручку поцеловать. Ой, Матвей.
3: Вот глупый, ну зачем же так поспешно? Даже лбами стукнулись. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
3: Подольский или из Волыни?
1: Из Лозищи, милостивая госпожа.
3: Из Лозищи? Прекрасно. А куда же это Бог несет? А, впрочем, это не мое дело. Так, где же хозяин? Да вот и Берку.
2: Мистер Борг.
3: А, мистер Борг, скажите, пожалуйста. А я и забыла. А, впрочем, ваша правда, ясновельможный мистер Борг.
2: Чем могу вам служить?
3: Так вот, зачем я пришла. Нет ли у вас молодой приятной леди из наших крестьянок?
2: Так с ними приехала мисс Энни, но только зачем она?
3: Ты, кажется, начинаешь вмешиваться в чужие дела. Не угодно ли вам ее позвать, мистер Борг?
2: Хорошо, пожалуйста, я позову, позову.
3: Но вы мне так и не ответили, зачем вы сделали эту глупость и приехали сюда?
7: Ну, может, и правда, что глупость.
5: Рыба ищет где глубже, а человек где лучше.
3: Так от этого-то рыба попадает в невод, а люди в Америку.
2: Вот, вот вам мисс Энни.
9: Здрасте, милостивая госпожа.
3: Это ты, мисс Энни? Подойди сюда. Ты приехала сюда работать?
9: Как же иначе?
3: Ну, почем я знаю, как иначе? Может быть, ты рассчитывала выйти замуж за президента? Только он, моя милая, уже женат. Слезы? Чего это вдруг?
7: Она, ваша милость, сирота.
5: У нее на корабле умер отец.
3: Умнее ничего не мог придумать. Много здесь дураков прилетало, как мухи на мед. Ну вот что, мне некогда. Если ты приехала, чтобы работать... Я возьму тебя с завтрашнего дня. Вот этот мистер Борг укажет тебе мой дом. А да, эти тебе родня?
9: Нет, милостивые пани, но...
3: Никаких но. Я не позволю тебе водить ни любовников, ни двоюродных братьев. Вперед тебе говорю, я строгая. Из-за того и беру тебя, что не желаю иметь американскую барыню в кухарках. Шведки тоже уже испорчены. Слышишь? Ну, а пока до свидания. Да, паспорт у тебя есть?
9: Есть.
3: То-то. До свидания.
7: Наша.
5: А это видно и здесь, так же, как и всюду на свете.
2: Ну, что вы плачете? Что вы плачете, мисс Энни? Я вам скажу прямо. Это дело не пойдет, и плакать нечего.
7: А почему же не пойдет?
2: Если мисс Энни приехала сюда искать своего счастья, то я скажу, что его надо искать совсем в другом месте. Я эту барыню знаю. Она любит очень дешево платить, и чтобы ей очень много работали. Вот так.
7: Эх, мистер Борг, а кто же этого не любит на свете?
2: Да, это правда, но я все-таки предложил бы так. Пусть мисс Энни... Живет себе здесь с моей дочкой, ну, там, может, что-нибудь поможет по хозяйству, я знаю. А за помещение я с нее ничего брать не буду. А там как хотите, как хотите.
7: Подождем еще, малютка. Может быть, придет скоро ответ от Лозинского?
9: Дай-то, Боже.
5: И этот проснулся.
7: Кто?
5: Ну, этот. Здорово, эй, Тамани Холл.
10: Я, sure, Tammany Hall. Hi, buddies.
5: Чего?
7: Да погоди ты, Дэм, погоди, ты пиши. Давай, пиши
5: да,
7: его
5: да.
7: адрес.
5: Да-да.
7: Вот он тут у меня в кисете с табаком.
5: Ну, давай.
7: Вот сейчас, сейчас, сейчас. Вот, вот бумажка. На.
5: Да тут же все стерлось. Ничего же не разобрать.
7: Где?
5: Ну?
7: Ой, верно.
5: Ух ты. Ну вот. Миннесота. А дальше? Ничего не понять. Стерлось все?
7: Стерлось.
5: Эх ты, голова садовая, нашел, где хранить адрес. В кисете с табаком. Ну что ж ты натворил-то? На дно идем, все трое. Ну вот, Миннесота. Ну, Миннесота, дальше что?
7: Я.
10: What's the matter with you guys?
5: А?
10: What's the matter?
7: Он спрашивает.
5: Спрашивает? Чего ты спрашиваешь?
10: I said, what is the matter?
5: Понимаешь, вот адрес тут, вот адрес. Адрес.
10: Oh, I see.
5: Стюарсия, понимаешь?
10: You cannot make out the address. Give me the thing.
5: Чего? А, you тебе, на.
10: Ага. So, Minnesota.
5: Во-во, Миннесота, Миннесота. А дальше ничего нет, понимаешь?
10: And who are you? Лозинский?
5: Во-во, Лозинский.
11: Да, я Лозинский.
5: Ага, вот он Лозинский. Я тоже Лозинский. Да. Мы все Лозинские. И Осип, понимаешь? Осип Лозинский.
10: Give me the envelope.
5: В лоб? А, конверт. А, сейчас. На.
10: So, it's like this. Russian farm worker, Josef Lozinski, Minnesota.
5: Ага.
10: All right.
5: Он говорит, all right, значит, дойдет.
11: Ой, дай-то Бог, это будет чудо Господне.
10: Come on, let's mail the letter.
5: Чего? А, письмо отправить, да? Да?
10: Yeah.
5: Ну, пошли.
10: What do you say?
5: Ну, пошли, то есть это, come on.
10: Oh, sure, come on, yeah.
7: Долго не возвращался дыма. И Матвей, так и не дождавшись его, лег спать. За окном гремел город, и чтобы не слышать этого страшного грохота, Матвей закрывал уши. Ночью ему приснилось, что кто-то огромный стоит над ним, огромный, без лица и не похожий совсем на человека, стоит и кричит.
1: Что? Что это?
5: Ну чего ты? Чего ты? Матвей, это же американцы. Они здесь спят. Славные ребята. Вот это Фред. Алло, Фред. А этого ирландца, который со мной ходил, зовут Падди.
11: Всякое дыхание да хвалит Господа.
10: Окей, enough. Let's get some sleep.
5: Ну ладно, ладно. Спать, говорит, спать тихо.
7: И юркнул под одеяло. А наверху, в маленькой комнатке, спали вместе дочка Борка Роза и Анна.

0: О чем вы думаете?
1: Я думаю, видит ли теперь этот самый месяц в нашем городишке?
0: Нет, не видит. У вас теперь день. А какой ваш город?
1: Наш город Дубна.
0: Дубна? Мы тоже жили в Дубне. Но зачем вы оттуда уехали?
1: Братья уехали раньше. Я жила с отцом и младшим братом. А после этого брата услали.
0: А что он сделал?
1: Он... Ой, нет, вы не думайте. Он не вор, не что-нибудь там. Он, ну, за политику.
0: Ну что ж, со всяким может случиться несчастье. Ну ладно, давайте спать.
2: У Анны как-то странно сжалось сердце. Еще долго она лежала молча. Ей казалось странным, что она здесь, в этом чужом городе, который глухо гудел за окном. Начинало уже светать, когда, наконец, обе девушки заснули крепким молодым сном. Дни шли за днями, а письма от Осипа все не было. Матвей начал замечать, что характер Дымы стал портиться. Дыма сделал большие успехи в языке. За 2 недели в море и за несколько дней уборка. Он уже говорил целые фразы. Но Матвея сердило, что Дыма не просто говорит, а как бы гримасничает и передразнивает кого-то. Выпячивает нижнюю губу, жует, шипит, картавит. Через несколько дней Падди и его компания ввалилась в комнату особенно шумно и весело. Дыма пришел с ними. Красный, возбужденный. Видно, сильно выпил.
3: Матвей, поезда-то, смотри, это мои друзья, эти вот идиоты. Эх вы, мои фузы. Все смеются, смотри. Вон наша взяла, жарко было, Но наша взяла. И знаешь, Падди говорит, что много помогли наши ненастоящие голоса. И ты бы мог заработать. Ну, ладно. Я хочу тебе сказать, они желают угостить тебя. Ну, какие ребята.
4: Спасибо, я не хочу.
3: Да не, и видишь, знаешь что, еще так, пожалуйста, не прими так как-нибудь того в дурную сторону. У всякого народа свой обычай. И в чужой монастырь, как говорится, не ходят со своим уставом.
4: К чему это ты ведешь?
3: А это к тому, что это вот Падди. Вот это вот. Падди! Пойди сюда. Вот, Падди, вот это. Ой, идиот. Хочешь с тобой драться.
4: Что?
3: Ну, когда у них здесь такой обычай?
4: Послушай, Дыма, почему ты думаешь, что их обычай непременно хорош?
3: Да погоди.
4: Но, по-моему, у них много таких обычаев, которые лучше не перенимать.
3: Матвей!
4: Это говорю тебе я, Матвей Лозинский, для твоей же пользы. Вот, ты уже переменил лицо, а потом застыдишься и своей веры.
3: Ну, это уже
4: знаешь. Да, и когда придешь он на тот свет, то и родная мать не узнает, что ты был лозищанин.
3: Где Крым, где Рим, а где панская корчма? С какой стати ты приплел сюда мою покойницу мать? Мне говорят, скажи, я и сказала, а ты как себе хочешь.
4: Ну так и я говорю. Скажи ты своим приятелям, пусть не просят своего бога, чтобы я с ними дрался.
3: Ну вот видишь, я им как раз говорил, что ты у нас, Матвей, самый сильный человек не только в Лозищах, но и во всем уезде. А они говорят, ты хоть не знаешь правильного боя. Ну, ты как, а?
4: Отстань.
3: Ну, что, отстань.
5: What's he saying?
3: Ну, что говорит, не хочет. I don't know, не хочет.
5: They're not telling, he's a coward, eh?
3: Слышь, говорит трус, а мы, говорит, его сейчас, ты понял?
5: All right, now, you want to read, Mr. Coward. Well, we'll blow out the candle. Like this.
4: Ты зачем погасил свечу? Не балуй.
5: We'll blow it out again.
4: Не балуй, я сказал.
5: Right.
4: что, ты что, опять лезешь? Ну, пеняй на себя!
6: Oh, boy, my hair, let go of my hair!
7: Да ты что, Фокер? Оставь ему волосы!
6: Don't clench my hair!
4: А вот, вот тебе горяченький! По мягкому месту!
6: Ну,
7: погоди, ну вот, ну вот, что я говорил? О, как дерутся у нас у лазищих!
5: Come here, tell that bastard, that's no way to fight.
7: Да,
5: to
7: погоди,
5: get him shame.
7: Ну погоди, ну сейчас, обожди, Матвей, Матвей, ну слышь, вон, да, говорит, драться точно медведи в берлоге, это хоть стыд перед образованными людьми?
4: Ничего, хоть по медвежья здорово, в другой раз твой падди будет знать.
7: Ой, Матвей, берегись!
4: Ах ты опять лезешь, да я!
5: Okay, gentlemen, that's my Indian trick.
7: Матвей, Матвей, он говорит, вот это и есть, говорит, индийский удар.
4: Ты! Ну! Ну, погоди!
7: Берегись, умрёт! Берегись!
4: Умрёт! Умрёт!
0: Ради бога! Ради бога!
2: Матвей поглядел на вбежавшую в комнату Анну сначала мутным, непонимающим взглядом, но через несколько секунд тяжело перевел дух. Потом отвернулся и сел к окну. Матвей Лозинский долго лежал в темноте с открытыми глазами и забылся сном уже перед утром. В тот серый час, когда заснули совсем даже улицы огромного города. Но его сон был мучителен и тревожен. Он привык уважать себя и не мог забыть, что с ним сделал негодяй Падди. Проснулся он поздно, быстро оделся и решительно направился в комнату, где жила Анна.
4: Здравствуйте, Роза.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуй, Анна. Хочешь ли ты, сирота, послушать, что тебе скажет Матвей Лозинский?
0: Говорите, пожалуйста, я вас считаю за родного.
4: Мало хорошего в этой стране, малютка. Поверь ты мне, мало хорошего. Содом и Гоморра.
0: Что ж делать-то?
4: А? Что делать? Если бы можно... Надел бы я котомку на плечи, взял бы в руки палку и пошли бы назад, в свою сторону. Лучше бы стал стучаться в окна на своей стороне, лучше бы стал водить слепых, лучше бы и сдох где-нибудь на своей дороге, на дороге или в поле, на своей стороне. Но теперь этого нельзя. Потому что море. А письма от Осипа не будет. И сидеть здесь, сложа руки, ничего не высидишь. Так вот, что я скажу тебе, сирота. Отведу я тебя к этой барыне нашей. А сам посмотрю, на что здесь могут пригодиться здоровые руки. И если я здесь не пропаду, то жди меня. Я никогда еще не лгал в своей жизни. Если не пропаду, то приду за тобой.
0: Нехорошо вы придумали. Мы эту барыню знаем. Она всегда старается нанимать приезжих и платить очень мало.
4: С голоду не уморит.
0: И заставляет много работать.
4: Бог любит труд.
0: Делайте, как себе хотите.
4: Наше худое лучше здешнего хорошего. Собирай вещи, Анна, сейчас и пойдем.
0: Ну, как себе хотите. Мой брат Джон вас проводит.
2: И снова наши лазищане пошли по улицам Нью-Йорка, только на этот раз с ними не было дымы. Сначала шли пешком, потом ехали в вагоне, который тащила пара лошадей, потом летели по воздуху. Потом Джон привел их куда-то, где дома стали пониже. Но все похожие друг на друга, как братья-близнецы. Джон посмотрел в свою записную книжку, разыскал номер и позвонил. Старая барыня, ждавшая мужа, сама отперла дверь.
0: Ну? Что скажете?
4: К вашей милости.
8: Пожаловали-таки.
0: Тебя, кажется, зовут Анной? А где же тот, третий?
4: Не знаю, что сказать. Поступил на службу, или уж как там, к какому-то здешнему Тамане Голлу.
8: Хороший господин, нечего сказать. Шайка мошенников.
4: О, Господи.
8: В этой стороне все на выворот. У нас таких молодцов сажают в тюрьмы, а здесь они выбирают висельников в городские меры, которые облагают честных людей налогами. Ну, что ты скажешь мне, моя милая? Ты пришла наниматься или, может быть, тоже ищешь себе какого-нибудь Тамани Голла?
4: Она девушка честная.
8: Ах, видала я за 20 лет много честных девушек, которые через год, а то и меньше, пропадали в этой проклятой стране. Сначала человек как человек, тихая, скромная, послушно работает и уважает старших. А потом, смотришь, начала задирать нос, потом обвешается лентами, тряпками, как ворона в павлиньих перьях. Потом прибавляй ей жалование, потом ей нужен отдых 2 раза в неделю. А потом уже барыня, служи ей, а она хочет сидеть, сложа руки.
4: Господи, упаси, да где же это видно?
9: Ну, черт еще не так страшен, как его малюют.
8: Вы так думаете, мистер Джон? Так прикажете вас величать? Уже не Иосиф, а мистер Джон?
9: Да уж так.
8: Ну да, все здесь перемешалось, как на Лысой горе. Этот новый свет как будто сорвался с петель и летит преисподнюю.
4: Да, да, да, святая правда.
8: Я вижу, ты человек разумный и понимаешь это.
9: Но эту историю надо когда-нибудь кончить.
8: Ах, извините, мистер Джон. Ну что ж, моя милая, надо и в самом деле кончать. Я возьму тебя. Только вперед предупреждаю. Я люблю все делать по-своему.
4: Слушай, барыню Анна. Барыня худому не научит. И уж она не обидит сиротку.
9: 15.

0: Она, сударыня, круглая сирота.
1: Ну, мне надоело. Я ухожу, а вы как хотите.
0: Сейчас, сейчас, я догоню тебя. А что? Извините, я спросил бы у вас.
2: Что такое?
0: Не найдется ли мне у вас местечко за дешевую плату? Может, по двору, в огороде или около лошади? Жил бы я у вас где-нибудь в сарае, не пролежал. И цену бы взял пустяковую, а? Чтобы только не издохнуть.
2: Нет, милый, какие огороды, какие лошади. Здесь сенаторы садятся за 5 центов в общественный вагон рядом с последним оборванцем.
0: А, ну, прошу прощения, прошу прощения. Джон! Джон! Да где же он? Джон! Джон!
3: Матвею показалось, что Джон мелькнул за углом, и он побежал туда. Повернув за угол, он догнал шедшего человека. На нем был такой же котелок на голове, такая же тросточка в руках, такая же походка, как у Джона. Но лицо человека, повернувшегося к Матвею, было совсем чужое, удивленное и незнакомое. А с обеих сторон улицы на Матвея глядели занавешенные окна домов, похожие друг на друга, как

0: Окончание радиоспектакля по повести Владимира Короленко «Без языка» слушайте завтра в это же время.
1: Радио России. Театр на Радио России представляет.
2: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
1: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
3: Это мы прифронтовой город?
4: Как это?
5: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
1: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
6: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
7: Не знаю, Тиль, я попробую.
1: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
9: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
8: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94.5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин предложил подумать о координирующем фонде в России для комплексного сохранения памяти о специальной военной операции. Вооруженные силы России продолжают продвижение в зоне СВО, и жертвами наводнений, произошедшего в северных районах Непала, стали 675 человек. Далее подробнее. Владимир Путин в своей подмосковной резиденции в Новогорёве проводит неформальную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
2: Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад нашей новой встрече. Мы не так давно вроде как и виделись, но, как я всегда в таких случаях говорю, динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, которые нужно согласовать, отрегулировать. Но в целом хочу отметить, что вы это знаете,

0: лучше, чем кто-либо другой. Главное наше направление взаимодействия, торгово-экономическое, развивается успешно. Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки 50, почти по нашей статистике, 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Ну и в этом году за первые 6 месяцев текущего года плюс еще 12,5%. 4,5 миллиарда прямых инвестиций из России, 2,5 тысячи предприятий с российским участием. И что самое важное, на мой взгляд, самое принципиальное, это то, что мы взаимодействуем и на традиционных направлениях, но и на направлениях, которые сегодня являются особенно важными. Это высокие технологии. И здесь я еще раз позволю себе повторить, благодаря вашим многолетним усилиям довольно многое сохранило и приумножило из того, что было создано еще во времена Советского Союза. И сейчас мы вместе можем продолжать движение по этим направлениям, включая микроэлектронику, некоторые другие направления.
1: Президент Беларуси, напомню, прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. В пятницу он провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков указывал, что визит Лукашенко в Россию неофициальный, отмечал, что после переговоров главы государств побеседуют в неформальной обстановке. Владимир Путин предложил подумать о координирующем фонде в России для комплексного сохранения памяти о специальной военной операции. Глава государства в субботу приехал в Московский педагогический государственный университет. Он в преддверии Дня знаний встретился с педагогами. В ходе мероприятия ему предложили создать фонд организации или координационный центр для комплексного сохранения памяти об СВО.
0: Первое, что хотел бы сказать – хочу вас поблагодарить за вашу волонтерскую работу и всех, кто с вами этим занимается. Благородная миссия и очень важная, нужная и полезная. Вы наверняка видите это, наблюдая за реакцией наших бойцов и командиров в зоне специальной операции, когда они с вами контактируют. Это первое. Второе, что касается обращения в школу военкомата, получения информации, вы говорите, там, что по известным соображениям вы не можете там получить эту информацию. Нет таких соображений. Ну, конечно. Ну, конечно, есть информация закрытого характера, но точно совершенно есть и открытая часть, и она, конечно, должна предоставляться школам, особенно для музейного дела. И далеко не только школы должны этим заниматься. Должна заниматься вся система государственной власти, и региональной, и местной, и федеральной, по всем направлениям. Что касается какого-то координирующего центра, то такого действительно нет, и я не слышал, чтобы это реализовывалось. Ведомство работает каждое по своему направлению. Но такой координационный центр был бы полезен, я думаю. Мы обязательно над этим подумаем, ладно?
1: Владимир Путин также сообщил, что власти работают над тем, чтобы избавить преподавателей от рутины, чтобы уменьшить бюрократию. Глава государства обратил внимание и на большое количество информационного мусора и недостоверных вещей в интернете. А кроме того, Владимир Путин по видеоконференц-связи принял участие в открытии новых объектов образования в 5 регионах страны. По словам главы государства, программа обновления школ в регионах и строительство новых учебных заведений изначально имела своим приоритетом поддержку сельских школ.
0: Хорошо, что обратили внимание на село, на сельские школы, потому что мы, когда эту программу обновления школ в регионах и строительство новых школ, эту программу формировали, исходили из того, что она прежде всего должна быть направлена на поддержку школ на селе как раз. Потом попрошу Сергея Сергеевича еще несколько слов сказать, что за какое время нами сделано в целом по стране.
1: Ранее Владимир Путин осмотрел выставку «Единая школа. Единая страна», посвященную российской системе образования. Президент поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний. Вооруженные силы России продолжают продвижение в зоне СВО. Так, за сутки группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю. Южная группировка заняла более выгодные рубежи и позиции. Подразделения войск «Север» улучшили тактическое положение. Группировки «Запад» и «Центр» заняли более выгодные позиции. А подразделение войск «Днепр» в течение суток поразило живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенко. Потери армии Украины составили до 45%. Военнослужащих, 16 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. пожар на территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде. На площади 1400 квадратных метров локализован, сообщили в МЧС. Проводится проливка и разборка конструкции, сообщили ведомстве. Там отметили, что горят коробки с моторным маслом и фасад здания. Жертвами наводнения, произошедшего в северных районах Непала, стали 675 человек, сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий. 219 получили ранения, отмечается в отчете. Спасены более 7 тысяч человек. Еще 2426 пропали без вести. Среди них 217 иностранных граждан. В их числе, по предварительным данным, 8 россиян. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжается программа шестого тура. И только что завершилась встреча между «Факелом» и «Зенитом». И сине-бело-голубые победили со счетом 1-0. При этом, начиная с 85-й минуты, команда играла в меньшинстве. Прямую красную карточку заработал Игорь Дивеев. Ну а победный гол на счету Александра Соболева с пенальти, назначенным на третьей добавленной к матчу минуте. Также сегодня Краснодар сыграет с Ростовом, Локомотив с Динамо, а Ахмат примет на своем поле крылья Советов. В первой лиге проходят матчи 9-го тура. Ленинградец встречается с КамАЗом. Здесь завершен первый тайм. КамАЗ ведет со счетом 1-0. Тульский Арсенал встречается с Уралом. Текстильщик с Велесом. В этих матчах пока что нулевые ничьи. Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк избежал серьезной травмы и, как ожидается, сможет сыграть против петербургского «Зенита» в седьмом туре российской премьер-лиги в следующую субботу. По данным инсайдера Ивана Карпова, у «Хавбека» диагностирован сильный ушиб. Из-за повреждения Кисляка Кисляк пропустит матч с Ростовом в Кубке России во вторник. Московский ЦСКА обыграл казанский «Рубин» со счетом 4-1 в матче 17-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд и возглавил турнирную таблицу. Ранее красноярский «Енисей» взял верх над Ростовом со счетом 2-1. Россиянка Анастасия Космычева завоевала серебряную награду на чемпионате мира по тхэквондо в Китае. В финале весовой категории до 73 килограммов она уступила Саре Чаре из Бельгии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Мурманске завтра пасмурно плюс 17, в Архангельске пасмурно плюс 18, в Вологде пасмурно плюс 20, в Петрозаводске небольшой дождь плюс 20, в Сыктывкаре пасмурно 10 градусов тепла, в Элисте малооблачно плюс 26, в Махачкале небольшой дождь плюс 25, во Владикавказе небольшой дождь плюс 17, в Грозном небольшой дождь плюс 22, в Херсоне облачно с прояснениями плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем в вечерние часы. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметра ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Главное, что инициатива остается за нашими подразделениями, за нашими вооруженными силами на фронте. Мы продолжаем давить противника практически на всех направлениях, и это радует.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
4: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
5: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
4: Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Музыка.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России я, Диана Гурцкая, ваша покорная слуга, в эфире, как уже вы догадались, наверняка, дорогая передача. И сегодня напротив меня, дорогие друзья, талантливая певица, музыкант, удивительный человек Юта. Юта, здравствуй!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Диана! Очень рада быть рядом с тобой, рада быть в этой студии. Я вообще рада.
1: В общем-то, радость – это и есть наша главная задача и задача нашей передачи сегодня, чем мы будем заниматься, радовать вас всех, дорогие друзья. И по традиции давайте послушаем короткое досье, из которого мы узнаем самые главные и важные факты биографии нашей героини.
0: Сегодня в главной роли.
3: Певица и музыкант, автор и исполнитель собственных песен, Юта родилась 20 июня 1979 года в Свердловске в семье джазового музыканта и академической певицы. Когда Юте исполнилось 6 лет, семья переехала в Москву. С детства занималась плаванием, художественной гимнастикой и игрой на флейте. Решив освоить фортепиано, будущая певица, не имевшая до этого музыкального образования, поступила в Гнесинское музыкальное училище. С третьего курса параллельно обучалась джазовому вокалу. Но к моменту окончания училища интерес к фортепиано музыки исчез, и Юта начала серьезно увлекаться тяжелой музыкой, а в 2000-х создала одноименную группу «Юта». Первый альбом, который вышел в 2001 году, не принес большой популярности, но был отмечен критиками как необычный и довольно прогрессивный по звучанию. Юту называли пионером поп-гранжа в России. Следующий альбом «Хмель и солод» оказался более удачным. Песни альбома попали в ротацию крупнейших музыкальных каналов России и месяцами не сходили с вершин хит-парадов. В 2005 году Юта начинает писать музыку для кино и сериалов. Саундтреки к сериалу «Солдаты», «Жили-были» и «Та самая девчонка» также попали в ротацию радиостанций. Но уже в 2009 году Юта распускает группу и берет творческую паузу. А спустя 3 года, в 2012 году, продолжая писать музыку для кино, сообщает о начале сольной карьеры. Была замужем за продюсером и режиссером Олегом Осиповым. В браке родились 3 детей, сын Анатолий и двойняшки Катя и Маша. Но в сентябре 2011 года супруг скоропостижно умирает. Юта за годы творчества написала музыку более чем к 40 фильмам и сериалам, выпустила 10 альбомов.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Ну что же, ну и также ближайшие 50 минут мы будем говорить о жизни и о творчестве, конечно же, о музыке. Но пока что давайте послушаем музыку, друзья, давайте послушаем песню нашей певицы Юты, которая сегодня вместе с нами. Объяви, пожалуйста, песню, что послушаем?
2: Начнем мы с композиции, которую я посвящаю всем мужчинам. Называется она «Любимый мой».

0: эфире дорогая передача. Напротив меня гостья, певица Юта. И вы только что услышали в ее исполнении песню «Любимый мой». Да, любимые мои, все, что мы делаем только для вас и ради вас. Слушайте Радио России и программу «Дорогая передача». Ну что ж, начинаем нашу беседу. И вот такой у меня вопрос. Ты родилась в одном из самых крупных городов России, промышленных городов России, в Свердловске, ныне в Екатеринбурге. 6 лет ты с родителями уезжаешь в Москву. Какие воспоминания остались о родном городе?
1: Вот, спасибо тебе за этот вопрос, потому что детство у меня было самое счастливое в мире. Я была сделана в СССР, и трава была зеленее, деревья были выше. Конечно, Екатеринбург, Свердловск для меня в первую очередь. Угу. Удивительный город. Вот он стоит на границе Европы и Азии. Это такой самый-самый-самый центр мира. Конечно же, бабушка с дедушкой – это люди, которые... Ну, сделали из меня нормального человека, скажем так. Это люди, которые прошли войну, которые знают тяготы, лишения, которые знают, что такое дефицит, которые знают, что такое человеческая жизнь и цена человеческой жизни. Вот как и все наши бабушки и дедушки, это уникальные люди. Бабушка меня всегда учила быть сильной, никогда не ныть, ходить за грибами, в огороде собирать малину и клубнику. Нет, конечно, мама учила меня всему этому тоже. Но бабушки – это же вообще такой совершенно отдельный вид материнской любви, да? И Екатеринбург, Свердловск для меня в первую очередь – это вот то самое сладкое ощущение беззаботного, счастливого детства, которое осталось до сих пор. И когда я приезжаю туда и вижу вот эти вот вдалеке синеющие маленькие-маленькие уральские горы, у меня бегут мурашки по всему телу, и я начинаю реветь. Там остались у меня тетя, дядя, братья, сестры, много друзей. И когда мы уехали с родителями в Москву в моем малолетнем возрасте, каждое лето до поступления в Гнесинское училище я все равно проводила с бабушкой в Свердловске. И удивительно, но город знала, пожалуй, лучше, чем местные, так сказать, жители, потому что мы без конца ездили по друзьям, по родственникам. Ой, я могу про Свердловск долго говорить.
0: Да, ты говоришь, что когда я приезжаю, сейчас часто удается там бывать?
1: Вот сейчас удается там бывать крайне редко, потому что, как правило, это совмещено с гастролями. Угу. Ты же сейчас такой весь занятой из себя, у тебя дела, у тебя дети. И просто так вот доставить себе такое удовольствие, просто взять и приехать погостить и ничего не делать, это роскошь по нынешним временам. А если ты приезжаешь туда на гастроли, то гастроли всегда расписаны довольно жестко по графику. То есть приезд, отстройка звука, концерт, отдых, отъезд.
0: Вот смотри, твои родители, они профессиональные музыканты. Папа джазовый музыкант, мама академическая певица. Мне кажется, что вопрос перед тобой, кем быть, наверняка не стоял.
1: Вообще не стоял. Я знала с самого того момента, когда я себя помню, понимала, что музыка – это мое. Вот есть музыка, которая доставляет мне удовольствие, и музыка вообще весь мой мир. И мне больше ничего не интересно, кроме художественной гимнастики, фигурного катания, и балериной бы тоже неплохо стать. Было бы. В общем-то, поэтому я хочу сшить себе белую юбку из марли, чем я и занималась. И, конечно, мне очень нравились трамваи, и мне казалось, что водитель трамвая из меня получится тоже нормальный. Но при этом все вышеперечисленные, значит, профессии обязательно должны были петь. Поэтому музыка, да, всегда звучала в доме, всегда звучала в голове. И где бы я ни была, я пела.
0: Папа хотел, чтобы ты стала пианисткой. После школы ты поступаешь в Гнесинское училище, но на 3-м курсе ты понимаешь, что ты хочешь петь. Так вот, что случилось? Как ты все-таки изменила вот эту вот позицию?
1: Папа хитрец, конечно. Папа-то прекрасно понимал, что если делать из ребенка профессионального музыканта, в первую очередь ему нужно дать профессиональное музыкальное образование. И папа, конечно, с самого начала знал, что я буду певицей. Но заниматься вокалом в малолетнем возрасте – это не очень грамотно. Это надо делать аккуратно. И для того, чтобы заниматься вокалом, нужно все-таки быть музыкантом. Поэтому папа за ручку меня привел к преподавателю по фортепиано, и мы начали заниматься. И потом мы поняли, что нам в профессиональное училище, то есть в Гнесинское. И ближе к третьему курсу Гнесинского училища папа-то раскололся, и я осозналась, что, пап, давай это, ну, запоем, что ли. Вот. И папа же привел меня за ручку в эстрадно-джазовое училище на Ордынке. Поэтому, возвращаясь к папе, папа очень много дал мне в жизни правильных вещей, правильных понятий. И главное, дал мне вот этот вот правильный характер. Мне часто говорят, что я все-таки мальчик в юбке. Это же еще Лолита сказала, что если ты хочешь на сцене чего-то добиться, ты должна быть мужиком, неважно, какого ты пола при этом.
0: Вот смотри, ну вот есть такая теплота, когда ты говоришь об отце. Ну вот у меня такой вопрос. Про отношения с отцом ты говорила, что они были непростыми. А вот сейчас отношения изменились? Папа стал тебя понимать?
1: Вот спасибо тебе за этот вопрос про непростые отношения. Они правда были непростыми. Ты знаешь, я только сейчас рядом с тобой поняла, в чем заключалась эта непростота. Мы с ним очень похожи в упрямстве, вот этой пробивной способности, да, в умении дойти до поставленной цели. Мы похожи, и поэтому мы с ним сталкивались по ряду вопросов исключительно из-за вот этого вот нашего упрямства потомственного. Сейчас, конечно, чем я становлюсь старше, тем, надеюсь, ума прибавляется и появляется больше благодарности, больше доброты, больше понимания к собственному папе. Потому что мы уже на многие грабли наступили, походили, посмотрели, как оно бывает, сравнили. И, ну, вот сейчас я могу только сказать большое спасибо папе за все, и за приятные моменты, и за неприятные. Потому что это жизнь. Она не может быть сиропно-сахарной. Она разная. Поэтому, да, отношения были непростыми. Они, возможно, и сейчас непросты. И слава богу.
0: После выхода твоего первого альбома за тобой закрепился образ панк-гранж-певицы, исполняющей экстремальную музыку. Кстати, расскажи, пожалуйста, что за такая экстремальная музыка?
1: Кто-то однажды из приглашенных пиар-менеджеров, мной же, сказал: «А давай мы напишем так, что ты играешь вот гранж». Я говорю: «Ну, давай». И все. И вот от этого мы оттолкнулись. Это было перепечатано несколько раз в каких-то изданиях. И появился устойчивый тезис, что Юта начала с гранжа. Хотя, конечно, к настоящему гранжу никакого отношения моя музыка не имела, потому что просто было очень стильное, созданное мастером Егором Жирновым, гитарное звучание альбома. Кто-то вот решил, что давайте мы вот это вот все назовем гранжем. Ну, прекрасно, что назвали, весело, конечно. Песни, по сути своей, были абсолютно эстрадными. То есть понятный припев, понятные слова, понятная мелодия, которую можно воспроизвести по памяти.
0: А вот твой второй альбом «Хмель и солод» получился более воздушный, легкий, по мнению критиков, который в одночасье сделал тебя знаменитой. Помнишь, как создавался этот альбом?
1: Если первый альбом был сделан полностью Егором Жирновым, как продюсером, гитаристом группы «Ронда» и просто отличным парнем, великим мастером своего дела, то второй альбом делала полностью я со своими музыкантами. Мы изобретали велосипед. Мы садились в студию и начинали генерить. В конце концов, то, как звучала песня, за это отвечала полностью я. Это была уже, скажем так, моя продюсерская работа. Поэтому полное отражение моего внутреннего мира на тот момент и получила пластинка «Хмель и солод». Она была уже совсем не гранжевая.
0: Как вообще ты относишься к критике?
1: А я всегда в первую очередь смотрю на источник этой критики. Если это человек, которого я бесконечно уважаю, которому я доверяю, я обращаю внимание на настроение этого человека, в котором он говорит мне эти слова. Потому что, может быть, он просто злой. А если это человек, который любит красиво говорить и занимается тем, что любуется собой, какой он крутой и как он красиво излагает, но мне просто становится немножко, ну, все равно.
0: Да.
1: То есть все равно очень важно, кто тебе это говорит. Знаешь, еще удивительно, что люди, которые много чего достигли, реально, которые мастера, они всегда стараются тебя поддержать и добавить тебе какой-то уверенности в себе. Они никогда не акцентируются на тех моментах, которые, скажем так, им не по душе. А вот те люди, которые хотели бы достичь большего в собственных глазах, но не достигли, они всегда тебе скажут что-то такое, что немножко тебе подрежет крылья, по их пониманию.
0: Кто бы не хотел подрезать крылья, самое главное, чтобы мы чувствовали и ощущали музыку, дорогие друзья, и главное, чтобы наша душа подсказывала. И вот как раз об этом говорит сейчас Юта, наша гостья, очаровательная, потрясающая певица, талантливый музыкант. А сейчас, если Юта, ты не возражаешь, давай мы послушаем что-нибудь из альбома «Хмель и солод».
1: А давай мы послушаем песню «Хмель и солод».

0: В эфире дорогая передача, я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня Юта. Удивительная и потрясающая, замечательный музыкант. И только что мы послушали песню в его исполнении «Хмель и солод». Мы продолжаем нашу беседу. Вообще, как рождается песня? С чего начинается песня Юты? Пока текст, потом музыка или наоборот? Что в голове появляется сперва?
1: Сперва появляется, знаешь, такое острое желание родить. Ты испытываешь прямо потребность услышать в голове что-то и получить от этого колоссальный заряд радости. Вот ты знаешь, очень важные слова ты сказала в начале передачи про радость, что мы хотим, чтобы вы, дорогие радиослушатели, испытывали радость, чувствовали эту радость, купались в этой радости. Мы этого хотим. И вот интересно, да, правда, ведь все самые добрые, самые светлые, самые лучшие вещи, которые с нами случаются, они приносят нам радость.
0: Угу.
1: И получается, что, ну, и живем так-то ради радости. Ну, так вот. И вот ты чувствуешь это желание родить. Потом, кстати, роды тоже приносят очень много радости. Девочки,
0: конечно.
1: Вы знаете.
0: А как? Конечно.
1: Потом появляется какой-то электрический разряд, и приходит она. Вот эта вот фраза, она может быть вместе со словами, может быть без слов, может быть просто мелодия. Может быть мелодия с совершенно другими словами. И ты точно понимаешь, что вот эта фраза одна, допустим, она является таким моментом, от которого ты отталкиваешься. И дальше начинаешь наматывать вторую фразу, третью, четвертую, пятую, как снежный ком это все идет. И ты чувствуешь такой колоссальный прилив сил. Вот так рождается песня.
0: А вот кем ты себя позиционируешь все-таки? Автором, исполнителем?
1: Ой, слушай, какой хороший вопрос. А поскольку я и певица, и композитор, и поэт, и продюсер, я себя ощущаю работником культуры. Профессия эта, она требует дисциплины. Она требует умения концентрироваться, она требует умения преодолевать состояние усталости. Ну, то есть она заставляет тебя делать вид, что у тебя все нормально в любом состоянии. Это свойство любого работника, любой профессии. Поэтому я работник культуры.
0: Когда мы записываем ту или иную песню, мы влюбляемся в эту песню, вот мы представляем, как это будет звучать, как у тебя это происходит. Сколько тебе нужно времени, чтобы ты сроднилась с этой песней?
1: Привет, сестра. Все то же самое. Слушай, вот все, что ты сейчас сказала, оно именно так и происходит. Ты прямо вот как наваждение эта новая песня, ты думаешь только о ней, только. Ощущаю такую безусловную любовь к каждой своей песне. Может быть, это не правильно
0: это
1: с точки
0: правильно.
1: Зрения профессии, но мне в какой-то степени уже не важно, что скажет тот
0: кто-то,
1: или другой
0: да?
1: человек. Я внутри себя всегда знала, что вот эта песня хит, а вот эта песня не хит. Я про свои песни говорю.
0: Вот смотри, кстати, ты писала песню для сериала «Солдаты». Вообще, как это случилось в твоей жизни? Написание музыки к кино.
1: Когда ты пишешь свою песню, ты сам себе режиссер, потому что есть драматургия песни, определенный смысл, определенное настроение, которое несет песня. И ты вот что хочешь, то и делаешь. Ты вольный художник. А когда ты работаешь в кино, как композитор, у тебя есть режиссер, которого конкретно зовут, и который конкретно ставит тебе задачу. Какое настроение должна сопровождать музыка, которую ты напишешь? Например, нам нужна любовь. Романтическую любовь. Да, вот у нас на экране два романтических героя. Любовь же может быть страстная, может быть нежно-меланхоличная, может быть стервозная, да. И вот это все надо передать в музыке. То есть это будет три любви разные, три разных мелодии.
0: Мне интересно все-таки, когда делается саундтрек для кино, ты чувствуешь, кто должен спеть эту песню, или все-таки ты будешь исполнять сама? Это некое такое условие. Давай все-таки я напишу, но я исполню сама. Или кто-то может подсказать нам тот же самый режиссер: слушай, а давай-ка ты напиши, а вот я чувствую, что здесь кто-то должен это исполнить. Бывали ли такие моменты в твоей жизни?
1: Были конкретные запросы, когда вот для сериала «Хранитель» я писала заглавную песню, и ее обязательно должен был спеть мужчина, Александр Маршал. И я писала песню для Александра Маршала, он ее исполнил. Были моменты, когда, например, для сериала «Бешеная» нам требовалось, чтобы актриса Ксения Собчак пела песню. Записывала я свой голос, Ксения отлично отыграла свою роль в кадре. Было много кино, где звучал мой голос. Все зависит исключительно от видения режиссера и продюсера.
0: Ну, ты же можешь тоже предложить идею?
1: Могу. У меня идей куча, я, как правило, со своими идеями и лезу. Говорю, ребята, давайте так, давайте так.
0: И сейчас давайте все-таки послушаем песню «Жили-были». Если ты не возражаешь, хорошо, давай послушаем ее.
1: Давай.

0: Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня наша гостья, певица, исполнительница, потрясающий автор, композитор Юта. И она как раз радует нас сегодня своей музыкой. И только что мы послушали песню «Жили-были» в ее исполнении. Скажи, пожалуйста, когда ты написала песню для сериала «Солдаты», ты познакомилась с продюсером этого сериала, с Олегом Осиповым. И вообще этот сериал круто изменил твою жизнь. Не только в творческом плане, но и, в общем-то, он стал твоим мужем, да, будущем, так?
1: Да, представляешь, мы начали работать над сериалом, и спустя месяцев 8, наверное, мы поженились. То есть роман наш развивался совершенно неожиданно для обоих и молниеносно быстро. Конечно, я очень благодарна Олегу, потому что именно он дал мне возможность реализоваться не только как кинокомпозитор, но и как мать. Конечно, материнство...
0: Братья родились трое детей, да?
1: Да, трое детей. Материнство меняет полностью женщину.
0: Абсолютно.
1: Вот есть девочки, которые изначально, еще не будучи мамой, они чувствуют себя мамой, они знают, как это будет, они хотят детей, они видят себя в семье. У меня вот это все проснулось только тогда, когда я увидела собственного ребенка в роддоме. Я и не думала, что материнство является таким важным стимулом жить, радоваться, еще больше творить, писать. То есть я когда родила ребенка, я моментально родила еще один альбом. И, конечно, вот я сейчас смотрю на молодых еще женщин, которые уже бабушки. Я вижу этот безумный свет радости в их глазах, потому что они уже опытные. Они уже более свободные, не так сильно загруженные работой, да, и они уже могут просто любить и просто наслаждаться общением с маленьким ребенком.
0: И вот такой момент тогда еще, вот как раз про детей. Ты многодетная мама, у тебя сын Анатолий, угу, и девочки, двойняшечки Катя и Маша.
1: Угу.
0: Скажи, пожалуйста, а вот девочки не пошли по твоим стопам? Чем они занимаются? И Анатолий тоже так же. То есть дети, они не хотят заниматься музыкой?
1: Значит, я как правильная мама сказала: дети, давайте заниматься музыкой. Дети сказали: да! Сын начал заниматься на гитаре, и буквально через несколько недель он сказал: да ну, я больше не хочу. А я вижу, что у парня...
0: А сколько лет было все-таки, извини, перебью?
1: Ну, уже так это познаватенько. То есть он где-то начал лет в 9, то есть не рано.
0: То есть уже осознанно?
1: Уже абсолютно осознанно, но лень победила, и он сказал: да не, мам, я, знаешь что, я не буду. Мне, я не хочу. А я вижу, что у него есть чувство ритма, есть чувство фразы, есть чувство струны. Он, вот он одарен, но нету фанатизма, который вот присущ тем детям, которые понимают, что они будут профессиональными музыкантами. И я начала его заставлять. И были слезы, и были, значит, швырение гитары. 2 года я билась за этот, значит, гитарный процесс обучения. Через 2 года я сдалась.
0: Ага.
1: Я сдалась, еще наступила эта пандемия, и все перестали заниматься физически. Ну, то есть вот заниматься на инструменте онлайн – это,
0: ну, да,
1: очень
0: страшно, да, да,
1: страшная,
0: да,
1: вещь. Как ты думаешь, что сказал мне сын спустя 2 года?
0: Почему ты меня не заставлял?
1: Нет, он сказал: мам, купи мне гитару.
0: Опять.
1: Ну, он взял инструмент в руки и как будто ничего и не потерял. То есть сейчас у него появляется желание что-то освоить, лень по-прежнему присутствует, но желание есть, и это здорово. И тут я себе ставлю такую галочку: мама, молодец, ты все сделала правильно. Правильно вовремя отпустила, вовремя правильно купила новую гитару. Значит, с дочками история другая. Дочки, вы будете заниматься на фортепиано? Да! Начали заниматься, и интерес к инструменту потихоньку гас. Потом он перерос в какое-то нежелание подходить к этому инструменту, потом он перерос в отвращение.
0: Вот это очень плохо, кстати. Вот как раз до этого нельзя доводить как-то.
1: И, да, и когда я им сказала: ну, коли так, тогда мы заканчиваем. И получила такую ответку счастья от них, что тоже поставила себе галочку и подумала: да, мама, наверное, ты все сделала правильно.
0: Нет, конечно, безусловно. И вообще, они любят твою музыку, дети?
1: Ты знаешь, да. Они все время просят в машине: мама, поставь свою песню.
0: А подпевают?
1: Вот почему я не стала настаивать на том, чтобы они продолжали? Потому что они не подпевают. Они внутри слушают, но у них они не поют в душе, они не поют у себя где-то втихаря в комнате. Они не поют. И если не поют, значит, душа этого не просит. А если душа не просит, ну зачем я буду их заставлять нажимать на клавиши? Потому что человек, когда играет на инструменте, он внутренне поет. Мои девчонки не поют, у них по-другому. Значит, ждем, когда запоют.
0: Ну что ж, дорогие друзья, как вы слышите, у нас потрясающая беседа, и как здорово, и вообще как замечательно. Ну, настало время для музыки, от музыки мы не отойдем, потому что нам нравится то, что делает Юта, то, что пишет, то, что поет. Так что давай послушаем сейчас еще одну песню в твоем исполнении. Что это будет?
1: Вот, давай послушаем песню, которую я написала своей маме. Песня так и называется «Мама».

0: Только что прозвучала песня «Мама» в исполнении Юты на волнах Радио России. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня как раз она, Юта, гостья дорогой передачи, чему мы несказанно рады. Итак, Юта, твой псевдоним, как я это понимаю, да? Переводе с японского это означает как «песня».
1: Ну да, мы были крайне удивлены, что получилось такое совпадение, потому что по паспорту я Анна, в миру Анюта, да, минус две буквы, остается Юта. Ну и спустя несколько лет после уже, так сказать, работы под этим псевдонимом, когда меня уже, братья и сестры зовут Юта, я говорю, слушайте, ребят, да, Ютик, привет! Да, и выяснилось, что есть такой иероглиф, который звучит как Юта в стране Японии. И он означает...
0: То есть это было до того, как ты стала петь, просто себя стали так называть близкие люди?
1: Ну
0: то есть...
1: да, Юта. И, в общем, этот иероглиф, это интересная история. Звучит как песня, звучание. Я думаю, совпадение? Не думаю.
0: А есть песня самая такая дорогая, самая родная, самая близкая? Не обязательно, чтобы это была твоя. Какую бы песню бы ты назвала бы?
1: Я очень люблю песню «Светит незнакомая звезда».
0: Да.
1: Вот я не знаю, с самого детства. Вот у меня была пластинка виниловая, я крутила эту пластинку, слушала эту песню. Я люблю эту песню. Еще люблю песню «Темная ночь». Еще мне нравится... Вот эти вот две песни, это я их могу петь без конца и без начала. Вообще, каждая своя песня, конечно, она там. И есть у меня сейчас самая любимая песня. Мы ее обязательно послушаем. Называется она «Земля». И многие отмечают, что эта песня звучит отчасти в лучших традициях советской эстрады. Именно по подаче материала, именно по мелодии и по словам. И ты знаешь, мне это так приятно.
0: Здорово. Замечательно. Мы обязательно ее и послушаем на прощание, поскольку, к сожалению, программа наша подходит к концу, но у меня остается еще несколько минут, и я задам тебе, если ты согласишься, несколько коротких вопросов. Хорошо?
1: Давай.
0: На что ты не готова пойти ради славы?
1: На предательство.
0: Что для тебя творчество?
1: Источник радости, источник жизни и способ подарить людям радость, добро и свет, сделать этот мир чуть-чуть лучше.
0: Что такое любовь?
1: Это больше, чем уважение. Это желание сделать этот мир чуть-чуть лучше.
0: Что пожелаешь себе на ближайшие 5-10 лет?
1: Пожелаю почаще испытывать чувство благодарности абсолютно за все, что происходит в жизни. Потому что все-таки иногда, когда ты наступаешь ногой в лужу и оказываешься мокрым, ты говоришь, елки-палки. А надо сказать по-другому. Какая классная погода, какая классная лужа. Завтра будет еще лучше.
0: Во как. Люблю позитив. Что бы ни случилось в нашей жизни, на самом деле никогда нельзя опускать руки. И каждый человек творит своего счастья. Я желаю тебе счастья. Я желаю, чтобы все твои желания и мечты сбывались. Желаю тебе всего самого-самого наилучшего. Но к сожалению, все-таки программа подходит к концу. Давайте сейчас послушаем песню под названием «Земля», дорогие друзья, в исполнении Юты на волнах Радио России.

0: Только что мы послушали песню Юты под названием «Земля», дорогие друзья. Спасибо большое.
1: Спасибо огромное тебе, потому что ты наполняешь этот эфир каким-то невероятным светом, добротой и любовью.
0: Ну что ж, огромное тебе спасибо, дорогая, за твою музыку, за твои ответы, за то, что ты тоже нам сегодня подарила вот такой день с чудесной музыкой. Дорогие друзья, я Диана Гурцкая, и я, хотя не совсем хочу, но попрощаюсь с вами тоже, и обязательно обещаю, что через неделю мы услышимся. Будьте счастливы, до встречи. Люблю вас бесконечно. Всегда ваша Диана. Пока.
2: Дорогая передача. Радио России.
3: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте «Зал Зарядье, Москва. 6+».
4: Премьера в Театре Гоголя. 8 и 9 сентября. Дальше тишина. Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+.
5: Самый добрый друг из детства возвращается.
6: Обратный отсчет.
5: Новое путешествие.
7: Это обратная сторона Луны.
8: Найдем моего папу.
5: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино. Категория 0+.

0: московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%. Владимир Путин счел невозможным закрытие в России малых школ на селе из-за огромных территорий страны. И группировка «Восток» за сутки продвинулась в глубину обороны ВСУ. Далее подробнее. Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Новоогареве. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, сказал Владимир Путин, обратив также внимание на развитие сотрудничества двух стран в сфере высоких технологий, включая микроэлектронику.
2: Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад нашей новой встрече. Мы не так давно вроде как и виделись, но... Как я всегда в таких случаях говорю, динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, которые нужно согласовать, отрегулировать. Но в целом хочу отметить, что вы это знаете лучше, чем кто-либо другой. Главное наше направление взаимодействия, торгово-экономическое, развивается успешно, несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки 50... Почти по нашей статистике 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Ну и в этом году за первые 6 месяцев текущего года плюс еще 12,5%. 4,5 миллиарда прямых инвестиций.

0: инвестиций из России, 2,5 тысячи предприятий с российским участием. И что самое важное, на мой взгляд, самое принципиальное, это то, что мы взаимодействуем и на традиционных направлениях, но и на направлениях, которые сегодня являются особенно важными. Это высокие технологии. И здесь я еще раз позволю себе повторить, благодаря вашим многолетним усилиям довольно многое сохранило и приумножило из того, что было создано еще во времена Советского Союза. И сейчас мы вместе можем продолжать движение по этим направлениям, включая микроэлектронику, некоторые другие направления.
1: Напомню, президент Беларуси прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. В пятницу он провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что визит Лукашенко в Россию неофициальный. Отмечал, что после переговоров главы государств побеседуют в неформальной обстановке. Владимир Путин считает, что все же недостаточно внимания уделяет своей школьной учительнице Вере Гуревич. Речь об этом зашла на встрече главы государства с педагогами и студентами во время посещения МПГУ. Учитель географии, директор образовательного комплекса из Иркутска в ходе беседы отметил, что Владимир Путин подает пример того, как надо с уважением относиться к своему наставнику. Также речь зашла о создании мобильных педагогических технопарков для школ в отдаленных районах. Президент эту инициативу поддержал.
0: Обязательно с министром поговорю, с другими специалистами профильными. Хорошее предложение по поводу мобильных технопарков. Почему виртуально мобильные? Они могут передвигаться так же, как мобильные выставки у нас там передвигаются. Мобильные там поликлиники и так далее. Тут точно, это хорошая идея.
2: Да, я прошу прощения, а виртуальные лаборатории, то есть не физические лаборатории, а виртуальные. То есть обучать учителей физики и информатики чему-то новому, не только оборудование оснащать, это тоже очень важно, но обучать работать в виртуальных лабораториях, они сейчас очень популярны.
0: Вот. Хорошо, я понял. Вот. И хочу поздравить вас с выбором профессии.
1: Владимир Путин отметил, что в интернете сейчас очень много информационного мусора и недостоверных вещей. Президент добавил, что задача учителя – помочь молодому человеку найти то, что важно. Также глава государства счел невозможным закрытие в России малых школ на селе из-за огромных территорий страны. В ходе мероприятия ему рассказали о проблеме нехватки в селах учителей-предметников, которые могут стать наставником. Также он поддержал предложение одного из учителей о наставничестве в сельских школах.
0: Оба аспекта, которые вы сейчас затронули, и продолжение контактов педагогов, которые пришли на практическую работу с вузами, прежде всего, конечно, с профильными вузами, чтобы свой собственный уровень поддерживать. Это очень важно и правильно. Я думаю, что, в принципе, так и должна выстраиваться работа, связанная с подготовкой и переподготовкой преподавателей, учителей. Вот, это вот с одной стороны. А с другой стороны, помощь с крупных школ, крупных учебных заведений своим коллегам на местах, особенно в сельской местности. И первый, и второй аспект очень важный. Мы постараемся обратить на это внимание. Вам спасибо большое за идею.
1: Ранее сегодня Владимир Путин по видеоконференц-связи принял участие в открытии новых объектов образования в 5 регионах. По словам президента, программа обновления школ в регионах и строительство новых учебных заведений изначально имела своим приоритетом поддержку сельских школ.
0: Хорошо, что обратили внимание на село, на сельские школы, потому что мы, когда эту программу обновления школ в регионах и строительство новых школ, эту программу формировали, исходили из того, что она прежде всего должна быть направлена на поддержку школ на селе как раз. Потом попрошу Сергея Сергеевича еще несколько слов сказать, что за какое время нами сделано в целом по стране.
1: Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний. Группировка «Восток» за минувшие сутки продвинулась в глубину обороны ВСУ. На ряде направлений в зоне СВО российские войска улучшили тактическое положение, сообщили сегодня пресс-центры российских группировок. 43 человека получили ранения, в том числе переломы, в результате смерча, который обрушился накануне на северный итальянский город Кремона. Как сообщает агентство АНСА, крупным градом повреждены 10 тысяч автомобилей, вырваны с корнем сотни деревьев. Ущерб получили объекты исторического наследия города. Различные повреждения, помимо кафедрального собора, получили 10 церквей. Обвалилась часть башни муниципалитета, расположенного в самом древнем дворце города. Администрация проводит экстренное заседание для определения чрезвычайных мер по ликвидации последствий природного бедствия. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 6-го тура. И в эти минуты Краснодар встречается с Ростовом. Идет 35-я минута встречи. Счет 1-0 в пользу Краснодара. Единственный мяч на 19-й минуте забил Жубал. Еще в одном матче сегодня «Зенит» переиграл «Воронежский факел» со счетом 1-0. Мяч с пенальти в компенсированное время забил вышедший на замену форвард «Зенита» Александр Соболев. На 85-й минуте с поля был удален защитник петербургской команды Игорь Дивеев. «Зенит» с 12 очками поднялся на второе место в таблице РПЛ. «Факел» остался на последней 16-й позиции. Также сегодня состоятся еще два матча. «Локомотив» сыграет с «Динамо», а «Ахмат» с «Крыльями Советов». «Ленинградец» в эти минуты встречается с «КамАЗом» в матче 9-го тура первой лиги. «КамАЗ» ведет со счетом 1-0. «Урал» ведет в противостоянии с тульским «Арсеналом» 1-0. А «Текстильщик» играет с «Велесом». И здесь пока что ничья 0-0. Россияне завоевали серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ четверок на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Познане. Алексей Каравашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов финишировали с результатом 1 минута 30,69 секунды. Победу одержали венгры, третьими стали испанцы. Московская «Динамо» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче предсезонного хоккейного турнира «Кубок мэра Москвы». Встреча завершилась со счетом 5-2. У победителей дубль оформил Егор Римашевский. Турнир завершится 30 августа. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Хабаровске 30 августа дождь, плюс 17. В Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 18. В Екатеринбурге небольшой дождь, 10 градусов тепла. В Кургане небольшой дождь, плюс 12. Во Владимире пасмурно, плюс 22. В Нижнем Новгороде пасмурно, плюс 21. В Ростове-на-Дону ясный, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 14, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем в вечерние часы. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметра ртутного столба.

0: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, добрый вечер. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Как всегда в это время, программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров. Да. Будущий губернатор Прибалтийского края, а сначала будет президентом Латвии. Поэтому ему до сих пор не выдали российское гражданство.
2: Да, именно поэтому специально для вас ВГТРК держит в заложниках практически хотя бы одного, действительно, знаете, не вот эти вот иностранцы, которые там непонятно как, непонятно что там, никто их не знает, никто их не видел, а самого настоящего гражданина Евросоюза, вот, гражданина страны НАТО, я, можно сказать, представляю Североатлантический альянс на федеральных СМИ России, вот, и, соответственно, высказываю точку зрения, которая может не совпадать, но это временно, с позицией Североатлантического альянса. Мы работаем вместе с вооруженными силами России, воздушно-космическими и флотом, и, конечно, Северной Кореи, чтобы позиции наши совпадали. Вот, так что огромное всем здравствуйте. Вот, суббота хорошая, настроение хорошее.
1: Да, вот давай продолжим. Вот, коль ты начал, скажи, скажи мне, натовец, в чем сила? Не-не-не, подожди, когда НАТО собирается войти в состав вооруженных сил Российской Федерации?
2: Нет, сила в Искандер-1000. На этой неделе мы применили по Украине Искандер-1000, вот так он называется, звучит мощно.
1: Потому что там взрывного вещества тонна, наверное.
2: Хотелось бы верить, кто-то говорил, что дальность полета 1000. Пока, честно говоря, расходятся очень данные, но противник фиксировал пуски Искандеров, обычно они на дистанции до 500 километров, но так как в последнее время мы выходим из разных рода, так сказать, соглашений с Западом, то «Искандеры» немножечко стали пухлее, двигатели мощнее, а боевая часть более, так сказать, приближенной к ядерной. Но, конечно, пока еще нет, но это не точно.
1: Возможно, в Беларуси... это будет в какую-нибудь следующую субботу.
2: Возможно, какую-то следующую субботу, но на самом деле силы, конечно, в этой неделе в «Искандерах-1000», в «КН-23», в «С-400», в прекрасных наших «Бандеролях», новых ракетах «Дань-Т». С этим, кстати, связана интереснейшая новость, которая пришла нам, как всегда, от противника. Так. Мы вот в эфире ВГТРК не можем озвучивать разведданные и точные характеристики.
1: Даже Министерство обороны не может, потому что военная тайна. Рассказывать, какими ракетами бьет. Поэтому ориентируемся на информацию
2: от граждан НАТО, со стороны НАТО.
1: От, скорее всего, Главного управления разведки Украины, которые, кстати, рассказывают нам, сколько у нас ракет, что точно больше, чем на 2-3 недели.
2: И вызывает гордость, вызывает каждый раз гордость.
1: Читаешь сводку ГУР и гордишься, как много у нас ракет.
2: Да, могут же наши, как говорится, отечественные сталевары. В общем, на следующий год у нас запланировано массовое производство ракеты «Дань-Т».
1: Что это за ракета?
2: Что такое за ракета? Правильный вопрос задает Даниил Бессонов. И, конечно же, эта ракета является дешевой, крылатой ракетой, которую мы можем выпускать в бешеном количестве.
1: Ну, ты как-то начал, новая ракета, ну, понимаешь, ты начал с неправильного слова с точки зрения маркетинга. То есть дешевый звучит уже как-то не солидно.
2: Ты бы видел танк Т-34 на фоне «Пантеры». Тоже выглядит дешевый, но тем не менее лязг гусениц танка Т-34 по берлинским улицам отзывается до сих пор. Вот, в общем, ракета «Дань-Т» — это такой эрзац, мобилизационный вариант крылатой ракеты, которая не стоит бешеных денег. И самое главное, по вражеским данным, Россия в следующем году планирует производство 10 000 только ракет «Дань-Т». Что такое 10 тысяч? Это значит 30 ракет ежедневно, крылатых, которые Россия может выпускать. Соответственно, ну, понятное дело, каждый день лупить прям не будем. Мы можем копить и раз
1: Подожди.
2: В неделю воскресный прилет по Киеву из 100 плюс крылатых ракет, только на подкопленных. Потому что за неделю будут производить 210, ну, соточка там распределится по другим местам, десяточка в загашник и соточка по хутору.
1: Так,
2: в который превратится Киев спустя год.
1: Если смотри, ты сейчас бить. Назвал 10 тысяч в год, да. 30 в день и очень да. дешевое.
2: Очень дешевое.
1: Понимаешь, люди могут подумать, что это какие-то пенопластовые подделки. Давай поподробнее теперь о тактико-технических характеристиках этой ракеты. Может, это в натуре как бумажный самолетик просто запускать будем?
2: Ну, скорее всего, опять-таки...
1: Или, ты, ну, или пока нет данных.
2: Не, есть некие данные. Боевая часть будет примерно как у Герани, то есть это около, около 100 килограмм.
1: Да, да. Угу.
2: Это достаточная боевая часть для поражения большей части объектов. Понятное дело, мосты, которые Данил Бессонов мечтает каждую ночь ему сняться.
1: Для этого как... у нас есть Искандер, уже
2: да.
1: тысяча.
2: Уже тысяча, да, Искандер тысяча, и много чего другого интересного, кстати, есть. Например, по, опять-таки, вражеским данным, Северная Корея имеет вариант Искандера, у которого реально тонна боевая часть. У северокорейскими ракетами есть один маленький нюанс, они часто летят куда-то туда. Поэтому, возможно, и боевая часть в тонну...
1: Это как, знаешь, на гранатометах и другом вооружении еще с советских времен написано, вот этой стороной держать по направлению противника. Ну, тоже летят просто по направлению противника.
2: Ну да, видимо, на то и расчет, как бы Южная Корея, она достаточно компактно такая населенная и промышленно выстроенная. Вот, и там, в принципе, куда ни попадет, Искандер-1000 в северокорейском исполнении, так оно и будет. Но суть в том, что на самом деле боевая часть в 100 килограмм, дальность порядка 500-600 километров, вот, скорость дозвуковая, ну, это понятное дело, но это означает, что перехватить ее мобильными огневыми группами будет практически невозможно. Да, тут наши ребята недавно сбили «Фламинго». Ну, вот, во-первых, «Фламинго» огромный, вот, ну, и в целом это непросто. Лететь она будет достаточно высоко, для ее сбития нужны будут либо зенитные ракеты, либо истребители, либо, конечно, Украина сейчас делает первые прототипы реактивных перехватчиков, но надо понимать, что они тоже не дешевые. Поэтому план очень интересный. Помимо наращивания выпусков классических «Искандеров», «Хашек» и прочих историй, по противнику будут лететь и такие ракеты. Еще и некоторые новые ракеты для Су-57 наших прекрасных, вот, новейших истребителей пятого поколения, но вот, тоже будут, я думаю, что лететь по хутору, так, и это хорошо.
1: А когда планируется производство?
2: Уже. Но пока мы говорим о том, что производство не вышло на свой пик, пока это... так сказать, редкие удары, вот, но я думаю, что постепенно, как в свое время бандероль тоже была каким-то чудом, сейчас бандероль отправляется на Украину в качестве
1: бандероль
2: репараций.
1: Бандероль — это обыденность.
2: Обыденная,
1: просто
2: да,
1: такая скучная повседневка.
2: Скучная повседневка, не знаю, куда она будет лететь, почти все там крупные ТЦ, склады и прочие вынесли, но понятно куда. На самом деле, вот в пятницу, вчера, буквально, вынесли крупнейший ликероводочный завод в Хортице, я считаю...
1: Ушла легенда. Деле... Я тебе пост так и написал, ушла легенда.
2: 4 миллиона, в принципе, 4 миллиона единиц готовой продукции были уничтожены. Это вот украинцы очень любили в свое время кидать у себя дома коктейли Молотова. Помнишь, у них была такая песня? У вас дома молчание золота, а у нас жгут коктейли Молотова.
1: Да.
2: Ну, я всегда думал, что, а чем гордиться, что если вы жжете у себя дома коктейли Молотова? Ну вот, ради... так сказать, пресечение беспорядков и сожжение чего-нибудь, какого-то имущества, мы были вынуждены уничтожить завод «Хортица» по производству ликероводочных изделий.
1: Для того, чтобы деморализовать противника.
2: Слушай, на самом деле тут все очень интересно. А вот когда сейчас бьют по экономике Украины наши доблестные...
1: Ну да, у них же, по сути, кроме водки больше ничего не осталось на экспорт. Ну, даже на импорт.
2: Смотри, у них было три таких мощных момента, связанных с экспортом. Первый — это зерно. Мы уже сократили на 3/4 его экспорт, и рынок экспорта зерна оценивался в 20-25 миллиардов долларов ежегодно. Доходная часть, собственно, от этого экспорта. Металлургия, например, «Запорожсталь», ты видел вот этот замечательный «Запорожсталь», по которому тоже прилетает, оценивается до 5 миллиардов долларов США. А, соответственно, ликероводочные — это тоже несколько миллиардов долларов США, которые идут в экономику Украины и так далее. И вы скажете, ну, суммарно тут что-то около 30 миллиардов набегает, ну, казалось копейки, бы. Казалось бы, копейки, да. А тут мы, например, все помним 90-миллиардный кредит, ну, как кредит, мы все понимаем, вот, который Европа выделяет, собственно...
1: При этом не сразу.
2: Не сразу, под залог европейских, кстати, это очень важно, под залог европейских бюджета Еврокомиссии. В общем, у них там не так просто было выделить эти 90 миллиардов для полумиллиардного Евросоюза. Так вот, из них 30 миллиардов — это поддержка именно не военной части, а поддержание существования Украины, поддержание ее штанов. И если они еле-еле эти 30 миллиардов выделили, и эти 30 миллиардов еле-еле, как ты понимаешь, никто там хорошую жизнь для украинцев сейчас не планирует. Только мы планируем, мы там отстраиваем Мариуполь, отстраиваем города и прочее. Вот, никто там ничего хорошего не планирует, но это, так сказать, для поддержания штанов. И если мы их лишаем 30 миллиардов собственного дохода, то у них образуется такая дыра, что даже поддерживать штаны этими европейскими деньгами станет невозможно. И дальше возникает выбор. Либо придется брать деньги с военной части, что очень круто для нас, либо Европе придется и так уже не просто родившие эти 90 миллиардов через, как говорится, все муки родов, они будут пытаться еще где-то эти деньги найти. В общем, это очень интересная такая история, которая в долгу, если наши вооруженные силы не прекратят, а я... Хочу верить, что не прекратят. Вот, судя по заявлениям Верховного и, ну, вот недавние буквально Зарубину как раз-таки были сделаны заявления. Вот, я думаю, что не прекратят. И это может привести либо к улучшению, к уменьшению снабжения вооруженных сил Украины, в что я верю в меньшей степени, либо еще большее ухудшение уровня жизни самой Украины, что, конечно, подорвет их моральный дух и волю к убийству русских, как они любят вечно говорить, в бешеных количествах. Возможно, вот эта переможность, главные же переможники у них кто? Женщины, которые как бы не воюют, самые главные переможники. Вот чем дальше, как говорится, в тыл, тем толще партизаны. Вот. И, соответственно, в данном случае, я думаю, что некое бахвальство у них должно спать. Ну и в целом спать. Ну, я думаю, что в целом это достаточно позитивная история. Главное, чтобы она не прекращалась. Но судя по количеству средств поражения, которые мы производим, и как эффективно они прилетают, все хорошо. Кстати, вот о прилете. Как тебе вчерашний Киев? Ты как специалист по Киеву.
1: Слушай, ну да, в районе Житомирской трассы был крупный склад боеприпасов. Ну, там, говорят, ракетное вооружение было. При этом украинские же ресурсы и говорят о том, что там были ракеты Patriot и даже ракеты Storm Shadow. И вот интересный факт. Ну, прилетело по складу и прилетело, но только приехал в Москву Редклифф, через два дня прилетело по складам Патриот и Storm Shadow. Совпадение?
2: Не думаю.
1: Да, ну, нет, нормально. Это говорит о том, что наша разведка работает.
2: Интересно, ВГТРК сделала эту торговую марку?
1: Ты думаешь, мы сейчас нарушаем авторское право?
2: Да не, мы же на ВГТРК. Мы на самой свободной федеральной, так сказать, СМИ России. Вот, по крайней мере, в рамках передачи неофициально с Данилом Бессоновым.
1: Да. Ну, на крайняк будем, значит, перефразировать совпадение. Не думаю, к примеру, не думаю совпадение.
2: Ну, вот так вот. Вот, как говорится, это мы уже наши юридические с Данилом
1: Бессоновым. Это уже чисто
2: юридическое прошлое
1: играет. Военная смекалка.
2: А, ну, понятно. И это тоже.
1: В случае, дабы чего не вышло.
2: Слушай, на самом деле, тут мнения разнятся. Некоторые говорят, вот из моих уже источников, о том, что... Ну, все, безусловно, сходятся в одном. Это ракетное топливо, это тут, как говорится, никаких...
1: Ну, повторичная детонация.
2: Да, никаких разночтений нет, и оно там горит специфическим образом, и специфически вылетает, и в том числе с самого склада вылетали нештатно боеприпасы. Но вот мои говорят о том, что буквально недавно Зеленский, вот на этой неделе, ну вот... которые уходят, сделал заявление о том, что с Патриотами, конечно, туго, но вот Франция и ряд европейских стран выделили ракеты «Мистраль», ракеты для НАСАМСов и некоторых других европейских зенитных комплексов. И они поменьше, чем Патриоты, но они крайне эффективны, например, в перехвате наших крылатых ракет, они крайне эффективны. Да, по баллистике они, безусловно, не работают, но они создают проблемы для нашей авиации. Они работают по всему спектру, кроме, наверное, баллистики. Они меньше, компактнее, но от этого не менее для нас неприятно. И вот, возможно, как раз-таки та самая свеженькая, как горячие пирожки бабушки, поставка с Европы, она и сгорела. Но возможно, кстати, что сгорели и некие образцы, это тоже одна из версий, Firepoint'а. Firepoint же бахвалился, что вот буквально осенью у них будут первые пуски ракет по Москве. Вот они очень хотели. Москва для них какая-то такая сверхцель. Видимо, европейские хозяева, которых либо били под Москвой, либо они ночевали и зимовали в Москве как-то не очень удачно, вот если мы говорим про французов. А вот у них какая-то сверхцель. Вот, и вполне возможно, что это как раз-таки первые партии или прототипы того, что должно было лететь по нам.
1: Слушай, на самом деле, просто ориентироваться по вторичной детонации, то, что находилось на тех складах, не стоит. То есть то, что, допустим, если это вылетали другие ракеты, а не, к примеру, там, Патриот, это не значит, что там Патриот не было. При этом там была достаточно крупная вторичная детонация. Сразу было видно, что очень много взрывчатого вещества загорелось, сдетонировало одновременно. Уже после прилета. Поэтому, по крайней мере, не знаю, я бы сказал, в данном случае я доверяю украинским
2: источникам. Я еще раз говорю, для нас любой вариант, какой бы ни был, будь озвученный украинскими источниками, или вот Даниилом Бессоновым, или мною, или моими какими-то источниками, любой вариант для нас приятен, радостен, и значит, что наша разведка и воздушно-космические силы вместе с ракетными войсками достигли своих целей, и это не может нас никоим образом не радовать. В конце концов, лето, которое для нас было таким непростым с эмоциональной точки зрения, эмоциональные качели у нас вечно были этим летом, противник нас действительно пытался, и порой у него это, давайте будем честными, получалось привести в некую такую дестабилизацию. Но вот у нас сегодня последний эфир лета 26-го года, и он начинается позитивно.
1: Будто и не бывало.
2: На пригрейте. Только этого. Это, кстати, София Ротару.
1: София Ротару,
2: да. Она свалила в Италию, короче. Кстати, про Италию. Про Италию. София Ротару, знаешь, там украинка, там, непонятно, не знаю, на всякий случай запрещенно, не запрещенно, черт его знает. Вот, на этой неделе другая новость с Италией.
1: Надо подстраховаться, запрещенно.
2: На всякий случай запрещенная. Вот. На этой неделе другая новость. Ты же меня прям подвел, можно сказать,
1: так,
2: к Италии.
1: Так.
2: Ты знаешь, какая у нас новость на этой неделе?
1: Какая?
2: Мой тезка, прости господи, Федоров, бывший министр обороны Украины. Свалил за кордон и стал советником министра, по-моему, обороны Италии. По крайней мере, такое официальное заявление произошло. Видимо, почувствовал, что сегодня-завтра за ним, как говорится, уже придут. Сначала он отмазался от мобилизации, понял, что этого мало, понял, что за ним просто придут и посадят его, как Коломойского или еще кого-то. И решил, видимо, свалить куда-то ближе к озеру Кома.
1: Здесь я бы больше разбирал не его мотивацию, а мотивацию его работодателя, то есть итальянского министра. Что здесь я вижу? К сожалению, новость не очень хорошая для нас. Если мои опасения имеют смысл. Я вижу, что страны НАТО пытаются усиливаться, в том числе кадрами, которые в теме ведения современных войн. Потому что страны НАТО активно готовятся к войне с Россией. Я думаю, что подобных кадровых назначений будет еще много, скорее всего. То есть мы видели Залужный посол Британии. Угу. Понятно, что он вряд ли выполняет функции именно посла. Да? Федоров сейчас в Италии. Я думаю, другие страны НАТО, которые планируют с нами воевать, они также будут приглашать тех, кого считают, чье мнение считают авторитетным, как экспертов по ведению современной войны.
2: То есть, думаешь, скоро выпускник Московской академии Сырский тоже окажется где-то за бугром?
1: Я думаю, он не пройдет алкоконтроль.
2: Возможно, и это, как говорится, и это вполне себе версия. На самом деле, да, Европа активно, во-первых, вооружается, стягивает войска. В первую очередь, конечно, это относится к Польше. Польша, которая на этой неделе перебросила дополнительные бронетанковые подразделения к Калининградской области России. Вот, все больше милитаризуется регион. В принципе, они открыто, не скрывая, заявляют о том, что в случае чего собираются оккупировать Калининградскую область России. Точка напряжения вокруг Сувалского коридора, она растет, и именно задействованные во всем этом силы, они в первую очередь и создают ту самую эскалацию, которая вот сейчас появляется в Европе, и к которой Европа, скорее всего, готовится. Вот латыши буквально на этой неделе испытывали, рубрика «Минутка Латвии». Вот, так. У них есть БМП «Аскот», но в латышский...
1: БМП «Скот»?
2: «Аскот».
1: Аскот.
2: Аскот, да, испанская, по-моему.
1: Что значит Аскот?
2: Я, честно говоря, точно не помню, как эта аббревиатура расшифровывается. Но, в общем, в принципе, нормальная европейская БМП. Фишка в том, что латыши ее назвали Меднекс. А Меднекс — это, как я понимаю, охотник. Вот. Ну, не знаю, в чем смысл, но смысл в том, что они уже на этой неделе испытывали системы защиты, активные и пассивные, от БПЛА. От БПЛА. То есть даже латыши на своей бронетехнике, и многим это может показаться смешно и так далее, но тем не менее пытаются обзавестись средствами защиты от беспилотников. Хотя в целом, конечно, учение НАТО и, например, парад в Польше, военный парад в Польше, они, конечно, вызывают для тех, кто немножко понимает в современных боевых действиях, некую улыбку. Вот на Украине мы видели вот этот парад беспилотников, вот этот вот на День Незалежности, вот. А, соответственно, в Польше мы видели порядка 300 единиц техники, никак от беспилотников не защищенной. Вот. И надо, конечно, понимать, что Европа пока отстает, и, видимо, то, что ты говоришь, то, что они берут к себе специалистов, пусть и коррумпированных, которые понимают в современной войне, это говорит о том, что Европа, безусловно, готовится. Вот. И Италия в данном случае частенько любила повоевать с нами. Вот. Ну, у нее как-то все время плохо получалось. Вот. Возможно, они тоже мриют о некотором реванше во всей этой истории. Но пока черт его знает. Вот. Пока такая. Противник, конечно, за эту неделю тоже огрызался и нанес ряд, к сожалению, успешных ракетных ударов по нашей территории, в том числе террористического характера. Вот. Ну, надо понимать, что не только у нас все очень-очень хорошо и так далее. Вот директор ЦРУ прилетал в Москву.
1: Ну, так я же говорил, да, через вот, 2 дня бахнули.
2: Вот ты думаешь, да, это вот связано?
1: Выдал. Нет, на самом деле, я думаю, я, по-моему, даже это у себя на канале писал. Угу. Я давно говорю, и не потому что есть инсайт, а это мое субъективное мнение, наблюдение, ну и такое, наверное, логика подсказывает, что в этом году, уже в этом году, мы значительно повысим уровень эскалации в этом конфликте. Я уверен, что мы... Друзья, повторюсь, это мои мысли, это не инсайт.
2: Не позиция ВГТРК.
1: Не позиция ВГТРК, не позиция Кирилла Федорова, даже не позиция парикмахера Кирилла Федорова. Это мое субъективное мнение.
2: Его же не существует. Какая у него может быть позиция?
1: То есть я думаю, что мы проведем ядерные испытания на полигоне где-то на Новой Земле. Вот, покажем всему миру, что, наверное, лучше не воевать с Россией, не начинать Третью мировую. Вот. После этих испытаний, когда весь мир будет думать, что там русские сошли с ума или что-то в этом плане, я думаю, какое-то время пройдет, может быть, дней 10, мы сделаем ультиматум, что европейские страны должны прекратить производить и поставлять оружие на Украину.
2: Что после они, конечно
1: этого,
2: же,
1: после, что они, конечно, проигнорируют. Да, да. После этого ультиматума, я думаю, что мы вполне себе обычным конвенциальным оружием, беспилотниками, ракетами, ударим по военно-промышленному комплексу, связанному с поставками вооружения Украине, то есть который находится на территории Евросоюза. Вот так я это вижу. Потому что иначе, почему мне эта логика подсказывает? Потому что наши власти, наш президент собирается побеждать в этой войне, а соревноваться с Западом в технологиях и в целом в научном материальной базе у нас, ну, это очень, ну, это нереально. Мы выиграли какое-то время в огневой мощи, поскольку страны Запада также не понимали, какой будет война будущего. Но сейчас они поняли, они уже разогнали свой военно-промышленный комплекс, они уже массово производят беспилотники, в том числе и дальнего радиуса действия для Украины. Вот. И нам уже, я так думаю, в следующем году превосходство, технологическое превосходство Запада уже будет очевидно. Нам нельзя это допустить.
2: Ну, один из способов...
1: И я думаю, что Рэдклифф, что ЦРУ знает о том, что...
2: Не только Даниил Бессонов.
1: Что мы планируем, да, планируем эскалировать, потому что у нас просто нет других вариантов. И он приехал, выкатил какой-то ультиматум. Вот. Наши, судя по всему, отправили его в известном направлении.
2: Пешее путешествие.
1: Пешее путешествие, да. После этого американцы позволили нанести удар, в том числе Storm Shadow, и, по-моему, там и некоторые американские были ракеты по Донецку.
2: JASSM.
1: По Донецку. Возможно, да. Вот, поэтому вот как-то так я это вижу.
2: Ну, на самом деле, эта версия, и действительно, эта версия мне тоже достаточно, достаточно близка. Я, безусловно, неоднократно говорил о том, что при нынешней эскалации, которую делает Европейский Союз, не проводить ядерные испытания сначала где-нибудь на новой земле, это странно, потому что, мне кажется, мы должны эти испытания провести, снять это на 8К.
1: Да, мы должны показать, что мы будем защищаться до последнего и настроены решительно.
2: Да, да, что медведь, если вы его там пытаетесь загнать в угол, будет грызть зубами вас, бить лапами, даже если вы его раните и так далее. Вот, и не факт, что вы этот удар лапой переживете. Вот, вопрос тут, конечно, заключается в том, что как бы это тоже приведет к эскалации, и не только лишь Европа это увидит, это могут увидеть и другие страны. Я думаю, что тут есть некие вопросы, касающиеся международной
1: повестки. Главное, что это увидит Северная Корея.
2: Северная Корея в этом поучаствует. Я думаю, что Северная Корея тоже, кстати, активно во всей этой истории нуждается. Вот у нее по различным оценкам от 80 до 120 ядерных боеголовок, что более чем достаточно для доминирования в своем регионе. Вот, это примерно половина от наличия ядерного оружия у Франции, похожее количество на наличие ядерного оружия Великобритании. То есть это достаточно серьезные показатели, при том, что у Северной Кореи, в отличие от Франции и Великобритании, существуют наземные средства доставки ядерного оружия. То есть, например, стратегический ядерный запас Англии базируется, по сути, на нескольких подводных лодках. Вот, и представляет собой...
1: Так, сейчас резко тебя перебью. Давай. Ради важнейшей рубрики, которая Чатик. Называется рубрика «Холостяк» на Радио России.
2: Давай.
1: Здесь спрашивают, интересно, вот любовь интересуется. Ага. А Кирилл созвонился с Кристиной?
2: Нет.
1: Это наша радиослушательница, которая писала два дня, точнее, два эфира подряд.
2: Ни фото в директ, короче, ни номера телефона. Как говорится, ни стыда, ни совести, ни номера телефона. Вот. Не было, поэтому как-то так. Ну, а возвращаясь, да, действительно, к каким-то ядерным испытаниям. Не знаю, будет ли нанесен удар по Европе.
1: Сейчас, извини, Маруся, спасибо большое за приятные слова. Вот я увидел ваш комментарий. Спасибо большое.
2: Я тоже увидел и полностью присоединяюсь. Я не уверен, что будет нанесен удар по Европе. Возможно, будет нанесен удар по Прибалтике. А вот, но это не Европа. Это так. А вот, а поэтому я вспоминаю, как говорится, всегда кейс, как любят говорят современные эти, по нашему случаю, опыт Чехословакии 1938 года. Никто за не пойми кого вписываться не будет.
1: Да, однозначно. Но американцам точно это не нужно.
2: Да, да, да. То есть максимум...
1: А кто еще впишется? Ну, не китайцы.
2: Американцы могут вписаться. Я думаю, что одно из, скажем так, заявлений вот этого ЦРУшника могло быть, еще раз, я не знаю, я там не был. Это то, что а мы будем в Европе поставлять оружие. Вот.
1: Ну... Или, например, что мы сами отменим концерт Канье Уэста.
2: Возможно. Мы, кстати, это уже сделали. Это, как говорится, наш шаг по пути к эскалации.
1: А они тоже такие, нет, мы это сделаем.
2: Да, некие вопросы.
1: У вас не будет шанса передумать.
2: Да, да, да. Но, с другой стороны, мы, наверное, обязаны высказать официальное заявление Сергея Нарышкина, директора службы внешней разведки России,
1: так,
2: который сказал, что, в принципе, такого рода встречи это вполне себе нормальная история, они происходят чуть ли не раз в неделю с разного рода представителями западных и незападных разведок, вот, и как бы ничего такого нет.
1: Но
2: какая же была зрада в Латвии?
1: Слушай,
2: какая же была зрада в Латвии, знаешь почему?
1: Потому что с их аэродрома...
2: Именно, да. С их аэродрома. Американец сначала долетел до Риги, и потом с Риги, которая больше всех кричит о закрытии воздушного пространства, спокойно выпустили самолет, который полетел в Москву.
1: Да. Слушай, ну, Нарышкин крайне уважаемый человек, но спецслужбы на то и спецслужбы, чтобы... Знаешь, накидать дымов, там туман войны, все. Да, это обычная встреча. Обычно просто поговорили о сезонной рыбалке, о посекунчиках в московском ресторане.
2: Я так скажу. С другой стороны, Нарышкин в свое время в феврале 22-го года выдал базу. Вот,
1: было
2: как сейчас
1: дело,
2: говорят.
1: Было дело, да. Слушай, тут момент какой, понимаешь? Рэдклифф не просто посетил Москву якобы тайно.
2: Угу.
1: Он это сделал помпезно.
2: Мы работаем не то, что подпольно, мы поднебесно сидим.
1: Прилететь просто средь бела дня на огромном военном самолете.
2: Да, который очень сильно отличается.
1: Причем напичканным всякой, да, аппаратурой. Вот так, чтобы все увидели, вот, что вот все вот американцы. Вот. Есть мнение, что это также немножко еще связано с посещением представителей разведки Ватикана. Вот в Москве они тоже приезжали. Вот. Ну, не знаю. Все-таки я больше склоняюсь к тому, что нам пытались ультиматум выдвинуть, и мы его отклонили.
2: Я думаю, что так. В прошлый раз, кстати, ультиматум нам предъявляли в 2021 году. А вот, и...
1: Нет, в 2021 году уже мы ультиматум предъявляли.
2: Не-не-не.
1: В декабре 2021 года, когда мы потребовали от НАТО уйти на границы 1997 года.
2: Ну, это понятно, да. Ну, это было настолько, ну, как бы... Ну, не очень реалистично в тот момент. А вот, но я про то, что в прошлый раз прилетал директор ЦРУ в 21-м как раз-таки году, и тоже по неофициальной информации пытался ультиматумами отговорить Россию от проведения специальной военной операции. Это, знаешь, на самом деле даже несколько грустно в том плане, что ну, мы с открытыми картами играем. Противник, к сожалению, его разведка по-прежнему очень сильна. Ну вот тут надо работать СМЕРШу, не СМЕРШу, я не знаю, кому-то надо работать, чтобы, конечно, планы настолько быстро не утекали.
1: Просто мы играем
2: никуда
1: с открытыми картами, но противник не знает, что мы не разбираемся в своих же картах.
2: Это возможно, это возможно. Вырежьте эту цитату, вырежьте Данила Бессонова.
1: В гранит.
2: Вот, у меня по-любому рилсы куда-нибудь зальют. Запрещенные, незапрещенные с этой. Я знаю, что у меня есть люди специально подготовленные к этому. В общем, так или иначе, мне политика России в последнее время нравится. Лето, которое для нас начиналось смешанными чувствами, подходит к своему завершению на достаточно позитивных и оптимистичных нотах. Насколько это может быть в условиях того, что ты говоришь, противник действительно технологически силен и, возможно, где-то даже и опережает нас, и действительно непонятно, ну, на кого время больше работает. возможно, даже и на противника. Но нельзя списывать и его проблемы. И вот то, что я говорил с кредитами евросоюзными, что мы начали асимметрично атаковать, например, через экономику, то, что противник думал, мы не будем делать, рассчитывал или думал, что он нанесет гораздо больше ущерб нам. Но в целом, вон маркетплейс, например, заявление этой недели, большая часть маркетплейсов переходит на распределение своей работы, то есть, например, ПВЗ, маленькие пункты выдачи заказов, становятся мини-складами. Вот, и, соответственно, с них уже будут идти посылки. Но это открытая информация, и ВБ, и Озон, они переходят на это. То есть происходит внезапно рассредоточение, все как во время войны. Вот рассредоточение складских помещений, выбить, безусловно, все ПВЗ просто физически невозможно. Вот, и, соответственно, да, это повлечет уменьшение прибыли самих маркетплейсов, да, это, возможно, несколько ухудшит сервис, но глобально сервиса народ России не лишится, бизнес перестроится и продолжит свою работу, пока это выглядит так. С бензином, тоже была вторая волна его отсутствия, сейчас вроде как появляется вторая волна его присутствия. Вот, его становится...
1: Хорошо сказано.
2: Да, да, да. Ну, вот так мы и живем. Слушай, ну это война. Ну, тут,
1: слушай, тут
2: бы...
1: момент какой?
2: Надеяться, что противник нас будет щадить? Ну,
1: на что бы я еще раз хотел обратить внимание. Мы постоянно, когда анализируем происходящее, мы сравниваем просто вот отдельно Россию, угу, отдельно Украину. Uh-huh. То, что вот Украина бьет по России, нам, в принципе, как бы не так больно, как то, что мы бьем по Украине. Это, на мой взгляд, неверный подход, uh-huh, от слова совсем, потому что нужно рассматривать не палку и состояние палки, которую держит в руке хулиган, да, а состояние самого хулигана. То есть это Объединенный Запад, который использует Украину как частную военную компанию. Да им абсолютно плевать, что там в лагере ЧВК вообще происходит с их хижинами. Угу. Вот. То есть они полностью обеспечивают ЧВК, поставляют оружие, поставляют деньги, провизию, все. Что там в этой деревне ЧВКшной, им вообще плевать, деревянный там туалет, кирпичный, вообще не важно. Поэтому, а мы как бы отвечаем своими деньгами, своими людьми также и своей инфраструктурой. Поэтому, пока мы не начнем делать больно хулигану, то есть коллективному Западу, я думаю, пока окно возможностей еще есть для этого. Потом будет сложнее. И мы к этому однозначно должны прийти, иначе по-другому мы просто не победим. И даже если мы просто уничтожим каждое здание на Украине, угу, и что дальше? Потом уже, когда мы уничтожим каждого украинца с оружием в руках против нас, ну, они пришлют каких-то, не знаю, колумбийцев, аргентинцев, африканцев. Да сами на крайняк зайдут, если поверят в то, что Россия за это время пока не... Как это, до последнего украинца, да, как Зеленский, mm-hmm, сказал, не произойдет, что Россия ослабла, и можно в открытую заходить там на остатки Украины и воевать против России. Поэтому нам нужно ориентироваться. Вот, Евросоюз пострадал? Нет. Ну как, нет, инфраструктурно нет, в людском ресурсе нет. Русские рубят русских. Вот это нужно четко понимать. Поэтому сравнивать ситуацию в России и ситуацию с Украиной там, в экономической сфере, политической, военной, на мой взгляд, ну, неверно. Это да, это хорошие признаки, это лучше, чем если бы на Украине эти предприятия работали. Это лучше, чем если бы, как бы мы не наносили удары по тылам западные ЧВК под названием Украина. Но анализировать и сравнивать нужно, учитывая фактор присутствия коллективного Запада в виде нашего основного врага. Как-то так, я думаю.
2: Слушай, тяжело как бы с тобой спорить. Ну, риски. Я думаю, что главное, о чем думает наше высшее военно-политическое руководство, это, имея больше информации, чем у нас с тобой, объективно, ну, как бы спорить с этим, я думаю, бесполезно. У нас есть мнение, у нас есть желание, есть тоже некие наши представления о том, что, как и куда. Но мы не обладаем всей полнотой информации, но судя по тому, что происходит, как будто бы наше мнение, как будто бы, это нам так кажется, наверное, совпадают с нашим военно-политическим руководством, как будто бы, еще раз говорю, мы не знаем, мы не советовались, Данил Бессонов пойдет советоваться к министру обороны в ближайшее время.
1: Ну, это не точно.
2: Но это не точно, да, после этого эфира не факт. Да, да, да.
1: Ну, на самом деле министр обороны у нас, слава богу, очень толковый профессионал, человек и в целом. Вот, и он действительно, когда мы собираемся, он прислушивается к мнению...
2: Снизов, так сказать.
1: Да, просто снизов. Вот. И он реально искренне желает победы России и все для этого делает на своем уровне. То, что как бы не все получается, не так быстро, как хотелось бы, но это другой момент. Но я верю в нашего министра и думаю, нормально все будет.
2: Ну да, Александр Сыктывкара написал, что поддерживает и хочет тоже провести испытание тактического ядерного оружия, но я думаю, что надо проводить не тактическое ядерное оружие, а стратегическое.
1: Ну, вот. На самом деле разница какая между тактическим и стратегическим? Во-первых, в первую очередь разница в носителях.
2: Ну, раз в
1: 500 дистанция поражения. То есть есть тактическая глубина, есть стратегическая глубина. Ну, да. По дистанции. Вот. Ну и по тоннажу, по весу.
2: Ну,
1: по
2: минимум раз в 500.
1: Для
2: понимания.
1: Не знаю, насчет раз 500.
2: Может быть, 50. Может быть. Ну, смотри. Хорошо, 50. Ну, то есть у нас какие на данный момент, насколько мне известно, присутствуют стратегические ядерные боезаряды. Это либо 1 мегатонна, либо до 10 мегатонн. Вот, миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. Это классический тактический боеприпас — это 5-20 килотонн. Вот, соответственно, ну, Хиросима — это где-то 15 килотонн. Вот, по сути, по Хиросиме ударили обычным тактическим ядерным боеприпасом в современном понимании этого слова. Вот, безусловно, 15 килотонн и даже 1 мегатонна, то есть 1000 килотонн, вот 15 тысяч, я не знаю, поделите, я, к сожалению, не
1: умею считать.
2: Не умею считать. Я гуманитарий, как бы, что с меня взять? Ну, вот моя любимая шутка. Как гуманитарий могу считать?
1: Не умеешь даже читать. Просто умеешь
2: считать
1: говорить.
2: Толком не умеем,
1: просто умеешь говорить.
2: Ну вот, но тем не менее, разница будет очевидна. И самое главное, что после подрыва стратегического ядерного боеприпаса. Возможно, например, какого-нибудь оставшегося с советских времен, у которого закончился срок годности. Вот. Я думал, что его надо как-то списать. Сейчас время тяжелое, как бы, утилизировать дорого. Американцы деньги там не дают, вот придется утилизировать где-нибудь ближе к американской Аляске. Вот. Или к Канаде. Ну, на самом севере. Вот, поэтому взрыв будет, конечно, гораздо более эпичный, и самое главное, он облетит по всем приборам весь мир. Подрыв маленького тактического боезаряда еще не факт, что дойдет по датчикам до Нью-Йорка, а вот подрыв стратегического боезаряда, я думаю, что практически уверен в этом, будет ощущаться, ну, понятно, не простыми людьми, но датчиками в любой точке земного шара, что как бы... и намекает. Оно должно намекать всему земному шару, потому что надо понимать, что если Запад своей эскалацией продолжит доводить Россию к этой точке кипения, то в случае ядерного конфликта пострадает же не только коллективный Запад. В целом, всему земному шарику от этого лучше не будет. И поэтому многие страны мира могут в том числе повлиять на условный коллективный Запад, что как бы все хорошо, но нам вот под боком вот эти вот ваши ядерные движухи, ну как бы, ну вот не очень нужны. Они, правда, и на нас будут влиять, я уверен. Но я думаю, что, возможно, это один из способов прийти все-таки к компромиссу долгосрочному, стабильному, исходя из положения на земле, как говорит наш президент. Ну, ваш, я его не избирал, к сожалению, у меня лишили такой возможности пока.
1: Нет, ну, если ты относишь себя к русским, то и твой президент...
2: У меня в паспорте, в отличие от вас, об этом написано.
1: Хватит прикрываться своим паспортом, понимаешь, а потом говоришь, что у тебя гражданство
2: не. Это мой любимый прикол про паспорт, потому что ни у одного гражданина Российской Федерации в паспорте не написано, что он русский, потому что, в принципе, отсутствует такая возможность. А у меня в паспорте отдельной графой написано то, что я русский. Вот, поэтому, как бы, это забавно. Это такой маленький приятный факт, единственный маленький приятный факт в моем европейском гражданстве, но тем не менее.
1: А у тебя написано в паспорте, что ты как-то там недогражданин или как-то?
2: Alien, это пишется у них, это пришелец. Это паспорт негра. Негр — это не гражданин, сокращение, в Латвии. То есть, например, в Эстонии это серый паспорт, в Латвии это фиолетовый паспорт. Он выдается неграм, негражданам. Вот, их ограничивают в 50 правах. Там избирательные, они не могут вообще участвовать в выборах, даже муниципальных. Они не могут работать там, в любых госструктурах, в том числе там пожарно-спасателями не могут работать, понятное дело, полиция, там ничего. Ну, короче, огромное количество ограничений. Вот нет, у меня, как и у родителей, паспорта гражданина Евросоюза полноценного. Вот. Он как в СССР, сначала пишется сверху СССР, только сейчас ЕС, ну, вот, а потом уже конкретная республика. Ну, вот. Ну, в нем, да, в нем есть отдельная графа национальности, и вот у меня написано, что я Кревс. Кревс — это с племен Кривичей. Вот, так называют русских, собственно, латыши. Вот. Ну, это нормально, например, финны себя тоже называют не так, как мы их называем. И страна у них Суоми, а не Финляндия. Вот. И немцы себя тоже называют по-другому, а не как мы их называем. А поэтому это нормально, это только почему-то все пытаются русский язык принизить и заставить называть страны, которые находятся вокруг нас, кыргызстанами какими-то непонятными, молдовами, непонятно откуда взявшимися, вот, и прочими в украинами. Хотя это на Украину, как на Урале, на Дальнем Востоке, на Кубани, на Крайнем Севере, вот, на Кавказе, ну, то есть территория России. Вот, они почему-то хотят быть независимым государством. Ну, да. Какого черта?
1: Так, у нас время первого часа подходит к концу, друзья. Не переключайтесь. Встретимся ровно через 15 минут и продолжим обзор новостей этой недели.
2: Да.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
3: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации.

0: Защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Радио России. Самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет.
1: Новое путешествие.
3: Это обратная сторона Луны.
4: Найдем моего папу.
1: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино. Категория 0+.
5: 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа. В новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.
1: Уже в кино. Самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет!
1: Еще трогательнее.
6: Мы летим на Луну!
4: И найдем моего папу!
1: Еще пушистее.
6: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
7: Сынок, я здесь!
4: Папа!
1: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
0: Категория 0+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Москва и Минск работают на всех международных площадках. Праздник 1 сентября давно приобрел общенациональное значение, и вооруженные силы России продолжают продвижение в зоне СВО. Далее подробнее. Россия и Белоруссия продолжают активно работать на международной арене, укрепляют союзные государства, заявил Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Новогореве. Российский президент добавил, что в ближайшее время должен состояться Совет министров союзного государства. Кроме того, президент рассказал и об активной работе Москвы и Минска на всех международных площадках, включая ООН, а также СНГ и ШОС.
2: Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад нашей новой встрече. Мы не так давно вроде как и виделись, но, как я всегда в таких случаях говорю, динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, которые нужно согласовать, отрегулировать. Но в целом хочу отметить, что вы это знаете лучше, чем кто-либо другой. Главное наше направление взаимодействия, торгово-экономическое, развивается успешно. Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки 50, почти по нашей статистике, 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Ну и в этом году за первые 6 месяцев текущего года плюс еще 12,5%. 4,5 миллиарда прямых инвестиций из России, 2,5 тысячи предприятий с российским участием. И что самое важное, на мой взгляд, самое принципиальное, это то, что мы взаимодействуем и на традиционных направлениях, но и на направлениях, которые сегодня являются особенно важными. Это высокие технологии. И здесь я еще раз позволю себе повторить, благодаря вашим многолетним усилиям Беларусь многое сохранила и приумножила из того, что было создано еще во времена Советского Союза. И сейчас

0: что мы вместе можем продолжать движение по этим направлениям, включая микроэлектронику, некоторые другие направления. Мы очень рады вас видеть. Знаю, что вы вчера уже достаточно активно поработали в правительстве Российской Федерации с коллегами вашими, моими коллегами из правительства России. Мы сейчас в ходе нашего сегодняшнего общения подведем некоторые итоги. Если нужно что-то будет добавить и скорректировать, мы это как раз и сделаем. Ну и продолжаем работать активно на международной арене, продолжаем укреплять союзное государство. И, по-моему, в ближайшее время должен состояться совет министров союзного государства. Работаем на всех площадках, включая ООН, ну и наши организации, в которых мы изначально принимали активное участие, СНГ и ШОС и так далее. Мы все это тоже, конечно, будет в поле нашего сегодня внимания. Добро пожаловать.
1: Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. В пятницу он провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее помощник президента России Юрий Шаков отмечал, что визит Лукашенко в Россию неофициальный, и добавил, что после переговоров главы государств побеседуют в неформальной обстановке. Праздник 1 сентября давно приобрел общенациональное значение, потому что касается всех россиян. Об этом на встрече в Московском педагогическом госуниверситете с учителями, студентами и учениками педагогических классов заявил Владимир Путин.
2: Уважаемые друзья, добрый день. Мы встречаемся с вами в преддверии 1 сентября, Дня знаний. Это событие, можно сказать, праздник, который, безусловно, у нас давно приобрел общенациональное значение, потому что касается всех. Все мы когда-то учились в школе, в техникуме, в колледже, в институте, в университете, в училище. Это касается и всех выпускников, и всех сегодняшних студентов, учащихся, всех преподавателей, ну, разумеется, родителей, бабушек, дедушек. Все это отмечают, так или иначе. И очень приятно, что встреча наша проходит именно здесь, в стенах университета педагогического, одного из старейших, наверное, старейшего высшего учебного заведения этого профиля, которому уже свыше 150 лет. Там написано было 150, но на самом деле чуть больше, чем 150. То есть здесь и свои традиции, и все новое, что появляется в педагогической сфере, в сфере образования. Здесь внедряется замечательный профессорско-преподавательский состав и, конечно, замечательные студенты. Говорю это в прямом смысле, в переносном. В прямом имею в виду, что у нас сейчас престиж профессии учителя повышается, и об этом говорят и количество абитуриентов на каждое место.
1: Ранее Владимир Путин по видеоконференц-связи принял участие в открытии новых объектов образования в 5 регионах страны. Президент поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний. Запорожская АЭС без восстановления электроснабжения поставок дизельного топлива может столкнуться с полным отключением электроснабжения примерно через 10 дней, заявил глава МАГАТЭ Гросси. По его словам, в этой связи МАГАТЭ работает над созданием еще одной локальной зоны прекращения огня. Группировка «Восток» за сутки продвинулась в глубину обороны ВСУ. На наряде направлений в зоне спецоперации российские войска улучшили тактическое положение, сообщили сегодня пресс-центры российских группировок. Вопрос немецкого журналиста о том, как европейцы могут помочь Украине убивать больше русских, является результатом формирования атмосферы ненависти к России, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Словацкий премьер отметил, что прозвучавший от немецкого журналиста шокирующий вопрос не был какой-то риторической ошибкой. «Боюсь, что тут по наследству передается какой-то менталитет», высказал предположение Фицо. Он отметил, что нацизм во время Второй мировой войны был повержен, но из некоторых голов искоренить его не удалось. Он снова здесь, но только иначе одет, заключил словацкий премьер. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
3: Спорт. студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи шестого тура. И в эти минуты Краснодар встречается с Ростовом. Идет второй тайм, 73-я минута. Краснодар ведет со счетом 1-0. Единственный мяч на 19-й минуте забил Жубал. Также сегодня «Зенит» переиграл «Воронежский факел» со счетом 1-0. Мяч с пенальти в компенсированное время забил вышедший на замену форвард «Зенита» Александр Соболев. На 85-й минуте с поля был удален защитник петербургской команды Игорь Дивеев. Также сегодня «Локомотив» сыграет с «Динамо», а «Ахмат» примет «Крылья Советов». В первой лиге состоялось три матча девятого тура. КамАЗ победил «Ленинградец» 1-0. Тульский «Арсенал» и «Урал» сыграли в ничью 2-2. А «Текстильщик» дома не справился с «Велесом» 0-1. Россияне завоевали серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-четверок на чемпионате мира по греблях на байдарках и каноэ в Познане. Алексей Каравашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов финишировали с результатом 1 минута 30,69 секунды. Победу одержали венгры, третьими стали испанцы. Бывший претендент на титул абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов уступил китайцу Сун Едуну в главном событии турнира промоушена в Шанхае. Поединок на турнире UFC Fight Night 286 завершился победой Сун Едуна нокаутом во втором раунде. Изначально Нурмагомедов должен был провести поединок с Дэвидом Мартинесом на турнире в Абу-Даби, однако мексиканец снялся с этого боя. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
4: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 20. В Твери небольшой дождь, плюс 21. В Ярославле небольшой дождь, плюс 22. В Тамбове облачно с прояснениями, плюс 23. В Липецке переменная облачность, плюс 24. В Воронеже облачно с прояснениями, плюс 25. В Смоленске небольшой дождь и плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем в вечерние часы. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
5: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире, пока еще летнем. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Даниил Бессонов и Кирилл Федоров.
6: Позитивная новость.
5: Привет, да ладно, есть позитивные новости?
6: Да. ФСБ России сообщило о лишении гражданства 8 натурализованных мигрантов в Ставрополе, Адыгее, Челябинской и Тверской областях. Смотри, какие замечательные были граждане Российской Федерации. Ну, не чита мне. Вот, например, первый занимался формированием негативного отношения к русской культуре и призывал оскорблять участников СВО. Второй призывал мусульман вместо участия в боевых действиях начать джихад внутри России. Третий организовал незаконный молельный дом в Челябинской области. Трое из Твери организовали канал контрафактной поставки алкоголя, табака и также... Они были замечены в побоях, краже, эффективной регистрации. Вот. Ну и двое были лишены гражданства разжигания межнациональной розни и призывы отказаться от паспортов. Ну, собственно, их этих паспортов и лишили. Зачем они их получали, непонятно. Вот такие вот у нас граждане были Российской Федерации. Слава богу, что были. Вот, но как говорится, не чета мне. И таких еще, к сожалению, достаточно много. С этим сталкиваешься. Множество людей гораздо более патриотических пока еще гражданства не получили. Ну, как, например, дизайнер BMW X6. Вот, не всем повезло быть такими талантливыми. Вот, но я надеюсь, в России будущего, в которой русский мир будет не только лозунгом, но еще и реальностью, будут хотеть всех коренных жителей России.
5: Но дайте Кириллу гражданство. Да, дайте, быть гражданином. Пожалуйста, дайте.
6: Не только мне. Я много
5: других. Да, ты все правильно
6: людей
5: говоришь. На самом деле, да. Но я говорю, я просто не вижу другого логического объяснения, кроме как того, что тебя готовят в президенты Латвии.
6: Проблема, что только один ты мне об этом говоришь. Если бы мне так сказали, вот, я бы, ну, как бы...
5: Если бы так сказали где-нибудь в администрации президента.
6: И выдали хотя бы вид на жительство, да, вот, хотя бы вид на жительство. Я говорю, забавный был случай, не помню, рассказывал я в эфире в ГТРК или нет, но когда я, значит, на тот момент телеведущий Соловьев Лайв, постоянный ведущий уже с тобой года как... полтора на ВГТРК субботнего эфира. Ну, на тот момент имеется в виду, когда происходили эти события. Сейчас-то уже 3 года будет, вот буквально через месяц где-то. Вот, ведущий радио «Спутник» со своей авторской передачей, ну, то есть там, помимо всей моей деятельности, другой медийной и так далее, я про официальную говорю, вот, шел сдавать экзамен на русский язык.
5: Просто и ты его завалил.
6: Я
5: просто принципиально.
6: Русский язык, и очень важный был момент обязательно поучаствовать в этом разговорной речи. Как у меня с разговорной речью? Смогу ли я описать картинку, на которой играются дети? Но задания, честно говоря, абсолютно ни о чемные, и там какие-то вопросы по истории. Понятное дело, что я это сдал, ну, как бы максимум из возможного.
5: Сдал автоматом почти.
6: Да, но когда туда приводили вереницами за ручку ценных иностранных специалистов. Я единственный был во всей вот этой вот... Это проходило в Рудейне, по-моему, в Рудейне. Это Дружба народов, в общем. И вот туда прям за ручку приводили специальные бегунки, как мне так казалось со стороны, я не могу прям утверждать, но выглядело это именно так. Ценных иностранных специалистов и, соответственно, чтобы они сдали те самые экзамены на знание русского языка в России. Вот. И это, конечно, ну, учитывая мой статус на тот момент, не в плане понтов, ну, просто, ну, это идиотизм какой-то вот 80-го уровня. Это, знаете, там были случаи, когда, например, представители ДВКР, знаешь, такая структура у нас есть, прекрасная, вот, они там, ну, условно тоже представители ФСБ, назовем это так, вот, писали там какие-то...
5: Ну, военная контрразведка.
6: Ну, типа, да, писали документы, жалобы, что вот там гражданин страны НАТО был где-то там замечен на командном пункте каком-то там, или в штабе, или еще где-то, вот, и как бы, ну, потом вот эта вот жалоба, значит, они сами ее писали несколько часов, которые народ России оплатил им из своего кармана. Далее потом эта бумага шла выше, соответственно, народ России оплачивает еще несколько часов работников. В общем-то, десятки часов оплаченных народом России из бюджетных денег, ну, потому что не бывает государственных денег, есть деньги налогоплательщиков, были потрачены на то, что рассматривали вот это очень важное заявление о том, что вот он посетил какой-то штаб. Но есть один маленький нюанс, знаешь, вот есть прекрасный анекдот, мы его не будем озвучивать, но анекдот про нюансы. Нюанс заключался в том, что где-то 90% всего, что в этом штабе находится, было закуплено либо за мои деньги, либо за деньги моих подписчиков, и я это, собственно, доставил. Все это имеется в виду стены, обиты ОСБ-доской, которая нами поставлена, прорыты нашими лопатами, которые мы поставлены, все провода, которые там внутри, все телевизоры, которые есть в штабе, все компьютеры, принтеры, я не знаю, вот, топоры, бензопилы, которыми рубили лес, чтобы внутри там сделать столы и все остальное. То есть вот все, что практически... все радиостанции полностью, ретрансляторы, которые там работают, все было доставлено, как говорится, мною, и закуплено мною или моими подписчиками, или спонсорами, которых я нашел. Но доблестный сотрудник так сказать, вот этой вот противодействию чего-то там, решил десятки часов, оплаченных народом России, потратить не на борьбу с врагом, а на то ли изображение, и это боевые, то есть это не какие-то там...
5: Я понимаю, тебя это задело, но человек реально выполнял свою работу, свои обязательства.
6: То есть других шпионов
5: сделал свою работу.
6: Не существует.
5: Нет, ну надо было проверить. Тут, в принципе, поступил
6: так
5: сигнал.
6: Он знал.
5: Поступил
6: так
5: сигнал.
6: Он сам этот сигнал.
5: Нужно было
6: он
5: проверить.
6: Он сам глазами этот сигнал видел, как я разгружаю огромное
5: количество. Надо было проверить.
6: Помощи.
5: А то вдруг там в каждом людей. Стуле... натовский жучок стоит.
6: Ну, я просто считаю, что, конечно, нужно ко всему подходить не только с точки зрения формализма. Вот, опять-таки, с точки зрения формализма я и мои родители, и их родители родились за пределами России. Долго перед Родиной у нас как будто бы нет. Меня в школе не за деньги русских налогоплательщиков учили. В детский садик тоже мы безопасность не обеспечивали. То есть, по формализму, по вот этой всей истории, я вообще ничего не должен делать и как бы мог бы спокойненько, как некоторые во Флориде там и в других странах сидеть и рассказывать там, и зарабатывать на медийной деятельности. Ну, вот. Но я же как бы вписываюсь вместе со своими подписчиками, друзьями, коллегами, активно вписываюсь и вписываюсь не на носки какие-то, то есть реально там...
5: Так,
6: я мог бы этого не делать. А он работает исключительно всё. В рамках формализма.
5: Вот вообще, вот все правильно, но вот так положено. Хватит вот это жаловаться и хватит вот это
6: я
5: вот...
6: Я не жалуюсь.
5: Все наши радиослушатели знают о твоем вкладе, о том, что ты просто красавчик, понимаешь.
6: Я скорее про то, что мы тогда будем... больше побеждать, когда мы будем действовать не исходя из бумажек какого-то формализма, а более гибко, более как-то, вот знаешь, хитро.
5: А вот как понять, в какую сторону гибко надо быть гибким?
6: Вот для этого, мне кажется, нужна голова на плечах. Наверное, офицеры получают высшее образование за государственный, кстати, счет, не просто так. Наверное, там должны учить не только выполнять, как говорится, по форме, но еще и немножечко работать с другими.
5: Все. В общем, Кирилла задела эта тема, что его решили проверить. На самом деле в этом нет ничего плохого. Я тебе докладываю.
6: Меня-то пусть проверяют.
5: Меня на границе еще до СВО я уже был начальником пресс-службы. Ну, во-первых, ветеран боевых действий, начальник пресс-службы, спикер армии ДНР. То есть все, меня два раза, будучи на должности, у меня свой канал, везде новости, я везде в телевизоре, в новостях. Меня дважды проверяли на границе. Это еще до СВО. Дважды на границе проверяли опера, как бы ФСБ. Вот все равно я говорю, так вот, есть везде, надо проверить, надо все. Ну проверяйте. Вот, и потом уже после начала СВО, как бы один раз на границе тоже проверяли. Потом здесь, а нет, даже два, прошу прощения, два раза, тоже два раза уже после начала СВО. Один раз на обычной, на Успенке, один раз на Крымской в 24-м году. Ну, поэтому есть, здесь нет ничего
6: я
5: такого.
6: Я понимаю, где-то на границе. Вон меня даже в Россию не пускали несколько часов после того, как съездил в братскую Белоруссию. Вот буквально на 24 часа.
5: Братский брат, хватит жаловаться.
6: Я не жалуюсь.
5: Мы все тебя поддержим. Так, друзья, кто поддерживает Кирилла, ставьте лайки. Кто не поддерживает Кирилла, ставьте дизлайки.
6: Главное, ставьте.
5: У кого нет интернета, кто слушает нас просто по радио, поднимите палец вверх.
6: Поднимите громкость радио, пусть это услышит. Я за то, чтобы мы тратили
5: усилия. У меня к тебе вопрос. С 1 сентября буквально вот пару дней осталось. Я в этом, честно говоря, не разбирался, но слухи дошли, новости, что какой-то странный цифровой рубль вводят. Ты что-нибудь об этом слышал, разбирался в этом вопросе?
6: Слушай, слышал, разбирался, и цифровой рубль действительно будет... Официально, это все представлено, во-первых, как добровольная история, которая будет помогать бороться с коррупцией, в первую очередь, потому что, например...
5: Ну, все добровольное со временем становится обязательным.
6: Ну, есть и такая вероятность, я просто не знаю об этом. Кто-то называет это чуть ли не тюрьмой и экономическим рабством.
5: Ну, на самом деле, это глобальные процессы, это во всем мире.
6: И мы, к сожалению, от них... уйти, ну, в конечном счете не сможем. Я так скажу. Вот в Европе, например, если тебе приходит на счет 1000 евро, ты за нее будешь, это еще до всех этих событий, ты за нее будешь отчитываться, писать бумажные, так сказать, документы в банке о том, откуда у тебя пришли денежные средства. Если ты что-то в Европе купишь более чем, там в зависимости от страны, на 5 или 7 тысяч евро, ну, грубо, на 500-700 тысяч рублей, все, что больше этой суммы, ты не имеешь права за наличку купить. В России ты можешь взять 100 миллионов рублей, ну, типа миллион евро, и за них купить себе недвижимость. Ну, как бы Россия, безусловно, идет, как и все цивилизованные страны, по пути вот цифровизации, по пути большего количества банковских переводов,
5: прозрачности и контроля.
6: Но надо же тоже, как ты вот правильно говоришь, смотреть не только на Россию, а в целом смотреть на мир, на тенденции. Не надо, знаете, когда там говорят: вот, я не знаю, там, советская власть, она там, я не знаю, сделала людям метрополитены и общественный транспорт. Да во всем мире он появился.
5: Так вон, комментарий: «Любовь прислала смайлик, пальчик вверх», да, что тебя поддерживают, хорошо. Тебя поддерживают.
6: Или тоже не стоит, у Владимира Путина огромное количество достижений, но то, что в России появился интернет, ну, это не его достижение, просто по той простой причине он появился во всем мире. Вот, и, не стоит путать какие-то российские истории с общими мировыми тенденциями. Я думаю, что вот эта история с цифровым рублем — это часть того,
5: понятно,
6: куда катится
5: что это такое?
6: Мир.
5: В принципе, сейчас уже понятно, как плюс-минус. То есть все пользуются банковскими картами, приложениями онлайн, вот эти вот все дела. Вот. Но что, вот как это будет вы? Просто это.
6: Ну,
5: это
6: самое
5: это...
6: главное, как я понимаю, что цифровой рубль можно будет отследить от момента его зарождения до, как говорится, вот конечной точки, где он находится сейчас. Проследить вообще все его, так сказать, куда он шел, что за него купили и так далее. Ну, как окрашенная меченая купюра. По сути. И это в первую очередь преподносится как возможность, например, госзакупках, на вот этой всей истории.
5: Да.
6: Ты не сможешь, их перекрасить. То есть они в любом случае всегда будут светиться, что это вот деньги с той, как говорится, закупки там или с чего-то еще. Я думаю, что благая.
5: Но это цель... другое дело. Тут, в принципе, я думаю, да, это чисто больше борьба с коррупцией.
6: Но опять-таки, ты правильно сказал, что, это рано или поздно добровольное станет не совсем добровольным,
5: да.
6: Не совсем и так далее.
5: Ну, кстати, друзья, вот еще мы иногда касаемся, я просто смотрю на оранжевый смартфон Кирилла. Угу. Скорее всего, это не iPhone, а китайская подделка, как у депутата Милонова.
6: Конечно. Мы с ним вместе покупали.
5: Да.
6: Я же говорю, мы знакомы, поэтому вместе
5: встретились в Китае, покупая поддельный iPhone. Да. Вот. И новость на этой неделе также была, что вот приложение «Цифровой рубль» вроде бы как не смогут устанавливать пользователи iPhone. Что ты будешь делать без этого приложения? Друзья, это я просто к тому, что, в принципе,
6: я думаю,
5: iPhone и так заблокировал все приложения, то, конечно, новые российские приложения, например, как «Цифровой рубль» и прочие, на iPhone'ах установить, конечно же, будет нельзя.
6: Я думаю, что мне, в первую очередь, было бы неплохо хотя бы заиметь госуслуги. Вот, где я не могу зарегистрироваться, там целый какой-то ад. И сколько раз я не ездил, в том числе в МФЦ, мне не смогли помочь зарегистрироваться в госуслугах. Я довольно продвинутый пользователь, но не хочет, не может и почему-то не получается. Поэтому для участия в госзакупках и прочей истории неплохо бы мне сначала стать гражданином России, и все. Поэтому,
5: друзья, Кирилл метит в госзакупки. Так, товарищ майор, запишите.
6: Возвращаясь к яблочным устройствам и так далее, тут одна из главных проблем, которая будет осенью, связана с тем, что вроде как, опять-таки, по информации, которая гуляет в этих наших интернетах, где, кстати, Владимир Путин вот сегодня сделал заявление, что огромное количество фейков и мусора. Вот. В целом я с ним согласен, но вопрос в том, что якобы осенью авторизация в банковских приложениях и многих других по телефону станет вторичной. То есть, да, она по-прежнему будет работать, но это будет опция, которую ты будешь выбирать. А главным методом регистрации будет национальный мессенджер Mach или Max, кому как больше нравится. Вот, у меня он пока есть, но на данный момент на устройство Apple его установить никак невозможно. Я, конечно, жду и надеюсь, что все-таки будет некая кооперация национального мессенджера, например, с банками. Ведущие банки России, в их офисах без проблем можно даешь свой телефон, и тебе на них ставят приложение банка, которое, собственно, нельзя поставить с магазина Apple. Вот. И вполне возможно, что было бы нормальным, чтобы тебе могли вместе с приложением банка, например, поставить национальный мессенджер Max. Вот. Мне кажется, это было бы выход, и я считаю, что к осени этого года, осенью выходит iPhone новый. Я уверен, его все равно купят миллионы экземпляров в России. Вот. Надо хотя бы пытаться обходить вражеские запреты, которые, безусловно, вражеские, безусловно, Apple, и да и Google, и Android являются вражескими платформами в любом случае. Но это не значит, что мы не можем чем-то пользоваться. У меня всегда пример, мне говорят, вот ты там против там поездок в Турцию, а пользуешься там вот условно, там нужно подчеркнуть,
5: вот, кстати,
6: Samsung,
5: да,
6: вот, iPhone, там,
5: Apple,
6: или чем-то
5: еще. Понимаешь, Apple пользуешься.
6: Apple пользуешься. Да. Вот. А я говорю, все очень просто. Когда наши бойцы использовали Starlink для нанесения ударов по противнику, то та ценность, которую, те деньги, которые заплатили условно за покупку этого Starlink'а, они с лихвой компенсировались тем, что сколько урона этот самый Starlink наносил. Например, даже почему-то запретили Starlink для наших бойцов, ну, сделали все возможное, хотя наши бойцы иногда умеют обходить. Вот. Это когда мы начали с помощью дронов БМ выносить в вражеские разделокационные станции и самолеты на аэродромах подскока. Вот. Поэтому я, например, за себя, у меня всегда есть очень простой ответ. С помощью вражеских устройств, будь то это устройство на андроиде или будь это устройство на яблочной операционной системе, мы нанесли такое невероятное количество урона и такое огромное количество помощи, которое измеряется миллионами долларов ежегодно, там десятками, наверное, даже миллионов долларов. Вот. И, конечно, разведданные получал и так далее. Поэтому за свой телефон я могу абсолютно быть спокоен. Какой бы он марки ни был, он работает во благо вооруженных сил Российской Федерации. Вот. И надеюсь, что все остальные истории работают так же. В конце концов, в наших, например, ракетах враг постоянно находит разного рода комплектующие, в том числе произведенные в странах Запада. Вот. Особенно, если когда мы говорим какие-то наши эрзац-новинки, не классические вот эти «Искандеры» или «Хашки», а что-нибудь такое а-ля «Бандеролька». Вот. И ничего, прекрасно, мы закупаем через подставные фирмы те самые чипы, потом вставляем эти чипы и выносим западные, так сказать, зенитно-ракетные комплексы или какие-нибудь вот ракеты, которые вот мы вынесли в Киеве. И ничего, как говорится, я не вижу в этом ничего зазорного. Вон, Советский Союз в свое время были огромные проблемы с тем, что наши подводные лодки были не только самыми мощными в мире, но и самыми шумными. Вот. Знаешь эту историю, не знаешь? Это офигительная история. Мы взяли и закупили, вот не помню, то ли у Тошибы, то ли у кого-то, ну, в общем, в Японии закупили якобы для нашего гражданского флота винты специальные, вот, малошумные. Вот. И потом оказалось так, что закупка была не для гражданского флота, а для наших прекрасных советских подводных лодок. Вот. Или, например, прекрасно, вот не все знают, что в небе над Кореей, мы вот постоянно говорим «Корея, Корея», вот в небе над Кореей, когда наши летчики, в том числе Иван Никитич Жидуб, исполняли, как потом начали это называть, интернациональный долг, сбивая американские Б-29 и прочие истории. Вот, перелетающий 38-й параллель. Истребители МиГ-15, на которых летал в том числе Иван Никитич Жидуб, были оснащены копией английского двигателя Rolls-Royce. Вот. И ничего, Ничего, прекрасно, летали Rolls-Royce Nin, по-моему, или Derwent 5, не, Nin, Rolls-Royce Nin, по-моему, этот двигатель назывался. Да, у нас было советское обозначение, ну ничего, я не вижу в этом ничего плохого. Если закупленное на Западе, оно работает против, так сказать, врага, то в целом ничего такого нет. Но, с другой стороны, надо понимать, что и Apple, и другие западные сервисы, они нам нифига не друзья, они ведут антироссийскую политику и в очередной раз доказывают, насколько в современном мире важен там и цифровой суверенитет, и хотя бы для критически важных госструктур некое импортозамещение. Возможно, хоть нам и сейчас сложно об этом думать, но, возможно, нам хотя бы для военных необходим действительно импортозамещенный смартфон. Может, не с самой крутой камерой, не с самым крутым экраном, но, по крайней мере,
5: но главное свой. С фонариком.
6: Слушай, фонарик на самом деле очень полезная функция,
5: да,
6: у телефона.
5: Да, на самом деле, кроме шуток, да.
6: Кроме шуток.
5: Слушай, тут слова поддержки посыпались прямо. Вот Элеонора пишет, что тебя поддерживает. Угу. Далее Наталья также написала с Ижевска, что Кирилла берегут для какого-то серьезного дела. Потом сразу все сделают.
6: После ядерных испытаний.
5: Да, сразу то есть, сделать. Видишь, в принципе, вот как-то так. Я думаю, что на тебя могут даже камеру GoPro повесить, привязать угу. к ракете и ядерные испытания провести в режиме онлайн. Я шучу.
6: О, шуточки такие у тебя, конечно.
5: Мне просто надо было тебя... Ну, смотри, что ты как-то загрустил.
6: Шуточки
5: надо было
6: тебя взбодрить.
5: Остро взбодрить.
6: Остро взбодрил, да. просто невероятно.
5: Ладно, теперь кроме шуток, есть и плохие новости на этой неделе. К сожалению, у нас военнослужащий погиб в тылу в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в результате взрыва автомобиля. Вот, погиб военнослужащий. Также пострадала его жена. Она сразу отправлена была в реанимацию. Вот, то есть,
6: вроде как, опять-таки, из неподтвержденных данных, что это воздушно-космические силы России.
5: Да, из неподтвержденных данных. При этом, по-моему, подполковник. Да, то есть, в принципе, противник, мы понимаем, что ведет, не ограничен никакими моральными рамками, никакими нормами права, в том числе международного. Террористический способ ведения войны для противника обычный, к сожалению. Вот. Потому что, мы в этом плане отличаемся. Отличаемся. И иногда мы требуем даже от наших спецслужб, что давайте мы хотим, чтобы и в тылу противника проводились подобные мероприятия. Но у нас, видишь, у нас подход более гуманный, законный. Ну, не нам судить, как говорится, как правильно, как неправильно, но
6: мы можем иметь мнение.
5: Небесного, да. Да, нашему офицеру, вот, и скорейшего выздоровления его супруги. Ну, а всем, кто в тылу, нужно понимать, что идет война, и нужно быть аккуратным, внимательным, проверять и днище автомобиля, ну и в целом стараться.
6: И абсолютного тыла нет.
5: Да, нигде. Абсолютного тыла нет. Дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность никому. Вот, нужно быть аккуратным.
6: Да, да. На самом деле полностью с тобой согласен. Хочется и про позитивное поговорить, но с некоторой, ноткой грусти. Связь 5G появится в российских городах-миллионниках не позднее
5: 31 декабря
6: 2027 года. То есть через годик с хвостиком можно надеяться, что 5G появится в России. Чем было связано? Во-первых, надо понимать, что такое 5G. 5G...
5: Вот да, хотел тебя спросить, ты разбирался, что такое 5G?
6: Да, я разбирался, что такое 5G.
5: Нам понадобятся шапочки из фольги? Говори сразу.
6: Только если мы захотим, в них шоколада положить. Вот, я не знаю, на самом деле, вот эти все идиотические истории, связанные с каким-то непринятием 5G, на самом деле все было очень просто. 5G в России не могли поставить, потому что диапазон частот, который использует 5G, он был забронирован военными под военные нужды, и, соответственно, на этих частотах установить что-либо было просто нельзя. Дело ни с какими не связано ни с пришельцами, ни с чем другим, но надо понимать, что такое 5G. 5G позволяет, например, ускорить интернет раз в 10 примерно. Вот, то есть беспроводной интернет в большинстве случаев станет быстрее, чем проводной, который подключен в большинстве домохозяйств, даже крупных городов-миллионников. То есть мы вполне можем говорить о гигабите по воздуху, который будет очень быстро. У тебя будет загружаться вообще все, будет все летать, фильм будет скачиваться за несколько секунд. То есть скачивание там песен, роликов на YouTube и прочее.
5: То вообще... есть фильм «Колобок» я смогу загрузить?
6: Фильм «Колобок» у тебя будет загружен уже изначально на любом телефоне.
5: При покупке телефона.
6: Да, при покупке нового телефона, да, с осени следующего года.
5: И даже ноутбука.
6: Обязательно условия в личии установки сетей 5G в России, собственно. Если говорить уже, отойти от юмора, то что это значит для страны? То, что в России 5G не присутствует до сих пор, это... Ну, я даже не знаю, как сказать, это катастрофа, и я сейчас объясню, почему. Все очень просто. Что такое вообще развитие экономики? Развитие экономики — это помимо того, что вы построили офигительный какой-то завод или какой-нибудь там офигительный, я не знаю, комплекс, торгово-развлекательный центр, не знаю, что угодно, он может быть супер крутым, но если к нему ведет проселочная дорога, вот, к заводу, неважно, нефтеперегонному или заводу по производству детских игрушек, то...
5: Или ликероводочному.
6: Или ликероводочному, да, или кому-то еще, у вас будут очень серьезные проблемы.
5: Вспомнил просто удар по хортице.
6: Что сделало, например, европейское экономическое чудо? И во многом, кстати, что привело к определенному экономическому чуду в Российской империи и Советском Союзе уже позже? Это развитие инфраструктуры. То есть, когда Германия в лице Гитлера начала строить автобаны, и скорость передвижения между городами увеличилась раза в два, то это действительно дало очень серьезный рост немецкой экономики. Быстрые поезда, вот, например, между Москвой и Питером, Сапсан. Сапсан, вот это не только для вот того, чтобы, ой, там, не знаю, пафосные жители Москвы или Питера ездили друг к другу. Надо понимать, что Сапсан дает стране невероятные экономические преференции, потому что жители Москвы и Санкт-Петербурга могут очень быстро в течение одного дня перемещаться туда-обратно, решать экономические вопросики, потому что не все можно решить дистанционно. И, соответственно, это приносит казне и стране гораздо больше денег, чем сам этот Сапсан стоит. Как и автобаны приносят Германии огромное количество денег именно за счет ускорения. То есть поехать на работу, например, 100 километров, это абсолютно нормальная история, потому что ты будешь ехать минут 30 на скорости 200 километров в час. Условно. Вот. И 5G. Мы, имея там скорость в 4G там, предельную порядка 100 мегабит в секунду реальную, а там, по факту и меньше, мы, построив хорошую интернет-инфраструктуру, сейчас, правда, есть некоторые нюансы с ней, но, тем не менее, построив хорошую интернет-инфраструктуру, мы критически отстаем по скоростям взаимодействия с ней, что внезапно тоже приводит к потере денег, потере скорости реакции и всего остального. Извини меня, в 5G можно 8К-видео передавать по воздуху с телефона на телефон в режиме реального времени, понимаешь? И, соответственно, мы отстаем очень сильно. И, например, в странах Запада, прости господи, 5G уже лет 5 является нормой. Телефоны, все современные телефоны, даже достаточно бюджетные, поддерживают 5G, начиная там со стоимостью там, в 20 тысяч рублей. Ну вот, что уже говорить про любые флагманы, даже 5-летней давности от там Самсунга или, прости господи, Яблока. И, конечно, то, что Россия отставала по 5G, это наносило миллиардные, я думаю, что, может, десятки миллиардов долларов, не рублей, убытки для потенциальной недополученной прибыли для страны. Вот. Ну и, конечно, людям просто будет удобнее пользоваться там национальным, ненациональным мессенджером, видеохостингами, хостингами по отправке фото, видео, да чего угодно, там, военным станет, всем станет гораздо-гораздо удобнее, вот, если 5G появится. Конечно, еще год — это очень долго, но, с другой стороны, еще буквально недавно говорили о том, что мы вообще 5G никогда не получим, и стоит надеяться только на 6G. Чтобы вообще был шанс, что Россия вообще останется без 5G интернета, и это, конечно, было бы очень печально. Ну вот, но, слава богу, видишь, договорились, смогли хотя бы в городах-миллионниках. Для чего? В городах-миллионниках деньги делаются огромные для страны. Вот. И безусловно, инфраструктура — это не только дороги, построенные Собяниным, но еще и интернет-связь.
5: Слушай, есть еще хорошая новость. На самом деле, я не шучу. Беларусь и Северная Корея готовятся к подписанию соглашения об отмене визового режима. Смотри, на самом деле, да, то есть союзное государство мы с Республикой Беларусь, они становятся также ближе к Северной Корее. Я вот, честно говоря, сейчас не вспомню, а у России есть визовый режим с Северной Кореей или тоже без виз? Но в целом
6: я знаю, что с Абхазией нет, а у меня есть. И мне для того, чтобы в Абхазию приехать, визу нужна.
5: Ну, ты же натовец. Поэтому, да. Вот, не знаю, мне бы интересно было съездить в Северную Корею. Посмотреть, как
6: мне там очень что-то. Интересно, безумно интересно. Я надеюсь, съезжу. Я видел там офигенный курорт, красивый сделали, прям такой мирового уровня, с песочком, с пляжами, с отелями, с парками развлечений. Вот, и я думаю, что северокорейцы смогли и сделали хорошо. Ну, кстати, Беларусь, возможно, просто 100 тысяч северокорейских бойцов будут заходить в сторону Киева.
5: Без визы.
6: Вот, у Чичерины, помнишь, была песня «Для вас без виз», там что-то у нее были строчки, ну вот, поэтому, возможно, это просто связано с этим, чтобы не было каких-то проволочек.
5: Да, слушай, и что-то Пашинян заявил, что Армения вроде как хочет выйти из ОДКБ,
6: и хочет тоже без виз в Северной Корее.
5: В Евросоюз, что-то там такое происходит, в общем.
6: Народ Армении проводил выборы внутри Армении, вот крайние. И народ Армении при всех вопросах к этим выборам, лично мое убеждение, я еще раз говорю, тоже не позиция, он искренне выбрал Пашиняна. И народ Армении, живущий в Армении, еще раз говорю, это важно, потому что большинство армян живет за пределами Армении. Вот, как известно, большинство армян живет в России, в Канаде, в Франции и так
5: далее. США
6: и так далее. Вот, поет песни System of a Down, там вот эта вот вся история. Вот, но никто почему-то не стремится ехать обратно в Армению. Ну вот те, которые живут в Армении, я уверен практически 100%, что действительно искренне проголосовали, потому что народ очень, как ты знаешь, очень часто на одно и то же ведется. За все хорошее против всего плохого. И не только армяне. Вон в 91-м году все страны Советского Союза повелись на вот это «за все хорошее против всего плохого». И в 1917 году огромное количество народа повелось «за все хорошее против всего плохого». И очень часто так бывает. Не стоит тут армян обвинять. Вот им пообещали кружевные трусики ЕС. Они же в большинстве случаев люди, которые ходят на выборы, к сожалению, не очень политически подкованы. Ну, у людей есть свои задачи. Кто-то картошку там выращивает, кто-то на заводе работает, кто-то там с компьютерами что-то делает, кто-то там таксист и так далее. И люди в целом большую часть времени политически вообще не в курсе. Аудитория даже самых крупнейших политических проектов, там, федеральных СМИ, это буквально несколько миллионов человек даже в России. И надо понимать, что жители Армении тоже особо не соображают. Но им вот перед выборами рассказали, что они будут с кружевными трусиками в ЕС. И что они будут жить богато и продавать свою продукцию в Евросоюз, а не в Россию. Гораздо дороже.
5: И что у них будет много, а делать для этого нужно будет мало.
6: А делать нужно мало, да. Все-таки, как надо понимать, южные народы, они любят немножечко отдохнуть на солнышке, не спеша. Вот, никуда не надо двигаться особо. Вот, спокойненько. Это всем южным народам свойственно и в Италии, и в Испании, и Греции, и где угодно. Вот.
5: Тут, кстати, Рим Шергазин пишет, что надо убеждать людей про преимущества новых технологий, как делает Кирилл. А в интернете только и пишут о том, как опасно 5G. Вот я ж не зря спросил про шапочки из фольги. Потому что на самом деле про 5G в интернете столько информации о том, что это придумали рептилоиды, чтобы уничтожить человечество. Поэтому...
6: Ну да, 4G они не придумали, по которому эту самую информацию, скорее всего, загружают в интернет. Вот, 3G они не придумали, 2G, Edge, GPRS, это все они не придумали, а, соответственно, вот это они обязательно придумали, вот именно 5G. Просто отличаются частоты, отличается помехозащищенность, необходимость в количестве базовых станций. Безусловно, там 2G, 3G, они гораздо более... более помехоустойчивые, но, с другой стороны, они не могут поддерживать большое количество пользователей. А пользователей интернета становится с каждым годом все больше. Уже все бабушки, дедушки сидят в интернете. Вот. Люди, кому было 40 лет в 2000 году...
5: Даже умеют пользоваться ПНВ.
6: Да, умеют пользоваться ПНВ третьего поколения, 3+, там, с белым свечением, которое работает в условиях белого засвета там, и так далее. Вот. И прочего. И, соответственно, пользователей становится все больше, и старые методы просто не выдерживают. Именно причина, почему с 3G, который был достаточно быстрый, мы были вынуждены уйти на 4G. Вот, если что, меня, конечно, поправят люди, у которых это является специализацией. 100% я не являюсь там супертехническим специалистом, но просто для себя некие справки на этот вопрос наводил. И, конечно, для России в первую очередь опасно отсутствие 5G, потому что мы отстанем от всего мира феерически, если 5G у нас не будет. И, поверьте, все мы только выиграем, если 5G в России появится. Поверьте, вы хотите жить в той стране, в которой все происходит быстрее. Я еще надеюсь, что у нас автобаны появятся, помимо интернета. Уже дороги стали лучше, и, честно говоря, экономическое развитие России современное, оно тоже связано с тем, что у нас же как проблемы дураки и дороги. Вот. Ну, с дураками это как бы сложно, это классика.
5: Ну, дороги решаются понемногу.
6: А дороги-то лучше стали. Да. И до Питера доехать, и до Ростова.
5: С дураками, к сожалению... Ну, будем считать, что вот пытались побороться, но когда произошел ковид,
6: ну, да.
5: Все попытки на смарку.
6: Ладно,
5: слушай, вот новость еще такая. Германия планирует направить почти 12 миллиардов евро на создание дальнобойного арсенала. Ну, я так полагаю, что они 12 миллиардов евро хотят потратить на беспилотное вооружение.
6: Не, у них есть совместный проект баллистической ракеты. Угу. Они вообще любят в Европе делать совместный проект, 10 лет его пилить, после чего разругаться и сделать свое. Вот, это у них классическая
5: совместная
6: история.
5: Совместная с кем?
6: А, ну, по-моему, с Францией и Англией у них сейчас идет вся эта история. Это как был танк «Леопард-1», его все знают. Вот они с французами хотели делать общий, в итоге у французов АМХ-30 появился, а у немцев «Леопард-1». Потом немцы хотели с американцами сделать общий танк, МБТ-70 назывался. Переругались друг с другом, в итоге появился «Леопард-2» и «Абрамс». Вот. Ну, это у них такая классическая история, давайте вместе соберемся что-нибудь сделать.
5: Подожди, не «Абрамс», ты имеешь в виду «Челленджер»?
6: Не-не, «Абрамс». Именно «Абрамс» и «Леопард-2». Немцы с американцами.
5: С американцами, с британцами.
6: Да, у немцев он назывался «Кампфпанцер Зипсих», а у американцев МБТ-70, «Мейн Баттл Танк 70». Вот, ну и, соответственно, все это прогорело. Крутейший, кстати, танк был. Интересный, мощный, прикольный. 152 миллиметра у них был калибр.
5: Ничего себе.
6: Автомат заряжания.
5: Ну,
6: вот.
5: Серьезно,
6: но потом,
5: да.
6: Потом, и это все в конце 60-х годов, в начале 70-х. Осознали, что он стоит как космический корабль, и в итоге сделали бюджетную версию «Абрамс» и, соответственно, «Леопард-2», которые такие попроще.
5: Макрон пообещал Киеву новые поставки ракет для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.
6: Вот, видимо, они и бахнули на Житомирской трассе, поэтому это уже устаревшая новость. Говорится, нужны еще ракеты. Зеленский поедет.
5: Так, и снова Украина попросит. И Финляндия подписала соглашение о производстве беспилотников. То есть уже и Финляндия активно...
6: Ступ
5: очень смешной парень, но... со злыми намерениями.
6: Ну, Финляндию я бы, опять-таки, не списывал со счетов. Финляндия является страной, где наибольший процент населения готов реально воевать, а не драпать и быть ухилянтами. Вторая после них — это Польша.
5: Вот, кстати, к твоим цифрам, которые ты озвучивал на прошлом эфире, точнее, на прошлом часе, Зеленский на встрече с украинскими журналистами заявил о дефиците в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов.
6: Да? И вот если мы сейчас еще... сможем сделать отсутствие экспорта зерна, потому что возить его фурами — это как бы дичь. Вот, отсутствие экспорта зерна, отсутствие экспорта металлоконструкции и прочего-прочего, я думаю, что Это действительно станет серьезной проблемой и для ВСУ, и для обычной экономики.
5: Премьер Британии Бернем объявит о передаче...
6: Я постоянно уже... Их так быстро меняют.
5: Да.
6: Вот хорошо в России. Самый стабильный мужчина в жизни. Вот,
5: да.
6: Знакомишься, когда с девушкой, например, там, 2000 года рождения и младше. Они говорят, у нас как бы два самых стабильных мужчины в моей жизни, с кем тебе придется конкурировать. Владимир Путин и мой папа. Вот, все. В принципе, все понятно, все уверены, как говорится, проснешься, да. И все, как говорится, ясно.
5: Так вот, премьер Британии объявит о передаче Киеву секретных данных для производства дальнобойных ракет «Скальп» на Украине, как говорится в заявлении канцелярии. «Скальп» — это ж, вот объясни мне, это «Storm Shadow».
6: Это же «Storm Shadow»,
5: да. Это совместно британо-французский.
6: Франко-британский, да. Угу. Тот момент, когда они смогли и не поругались. Вот. Да. Но уже лет 10 не производят.
5: Но насколько это реально, то, что они передадут технологии?
6: 100%. Смотри, там фишка в чем? Вот эти ракеты ФП, которые делает Firepoint, и в том числе, кстати, Flamingo, который тоже делает Firepoint, они используют, то есть корпус, двигатель, это полдела. Там можно их сделать самим, и планер, и взрывчатку, и все остальное. А самое важное, это во всех этих ракетах, это система наведения, навигации, ориентирования, выбора цели и так далее. Я думаю, что технологии, которые передадут, это как раз-таки касаются именно вот этой части, чтобы в украинские физические ракеты запихнуть начинку мозги от условного там... на Storm Shadow или Skype. Не обязательно же воспроизводить ракету Storm Shadow, Skype в ее классическом виде. Это все-таки ракета авиационного базирования, обладающая высокой скрытностью. Там, у нее специально масса...
5: Там же двойная боевая часть.
6: Двойная боевая часть, абсолютно верно, да. Кумулятивная сначала, которая пробивает дырку, потом туда влетает внутрь. То есть эта ракета все-таки создана для, ну, не совсем всех тех целей, для которых она используется на данный момент на Украине. То есть они, я думаю, что просто в адаптированную для украинских условий ракету, опять-таки условный «Фламинго», запихнут мозги, чтобы точно, вот именно так точно попадала «Storm Shadow». «Storm Shadow», например, могла использоваться для выноса мостов. Она настолько точна, что она может попадать в опору. То, о чем мы часто говорим, вот, а можно ли попасть в опору моста? «Storm Shadow» может попасть в опору моста. И если «Фламинго» с боевой частью в тонну сможет попадать в опору моста, ну...
5: Да, сейчас, секунду, тут...
6: мосты через Днепр...
5: Комментарий пришел от Артура из Ставрополя, который призывает не ругать страны Запада и Израиль, что-то не помню, что мы Израиль ругали.
6: Я ругал Израиль.
5: России нужно прекращать эту войну на Украине, выводить оттуда войска, бла-бла-бла.
6: Он спалился.
5: США, да, США сильнейшая страна в мире, сильнее России и Китая вместе взятых, у России будущее только хорошие отношения. Смотрите, Артур, все это, конечно, интересно вы написали, но позволю не согласиться. Россия не начинала эту войну, понимаете? Россия не разваливала, как бы, Советский Союз, да, это было с подачи Запада, понятно, конкретные акторы были на нашей территории, как Горбачев и прочие, Ельцины. Вот, наезд на Россию начался как раз-таки с Запада. 5 миллиардов официально объявленные Виктории Нуланд, по-моему, да?
6: На
5: демократизацию Украины. Вы забыли в 2014 году? Да, в целом переворот, организованный в Киеве. Вот, войну на Донбассе, которую организовали западные страны, и в целом то, что на Украине происходит. Ну и многое другое. Поэтому вот давайте не будем. Россия как раз-таки все эти годы, и что мы требуем, да, вот от власти, от Путина быть жестче, быть там и так далее. Как раз-таки и пыталась максимально много лет подружиться с Западом, с Америкой. И Путин даже просился, чтобы Россию в НАТО взяли и тому подобное.
6: Но Сталин просился.
5: Запад этого не хочет. Запад хочет просто развалить Россию. Поэтому я, конечно, вот все эти призывы там за все хорошее против всего плохого за
6: Так мы же уже пробовали. Не получилось. Конечно,
5: в том и дело.
6: В 90-е пробовали.
5: Им недостаточно просто развалить Советский Союз. Им нужно добить Россию.
6: И первые создали НАТО. А в ответ на это был создан Варшавский договор. Это так, на всякий случай.
7: Ну, и можно Сталин... вспомнить еще операцию «Немыслимое».
6: Да, и Сталин хотел объединения Германии нейтральной, а как бы Запад был против этого. И атомную бомбу на живых людей кидал все-таки Запад, да. А не мы.
7: И на этой ноте наша передача подходит к концу. Друзья, встретимся ровно через неделю. Всего доброго, берегите друг друга.
6: И удачи.
7: Удачи.
4: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
9: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
10: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
9: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102,7.

0: Радио Док.
1: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио Док». В студии Анна Дворецкая.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин по видеоконференц-связи принял участие в открытии новых объектов образования в 5 регионах. Отношения Москвы и Минска развиваются в различных областях, и вооруженные силы России продолжают продвижение в зоне СВО. Далее подробнее. Владимир Путин предложил подумать о координирующем фонде в России для комплексного сохранения памяти о специальной военной операции. Глава государства в субботу приехал в Московский педагогический государственный университет. Он в преддверии Дня знаний встретился с педагогами. В ходе мероприятия ему предложили создать фонд, организацию или координационный центр для комплексного сохранения памяти об СВО.
2: Первое, что хотел бы сказать – хочу вас поблагодарить за вашу волонтерскую работу и всех, кто с вами этим занимается. Благородная миссия и очень важная, нужная и полезная. Вы наверняка видите это, наблюдая за реакцией наших бойцов и командиров в зоне специальной операции, когда они с вами контактируют. Это первое. Второе, что касается обращения школы в военкомат и получения информации, вы говорите, там, что по известным соображениям вы не можете там получить эту информацию. Нет таких соображений. Ну, конечно. Ну, конечно, есть информация закрытого характера, но точно совершенно есть и открытая часть, и она, конечно, должна предоставляться школам, особенно для музейного дела. И далеко не только школы должны этим заниматься. Должна заниматься вся система государственной власти, и региональные, и местные, и федеральные, по всем направлениям. Что касается какого-то координирующего центра, то такого действительно нет, и я не слышал, чтобы это реализовывалось. Ведомства работают каждое по своему направлению. Но такой координационный центр был бы полезен, я думаю. Мы обязательно над этим подумаем, ладно?
1: Владимир Путин также сообщил, что власти работают над тем, чтобы избавить преподавателей от рутины, чтобы уменьшить бюрократию. Глава государства обратил внимание на большое количество информационного мусора и недостоверных вещей в интернете. Также глава государства по видеоконференц-связи принял участие в открытии новых объектов образования в 5 регионах. По словам президента, программа обновления школ в регионах и строительство новых учебных заведений изначально имела своим приоритетом поддержку сельских школ.
2: Хорошо, что обратили внимание на село, на сельские школы, потому

0: Что мы, когда эту программу обновления школ в регионах и строительства новых школ, эту программу формировали, исходили из того, что она прежде всего должна быть направлена на поддержку школ на селе как раз. Потом попрошу Сергея Сергеевича еще несколько слов сказать, что за какое время нами сделано в целом по стране.
1: Ранее Владимир Путин осмотрел выставку «Единая школа, единая страна», посвященную российской системе образования. Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний. Владимир Путин сегодня встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Новогореве. Товарооборот между Россией и Белоруссией с начала года вырос на 12,5%, сказал президент, обратив также внимание на развитие сотрудничества двух стран в сфере высоких технологий, включая микроэлектронику.
2: Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад нашей новой встрече. Мы не так давно вроде как и виделись, но... Как я всегда в таких случаях говорю, динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, которые нужно согласовать, отрегулировать. Но в целом хочу отметить, что вы это знаете лучше, чем кто-либо другой. Главное наше направление взаимодействия, торгово-экономическое, развивается успешно. Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки 50... Почти по нашей статистике 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Ну и в этом году за первые 6 месяцев текущего года плюс еще 12,5%. 4,5 миллиарда прямых инвестиций из России. 2,5 тысячи предприятий с российским участием. И что самое важное, на мой взгляд, и самое принципиальное, это то, что мы взаимодействуем и на традиционных направлениях, но и на направлениях, которые сегодня являются особенно важными. Это высокие технологии. И здесь я еще раз позволю себе повторить, благодаря вашим многолетним усилиям Беларусь многое сохранила и приумножила из того, что было создано еще во времена Советского Союза. И сейчас мы вместе можем продолжать движение по этим направлениям, включая микроэлектронику, некоторые другие направления.
1: Напомню, президент Беларуси прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. В пятницу он провел переговоры с российским премьером Михаилом Мишустином. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что визит Лукашенко в Россию неофициальный, отмечал, что после переговоров главы государств побеседуют в неформальной обстановке. Вооруженные силы России продолжают продвижение в зоне СВО. Группировка «Восток» за сутки углубилась в оборону ВСУ. На ряде направлений в зоне СВО российские войска также улучшили тактическое положение, сообщили сегодня пресс-центры российских группировок. Кроме того, армия России уничтожила электроподстанцию в населенном пункте Трехата Николаевской области, обеспечивающей работу порта «Николаев». В самом порту Николаев поражены морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с имуществом военного назначения для обеспечения ВСУ. А ударными БПЛА в Киеве поражены сборочные предприятия судостроительной промышленности, осуществлявшие сборку и техническое обслуживание дистанционно управляемых катеров, говорится в сообщении Министерства обороны. Вторая девушка-подросток, подозреваемая в убийстве ребенка в Подмосковье, также арестована на 2 месяца, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В пятницу в Главном следственном управлении СК по области сообщили, что 2 несовершеннолетних задержали в Подмосковье по уголовному делу об убийстве мальчика. Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД, тело ребенка было обнаружено в подвальном помещении заброшенного здания в деревне Кабаново. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 6-го тура. И в эти минуты параллельно московский «Локомотив» и «Динамо» встречаются, а также проходит еще одно противостояние. «Ахмат» принимает на своем поле «Крылья Советов». В обоих встречах пока что сыграно несколько минут первых, и никто еще не отличился, нулевые ничьи. Краснодар сегодня нанес поражение Ростову со счетом 1-0. Гол на 19-й минуте забил Жубал. Краснодар одержал 6-ю победу подряд со старта сезона и с 18 очками продолжает единолично возглавлять таблицу РПЛ. Еще в одном матче «Зенит» победил «Факел» со счетом 1-0. Единственный мяч с пенальти в компенсированное время забил Александр Соболев. Во втором тайме на 85-й минуте прямую красную карточку заработал Игорь Дивеев. В первой лиге состоялись матчи 9-го тура. КАМАЗ из Набережных Челнов на выезде обыграл футболистов ленинградца со счетом 1-0. КАМАЗ одержал первую победу в сезоне и с 5 очками идет на предпоследнем 17-м месте. Текстильщик уступил Велесу 0-1. Арсенал и Урал сыграли в ничью 2-2. Чемпион Европы, российский дзюдоист Данил Лаврентьев занял второе место на турнире «Большого шлема», который проходит в Лозанне. В финальной схватке весовой категории до 73 килограммов Лаврентьев уступил бразильцу Даниэлу Карнину. А россиянка Мадина Таймазова одолела француженку Клеманс Эмма в схватке за бронзу в весовой категории до 70 килограммов. Омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» в матче предсезонного хоккейного турнира «Кубок Блинова». Встреча в Омске завершилась в серии буллитов со счетом 2-1. Автором победного буллита стал Глеб Бурлака. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 20. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 19. В Челябинске небольшой дождь, 11 градусов тепла. В Рязани переменная облачность, плюс 22. В Краснодаре ясно, плюс 30. В Майкопе ясно, плюс 26. В Ставрополе ясно, плюс 22. В Донецке ясно, плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем в вечерние часы. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
2: Сигналы точного времени.
1: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. О внедрении цифрового рубля.
3: Чем выгоден для граждан цифровой рубль? Предположим, человек получил зарплату, и у него в его электронном кошельке постепенно, так сказать, вот эти рубли купятся. Даже если кто-то совершил прорыв к вашему счету, воспользовался возможностью вывести цифровой рубль, что такое цифровой рубль? Это код соответствующий, который генерируется там компьютером Центрального банка. И, естественно, система Центрального банка видит, где находится условный код, куда он там поплыл, на чей там счет. И в случае мошенничества сразу же прекращается пользование этим кодом.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Да, есть женщины в русских селениях. Глядя на нее, понимаешь, что хрестоматийный образ, описанный Николаем Некрасовым, это не выдумка поэта. А еще она очень красивая, пронзительная. Я всей души в нашей студии приветствую заслуженную артистку России, актрису театра имени Маяковского Любовь Руденко. Здравствуйте, Любовь.
2: Здравствуйте, очень приятно. После таких слов, честно говоря, уже, ну, что мне еще рассказывать-то, когда вы уже практически все про меня рассказали. Я шучу, конечно, но я обычно очень смущаюсь таких громких эпитетов, потому что я считаю себя просто человеком, который просто делает свое дело, вот и все.
1: Ну, прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что вы в первый раз поняли, что такое любовь, когда в 5 лет соперница из ревности съездила вам качелями по голове?
2: Да, что вы, это реально. В меня влюбился мальчик в детском саду, самый красивый мальчик в группе. Я, причем, отнюдь не была самой красивой девочкой.
1: Ой, ладно.
2: Да-да-да. Нет, ну, правда, есть фотографии хорошенькая.
1: Хорошенькая,
2: да. Но не то, что прям красотка. Бывают прям, знаете, вот маленькие дети, я иногда смотрю, думаю, боже, глаз не оторвать. Я была такая, как бы, просто хорошенькая, просто такая, ну, просто симпатяга. Вот. А эта девчонка, она такая была вся из себя. Вот она как раз была вся такая красотка-красотка. И вдруг я прихожу в этот садик, и мальчик, самый красивый мальчик в группе, почему-то обращает на меня внимание. Ну, на новенькую всегда, кто на новенького, да, это, как правило, в жизни часто такое случается. И он начал со мной все время разговаривать, со мной все время гулять во дворе, значит, вот в этом дворе садика. И однажды мы стоим с ним около качелей. Качели, которые, знаете, такие были раньше. Сейчас их нету, чтобы понять, что за качели, да, чтобы понимал слушатель. Такие, знаете, туда-сюда нажимаешь, с одной стороны садишься, а с другой стороны садится второй человек, и вот вы туда-сюда кач-кач-кач-кач перекачиваетесь. И они такие металлические, тяжелые, и края у них такие очень тяжелые, такие чугунные, закругленные, и сидушечка такая на краях. И вот мы стоим около, значит, одного края этих качелек. С одной стороны сидушечка внизу, а девочка, которая увидела, что я с этим мальчиком разговариваю, а мне, конечно, приятно, я заслушалась, он там мне что-то рассказывает, сказку какую-то рассказывает. Подходит эта девочка, как потом выяснилось, оказывается, соперница. И она подходит к другой стороне качелек и сверху по этой верхней части качелек резко нажимает.
1: Ой.
2: И эта нижняя часть качелек, которая была внизу на земле, она летит мне в лоб. Потому что я стояла просто, вот я наклонилась как раз над этими, значит, опущенными вниз этой частью качелек, этой сидушечкой. И это, значит, этот чугунный, как сейчас помню, такой тупой край металлический этих качелей летит мне в лоб. У меня реально изо лба хлестанула кровь потоком просто. Я не потеряла сознание, что удивительно. Ну, видимо, все-таки черепушка, она крепкая, да, но пробилась. Дырка такая, значит, у меня во лбу, у меня на всю жизнь шрам остался.
1: Да,
2: у меня хлестала из лба кровь. Выбежали, значит, естественно, воспитательницы, мне заклеили, потом отвезли меня в травмпункт, и мне такой крест-накрест. Потому что там кости ее не зашьешь. Мне только просто, ну, какой-то шов наложили, заклеили. Я была такая, знаете, ходячая скорая помощь с крестом на лбу, потому что белый крест на лбу, да. Он меня, значит, очень долго сопровождал. Вот после этого я подумала, господи, эта любовь до добра не доведет.
1: То есть уже тогда вы поняли, что любовь – это все через
2: боль. Это страшная сила.
1: Да. Хорошо. Это правда, что при поступлении в ГИТИС вы читали письмо советских комсомольцев коммунистам Чили, а в конце даже спели гимн чилийской молодежи.
2: Это, опять-таки, маленькая история, предыстория. В школе, в 12-й спецфранцузской, на Старом Арбате, в котором я училась. Да, oui, je parle germain français, surtout le temps, si vous voulez. И у нас, значит, я была вожатой в одном из младших классов, и там был гимн чилийской молодежи «Отрядные песни».
1: Это как
2: «Эль Пебло униду хамас рэмс депье и кантарки мамус атриумфар аван сажьяр бандерас де униду атиту вендрас марчан». Видите, я помню, память на подкорке, она забита очень жестко. И когда я поступала в театральный институт, как раз вот случились эти страшные события вот с Виктором Хара, которого, значит, да, в Чили, с путчем в Чили. И мне почему-то очень я им сопереживала, и мне почему-то захотелось сделать такой гражданский материал. Я выписала из газет «Комсомольская правда», как сейчас помню, самые такие, в общем-то, душещипательные, в хорошем смысле этого слова, сострадательные письма советских комсомольцев чилийским коммунистам. Я сделала монтаж из этих писем, выбрала самые такие очень яркие моменты, и я сделала вот такой коллаж из этих писем. писем. Я прочитала эти письма. В конце я спела этот гимн. А еще есть такой момент тоже интересный, что в это время я поступала, самое главное, вот еще нюанс, что я поступала к Андрею Александровичу Гончарову. А я хотела поступать именно к нему, потому что я имела блат и смотрела все спектакли в Театре Маяковского не один раз из ложи дирекции, потому что моя родная тетя, родная сестра моей мамы, актриса Ирина Солдатова, была однокурсницей директора тогдашнего Театра Маяковского Михаила Петровича Зайцева. И, конечно же, я ходила в Театр Маяковского просто как к себе домой. На любой спектакль, и не по одному, а то и по 10 раз.
1: Так.
2: И спектакль в Инсеремос или интервью в Буэнос-Айресе заканчивался как раз тем, как на сцену выходили. Там как раз действие происходило в Сантьяго. В Чили. И на сцену в финале спектакля выходила вся труппа театра. И не только актеры, но и все работники театра. Это так Андрей Александрович придумал гениально. Все. То есть вот сколько там, 200-300 человек работало в театре в это время, в финале спектакля. В этот день приходили в театр все работники. И в финале они выходили все на сцену. И вот этот гимн, вот я сейчас рассказываю, у меня комок в горле. «De pie cantarquium vamos a triunfar». И в конце «El pueblo unido jamás será vencido». Мы все шли по сцене, вперед на зрителя. Зал всегда вставал. И рассказывай, мне перехватывает горло. Зал вставал, начинал вместе с нами скандировать аплодисменты, крики, браво. И, в общем, зал был с нами единым целым. И я этот спектакль, конечно же, смотрела. И поэтому меня, видимо, зацепило это очень сильно. И когда я Андрею Александровичу прочитала монтаж этих писем и спела в конце гимн, и он, да, он понял, что, в общем, да,
1: деваться
2: я его,
1: некуда.
2: Да, то я своя.
1: Хорошо.
2: Вот такая была история. И потом, конечно же, уже с первого курса мы стали принимать участие в этом спектакле. И уже после этого я выходила на, как бы, законных основаниях на сцену. И самое интересное то, что вот ситуация как бы протянулась на года, потому что сейчас я играю антрепризный спектакль о «Любовь под гипнозом», и там в одной из сцен я сама придумала, там в гипнозе мой муж там что-то такое говорит, ну, говорит, да. говорит, представляет себя разными другими людьми. Я говорю, слушай, а давай ты там типа Че Гевара начнешь там по-испански говорить, а я подхвачу. И каждый раз вот он начинает там «Эль пабло униду фамас», я подсказываю, «Дай пья кантарки вамас отрем фараван санжер бандерас дюндят Тулвидрас, Ванчарда, Кутрами. Я себе растут хант. И потом иду на зал. Эль Пебло, Униду, Хамас, Рансида. Зал всегда взрывается аплодисментами. Представляете, сколько лет назад я, когда училась в 10 классе, то есть это было, бог знает сколько, это был 77-й год. То есть всю эту жизнь меня этот гимн чилийской молодежи сопровождает.
1: Хорошо.
2: И зря я взяла его в свой, как бы, монолог при поступлении. Вот так.
1: Это правда, что на первом курсе ваш мастер Андрей Гончаров наускивал однокурсников, чтобы они раскрепостили женское начало студентки Руденко.
2: Ну, это интересно. Это какой-то сейчас неожиданный вопрос. А, ой, это была такая смешная история. Ой, ну, вы знаете, это какой-то интимный момент. Я даже не думаю, можно ли об этом рассказывать. Нет, ну, просто так получилось, что единственной нетронутой девушкой в институте и на курсе, соответственно, была я. На весь институт я была такая одна, да. На меня даже ходили по улице, слона водили, наверное, на показ. Вот меня показывали. Говорит, а это наша, значит, вот девушка. Вот. Ну, я поцеловалась первый раз в жизни в 21 год. И Андрей Александрович... А мне все время фактура-то такая крупная, ну, женщина. Я всегда
1: красивая.
2: Была высокая, 1.70 м, крупная.
1: Как не бы крупная,
2: я не была. Нет, крупная в том плане, что я не была худышкой.
1: Это да.
2: Я была худышкой до 14 лет, пока у меня не произошел гормональный взрыв, и я не налилась и не стала девушкой прекрасных таких обтекаемых форм 44-го размера. Ну, когда поступала в институт, уже была 46-го, но даже не 48-го. То есть я была все равно худышкой. Но все равно я была не маленькая, худенькая, я была такая гарная девчина, да. И я, значит, «Кровь с молоком», и я играла все отрывки, мне почему-то меня брали партнеры в отрывке, где женщина с опытом, там, либо она в постели утром просыпается и там после ночи любви что-то такое говорит, либо у нее там какая-нибудь сцена с мужем, разборки какие-нибудь. А я об этом ничего не знала. Я была еще совсем такая, в общем-то, неискушенная, неопытная. И Андрей Александрович один раз не выдержал, говорит, слушайте, ну уже сделайте с ней что-нибудь. Мужики, в конце концов, уже надо что-то с ней сделать, потому что она не может играть. Она бабу мне не может сыграть, потому что она девчонка еще. Вот. Ну, а потом так случилось исторически, что произошла история, которая помогла мне стать тем, каковой он хотел меня увидеть. И как только, значит, я играю отрывок, все получается, все случилось. И Андрей Александрович так поворачивается на курс и говорит, кто? И все мужики говорят, Андрей Александрович, не мы. А я замуж собралась за актера театра Маяковского. Такая случилась история, да. И как бы это было, это действительно было серьезное, в общем-то, увлечение. И любовь, и морковь, и роман. романы, все. Ну, другое дело, что потом я все-таки передумала тогда сразу выходить замуж. Я чуть позже вышла, чуть позже и родила, и вышла, но сразу тоже вскоре. Поэтому то, что я поцеловалась первый раз 20 лет, чем просто вывела из себя моего однокурсника, который даже не понял, что я даже не целованная была. И он говорит: слушай, ты тебя, мать, тебя учить и учить. Я говорю: ну, научи. Ну, вот так бывает, да. Ну, вот целомудренность, она во мне была как бы основой всего, к чему я подходила в этой жизни, относилась. И поэтому это не странно, то, что со мной такая история произошла. И даже то, что я после того, как все произошло, я собралась замуж за этого человека, это тоже говорит о том, что я очень всегда серьезно относилась к отношениям между мужчинами и женщинами. Вот вообще отношения с противоположным полом для меня всегда было очень важным и серьезным.
1: И последний вопрос. Любовь Руденко. Это правда, что в 90-е годы, когда работы практически не было, вы развозили по торговым точкам колу, мороженую, рыбу и даже продавали обувь.
2: Да, когда совсем вот прекратилось кино, оставался только театр, то есть заработков дополнительных, а театр — это всегда очень маленькие зарплаты. Да. Дополнительных заработков не было. По Мосфильму можно было мячик покатить, и он с гулом прокатился, и стены дрожали от пустоты. И папа одноклассника моего сына Толя Руденко, он тоже очень интересная история, врач-гинеколог, но тоже как бы работа особо не было. И он говорит: слушай, у меня тут партию обуви женской предложили, причем шикарные туфли, лодочки разных-разных размеров, цветов, моделей. Может быть, как-то пристроим? Я говорю: о, легко. Давай в школе учителям, потому что они очень по дешевой как бы цене уходили. И я, как сейчас помню, 10 рублей они стоили. От зарплаты все-таки, если 140, там 150, уж за 10 рублей туфли можно было купить. Но в магазинах не было ничего. Он на складе их получал. И вот я устроила распродажу в школе, в театре Маяковского. Я устроила распродажу, и актрисы все как бы обогатились хорошими туфельками красивыми. И наш обувной цех закупил тогда чуть ли не 200 пар разных, потому что разные размеры, разные модели, разные цвета на все случаи жизни. И главное, что по цене-то копеечная буквально складская цена. Он там какие-то, может, по рублю с каждой пары зарабатывал, но я ему устроила хорошую распродажу. Потом я ездила еще по разным там, я еду, например, там домовая кухня, еще что-то, заезжаю, говорю: девочки, там, где много женщин, да, потому что женская
1: актриса,
2: была
1: обувь. Актриса, которая уже снялась отпуск за свой счет.
2: Да, прекрасно, я этим занималась и не считала, что это зазорно, потому что надо было как-то зарабатывать. Однажды, значит, мужу предложили отвезти, причем мы поехали еще, машина у меня была восьмерка, полностью загрузили этой мороженой рыбой на каком-то, значит, тоже в подмосковном каком-то, значит, рыбзаводе маленьком, и в Москву привезли. У меня эта рыба воняла, машина очень долго, потом так было смешно, я выветривала. А потом однажды, значит, уже он подвязался с Пепси-кола, Кока-кола еще тогда не было, баночки. Мы развозили, просто по киоскам загружали машину на складе и по киоскам развозили упаковками. Потому что машина, восьмерка, она большой, багажник большая, вместительный, туда очень много входило этих упаковок. И совершенно мы не считали это зазорным, не гнушались никакой такой работой, подработкой, потому что, ну, надо было как-то концы с концами сводить и кормить семью, в конце концов. Вот, и прекрасно мы справлялись и подрабатывали, и никогда не чувствовали себя нищими, бедными, голодными, потому что мы все время что-то делали.
1: А вечером на сцену, да?
2: А вечером на сцену, ничего страшного, проветришься от рыбки и вперед. А потом, знаете, рыбка была вкусная. Вот один раз они прокололись с другом, они яйца заказали. Вот яйца побились почти все. Вот это был у нас минус большой, а так все в плюс работали.
1: Хорошо, и так?
2: Ничего там страшного не было, абсолютно, господи, все справлялись как могли. Посмотрите, как люди с этими сумками таскали. Кстати, мой бывший муж, Кирилл, имея два высших образования, МГУ и театральный...
1: Он же математик был?
2: Да, математик, математический факультет МГУ и ГИТИС. Он прекрасно стоял на ВБВГДке, вернее, вот на там, Измайловский вот этот, значит, рынок, Питачок, ярмарка, да? Вот, и там, значит, он говорит: ты знаешь, такая компания хорошая, у нас кандидаты наук, доктора наук стоят, историки вообще там, мы, говорит, общаемся прекрасно, у нас очень хороший уровень общения и интересы, вот, схожие, да. И, в общем, люди с очень высоким уровнем, значит, образования, они стояли на этой, значит, ярмарке на метро Измайловский парк, да, там, где сейчас АББГДК, и там эта ярмарка до сих пор, по-моему, она, ну, там просто сейчас уже это все официально, а тогда они иконы продавали, еще что-то, ну, и муж тогда, кстати, занялся антиквариатом.
1: Надо же.
2: Вот, и да, чем могли, тем и зарабатывали. И никогда не просили ни у кого милостыню, не плакались, в жилетку не лежали перед телевизором и не стонали у телефона. Позвони мне, позвони. Нет, мы все делали сами.
1: Итак, Любовь Руденко, переходим все-таки к творчеству и делу. Значит, училась у Андрея Гончарова, потом перешла работать в театр имени Маяковского на эту прославленную сцену.
2: Не просто перешла, а мы занимались с первого курса в театре Маяковского, потому что у нас в театре происходил сцен-речь, сцен-движение, вокал. Потому что в ГИТИСе мало было аудиторий, а в театре всегда были какие-то там репзалы свободненькие, какие-то закуточки. И поэтому с первого курса, и вот плюс мы в массовке, и не только вот в
1: НСРЛСе.
2: За массовку? Да. Не помню. По-моему, платье. О, слушайте, я даже не помню. Или мы в удовольствие это делали. Нет, ну в НСРЛСе-то все бесплатно выходили на сцену.
1: Понятно.
2: А так у нас ребята многие даже какие-то эпизоды, небольшие роли играли с первого курса.
1: Любовь,
2: поэтому автоматически мы уже, обучаясь в институте, мы в театре существовали, и уже всех знали. И мы, и нас все знали. И когда мы заканчивали, уже, когда был худсовет, все смеялись. Говорят, зачем худсовет? Мы и так всех знаем, как облупленные. Но Андрей Александрович решил нам сделать испытание. Он решил нас проучить. Он сказал, значит так... Я вами не очень доволен. Вы у меня какие-то, значит, очень обленились. И уже считаете себя все, значит, артистами театра Маяковского. Я вам устрою проверочку. Первый день показа. Худсовет смотрит, значит, отрывки из спектаклей, которые дипломные. Если что-то не устраивает и чего-то не хватает в вас, худсовету, то будет второй день показа. А во втором дне показа уже отрывки. Так что имейте в виду, у вас будет два дня испытаний. Ну и, конечно, мы тряслись, как сидоровые козы, естественно, как осиновые листочки. И после первого же дня показа, хотя хлопали, хохотали, смеялись, подходили к нам члены худсовета, меганародные известные артисты, говорят, ребята, все классно, все здорово, вдруг нам в конце дня говорят, завтра будет показ отрывков, мы понимаем, так.
1: Что-то не так.
2: Да, что-то не то, Андрей Александрович на нас как-то, значит, рассердился. Ну, хотя уже было понятно, что, ну, просто это метод воспитания.
1: А Татьяна Доронина была?
2: Нет, Татьяны Васильевны не было в этом худсовете, там была Женя Лазарев, Александр Сергеевич Лазарев, Евгений Николаевич Лазарев, светлая им память, Светлана Владимировна Маляева была, Наташечка Гундрева была.
1: Ну, это
2: То есть были,
1: Но у меня другой вопрос.
2: Да.
1: Дело в том, что мое знакомство с Андреем Александровичем Гончаровым состоялось в рюмочной напротив театра.
2: О, да, он туда захаживал.
1: Да. Значит, за столиком стояли три актера. Андрей Болтнев, как сейчас помню, Анатолий Лабоцкий и еще третий актер, которого вот я не могу вспомнить, кто это. И вот, значит, жаркий полдень, вдруг в проеме появляется фигура бородатая, и начинается крик на ультразвуке. Все замерли просто. Оказывается, был перерыв, и актеры решили немножечко взбодриться.
2: Поправить свое здоровье.
1: Он орал так, что...
2: 100 грамм для храбрости.
1: Да. Что я думал, мы провалимся сквозь землю. Витрину лопнут.
2: Ультразвук, да.
1: А почему так орал?
2: Значит, тоже история есть. На первом же курсе, когда мы начали, значит, учиться у Андрея Александровича и первое же занятие по актерскому мастерству, вот этот ультразвук, естественно, мы услышали. Но мы знали об этом, потому что, во-первых, я поступала, и я наслышана была, когда уже поступала, про характер Андрея Александровича, что он взрывной и очень темпераментный человек, он фронтовик, я, естественно, про него все прочитала, все про него знала.
1: Молодец.
2: Что он был фронтовиком.
1: Как разлечится прям, да.
2: Да, я даже знала такую историю, что Андрей Александрович, когда руководил фронтовым театром, у него после разведки, в которой он был на фронте, после чего у него после ранения его списали, и он возглавил фронтовой театр ГИТИСовский. И они переезжали с фронта на фронт, то есть с части военной в часть, военную часть, и были очень тяжелые переезды, иногда артисты уже просто не могли руки у ног поднять, обессиливали, и тогда он доставал, он сохранил пистолет в кобуре. И тогда он хватался за кобуру и говорил, типа, за родину вперед. И они вперед шли, понимали, что с Андреем Александровичем шутить нельзя.
1: Нельзя, да.
2: И поэтому, да. Но на первом курсе, когда это все началось, буквально в середине первого курса к нам на экзамен пришел его друг, психолог, и он сказал, ребята, только не выдавайте меня. Не говорите Андрею Александровичу, что вам это рассказал. Поймите, значит, у Гончарова. У него такая нервная организация, что если он не будет орать, у него разорвется сердце. У него просто, он, если будет молчать и терпеть все внутри, переживать, он умрет. Ему нужно выплеснуться, мало того. Главное — услышать, что он хочет. А потом, что он орет? Он орет, потому что ему кажется, что вот он знает, как надо, он уже все себе придумал, он уже все срежиссировал, все, значит, нарисовал себе в воображении, и все должны это понять и сразу осуществить, реализовать. Они всегда все понимают и могут сразу это все сделать, сыграть. И его это начинает бесить. Почему вы, типа, не понимаете? понимаете, что я от вас хочу.
1: Так.
2: Я от вас хочу вот это, это. И он сказал, значит так, ребят, пропускайте мимо. Вот мы даже его эти крики называли, типа летит бомба там или пуля мимо нас. Мы раз, увернулись, отвернулись, пропустили мимо. И рокировочка такая, раз-раз-раз, голову туда-сюда, хоп-хоп-хоп, мимо пролетела. И мы пытаемся услышать, что он от нас хочет. И вдруг однажды он поворачивается на своих стажеров, а у нас всегда на всех занятиях по актерскому мастерству сидели режиссеры, стажеры, аспиранты. Он поворачивается на них и говорит: «Слушайте, они меня не боятся». И у него сразу пропал интерес к крику. И он спокойно стал репетировать и режиссировать все, что надо было, руководить процессом спокойно, не крича, потому что, видимо, его заводил страх. Когда люди еще... Бывает, да, когда на кого-то кричишь, и человек начинает тебя бояться, еще больше вызывает ажиотаж. А тут он понял, что бесполезно. Не боимся мы его. И даже когда мы уже начали работать в театре, ко мне подходило несколько актрис, которые от его крика начинали дрожать, как осиновые листочки, плакать и рыдать, слезы текли градом. И говорит: «Любка, ну как ты его не боишься?» И я объясняла, говорю: «Да не надо его бояться, поймите, надо просто услышать, что он хочет. Пропускайте мимо его крик, вот этот звук, ультразвук, волна, вот этот шквал, напалм, который на вас летит, мимо пропустили, пошли дальше, и все».
1: И это хорошо, что Любочка. Делается?
2: Просто его не боялась, и все, я очень любила.
1: Вышел фильм «Отпуск за свой счет». Горченко, Ширвин, Басов, Костолевский. Но одна девочка запала мне в душу, несмотря на то, что я был пионером. Какие глаза!
2: У меня там такие крупники, да, шикарные, да. Мне подарил оператор и, главное, режиссер фильма Виктор Амрович Титов.
1: И, честно говоря, и слава богу, что у тебя отняли эту роль главную.
2: Не слава богу. Я ее такой вкусной сделала. Я на пробах практически сыграла всю роль. И даже финальную сцену, когда героиня выходит в одеянии чуть ли не а-ля Екатерина Великая, в красивом кринолине, обнаженные плечи, красивая высокая прическа из моих длинных волос мне сделали. И зааплодировала вся съемочная группа, которая снимала эту сцену. Все говорят: ну, просто царица. Мне это очень все шло. А когда я играла предыдущие все сцены, то есть все, что происходит с героиней до этого, я была такой простой деревенской, ну, не деревенской, а девчонка-провинциалкой, такой неискушенной, в джинсах таких потертых, как тогда было модно, такая на голове бандана, рубашка, завязанная в узелок на животе, такая мужская клетчатая, хвостики, два хвостика. И, в общем, я была такая хулиганка. Девчонка-хулиганка, пацанка, которая неискушенная совсем, и которая, встретив вот этого главного героя, который играл Горюша Костолевский, красавчик тогда немыслимый. Да и сейчас он прекрасно выглядит.
1: Да.
2: И вот он такой прекрасный, обаятельный. Конечно, она влюбилась, да еще, понимаете, провинция. И когда он еще сказал: «Ой, приезжай в Москву, типа, я тебя устрою там».
1: Да-да, я
2: помню. Она работала всего-навсего воспитательницей в детском саду. То есть она уже не была школьницей, она уже была взрослая девочка, в принципе-то.
1: Понимала.
2: Девушкой, да. Но не искушенная еще, не избалованная. И вот я играла вот такую девчонку, которая еще ничего про жизнь не знает. Но такая веселая, наивная, открытая душа такая. Очень органичная и очень естественная, и искренняя. И я сыграла практически на пробах всю роль. И Виктор Амбрович Титов сказал: «Ну что, мы даже пробовать не
1: Подождите,
2: будем».
1: Это Виктор Титов, который
2: Виктор
1: снял
2: Амбрович...
1: «Здравствуйте,
2: да,
1: ваша
2: «Здравствуйте,
1: тетя».
2: «Ваша тетя», «Открытая книга»,
1: о!
2: «Жизнь Клима Самгина». Потом я у него снималась. «Не ждали, не гадали». Я у него потом снималась во всех остальных фильмах. Вот, это был вообще режиссер, который в меня поверил, и я ему доверялась полностью. Это
1: а роль отняли?
2: Да. Вот, а роль отняли, роль отнял тогда. Романов позвонил Сизову, генеральному директору Мосфильма.
1: Как?
2: Сказал,
1: сам Романов?
2: Конечно. И рассказали мне об этом уже, когда мы отснялись, когда уже озвучка закончилась, чтобы я только нигде не встречалась с этой актрисой. Даже не хочу ее называть.
1: Да.
2: Она сейчас уже не актрисой работает, она живет за границей где-то.
1: В Финляндии там.
2: Да, пишет иконы. И дай бог ей здоровья. И позвонил и сказал, что приедет актриса, договор, гостиница, грим, костюм. Вот. И Сизов, генеральный директор Мосфильма, тогдашний, говорит: «У меня актриса утверждена. Мало того, у меня паспорт забрали на оформление, поездку в Венгрию. Я уже должна была ехать вот-вот в Венгрию на съемки. Сначала в Венгрию, а потом снимали в России, да». И Игорёшка Сталис говорит: «Любка, здорово, в Венгрии потусуемся, повеселимся, погуляем». На два месяца, по-моему, даже должны были уезжать в Венгрию. Как раз отпуск в театре был. И он говорит: «Утверждена актриса, подписан с ней договор». Пауза. «С вами, говорят из администрации Романова, договор, гостиница, грим, костюм, сценарий. До свидания». Вешаю трубку. И Сизов достал из сейфа мой договор, порвал, и все. И подтвердили эту актрису, а мне объяснили, что по техническим причинам, никакого отношения не имеющим к творческим, а я не смогу играть эту роль. И когда мне позвонили и сказали: «Люба, у нас есть замечательный игровой эпизод, Валечке Телечкиной предложили, но у нее занятость». Я говорю: боже, мы самой Телечкиной предложили. А она уже тогда снялась. Много-много фильмов у нее было. Я думаю: боже мой, такую роль мне предложили. Наверное, там есть что играть. Да, с вами будет Ширвинд, Гурченко. Я говорю: господи, ну это вообще сказка какая-то немыслимая. Я их обожала. И я согласилась. И один съемочный день, и смешная ситуация. Я прихожу, а уже группа-то та же была, которая была на пробах. Меня все со всех сторон облизывают. Оператор уже не знает, как выстроить мой крупный план. Причем практически всю сцену выстраивал на моих крупных планах. Художник-гример венгерка. Каждую минуту подходит ко мне, промакивает меня какими-то специальными салфетками. Мы тогда вообще ничего про грим не знали и не видели, что бывает. Она такой трехэтажный кофр открыла, и там, значит, грим. У меня просто глаза разбежались. Она говорит: Любовь, я вас сейчас такую красавицу из вас делаю. И она каждые 5 минут подкручивала мне локоны, подходила, поправляла мне губы, тон, пудри, припудривала меня. Я говорю: боже мой, слушайте, оставьте меня в покое, дайте мне сыграть мою сцену. Они меня своей заботой окружили, нас столько там: Любочка, тебе чай или кофе? Тебе, может быть, бутербродик принести? В общем, они потому что чувствовали себя, как будто они виноваты передо мной. Я уже не говорю про самого Виктора Амбруса Титова. Они как будто бы хотели мне создать такую атмосферу, чтобы я не переживала, что не я вот сейчас Карли, вот эта главная героиня, а я она, а я играю только эпизод. И самое интересное, снимаем, там Титов, он уже понял про меня все, как про артистку. И он говорит: слушайте, говорит, вы с Ширвиндом, тут две строчки в сценарии, вы можете импровизировать? На что Александр Анатольевич сказал: Любка, импровизируем.
1: Это когда он подсовывает это.
2: Да, типа... там вообще была одна фраза, не буду перепечатывать, все. Мы с ним наимпровизировали.
1: А там минут 5 сцены идет.
2: Мы с ним наимпровизировали. Приходим на звучание, и звукорежиссер нам говорит: ребята, простите меня, но я так ржал, я забыл нажать кнопочку запись. У меня нету черновой записи ваших голосов, придется придумывать и по губам расшифровывать. А мы-то не по сценарию говорили, мы импровизировали с Александром Анатольевичем. Я говорю: Александр Анатольевич, что делать? Я говорю: нормально, Любка, давай садись рядом, будем вспоминать, что мы там с тобой напридумывали. В общем, короче, это была очень смешная история с этой сцены, эта сцена оказалась не одна. Когда мы были на гастролях в театре с театром Маяковского в Ростове-на-Дону, как раз съемки продолжались. И ко мне подходит Игорёша, значит, Костолевский, говорит: Любка, у тебя спектакль еще есть? Я говорю: нет, все, отыграла, закончилась. Он говорит: все, я беру билет на завтра на самолет, летим в Москву. Я говорю: зачем? До съемка крупных планов. Я говорю: Игорь, какие крупные планы? У меня роль закончилась. У меня вообще сценарий было две строчки. Ничего не знаю. Мне позвонили, сказали купить на тебя билет, и я с тобой еду, все.
1: Молодец.
2: Мало того, мы приезжаем в кассу Аэрофлота, ему предлагают, естественно, он уже звезда, бизнес-класс. Он говорит: не-не-не, я вот с артисткой в эконом полечу, все нормально. В общем, мы приехали, до съемка крупных планов, я прихожу, ничего не понимаю. Говорю: Виктор Амбросович, а что играть? Он говорит: так, спокойно, я все придумал. Сейчас будет сцена, мы эту сцену уже сняли, когда она приходит с молотком выбивать второй раз к Ширвинду путевку. Мне не хватает тебя
1: оценки.
2: Здесь. Да. И он придумал. То есть меня сажают перед стеклом, как бы, да, перед застекленная, значит, вот эта комнатка, значит, начальника. И я. Он мне только, я говорю: говорите, что играть. Он говорит: возмущайся, удивляйся, потирай руки, смутись, разозлись, порадуйся. И вот он мне только давал команды на эмоции. Виктор Амбруч Титов. Да. Я эти эмоции ему выдавала. Все. И вот так мы сняли эту сцену. И финал сцены, когда Гурченко Ширин заходит в эту, значит, маленький закуточек, как бы это комнатка Гурченко, да, кабинет ее. Большая, у нее маленький. И я говорю: не надо было обещать. И дальше сцена Гурченко с Ширвиным, и опять-таки они сняли через мои оценки. Это для меня, конечно, вы представляете, какой был праздник души, подарок от режиссера, потому что, не поверите, после этой маленькой роли я проснулась знаменитой. Куда бы я ни приходила, все говорили: а вы разве не секретарша? Вы актриса? Я почему-то так органично изобразила секретаршу, что даже пришел какой-то большой начальник к нашему администратору, вот как сейчас помню, Игорю Варычу, и он меня зовет, говорит: Любка, Любка, иди сюда, значит, сейчас посмеемся. Приходит и говорит: слушай, говорит, вот такая, вот сейчас я смотрел фильм, там такая секретарша девчонка, вот мне бы такую, ты не знаешь, как бы ее
1: найти. Где бы ее найти, да?
2: Да. Он говорит: так это наша артистка. Он говорит: как артистка? Ну так, Люба Руденко, сейчас ее позову. Я прихожу, он говорит: подождите, вы правда артистка? Я говорю: да. Вы никогда не были секретаршей? Говорю: никогда. Потрясающе. Вот это, представляете, вот она слава. Люба, после такого маленького эпизода.
1: Да, ты мне скажешь лучше другое.
2: Да.
1: Значит, вот смотри, вот этот фильм замечательный. «Отпуск за свой счет». Да. Потом «Не ждали, не гадали».
2: Там ты сыграла
1: такую дурынду. Такая прикольная.
2: Там была тоже. У меня всегда смешные истории есть. Комбинезон мне тетя привезла из Парижа.
1: Откуда?
2: Этот красивый. Из Парижа. Из магазина «Тати». Самый дешевый магазин, в котором покупают одежду моряки. Там все буквально по одному, по два доллара. Ну, а на какие деньги могла тетя на гастролях с театром со своим российской армией, где она работала, купить, естественно, суточные.
1: Но комбез хороший.
2: Она мне купила этот комбинезон. Смешно было другое. Я в это время уже была беременной моим сыном Толей. А комбинезон достаточно обтягивающий. Причем такой достаточно открытый. Впереди,
1: я
2: сзади.
1: Да.
2: Но где-то до 6-го, чуть ли не до 7-го месяца у меня, от того, что я спортом занималась, я там, значит, хлохуп крутила, колесо и велосипед и так далее. В общем, я спортивная была девушка. И не было ничего вообще. Живота у меня не было. Никак, никто ничего не знал. И прихожу я в кафе в Останкино, в телецентре. Ага. И стою в очереди, значит, с каким-нибудь там чаем или кофе за бутербродом, а за мной вдруг встает Гафт Валентинович, светлая память, да. Мы тогда еще с ним не были знакомы, потом мы уже с ним Климесом Гене снимались. И он начинает меня откровенно кадрить. Девушка, давайте я вас угощу, а то все пятый-десятый. А я, это было так смешно, мне казалось, что все должны видеть, что я беременная. Я поворачиваюсь и говорю, как вы можете? Он говорит, а что такое? Вы что, не понимаете, что я беременная? Он говорит, в смысле? Я говорю, ну я на 6-м месяц. Он говорит, где? У тебя такой обтягивающий комбинезон, да еще такой сексуальный. Я говорю, да, я на 6-м месяце, просто его не видно, живота еще нет. Он говорит, детка, ну ведь этого же не видно, у тебя на лбу-то не написано, что ты беременна. Ну, прости меня, мать. Мы с ним подружились, познакомились. И когда мы встретились на съемках уже фильма «Жизнь Климуса Самгина» у того же Титова, мы уже с ним встретились как родные.
1: Люба, и вот теперь главный вопрос. Такая прекрасная карьера, и вдруг беременность. Ведь многие актрисы отказываются для того, чтобы продолжить творческую карьеру, а потом уже где-нибудь там к 30.
2: Ну, честно скажу, конечно, был страх, но на меня носили вокруг родственники. Мама сказала, ты что, с ума сошла? Чем раньше, тем лучше, потому что мама меня родила в 32 года. Да, именно потому что она актриса, и все как-то было некогда, некогда. Вот видишь, я тебя родила в 32, поэтому давай тебе 22 года, самый сок воспитаем, я тебе буду помогать, все будет хорошо.
1: Ну, в принципе, права.
2: Да, да, и потому что очень многие актрисы, когда если затягиваются этим делом, либо начинают рано, и потом идет один за другим, ну, если так складывается. У меня, к сожалению, второй раз не сложилось. Организм не дал мне этого сделать. А вот, случилось, ну, несчастье, да. А чем раньше, тем легче. Во-первых, физически легче. Я как-то так легко, я не знаю, у меня было... Гастроли были в этом состоянии. Югославия, Болгария. Съемки в фильме «Василий Буслаев» и «Не ждали, не гадали». Еще гастроли были в Санкт-Петербурге, но тогда еще был Ленинград. То есть три гастрольных поездки, два фильма. И все это за время беременности.
1: Ничего
2: и все
1: себе.
2: Это прошло просто легко. Одной левой мышцей.
1: Ты мне скажи,
2: Нора.
1: А почему Кирилл взял и потом через полгодика тебя кинул?
2: Ну, просто так получилось. Он не готов был тоже
1: папой. А, то есть он не готов был папой
2: стать,
1: да?
2: Он не готов был папой.
1: Молодец.
2: Многие мужчины... Ему тогда был 21, он моложе меня на 3 месяца. И да, мужчины не всегда готовы в молодости становиться папами. У него уже до этого была дочка.
1: А, да.
2: Да, Машка. И он и тогда тоже не готов был стать
1: Сбежал,
2: папой.
1: Да?
2: Да. Поэтому,
1: молодец.
2: Ну, такие бывают, да, ситуации. И поэтому, когда уже мы с ним встретились второй раз, Толе уже было 4 года, и вот тогда он уже был готов папой. Мало того,
1: и
2: с Машей... я его вернула. И с Машей он стал общаться прекрасно со старшенькой своей. Да, и я как бы не хотела, а потом Толя вдруг говорит, папа, а ты еще к нам придешь? И он говорит, вот видишь, ребенку нужен отец.
1: Вот
2: потом...
1: ты мать Тереза.
2: И я думаю, раз ребенку нужен отец, значит, так и будет, да. Но все-таки 23 года мы прожили в браке, пока я не поняла, что немножечко мы разные люди, но я ему безумно благодарна за то, что в моей жизни было и есть, и они с Толей прекрасно общаются.
1: Так, минуточку,
2: слава Богу.
1: Люба,
2: да.
1: Почему не забрала квартиру?
2: Ну, зачем?
1: Ну, что такое-то?
2: Не-не-не-не-не. Я сказала, что ребенка обеспечь жильем, но он какие-то там деньги ему дал небольшие.
1: Угу.
2: Ну, я просто говорю, это не в моей, как бы, природе. Это не наш генетический код.
1: Я понял.
2: Что-то забирать, у нас, наоборот, все отдавать.
1: Я теперь понял, от кого Анатолий такой чистый парень.
2: Да, да, да. Это у нас в роду.
1: Написано
2: все отдавать.
1: А зачем мальчик отправила в театральное училище?
2: А вот это главный вопрос. Значит, с детства... Я заметила у него способности. Мало того, профессионализм. Когда ему было 4 года, он снимался первый раз в рекламе. И единственный из всех, кто снимался в этот день, он не уходил со съемочной площадки. Он подходил и говорил, а можно я сделаю вот так? А можно сделаю вот так? А я вот сейчас, а вот текст, а вот можно я машинку возьму? А потом он начал сниматься в рекламе. Он начал сниматься у Рязанова Эльдара Александровича в 12 лет. Мало того, он приезжал, и весь, например, день на съемочной площадке он должен присутствовать и ждать, когда он войдет в кадр. Эльдар Александрович говорил, там есть комнатка, в квартире в большой снимали. Пусть вот Толечка поспит. Толечку отправляли в эту комнату, ему давали подушку, одеяло. Я приезжаю, говорю, а сынок-то где? Он говорит, а он спит, тихо, мама, он спит, все нормально. Мы снимаем, он спит, сейчас мы его в кадр позовем. И вот так он снимался. То есть Рязанов его очень оберегал, как-то его любил. Очень Эльдар Александрович. И когда представляли картину в Доме кино, мы, значит, сидим, бабушки все вокруг меня, естественно, Олечка Волкова тоже рядом. И начинаю, значит, всех представлять. А, короче, значит, он представляет всех артистов, а у Толи так получилось, что из большой его роли половину роли сократили, потому что очень много было перехрон, наснимали материалы, и было очень сильное, значит, ножницами порезано много, и из 4 его сцен 2 убрали. То есть осталось всего 2 сцены. Одна из них большая, и вторая поменьше. Даже он там с пистолетом, с настоящим в кадре, значит, действует. Да. И Андрей Александрович представляет, а сейчас я должен представить юного артиста, должен попросить у него прощения. Представляете, великий Рязанов на весь Дом кино, полный зал, говорит, должен повиниться перед ним, я сократил в 2 раза его роль, но он прекрасно ее сыграл, и я хочу, чтобы вы запомнили это имя, это будущий известный артист кино Анатолий Руденко. И вот так Ильдар Александрович представляет 12-летнего мальчика. Толя...
1: Все, после
2: Толя,
1: этого я понимаю.
2: Деваться он же должен никуда. Выйти как бы и поклониться. Толя там с трудом какой-то один мелкий шаг сделал вперед, смутившись безумно. Вот. А зал взорвался аплодисментами. Ну, я потом сказала, я даже брала у автографа у Ильдара Александровича, и книжку его купила, и он Толя ее подписал на память от Ильдара Александровича. Да. Вот, я сказала, сынок, ты понимаешь, тебя благословил великий режиссер в эту профессию, поэтому выхода нет.
1: Я знаю, что человек верующий. А почему так поздно пришла к вере?
2: Я поздно. Меня окрестилось, когда я была маленькая, просто тогда ничего этого нельзя было. Когда крестили Толю, я как бы второй раз, то есть я говорю, вы знаете, честно говоря, вот я даже не знаю, крещеная я или нет, скажите, вот если меня бабушки в детстве крестили, бабушек уже нет на свете, я не знаю. Было это на самом деле или нет, но, скорее всего, они меня тайно в церкви покрестили, просто тогда это все было запрещено. Мало того, Толе было тогда уже 6 лет, и тогда это тоже запрещено было, еще в церквях не крестили. Это было на квартире, приехал батюшка, да, но мы сделали типа купель, ну, такой, знаете, из корыта, в котором детей купали. То есть провели обряд, и его покрестили меня, и был крестный папа, крестная мама, и еще там одну девочку покрестили. Но самое было интересное, когда мы с мужем венчались в Измайлово в маленьком храме, нас венчал тот же самый батюшка. Когда я увидела батюшка, говорю, так не бывает. Это был тот же самый батюшка, да, который нас тогда с Толей покрестил. Поэтому к вере-то я пришла очень рано, но просто ничего было нельзя.
1: А что это за история с аварией, когда чуть не погибла?
2: Я поехала к своим друзьям в Звенигород, Подмосковье, на съемочную площадку. Были выходные, причем вечером спектакль, а что-то накануне я к ним приехала, и потусили, и все, на следующий день съемки. И я приехала к ним на съемочную площадку, и там каскадер Нартай Бегалин. И он на мотоцикл с коляской показывал трюк. И вдруг он мне говорит, я говорю, слушай, Нартай, покатай. И я сажусь в коляску, в люльку, а сзади садится актер Ваня Шабалтас, который играл одного из главных героев. Но мы в шлемах. Он говорит, ребят, сейчас я погоняю, шлемы надевайте, а то ветер в ушах будет свистеть. Гоняем, гоняем, гоняем. Вдруг он, значит, разворачивается и говорит, слушайте, а давайте сейчас я вам покажу полицейский разворот. Ваня сидит сзади в шлеме, он не слышит, а я рядом. И он так наклоняется, хочешь полицейские развороты? А я адреналинщица такая смелая девчонка, донская казачка, шашка на голову, а лошадь и вперед с песнями. И я говорю, давай. И он делает этот полицейский разворот. Но он забывает, что он делал этот полицейский разворот, когда он один сидел в мотоцикле. А тут сидит сзади еще Ваня, и справа в люльке я. И меня заносит. На этом полицейском развороте, вернее, Ванька спрыгивает на развороте, он испугался, что занесло мотоцикл, Ваня спрыгивает задом сам, на ходу буквально, Нартая заносит на меня направо, и меня накрывает люлькой. Люлька переворачивается, меня просто кверх ногами как бы переворачивается мотоцикл, меня накрывает. И вот тут был момент интересный. Я открываю глаза и понимаю, что я не могу дышать. Я вижу небо голубое и начинаю молиться: «Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги». Вдруг я вижу, как в кино, останавливается рядом с нами скорая помощь. На ходу буквально выскакивают оттуда медики в белых халатах, на ходу какой-то заправляют шприц в какую-то ампулу, набирают эту, значит, жидкость в шприц, подлетают ко мне, им говорят, она не дышит, все понятно, шок, они мне делают уколы, я задышала. Когда я пришла в себя, я задышала, я говорю, а как вы здесь оказались? Они говорят, а мы ехали-ехали, и вдруг нас что-то повело. И водитель свернул сюда, мы даже не поняли, почему мы сюда свернули. И это действительно чудо, потому что они оказались в ту самую секунду, когда мне нужен был этот укол. Иначе у меня бы началось вот это вот, кислород не попадает в мозг, и мозг бы начал умирать. Они говорят, ну, в принципе, еще несколько минут, если бы мы не приехали, пока бы вы ее везли в больницу, она бы по дороге умерла просто от безвоздушного состояния воздуха. Воздух не поступает в мозг, и все, мозг отмирает. То есть это случилось чудо. Я помню, как я смотрела в небо, как будто вот я просто Господа призывала. Говорила, Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги про себя мысленно. Потому что я открываю от щука рот, а не слышно, что поют. Я открываю рот ни туда, ни сюда. Шок, шоковое состояние.
1: Любовь Роденко.
2: Да.
1: Вот слушай тебя, я понимаю, какая ты личность. Скажи мне, где мы тебя можем увидеть?
2: А вот меня можно увидеть. Во-первых, в Театре Маяковского у меня
1: да,
2: 5 названий. «Плоды просвещения», «Женитьба». Вот сегодня я играю. «Дядюшкин сон», «Блажь» на малой сцене и «История», которая была поставлена нашим нынешним худруком к юбилею театра. Новых пока, к сожалению, работ нет. Есть антрепризные спектакли, которые я очень люблю. Старый антрепризный спектакль «Любовь под гипнозом», который я играю много лет. Но из последних премьер самая веселая у меня премьера. Это мы выпустили в Цедри. Там периодически идет такой фрагментарный ремонт, и там все хорошо. Лифт работает, буфет работает, туалеты работают, залы работают.
1: Так.
2: Самые главные залы все работают. Сцены есть, разные залы. И большие, и малые, и средние. И репетиционные залы есть. Свет есть, там тепло. Музыка есть. Все хорошо.
1: Так.
2: И гениальный совершенно директор дома Леночка Смирнова. И вот Лена написала пьесу «Игра в любовь» или «Непристойное предложение».
1: Да.
2: И Саша Постников, продюсер спектакля. Я с ним уже до этого работала. Когда обратился 2 года назад, я вообще так уговаривалась долго, да? Я говорю, ребят, в пьесе у вас молодая служанка, молодая девчонка, хулиганка. Молодая, но никак не я, уже бабушка Русского театра и кино. Они говорят, нет, ты должна играть эту роль. Я говорю, слушайте, да ну вас нафиг, давайте соглашусь так уж и быть. И я говорю, ну я посмотрю, начнем репетировать, а там посмотрим. И что-то меня затянуло. И, конечно же, режиссер шел навстречу. Потом я сказала, ребята, обязательно нужны танцы. Позвали прекрасную балетмейстера Наташу Гаранину, которая, кстати, выпускница Гончарова.
1: И ты что, танцевала?
2: И я Наташечку прекрасно знаю, сказала, Наташа должна сделать танцы. У нас там танцев столько в спектакле. Вы что, у меня 2 танца даже. Мало того, значит, я придумала себе внешний вид совершенно другой. То есть, если зрители придут 4 июня в Цедри, они меня увидят совершенно в другом образе, неузнаваемым. Я выхожу на сцену, первые минуты меня не узнают. Да, реально. Я в парике в черном, и поэтому я совершенно там неузнаваемый персонаж. Вот, то, что это Любовь Роденко, потому что на сцену никому в голову не приходит, потому что вышла на сцену тетенька какая-то там среднего возраста, а не бабушка Роденко.
1: Вот.
2: Короче, прекрасные совершенно костюмы. Я, конечно, активно принимала участие в создании костюмов. И я с таким удовольствием неожиданно для меня сыграла эту роль, когда премьера была в октябре в Цедри. И когда ко мне пришли мои друзья, которые знают меня по всем другим спектаклям, другим ролям возрастным, и говорят, Люба, мы тебя открыли вообще в другом качестве, мы тебя такого никогда не видели. Мы удивлены, как такое может быть, что с тобой случилось. Я говорю, вот такой, значит, эффект и чудо случилось.
1: Так, напоследок скажи мне, пожалуйста, как называют тебя внучка Милена?
2: Любой.
1: Опа.
2: Да, когда она была еще маленькая, приходила, Милена, бабушка пришла. Она кричала, Люба моя пришла, и бежала ко мне навстречу, и все. И вот слово «бабушка» она со мной как-то не ассоциирует.
1: И еще, ты знаешь, в последнее время меня расстраивает одна вещь, что уходят близкие люди. Вот недавно не стало Ирины Шевчук.
2: Ой, Ирочку, я была на похоронах.
1: Да?
2: Да, я провожала Иру. Ой, я сейчас плакать буду, потому что год назад мы с Ирой были на концерте в Долгопрудном для жен ребят, которые на СВО, и которые вот плетут эти сети. Мы делали для них хороший концерт. Ну, я там пела, я поющая актриса,
1: я
2: профессионально пою, да. А Ирочка читала стихи. Но как? Стихи про женщин на войне. Вот про этих девочек, которые mm-hmm. Одну из которых она сыграла в фильме «Азори здесь тихие». Мы рыдали все так. Я подошла и сказала: «Ира, как ты читаешь?» Она говорит: «Да, Любка, я очень люблю стихотворение, да». Я даже не ожидала, что она такая трагическая актриса, потрясающая. Потому что она в кино как-то последние годы играла таких разных mm-hmm. женщин, разных таких характерных, но вот именно такую драму, трагедию. Ну и она уже выглядела немножечко такой похудевшей. Видимо, болезнь-то ее уже начала уводить из этой жизни, к сожалению, Ирочка ушла, да. А Толя Лабутский, с которым я сыграла в фильме «Молодожены», мой партнер замечательный. Вот Толя, да, у нас ушел очень, вот уже жалко, так, прям поэтому... безумно. А еще ушел мой очень близкий мне человек, Всеволод Николаевич Шиловский. Да. Вот у меня таких три трагедии: Всеволод Николаевич, Толечка Лабутский, Ирочка Шевчук. Это просто вот очень. И Усков Валерий Иванович, у которого снимался Толя в «Двух судьбах». Такие четыре ухода, которые у меня просто рубцами на сердце, к сожалению. Ну что, светлой их памяти. Огромное им спасибо за все, что они сделали.
1: Любочка, у нас осталась одна минута. Да, скажи, да. Что-то нашим слушателям.
2: Вы знаете, у меня девиз, вот мой дальний предок, как бы по бабочным линиям у меня отец Елисей, с матушкой mm-hmm. они родили 12 детей, очень много линий, и потомков, и по одной из этих линий у меня связь с Владимиром Владимировичем Маяковским. В школе 12-й спец, где я училась, на лестнице висел лозунг из стихотворения Владимира Владимировича Маяковского. Я мимо этого лозунга бегала 10 лет туда-сюда, и этот лозунг вошел в мое сердце, и на всю оставшуюся жизнь он стал моим девизом. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. И это лозунг Любови Руденко. Всегда всем светить и давать тепло, и радость, и добро, и любовь.
1: Друзья, это была Любовь Руденко, а тебя добавлю только одно. Свети действительно долго, потому что ты очень светлый человек. И слава Богу, что есть сын Анатолий, который тоже светит.
2: И внучка Милена, и внук Леон, совсем еще маленький.
1: И я думаю, что они все нам будут дарить большую радость. Спасибо тебе.
2: Спасибо, что пригласили. Очень приятно. Вы замечательный, прекрасный интервьюер и добрый человек. Это тоже чувствуется. Спасибо. Всем добра и любви.

0: 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин назвал благородной миссией сохранения памяти об участниках СВО. Россия и Беларусь продолжают активно работать на международной арене. И в порту Николаев поражены морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с имуществом ВСУ. Далее подробнее. Владимир Путин сегодня по видеоконференц-связи принял участие в открытии новых объектов образования в 5 регионах. По словам президента, программа обновления школ в регионах и строительство новых учебных заведений изначально имела своим приоритетом поддержку сельских школ.
2: Хорошо, что обратили внимание на село, на сельские школы, потому что мы, когда эту программу обновления школ в регионах и строительство новых школ, эту программу формировали, исходили из того, что она прежде всего должна быть направлена на поддержку школ на селе как раз. Потом попрошу Сергея Сергеевича еще несколько слов сказать, что за какое время нами сделано в целом по стране.
1: Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что все 123 школы в Республике Дагестан, требующие капитального ремонта, будут открыты к 1 сентября.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, вы поручали держать на особом контроле, помогать регионам, которые оказались под стихией наводнения в Республике Дагестан, Чеченской Республике. Как вы и поручали, все школы, 123, которые требовали капитального ремонта, будут открыты к 1 сентября в Республике Дагестан. А 7 новых школ будет построено, причем 2 из них также откроются к 1 сентября. Сегодня, Федор Вячеславович, мы находимся в селе Баернаул, праздничное село. Здесь действительно праздник. Открывается новая школа, комфортабельная, уютная, со всем необходимым оборудованием.
1: Одна из таких школ, Центр технологического образования, была открыта сегодня в селе Бокино Тамбовской области. Директор школы Дмитрий Быстров рассказал президенту, что в учреждении организованы в том числе 3 химические лаборатории, в которых можно будет заниматься как группами, так и индивидуально с учителем. Владимир Путин заметил, что химия – это предмет, на который в школах нужно обратить особое внимание.
2: Дмитрий Викторович, оборудование школы, разноплановое, учебное оборудование, там, техническое, технологическое, как вы его оцениваете?
4: Я оцениваю как шикарное. У нас 7 лабораторий и биологических, и только химических лабораторий у нас 3. Они организованы таким образом, чтобы мы могли реализовать и групповые проекты, и индивидуальную работу детей в лабораториях вместе с учителями. И нам очень повезло собрать, я еще раз вернусь к тому, что хорошую команду из представителей и реального сектора экономики. И поэтому мы действительно верим в то, что нам удастся связывать школьные предметы и реальную жизнь.
2: Приятно было услышать, что вы обратили внимание на химические лаборатории, потому что это тот предмет, на который нам всем нужно обратить особое внимание сегодня.
1: Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, сообщил президенту, что 5 отремонтированных школ откроются 1 сентября в городах по

0: Братимах, Донецке и Луганске также проведена реконструкция 30 образовательных учреждений.
1: 1 сентября мы запустим 20 новых школ, и в целом по Москве это будет рекорд. Больше 10% школьников пойдут в новые здания, обновленные здания, обновленную среду. Это замечательно. Ну и по вашему поручению, Владимир Владимирович, мы не забываем своих городов-побратимов, Донецк, Луганск. В целом мы провели реконструкцию полную, комплексную, 30 образовательных учреждений. В этом году запускаем 5 школ. Я уже там не помню цифру, сколько мы просто ремонты делали в школьных учебных заведениях. Но так вот комплексно в этом году и в Донецке, и в Луганске запускаем новые школы. Так что будем продолжать эту работу, Владимир Владимирович.
0: А в ходе общения с учителями, студентами и учащимися педагогических классов Владимир Путин заявил, что власти работают над тем, чтобы избавить преподавателей от рутины, чтобы уменьшить бюрократию. Также глава государства назвал благородной миссией сохранения памяти об участниках СВО. Президент обратил внимание и на большое количество информационного мусора и недостоверных вещей в интернете. Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний. Россия и Беларусь продолжают активно работать на международной арене, укреплять союзные государства, заявил Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Новогореве. Российский президент также сообщил об активной работе Москвы и Минска на всех международных площадках, включая ООН, а также СНГ и ШОС.
2: Мы очень рады вас видеть. Знаю, что вы вчера уже достаточно активно поработали в правительстве Российской Федерации с коллегами вашими, моими коллегами из правительства России. Мы сейчас в ходе нашего сегодняшнего общения подведем некоторые итоги. Если нужно что-то будет добавить и скорректировать, мы это как раз и сделаем. Ну и продолжаем работать активно на международной арене, продолжаем укреплять союзное государство. И, по-моему, в ближайшее время должен состояться совет министров союзного государства. Работаем на всех площадках, включая ООН, ну и наши организации, в которых мы изначально принимали активное участие, СНГ и ШОС и так далее. Мы все это тоже, конечно, будет в поле нашего сегодня внимания. Добро пожаловать.
0: Напомню, Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом в четверг. В пятницу он провел переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустином. Вооруженные силы России уничтожили электроподстанцию в населенном пункте Трихата Николаевской области, обеспечивающей работу порта Николаев, сообщает Министерство обороны. А в самом порту Николаев поражены морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с имуществом военного назначения для обеспечения ВСУ. А ударными БПЛА в Киеве поражены сборочное предприятие судостроительной промышленности, осуществлявшее сборку и техническое обслуживание дистанционно управляемых катеров, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге продолжается программа шестого тура. В эти минуты московский «Локомотив» принимает на своем поле «Динамо». Завершен первый тайм. Пока что ничья 0-0. Также перерыв в матче «Ахмат-Крылья Советов». Здесь ничья 2-2. Сначала первый мяч на 15-й минуте забил Иван Олейников, а затем Личи Садулаев. Счет сравнял, а Эгош Касентура вывел Ахмат вперед. Однако уже в добавленное к первому тайму время Никита Чернов счет в этом матче сравнял. «Зенит» сегодня обыграл воронежский «Факел» со счетом 1-0. Мяч с пенальти в компенсированное время забил вышедший на замену форвард «Зенита» Александр Соболев. Петербуржцы с 12 очками поднялись на второе место в таблице РПЛ. Возглавляет ее «Краснодар», который сегодня одержал победу над Ростовом со счетом 1-0. Россияне завоевали серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ четверок на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Познане. Нашу страну представляли Алексей Каравашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов. Победу одержали венгры, третьими стали испанцы. Бывший претендент на титул абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов уступил китайцу Сун Ядуну на турнире UFC Fight Night 286 нокаутом во втором раунде. Изначально Нурмагомедов должен был провести поединок с Дэвидом Мартинесом на турнире в Абу-Даби, однако мексиканец снялся с боя. Московская «Динамо» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче предсезонного хоккейного турнира «Кубок мэра Москвы». Встреча завершилась со счетом 5-2 в пользу столичной команды. У победителей дубль оформил Егор Римашевский. Еще в одном матче субботы шанхайские «Драконы» разгромили «Торпедо» со счетом 7-3. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. В Челябинске завтра небольшой дождь, плюс 11. В Перми небольшой дождь, 11 градусов тепла. В Ульяновске малооблачно, плюс 19. В Элисте малооблачно, плюс 26. В Махачкале небольшой дождь, плюс 25. Во Владикавказе небольшой дождь, плюс 17. В Херсоне облачно с прояснениями, плюс 30. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается пасмурная погода с дождем в вечерние часы. Температура ночью плюс 13, днем плюс 22. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Властелины мелодий. Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были властелинами мелодий. Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.
1: Пятилетние дожди, эти радуги и тучи.
2: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна.
3: А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует.
4: Не отрекаются, любя.
5: Марк Минков и его песни «Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский». Подчас популярность того или иного произведения играет с его авторами злые шутки. Вот и замечательный композитор Марк Минков, для широкой публики прежде всего автор песни «Наша служба и опасна, и трудна» из многосерийного фильма «Следствие ведут знатоки». Сказать, что это несправедливо, значит не сказать ничего. Блистательный мелодист, автор опер, балета, музыки к спектаклям, фильмам, а уж о его чудесных песнях и говорить нечего. Обидно, что многие сейчас звучат очень редко. Ну, например, это –

0: Гинтере Яутукайте «Двух дорог пересечения». Песня Марка Минкова и Юрия Энтина из фильма 1981 года «Все наоборот» с очень молодыми в то время Михаилом Ефремовым и Ольгой Машной. Впрочем, написал ее Минков, уже будучи известным композитором. Интересно, что преподавательница музыкальной школы, куда его отдали родители, сказала, что музыкантом мальчику не быть, мол, слишком ленивый. А ему просто было неинтересно и скучно играть гаммы. Уже тогда хотелось создавать что-то свое. В консерватории учился у самого Арама Хачатуряна. Тот был не только выдающимся композитором, но и замечательным преподавателем. Недаром его учениками были Алексей Рыбников, Михаил Таривердиев и Марк Минков. После окончания консерватории о написании песен не думал, создавал серьезную музыку, иногда сотрудничал с телевидением. И вот как-то ему позвонили из литературно-драматической редакции, рассказывал композитор в одном из интервью.
1: Музыкальный редактор с телевидения Таня Гудкова позвонила и как-то вот говорит мне, вот начинается многосерийный детектив. Я спрашиваю, сколько серий-то? Она говорит, ну две, ну может быть три, если будет нормально. Песню сочинить. Я говорю, хорошо, давай стихи. А стихов нет, музыку сначала надо. Я говорю, какая музыка-то? Это, ну, чтобы запомнить, можно было и повторить хоть когда-нибудь, хоть раз. И чему-то меня это страшно вдохновило. Я быстренько сочинил музыку, действительно, быстренько вечером. Ну вот, короче говоря, я встретился с Анатолием Гороховым. Анатолий Горохов был известный поэт и певец. Он был автором «Королевы красоты», у него был чудесный голос. Пока «День милиции» существует, она звучит.
2: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна.

0: Так и появилась знаменитая песня из многосерийного фильма, слово «сериал» тогда не употребляли, «Следствие ведут знатоки». Мы беседуем о Марке Менкове с радиоведущей, заслуженным работником культуры России Дианой Берлин, которая много лет дружила с композитором. Он как-то ей даже признался: «Меня сломали знатоки».
1: И вот появился этот сериал «Следствие ведут знатоки». Я, кстати, сейчас снимаю фильм для канала «Культура». Вот именно об этом периоде и об этом первом сериале на телевидении. И, конечно, эта песня, она затмила Марка Менкова. Ее пели все повсеместно. Она была в концерте по заявкам на радио. Ее просили на телевидении. Так или иначе, и вот то, что он сделал, вроде, вы понимаете, это небольшое произведение, да? Но он настолько понимал, как нужно писать песню, наверное, не понимал, а чувствовал. Талант у него такой был. Но он очень переживал. У него было ощущение, куда бы, во-первых, он ни пришел, все говорили: «О, знатоки, знатоки». Ну, ему это не очень нравилось, честно скажу. Но это вот такой успех тоже бывает.
0: Вообще-то официальное название песни «Незримый бой», но публика предпочитала называть ее по первой строчке. В многосерийном фильме она звучит в исполнении автора текста Анатолия Горохова и Эдуарда Лобковского. На следующее утро после премьеры в квартире Марка Менкова раздался звонок. Трубку взяла мама композитора. «Тебе из милиции звонят, что ты натворил? Беги срочно к телефону». Взял трубку, женский голос пригласил композитора подойти по адресу улица Огарева, 6. Его хотел видеть никто иной, а сам Николай Щелоков, занимавший пост министра внутренних дел. Причиной звонка и приглашения была песня, услышанная накануне. Руководитель министерства счел нужным лично пожать руку автору и выразить благодарность от лица всех коллег. Что не помешало автору песни «Из следствия ведут знатоки» чуть было самому не стать подследственным. Он собирал диски, обменивался ими с другими меломанами. Как-то назначил встречу с одним из них у магазина грампластинок. И, увидев его со стопкой дисков, милиция задержала Менкова якобы за спекуляцию. К счастью, инцидент был быстро исчерпан, хотя и стоил композитору изрядной нервотрепки.
2: Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго, что ж, друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас в тяжелый час сердце, сердце друга. Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго. Только снова поднимает нас зарей и уводит за собой в незримый бой наше чувство долга.
0: «Незримый бой» – знаменитая композиция Марка Менкова, прозвучавшая еще в самой первой серии «Знатоков» в 1971-м. А через несколько лет Менков написал такую песню, которая без преувеличения стала событием. Было это осенью 1944 года. Врач-нейрохирург Казанского военного госпиталя Вероника Тушнова возвратилась домой после тяжелого трехдневного дежурства и набросала на бумаге эти несколько строк. «Не отрекаются любя, ведь жизнь кончается не завтра». Доподлинно неизвестно, кому они были посвящены. Скорее всего, бывшему мужу, врачу Юрию Розинскому. Их брак распался из-за измены. Во фронтовом госпитале он завел роман с медсестрой и не собирался возвращаться к жене. Любовь, не пережившая войну, горечь, надежда, усталость, мечта о близости, тоска по любимому человеку – все эти чувства выплеснула на бумагу молодая женщина. После войны изредка крошечным тиражом выходили поэтические сборники Тушновой. Один из них по случаю удалось купить очень любившему поэзию Марку Менкову. А дальше, рассказывает Диана Берлин, было вот что.
1: Эта песня появилась для спектакля, название которого я не помню. И я не хочу обидеть тех, кто сделал этот спектакль. Сомневаюсь, что сегодня кто-то его помнит, этот спектакль. Она прозвучала, и все. И об этом никто не вспомнил. И вот концерт Союза композиторов. Раньше такие проходили в Доме композиторов, в концертном зале Дома композиторов. И еще не всех композиторов приглашали. Но учитывая, что Марк тогда был совсем молодым, конечно, он даже и не надеялся, что его пригласят. Но ему сказали: выбери какое-нибудь свое какое-нибудь произведение, и тогда ты имеешь право участвовать. Он выбрал. Он взял эту песню, в которую он верил. Вот, ну, должна, такого же быть не может. В спектакле прозвучало «Забыли», и никто не вспомнил. Нет, вот сейчас у меня есть возможность показать ее моим коллегам, музыкантам. Он показал песню под рояль.
0: И так начался путь песни «Не отрекаются любя» к славе. Увы, Вероника Тушнова не услышала свой гимн любви. Поэтесса скончалась от рака в 1965 году, в год выхода своего самого известного сборника «100 часов счастья», того самого, где и было опубликовано стихотворение «Не отрекаются любя». А песню исполняют до сих пор, и когда она звучит на концерте, зрительный зал неизменно встает.
1: Но я вам должна сказать, что мне очень приятно это сказать, что жизнь этой песни продолжается. Потому что ее прекрасно записал, на мой взгляд, на сегодняшний день лучшее, что есть на нашей сцене, Дима Билан. И если у вас есть эта запись, и вы ее дадите, мне кажется, это будет большой подарок памяти Марка Минкова.
2: Не отрекаются любя, ведь жизнь кончается не завтра,

0: благодаря Марку Минкову превратилось в песню еще одно стихотворение Вероники Тушновой. Вообще-то он был первым композитором, который стал писать музыку на ее строки. По существу, по мнению Дианы Берлин, открыл этого замечательного поэта для широкой публики.
1: А знаете почему? В отличие от многих его коллег, он действительно читал поэтические сборники. Он читал тех поэтов, которых он уже любил и знал, и еще других, которые до сих пор он не читал. Вот так попалась Вероника Тушнова. И когда он начал читать, он заболел ею. Вот просто заболел. Это случилось еще тогда, когда он писал музыку и песню нужно было к спектаклю, в котором появилась эта песня «Не отрекаются любя». А дальше, когда уже песня имела свой успех колоссальный, он вновь открыл этот маленький томик. Вероника Тушнова, к сожалению, не издавалась большими тиражами. Мы как-то, у нас позднее зажигание. Мы больше потому, что уже известно и то, что рекомендовано. И Марк вновь к ней обратился. И там он увидел эти строки. А знаешь, все еще будет. И тогда эта песня опять имела успех и имеет до сих пор.

0: находиться. Трудно с ним, понимаешь?
1: Группа Ума Турман. А знаешь, все еще будет. А вот эта красивая мелодия, ставшая впоследствии песней «Ты на свете есть», композитору приснилась в буквальном смысле. Мне обычно ночью, когда снилось, утром вставал, понимал, что не надо этого, и все. На этом дело кончалось, вспоминал Минков. А тут я утром встал и увидел, что это может быть темой фильма, первого, самого первого фильма моего приятеля Карена Шахназарова «Добряки». Фильм этот был сатирической комедией по пьесе Леонида Зорина. Кстати, одна из немногих главных ролей замечательного актера Георгия Буркова. Играл он афериста Гордея Кабачкова, что начальству не понравилось, и фильм по существу положили на полку. Но Минкову расставаться с мелодией не хотелось, и он попросил поэта Леонида Дербенева написать слова. Так родилась песня «Ты на свете есть».
2: Ты, теперь я знаю, ты на свете есть.

0: «Ты на свете есть» – версия группы «Кватро». Эта мелодия, написанная Минковым для дебютного фильма Карена Шахназарова, стала лишь их первой совместной работой, поскольку вскоре последовал фильм «Мы из джаза». Как-то Карен Шахназаров познакомился с одним из пионеров советского джаза – композитором и дирижером Александром Варламовым. И тот рассказал молодому режиссеру множество историй о джазе 20-30-х годов. Минков и Шахназаров, говорит Диана Берлин, снова решили поработать вместе.
1: Ну, они очень дружили с Кареном Шахназаровым, это была одна компания. Павел Чухрай, Карен Шахназаров, Марк Минков, мы собирались, там было лото, было разные игры, монополика. И вот, когда Карен задумал, Карен очень талантливый, он очень талантливый человек. Он может писать, он может снимать, и все это талантливо. Когда он задумал, конечно, он предложил Марку. И Марк написал, он написал песни, но там еще есть замечательный Анатолий Кролл, который, ну, там джазовая музыка, настоящая джазовая музыка. Но песни для этого фильма, да, писал Марк Минков. Очень интересно их показывал и сам пританцовывал.
2: Старый рояль весь в испуге

0: Властелины мелодий.
1: Песни Марка Менкова – это всегда высокая поэзия. Быть может, потому его музыка столь красива и хороша. Часто это стихи поэтов, произведения которых с трудом пробивали себе дорогу. Таков Семен Кирсанов, человек изломанной судьбы. Песня «Летние дожди» написана Менковым на его строки. В свое время нашей сегодняшней собеседнице Диане Берлин пришлось приложить немало усилий, чтобы она прозвучала на всесоюзном радио.
2: Эти летние дожди имеют действительно интересную историю, даже, может быть, сегодня смешную, а тогда нам было не до смеха. А Марк написал эту песню на стихи Кирсанова в то время, вообще непонятно что и откуда, который только вышел на волю, Семен Кирсанов, замечательный поэт. И вдруг он написал эту песню «Эти летние дожди». И я говорю, ты знаешь, это будет просто нереально. Ну, она не пройдет, хоть совет. Но все-таки мы долго обсуждали с коллегами. Это было Всесоюзное радио, главная редакция музыкального радиовещания. И мы решили ее дать. Поздно ночью мы его записали и поставили эту пленочку. Помните, Миша, вы помните эти коробочки? Вот, записанную. И, конечно же, не буду называть имя этого человека. Он сказал, Кирсанов, этого быть не может. Вообще, как вы могли? В общем, дальше все полилось на меня. Но моя коллега, потрясающая совершенно коллега, она нашла, что сказать. Потому что я очень быстро завожусь. И поэтому мне лучше тут промолчать. А она сказала, да что вы говорите? Сейчас наступает лето. Может быть, засуха. Это же песня о природе. Вы понимаете, это же о природе. Просто о летних дождях. Да что вы? Он говорит, да? Ну, конечно, послушайте. Эти летние дожди, она стала показывать. Он говорит, ну, ладно. Ну, тогда, если вам это надо специально, в случае засухи, конечно, песня прошла. Таким образом, мы услышали эти летние дожди.

0: «Эти летние дожди». Первой исполнительницей песни была Жанна Рождественская. Есть своя интересная история и еще одной знаменитой песни Марка Менкова «Реквием» на стихи Марины Цветаевой. Как-то зимой композитор поехал с семьей в Дом творчества композиторов в Рузе и пошел на каток, где встретил дочь композитора Серафима Туликова, Алису. Они катались и болтали, и девушка просто так прочитала Менкову стихи Марины Цветаевой «Реквием». Уж сколько их упало в эту бездну, которую Менков, к его удивлению, не знал. На следующий день по его просьбе Алиса принесла ему переписанные от руки строчки. Диана Берлин знает, что песня эта рождалась непросто.
1: Вообще отношение к Цветаевой у Марка было особое. Он многое знал наизусть. Он прямо вот, когда мы собирались там по разным поводам, он мог читать ее стихи, ну вот прямо одно стихотворение за другим. Но однажды к ночи буквально он позвонил мне и говорит, я тебе сейчас прочитаю одни стихи, но, конечно, песни быть не может. Так случилось, что я уже их знала. Ну, мы все тайно читали Цветаеву в то время. И вот мы с ним стали говорить, а почему не может? Давай попробуем. Ну, давай попробуем. Ты сделай, как ты считаешь нужным, как музыкант, а дальше будет видно. И эта работа у него была быстрая. Вы знаете, он сел и написал музыку у себя дома, в квартире, за роялем, и на котором фотография Рамы Ильича Хачатуряна. И он написал. Дальше он, конечно, показал эту песню. Песня была спета и потрясла всех. Ну вот от мала до велика, от того, кто не любил Менкова, от того, кто не любил Цветаеву, все равно все были потрясены. И мне очень приятно, что сегодня у нас появилась певица, которая может спеть эту песню так, как обрадовала бы Марка Менкова. И я думаю, и Марину Ивановну. Это Марьям Мерабова. Если у вас есть такая запись, давайте ее послушаем.

0: с требованием веры и с просьбой о любви.
1: Мариан Мерабова «Реквием». В 1981 году на экраны вышел художественный фильм «Приказ огонь не открывать». Он о солдатах, которые во время Великой Отечественной войны служат далеко от места боев, на границе с Японией. Картина добротна и честно сделана, но не более того. И вряд ли запомнилась бы, если бы не песня «Если б не было войны», написанная Марком Минковым и поэтом Игорем Шафераном. В исполнении Валентины Толкуновой она полюбилась слушателям прежде всего своей искренностью. Наверное, во многом потому, что для Минкова это была личная история, как он рассказал в одном из интервью.
2: Ко мне пришел режиссер и сказал, что ему нужен военный марш, такой бодрый, настоящий, голубчик, не по адресу. Он говорит, почему? Ты понимаешь, я говорю, много военных маршевых бодрых песен, а я хочу придумать, чтобы было такое, чего не было. И чего, говорит, придумать-то? И я на ходу, я не думал об этом. Я, видимо, носил это в себе, но произнес впервые тогда. Я бы хотел сочинить песню от лица женщины, которая пережила эту войну и которая была войной лишена всей своей будущей женской счастливой жизни. Брат моей мамы, 17 лет, пошел воевать и вернулся. Она даже не знала, где прах. Она говорила, я не могу поверить, что его нет. Такую песню не про нее, а про тысячи таких, как она, мне было бы интересно сочинить. Он сказал, ну, попробуйте.
3: Еще до встречи вышла нам разлука, а все же о тебе я вижу сны.

0: зовешь из невозвратной страны. Уже ходили в школу наши внуки, мой милый. Если б не было войны, никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны.
1: Валентина Толкунова «Если б не было войны». Кстати, она исполнила еще одну в свое время очень популярную песню Минкова. В 1973 году телезрители увидели на экранах восьмисерийный телеспектакль «Ребята с нашего двора», созданный по пьесе Эдуарда Шима. Он рассказывает о мальчишках и девчонках, живущих по соседству. Кстати, там снимались юные Татьяна Догилева и Татьяна Бажок, а еще мало кому в то время известные актеры Ольга Науменко и Евгений Меньшов. И вот для него Марк Минков и Юрий Энтин написали песенку под названием «Деревянные лошадки».

0: кровати покачнется легкий парус из газеты.
1: Валентина Толкунова. «Деревянные лошадки». Песни из телеспектакля «Ребята с нашего двора». Марк Минков с удовольствием работал для детей. Достаточно вспомнить его музыку к мультфильму «В порту». Режиссер Инесса Ковалевская, за несколько лет до этого снявшая мультфильм «Бременские музыканты», Марк Минков и поэт Юрий Энтин превратили простенький сюжет в чудесный анимационный мюзикл, 10 песен для которого исполнили Валентина Толкунова и Олег Ануфриев. В 70-х было снято много замечательных мультфильмов, но этот, наверное, один из лучших, считает Диана Берлин.
2: В порту это была сенсация. Пластинку нельзя было достать. Все пытались для своих детей, потому что у всех тогда пластинки это было... Я думаю, скоро к этому придет, к винилу. Вот сколько сейчас я с молодыми ребятами встречаюсь, и они прям вот, ну, совсем увлечены виниловыми пластинками. Вот. Но тогда ее достать было нельзя, несмотря на то, что это был огромный тираж. Вы послушайте, если у вас есть дети, это я уже обращаюсь к слушателям. Неужели никто не догадался выпустить на носители сегодняшнего дня? Вы не знаете, Миш?
1: По-моему, нет.
2: Жалко. Ну, очень жалко, потому что вот полностью, если вы никогда не были в порту, то вы поймете, что такое порт. Каждая песенка – это картинка.

0: Властелины мелодий.
1: В порту и реквием. Ты знаешь, все еще будет и эти летние дожди. Старый рояль и мой милый, если б не было войны. Незримый бой и не отрекаются любя. Каким же был человек, создавший все эти такие разные песни? Спросил я у Дианы Берлин.
2: Как вам сказать? Ну, хамство он не терпел. Это абсолютно точно. И реагировал адекватно. Он очень любил своих друзей. Он очень любил жену, сына. Вот он был семейный человек. Вот в полном смысле этого понятия. Очень любил посиделки. Он веселый, я говорю, у него был особый юмор. Он мог на ходу придумать какое-то четверостишье. Я не помню, чтобы у него были враги. Такого нет. У Минкова не было. Наверное, это потому, что с теми, кто был ему неприятен, он старался не общаться, даже если это было нужно. Знаете как, все-таки, а нужно много нам всем. И мы что-то преодолеваем. Он не преодолевал. Вот такой был талантливейший композитор Марк Минков.
1: Наверное, по этой причине Минков, он ушел из жизни в 2012 году, не так часто появлялся на публике и не любил устраивать пафосных концертов своих песен, хотя у него было шлягеров побольше, чем у других. Некоторые из них помнят, а вот другие, менее заметные, начинают забывать, рассказывает, работавший с Минковым, продюсер Андрей Удалов.
3: Вот так произошло с песней «Разве это не чудо?». Наши радиослушатели, наверное, не вспомнят сейчас, для какого фильма она была написана. Вот, оказывается, для фильма «Маленький Мук». А песня сама по себе такая чудесная. И мы делали программу концертную, посвященную творчеству Юрия Сергеевича Энтина. И подумали, а вот что бы можно было бы исполнить певцу с голосом в этой программе. И нашелся такой певец, я давно хотел с ним поработать, зовут его Кирилл Туриченко. Он сейчас работает в группе «Иванушки Интернешнл», но вообще-то он ведет и сольную карьеру, и мне это, например, очень нравится. И по моей просьбе он записал эту песню. И я считаю, что песня в его исполнении, потому что первым исполнителем был Альберт Асадулин, кстати, тоже певец с прекрасным голосом. Но Кирилл ни в коем случае не ухудшил результат Альберта Асадулина, а только его улучшил.
1: Этой песней Марка Минкова, которая недавно получила вторую жизнь, мы прощаемся. Программу подготовили ведущий Михаил Предтеченский и режиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: Властелины мелодий.
1: В 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
3: Это волшебство технологий.
4: Каждый гость студии – настоящая находка.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Спасти и сохранить.
6: В госней реставрации предложили византийский предмет. Рассуждаем о потрясающем византийском кресте. Но мы заходим, и там понятно, что красивый византийский крест сделан очень изящным зубным бором электрическим.
7: Точное знание, научное, оно очень здорово остужает горячие умы.
6: Заслуженные искусствоведческие.
0: Директор НИИ реставрации Дмитрий Антонов в программе «Позиция». В воскресенье в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Ульяновска. Где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с

безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Вся система государственной власти должна заниматься вопросами сохранения памяти о бойцах, участниках спецоперации, заявил Владимир Путин. И в Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия и Беларусь успешно развивают торгово-экономические отношения, несмотря на все попытки повлиять извне, заявил Владимир Путин на встрече с президентом республики Александром Лукашенко в Новоогареве. Глава российского государства отметил, что товарооборот с начала года вырос на 12,5%.
2: Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад нашей новой встрече. Мы не так давно вроде как и виделись, но, как я всегда в таких случаях говорю, динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, которые нужно согласовать, отрегулировать. Но в целом хочу отметить, что вы это знаете лучше, чем кто-либо другой. Главное наше направление взаимодействия, торгово-экономическое, развивается успешно. Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки 50 почти по нашей статистике 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Ну и в этом году за первые 6 месяцев текущего года плюс еще 12,5%. 4,5 миллиарда прямых инвестиций из России, 2,5 тысячи предприятий с российским участием. И что самое важное, на мой взгляд, самое принципиальное, это то, что мы взаимодействуем и на традиционных направлениях, но и на направлениях, которые сегодня являются особенно важными. Это высокие технологии. И здесь я еще раз позволю себе повторить, благодаря вашим многолетним усилиям Беларусь многое сохранила и приумножила из того, что было создано еще во времена Советского Союза. И сейчас мы вместе можем продолжать движение по этим направлениям, включая некоторую электронику, некоторые другие направления. Мы очень рады вас видеть. Знаю, что вы вчера уже достаточно активно поработали в правительстве Российской Федерации с коллегами вашими, моими коллегами из правительства России. Ну, сейчас в ходе нашего сегодняшнего общения подведем некоторые итоги. Если нужно что-то будет добавить и скорректировать, мы это как раз и сделаем. Ну, и продолжаем работать активно на международной арене, продолжаем укреплять союзное государство. По-моему, в ближайшее время должен состояться Совет министров союзного государства. Работаем на всех площадках, включая ООН, ну и наши организации, в которых мы изначально принимали активное участие, СНГ и ШОС и так далее. Мы все это тоже, конечно, будет в поле нашего сегодня внимания. Добро пожаловать.
1: Вся система государственной власти должна заниматься вопросами сохранения памяти о бойцах, участниках спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов. Одна из участниц беседы обратила внимание, что школы, фонды, защитники Отечества и государственные архивы часто работают разрозненно в вопросе сохранения памяти о специальной военной операции и ее героях. Путин предложил подумать о создании координирующего фонда в России для комплексного сохранения памяти о спецоперации.
2: Что касается обращения школы в военкомат и получения информации, вы говорите там, что по известным соображениям вы не можете там получить эту информацию. Нет таких соображений. Ну, конечно. Ну, конечно, есть информация закрытого характера, но точно совершенно есть и открытая часть, и она, конечно, должна предоставляться школам, особенно для музейного дела. И далеко не только школы должны этим заниматься. Должна заниматься вся

0: Вся система государственной власти, и региональной, и местной, и федеральной, по всем направлениям. Что касается какого-то координирующего центра, то такого действительно нет, и я не слышал, чтобы это реализовывалось. Ведомство работает каждое по своему направлению. Но такой координационный центр был бы полезен, я думаю. Мы обязательно над этим подумаем.
1: Путин поблагодарил за работу волонтеров. Глава государства отметил реакцию бойцов на участие школ в их поддержке. Учительница из Перми рассказала президенту о волонтерском добровольческом центре при школе. В Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Оно занималось сборкой и техническим обслуживанием дистанционно управляемых катеров, сообщили в Минобороны. В порту Николаев поражены морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с имуществом военного назначения для обеспечения ВСУ. Кроме того, в населенном пункте Трихаты Николаевской области поражена электроподстанция, которая обеспечивала функционирование порта Николаев. Российские войска освободили населенные пункты Рубежная, Новоандреевка в Донецкой Народной Республике и Храповщина в Сумской области, рассказали в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. 5 женщин, в том числе 2 фельдшера скорой помощи, ранены в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. По данным оперштаба региона, в поселке Октябрьский от детонации дрона осколочное ранение получила женщина. Во время ее транспортировки в стационар ФПВ-дрон атаковал автомобиль скорой. Пострадали 2 женщины-фельдшера, одна из них находится в тяжелом состоянии. Все раненые госпитализированы. В Шебекине украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому. Женщину со слепым осколочным ранением бедра доставили в местную больницу. В поселке Ракитное от детонации дрона пострадала еще одна женщина. Сейчас ее доставляют в больницу в Белгород. США могут столкнуться с продовольственным кризисом в случае нехватки удобрений на мировом рынке, утверждает Wall Street Journal. Как отмечает газета, Китай, Россия и Иран контролируют мировой рынок удобрений. Конфликты на Украине, сокращение Китаем экспорта удобрений и нарушение судоходства в Ормузском проливе уже стали причиной нестабильных цен на удобрения. В перспективе, по мнению издания, это может привести к заоблачным ценам на продукты в США. Wall Street Journal считает, что администрация Трампа следует укрепить цепочку поставок удобрений внутри страны и наращивать домашнюю добычу нефти и газа. Издание напоминает, что природный газ – это критически важное сырье для азотных удобрений, а при переработке нефти и газа получают существенный объем серы, необходимый для фосфатных удобрений, пишет агентство ТАСС. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру, далее о спортивных событиях.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская «Динамо» обыграла «Локомотив» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. Гол на 73-й минуте с пенальти забил Максим Осипенко. «Динамо» с 10 очками поднялось на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», еще не одержавший ни одной победы в текущем сезоне, располагается на 14-й строчке, у команды всего 3 балла. «Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 3-3. В составе самарцев дубль оформил Иван Олейников. Мяч также забил Никита Чернов. У «Ахмата» отличились Лечи Садулаев, Агашка Сентура и Георгий Мелкадзе. «Зенит» сегодня обыграл «Воронежский факел» со счетом 1-0, также благодаря пенальти, который забил Александр Соболев. Ну а возглавляет турнирную таблицу, несмотря на победу «Зенита», «Краснодар», который одержал победу над Ростовом со счетом 1-0. В первой лиге состоялись матчи 9-го тура. КАМАЗ из Набережных Челнов на выезде обыграл футболистов ленинградца со счетом 1-0 и одержал первую победу в сезоне. Текстильщик уступил Велесу 0-1, Арсенал и Урал сыграли в ничью 2-2. Московская «Динамо» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы». Встреча завершилась со счетом 5-2 в пользу столичного клуба. У победителей дубль оформил Егор Римашевский. Еще в одном матче шанхайские «Драконы» разгромили «Торпедо» со счетом 7-3. Мужская сборная России по волейболу из игроков не старше 20 лет одержала победу над командой Болгарии в матче отборочного раунда молодежного чемпионата Европы 2027 года и завоевала путевку на турнир. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам в пользу россиян. На этом о спорте все. До встречи.
1: О прогнозе на 30 августа. В Челябинске будет плюс 14 градусов, в Сатке плюс 8, в этих городах пройдут небольшие дожди. В Магадане плюс 17, без осадков. В Петропавловске и Камчатском около 14 тепла, временами пройдут дожди. В Новосибирске плюс 20, без осадков. В Красноярске около 22 тепла, синоптики обещают небольшие дожди. В Сыктывкаре плюс 12, без осадков. В Перми плюс 12, пройдут дожди. В Казани около 19 тепла, без осадков. В Петербурге в воскресенье пройдут дожди, ночью 13-15, тепла, днем плюс 19. В Москве завтра вечером ожидаются дожди, ночью 10-12, тепла, днем плюс 23. В эти минуты в российской столице плюс 16, давление 754 миллиметра.
3: Радио России. Люди. Presents Historicum. Настоящее историческое. С Андреем Матюхиным. Presents Historicum.
4: В эфире Радио России программа «Настоящее историческое». Здесь мы говорим о настоящем, разбираемся в прошлом и заглядываем в будущее. Меня зовут Андрей Матюхин. Здравствуйте. Представьте себе лицей, где на переменах, да, как, собственно, и на уроках, кипит работа. Например, 11-классники создают прибор для обучения слабовидящих, а другие ребята разрабатывают метод выявления утечек электроэнергии и майнинговых ферм. И все это не в столичном каком-то учебном заведении, а в пензенской школе. А еще добавьте сюда особое отношение к нейросетям, которые, ну, не враг, как некоторые считают, а инструмент для развития. О работе такого лицея и не только поговорим с моим собеседником. Это Сергей Адамский, учитель информатики лицея современных технологий управления номер 2 города Пензы, победитель регионального конкурса «Учитель года Пензенской области 2026». Сергей Сергеевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Сергей Сергеевич, ну, во-первых, я вас поздравляю с победой в региональном конкурсе «Учитель года». И есть некоторые моменты, я читал об этом конкурсе и о вашей победе. Я знаю, что вы к ней шли, ну, во всяком случае, к победе в областном конкурсе целых 7 лет. И участвовали в этом конкурсе трижды. А что, интересно, изменилось в вас и в вашем подходе в этот раз, что позволило, наконец, взять золото?
5: Благодарю вас за поздравления. Да, это участие у меня получилось очень интересным. Я достиг этой цели своей с третьего раза. Что изменилось? Вы знаете, так сказать сложно, потому что основные подходы, принципы, отношения к работе, они были изначально заложены во мне. Просто с каждым разом методика и те вещи, которые я использую на уроках и в деятельности, они просто усиливались. И вот так и вышло, что на третий раз уже такая победа оказалась бесспорной.
4: Слушайте, ну это еще и упорство, Сергей Сергеевич, да? То есть вот вы не сдавались, целенаправленно шли к своей цели. А ребята вас, кстати, как-то поддерживали в этом?
5: Да, ребята очень сопереживали мне, потому что знали, что это не первый раз, и поражение уже в третий раз бы по-другому ощущалось, нежели там в первый раз. Поэтому старались как могли, и словами, и подходили, и вербально, и невербально, в общем, разными способами поддерживали.
4: Готовитесь к федеральному этапу?
5: Да, 24/7 идет подготовка. Каждый день что-то пытаюсь в уроке, который вот мы подготавливаем, что-то подправить, что-то изменить. Поэтому ни на день не оставляю этот процесс.
4: Это прекрасно, и хочется от души вам пожелать победы, Сергей Сергеевич, потому что, конечно, когда мы говорим об информатике, информационных технологиях, для кого-то это воспринимается исключительно как скучные предметы, но вот мы попробуем как раз в течение нашей беседы развеять эти некоторые мифы, и в том числе поговорим об использовании искусственного интеллекта. Ну, давайте несколько слов про сам лицей. Я знаю, что в лицее нет как такового жесткого отбора, ребята приходят в основном по месту жительства, искусства. Ну и вот интересно, что ваши ученики, я и в начале нашей беседы сказал об этом, создают, ну, такие удивительные вещи. Например, тренажер Куб Брайля, который дешевле и функциональнее промышленных аналогов, используется для людей слабовидящих или незрячих. А как вам удается раскрывать таланты, ну, в обычных, казалось бы, ребятах?
5: Дети, они все дети, поэтому нет каких-то вот особенных. Мы относимся ко всем детям одинаково доброжелательно. Есть ребята, действительно, которые обладают тягой к техническим наукам, и с такими ребятами я как раз-таки и работаю. У части ребят была задумка сделать тренажер для того, чтобы ребятам с определенными трудностями, чтобы они смогли легче, быстрее изучать язык Брайля, да, шрифт Брайля.
4: Да.
5: И обговорив детали, алгоритм работы, мы вышли с предложением к администрации лицея, сказали, что нам нужно для реализации этого проекта, и нас поддержали, после чего на оборудовании школьного кванториума, который у нас располагается на базе лицея, мы смогли 3D-печатью корпус реализовать, затем спаяли уже внутренности и сходили на апробацию к этим ребятам с особенностями и получили от них отзыв, от их наставников. И надеюсь, что эту задумку они не оставят, потому что в этом году они уже выпустились, и это все ляжет в их работу в университете и пойдет уже в диплом.
4: Как такие идеи рождаются, Сергей Сергеевич? Как это происходит? То есть вы мотивируете, ребята сами замотивированы, а они где-то извне черпают эти идеи?
5: У нас в лицее очень насыщенная технологическая среда. Во-первых, это вот и кванториум, первый в Поволжье школьный. И у нас создается технический музей прямо вот у меня в кабинете. И, глядя на все это, просто невозможно не заинтересоваться тем, как что работает, просмотреть эволюцию различных устройств, в том числе и устройств для нуждающихся людей. А идея, ну, во-первых, это не я все сам придумываю, у них уже откуда-то эти мысли появляются, то ли они наблюдают за окружающим миром, то ли смотрят уже конкретно, какие можно идеи реализовать на современном рынке, и делают какие-то выводы, после чего подходят к научным руководителям и консультируются, можно ли что-то сделать с этим.
4: Как вы на это реагируете, на эти идеи, как включаетесь в работу, и самое главное, в чем ваша помощь заключается? Вы просто курируете эту работу или подсказываете, где и каким образом это реализовать?
5: Я очень позитивно отношусь ко всем ребятам, особенно к тем, у которых есть идеи или просто задумки что-то сделать своими руками. И включаюсь в эту работу, сразу же выстраивая этапы работы над проектом, мы садимся анализировать текущее состояние вопроса, было ли кем-то уже такое сделано, а если сделано, то какие недостатки в тех изобретениях, которые уже существуют. После чего делаем вывод, нужно ли нам создавать вот то, что было задумано, или же будет изобретение еще одного велосипеда. Но, знаете, даже если выражаться вот такими фразами, да, изобретать велосипед в плане обучения, это очень даже хорошая практика, да, повторить что-то своими руками. Потому что они ведь обучаются, они не обладают еще профессиональными навыками в создании таких вещей. Это вот как проба пера. Просто вот у некоторых она получается выдающаяся, назовем это так.
4: А какими проектами еще можете поделиться? То есть какие, может быть, еще интересные идеи рождались вот непосредственно в вашем учебном классе?
5: У нас есть, да, интересные проекты еще помимо названных. Например, вот в музее нашем появился ключ телеграфный, но сам по себе, как вы понимаете, он не работает, да, потому что он работает на замыкание-размыкание, а вот самой станции телеграфной, да, уже мы не найдем. И ребята, старшеклассник и семиклассник объединились и сделали такой проект. Тренажер для азбуки Морзе. То есть взяли микроконтроллер, соединили вот с этим ключом, и получилась клавиатура, при помощи которой... То есть вот вы замыкаете-размыкаете, да, вот точки-тире набираете на этом ключе, а на компьютере уже буквы появляются, символы. Вот такой вот интересный проект есть, неординарный.
4: Да. Слушайте, ну прямо интересно. Но я, знаете, поделюсь, вот все-таки читал и о ваших уроках, и о вашем подходе. И вот интересно, пишут, что, ну а сейчас я хочу, что называется, от вас-то услышать, что вы используете такой междисциплинарный микс, междисциплинарный подход, и вы соединяете информатику, физику и даже философию. Например, используя розовые очки для разговора о честности и восприятии реальности. А как такие идеи рождаются и нестандартные уроки? И зачем это современному школьнику?
5: Такой подход, он стимулирует познавательную деятельность, любопытство у ребят, потому что обычные вещи могут выглядеть как-то по-необычному. Например, вот все мы привыкли к тому, что нас окружают экраны различные, телевизоры, телефоны, но мало кто понимает, как они устроены. А на самом деле, если вот снять слой, один, пленку с этого экрана поляризационную, то получится так, что изображение на экране пропадет. А если эту пленку применить затем в очках, да, сделать очки из нее, то получится такой приватный просмотр контента на экране. И таким образом можно сделать отсылку к розовым очкам, то, что мы в очках видим вот что-то одно, а без них этого уже не видно. Такая философская задумка была в основе названного вами примера именно с розовыми очками.
4: Очень интересно, Сергей Сергеевич. Но, знаете, я тоже работаю с ребятами, но это постарше, со студентами. И у нас, конечно, не точные науки, а именно гуманитарные направления. Как преподаватель периодически с ними встречаюсь, вижусь и... Вот мотивировать, мне кажется, ребят, если они чего-то хотят, но где-то сомневаются. Один из самых сложных процессов. Как вам это удается? Какой у вас, может быть, есть личный профессиональный секрет, как мотивировать школьников добиваться поставленных целей?
5: Очень просто, личным примером. Просто постоянно видно, что я нахожусь в какой-то творческой деятельности, постоянно что-то создаю, и невозможно это не замечать. И дети, которые... вокруг находятся на уроках, на дополнительных занятиях, внеурочных. Они тоже загораются идеей что-то вот тоже сотворить такого необычного. Более того, после того, как формируется, ну, назовем это комьюнити определенное, да, по интересам
4: так.
5: среди детей, то и они начинают вовлекать в эту деятельность своих сверстников. Грубо говоря, если мы возьмем семиклассников, и они будут работать над проектом, то шанс того, что их одноклассники не будут знать, чем они занимаются, равен нулю, потому что они между уроками все равно будут рассказывать, что вот мы там такую вещь запрограммировали, будут ее показывать. А те ребята, они придут в то место, да, вот в технический центр, где я работаю, и посмотрят, что же они на самом деле сделали, и начинают спрашивать, а как, а что, а как сюда попасть, ну и прочие вопросы. Так вот и получается каскадный эффект такой.
4: Угу. Как говорят в народе, сарафанное радио, да, работает очень активно. Напомню, что мы общаемся с учителем информатики Лицея современных технологий и управления номер 2 города Пензы, победителем регионального конкурса «Учитель года Пензенской области 2026» Сергеем Адамским. Сергей Сергеевич, ну, давайте еще такой вопрос. Раз мы говорим про информатику и современные технологии, не могу не спросить вас про искусственный интеллект. Более того, появляются новости о том, что более 250 тысяч учителей собираются уже вот с сентября нынешнего года обучить основам искусственного интеллекта, чтобы они применяли эти знания в своей работе. Ну вот в эпоху бурного развития нейросетей и искусственного интеллекта, как вы считаете, все-таки это помощник для учителя и школьника, и в какой степени?
5: Искусственный интеллект, точнее, генеративные вот эти нейросети, которые сейчас существуют, они должны выступать инструментом для реализации тех компетенций, которыми человек не обладает. Например, ребята с гуманитарным укладом, в гуманитарном профиле, который обучаются, они программированием как таковым не занимаются. Но у них вот есть идея создать тренажер, например, по русскому языку, да, вот чтобы правила тренировать различные, угу, написание слов. А как сделать? Они не понимают, либо не знают, либо времени на это нет, потому что они экзамены выбрали уже сдавать не информатику, и времени углубляться в нее нет. И вот здесь как раз-таки можно обратиться к нейросетям, задать четкие план, четкие указания задать, чтобы нейросеть помогла этот тренажер реализовать, чтобы эта задумка не была положена в стол и не осталась там как что-то нереализованное у человека. То же самое касается и учителей. Можно при помощи нейросетей создавать интерактивные различные приложения, которые можно использовать с интерактивной доской. Схемы, планы — и со всем этим взаимодействовать прямо в ходе урока. То есть не просто просить план урока мне составь, там разбей, чтобы тут была мотивационная часть сильная, тут, чтобы у меня закрепление было, а создать конкретные вещи, которые можно открыть и прямо во время урока как инструмент использовать.
4: Ну, это, конечно, требует определенных знаний и навыков, прежде всего, от учителя, конечно.
5: Естественно, каждый учитель умеет планировать деятельность и четко излагать свои мысли и формулировать инструкции. А самый лучший навык в работе с нейросетями, который позволяет нейросетям понять, что им нужно сделать, это как раз-таки четкая инструкция. Без нее даже и картинка у вас получится не та, которую вы хотите.
4: Да. Это правда. Но есть еще один момент, один нюанс, который связан с домашними заданиями. Вот есть готовые домашние задания, определенные шпаргалки, и это, ну, прямо скажем, вечная головная боль учителей. И с появлением вот нейросетей, генеративного искусственного интеллекта, к сожалению, эта проблема приобретает все такой новый и новый масштаб. А как вам удается строить свою работу, чтобы дети, ну, не просто, скажем, скармливали задания нейросетям, а действительно учились?
5: Да, такая проблема существует, она очень актуальна не только для школ, но и для колледжей, и для университетов, для любого образования, потому что мы не можем проконтролировать, как именно, кем будет выполнено это домашнее задание. Поэтому я предлагаю просто общаться с обучающимися о том, что было сделано дома, как это было сделано, если это целесообразно, конечно. Потому что если мы говорим о сочинении, вот он его сгенерировал и принес, да, и непонятно, вот это он сделал или нет, пока мы с учеником не поговорим.
4: Да.
5: Да? А вот почему ты так вот считаешь? Если мы про программирование говорим, то я бы задавал вопрос, а почему вот здесь именно вот такой подход использован? Ведь есть и другие. И вот если я получаю ответ с обоснованием того, зачем тот или иной метод был использован, грубо говоря, зачем эти переменные вот в этом коде используются, я получаю на это ответ, то я могу сделать заключение о том, что домашняя работа, скорее всего, была сделана учеником. Но тут еще есть подвох, потому что же можно нейросеть дальше просить, объясни мне, почему вот это тут все написано, можешь ли ты там попроще как-то написать, чтобы ко мне не придирались. И тут тоже есть свои плюсы, потому что здесь происходит самостоятельное уже обучение, и получается нейросеть рассказывает, что тут и зачем было использовано. Ну вот, кстати, проблема есть еще одна, то, что самостоятельное использование детьми нейросетей, оно, наверное, не очень хорошо, как мне кажется, как вы думаете?
4: То есть нужно под присмотром взрослых, вы имеете в виду, или как это делать? О чем вы?
5: Тут проблема в том, чтобы нейросеть была специально создана для работы с детьми. Ведь ее же, что не спросишь, она почти все ответит. Она же не всегда останавливается в своих рассуждениях. Либо, да, под присмотром родителей, или в школе под контролем учителя.
4: Сергей Сергеевич, ну а тут, знаете, развивая эту тему, а как вам кажется, насколько в этой степени раскрываются коммуникативные навыки нынешних школьников? Потому что, ну вот с этим же есть проблема, да? Мы говорили про экраны, экранное время, про погружение в глобальную сеть, в соцсети и так далее, и так далее. И есть ряд исследований, где сказано, что нынешние школьники все-таки все меньше и меньше владеют коммуникативными навыками. А вы же говорили выше, что просите школьника объяснить, как он выполнил ту или иную задачу. И как ребята с этим-то справляются?
5: Если дети изначально не понимают, что я буду спрашивать подробно про домашнее задание, то они подходят, честно говорят, я не сделал или там я списал. И понятно, здесь мы беседуем о том, что надо бы все-таки выполнять задание, да, развиваться, изучать это все. И в дальнейшем уже таких проблем не возникает. То есть они знают, что я буду спрашивать, буду просить объяснить, и они к этому подготавливаются. А насчет проблемы с коммуникацией, ну, я бы не сказал. Я вижу, как дети на переменах. Да, есть те, которые в телефонах на переменных зависают, но есть и те, которые выбирают общение, таких большинство. Современные школьники, особенно старшеклассники, они больше общаются между собой, нежели переписываются.
4: Это прекрасно. Это прекрасно. Чуть-чуть переключимся на другую тему, но достаточно важную. Есть такая информация у меня, что вы работаете над созданием лицейского технического музея. Расскажите, пожалуйста, об этой идее и как вы ее видите, что это за экспозиция, для чего она нужна современным детям, которые, ну, в большей степени привыкли ко всему цифровому.
5: Лицейский технический музей, его главная задача — это познакомить детей с эволюцией различных устройств, то есть как вот мы дошли до телефона, до современного, до смартфона. До этого были какие-то предпосылки, да, компьютеры разного характера, были механические какие-то, да, арифмометры, счетные машины. И наблюдая за тем, как то или иное направление развивалось в технике, и самое главное — не просто обсуждая это, а наблюдая конкретные уже устройства и приборы, которые находятся в рабочем состоянии, ребята начинают понимать, что вот это вот не из пустоты все эти достижения взялись, что за этим стоят люди, многолетние, даже десятилетние работы различных ученых. И таким образом прогресс человеческой мысли и техники — он необходим, а для этого нужно развиваться самому и практиковаться в разных направлениях.
4: Какими экспонатами этот музей может наполняться, Сергей Сергеевич?
5: Я стараюсь его наполнять экспонатами, связанные в первую очередь с информационными технологиями.
4: Так.
5: То есть можно увидеть носители информации из разных времен. Это и диски железные, которые в одних из первых компьютеров использовались, и даже лампы вакуумные есть, из которых компьютеры состояли. Если мы идем чуть дальше по времени, то это магнитные ленты, ну, понятно, дискеты, и так далее, если мы говорим про носители информации. Также есть очень интересные экспонаты. Это нотные диски из шкатулок музыкальных. Возраст у них большой. Это с 19 века вещи там находятся. И такие нотные диски мы даже распознавали при помощи компьютерного зрения, пытаясь их воспроизвести. А вот у нас есть очень интересный нотный диск для полифона. На нем записан гимн Российской империи. Нам очень было интересно узнать, а как же он звучит. И вот мы распознали на просвет этот вот перфорированный диск и смогли мотив услышать, который на этом нотном диске записан. А так есть, например, пензенский арифмометр ВК-1, который на счет марша производился у нас. Есть синтезатор тоже, который наш местный, пензенский. компьютер с ура и так далее, и так далее. Очень много разнопланового находится.
4: Очень интересно, и дай бог, чтобы пополнялся этот музей новыми, необычными, интересными, исторически важными такими экспонатами. Сергей Сергеевич, вот если бы вы могли дать какой-то один совет коллегам, учителям или, например, родителям, которые хотят, чтобы их дети не боялись технологий, а дружили скорее с технологиями. Знаете, вот я как гуманитарий всегда об этом думал, когда я еще в школе учился, потому что мне больше гуманитарные дисциплины нравились. Я так немножко завидовал ребятам, которые с технологиями на «ты». Так вот, если бы вы такой совет давали, что бы вы сказали?
5: Так дети не боятся современных технологий, они с ними на «ты». А если давать совет учителям, то я советовал бы почаще выходить из своего кабинета,
4: так,
5: выходить из комфортных условий и смотреть, следить за тем, что происходит в мире в плане технологий, и пробовать эти вещи. И желательно потом приходить к детям и рассказывать о своем опыте взаимодействия с нейросетями, с различными вот этими вот сервисами, которые музыку позволяют создавать, изображения.
4: Да.
5: И, наверное, в процессе вот этой практики эта боязнь и отсутствие этих компетенций, они должны уйти.
4: Спасибо вам большое, Сергей Сергеевич. Напоминаю, учитель информатики лицея современных технологий управления номер 2 города Пензы, победитель регионального конкурса «Учитель года Пензенской области 2026» Сергей Адамский. Сергей Сергеевич, спасибо вам за разговор. Меня зовут Андрей Матюхин. Всего хорошего.
3: Радио России. Радио России. Культура.
6: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Как обычно, в назначенный день и час листаем подшивку журнала «Кругозор» музыкально-познавательного издания, не имеющего ни социальных, ни возрастных ограничений. Достаточно только искреннего интереса к событиям прошлых лет, большинство из которых – настоящая история страны и, конечно, ближнего и дальнего зарубежья. Начнем с музыки. Вот интересно, листая номера журнала «Кругозор», оснащенные, как вы помните, гибкими пластинками, натыкаешься на очень интересные композиции ансамблей, давно в природе не существующих, но когда-то имевших весьма широкий успех. Вспоминаются они, как правило, благодаря одной-двум песням, но поставишь такую, и чувства возникают, в общем, теплые. И здесь можно вспомнить группу «Твой день». В то время, когда балом правили представители кооперативной самодеятельности, поп-музыка группы «Твой день», сделанная профессионалами с джазовой подготовкой, выглядела действительно ярко. Да и сейчас звучит она очень и очень достойно. Послушаем один из поп-хитов тех лет, «Хуанхэ, желтая река», в исполнении группы «Твой день».

0: Группа «Твой день», песня «Хуанхэ. Желтая река», журнал «Кругозор», июнь 1991 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: Представители птичьей фауны, обитающие в городских квартирах, давно уже не считаются экзотикой. Только во времена былые людей, увлеченных этим искренне и чувственно, было, пожалуй, больше. А те, кто заботится о птицах, изучая их как в квартирных, так и в парковых условиях, в октябрьском номере журнала «Кругозор» за 1974 год в материале «Родина. Соловьиная песнь» автор Валентин Скорятин рассказал следующее. Из письма Ивана Сергеевича Тургенева. «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь. Каких бы жизненных вершин ни достигал человек, куда бы ни забросила его судьба, всегда будет помниться ему родина, те места, где сделал он первые шаги, где рос. Родина – это крылатый ветряк на сельской околице, и речная излучина, и школьный двор, и нагретая солнцем лесная опушка, и просто песня соловья. В колках у речушки Чурилихи, мерцающей среди топких берегов, искал я соловьиное гнездо. Раздвигая сухим прутиком густые заросли цветущей крапивы и чистотела, осторожно ступал на лесную подстилку. Объявился соловей. Сядет на ближайший куст, возьмет несколько колен. Тр, пуль-пуль-пуль, тр, и перескочит на следующий. Чего, казалось бы, проще найти гнездо? Где-то здесь оно. Недаром же так старательно соловей водит меня по зарослям. Все же я нашел его. Рыхлая постройка, усланная сухими коричневыми листьями, примостилась на небольшом возвышении меж высоких стеблей крапивы. В гнезде 5 оливково-бурых яичек. Одно проклюнулось, и птенец должен был вот-вот появиться на свет. Я задержался у гнезда, чтобы только щелкнуть фотозатвором. Через неделю я увидел в гнезде 4 птенцов. Здесь же лежало 5-е яйцо. Соловей встретил меня посвистом, фиить и глухим ворчанием. Заслышав сигнал, соловушки притихли, тесно прижались друг к другу. Белорутые птенцы, чуть покрытые трубочками, настолько сливались с землей, что не приметя места, отыскать их было бы нелегко. Клонился к концу июнь, гремели прозрачные ливни. Пасмурные деньки заставляли меня каждый раз откладывать новую поездку к соловьям. Успокаивало то, что сумею сфотографировать уже окрепших, оперившихся птенцов. За каких-нибудь 10 дней многое изменилось. Отцвела крапива, заросли ее стали выше и гуще. Выбросил белые душистые кисти жасмин. В колках было сыро, и я почувствовал недоброе. И точно, вокруг гнезда поблескивала пленка воды. Соловей ошибся в расчетах, и речушка, выйдя из низких берегов, подступила к его дому. Гнездо подмокло и осело. Птенцов в нем уже не было. Лишь на дне сиротливо лежало яйцо, оказавшееся болтунком. Немного времени отпустила природа соловьятам для того, чтобы из беспомощных птенцов превратиться в следков и покинуть родной дом. Это и объяснимо. Долго оставаться на первом этаже леса опасно. И птенцы были немедленно выведены из гнезда. Но заботы старых соловьев на этом не кончились. Некоторое время подростки будут находиться вблизи гнезда, пока не окрепнут, не станут на крыло. Вряд ли соловьиная пара могла пользоваться теперь полуразвалившимся окруженным водой гнездом. Но право на эти заросли, как я понял, птицы оставили за собой. Послышался протяжный, уже знакомый мне посвист. Фить! Им выражалось и недовольство моим вторжением, и одновременно предупреждались малыши, прятавшиеся в зарослях. Так началась история этого соловьиного семейства. Будущей весной они вернутся в родные края. Не обязательно к тому гнезду, но непременно в эти места. Минет еще 3-4 лета, и станут они настоящими соловьями. Кто знает, может, именно в этих зарослях, на берегу неприметной речушки, родился выдающийся певец. И для здешних мальчишек его песня войдет в высокое понятие – «Родина». Валентин Скорятин. Конец цитаты. Василий Иванович Антонов и Юрий Новиков, которых вы услышите на 4-й звуковой странице, рассказывают о соловьях. Каждый из них по-своему любит природу. Нетрудно заметить и общую черту, объединяющую их. Любовь – это воспитано с детства. 10-летний подросток Вася Антонов получил в подарок от старшего брата синицу. С тех пор он увлечен птицами. Не изменил этому занятию даже в годы войны. В Сталинграде, в штабной землянке, у него в клетке пел чиж. На недавней московской городской выставке коллекция птиц пенсионера Антонова была удостоена большой золотой медали. Самое заметное место в этом живом уголке занимают соловьи. Они выведены в обычной квартире. Дед и отец Юрия Новикова служили лесниками в Боровских лесах. И у Юрия была своя птица в детстве, беспомощный совенок, ставший потом ручным. Новиков работал плотником-сварщиком, строил в дальневосточной тайге город Солнечный. Учился в Московском училище декоративного садоводства. При Кузьминском лесопарке, где он работает сейчас помощником лесничего, организовал клуб юных друзей природы.
2: Люди, которых вы сейчас услышите, не знакомы друг с другом. Разные характеры, жизненный опыт. Одному под 70, другому за 30. Общее у них это, бесспорно, любовь к природе, к соловьиной песне. Василия Ивановича Антонова я записал у него дома, среди обширного птичьего хозяйства.
3: Вот так приходите в лес в конце апреля и вот так посвистите. Сейчас же появится соловей, если он уже тут. А если не появился, то значит еще не прилетел. Вот так бывало первого соловья поймать только вот таким свистком. И тут тихонечко надо, тихонечко. Но нужно знать, как соловей. Вот я-то его точно выполняю. Вот сел. Раз, три, четыре посвистел. Ну, минут 10-15 посидел, не придет, значит, уходить здесь нету соловья. А если он здесь, он сейчас же тут появится, через 2-3 минуты после свиста. Вот так. Соловей. Это самая простая птица, глупая птица в отношении ловли. Он лезет куда хотите. Так что его любой мальчишка, и никаких знаний не нужно. Их ловят много. В народе не верили, что соловей вообще может жить в неволе. Вот эти все соловьи выведены в квартире. В 65-м году я впервые добился потомства в неволе. И вот эти вот соловьи все уже, как говорится, моего производства.

Боровском, там по реке Протвея я ходил, по реке Исьме. Мне хотелось не просто соловьев, вот, а каких-то таких необычных соловьев, хороших соловьев. Мне хотелось людям подарить эту соловьиную песню, настоящую песню. Я отловил таких соловьев. Приехал домой, поселил этих соловьев на балконе в клетке. Они у меня жили в течение недели. Затем наши соловьи начали петь. Они больше быстро меня запевают. Вот в этот же день. Вот поймаю сегодня, видишь, к вечеру запел уже. И вот я вынес этих соловьев уже в историческую часть парка. То есть туда, где вот соловьи раньше никогда не водились. Это было в 1971 году. Соловьев я вынес в клетках. Соловьи даже жили там в течение 2 дней. Я вывел большое количество мучных червей. И делал такие искусственные кормушечки, там площадки тоже в зарослях. Смотрю, уже самка начинает таскать гнездо. Вот, как раз они облюбовали густые заросли, дерны. И вот там вывели свое потомство. Вот затем вторая пара загнездилась. На следующий день уже люди там пошли в парк, и вдруг что такое, никогда соловьев не было, вдруг соловьи поют.

0: Две пары в тот год слоёных занизилось. Потом мне помог еще такой непредвиденный случай. Я как-то поехал на шатурские карьеры, и вот вдруг ко мне подбегают вот мальчишки. В руках у них такие оливково-буроватые яички. Ну, я рассердился. Зачем же вы разорили слоновье гнездо? Они: да нет, дядь, это не мы, мы не виноваты. Это он, тракторист, по своей неосторожности срезал кочку, на которой было гнездо. Ну, я ребятам растолковал, что этих соловьев можно спасти. Сел в электричку и в Москву. И вот эти вот, значит, яички я подложил в два гнезда. В мухоловке два положил яичко. И два яичка подложил, как раз вот поздняя была кладка зарянки. И что же вы думаете? Вывелись птенцы. Зарянка прекрасная. Оказался матерью, выкормил. Я мало надеялся на мухоловку, поскольку она как на лету ловится мухами. И вот все-таки мухоловку тоже как-то выкормила. И соловьи тут вскоре превратились там в селедков, улетели они. Я думал, ну прилетят ли на следующий год эти соловьи? Мне так хотелось. Ну вот, к моей радости, к большой, соловьи прилетели на второй год. И на второй, и на третий год. И вот весной к нам приходят со всех концов Москвы, приезжают сюда, в Кузьминский парк, чтобы послушать этих соловьев.
1: Материал Валентина Скорятина «Соловьи в лесу и в квартире», журнал «Кругозор», октябрь 1974 года.
2: Наш друг Кругозор.
1: Ну и, как водится, последняя кругозоровская страница, посвященная зарубежной музыке. Во втором номере за 1969 год находим рубрику «Эстрада планеты», и в ней материал о певице Мине. Кстати, автор этого материала на тот момент 30-летний молодой человек, а позже легендарный переводчик-синхронист Валерий Серовский. Мина – единственная певица Италии, которая не принимает участия ни в одном из фестивалей и конкурсов итальянской песни. И причина легко объяснима. В Италии у Мины нет соперников по мастерству исполнения современной песни. Мину не интересует гонка за модой и популярностью. Все без исключения признают Мину лучшей певицей. Не зря говорят, что в ней словно сфокусировались характерные качества многих исполнителей итальянской песни. Не в смысле подражательском, а скорее с точки зрения эстетики и культуры исполнения. В ее манере есть грустная прелесть неаполитанских песен, необузданный темперамент Риты Павоне и Адриано Челентано, лиричность и почти оперность прекрасной певицы Мильвы, страстность и откровение Доминико Модуньо. Я не хотел сравнивать Мину с другими певицами, но сравнение пришло само по себе. У каждого певца есть свой конек, своя краска. И различие как раз в том, что Мина любую песню делает своим коньком. Если какая-нибудь песня на фестивале в Сан-Ремо или Неаполе занимает, скажем, последнее место, то достаточно эту песню после фестиваля спеть Мине, как она становится лучшей песней года. Начала свою карьеру Мина, как любит выражаться Шарль Азнавур, песнями для ног. И если песни для ног принесли ей популярность и славу в основном среди некоторой части молодежи, то с переходом к песням для головы о Мине заговорила вся Италия. Работоспособность ее поразительна. Каждую субботу по телевидению Мина поет новую песню. Она включает в свой репертуар и несколько американских песен, и, по-моему, делает это зря. Когда Мина поет по-итальянски, то в каждой фразе, в каждом звуке певицы – Италия. Когда же Мина поет по-английски, я ее не узнаю. В ее пении нет откровения, лишь мастерство. Не случайно ни одна из песен Мины на английском языке не пользовалась успехом. Сейчас Мина в качестве ведущей выступает по телевидению в традиционном конкурсе лучших певцов. Популярность этой субботней передачи почти равна

популярности футбола в Италии. Валерий Серовский, рубрика «Эстрада планеты», материал «Мина», журнал «Кругозор», февраль 1969 года. В завершение нашей программы давайте послушаем песню в исполнении Мины под названием «Год любви» «Un anno d'amore». С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

0: Театр на Радио России представляет.
1: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
0: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
2: Это мы прифронтовой город?
3: Как это?
4: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
0: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
5: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
6: Не знаю, Тиль, я попробую.
0: Слушайте радиопостановку «Вальхен» по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани. Радио ДОК.
7: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио ДОК». В студии Анна Дворецкая.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей. Радио России. Рамт открывает сезон.
8: То, что я увидела на сцене Рамта, абсолютно завораживающее зрелище. Глубочайшее, философское, интересное до нельзя.
0: Театровед Анна Грибкова-Тхостова в программе «От пролога к эпилогу». В воскресенье в 14.35 по московскому времени. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
9: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
10: Парень спит,

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Дмитрий Песков не видит оснований для улучшения отношений России и Европы. И подразделения группировок «Центр» и «Север» выбили противника сразу из трех населенных пунктов. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия и Беларусь успешно развивают торгово-экономические отношения, несмотря на все попытки повлиять извне, заявил Владимир Путин на встрече с президентом республики Александром Лукашенко в Новоогареве. Глава российского государства отметил, что товарооборот с начала года вырос на 12,5%.
2: Главное наше направление взаимодействия торгово-экономическое развивается успешно, несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Ну и в этом году за первые 6 месяцев текущего года плюс еще 12,5%. 4,5 миллиарда прямых инвестиций из России, 2,5 тысячи предприятий с российским участием. И что самое важное, на мой взгляд, и самое принципиальное, это то, что мы взаимодействуем и на традиционных направлениях, но и на направлениях, которые сегодня являются особенно важными. Это высокие технологии. И здесь я еще раз позволю себе повторить, благодаря вашим многолетним усилиям довольно многое сохранило и приумножило из того, что было создано еще во времена Советского Союза. И сейчас мы вместе можем продолжать движение по этим направлениям, включая микроэлектронику, некоторые другие направления.
1: Лукашенко заявил, что товарооборот превзойдет уровень прошлого года. Он заверил Путина, что Белоруссия готова вместе с Россией преодолевать все трудности. Вся система государственной власти должна заниматься вопросами сохранения памяти о бойцах, участниках спецоперации. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов. Одна из участниц беседы обратила внимание, что школы, фонд «Защитники Отечества» и государственные архивы часто работают разрозненно в вопросе сохранения памяти о специальной военной операции и ее героях. Путин предложил подумать о создании координирующего фонда в России для комплексного сохранения памяти о спецоперации.
2: Что касается обращения школы в военкомат и получения информации, вы говорите, что по известным соображениям вы не можете там получить эту информацию. Нет таких соображений. Ну, конечно. Ну, конечно, есть информация закрытого характера, но точно совершенно есть и открытая часть, и она, конечно, должна предоставляться школам, особенно для музейного дела. И далеко не только школы должны этим заниматься. Должна заниматься вся система государственной власти, и региональные, и местные, и федеральные, по всем направлениям. Что касается какого-то координирующего центра, то такого действительно нет, и я не слышал, чтобы это реализовывалось. Ведомства работают каждое по своему направлению, но такой координационный центр был бы полезен, я думаю. Мы обязательно над этим подумаем.
1: Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива производителями до 30 сентября. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Ранее в Минэнерго заявили, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. Подразделения группировок «Центр» и «Север» выбили противника сразу из трех населенных пунктов. Под наш контроль перешли Храповщина Сумской области, а также Рубежная и Новоандреевка в ДНР. Боевые прорывы на фронте подкрепляют высокоточные удары по вражеским тылам. Третьи сутки не смолкают взрывы в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове, Кременчуге. На воздух взлетают склады с дальнобойными дронами и ракетами, транспортно-логистические центры. Горят морские терминалы, портовые электростанции, цеха предприятий, где собирали и обслуживали безэкипажные катера. С Добропольского направления подробности освобождения села Ановка у военкора вести Александра Котюпа.
3: Сокрушительные авиационные удары по укрепленным позициям ВСУ в селе Анновка предшествовали наступлению наших штурмовых отрядов. Следом рой наших ударных беспилотников.
4: Поднимаем расчеты оптового волокна, дроны «Князь Вандал Новгородский», и в любую щель, даже в такую, в проемы окон, залетаем

0: и выковыриваем эту нечисть.
1: Боевики основательно закрепились в этом населенном пункте. Каждое здание, каждое строение, каждый подвал – это усиленная огневая точка. И ящики из-под боекомплекта повсюду держали оборону здесь до последнего.
2: Противник хитрит, выводит из села основные силы, пытается перегруппироваться в лесополосе на окраине.
3: Когда наша пехота закрепляется, они пытаются бабой-ягой и дронами уничтожать. То есть мы тем самым пытаемся это все пресечь.
2: Вот бронеавтомобиль противника уничтожен вместе с экипажем.
4: На такую лесополку 1-2 дрона уходит, чтобы расчистить залет.
2: Оборону в селе Анновка держали боевики 25-й отдельной бригады ВСУ, одного из наиболее подготовленных подразделений украинской армии.
5: Александр Кацуб, Вести.
6: Дмитрий Песков не видит оснований для улучшения отношений России и Европы. По словам пресс-секретаря президента, нынешнее поколение западных политиков настроено конфронтационно. Европейцы мобилизуют военные ресурсы против России.
7: Нет, я не думаю, что это основание, что что-то исполняется. Много всего обезличенного относительно того, что не видит. Очень много личных заявлений на самом высоком уровне о том, что по-прежнему Россию считают все-таки противником. Вот, поэтому пока никаких оснований надеяться на лучшие наши отношения с Европой, я, например, не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле, они полностью мобилизуют военный потенциал Европы и направляют его против нашей страны, принимая непосредственное участие в боевых действиях против нас. И нам надо отдавать себе в этом отчет, нам надо, безусловно, оставаться открытыми для выстраивания отношений, а мы действительно сохраняем свою открытость. Но прекрасно понимать, с кем мы имеем дело.
6: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру, далее о спортивных событиях.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл воронежский «Факел» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч с пенальти в компенсированное время забил вышедший на замену форвард «Зенита» Александр Соболев. Петербуржцы с 12 очками поднялись на второе место в таблице РПЛ. Возглавляет ее «Краснодар», который одержал победу над Ростовом со счетом 1-0. Россияне завоевали серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ четверок на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Познане. Нашу страну представляли Алексей Каравашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов. Победу одержали венгры, третьими стали испанцы. Бывший претендент на титул абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов уступил китайцу Сун Едуну на турнире UFC Fight Night 286 нокаутом во втором раунде. Изначально Нурмагомедов должен был провести поединок с Дэвидом Мартинесом на турнире в Абу-Даби, однако мексиканец снялся с боя. Московская «Динамо» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче предсезонного хоккейного турнира «Кубок мэра Москвы». Встреча завершилась со счетом 5-2 в пользу столичного клуба. У победителей дубль оформил Егор Римашевский. Еще в одном матче субботы шанхайские «Драконы» разгромили «Торпедо» 7-3. Шанхайские «Драконы» тем временем обменяли канадского защитника Жереми Гроло в тольяттинскую «Ладу», сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ. В результате обмена китайский клуб получит денежную компенсацию. Гроло присоединился к шанхайским «Драконам» в августе 2025 года, но получил травму в первом матче регулярного чемпионата и пропустил весь сезон. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
6: О прогнозе на 30 августа. В Челябинске будет плюс 14 градусов, в Сатке плюс 8, в этих городах пройдут небольшие дожди, в Южно-Сахалинске плюс 21, без осадков. В Петропавловске и Камчатском около 14 тепла, временами пройдут дожди, в Магадане плюс 17 градусов, без осадков. Во Владивостоке плюс 22, временами пройдут дожди, в Омске плюс 15, без осадков. В Сургуте плюс 11, пройдут небольшие дожди, в Иркутске плюс 25, без осадков. В Красноярске Красноярске около 22 тепла, ожидаются небольшие дожди, в Сыктывкаре плюс 12 без осадков. В Петербурге в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, ночью 13-15 тепла, днем плюс 19 градусов. В Москве завтра вечером пройдут дожди, ночью 10-12 тепла, днем плюс 23. В эти минуты в российской столице плюс 17, давление 751 миллиметр.
9: Радио России. Музыка.
10: Фолк-альбом. Радио России.
11: Пятая неделя августа дала нам прекрасную возможность собрать радиоконцерт праздничного характера. Услышать музыку народов мира Африки, Европы, Азии. Древние мотивы и средневековые инструменты в современных красках и гармониях. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Давайте вместе листать страницы нашего фолк-альбома. Кантри, пожалуй, самый молодой из всех музыкальных жанров, основанных на фольклоре. Он зародился в 20-х годах прошлого столетия в Америке. Типичные инструменты кантри, банджо, губная гармошка, акустическая и педальная слайд-гитара, народная скрипка, ну и песенки, незамысловатые песенки на бытовые темы, песни-ковбойки с таким кантри-йодлем. Простейший ритм или кантри-шаг. В детстве у меня был друг-сосед, старый музыкант Джексон Тейлор. Он жил у яблоневого сада и делал яблочный сидр. И я прозвала его Эпплджеком, яблочником. Дедушка-наставник с хулиганской искрой. Вместе мы играли на музыкальных инструментах. Он на банджо, я на тамбурине. Для маленькой Долли эти моменты были чистым счастьем. Королева кантри-музыки, незабвенная Долли Партон, открывает нашу программу. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. And Applejack picked apples

Гуахира – музыкальный жанр народной музыки Западной и Центральной Кубы. На плантации сахарного тростника. Эту песню о красоте сельской местности и сахарной плантации, на которой работают счастливые крестьяне, поет Элиадес Очо и его группа. Трес – трехструнная гитара. А еще вы услышите традиционную карибскую перкуссию. Ну и всю палитру медных духовых с фортепиано.

Мировая радиопремьера. Михаил Савичев, один из лучших фламенко-гитаристов России, прислал в адрес нашей программы свою новую композицию «Базар». По его словам, дело было то ли в Бухаре, то ли еще где-то. Но я могу сказать, что в Бухаре такая музыка точно никогда не звучала и не звучит. Там другие темы, инструменты и ритмы. Тем не менее, Мишина пьеса явно имеет восточный колорит, и она жизнерадостная. Послушаем ее.

Еще одно специальное послание для фолк-альбома «Радио России», на сей раз от культового французского виолончелиста Мэттью Салью, работающего на стыке классики, джаза и фолк-музыки, вместе со своим братом Камилем Салью, вокалистом, контртенором. «Я долго прислушивалась к тексту, чтобы понять содержание, но не справилась с этой задачей и задала вопрос участникам дуэта. Написала им. Ответ был шокирующим, но вполне предсказуемым. Никакого конкретного языка в композициях братьев Салью нет вообще. Камиль имитирует, подражает, создает иллюзии. Это придуманный им самим язык. Вот и вся тайна. Давайте послушаем композицию «Иберийская баллада». Иберия – одно из названий Пиренейского полуострова, это юг Европы. О чем же поется в балладе? Кстати, напоминающий вальс. О природных красотах, о неразделенной любви, а может быть, о ностальгии по будущему? В этой композиции принимает участие третий брат Салью, Габриэль. Он играет на бас-кларнете. Итак, ансамбль братьев Салью – ярких представителей иллюзорного фольклора.

Африканская музыка – неисчерпаемая сокровищница ритмов, пластики и экзотики. Композиция «Ли Мавессу», знаменитого сенегальского певца Юсундура, в которой он поет о своем желании вернуться в детство, продолжает наш радиоконцерт. Ли Мавессу.

музыкальной волне главной радиостанции страны концерт иллюзорного фольклора. В нашей программе звучит музыка с древними корнями, но имеющая нестандартные, яркие, вариативные современные решения. Знакомый уже вам трио «Константинополь» – это сенегалец Абла Сисоко, который играет в ансамбле на коре, лидер-музыкант Кейта Басьян, он играет на ситаре и скромный, но очень точный и всегда оказывающийся в нужном месте партитуры, в нужном такте. Патрик Грэм – перкуссионист. В звучащие композиции с ними в ансамбле музицирует приглашенный контрабасист Леонардо Теруджи. Внемлем этим удивительным переплетением восточных, африканских и европейских музыкальных линий –

Несколько раз в Москву приезжал ансамбль «Норио Мачи». Группа играет в стиле самульнори. В переводе это слово означает «игра на четырех предметах». И вот эти предметы – четыре ударных инструмента. Барабан чангу, по форме похожий на песочные часы, он олицетворяет дождь. Еще в этой компании пук – басовый барабан диаметром полметра. Очень важный барабан. Следующий инструмент – каквенгари – небольшой железно-медный гонг. Ну, прям совсем небольшой. Это молния. И, наконец, медный гонг-чин диаметром 30 сантиметров. Он олицетворяет ветер. Композиция в исполнении корейской группы, которой руководит Ким Джухон. Он же и поет.

Прекрасно, когда люди занимаются своим делом, тем, что у них лучше всего получается. Вот, например, эстонцы хорошо поют народные песни, что радует. К традиционным истокам все больше обращается молодежь, адаптируя старину к современным условиям. Ансамбль «Рюйт» взял в качестве названия своего коллектива исчезающий в Эстонии вид птицы – ржанки. Ну а сама песня о чудесном аромате земли.

Локал. Легендарная этно-джазовая группа из Барселоны. И у нас в эфире традиционная музыка Каталонии в фантастических обработках современных музыкантов. Марк Эхе, Харди-Гарди, а если точнее, альтовая Виола де Рода. Далее. Жорди Малина, тенора. Франко Малинари, контрабас. Энрик Канада, ударный. Стиль каулакау – это элементы средиземноморской музыки и традиционных народных мотивов. В первую очередь, конечно же, каталонских. И буквально пару слов о харди-гарди. Это английское название колесной лиры. Играет на ней Марк Эхе. Старинный инструмент известен с библейских времен. Он похож на лютню. Группа

Мир простился на днях с королевой кантри Долли Партон. Она обладала поистине ангельским голосом. Она виртуозно играла на банджо и гитаре. Она была жизнелюбива, красива. Всегда восхищали ее прически, какие были в 18 веке. Высокие, объемные, разве что без кораблей и птичьих клеток. Она была единственной и неповторимой. Песня в стиле кантри, которая завершит нашу программу, была написана Долли Партон более полувека назад. Это ее и только ее песня. «Прощай» и, пожалуйста, не плачь. Слова из песни. А с нашими слушателями прощаемся, даст Бог, до следующей недели. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Здравствуйте. Коротко о главном. Вся система государственной власти должна заниматься вопросами сохранения памяти о бойцах, участниках спецоперации, заявил Владимир Путин. И в Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Теперь подробнее об этих и других событиях. Россия и Беларусь успешно развивают торгово-экономические отношения, несмотря на все попытки повлиять извне, заявил Владимир Путин на встрече с президентом республики Александром Лукашенко в Новоогареве. Глава российского государства отметил, что товарооборот с начала года вырос на 12,5%.
1: Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад нашей новой встрече. Мы не так давно вроде как и виделись, но, как я всегда в таких случаях говорю, динамика наших отношений такая, что все время появляются новые и новые моменты, на которые нужно обратить внимание, которые нужно согласовать, отрегулировать. Но в целом хочу отметить, что вы это знаете лучше, чем кто-либо другой. Главное наше направление взаимодействия, торгово-экономическое, развивается успешно. Несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это, все-таки 50, почти по нашей статистике, 52 миллиарда долларов оборот за прошлый год. Это хороший показатель. Ну и в этом году за первые 6 месяцев текущего года плюс еще 12,5%. 4,5 миллиарда прямых инвестиций из России, 2,5 тысячи предприятий с российским участием. И что самое важное, на мой взгляд, и самое принципиальное, это то, что мы взаимодействуем и на традиционных направлениях, но и на направлениях, которые сегодня являются особенно важными. Это высокие технологии. И здесь я еще раз позволю себе повторить, благодаря вашим многолетним усилиям Беларусь многое сохранила и приумножила из того, что было создано еще во времена Советского Союза. И сейчас мы вместе можем продолжать движение по этим направлениям, включая микроэлектронику, некоторые другие направления. Мы очень рады вас видеть. Знаю, что вы вчера уже достаточно активно поработали в правительстве Российской Федерации с коллегами, вашими, моими коллегами из правительства России. Мы сейчас в ходе нашего сегодняшнего общения подведем некоторые итоги. Если нужно что-то будет добавить и скорректировать, мы это как раз и сделаем. Ну и продолжаем работать активно на международной арене, продолжаем укреплять союзное государство. По-моему, в ближайшее время должен состояться Совет министров союзного государства. Работаем на всех площадках, включая ООН, ну и наши организации, в которых мы изначально принимали активное участие, СНГ и ШОС и так далее. Мы все это тоже, конечно, будет в поле нашего сегодня внимания. Добро пожаловать.
0: Вся система государственной власти должна заниматься вопросами сохранения памяти о бойцах, участниках спецоперации. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов. Одна из участниц беседы обратила внимание, что школы, фонд «Защитники Отечества» и государственные архивы часто работают разрозненно в вопросе сохранения памяти о специальной военной операции и ее героях. Путин предложил подумать о создании координирующего фонда в России для комплексного сохранения памяти о спецоперации.
1: Что касается обращения школы в военкомат и получения информации, вы говорите там, что по известным соображениям вы не можете там получить эту информацию. Нет таких соображений. Ну, конечно. Ну, конечно, есть информация закрытого характера, но точно совершенно есть и открытая часть, и она, конечно, должна предоставляться школам, особенно для музейного дела. И далеко не только школы должны этим заниматься. Должна заниматься вся система государственной власти, и региональные, и местные, и федеральные, по всем направлениям. Что касается какого-то координирующего центра, то такого действительно нет, и я не слышал, чтобы это реализовывалось. Ведомства работают каждое по своему направлению, но такой координационный центр был бы полезен, я думаю. Мы обязательно над этим подумаем.
0: Путин поблагодарил за работу волонтеров, и глава государства отметил реакцию бойцов на участие школ в их поддержке. Учительница из Перми рассказала президенту о волонтерском добровольческом центре при школе. В Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Оно занималось сборкой и техническим обслуживанием дистанционно управляемых катеров, сообщили в Минобороны. В порту Николаев поражены морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с имуществом военного назначения для обеспечения ВСУ. Кроме того, в населенном пункте Трихаты Николаевской области поражена электроподстанция, которая обеспечивала функционирование порта Николаев. Российские войска освободили населенные пункты Рубежная, Новоандреевка в Донецкой Народной Республике и Храповщина.

0: В Сумской области за сутки вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. 5 женщин, в том числе 2 фельдшера скорой помощи, ранены в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. По данным оперштаба региона, в поселке Октябрьское от детонации дрона осколочное ранение получила женщина. Во время ее транспортировки в стационар ФПВ-дрон атаковал автомобиль скорой. Пострадали 2 женщины-фельдшера, одна из них находится в тяжелом состоянии, все раненые госпитализированы. В Шебекине украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому. Женщину со слепым осколочным ранением бедра доставили в местную больницу. В поселке Ракитное от детонации дрона пострадала еще одна женщина. США могут столкнуться с продовольственным кризисом в случае нехватки удобрений на мировом рынке, утверждает Wall Street Journal. Как отмечает газета, Китай, Россия и Иран контролируют мировой рынок удобрений. Конфликт на Украине, сокращение Китаем экспорта удобрений и нарушение судоходства в Ормузском проливе уже стали причиной нестабильных цен на удобрения. В перспективе, по мнению издания, это может привести к заоблачным ценам на продукты в США. Wall Street Journal считает, что администрации Трампа следует укрепить цепочку поставок удобрений внутри страны и наращивать домашнюю добычу нефти и газа. Издание напоминает, что природный газ – это критически важное сырье для азотных удобрений, а при переработке нефти и газа получает существенный объем серы, необходимый для фосфатных удобрений, пишет агентство ТАСС. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
1: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный Краснодар нанес поражение Ростову в матче 6-го тура российской премьер-лиги. Встреча, которая прошла в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 1-0. Гол на 19-й минуте забил Жубал. Краснодар одержал 6-ю победу подряд со старта сезона и с 18 очками продолжает единолично возглавлять таблицу РПЛ. Еще в одном матче «Зенит» победил «Факел» со счетом 1-0. Единственный мяч с пенальти в компенсированное время забил Александр Соболев. Во втором тайме на 85-й минуте прямую красную карточку заработал Игорь Дивеев. В первой лиге состоялись матчи 9-го тура. КамАЗ из Набережных Челнов на выезде обыграл футболистов Ленинградца со счетом 1-0. КамАЗ одержал первую победу в сезоне и с 5 очками идет на предпоследнем 17-м месте в таблице. Текстильщик уступил Велесу 0-1, Арсенал и Урал сыграли в ничью 2-2. Чемпион Европы, российский дзюдоист Данил Лаврентьев занял 2-е место на турнире «Большого шлема», который проходит в Лозанне. В финальной схватке в весовой категории до 73 килограммов Лаврентьев уступил бразильцу Даниэлу Карнину. Россиянка Мадина Таймазова одолела француженку Клеманс М в схватке за бронзу в весовой категории до 70 килограммов. Омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» в матче предсезонного хоккейного турнира «Кубок Блинова». Встреча в Омске завершилась в серии буллитов со счетом 2-1. В основное время в составе «Авангарда» шайбу забросил Егор Афанасьев, у «Локомотива» отличился Артур Каюмов. Автором победного буллита стал Глеб Бурлака. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: В прогнозе на 30 августа в Челябинске будет плюс 14 градусов, в Сатке плюс 8, в этих городах пройдут небольшие дожди, в Магадане плюс 17, без осадков. В Петропавловске и Камчатском около 14 тепла, временами пройдут дожди, в Южно-Сахалинске плюс 21, без осадков. Во Владивостоке плюс 22, пройдут дожди, в Омске около 15 тепла и без осадков. В Красноярске плюс 22, пройдут небольшие дожди, в Иркутске плюс 25 градусов, без осадков. В Великом Новгороде плюс 19. Ожидаются кратковременные дожди, в Уфе плюс 14 градусов, без осадков, в Сочи плюс 29, пройдут дожди. В Петербурге в воскресенье кратковременные дожди, ночью 13-15, тепло, днем плюс 19. В Москве сегодня вечером кратковременные дожди, ночью 10-12, тепло, днем плюс 23. В эти минуты в российской столице плюс 14 градусов.

0: Кавказ Сергея Есенина.
1: Я вас люблю, как шумную куру. Люблю в пирах и разговорах. Я северный ваш друг и брат. Поэты все единой крови. И сам я тоже азиат. В поступках, помыслах и слове.
0: Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили. В понедельник в 15:10 по Москве и в 19:10 по времени Новосибирска. Радио ДОК.
2: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио ДОК». В студии Анна Дворецкая.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Культура.
5: Отзвуки театра. Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
6: Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Здравствуйте, я очень рад нашей встрече. Сегодня в студии Радио России «Отзвуки театра», к нам пришел выдающийся актер, потрясающий актер. Таких уже мало, честно вам скажу. Это плеяда великих, выдающихся людей, театральных. Василий Иванович Бочкарев. Здравствуйте, Василий Иванович.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Александрович.
6: Наша студия «Радио России» рада, что ты пришел. Вась, на «ты» можно, да?
7: Конечно.
6: Василий Иванович Бочкарев, дорогие мои, я хотел бы прочитать некоторые биографические данные этого выдающегося актера. Вась, если я что-то ошибся, ты меня поправишь.
7: Хорошо.
6: Народный артист России, лауреат Государственной премии России, премии правительства России. Родился в Иркутске 22 ноября в Иркутске. Дальше читаем. В 1964 году окончил высшее театральное училище, Щепкинский институт, как говорят. Потом был принят театр на Малой Бронной, проработал там 15 лет. В театре Станиславского Василий Иванович поработал. С этого момента и я познакомился с этим гениальным актером. И сыграл потрясающие роли. Лариосик, «Дни Турбиных», Федя Протасов, Белугин, «Женитьба Белугина» и так далее. И началась дружба и написано сотрудничество Василия Ивановича Бочкарева с прославленным режиссером Анатолием Васильевым, где Вася сыграл действительно потрясающий первый вариант Васы Железновой, Горького, и Сарсо Славкина. С 1979 года Василий Иванович Бочкарев, народный артист, артист Малого театра. Правильно, Вася?
7: Да-да.
6: Малого театра, и начал сразу же играть центральные роли. Все жанры. От трагедии до мюзикла. К настоящему времени написано, артист исполнил около 40 ролей, позволяющих судить о неисчерпаемом богатстве его таланта. Но это я могу подтвердить, потому что я хожу в Малый театр на каждую премьеру, и каждую премьеру я вижу Василия Ивановича вместе со своей женой Евгенией Глушенко. Да, Васенька?
7: Да.
6: Как ты выходишь на сцену? Она рядом.
7: Это так, да.
6: И написано, дорогие мои, каждая новая работа актера становится значимым событием в культурной жизни Москвы. Вот что бы ты хотел сказать? У тебя такая богатая биография, и жизненная, и актерская, и человеческая, и педагогическая. Скажи, что бы ты хотел сказать?
7: Ну, во-первых, я должен поблагодарить за эти слова, за текст, который вы прочитали, и за вашу искренность, и за вашу любовь, Александр Александрович, потому что слышать слова от своего коллеги, от, я считаю, одного из выдающихся артистов вообще Советского Союза и России. Что бы я хотел сказать? Во-первых, я бы хотел поблагодарить всех тех людей, которые меня окружали, с которыми я работал, и которые, в общем-то, из меня сделали то, что вот сейчас есть. Как говорится, больше имей похвалу в себе, чем в другом. Я знаю, что я сделал хорошо, что я сделал плохо, что я сделал неудачно, но дело не в этом, а в том, что меня люди толкали на действие, толкали на осознание и в себе, и то, что происходит вокруг, в мире, в окружающем. Подсказывали мне на то, что смотреть, на то, что не надо смотреть, что замечать, что не замечать. Толкали на те ситуации, которые я оценивал, и вообще на то время, через которое я прошел. Началось это действительно в Иркутске. Потом, когда мне было 4 года, я переехал в Москву. И вот сидел, думал перед этой передачей. Думаю, что же мне такое сказать? Да исходя еще из той ситуации, в которой мы все находимся. Я вспомнил, что у меня на Байкале есть мой кедр.
6: Кедр?
7: Кедр, да. Вот мой кедр, он стоит на Байкале. Я в свое время залезал на самую верхушку и, так сказать, там оставил свой тайник. Вот этот кедр стоит на Байкале. А у меня на участке под Москвой я посадил кедр, который тоже уже высокий, уже большой. И вот я так думаю, когда что-то вдруг во мне происходит не так, или что-то я хотел бы сказать и не могу сказать. Я думаю, что вот эта вот как бы волна между тем кедром на Байкале, который стоит под Москвой, он соединяет как бы всю Россию. И этот канал как бы дает мне и энергию, и силу, и любопытство. Любопытство, что во мне есть и остается пока вот та почва, на которой можно что-то еще посадить. Почва актерская, почва, ну, можно сказать, даже почва художника. Чтобы туда я мог заронить еще какое-то зерно. Иногда кажется, что уже это все, так как спектаклей много. Каждый месяц почти там 12-13 спектаклей, 7 названий. И каждый раз к каждому спектаклю все становится труднее подойти, потому что все более и больше появляется ответственность. А не тот, когда я был в 64-м году, когда я работал с Гончаровым. Все это было так как-то весело, карнавально. Приходили на репетиции, так сказать, не особенно приготовившись, и так далее, и так далее. Потом был театр Станиславского. Потом я оборачивался к Гончарову, к его книгам. Это было замечательное время. Мы с вами ровесники. Во всяком случае, есть то время, которое мы прошли вместе. Прошли через уроки Анатолия Васильевича Эфроса, через его книги, через Туманишвили, да замечательную книгу, которая режиссер уходит из театра, через Михаила Михайловича Буткевича. Во всяком случае, за нашей спиной стоят те люди, которые в профессии понимали очень много. Мы тут встречались с Адольфом Яковлевичем Шапиро, когда мы начинали с ним разговаривать. Боже, думаю, какое же это было время, когда мы делали спектакль «Дети солнца». Когда я встречаюсь с Сергеем Васильевичем Женовачем, которому было замечательно. Эти яблочки, правда, хорошо, счастье, лучше, когда первая репетиция, и он выкатил эти яблоки, которые он принес с рынка. Такие какие-то островки, которые так они западают в актерскую душу в этом откровении, когда режиссер предлагает атмосферу, в которой можно работать, быть откровенным. Это замечательное время. И обращаясь обратно к тому же Толю Васильеву или к Борису Александровичу Львову Анохину или к Андрею Александровичу Гончарову, это все те люди, которые, в общем, отложили мне возможность, вот вы спросили, почему так много и что тебя толкает. Они сформировали во мне, я им так благодарен, не только режиссерам и партнерам, а мне сформировали азарт игры. То, что тебя толкает в спину. Когда ты выходишь на сцену, и ты чувствуешь, что вот этот зал сидит неповторимый сегодня, сейчас и больше никогда. Вот он сидит, и сейчас я вышел к нему, и я откровенно могу что-то ему сказать и признаться в любви или признаться в тех проблемах, которые меня интересуют и которые должны вас интересовать, чтобы найти вместе какой-то ответ или хотя бы просто побыть вместе в этот вечер и получить какой-то эмоциональный, обоюдный, так сказать, заряд. Вот этот момент, когда благодаришь Марию Васильевну Кнебель, что она могла выпустить в то время первое издание Михаила Чехова, этот двухтомничек такой синеватый, в котором вдруг начинаешь находить ответы. И вас, кстати говоря, когда я увидел «Мертвые души», вот сейчас мы выпустили «Мертвые души», я играю Плюшкина, кто меня поразил? Ну, естественно, сразу начинаешь обращаться к тем лучшим мастерам и в живописи, и в актерском исполнении. Ну, начинаешь собирать материал, начинаешь строить ту среду, которая когда-то была у Николая Васильевича. И когда я увидел вашего Чичикова, я думаю, а, бог, ну, это та планка, к которой можно только стремиться. Потому что понимаешь, что ничего лишнего. Вот когда ты видишь, что ничего лишнего, все обосновано, все замотивировано, что внутри идет процесс тот, который остановить невозможно. Это страсть.
6: Василий Иванович, да. Можно я перебью?
7: Перебить.
6: Мне очень нравится, как вы говорите. Не что там связанное со мной, а вообще, как вы говорите. Для меня это дорого, потому что так должно быть. Я не уверен, что сейчас это самое испытывает молодежь театральная. Хотя, смотря какая молодежь.
7: Ну, да.
6: Одно дело воспитываться у таких людей, как вы, понимать, что такое атмосфера, в которой рождается роль. А другое дело, ну, просто вот по айфону читать роль. Вась, с самого начала мечтал актером быть?
7: Я бы скажу, это было вынужденное, потому что я плохо учился. Да, я был, так сказать, второгодник, плохо учился, и как-то Господь распорядился так, чтобы я встретил человека, который меня поставил на эту тропинку, которой я сейчас и занимаюсь, это Валентин Иванович Захота. Я не один был, кого он вытащил.
6: Это театр. Он педагог был?
7: Он был артистом театра, детского театра.
6: Так.
7: В молодости он организовывал вместе с друзьями, так сказать, с актерами, организовывал Ермоловский театр, то есть Хмелевская студия была.
6: Да.
7: И он был в этой Хмелевской студии студийцем, там что-то произошло, какой-то конфликт, они, в общем, в определенный момент ушли от Хмелева. Потом он перешел в детский театр. Вот такая была судьба. Он поступал к Константину Сергеевичу Станиславскому, но Станиславский, так сказать, мест вроде бы не было в студии, и он отправил его к Завадскому. Была студия Завадского, и они вместе, так сказать, вот с Завадским, он начал у него учиться. Потом мы, значит, в 59-м году я встретился, и то почему-то, что они репетировали, Сережа Шакуров репетировал, а я в это время, значит, кривлялся сзади. Он говорит, что ты там сидишь, да иди на сцену.
6: Сколько лет тебе было?
7: Ну, это было, значит, сколько? 17-18, да.
6: Так.
7: Да, ну, иди, говорит, там покажи, что...
6: Ну, 10-летку ты закончил.
7: Нет, еще это был в 9-м классе.
6: Ага.
7: Я же второгодник, там один год вылетал. Это было в 10-м классе, я еще учился, я как раз заканчивал школу. И мы организовали такую студию «Родник», и я сыграл первую роль, это была роль Крутицкого «Не было ни гроша, да вдруг Алтын». На азарте, на темпераменте, на каком-то таком. Ну, в общем, что-то такое произошло. Я не мог закончить школу, потому что я плохо учился. Там. Я думал, ну, меня сейчас точно все сейчас завалит на экзаменах. Ну, и у нас были студенты, которые помогали нам по зоологии, которые еще не знают. Я говорю, давайте сделаем вечер Дарвина. Ну, меня во время, значит, сказали, да перестань дурака валять. Я говорю, да, что, давайте сделаем. Ну, какая-то студентка педагогического института. Ну, давайте сделаем. Ну, и повесили портрет Дарвина, привесили меня в бороду Деда Мороза. И я вышел, и монолог о происхождении видов ляпнул при всех. Выучил, потому что выхода не было никакого. И когда я проходил уже по залу, меня завуч схватил так за руку и сказала, Вася, ты вылитый Дарвин. Ну, моя судьба была решена.
6: Дорогие радиослушатели, вот сегодня у нас действительно выдающийся актер, народный артист Василий Иванович Бочкарев. Вась, скажи, пожалуйста, такую вещь. Что, по-твоему, главное, актер или режиссер? У тебя такое богатство ролей, такой колоссальный опыт. У меня такое ощущение, что ты можешь спокойно обойтись без режиссера. Нужно показать только компас, куда идти, и все.
7: Ну, режиссеры бывают разные. И разные так же, как артисты. И по дарованию, и по взгляду на жизнь, и по мечте, и так далее, и так далее. Я называл, так сказать, выдающихся режиссеров, с которыми я работал. Это как бы какие-то этапы. Но я никогда... не скажу и не брошу камни в тех режиссеров, с которыми, так сказать, я просто работал, я им очень благодарен, и там в театре у нас и был Драгунов, у нас и Белис, у нас там, и вот сейчас я работаю с Лешей Дубровским, молодым режиссером. Я вам скажу, что нет, это дело обоюдное, это диалог. Мне кажется, что взгляд со стороны человека другой профессии, в данном случае режиссера, для артиста всегда поможет. Я вспоминаю, когда у Гончарова я работал, и была такая сцена, мы репетировали физики и лирики. Вот такой спектакль. И он ему говорит: о, Андрей Александрович, говорит, вот, молодец, молодец, руки потирает, все. Я думаю, ну все хорошо, все в порядке, да. На следующий день приходим, он говорит: давай опять эту сцену. Я ему играю так, как в прошлый раз. Он говорит: да это нет, это неинтересно, это не то. Я говорю: как, мы же так играли? Да это все ерунду, так вы же говорили. Да я был вчера дурак, давай друг по-другому. И так это продолжалось, пока я один раз вдруг думаю: как бы мне вот протянуть вот это, я хотел бы попробовать это. Я опять репетирую, говорю: Андрей Александрович, слушайте, простите, а давайте попробуем то, что вы предлагали в прошлый раз. И что-то ему говорю вот это. Он говорит: я предлагал? Я говорю: да-да, вы просто не помните, давайте попробуем. Я говорю: ну давайте попробуем. И так потихоньку начинаешь с ним играть. Но он был мастер. А так можно играть с любым. Проверять на нем то, что ты хотел бы сделать. И его взгляд со стороны для меня очень важен. То, что предлагает режиссер, это сначала надо изжить.
6: Вася, умом. Ну я же не о Гончарове говорю.
7: Ну вот я вам предлагаю это. Это то же самое. Когда мы первый раз встретились с тем же Васильевым в первом варианте «Вас и Железновой», а перед этим мы работали с Варпаховским, тоже режиссер был. Андрей Александрович тогда только начинал, только он на часов для часов сделал, с боем сделал, и он все равно находился на уровне познания актерского дела. И это было интересно. Так как у меня было немножко, так сказать, побольше актерского, я чуть-чуть рассказывал, как это там, та-та-та-та-та-та-та. И мы шли вместе. Потом он рванул, естественно, как режиссер, это естественно. И потом как-то мы встретились, я уже был недавно, он говорит: ну, мы далеко ушли, но они действительно далеко ушли. Я начинаю с нуля, если бы так сказать. Я начинаю с нуля во взаимоотношениях. То, чего было, это все ушло, этого нет. Мы хлеб посадили, съели, и все, ничего нет. Опять сажай. Любой режиссер для меня прежде интересен, когда я делаю шаг назад. Я ему предлагаю поле. Потому что я все-таки считаю, что режиссер это первый. Мы же ничего не знаем. Он сегодня молодой, а потом завтра он и звезда. Но все-таки режиссер впереди.
6: Скажи, у тебя большая семья?
7: Ну, не так, что большая. У меня дочь, зять, жена, которой, кстати, я обязан очень многим. Муж 45 лет почти с ней. До этого я как бы считаю себя одним, а с ней я считаю себя другим.
6: Вась, дай бог тебе и здоровья, потому что столько ролей ты сейчас репетируешь. «Собачье сердце», параллельно еще играешь 7 названий.
7: Да, еще мне подвезло, я еще получилось так, что в свое время Галина Борисовна Волочка очень хотела, чтобы я перешел. Когда я ушел из театра Станиславского, она хотела, чтобы я пришел в «Современник». И долго, так сказать, она меня обрабатывала. Я, впрочем, практически дал согласие. Толя Васильев хотел ставить там спектакль, значит, Кутерницкого «Феи Дроже». И я уже был свободный, но там был худсовет, который сказал придержать, пока не надо. Короче говоря, в это время меня встретился мой педагог в Щепкинском училище, вел Виктор Иванович Коршунов, и сказал: ты, я вижу, ты ушел с театра. Я говорю: да, ушел. А в малый театр пойдешь? Я говорю: не, я не пойду. Да, ну, а почему? Я говорю: да, я не пойду. А на роль? Я говорю: какую? Бальзаминов. Ну, побежишь. И с этого все началось в моей жизни в малом театре.
6: Это твой педагог, конечно. Вася, как твоя педагогическая деятельность, скажи мне?
7: Ну, у меня было 3 захода в Щепкинское училище. Сейчас я сделал, так сказать, 4-й заход. После большой паузы, там 10 лет я не преподавал. Сейчас вот у Алексея Дубровского, как художественного руководителя, я просто взял часовую нагрузку. То, что пауза была в 10 лет, это появился какой-то азарт к этому.
6: Какая пауза?
7: Ну, я 10 лет не преподавал. То есть я ушел из училища и не соглашался, и Любимов меня пытался, так сказать, заманить, и все. Ну, так все-таки сложилось все. Они меня уговорили, и я пришел, и когда начали мы заниматься, появилось удивительное желание учиться. Учиться именно вот этой непосредственности, прыжку в неизвестное.
6: Дорогие радиослушатели, сегодня у нас в гостях народный артист Василий Иванович Бочкарев, выдающееся явление нашего театра. Вась, я действительно помню Протасова, «Дети солнца», как вы играли. Вообще спектакль был выдающийся. И как он сделан был, и какая атмосфера была.
7: Да.
6: Хочу тебя спросить. Большое количество ролей, все прекрасно. У тебя по-прежнему жажда играть все время новые и новые роли? Или хочется сказать себе: сил нет? Или какие-то маленькие или большие оправдания? Или все время жажда еще сыграть?
7: Я честно могу сказать, Я над этим никогда не задумывался. И вообще, я верю, что то, что связано с актерским делом, то, что связано с теми персонажами, которые существуют там в этом мире, которые ждут и хотят, чтобы их воплотили, они спускаются по воле Божьей. Если это я встречу, то я встречу. В чем заключается прелесть психологического театра, если по-настоящему говорить? Это я внутри себя строю персонаж. Смотри любого человека, ты увидишь там икону, да? Она там живет, он живет в тебе. Дальше наступает самый интересный момент. Я должен вытолкнуть его и смотреть на него со стороны. Он становится материальным, живым, энергия существует, и он не обо мне, он в стороне. Поэтому я могу сегодня играть Бальзаминова, завтра царя Бориса, потом Фигаро, всех-всех. Они все как бы существуют самостоятельно. Я, так сказать, уже, если я так совсем честно скажу, я довольно ординарный человек, в принципе. Вот когда я там смотрю на Демидова, на Френдлих, там, на вас, простите. Короче говоря, у меня нет своего почерка. У вас есть свой почерк, у меня нет своего почерка. Потому что, в принципе, не имея своего почерка, я имею возможность заменять почерк того персонажа, которого я пытаюсь. Поэтому у меня никогда не возникало такого сказать, ой, я не могу. Прежде всего, возникал всегда интерес. Вот дается роль, да, вот. Что я начинаю делать? Прежде всего, автор, его среда. Почему он написал эту пьесу? Почему эти персонажи? Как они родились? Ситуации. Я начинаю обкладывать. Обкладывать этот персонаж, особенно не прикасаясь к нему. Ничего, дальше. Идет погружение в текст. Все в тексте. После того, когда я знаю, как это родилось у автора, я начинаю смещать текст. То есть начинаешь его, так сказать, просыпать какими-то ахами, охами, ухами там, и так далее дело. Потом, следующий этап. Знаешь, берешь ластик, все это стираешь, и возвращается подлинный. Но за этими ах, ух, ух, остается, я их стер, но они остаются там. Они не в звуке. Они дают мизансцену, как ни странно.
6: Внутри тебя. Ну,
7: да, внутри меня.
6: Значит, жажда у тебя по-прежнему.
7: Да.
6: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Василий Иванович Бочкарев. Изумительный актер, потрясающий, выдающийся. Васенька, значит, я не буду тебя спрашивать о «Собачьем сердце», которое ты выпускаешь по повести Булгакова, где ты играешь роль Преображенского. Прости, один такой профессиональный вопрос. Не давит Евстигнеев в фильме «Собачье сердце», где он действительно гениально сыграл?
7: Да, он говорит, нет, ну, я смотрел этот фильм. Нет, наоборот, понимаете? Ну, не знаю. Вот
6: сейчас это... не говори. Если да. Ну, еще ты готовишь, тем более роль.
7: Нет, нет, я не про свою роль говорю. Я восхищен, что он делает. Тем более я знаю, как это возникла роль. Как он отказывался, как его жена уговаривала, как вообще ведь все это происходило. Это была одна из последних его ролей. И все. И как это была лебединая песня его. И как он там все это сделал. Ну, это шедевр. Это шедевр. Но это его. Евстигнеев замечательно говорил, как актерское? Ну, актерское дело штучное. Вот это его погудки, его интонации, это его. Это гениально. Я другой.
6: Ну, это естественно. Ну, вот. Спасибо тебе большое. Василий Иванович, дорогой мой, я еще с удовольствием бы хотел сказать нашим радиослушателям, что ты блестящий чтец. И у тебя очень много записей на «Радио России». Действительно, каких-то потрясающих произведений. Я думаю, если мы послушаем этот фрагмент, вам будет понятно, о чем я говорю. Саша Черный. «Храбрая женщина».
8: Молодая русская дама выше среднего ума и так называемого роскошного телосложения ходила по палисаднику вокруг снятого на год кирпичного особнячка в предместье Берлина. Ходила и дурела от скуки. Был май, 11 часов утра. Летом роскошное телосложение, как известно, еще более увеличивает состояние разваренности и апатии у людей, которые не знают, что делать с огромным количеством времени, отпущенным им жизнью. Кофе давно был выпит, писем не было, газеты. Но читать каждый день бюллетени о развитии Катара у Франца Иосифа могут только немцы.
6: Блестящий. Вась, откуда эта тяга к чтению.
7: Помните, когда в детстве была такая замечательная передача «Малахитовая шкатулка»? Я помню, что радиотеатр, он был в каждом доме. Это репродукторы, все слушали радиоспектакль.
6: Одна из лучших передач была.
7: Да, да. И это было такой высокой культуры. Такие режиссеры были. В последнее время, к сожалению, ушел Шведов, который был замечательный режиссер. Мой сокурсник Абакумов. И вообще масса-масса режиссеров. И особенно нравилось мне, как записывался Плят. Это культура слова, умение работать с микрофоном, когда микрофон – это на первом плане, когда ты можешь через него передать нюансы, которые ты не можешь передать в театре, например, когда ты можешь показать некоторую даже красоту голоса. Там. Но самое, конечно, главное – это то, что ты можешь передать напрямую природу чувств автора, его интонацию. Мне это очень нравилось. Ну, сейчас как-то все это ушло, как-то стало меньше на радио России, к сожалению, но... Этот период моей жизни – это все в копилку профессий.
6: Дорогие друзья, у нас сегодня был в гостях Василий Иванович Бочкарев. Если позволите, я никогда такое не говорил. Идите в тот театр, где играет Бочкарев. Потому что это штучное явление. И хорошо бы дальнейшую свою жизнь, дорогие радиослушатели, вы имели право сказать, я видал Бочкарева на сцене. Васенька, будь счастлив.
7: Спасибо.
6: Мы говорим нашим радиослушателям спасибо и до свидания.
7: Спасибо всем, спасибо.
6: И с вами, дорогие мои радиослушатели, мы прощаемся до следующей нашей встречи через неделю в это же время. Спасибо вам.

0: пуха, ни пера». Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую. И хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера», она ведь не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу, и очень бережно к ней относятся. Сегодня у меня в гостях представители двух поколений опытнейших и достойнейших во всех отношениях охотников – отец и сын Алексей и Олег Беляковы. Беляков-старший, напомню, редактор отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка». Когда-то он организовывал и проводил многочисленные охотничьи экспедиции в самые разные уголки России – от Камчатки, Байкала до Кавказа и от южных регионов России до дальних уголков севера. И география его поездок не ограничивалась пределами нашей страны – Азербайджан и Киргизия, Румыния и Испания, а также другие страны были местом его охотничьих экспедиций. А вот место у второго микрофона занял Беляков-младший Олег. Он, несмотря на молодой возраст, уже опытный, многое повидавший на своем веку охотник. Скажу больше, Олег – директор по маркетингу одной из крупных компаний, которая занимается тепловизорами. Друзья мои, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня я хотел поговорить о том, как и почему наш гость, молодой охотник Олег Беляков, пришел в охоту. Почему он связал свою жизнь с охотой? Кто или что его сподвигло на это? И что вообще охота для него? Олег, вот такой емкий вопрос. Вот, собственно, с тебя и начинаем.
2: Вопрос, правда, объемный. В охоту меня привел отец. Это было, ну, как
1: кто бы сомневался.
2: Да, да, да. Не мама, отец. Не всегда это логично, потому что у многих, у кого особенно преемственность поколений есть, у них такие деды, да, приводят, и какие-то еще, да, родственники, друзья родителей. У меня это был мой папа. Мы с ним начали ездить довольно-таки рано, то есть он меня брал, по-моему, лет с четырех, да, ты меня брал на охоту. С двух я не помню. Ну, лет с четырех я уже все ходил, мне это все дело нравилось. И как раз вот преимущество на охоту, на которой мы ездили, что у нас было, это была охота по перу. У нас был сначала русский охотничий спаниель, потом это была собака Дратхар, моя любимая вообще любимица, с которой я по факту прожил, ну, вот основную часть как бы своей детства и юношества, именно прожил с ней, моя там любимая порода на данный момент охотничьих собак. То есть это было охоты именно на птицу.
1: Алексей, ты вот сказал, что чуть ли не в два года брал его на
4: ну,
1: охоту.
4: Мы, как бы,
1: наверное, с супругой вместе.
4: Да, мы ездили вместе с семьей, в основном эти были летние охоты, но вот действительно где-то с двух лет начали ездить в деревню брать Олега, ну, вот с собой. То есть это был, наверное, август месяц. Мы тогда как бы ездили еще и в экспедиции, начали, мы его с собой тоже таскали. То есть он видел изнутри работу биологов, скажем так. Но на охоте все время со мной. Я всегда помню года, наверное, действительно в 4 или в 5, вот у Олега есть воспоминания, когда мы вместе с ним пошли вместе на охоту. Он шел с маленьким, с пластмассовым ружьем.
2: Да-да-да, у меня была помпа.
4: Да-да-да. Спаниели вылетел тетерев, ну вот я стреляю, тетерев падает. И Олег стоит рядом и говорит: папа, я тоже стрелял, я тоже попал. Ну вот для меня прям была такая прям гордость, ну, вот, то, что до слез, что называется. Тогда еще спаниель у нас был, охотились. Мы с Олегом уезжали, наверное, я не знаю, еще до школьного возраста, лет с шести, наверное. Каждую весну он проводил со мной там. Ну а летом уже с нами. Ну, тоже, пока не попал там в кружки, в биологические, сам не стал в экспедиции во всякие ездить.
1: Да, все это было лет 25 назад. Я вот это к чему? Интересно, Олег, вот молодое поколение, твои многочисленные друзья и товарищи, как они реагируют на то, что ты, по сути, профессионально занимаешься охотой?
2: Скажу так, относятся на самом деле нейтрально. У меня из моих друзей как бы детства, у меня нет никого, кто занимался бы охотой, с кем бы мы сейчас на этой теме могли пообщаться. То есть есть ребята, у кого тоже там охотники, родители, притом там друзья отца, да, но они не вошли в эту тему так, как я. То есть они не вошли даже примерно так же, как люди, с которыми я сейчас езжу на охоту. То есть, ну, просто, ну, как бы, как вот один из ритуалов, который остался для них с детства, там, раз в годик выехать куда-то с двустволкой, просто куда-то стрельнуть, может быть, не стрельнуть, ну, то есть мы с ними даже особо не видимся. В принципе, скажу, что сейчас в моем окружении стали появляться охотники, кто младше меня, то есть постепенно, но еще там буквально 5 лет назад не было ни одного человека, который бы младше меня был. Сейчас я уже знаю охотников, которые младше. Плюс, конечно, ну, нельзя забывать, что сейчас подняли возраст, да, получения оружия, ну, сейчас не получишь, поэтому сейчас их еще меньше становится. Ну, вот, отвечая на вопрос, среди друзей негатива определенного нет, именно из знакомых, да, естественно, негатив был, особенно вот больше от женской части, кто может себе позволить говорить все что угодно, ему за это ничего не будет, скажем так. Парни в основном все-таки фильтруют то, что они сами говорят, и, ну, и в целом все равно мальчики, это все равно какие-то синяки, драки, это все-таки что-то связанное, скажем так, с определенным насилием, и охота, ну да, там жалко, может быть, зверушку, но, как правило, ну, у этого одно хобби, у этого другое хобби, ну, все с пониманием относятся.
4: Я помню, на самом деле, период, когда Олег уже старше стал, вот, ему там говорили, ну, как ты с ними ездишь, там одни старперы, тебе что, интересно с ними, что ли? Вот, потому что действительно молодого такого, близкого по возрасту, почти никого не было. Было там ребята, но были старше, если кто-то был.
2: А я сейчас уже понимаю, что с молодежью-то ехать неинтересно нифига. Ты приедешь, они ничего не знают, ты ничего не знаешь. Что там делать-то в лесу? Приезжаешь со старшим поколением, он тебе покажет и тропку, и как эта птичка плечи, да слышишь, вон там вот кабаны у нас пошли. Но сейчас уже, на самом деле, ездить со старшим поколением, это особый, ну, там, как бы, ты перенимаешь опыт. То есть ты просто понимаешь, зачем ты делаешь.
1: Но все-таки, вот для понимания, тенденция. Хотят молодые ребята...
2: Нет. Я сразу скажу, нет. И тенденция к тому, что мы скоро останемся без охотников. Получение оружия — это огромный геморрой, сложнейшая
1: операция. То есть ты считаешь, что одна из главных причин — то, что сложность...
2: В том числе. Всем страшно. Оружие. Всем страшно, всем непонятно. Это же, ну, сам можешь вспомнить, что такое посещение Росгвардии, посещение медицинских вот этих, где на тебя все смотрят строго.
1: Если у человека все нормально, он прошел. Я понимаю, что, да, смотрят строго, жесткий отбор, по здоровью прежде всего. Но если у тебя все нормально, ты это еще проходишь...
2: Можно...
1: Многие просто не хотят бегать по кабинетам. Можно. Потом ты получаешь эти справки. Второй момент – это, значит, деньги, которые ты платишь. Вот денег, да. Потом, значит, вторая часть. Ну, я беру, если рассматривать тот момент, когда у тебя уже есть оружие, и нужно продлевать каждые 5 лет, значит, получается, ну, продлевать лицензию на оружие. Возможно, когда человек только-только, значит, хочет встать на охотничью стезю, он должен получить охотничий билет, сдать охоту минимум. Но это совершенно необходимо, я считаю. Пройти биткомиссию, Росгвардии и так далее – это может быть сложнее, поэтому это их отпугивает.
2: Пример. В принципе, что такое охота? Все равно для большинства людей это все-таки не способ там, пропитания, не какая-то профессия, это хобби. И вот, допустим, сравним с тобой с рыбалкой. Ты захотел быть рыболовом. Ты купил удочку, купил снасть и так далее. Тебе не зашло, ты положил эту удочку, и больше не возвращаешься к этому вопросу, ты стал грибником, купил корзинку, пошел в лес, тебе классно. Ты для того, чтобы стать охотником, ты должен точно понимать, зачем тебе это, и желательно, чтобы у тебя были какие-нибудь наставники. Вот это то, о чем как раз ты перечислил процесс, и это же мы с тобой еще даже не все перечислили. Перевозить оружие определенным способом, на метро не поедешь, желательно тебе нужно, чтобы у тебя была машина, патроны покупать, не забудь бумажку,
1: раньше
2: не забудь
1: калибр.
2: Сейчас можешь не зайти, от случая к случаю. Дальше, патроны купи, не забудь бумажку, бумажку подпиши, перевези в определенным способом, храни. Отдельный сейф для того, для сего, приехал в другое место, не имеешь права хранить вот так, в машине едешь. По закону ты не можешь машину оставить на заправке, выйти для того, чтобы заправить машину, потому что как это сделать? Да, тебе приходится, но ты не можешь этого сделать по закону, ты не имеешь права взять. Ее надо на плечо закинуть и пойти оплачивать на кассу. Ну, по закону. По закону ты так должен. Ты не имеешь права оставлять без присмотра.
1: Вообще я никогда не оставлял оружие в машине, если честно. Никогда.
2: Правильно. Но оружие тоже разное бывает. Бывают кейсы и так далее. И патрон же тоже не имеешь права. То есть,
4: с машиной там немножко все по-другому.
2: А если у тебя в машине еще кто-то сидит?
4: Вот если в машине кто-то сидит, тогда возникают проблемы.
2: Короче, все это сложно, и это геморрой. Если ты точно не знаешь, что тебе это нужно, для чего, как, а ладно, второе, ты все это купил, делай, а куда ехать на охоту, где добыть, кого стрелять, это же еще процесс. Вот народ жаловался, со мной разговаривал. С Валерием Петровичем Кузенковым разговаривал. К нему подходят и говорят, молодые ребята, ну там, условно, молодые, 30+, жена и муж решили стать охотниками. Приходят и говорят, возьмите, в коллектив приходят в свое регионально, говорят, ребята, а можно мы с кем-нибудь из ваших коллективов поедем на загон на охоту на лося? Им говорят, нафиг вы нам нужны? У нас свой коллектив, у нас все хорошо. А вы как там еще стрелять будете, подранков нам наделаете? Не, вы нам не нужны. И люди ходят и не знают нигде поохотиться, ни на кого. Старикам они нафиг не нужны, потому что это и конкуренция в угодьях, больше конкуренции на лицензии. В общем, это сложный процесс, который на самом деле, ну, я думаю, что все это дело у нас затухает, и я даже вот на самом деле не могу сейчас так сказать, что нам нужно сделать сходу. Ну, точнее, могу, но это долгий разговор.
4: Вы знаете, оружейное законодательство, привозить. Конечно, оно жесткое достаточно и людей отталкивает. Но мне кажется, причина даже не в этом. И молодежь, которая идет, если ты вырос в семье охотника, если ты вырос в среде охотничьей и хочешь быть охотником, ты все равно будешь. Я, например, пришел в охоту действительно, когда мне уже было больше 21 года. Это я Олега привел. И пришел просто с моей профессией. Это было связано. И потом меня друг сказал: давай на охоту съездим. Я съездил на охоту, я заболел этим. Для того, чтобы быть охотником, надо этим заболеть. Сыну я, к сожалению, сделал этот подарок. Он больной охотник, такой же, как и я. А друзья, которые ездили просто вот уже став старше, у них родители этим не занимались. Не было дедушек, бабушек, не было каких-то старших, кто мог ее показать изнутри охоту, а не то, как это в фильме «Особенности национальной охоты». Это вот большой момент. И мне кажется, здесь немножко ты, Олег, утрируешь, потому что в мое время, то есть когда я был в твоем возрасте, вот то же самое было. Вот и Колин может сказать, что ну, это вот всегда было, когда охотники были не такое большое количество, а вот где-нибудь в промысловых районах, деревни где-то, вот там охота является образом жизни, и там действительно это идет. Да. А в городе тут столько соблазнов каких-то других. Я поэтому очень часто говорю, каждый с ума сходит по-своему. Для нас вот это один из способов сначала увлечения действительно хобби, а потом уже действительно работы.
1: Олег, первая твоя осознанная охота и первая добытая дичь.
2: Я не могу сказать, какая из них была точно первая.
1: Ты с отцом,
2: могу
1: ты
2: сказать.
1: С папой ездил,
2: да, конечно, конечно. Стреляли не со своего оружия, естественно. Будем говорить, что она сама упала просто на самом деле. Вот такая охота была, пугали. Падала от испуга. Ну и, конечно, да, это были охоты с отцом. Как и у большинства охотников, кто начинали с детства, естественно, их первые трофеи были до достижения совершеннолетия. И все это понимают, и, ну, как бы другого варианта и нет. Первое, это было птичье. И могу просто назвать первое. То есть это были охоты на утку, да, с подсадной. Это была охота на глухаря, но это была уже позже, лет, наверное, в 17.
4: А так вальшнап,
2: и тяга вальшнапа, стреляешь, промахиваешься, большая часть. Гусиная охота, ну, гусиной, по-моему, нет. Скорее, ну, вот первое, которое начинали, это охота с подсадной, охота на вальшнап. Почему? Потому что эта охота максимально понятная. То есть вот у тебя садится дичь, ты можешь по ней прицелиться, ребенку это, ну, проще, скажем так. Вальшнап тоже такая безопасная относительно охота, потому что рядом никого нет. Ты стреляешь полный вверх, не по воде, не в сторону, там, условно, другого берега. Стреляешь вверх, у тебя летит, ты промахиваешься и дальше.
4: Я могу сказать, что на самом деле я Олегу очень долго не давал стрелять. И мы приехали на одной из охот весной как раз. И один из наших друзей-охотников решил ему: Олег, говорит, хочешь выстрелить? Он говорит, конечно, хочу. Он говорит,
2: не знаю, где в этот момент был
4: если,
2: отец.
4: Если папа разрешит, ну вот я говорю, ну да посмотри, говорю, попробуй. Охотник ему 12-й калибр, ИЖ-27, мишень или бутылка, я уж не помню. И Олег целит, и охотник, что поскольку ему тогда было лет 7 или 8, охотник, который помогал ему, он его сзади придержал.
1: Ну, это нормально и правильно.
2: Прижал, да. Нет, он прижал сзади так, что у меня не было возможности после отдачи назад
4: отдачи
2: отклониться.
4: Не было. Мне... Я вижу, что больно явно. И потом вышли, у него был синяк.
2: Я два раза
4: в пол груди. Да. И он после этого не стрелял очень долго. А потом, когда мы стали со мной ходить, он стал бояться выстрела. Ну, вот. И я пошел на хитрость. Я вот про которое, как мы говорили в передаче, про подушечки для стрельбы из нарезного,
2: да.
4: Вот я эти подушечку прикрутил к прикладу и сказал, говорю, когда стреляешь, ты, говорю, отдачи чувствовать не будешь, видишь, она мягкая, ну вот. И он после этого начал попадать. Причем на тяге вальшнапа это было интересно, потому что ружье для него было очень тяжелое. Он стоял, воткнув ружье в рюкзак, который стоял на земле туда, и в момент какой пищаль такой, и перед тем, как вальшнап налетал, он вскидывал, целился и стрелял. Я помню, что первая вот такая навскидку добытая, ну вот это был вальшнап. Ну, вот
2: была
4: он,
2: такая фотка даже.
4: Да, и даже фотка есть, как он стоит, опирается на это ружье.
2: Противотанковое.
4: Противотанковое ружье, реально совершенно.
1: Сколько тебе, 7 лет? 8?
4: Да нет, это уже было лет, наверное, 12. Мы, конечно, сейчас говорим о том, что уже современность законодательства просто откровенно нам запрещает. Тогда это было...
1: Сквозь пальцы смотрели на это и как бы особо...
4: Все понимали, что если ребенок в это время, сын, не увлекся охотой, то дальше, возможно, вообще ему это будет неинтересно.
1: Олег, я знаю, что Алексей, твой папа, предпочитает больше охоту по перу. Правда, в последнее время, во время охоты, у него все больше замечательных фотографий зверей и птиц в дикой природе, чем хороших выстрелов. А вот ты, я знаю, что предпочитаешь охоту на зверя. Это вообще другая охота. Почему так получилось?
2: Я скажу точно. Получилось так, потому что очень мало в детстве охотились на зверя. Я просто наелся охоты по перу. И плюс к этому, конечно, охота по перу без собаки – это не охота. Поэтому у меня собаки нет, и, возможно, сейчас, к сожалению, завести ее нет. Поэтому охота без собаки, на мой взгляд, это, ну, по перу не охота. Возможно, когда-нибудь, когда у меня появится возможность, я вернусь к этой охоте, потому что я ее хорошо знаю, я хорошо умею, я хорошо все понимаю. И она не такая сложная. Но мне всегда хотелось охота на зверя, которой не было возможности, ну, и у нас, ну, не было. Отец, он не фанат был этой истории. И плюс это всегда еще, ну, как бы сейчас это особенно, это вопрос финансов. То есть лицензия на зверя, она стоит... прилично, притом на любого, даже, казалось бы, небольшого. Сейчас появилась такая возможность, и, честно, я просто, ну, рад и наслаждаюсь, и все-таки я предпочитаю все равно охоту на хищника, чем на кабана, на косулю. То есть эта охота, ну, такая у нас по факту мясная. Если тебе нужно пополнить морозилку, то знаешь, определенные места, куда ты приедешь, 100% добудешь зверя.
4: Про хищников Олег сказал, я сегодня обронил эту фразу, что у меня такое впечатление, что особенно медведи, они ему должны. Потому что с детства я помню, как он поехал в деревню кататься на велосипеде в сторону леса. А поехал тогда, собака была у нашего друга, помесь Лаечки. И она всегда бегала, они с Олегом дружили, и она бежала впереди. И вдруг, когда лес примыкал к дороге, она жутко шарахнулась в поле.
1: Медведь,
4: и Олег следом за ней шарахнулся на велосипеде. Да.
2: Поле было паханое, на велике я ехал, как на машине по трассе, с такой скоростью.
3: С испуга я крутил очень хорошо педали.
4: Когда он потом нам рассказал, мы пошли туда и нашли следы медведя.
2: Это был 2010 год, когда был запрет на заезд в лес из-за пожаров. Звери начали подходить очень близко из-за того, что грибники не ходили, эти не ходили. Ну, там не было пожаров в этих местах, просто была пожарная опасная ситуация. Звери не боялись. Да, Мишка выходил. Ну, я не могу сказать, что у меня есть какая-то неприязнь. Мы же нормальные, мы же охотники, а не какие-то убийцы. Да,
4: это шутка, конечно, да.
2: То есть, ну, как бы нет, они мне ничего никто не должен, мы добываем, ну, как бы все-таки. Ну, медведь — это сейчас хищник, которого стало много.
1: Ты хочешь
2: много
1: на медведя сейчас?
2: Да, я добыл своего, кстати, первого медведя. Я, на самом деле, безумно счастлив. До этого ходил за друзьями, с клиентами по рабочим вопросам. Рабочие были поездки, но лично своего медведя я добыл недавно. Вологодская область, наша любимая, с нашими охотоверами.
1: Большой мешка?
2: Нет, нет, совсем небольшой. И про это, кстати, скоро вот будет фильм про это. И почему именно я, вот, допустим, считаю, что небольших медведей тоже надо бывать. У нас все гонится за трофейностью. Но, опять же, вот о чем мы говорим, проблема финансов. Медведь большой, медведь маленький стоит одинаково. Одинаково до хрена, скажем так. Поэтому, естественно, когда охотники...
1: Если не секрет, извини, перебиваю, одинаково много вот там, где ты охотился, сколько?
2: Там, где я охотился, немного. У нас, потому что там было для своих, это было там лицензия, обошлось где-то 40 тысяч рублей. Это дешево.
1: Ну и медведя обычно в складчину, если несколько человек.
2: Нет, это индивидуальная охота. Обычно лицензия стоит около 80 тысяч. Угу. Естественно, кто платит деньги, он хочет добыть такого, каким можно похвастаться. Да? Да. Потому что когда этого добыли, и там приехали дочка охотоведа с подружками, приехали посмотреть на медведя. И такие, вы что, его на машине сбили и уехали. Потому что там не Камчатский какой-то огромный, да. Обидно, чуть-чуть обидно, да. Но момент какой, что я абсолютно считаю правильным, то, что именно небольшие медведи наводят суету в селах, разоряют пасеки, потому что большому это не надо.
1: А это проблема
2: большой
1: сегодня?
2: Конечно. А большой медведь, он мясоед. Это огромный медведь, его, да, классный трофей. Я уверен, у меня такие тоже будут.
4: На самом деле, вот с Олегом в эти угодья ездим очень давно, я-то уже больше 30 лет. Если раньше медведя было не встретить, сейчас численность выросла очень сильно. Грибники, ягодники постоянно с ним.
2: Никто его не добывает. Он никому не нужен. Он дорогой и не нужен. Что делать с мясом? Мясо практически никто не ест. Оно заразное, часто попадается. Шкура. Это выделать стоит дороже, чем лицензия. Дальше получается, что зачем людям в регионах по там 80 тысяч медведь, с которым еще потом нечего делать? Кабанаты, понятно, кабанаты добыл или там лося, да, добыли, ну, тоже там лицензия на лося тоже там те же, условно, 80 стоит, но его можно добыть загонной охотой и разделить эту стоимость на 10 охотников. Каждый разобрал, все, у тебя есть мясо, и каждый потратил по 8 тысяч рублей. А тут тебе одному надо добыть медведя, который, да, где-то кому-то мешает, может, разорил деревню, но почему я должен заниматься благотворительностью, да, ну, грубо говоря. А охотоведы сами говорят, что, ну, если там есть какая-то потребность, да, у них выписывают лицензию на регулирование, они этого проблемного медведя стреляют. Но профилактикой никто не занимается, нет такой задачи.
4: На самом деле, я помню даже вот, ну, из моей практики как организации охоты, один из охотников у меня был, который говорил, говорит, у меня вот дома лежит 3 шкуры, вот сейчас я одну продам, шкуру медведя, там, ну, уже ковер сделанный, тогда я смогу поехать стрельнуть еще одного, потому что, ну, а что, говорит, с ним делать, зачем он мне, у меня в трофейной комнате 3 медведя уже есть, зачем я буду еще делать?
1: У меня вопрос к коллегу, ты ходишь на стенд?
2: Сходить на стенд? Стрелять, тренировать свою стрельбу нужно. Обязательно нужно. Это, ну, если у тебя есть возможность, то, конечно, тебе надо этим заниматься. Но есть огромное но, опять же, которое упирается в финансы и в возможность доступности этих стрельбищ. Мы живем в Москве. У нас на выбор по любому направлению выезда из Москвы есть стрельбища, в которых можно пострелять по тарелочкам. Притом там даже при желании можно и оружие взять в аренду. Кто живет в регионах, они сталкиваются с тем, что у некоторых нету даже просто пристрелочной площадки нормальной, на которой можно выехать и поставить мишень для того, чтобы прибить оружие. А если есть возможность, и финансовая, и фактическая, то замечательно. Конечно, надо ездить, тренировать стрельбу. Особенно, что касается охоты по птице, когда, ну, как бы она летит, и ты просто можешь за межсезонье тупо забыть, как правильно вскидываться, и первую свою охоту ты можешь просто мазать из-за того, что забыл. Поэтому, да, конечно, лучше подготовиться, надо приехать. Но мы, опять же, вот эту тему затрагиваем про финансы, о которой мы говорили. Это сейчас стало тоже дорогое удовольствие. То есть выезд на пострелять по тарелочку со своим оружием обойдется тебе минимум 1005 рублей, а, скорее всего, даже дороже, в зависимости от патронов. Я это было 5 тысяч, это срез был довольно-таки давно, сейчас патроны еще подорожали. То есть, ну, наверное, 6-7 тысяч у тебя выйдет. За один выезд, ну, естественно, он тебе особой погоды не сделает. Ну, конечно, надо и пристреливать, и прибивать, это без этого никуда.
1: Ну, и под занавес программы вот такой вопрос. Насколько ты уже молодой, но при этом опытный охотник, насколько ты прислушиваешься к советам от своего отца, насколько все-таки важно, когда есть рядом опытный человек, который всегда может помочь и словом, и делом?
2: Опытный наставник нужен, я считаю, в любом деле, абсолютно. Особенно, когда ты новичок и что-то начинаешь.
1: Это касается... когда это папа. Ну и самое последнее пожелание начинающим охотникам.
2: Не бояться тех сложностей, с которыми можно столкнуться на начальных этапах. Ищите возможности, ищите в окружении знакомых, кто может вам помочь, с кем можно съездить.
1: Что ж, за интересной беседой время пролетело мгновенно, и мы завершаем программу. Мне остается лишь поблагодарить моих гостей, отца и сына, Алексея и Олега Беляковых, за сегодняшний разговор. Здоровья вам, удачи, успехов во всех делах и начинаниях, и заходите к нам в гости почаще.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Слава благодарности режиссеру Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
0: Ни пуха, ни пера. Радио России. Богомолы в программе о животных с Иваном Затевахиным.
5: Все богомолы – это хищники, их всего 2 с лишним тысячи видов, и сегодня их объединяют в отряд в один вместе с тараканами.
0: Гость выпуска – биолог Илья Гамыранов. О животных. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
6: Там по синим цветам бродят пони и дети.
0: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
7: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
8: Нам очень нравится ваша работа.
0: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексея Несахара.

0: Поблагодарить наших горняков, инженеров, технологов, рабочих Кузбасса, Донбасса, Красноярского края, Хакасии, Якутии, северных, сибирских, дальневосточных угольных регионов за упорный труд и преданность своему делу, за значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета, экономической и оборонной мощи нашего государства. С вашей профессией неразрывно связана сама история Отечества. Ваши предшественники заложили индустриальный фундамент страны, дали мощный толчок развитию металлургии, машиностроения, транспорта. Во время Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в бесперебойную работу заводов и фабрик, в обеспечение фронта всем необходимым, а в послевоенный период – восстановление разрушенных городов и предприятий. Уголь, кокс, железная руда, другие полезные ископаемые, которыми природа так щедро одарила Россию, и сегодня остаются одной из основ национальной экономики. Наша страна занимает второе место в мире по запасам угля, третье по его экспорту, шестое в добыче. И несмотря на сложный период, который переживает сейчас угольная отрасль, Россия по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке. Потребности в коксующемся и энергетическом угле внутри страны также полностью обеспечены. В прошлом году предприятия отрасли сохранили объем добычи на уровне 440 миллионов тонн. Продолжают повышать производительность труда. За 5 последних лет она увеличилась на 18%. Мы и дальше будем делать все возможное для развития угольной промышленности. Решать вопросы оптимизации транспортной логистики, обеспечение безопасности на производствах, улучшение качества жизни шахтерских семей, благоустройство городов и поселков. Дорогие друзья, успешно внедряя цифровые инновации и высокопроизводительную технику, вы вновь доказываете, что современная добыча угля – это отрасль будущего. Чтобы сберечь и укрепить славные традиции горняцкого дела, обеспечить его перспективу, необходимо уделять приоритетное внимание подготовке кадров для всей угольной отрасли. Повышать престиж профессии шахтеров и горняков. Сама шахтерская профессия требует особого мужества и выдержки. Здесь трудятся люди волевые, обладающие уникальной интуицией, наделенные умением слышать шахту и мгновенно принимать верные решения. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким. С праздником, дорогие друзья!
1: Дмитрий Песков не видит оснований для улучшения отношений России и Европы. По словам пресс-секретаря президента, нынешнее поколение западных политиков настроено конфронтационно. Европейцы мобилизуют военные ресурсы против России.
2: Нет, я не думаю, что это основание, что что-то изменяется. Много всего обезличенного относительно того, что это не видит. Очень много личных заявлений на самом высоком уровне о том, что по-прежнему Россию считают все-таки противником. Вот, поэтому пока никаких оснований надеяться на лучшее отношение с Европой, я, например, не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле, они полностью мобилизуют военный потенциал Европы и направляют его против нашей страны, принимая непосредственное участие в боевых действиях против нас. И нам надо отдавать себе в этом отчет, нам надо, безусловно, оставаться открытыми для выстраивания. Мы действительно сохраняем свою открытость. Но прекрасно понимать, с кем мы имеем дело.
1: Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива производителями до 30 сентября. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Ранее в Минэнерго заявили, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. Подразделения группировки «Центр» и «Север» выбили противника сразу из 3 населенных пунктов. Под наш контроль перешли Храповщина Сумской области, а также Рубежная и Новоандреевка в ДНР. Боевые прорывы на фронте подкрепляют высокоточные удары по вражеским тылам. Третьи сутки не смолкают взрывы в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове, Кременчуге. На воздух взлетают склады с дальнобойными дронами и ракетами, транспортно-логистические центры. Горят морские терминалы, портовые электростанции и цеха предприятий, где собирали и обслуживали безэкипажные катера. С Добропольского направления подробно.

0: Новости освобождения села Анновка у военкора вестей Александра Коцюбы.
1: Сокрушительные авиационные удары по укрепленным позициям ВСУ в селе Анновка предшествовали наступлению наших штурмовых отрядов. Следом рой наших ударных беспилотников.
2: Поднимаем расчеты оптового волокна, дроны «Князь Вандал Новгородский», и в любую щель, даже в такую, в проемы окон, залетаем и выковыриваем эту нечисть.
3: Боевики основательно закрепились в этом населенном пункте. Каждое здание, каждое строение, каждый подвал – это усиленная огневая точка. И ящики из-под боекомплекта повсюду держали оборону здесь до последнего.
1: Противник хитрит, выводит из села основные силы, пытается перегруппироваться в лесополосе на окраине.
4: Когда наша пехота закрепляется, они пытаются Бабой-Ягой и дронами уничтожать. То есть мы тем самым пытаемся это все пресечь.
1: Вот бронеавтомобиль противника уничтожен вместе с экипажем.
5: На такую лесополку 1-2 дрона уходит, чтобы расчистить залет.
1: Оборону в селе Анновка держали боевики 25-й отдельной бригады ВСУ, одного из наиболее подготовленных подразделений украинской армии.
6: Александр Кацуб, Вести.
0: Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
7: Спорт.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл воронежский «Факел» в матче 6-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1-0. Мяч с пенальти в компенсированное время забил вышедший на замену форвард «Зенита» Александр Соболев. Петербуржцы с 12 очками поднялись на второе место в таблице РПЛ. Возглавляет ее «Краснодар», который одержал победу над Ростовом со счетом 1-0. Россияне завоевали серебро на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ четверок на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Познане. Нашу страну представляли Алексей Каравашков, Александр Боц, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов. Победу одержали венгры, третьими стали испанцы. Бывший претендент на титул абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов уступил китайцу Сун Едуну на турнире UFC Fight Night 286 нокаутом во втором раунде. Изначально Нурмагомедов должен был провести поединок с Дэвидом Мартинесом на турнире в Абу-Даби, однако мексиканец снялся с боя. Московская «Динамо» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в матче предсезонного хоккейного турнира «Кубок мэра Москвы». Встреча завершилась со счетом 5-2 в пользу столичного клуба. У победителей дубль оформил Егор Римашевский. Еще в одном матче субботы шанхайские «Драконы» разгромили «Торпедо» 7-3. Шанхайские «Драконы» тем временем обменяли канадского защитника Жереми Гроло в тольяттинскую «Ладу», сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ. В результате обмена китайский клуб получит денежную компенсацию. Гроло присоединился к шанхайским «Драконам» в августе 2025 года, но получил травму в первом матче регулярного чемпионата и пропустил весь сезон. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
7: Погода.
0: О прогнозе на 30 августа. В Челябинске будет плюс 14, в Сатке плюс 8, в этих городах пройдут дожди, в Магадане плюс 17, без осадков. В Петропавловске и Камчатском около 14 тепла, временами пройдут дожди, в Иркутске плюс 25, без осадков. В Красноярске плюс 22, пройдут небольшие дожди, в Вологде плюс 21, без осадков. В Петербурге в воскресенье кратковременные дожди, ночью 13-15, тепла, днем плюс 19. В Москве сегодня вечером кратковременные дожди, ночью 10-12, тепло, днем плюс 23. В эти минуты в российской столице плюс 14, давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутилем.
0: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутилем. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
0: Друзья, приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это специальнейший выпуск лютой рок-н-ролльной программы о временно неизвестных музыкантах Аурум Инутиля. Иногда мы вот такими вот образом мы радуем и себя, и слушателей, и наших участников, предоставляя им возможность вот нет-нет, да и да, как говорится, подарить счастье послушать, во-первых, классную музыку новых имен, тех самых музыкантов, о которых мы с вами ничего не знаем, и дать им возможность не только одну или две песни включить в программу, но и целых четыре. Как получилось это у нашего постоянного участника проекта «Аурум Инутиля» Сергея Клименко, основателя собственного проекта «Я все». Вы его часто и много слышали в том году. И он принимал у нас участие неоднократно со своими прекрасными песнями. Человек-моряк. Человек, который не только в дальнее плавание уходит на прекрасных кораблях, но еще и умудряется там песни писать. Так вот, сегодня проект Сергея Клименко «Я все» у нас получает такую возможность рассказать о себе поподробнее. И прямо сейчас давайте-ка мы эту программу «Аурум Инутиля» послушаем. Услышите вы и на музыку проекта «Я все», и также услышите еще две группы, одна из Саратова, а вторая из Екатеринбурга. Это тоже будут песни и тоже очень неплохие. Итак, коллектив «Я все» состоит из одного человека, Сергея Клименко, и этого человека я прямо сейчас и приветствую. Сережа, здравствуй, дорогой.
3: Здравствуй, Дмитрий.
0: Слушай, давай для тех, кто, может быть, не знает, немножечко поясни, почему ты, во-первых, моряк? Как ты совмещаешь в себе вот эти удивительную эту любовь к дальним путешествиям по воде с любовью к музыке?
3: Ну, моряк я, наверное, по случайности. Вот. Ну, вообще, я жил на севере, честно говоря. И там, кстати, занимался музыкой, как мог. Работал слесарем. Вот, и занимался музыкой. И потом как-то попал, значит, есть такое заведение, там, мореходка имени Метицева, средняя мореходочка. И попал туда, и пошел, в принципе, оттуда пошел уже по морям через какое-то время. Ну, и музыку потом, наверное, забросил все-таки, наверное. Ага. Вот совмещать это тяжеловато.
0: Тяжеловато, но, тем не менее, помнится мне, на заре нашего с тобой знакомства мы с тобой общались с помощью так называемого стоп-записи, так называемой, да, когда человек записывает фразу на диктофон или там на смартфон и посылает ее, и мы потом это все монтировали, и было это очень забавно. И у меня было впечатление, что ты прямо на корабле там что-то пишешь музыку и даже, может быть, слова. Да, это действительно так?
3: Ну да, да. Ну да, это сейчас это так, потому что сейчас, как бы, я уже подрос, да, там, в должности, а когда я был там, ну, третьим помощником, вторым помощником, времени практически не было. Да, сейчас, да, сейчас можно заниматься.
0: Слушай, ну а располагает вот вообще так, если в лирику немножко покинуться, вот созерцание моря, просторов для стихосложения и даже, может быть, композиторства?
3: Наверное, там меньше суеты все-таки, да. Ну, как бы такой вот именно, наверное, там тоскуешь, ну, как бы по каким-то событиям, вот. И фантазия больше работает. Вообще голова вообще по-другому работает, как бы. Ни в плюс, ни в минус, но по-другому, наверное. Даже есть такое, знаете, я, насколько я знаю, в Америке даже тем, кто больше полугода в море проводит, им не разрешают, по-моему, голосовать. Не знаю, правда, неправда.
0: Да, вот, это правда, что, да. Это правда.
3: Да, да, потому что немножко люди становятся, ну, как бы, не совсем меняемые, что ли. Вот, и по-другому все оценивают. Ну, я замечал
0: просто,
3: тоже.
0: Просто, может быть, не в курсе того, что происходит, поэтому что им там голосовать думают, они там свои...
3: Может быть. Ну, вкус, я серьезно говорю, вкус у меня это. Я смотрю фильм, допустим, там какое-нибудь кино, да, и оно обалденное вообще, классное. Приезжаю сюда, думаю, да как я это смотрел вообще.
0: Песню «Селфи» на корабле написал?
3: «Селфи», да. «Селфи» на корабле.
0: Вот мы же с нее начинали твой творческий путь в программе «Аурум Инутиля». Я предлагаю прямо сейчас нашим слушателям освежить творчество Сергея Клименко и проекта «Я все» в своей памяти и вспомнить эту самую песню, с которой все и началось. Песня «Селфи», друзья, прямо сейчас в «Аурум Инутиля».

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутиле. Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутиле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumnutile.ru или aurumnutile.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутиле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Это была песня «Селфи», проект «Я все», город Рязань. И лидер, в общем-то, единственный музыкант этого коллектива Сергей Клименко с нами на прямой связи. Сереж, а вообще, ты же действительно ведь один всем там занимаешься, да? Музыку создаешь, пишешь, нейросети привлекаешь или нет? Как у тебя это бывает?
1: Слушайте, ну, не совсем один, прям совсем. Я пишу песни один, то есть это под гитару, да, тексты мои и мелодия моя. Так. То есть сама песня, да? А обычно привлекаю на аранжировку людей. Вот. Единственное, вот действительно, две песни я аранжировал сам. Это сейчас мы слушали, да, «Селфи». И другая еще была песня, помните, «Говоришь». Вот, это чисто мою, вот, аранжировки. Но, правда, «Селфи» сыграл мне человек. Ну, мой аранжировщик Максим Усатов. Привет ему, спасибо за работу. И, кстати, я с ним часто работаю. И сейчас я ему отдал тоже другую песенку. Вот. «Нейросети». Да, вот они появились, когда, естественно, интересно закинуть и посмотреть, что предложат. Вот. Ну, закидываю, да, смотрим, обсуждаем, что-то используем, что-то нет, вот так вот.
0: Ну вот мы здесь с недавних пор стали обсуждать угрозу, которую создают нейросети для музыкантов. Ты не ощущаешь возможного в будущем, такого отсутствия в потребности человеческой мысли для того, чтобы создавать новую музыку? Нажал кнопочку, все тебе, пожалуйста, хочешь в любом жанре, в любом стиле, в любом темпе. Даже слова за тебя напишет нейросеть. Правда, не факт, что они будут там правильно с ударениями работать и так далее. Но, тем не менее, слушай, это не вызывает у тебя некоторую дрожь?
1: Я думаю, что не музыкантам угроза, а слушателям в первую очередь. Вот. Наверное, все-таки уменьшается, да, качество, как это называется, ну, естественно, материала, да, и человек, ну, наверное, неподготовленный, там, не знаю, молодежь, там, может быть, покупается на это, естественно, да. И, естественно, и вкусы, ну, человек сам... Вкусы ухудшаются, естественно.
0: Вкусы? Ухудшаются вкусы из-за нейросетей, ты полагаешь?
1: Ну, будет так. Если с ними не работать нормально, вы же не можете, допустим, ну, да, даже... Нет, понимаете, нейросети, мне кажется, это как... Знаете, раньше были продукты настоящие, да? Вот, а потом появились вкусовые добавки. Вы дайте ребенку настоящее яблоко сейчас и что-нибудь там, твикс, допустим, да? Да. Ребенок неподготовленный выберет твикс по-любому и будет есть только твикс, да? Вкусы у него портятся. То же самое будет и с музыкой, скорее всего. Ну, человека надо готовить, естественно.
0: Хорошее сравнение. Слушай, вкусовое, да. Вот такое сравнение в прямом смысле слова довольно точное. Так, у нас есть песня «Снежинки». Ты ее присылал как премьеру у нас перед Новым годом. А мы ее тогда не стали ставить, не стали брать. Но сегодня у тебя, вот видишь, в твоем персональном специальном этом эпизоде программы «Аурум и Нутиле» есть такая возможность. И я бы хотел, чтобы ты ее сам проанонсировал. Вот эту вот композицию, как она родилась, о чем она. Уж прости меня за этот дурной вопрос. Но тем не менее, песня «Снежинки», все-таки расскажи про нее.
1: Ну, песня «Снежинки» — это, наверное, это вообще самая последняя песня, которую я написал. Написал ее тоже в море, когда был в последнем контракте. Ну, как обычно, приходит лейтмотив, записал его, попробовал развить. Припев был другой, кроме мелодия. Потом поработал. Целый день я думал, значит, искал следующий припев, нашел его. Вот. И еще день я написал текст, да. Ну, а текст просто, это как бы собирательный образ такой, это не какой-то случай конкретный, да. Вот. Ну, собирал, как бы, да, по воспоминаниям какие-то, сложил, вот. Но с песней бывают чисто конкретные о чем-то, а бывают такие вот, которые собираются, ну, в принципе, тоже на опыте, вот. Ты же пытаешься подхватить какой-то дух, вспомнить, как это, да. Какие-то случаи, как они все были. Вот так.
0: Давайте послушаем. Песня «Снежинки», друзья. Проект «Я все», рязанский проект «Я все» и лидер проекта и создатель Сергей Клименко представляет вам песню, ранее не слышанную в программе «Аурум и Нутеля».

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутеле. Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутеле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumnutele.ru или aurumnutele.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Это была песня «Снежинки». Рязанский проект «Я все». Создатель и лидер этого же самого коллектива Сергей Клименко с нами на прямой связи. Сереж, мне любопытно вот что выяснить. Поскольку у нас впереди еще две фактические премьеры твоих, две новых песни, красивых песни, я вот что хочу у тебя узнать. Когда, знаешь, когда у комиков они пишут свои стендапы, у них есть такой проверочный концерт, да? Они собирают своих близких друзей и людей и читают перед ним свои стендапчики и смотрят, сколько раз в зале хохотнули, улыбнулись. Ты каким-то образом проверяешь свои песни на хитовость? Может быть, сначала жена у тебя слушает и говорит: «Ну, Сереж, ну что за чушь?» Или там: «Ох, какая классная песня, Сергей». Что-нибудь в таком роде проводишь какое-то такое изучение аудитории?
1: Ну, обязательно. Обязательно, конечно. Не то, что проверяю, просто когда пишешь песню, вообще-то у меня, как бы, я, можно сказать, грубо говоря, всю жизнь пишу, можно сказать, в стол. Да. Потому что вот напишешь, и у меня не было возможности раньше как бы записаться, а когда была возможность, наверное, было не совсем то, что хотелось, да? Вот. Поэтому, можно сказать, в стол, но всегда ты написал песню, допустим, да, и всегда хочешь ее показать хоть кому-то, по-любому вот. Ну, сейчас иногда показываю на проходе, вот у меня был Игорек, привет, Стархом, я ему что-то пытался там бубнить. Вот. Ну и жене, естественно, да, жене отсылаю под гитарку и дочкам отсылаю под гитарку. Маме, естественно, тоже, мама у меня музыкант, бывший сейчас не играет, но все равно понимает музыки неплохо. Поэтому, нет, всегда показываю кому-то. Так невозможно, написал все и забыл про нее никому не показать.
0: Да, в этой связи у меня вот какой вопрос. Считаешь ли ты, что с помощью программы «Аурум и Нутеле» в твоем творческом этапе наступает некий ренессанс? Потому что я же уверен, что, ну смотри, ты зазвучал у нас здесь в эфире, у тебя сейчас специальная программа, посвященная тебе и твоим песням, выходит. Это каким-то образом подталкивает аудиторию и разжигает ли интерес твоим песням? Вот ты замечаешь это?
1: Да, конечно. Мне, допустим, недавно связался со мной человек, моряк тоже. Вот, и мы с ним переписывались. Люди реагируют, да. И возрождение, да, тоже. Mm-hmm. Не то, что возрождение. Я, ну, как бы, я сказал, можно сказать, родился, ну, первый раз. Потому uh-huh. что такой большой аудитории у меня никогда не было. И когда я первую песню послал, вот, я послал, как бы, ее, можно сказать, случайно, без особой надежды. И, в принципе, я не собирался ничего, ну, наверное, писать. Uh-huh. Записывать, я имею в виду. Вот. А когда вы прокрутили ее, подумал, а почему бы не записать? У меня же много песен, как бы.
0: Да.
1: Они лежат и лежат. И я их стал записывать потихонечку.
0: И радостно осознавать, что мы вот такого талантливого человека все-таки подталкиваем к тому, чтобы он не забывал, что он человек-то талантливый.
1: Да, вы меня выкопали.
0: Кто, вот как ты своего слушателя представляешь себе, когда, ну ты же наверняка себе представляешь какую-то аудиторию, кого там в ней больше, мужчин, женщин, мальчиков, девочек, как ты видишь себя, тех самых получателей, да, твоего вот этого сигнала творческого, к тому, что ты их, ты же к чему-то же апеллируешь, да, к чему-то взываешь, вот сейчас будем слушать песню «Одиночество», ты же тоже там делишься в ней чем-то сокровенным, для кого-то и с кем-то. Опиши, попробуй.
1: Ну, я думаю, все-таки мужчины больше буду слушать. Наверное, не совсем молодые, я думаю. Вот. Песня «Одиночество», она написана вообще как бы прям конкретно. И в то время, когда все происходило, даже там упоминается комета. Вот, я просто описал, как все есть. Конкретно. Вот это именно тот случай, который есть. Mm-hmm. Насчет публики. Ну, все-таки это рок, наверное, да. Парни слушают, мужчины. Может быть, моего возраста, может, помоложе там.
0: Ну, конечно, потому что музыка такая больше мужская, естественно. И философии в твоих текстах больше мужской. Я предлагаю послушать прямо сейчас песню «Одиночество». Это тоже премьера, между прочим, друзья. И открою небольшой секрет. Песню нам прямо с колес Сережа прислал вот буквально только-только. И мы успели ее поставить в эту программу для того, чтобы вы лишний раз удивились и восхитились вместе с нами. Песня «Одиночество», проект «Я все», город Рязань. Сергей Клименко. Слушаем.

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутиле. Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутиле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumnutile.ru или aurumnutile.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутиле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали. Это была песня «Одиночество». Проект «Я все», город Рязань. Сергей Клименко с нами на прямой связи. И у нас последний, Сереж, сейчас с тобой будет вот фрагмент разговора перед тем, как мы перейдем к последнему треку на сегодня, песни «Мое поколение». Это тоже так немножко здесь у нас знаково будет звучать и выглядеть очень красиво, символически. Но я перед этим задам тебе, во-первых, вопросы про живые концерты. Все-таки надо же понимать, что ты музыкант, да? Моряк — это прекрасно, но ты еще и музыкант. А это означает, что волей-неволей нужно где-то выступать. Что у тебя в этом смысле на горизонте?
1: Да, хотелось бы выступить. Вообще, мечта вообще. Ну, я хотел, конечно, группу. Пытался собрать людей в Рязани. Ну, как-то на меня не клюнул народ. Вот.
0: Может, у вас в Рязани просто не так много музыкантов, с которыми следовало бы работать? Может быть, там просто слишком много попсовиков?
1: Я, честно говоря, не сильно, знаете, погружался сюда и искал как-то. Просто есть же сайты, там, не знаю, ВКонтакте и так далее.
0: Да.
1: Кидал заявку, да. Тут отвлекался, но как-то мы не сошлись, в общем. Uh-huh. Вот. А сейчас я еще тоже ходил в одну студию. Привет, Роман, если ты меня слышишь. У нас есть студия «Нота».
0: Так.
1: «Золотая нота». И я там пел эту песню, которую мы сейчас будем слушать, «Поколение». Uh-huh. Вот. Я ее записывал несколько раз и в студии, и у себя на даче. Вот. И вот Роман тоже меня вдохновил, как бы, и сказал, а я еще пришел к нему и говорю, вот, Роман, я как бы пою-то мало и не уверен в себе, говорю, может, ты найдешь кого-то мне, вокалиста хорошего, чтобы он спел мои песни, вот, и мы бы с ним как бы подумали насчет проекта. Он говорит, он послушал меня, он говорит, Серега, не надо, тебе вокалисты пусть сам, вот. Ну, и он тут приободрил меня тоже хорошо так.
0: Да какого вокалиста? Конечно, пой сам. Я Дмитрий Чернов, тебе говорю, не надо тебе никакого вокалиста, все у тебя хорошо. Пой сам, ищи музыкантов, а музыканты после этой программы, рязанские музыканты, к вам обращаюсь. Вы чего теряете такую возможность? Вот вам, пожалуйста, здесь все. И проект, так сказать, успешный во всех отношениях, и человек готовый с материалом. Вы там давайте в Рязани, не тушуйтесь. Вот, ищите, так сказать, контакты и выходите. Когда в дальнее плавание уходишь, Сережа? Вот предупреди, кстати, тех, кто будет тебя искать. Тебя может найти просто тяжело, потому что ты постоянно в море колбасишься.
1: На связи. Вот сейчас написали мне 10-го, может быть, пароходик приходит. Полечу к 10-го, может быть, но там все откладывается постоянно.
0: Ну что ж, я тебе в завершении нашей с тобой беседы хочу пожелать, знаешь, впереди все-таки конец февраля, мужской праздник, потом там еще женский праздник, потому что девчонки тоже наверняка там в тебя влюбляются, когда песни твои слышат. Я хочу, чтобы твоя жизнь вот оставалась вот этим замечательным творческим праздником. Ну, по крайней мере, когда слушаешь твои песни, настроение ты создавать умеешь. А это одно из самых главных качеств настоящего музыканта и прекрасного творческого человека. Большое тебе спасибо за это, что даришь это все нам, вот это настроение и эти все возможности. Ну и, конечно, ждем твоих песен новых.
1: Ну, спасибо за такой вообще отклик и за пожелания. Буду стараться, да, буду писать, буду даже, наверное, сочинять.
0: Ну, а прямо сейчас, друзья, песня «Поколение», «Мое поколение», песня тоже премьера этой композиции от проекта «Я все» и Сергея Клименко. Моряка, музыканта и просто отличного парня.

Давайте я напомню вам, друзья, а вы часто очень спрашиваете, как будто мы никогда об этом не рассказываем. Это же, конечно же, шутка, потому что в нашей группе «Аурум и Нутеля» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Аурум и Нутеля» можно легко найти любую информацию, где мы рассказываем о том, как принять участие в нашем проекте. Более того, есть наш сайт aurumynutele.com. Здесь нажимайте на кнопку «Заявка на участие», и все будет для вас, любимых и родных, наших молодых и никому неизвестных музыкантов. Вы увидите перечень необходимых материалов для того, чтобы просто вот так же тоже запросто прозвучать на всю страну. А не это ли является самым главным желанием и восторгом у молодых рок-коллективов? Кто-то скажет, ну ведь есть интернет, и ведь там вот можно продвигать свою музыку, бла-бла-бла. А я всегда на это говорю. Нет еще, не придумано еще наиболее эффективного способа для продвижения собственной музыки, как радио. Радио было, есть и будет. Группа любителей этого дела из города Саратов. Тоже, между прочим, талантливые музыканты, которые работают в стиле инди-рок, которые, в общем, даже умудрились выступить на многих опен-эйрах, тоже прислали нам свою песню «Девочка-нейросеть». Ну и заслужили возможность взять и прозвучать прямо сейчас в нашей программе.

0: Лютая рок-н-ролльная программа о временно неизвестных музыкантах Аурум и Нутеле. Это не только эфир на радио России, друзья. Это не только эфир на частоте 101,5 FM. Это еще и большое, огромное сообщество Аурум и Нутеле ВКонтакте. Вступайте, и вы станете обладателями эксклюзивной информации. Вы станете участниками наших обсуждений, будете знать самые последние новости и, конечно же, сможете голосовать. Кроме того, заходите на наш сайт aurumnutele.ru или aurumnutele.com и слушайте наше онлайн-радио 24 часа в сутки. Аурум и Нутеле Радио. Музыка, которую вы никогда ранее не слышали.
1: Будешь барабанить по утрам?
2: Буду.
3: Аурум.
0: Песня «Девочка нейросеть». Саратовский коллектив «Любители этого дела». Это название этой группы, друзья. И я уверен, что она, между прочим, вам понравилось, что называется, зашла. Эта композиция также будет звучать и в ротации нашей онлайн-радиостанции Aurum и Nutele Radio. А я хочу вам напомнить, что это онлайн-радио работает 24 часа в сутки. Вы его включаете и слышите все песни, в принципе, за все 16 лет, как существует проект Aurum и Nutele. Все эти песни самые, конечно, классные, самые лучшие, нами отобраны. И вашему вниманию 24 часа в сутки звучат в эфире, в интернете. Аурум и Нутеле.
4: Бесполезное золото.
0: Напоследок есть у меня для вас еще одна хорошая песня, которой я хотел бы сегодняшнюю нашу вот эту специальную программу «Аурум и Нутеле» закрыть. Александр Кулаков, вашему вниманию, но сам себя музыкант представляет под творческим псевдонимом «Алекс Кулаков». Естественно, О и две Ф на конце, ну а как иначе. Из Екатеринбурга, уважаемый музыкант, автор и исполнитель собственных песен, жанр которых определяет как «intellect song», потому что для него всегда на первом месте текст и его смысл. Даже в чисто развлекательных треках, считает Александр, литературный уровень текста должен быть на высоте. Ну а в этой песне вы услышите такой куплет. Город воюет, гудит и влюбляются. Все расстаются и снова встречаются. Нужно продать себя, чтобы за время купить мечту. Кажется, время никак не закончится. Только однажды вещей не захочется. И вдруг почувствуешь, как никогда себя лишним тут. Но мне ли судить об уровне литературного текста? Вам, друзья, и только вам. Слушайте, наслаждайтесь, ну или как уж получится. «Звуки города» называется песня. Алекс Кулаков, Екатеринбург, закрывает сегодняшнюю программу «Аурум и Нутеле». Я тоже машу вам рукой и напоминаю, что встретимся мы ровно через неделю в 435-м эпизоде «Победителей». Пока!
5: Симфонии в чуть приоткрытую форточку комнаты, свежесть вечерняя кубиком льда, звуковой коктейль.

0: EAB. Play.
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
3: Одежда на охоте.
4: Мало того, что ткань может оказаться, которая отражает ультрафиолет, плюс мы используем зачем-то ультрафиолетовые полосы на жилетах. И вот этот ультрафиолет птица видит хорошо, и звери видит хорошо.
3: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили. В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Хабаровска.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
5: Радио России. Главное радио страны.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Радио России. Спасти и сохранить.
9: В Госней реставрации предложили византийский предмет. Рассуждаем о потрясающем византийском кресте. Мы заходим, и там понятно, что красивый византийский крест сделан очень изящным зубным бором электрическим.
10: Точное знание, научное, оно очень здорово остужает горячие умы.
9: Восторженные искусствоведческие.
3: Директор НИИ реставрации Дмитрий Антонов. В программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Ульяновска. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
11: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
3: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
13: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.

Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.

Студия Алексея Несахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Вся система госвласти должна заниматься вопросами сохранения памяти о бойцах-участниках спецоперации, заявил Владимир Путин. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера, отметив их вклад в укрепление

0: главной мощи нашего государства. С вашей профессией неразрывно связана сама история Отечества. Ваши предшественники заложили индустриальный фундамент страны, дали мощный толчок развитию металлургии, машиностроения, транспорта. Во время Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в бесперебойную работу заводов и фабрик, в обеспечение фронта всем необходимым. А в послевоенный период – восстановление разрушенных городов и предприятий. Уголь, кокс, железная руда, другие полезные ископаемые, которыми природа так щедро одарила Россию, и сегодня остаются одной из основ национальной экономики. Наша страна занимает второе место в мире по запасам угля, третье по его экспорту, шестое в добыче. И несмотря на сложный период, который переживает сейчас угольная отрасль, Россия по-прежнему занимает ведущие позиции на мировом рынке. Потребности в коксующемся и энергетическом угле внутри страны также полностью обеспечены. В прошлом году предприятия отрасли сохранили объем добычи на уровне 440 миллионов тонн. Продолжают повышать производительность труда. За 5 последних лет она увеличилась на 18%. Мы и дальше будем делать все возможное для развития угольной промышленности. Решать вопросы оптимизации транспортной логистики, обеспечение безопасности на производствах, улучшение качества жизни шахтерских семей, благоустройство городов и поселков. Дорогие друзья, успешно внедряя цифровые инновации и высокопроизводительную технику, вы вновь доказываете, что современная добыча угля – это отрасль будущего. Чтобы сберечь и укрепить славные традиции горняцкого дела, обеспечить его перспективу, необходимо уделять приоритетное внимание подготовке кадров для всей угольной отрасли. Повышать престиж профессии шахтеров и горняков. Сама шахтерская профессия требует особого мужества и выдержки. Здесь трудятся люди волевые, обладающие уникальной интуицией, наделенные умением слышать шахту и мгновенно принимать верные решения. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким. С праздником, дорогие друзья!
1: Вся система государственной власти должна заниматься вопросами сохранения памяти о бойцах, участниках спецоперации. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов. Одна из участниц беседы обратила внимание, что школы, фонд «Защитники Отечества» и государственные архивы часто работают разрозненно. Путин предложил подумать о создании координирующего фонда в России для комплексного сохранения памяти о спецоперации.
0: Что касается обращения школы в военкомат и получения информации, вы говорите, там, что по известным соображениям вы не можете там получить эту информацию. Нет таких соображений. Ну, конечно. Ну, конечно, есть информация закрытого характера, но точно совершенно есть и открытая часть, и она, конечно, должна предоставляться школам, особенно для музейного дела. И далеко не только школы должны этим заниматься. Должна заниматься вся система государственной власти, и региональные, и местные, и федеральные, по всем направлениям. Что касается какого-то координирующего центра, то такого действительно нет, и я не слышал, чтобы это реализовывалось. Ведомства работают каждое по своему направлению, но такой координационный центр был бы полезен, я думаю. Мы обязательно над этим подумаем.
1: В Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Оно занималось сборкой и техническим обслуживанием дистанционно управляемых катеров, сообщили в Минобороны. В порту Николаев поражены морской перегрузочный терминал и 4 хранилища с имуществом военного назначения для обеспечения ВСУ. Кроме того, в населенном пункте Трихаты Николаевской области поражена электроподстанция, которая обеспечивала функционирование порта Николаев. Российские войска освободили населенные пункты Рубежные, Новоандреевка в ДНР и Храповщина в Сумской области. За сутки вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. 5 женщин, в том числе 2 фельдшера скорой помощи, ранены в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. По данным оперштаба региона, в поселке Октябрьский от детонации дрона осколочное ранение получила женщина. Во время ее транспортировки в стационар ФПВ-дрон атаковал автомобиль скорой. Пострадали 2 женщины-фельдшера. В Щубекине украинский беспилотник нанес удар по многоквартирному дому. Женщину со слепым осколочным ранением бедра доставили в местную больницу. США могут столкнуться с продовольственным кризисом в случае нехватки удобрений на мировом рынке.

0: Утверждает Wall Street Journal. Как отмечает газета, Китай, Россия и Иран контролируют мировой рынок удобрений. Конфликт на Украине, сокращение Китаем экспорта удобрений и нарушение судоходства в Ормузском проливе уже стали причиной нестабильных цен на удобрения. В перспективе, по мнению издания, это может привести к заоблачным ценам на продукты в США. Wall Street Journal считает, что администрации Трампа следует укрепить цепочку поставок удобрений внутри страны и наращивать домашнюю добычу нефти и газа. Издание напоминает, что природный газ – это критически важное сырье для азотных удобрений, а при переработке нефти и газа получают существенный объем серы, необходимый для фосфатных удобрений, пишет ТАСС. Еще больше новостей читайте на сайте вести.ру. Далее о спортивных событиях.
1: Спорт. Екатерина Бредина, здравствуйте. Футбольный Краснодар нанес поражение Ростову в матче 6-го тура российской премьер-лиги. Встреча, которая прошла в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 1-0. Гол на 19-й минуте забил Жубал. Краснодар одержал 6-ю победу подряд со старта сезона и с 18 очками продолжает единолично возглавлять таблицу РПЛ. Еще в одном матче «Зенит» победил «Факел» со счетом 1-0. Единственный мяч с пенальти в компенсированное время забил Александр Соболев. Во втором тайме на 85-й минуте прямую красную карточку заработал Игорь Дивеев. В первой лиге состоялись матчи 9-го тура. КамАЗ из Набережных Челнов на выезде обыграл футболистов Ленинградца со счетом 1-0. КамАЗ одержал первую победу в сезоне и с 5 очками идет на предпоследнем 17-м месте в таблице. Текстильщик уступил Велесу 0-1, Арсенал и Урал сыграли в ничью 2-2. Чемпион Европы, российский дзюдоист Данил Лаврентьев занял второе место на турнире «Большого шлема», который проходит в Лозанне. В финальной схватке весовой категории до 73 килограммов Лаврентьев уступил бразильцу Даниэлу Карнину. Россиянка Мадина Таймазова одолела француженку Клеманс М в схватке за бронзу в весовой категории до 70 килограммов. Омский «Авангард» обыграл ярославский «Локомотив» в матче предсезонного хоккейного турнира «Кубок Блинова». Встреча в Омске завершилась в серии буллитов со счетом 2-1. В основное время в составе «Авангарда» шайбу забросил Егор Афанасьев, у «Локомотива» отличился Артур Каюмов. Автором победного буллита стал Глеб Бурлака. На этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода.
0: Прогнозе на 30 августа. В Челябинске будет плюс 14 градусов, в Сатке плюс 8, в этих городах пройдут дожди, в Южно-Сахалинске плюс 21, без осадков. В Петропавловске и Камчатском плюс 14, временами пройдут дожди, в Иркутске плюс 25, без осадков. В Калининграде плюс 24, вечером дожди, в Уфе плюс 14 градусов и без осадков. В Петербурге в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, днем плюс 19 градусов. В Москве сегодня и вечером пройдут дожди, днем плюс 23. В эти минуты в российской столице около 13 градусов тепла, давление 751 миллиметр ртутного столба.
2: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Приятель, дорогой, здорово, где ты был? В Кунсткамере, мой друг. Часа там три ходил. Так начинается басня Ивана Андреевича Крылова «Любопытный», и дальше три часа целых человек ходил. Каких там только чудес палата, да какие только прелести природа таровата. Это рассказ, который мы могли бы продолжить, потому что основанный 310 лет назад Петром Первым императором всероссийским Кунсткамера, что переводится как «кабинет редкостей», давно уже переросла свое такое первоначальное музейное, хотя оно осталось, музейное такое предназначение, и теперь это очень интересное, выдающееся научное учреждение. Это Институт антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Его директор, ее директор, которого мы очень долго ждали и которому очень рады, сейчас находится в нашей петербургской студии. Это Андрей Владимирович Головнев, академик Российской академии наук, профессор, доктор исторических наук. И мы начинаем рассказывать о лавке чудес и научном учреждении одновременно. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
4: Здравствуйте, Наталья Павловна.
3: Наверное, начнем с того, почему вы так прицельно занимаетесь Арктикой? Ну, помимо того, что 500 лет, мы знаем, уже история Северного морского пути длится. Это необыкновенная, богатейшая, сложнейшая природная территория, которая вот нам подарена. Почему все-таки Арктика прицельно?
4: А можно я начну цыганочку с выходом? Потому что вы представили меня как директора кунсткамеры, да, который 310, и этот возраст обязывает к мудрости, вероятно. Хотя одним из моих девизов послужил призыв к самому себе и коллегам омолодить кунсткамеру на 300 лет, для того, чтобы она вернула себе состояние, статус, настроение инновационной лаборатории, которой она была при Петре Первом. Вообще говоря, спасибо вам за то, что вы говорите о чудесах. А точнее, наверное, перевести наш музей как музей диковин. Хотя буквально с немецкого «Kunstkamera» означает «кабинет искусств».
3: Искусств.
4: Когда-то, вслед за созданием «Kunstkamera», через 10 лет была образована Академия наук и художеств. И вот эта пара «Kunstkamera» и «Академия» решают силлогически очень простую задачу. «Kunstkamera» задает вопросы, а «Академия» дает ответы. «Kunstkamera» собирает диковины, которые вызывают интерес. А умная наука, академическая наука, собирает сведения, исследует эти диковины и все, что вокруг них, и дает ответы. Тем самым расстилается такая вот область знаний. Не случайно Kunstkamera, ее силуэт, символ Академии наук до сих пор. И в этом смысле Kunstkamera явилась началом, колыбелью наук вообще. Она не только мать музеев, все российские музеи происходят от нее. Она единственный, кстати, музей Петра, и от нее все традиции музейного дела. Но она еще и колыбель науки. Так что, когда я говорю о том, что Kunstkamera – это летопись самопознания России, я ничуть не преувеличиваю. Действительно, в Kunstkamera свозились всеми путешественниками из всех долголетних экспедиций России портреты, рисунки, карты, экспонаты, диковины, которые наполняли хранилище Kunstkamera и которые являлись основанием знаний России о себе. За академическим столом наши сотрудники, которые были одновременно и членами Академии, и работали в Kunstkamera с коллекциями, открывали шаг за шагом все ресурсы, весь потенциал России. Самое выдающееся, самое яркое, самое многолетнее и самое важное для самопознания России экспедиция, вторая Камчатская, превратившаяся в Великую Северную экспедицию, которая обозначила все северные и восточные пределы рубежи России, в том числе, наконец-то, дала ответ, соединяется ли Азия с Америкой. Вопрос, который Лейбниц, великий философ, задавал великому царю, императору Петру Первому, а тот так и не успел добиться от Беринга ответа, поскольку первая Камчатская экспедиция началась почти вровень с моментом смерти Петра Великого. Так он и ушел в иной мир, и только там, в этом ином мире, сообщил Лейбницу ответ на вопрос, соединяется ли Азия с Америкой. Существует ли так называемый Анианский пролив, который позднее стал называться Беринговым проливом. И вот эта десятилетняя экспедиция Великая Северная, она открыла России Россию. Причем это был взгляд с севера, потому что 6 отрядов этой великой экспедиции – это арктические отряды, которые должны были картографировать берег моря. Арктика – это, собственно, студеное море, ледовитый океан. И прибрежье, то есть острова и берега, которые окаймляют Арктический океан, Северный ледовитый океан. И познание России себя во многом оказалось познанием с севера. В том числе Россия узнала, что она страна народов. Удивительное дело. Путешественники отправлялись натуралистами, но, пропутешествовав несколько лет по России, возвращались народоведами, потому что Россия – страна народов. Это очень важное открытие, которое сделала Россия в те самые годы постпетровские.
3: Подарила нам природа такую шкатулочку, понимаете ли, с таким секретом. Огромные территории, огромные богатства, и трудно все это доставать. Трудно. Климат суровый, земля, ну, скажем так, не чернозем, да? Все через преодоление. Можно долго говорить, вот если говорить о народоведении, об особенном северном характере. У меня, кстати, хороший был собеседник из Архангельска, человек, который много занимается вот именно духом северным таким, который, ну, отличает абсолютно точно людей, которые населяют эти места. И вот это вот богатство, а попробуй достань, это такая шутка злая, не злая, природы. В 30-х годах был очень популярен фильм Сергея Герасимова «Семеро смелых». И там была, опять же, очень такая популярная песенка, в которой были такие слова: «Не грусти, не плачь, жена, штурмовать далёкое море посылала нас страна». Это нужно все время штурмовать, все время преодолевать, помимо того, что наука идет вперед и появляются сотни научных открытий, которые помогают этому штурму, но все равно ведь остается проблема преодолеть.
4: У меня есть несколько ответов или рецептов, или, простите за выражение, лайфхаков. Я сам полярник, человек, который значительную часть жизни провел в северных арктических экспедициях. И могу вам сообщить, что вот преодоление, героизм – это взгляд в Арктику извне. В Арктике живут народы, которые просто кайфуют там, будучи в Арктике. То есть они настолько адаптированы, настолько они хорошо вписались и настолько они сумели филигранно развить свою культуру, что им просто удобно, хорошо в Арктике. Они счастливы в этом суровом климате. Вот этого не следует забывать, потому что у нас складывается издалека представление о том, что в Арктике нужно выживать. Нет, в Арктике можно жить и быть счастливым. Второе. Арктика – это край людей, которые оказались там, как мне кажется, по двум основным причинам – с древности до современности. Это изгои и герои. Изгои – это те, кто неуживчив, с особым характером. А герои – это те, которым в уюте юга тесно, потно, и кто ищет новых возможностей. Так что вот эти вот люди, их потомки – это особая генерация. Я говорю даже не собственное мнение, а сводку социологов, причем всемирных, которые показывают, что у арктических людей особое отношение к ценностям жизни. В частности, есть такой индекс, который выражается в индексе человеческого развития. Вот в особом исследовании Arctic Human Development Report там как раз такая сводка приведена, когда во всех других регионах мира спрашивали, опрашивали людей, что для них важно, они называли достойную зарплату, здоровое долголетие и возможность высокого образования, получения образования. Ну, то есть такие вполне понятные критерии. Когда их распространили на Арктику и провели соответствующие исследования, то выяснилось, что в Арктике совершенно другие приоритеты, потому что высокая зарплата в Арктике не очень адекватное понятие, потому что среди арктических людей распространена так называемая неформальная экономика, а она основана на дележе, на щедрости, которая связана с промыслами, с какими-то добычами. Люди просто делятся тем, что они сумели поймать рыбу, зверя, собрать ягоды. То есть это все не учитывается в формальных экономических показателях, а составляет чуть ли не половину того самого экономического достатка. Иначе говоря, материальное благополучие людей зависит не от тех цифр, которые сдаются официальной статистикой, а от человеческих отношений. Это первое. Второе. Что такое долголетие в Арктике? Самое главное – это уверенность в том, что ты здоровый человек и способен обеспечить своим физическим состоянием и кондициями цели, которые ты преследуешь. Ты здоров для того, чтобы быть действующим, деятельным человеком. То есть не просто долголетие, а состояние здоровья, состояние вот такого боевого настроя, если угодно. Что касается образования, то тоже это условность в Арктике, потому что какое бы высокое у тебя ни было образование, ты должен быть по-особому в Арктике образован, быть знатоком тех особых условий, которые помогают тебе выжить. Достаточно одного эксцесса для того, чтобы человек погиб. В Арктике это случается часто. Поэтому особое арктическое образование — это во многом экологическое образование, знание природы, ветрология, ледоведение, знание повадок зверей, ну и так далее. Так что все три оказались не удел. А самым главным критерием, который выделили люди Арктики по всему свету, оказалась власть над собственной судьбой. Задумайтесь, это великая философия самоопределения, самодостаточности и, по большому счету, свободы. И вот это очень важный признак, это особенность Арктики. Власть над собственной судьбой. Это истинная свобода. Не случайно взгляд из Арктики на Россию открывает совершенно новое качество России. Если мы смотрим на Россию из центра, то она оказывается исторически страной крепостного права. А если мы смотрим с севера, то мы видим волюшку, мы видим полную свободу, поскольку у поморов, у новгородцев никогда...
3: Да, никогда, никогда никаких крепостных.
4: Ничего. Совершенно верно. Вот вам открытие никогда. России, если смотреть на нее с севера, с полярной звезды от Арктического океана. Россия — страна свободы, причем истинной свободы, власти над собственной судьбой. Вот это очень важное качество. Это мотивирующее качество. Вы говорите, как сложно осваивать ресурсы. С одной стороны, сложно, с другой стороны, вечная мерзлота — это очень хороший консерватор. Мы сталкиваемся с тем, что многие ресурсы доступны и сохранились благодаря вот этой заморозке. А еще я добавлю к вам впечатление человека, путешественника и мыслителя, который оказался в Петербурге за 100 лет до Пушкина, и которого Пушкин цитировал в своем «Медном всаднике», где он писал про окно в Европу. Вот тот самый человек, который впервые сказал про окно в Европу, Ольгородти, охарактеризовал Россию из позиции севера, обозначив, что, во-первых, она обладает великолепными качествами, поскольку у нее нет врагов с севера. Итальяне знают, о чем говорил, потому что Рим пал несколько раз под ударами северных варваров. Россия в этом отношении хранима Ледовитым океаном. Это очень важное геостратегическое качество. Второе, что он заметил. Дороги дрянь, но зато зимой они застывают и превращаются в пространство, по которому русские легко мчатся на своих санях на расстояние, сопоставимое дистанции от Рима до Неаполя или от Лондона до Йорка, как он пишет. А самое интересное, что он привел рассказ о том, что Россия сопоставима с белым медведем, задними лапами, опирающимися на берег Ледовитого океана, вытягивающего нос на Босфор и Дарданеллы, правой лапой накрывающего Европу, левой лапой Азию. Вот он, образ России как белого медведя в XVIII веке. Для меня это очень знаковый. Вот жаль, что Пушкин об этом не написал. Жаль, что он выхватил только про окно, а не вот про эту северность России. Вообще XVIII век для России – это образ северного колосса. Вот почему история Арктики, которую мы замышляем сейчас и начинаем работать, она должна выглядеть примерно так же. Это Арктика для нас – опора. Это не ресурсная окраина, а опора России. Это наш Средиземный океан, это наши ресурсы, которые нелегко разрабатывать, но зато они есть и в достатке. И в последнее время Россия приобретает, добывает, обогащается, укрепляется, с севера тратит заработанное на юге. Кроме того, по поводу освоения ресурсов, я думаю, что мы как раз с северными кочевниками добьемся внимания наших крупных корпораций. Мне уже доводилось разговаривать с Алексеем Миллером по этому поводу, предлагать варианты совместных проектов, когда бы наши гиганты промышленные, ресурсные, использовали технологии древних кочевников, то есть умели бы парить над тундрой, а не давить на нее своими тяжелыми конструкциями. И действительно, если мы разберем дизайнерски кочевья, то оказывается, что это такая интереснейшая технология легкого, быстрого, мобильного, трансформного передвижения, что она, во-первых, сопоставима с теорией относительности Эйнштейна. Кочевники движутся и вообще живут по принципу «не больше, не меньше». Я ничего не прибавляю, читайте мои статьи. Ничуть не преувеличиваю, потому что они живут по принципу слитного времени-пространства. Причем субъектного. Они сами во многом определяют то, что происходит. У них это выражено в их мифологии, жизненной философии. Если они что-то неправильно сделают, то обстоятельства внешние немедленно накроют их какой-нибудь бедой. Волки сожрут оленей, или стадо пойдет от бескормицы, от так называемого гололеда. То есть везде у других время пойдет правильным путем, а время у них действительно живое, потому что оно движется, кочует. Время кочует, представляете? Потому что в апреле оно в одном месте, а в июне в другом. И так она круглый год кочует по схеме восьмерки. Помните, что такое восьмерка? Восьмерка — это бесконечность. И вот эти люди, которые совершают примерно 100 остановок, стоянок в год, поделите 365 на 100, получится, что они почти большую часть времени в пути. Это люди, которые кайфуют от пути, от движения. И вот эта вот философия наслаждения движением, она очень древняя, она исконно человеческая, потому что вообще наш прапредок больше бегал, чем ходил. Об этом свидетельствует стопа Призенжантра, по которой был найден в восточно-африканском рифте в Олдуэе. А, соответственно, человечество произошло в движении, в мобильности, в кочевье, если угодно. Человек освоил мир, оббежав его. И наши северные кочевники в этом смысле являются очень человечными. Они наследники вот этого очень человеческого качества движения. Они классики движения. И когда мы вот сегодня изучаем их технологии, они оказываются переводимы на язык современных технологий. Вообще современные технологии основаны как раз на движухе, на движении. Поэтому если мы будем смотреть вот в этот корень, изучать кочевников, более того, перенимать их технологии и связывать технологически их с нашими промышленными гигантами, у нас появятся невиданные в мире, вообще неслыханные, проекты освоения той же самой труднодоступной Арктики.
3: Кочевники должны, помимо природного всего того, что им удивительно подарила природа, все-таки чему-то учиться, чтобы вот этот союз технологий современных и вот этого естественного ощущения, чтобы он был плодотворнее.
4: Они уже научились. Современные народы Севера – это люди с высоким образованием, получившие его и в региональных университетах, и институтах, и колледжах, и в том же Петербургском институте Севера. То есть сегодня говорить о Легебезе, о культурной революции избыточно, излишне, она уже давно свершилась. У меня есть друзья доктора наук среди северных кочевников. Ничего себе. Причем по разным специальностям. Ну, возьмите Сергея Харича, это мой старинный друг. Он до недавнего времени был президентом Ассоциации коренных малочисленных народов. Он доктор наук. Он дипломат международного класса. Он мудрец. Бывший при этом боксер. Когда-то там работал кочегаром. Человек, который прошел все. Живо интересуется историей. Великолепно ее знает. Чувствует себя в правоведении, в юриспруденции, как рыба в воде. Точно так же он чувствует себя в тундре на охоте. Он надевается, интересно, как он мне показывал. Смотри, говорит, на мне малица, а под малицей галстук. То есть он готов раздеться немедленно.
3: При случае, при необходимости.
4: Да, у него все свое ношу с собой. Вот так вот. Кочевник в этом смысле обладает особыми качествами. Другие, Григорий Литков, например. Когда-то мы с ним впервые встретились, он тоже стал президентом этой ассоциации. Очень качественно отработал в этой позиции, сенатор Литков. Но когда-то мы с ним начинали в совместном исследовании. Словом, вот вам примеры, их гораздо больше. Они интересные журналисты, а блогеры какие из числа северян? Тысячи подписчиков. Новая реальность.
3: Ой, Андрей Владимирович, вы нас заворожили. И теперь нам осталось только научиться парить. Потому что, когда человек парит, он свободен. Почему люди не летают? Вопрос, заданный когда-то драматургом Островским.
4: Когда-то в кунсткамеру Петр I привез дипломатический дар из Готорпского замка, чудо техники 17 века, Готорпский глобус. Это глобус, наружная сторона которого отображала Землю, а внутренняя — галактику. И люди в 17-м, а затем в 18 веке, вообще говоря, вместо того, чтобы ходили в церковь, совершали космические полеты. По крайней мере, на уровне аттракционов. Действительно, я сам на себе испытал. Благодаря наклону осевому создается впечатление, что ты теряешь гравитацию, когда проруливаешь вот этот полет внутри глобуса, в затемненной сфере перед тобой плывут созвездия. То есть люди думали о космосе, мало того, имитировали полеты в космос. Мало того, в России в то время совершилась научная революция. Вообще науки в России до Петра не было. Были Божье слово и народные традиции, заветы отцов. А тут наука рациональная со всеми своими вот этими космическими делами. Так что Готорпский глобус был для российского человека, высокообразованных людей, венценосных особ, вообще говоря, дорогой, окном в галактику. И космизм в российском мышлении начался тогда. Это позднее появились Циолковские, Королёвы,
3: ну, да. И вообще русский космизм как философия, да,
4: да. Да. А что касается Арктики, то, опять-таки, если смотреть космически на Россию, то она абсолютная страна Севера. Это очень важно, потому что мы иногда, как муха о стекло, бьемся о дилемму, Запад мы или Восток. Да гораздо более западные люди есть на Западе, более европейские. Хотя мы тоже отчасти европейцы. Гораздо более восточные, азиатские люди есть на Востоке, равно как и на юге. А вот на севере мы самые северные. Это наша тарелка, это наша самобытность. Вот где мы, если не самодостаточны, то самые выразительные, самые-самые. Вот почему северность, вот почему взгляд с севера очень важен для нас, потому что мы лучшие северяне на свете. Вот так размышляют наши народы. Причем, когда вы говорите о том, что нам 500 лет, ну, имею в виду плавание Герасимова, отчасти да, был такой дипломатический вояж, после которого появились книги Иовия и Сигизмунда Гербернштейна, но, вообще говоря, освоение Арктики началось значительно раньше. Янской стоянки, которая явно выходит на побережье своими связями в Восточной Сибири, 28 тысяч лет. Именно из Сибири заселялась Америка через Берингов пролив. Произошло это, ну так, приблизительно 15 тысяч лет назад. Так что считайте, что освоение арктического побережья и Арктики началось значительно раньше, в глубоком палеолите. Таким образом, вот наша Арктика, она с каменного века наша. Вот так масштабно во времени выглядит наше освоение, наш опыт арктической адаптации, развития арктических культур. Это наше достояние и конкурентное преимущество в мире и космосе.
3: Андрей Владимирович, вот слушать вас бы, да слушать. Но, увы, надо нам с вами заканчивать. Безумно интересно было. Надеюсь, мое такое суждение разделит и наша аудитория, огромная, многочисленная. Будем учиться парить хотя бы мысленно. И благодарны нашему сегодняшнему собеседнику в Санкт-Петербургской студии «Радио России» был академик Головнев, директор Кунсткамеры, ныне Института антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Сергей Брюн. 19 мая 1389 года в едва отстроенной после Тохтамышева разорения Москве скончался великий князь Владимирский и Московский Дмитрий Иванович, прозванный потомками Донским. На момент кончины победителю Мамая было всего 38 лет. За годы своего правления, несмотря на катастрофическое разорение Москвы хана Золотой Орды Тохтамыша, великий князь Дмитрий Иванович показал себя мудрым правителем и успешным полководцем, продолжателем дела своего великого деда, первого собирателя русских земель вокруг Москвы, Ивана I Калиты. Именно с князем Дмитрием связано начало монетного чекана в Москве, а также строительство белокаменных стен Московского Кремля. Что важнее, так это то, что именно в правлении Дмитрия Донского начинается подлинная консолидация хотя бы части русских земель вокруг Москвы. Не только через насильное присоединение, но через череду союзов, скрепленных прежде всего на Переславском съезде князей, ну а затем сталью и кровью в битвах на реке Воже и на Куликовом поле. Это была эпоха преподобного Сергия Радонежского, человека, чья семья некогда пострадала от злоупотреблений Ивана Калиты, но который оказался теснейшим образом связан с двором и с семьей великого князя Дмитрия Донского, крестив еще задолго до Куликова поля его второго сына и будущего, пусть кратковременно, правителя Москвы, князя Юрия Звенигородского. Это было время, когда жители Москвы, Боровска, Серпухова и Переславля, Мурома и Коломны понемногу, но начинали ощущать себя не просто уроженцами этих городов и княжеств, но русскими людьми, единомышленниками, единоплеменниками. И среди альянсов и союзов, заключенных Дмитрием, будущим Донским, одним из первых и важнейших был его союз, его брачный союз с дочерью великого князя Суздальского Дмитрия Константиновича, с княжной Евдокией, ставшей великой княгиней Владимирской и Московской. Брак между отпрысками двух великокняжеских домов был заключен, когда Дмитрию было 15 лет, Евдокии 13. И 22 года, прожитые в браке, очевидно, были для них счастливыми. Летопись говорит нам о том, что земля русская радовалась их союзу. В браке у Дмитрия Донского и Евдокии родилось 8 сыновей и 4 дочери. Старший из выживших сыновей Дмитрия и Евдокии, бежавший к тому времени из ордынского плена и обручившийся с дочерью литовского князя Витовта Василий I, уже достиг на момент смерти отца совершеннолетия. Поэтому, в отличие от своей невестки Софьи Витовтовны, позже правившей от имени несовершеннолетнего сына Василия II, княгине Евдокии не суждено было стать первой женщиной-правительницей Москвы. Однако муж завещал ей поистине уникальную роль – быть судьей над своими сыновьями, великим князем Василием I, князем Юрием Звенигородским, а также Василием, великим князем Московским и Владимирским, Юрием, князем Звенигородским, Андреем, князем Можайским, Петром, князем Дмитровским и Углицким, и Константином. Как сказано в духовной грамоте великого князя Дмитрия Ивановича, «А вы, дети мои, слушайте своей матери во всем. Из ее воли не выступайтесь ни в чем. А который сын мой не имет слушайте своей матери, а будет не в ее воле, на том не будет моего благословения». По сути дела, в этот период вдовствующая великая княгиня Евдокия становится одним из крупнейших феодалов, причем единственной в своем роде женщиной-феодалом на землях исторической Руси. В ее владении, как полноценной государыне, были десятки сел, обильные земли части Москвы. Она смогла собирать собственное ополчение, которое приводило в том числе для защиты родного города, когда на него двинулись орды эмира Тимура или Тамерлана. Евдокия прославилась не только как мудрейшая княгиня, как мать, которая держала своих сыновей в узде в мире друг с другом. И даже двоюродный брат ее мужа, Владимир Андреевич Серпуховской, не дерзнул бросить вызов и в силу благородства, и в силу уважения к семье Дмитрия притязать на великокняжеский престол. Но известна Евдокия также и как удивительнейшая благотворительница на Руси. Жители Московского княжества и других земель верили в ее милосердие, верили в ее щедрость и приходили к ней за помощью. Евдокии суждено было возвести один из двух частично сохранившихся поныне белокаменных храмов XIV века, которые находятся на территории Московского Кремля. Каменный храм в честь Пресвятой Богородицы, рождественский храм на Сенях. Ныне от него остается лишь подклет. А тогда этот белокаменный храм возвышался посреди древнего Кремля, и, грязя его порог, молящиеся любовались фресками приглашенных в Москву Феофана Грека и Симеона Черного. Но также Евдокия искренне, помимо материнства, испытывала склонность к монашескому подвигу, к женскому благочестию, сочетая в себе и благочестие матери, и благочестие правительницы, и душу инокини. Она возвела на территории Кремля, близ Фроловских, ныне Спасских врат, великий Вознесенский монастырь. Женский монастырь, которому суждено было стать последним пристанищем и усыпальницей для всех женщин великокняжеской и царской семьи. А в городе Переславле она возвела ныне возвышающийся посреди этого славного города Горецкий женский монастырь. Именно с инициативой княгини Евдокии Дмитриевны связано установление ежегодного поминовения тех воинов, которые вместе с ее мужем воевал, и тех, кто пал на Куликовом поле. И поминовение это, как мы помним, установлено в день сражения, в день Рождества Пресвятой Богородицы, 8 сентября каждого года. 17 мая 1407 года великая княгиня Евдокия Дмитриевна удалилась в монастырь, который сама основала, у кремлевских стен. Она стала инокиней Вознесенского монастыря и приняла постриг с именем Ефросиния. Позднее говорили о том, что в день ее пострига по Москве происходили чудеса. Став монахиней основанной ей обители, Ефросиния велела начать строительство кафоликона, то есть соборного храма обители, возведенного уже не из дерева, а из камня. Но, к сожалению, ей не суждено было дожить до дня, когда этот храм будет окончательно отстроен и освящен. Она, как митрополит Киевский и всея Руси Петр, велел себя похоронить в недостроенном им каменном Успенском соборе Кремля, так и Евдокия велела себя похоронить в только строящемся соборном храме Вознесенской обители. Там ее тело, ее мощи почивали вплоть до 20 века. До 1929 года, когда неоднократно горевший и перестраивавшийся монастырь был взорван по приказу Сталина. Интересно, что если к Евдокии стали относиться как к святой уже буквально при жизни, да и почитание ее устанавливается в Кремле и в Москве и на Руси достаточно рано. К примеру, была в Кремле до конца 17 века Евдокиевская церковь, посвященная именно этой святой княгине. То вот ее горячо любимому супругу, ее солнцу и луне, как она говорит о нем в своем плаче, канонизации предстояло ждать почти 6 веков. Великий князь Дмитрий Иванович Донской был канонизирован лишь на Поместном соборе Русской Православной Церкви, приуроченном к тысячелетию крещения Руси в 1989 году. Но так супруги во многом воссоединились. Если изначально они упокоились в разных концах Кремля, Дмитрий в Архангельском соборе, Евдокия в Вознесенском, то теперь они лежат почти рядом, в двух разных концах Архангельского собора. И теперь вместе оба почитаются как великие святые и заступники нашей Родины.
0: Россия. Обстоятельства времени. Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
2: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
3: С 5 класса мечтала о своей группе.
2: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. На правах рекламы.
4: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
5: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
4: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
5: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
4: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
5: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свёкор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
4: От чего возникает эта болезнь?
5: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
4: А в каком возрасте обычно это начинается?
5: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
4: 45? Так рано!
5: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
4: Какие главные признаки начало угасания мозга?
5: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
4: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
5: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
4: О чем вы говорите?
5: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
4: Они реально настолько успешны?
5: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
4: И в чем разгадка?
5: В плазмалогенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмалогены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмалоген был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмалоген был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
4: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. +1 звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного +1 звездочка 2203.
5: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
4: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
5: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного +1 звездочка 2203.
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +1 звездочка 2203. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
5: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапии, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапии продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
4: Отлично. А как насчет побочных явлений?
5: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
4: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
5: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
4: А если перевести с научного на обычный язык?
5: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность, теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
4: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
5: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного +1 звездочка 2203. +1 звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +1 звездочка 2203.
5: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
4: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +1 звездочка 2203.
5: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь. Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
4: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер +1 звездочка 2203. +1 звездочка 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного +1 звездочка 2203.
5: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, Не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее, сделать, так сказать, прививку от старения мозга, добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
4: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
5: Мозг-терапия – это плазмологен в норме, а значит нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапия – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапия – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапия.
4: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
5: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
4: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
5: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
4: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
6: Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России.

0: Радио Док.
1: Сегодня поговорим, как государство, манипулируя образом малоадекватной внешней угрозы, создавали тайные организации так, чтобы формально ни один, даже самый-самый мелкий чиновник, ни один парламент, ни один президент за это никогда не отвечал. И как группа добровольцев, которые в случае оккупации должны были стать ядром сопротивления, превратились в секретную армию ЦРУ под названием «Гладио». Это «Радио Док». В студии Анна Дворецкая.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера. После новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Алексей Анисахаров. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин поздравил шахтеров с их профессиональным праздником. Правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива производителями до 30 сентября. И силы ПВО уничтожили 6 беспилотников, летевших на Москву. Теперь подробнее об этих и других событиях. Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера, отметив их вклад в укрепление суверенитета и оборонной мощи России.
2: Уважаемые друзья, искренне рад поздравить работников и ветеранов угольной промышленности России с Днем шахтера. Поблагодарить наших горняков, инженеров, технологов, рабочих Кузбасса, Донбасса, Красноярского края, Хакасии, Якутии, северных, сибирских, дальневосточных угольных регионов за упорный труд и преданность своему делу, за значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета, экономической и оборонной мощи нашего государства. С вашей профессией неразрывно связана сама история Отечества. Ваши предшественники заложили индустриальный фундамент страны.